0: добытчика. Над трудовыми мигрантами проведут эксперимент. Вместо свободной работы по патенту будет централизованный завоз узких специалистов под конкретные задачи. Параметры эксперимента на 27-30 годы представила МВД. Смещение фокуса трудовой миграции, уверены в ведомстве, наведет порядок в обеспечении контроля за приезжими и принесет дополнительные деньги в бюджет. Как это будет работать, разбирался Евгений Перечук.
1: Согласно проекту МВД, эксперимент по оргнабору в Россию мигрантов начнется уже через 2 года. И за 4 следующих года в страну прибудут более 1,5 миллиона человек, 2/3 из безвизовых стран. Предполагается, что до конца 2026 года заработает отдельный реестр. Работодатели будут оставлять в нем заявки, а МВД организует подбор зарубежных специалистов. Таким образом, механизм с патентами, когда мигрант сам приезжает и сам оплачивает право на работу, будет заменен. Расходами на инфраструктуру займется неназванный коммерческий партнер. Его пока не определили. Известно, что он будет делать. Это обслуживать весь целевой набор иностранных работников. Чтобы внедрить новый механизм, предстоит принять сразу 4 законопроекта в трудовой, налоговый и бюджетный кодексы. Главная цель – восполнить дефицит рабочих рук, в том числе узкими специалистами, но не допустить долгосрочной интеграции приезжих в российское общество, говорит юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
2: Хотят выстроить, чтобы иностранцы были подконтрольны. Если работали, то работали. Если учатся, то учатся. Они находились здесь законно. Все находились по месту регистрации, по месту пребывания, по месту сна и отдыха. Мы живем по прописке, работаем, платим налоги, все социальные взносы и пособия. То же самое хотят применить к иностранцам. Будет вектор развития точно ужесточаться, и все будут оцифровывать. По кадровому голоду будут сотрудничать со странами СНГ, чтобы целенаправленно определенных узких специалистов приглашать на работу в Россию. Не на граждан определенных государств. Цель – приглашать специалистов, высококвалифицированных, востребованных, для того, чтобы утолить кадровый голод.
1: Сейчас путь мигранта выглядит так. Прибытие в Россию, оформление патента и разрешение на работу в миграционном центре, решение вопроса с проживанием, в перспективе получение ВНЖ и дальнейший переезд с семьей. Через 5 лет, если все проекты МВД примут, путь будет выглядеть совсем по-другому. Еще до приезда потребуется регистрация в Мигрант-ID и Ру-ID. Никаких патентов не будет. Нужно будет заявиться в некий аналог биржи труда, дождаться одобрения заявки от МВД, пройти проверки, получить идентификационную карту, заехать в страну по целевой программе, имея возможность работать только с определенным кругом обязанностей и в конкретном месте. По приезде необходимо будет пройти ряд медицинских освидетельствований, включая биометрию и геномную регистрацию, для чего создадут миграционные хабы. И все это только на 3-летний срок, по срочному трудовому договору, потом повтори сначала. При этом не будет никаких семей, ВНЖ и разрешений на временное проживание. Поедут ли на таких условиях мигранты? Мнение эксперта по вопросам миграции Вадима Кожаного.
3: В основном сейчас мигранты едут уже по инерции. Небольшие ограничения, усложнения. Возможно, огорчат кого-то. Основная масса мигрантов, которые ездят к нам годами, будут ездить, пока не будет уже совсем серьезных ограничений, и их вообще перестанут пускать. Вид на жительство — это не такой массовый статус миграционный. Все равно основная масса мигрантов приезжает, не имея статуса, оформляет патент и работает. И для них тот вид на жительство, он что был, что не было. То есть они работают все равно по патенту, либо по трудовому договору, если они из стран ЕАЭС. Вот и Минтруда не пересматривается. Вот у нас может приехать из дальнего зарубежья 250 тысяч человек. Они как 5 лет назад приезжали, так и сейчас приезжают. Поэтому даже если, не знаю, 5 миллионов граждан Индии выстроятся где-то там, что они готовы ехать в Россию, пока Минтруд не пересмотрит квоту, но их все равно сюда не пустят. А граждане из безвизовых стран рассадятся, приезжают, достают из кармана денежку, едут сахар, оформляют патент, и после этого выходят на работу. И они никак не ограничены. Их может приехать сколько угодно много, столько, сколько захотят.
1: В проекте МВД указано, что бюджет России за время эксперимента с мигрантами пополнится на 13,5 миллиардов рублей. Вот только создание реестра и прочей сопутствующей инфраструктуры, по оценкам экспертов, обойдется в 200 миллиардов. Деньги будут отбивать за счет работодателей и работников. Компании заплатят госпошлину за оставление заявки и за включение в реестр – 15 тысяч рублей. С физлиц будут собирать по 1000, а мигранты заплатят налог на доходы. Базовый платеж составит 1200 рублей в месяц. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
0: День Победы с отменами и вынужденными ограничениями. Как пройдет праздник в разных городах России, об этом Диана Чубанова.
4: Празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоится в этом году в несколько усеченном формате. Риски из-за налетов БПЛА внесли свои коррективы в планы региональных и городских властей. Парады за два дня до праздника отменили в Перми, Ижевске, Воронеже, Нижнем Новгороде по соображениям безопасности. В Санкт-Петербурге акцию «Бессмертный полк» и парад проведут, но в условиях жестких перекрытий Невского проспекта и выходящих к нему улиц и переулков. Досмотр тоже будет серьезный, рассказал редактор интернет-газеты «Нева Тудей» Сергей Корунный.
5: Официально анонсировано проведение парада на Дворцовой площади в 10 часов утра, но будет сокращенный. Пройдут только колонны войсковые, парада техники не будет. Также сокращено количество гостей. Если раньше площадь перекрывали в 8-9 часов утра, то в этот раз ее перекроют буквально с ночи. Дойти туда близко никому, скорее всего, не удастся, кроме тех, кто приглашен. После парада ожидается шествие бессмертного полка. Бессмертный полк стартует в 12:30 в другом конце Невского проспекта. И Невский проспект будет фактически полностью перекрыт. Ограждения будут установлены не на границы тротуара и проезжей части, а буквально рядом с фасадами домов. Будет создано несколько коридоров, но в целом это перекроет полностью центр города. Всех участников будет строго досматривать. Разделение идет: отдельные входы для прессы, отдельные входы для участников. Достаточно сильное ограничение ввели на то, что можно с собой брать. Запрещено брать, например, любые бутылки с водой, жидкостями, пауэрбанки. Запрещена любая символика политических партий, флаги других стран. Состоится в 22 часа салют артиллерийский рядом с Петропавловской крепостью.
4: Парад Победы не стали отменять также в Краснодаре и Новороссийске. Регион в последнее время часто оказывался под атаками, поэтому парад в портовом городе Герои пройдет без зрителей. Губернатор заявил, что меры безопасности приняты. В соседних Крыму и Севастополе парад отменили, рассказал крымский журналист, блогер, общественный деятель Александр Горный.
6: Пройдут мероприятия, которые позволят почтить память героев. Принято решение не проводить торжественных парадов, в том числе в Феодосии, в Керчи, так как мы сейчас видим довольно много атак на Крым последние дни. В Джанкое погибло 5 человек. Понятно, что определенные риски. Мы видим, как перекрывается Крымский мост. Буквально недавно он перекрывался на 7 часов. Была атака беспилотников морских, где погибли в бою наши военнослужащие. Что касается каких-либо ограничений, на данный момент не замечательно. Стационарный и мобильный интернет работают довольно-таки спокойно и устойчиво, но возможно, что на 9 мая мы увидим какие-то ограничения, хотя об этом нам ничего не сообщали. Есть места, где мобильный интернет пропадает, там, где лоцируются военные или находятся очень важные инфраструктурные объекты. И в Севастополе ситуация аналогичная, все относятся к этому с пониманием.
4: Военный парад в Екатеринбурге пройдет, как обычно, в 10:00 на площади 1905 года, однако он впервые за последние годы продлится всего полчаса. Техники на нем тоже не будет. Зато бессмертный полк состоится, что называется, офлайн. Празднования изменились по масштабу и в Челябинске, рассказал главный редактор «Бизнес-ФМ Челябинск» Андрей Фролов.
7: У нас состоится традиционное возложение цветов к вечному огню. Здесь все без изменений. А вот что касается парада, это называется построение, у нас он будет сокращен. И самое главное, на что обычно любили смотреть горожане, это прохождение военной техники, вот этого не будет. Будет именно построение, это сокращается, не будет определенных колонн. Затем планируются концерты, они состоятся, и будет то, что все привыкли называть салютом. На самом деле это, конечно же, у нас не салют, а праздничный фейерверк. Вот он вроде бы тоже состоится в 10 часов вечера. Бессмертный полк в стране проводится онлайн. И у нас до 6 мая нужно было обязательно зарегистрироваться.
4: Самым первым День Победы встретит Владивосток. Там тоже планируют парад и много других праздничных мероприятий. Аналогично и в самом западном городе страны, Калининграде. В Москве парад Победы отменять не стали, но колонн военной техники не будет. Только пешие колонны и авиация. В столицу России приезжают президенты Беларуси, Абхазии и Лаоса, верховный правитель Малайзии, делегация Республики Сербской и премьер Словакии. В Кремле сказали, что не рассылали приглашений. Иностранные гости посетят Москву по своей инициативе. После парада лидеры стран и республик по традиции возложат цветы к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Александровский сад на это время, как обычно, закроют. И никаких салютов. Бессмертный полк только онлайн. Но будут концерты и мероприятия в парках, на улицах, акции памяти у многочисленных памятников Победе, которые есть в каждом районе Москвы. Все это в условиях отключения интернета, даже сайтов из белого списка. О том, что нужно взять с собой на праздничные прогулки наличные деньги, москвичей много раз предупредили. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
8: Узнал о войне. Наталья Касперская, президент группы компаний InfoWatch, один из сооснователей компании «Лаборатория Касперского».
9: Я, к сожалению, не могу вспомнить конкретный момент, когда я узнала о войне. Мне кажется, я об этом знала всегда. Я лето проводила у бабушки, а у бабушки был муж, который ушел на фронт прямо с началом войны и с фронта не вернулся. Бабушка рассказывала о том, как они жили во время войны, как было голодно, как дочь отправляла в деревню, потому что в деревне была хоть какая-то еда. Это город Куйбышев, Самара. Туда не дошли немцы. Туда, собственно, вывозили очень сильно заводы. Все авиационные заводы были вывезены в Куйбышев. Большая часть города перешла работать на заводы. Сама она работала в банке и работала там с утра и до вечера. Но муж воевал. Воевал он где-то в Брестской области. Даже моей дочери удалось найти его следы.
8: Узнал о войне. Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: У микрофона Сердар Влекулиев. Пространство для снижения ключевой ставки есть, но нужно учитывать возросшую неопределенность и проинфляционные риски. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки по итогам апрельского заседания Совета директоров Центробанка. Банк России отмечает, что у участников обсуждения апрельского решения сложился широкий консенсус за снижение ключевой ставки именно на 50 базисных пунктов. В марте и апреле этого года у россиян вырос спрос на наличные деньги, что может быть вызвано в том числе адаптацией к налоговым изменениям. Об этом говорится в резюме регулятора по итогам обсуждения ключевой ставки. Еще один фактор, который мог повлиять на рост спроса – временные перебои с интернетом и стремление населения иметь запас средств оплаты, не зависящий от работы цифровой инфраструктуры. Кибератаки с использованием искусственного интеллекта способны вызвать макроэкономический шок на финансовых рынках. Такое предупреждение содержится в новом сообщении Международного валютного фонда. Могут быть последствия для потребительского доверия, сбои в работе платежных систем, напряженность для ликвидности, а также динамика панических продаж, если одновременно окажутся затронуты многочисленные институты, подчеркивает МВФ. Мировые золотые ETF, Exchange Traded Funds, биржевые инвестиционные фонды в апреле этого года вернулись к закупкам после месяца оттока и прибавили 6 миллиардов 600 миллионов долларов, что соответствует 45,1 тонны золота, посчитал World Gold Council. На конец апреля объем золота в мировых биржевых инвестиционных фондах составил 4137 тонн на 614 миллиардов 900 миллионов долларов, указывает Интерфакс. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Краснодарский краевой суд подтвердил решение о сносе коттеджного поселка Буревестник в Ольгинке на побережье Черного моря. Владельцев 65 участков суд лишил недвижимости без компенсации, несмотря на истечение сроков давности и добросовестность приобретения. Жители поселка намерены обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях. Тему продолжит обозреватель Бизнес FM Краснодар Георгий Нататца.
11: Краевой суд оставил в силе решение Туапсинского районного суда об изъятии земель и сносе построек в поселке Буревестник. Как сообщает издание «Коммерсант», по утверждению прокуратуры, участки были незаконно переведены в жилую зону и проданы. Среди ответчиков оказалась семья скандально известной экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Несмотря на то, что сделки прошли более 10 лет назад, а Росреестр зарегистрировал права на коттеджи, надзорное ведомство настаивает на своем. Местные жители уверены, что причиной стала многолетняя тяжба, связанная с соседним санаторием, рассказал собственник жилья в Буревестнике Андрей Голондарев.
12: Еще в 2020 году возник спор с расположенным поблизости санаторием «Зеленая долина» по поводу запрета на проход по подземному переходу к морской линии. Если на протяжении 15 лет жители кооператива беспрепятственно ходили по подземному переходу, как и посетители санатория, то в 2020 году вновь назначенный директор санатория запретил проход нашим жителям. Районный суд Туапсинский стал на нашу сторону, но впоследствии средства, и Краевой суд это решение отменил. В 24-м году судилась администрация Новомихайловского городского поселения, вот этого санатория «Зеленая долина». Тут первая инстанция, и второй вынес решение в пользу администрации Новомихайловки. И вот после этого, когда это решение вступило в силу, буквально через неделю у нас начались очень серьезные неприятности. Сначала иск подала администрация Туапсинского района о сносе коттеджей. А через 4 месяца уже подала иск Туапсинская межрайонная прокуратура о сносе всех строений в нашем кооперативе, это порядка 60 строений капитальных, и изъятии всех земельных участков. Мы считаем, что

0: Предыдущий собственник показал нам документы, как выделялась земля. Все документы были заверены живыми печатями. Были предоставлены нам расчеты администрации по стоимости земли. И он показал, что он оплатил эти суммы в администрацию. Никаких претензий к нам ни со стороны администрации, ни из прокурорских работников не было. До первых скандалов с санаторием «Зеленая долина». «Зеленая долина» опустилась из-за того, что своих сотрудников заставляли писать жалобы, что у нас неправильно стоят мусорные баки, неправильный въезд. Всяческие службы начали приходить. Затем мы начали побеждать. На нашу сторону стала прокуратура и администрация. Потом руководство «Зеленой долины» решили этот вопрос Генеральной прокуратурой. И прокуратура наша краевая переобулась и заставила администрацию забрать сервитуты, те, которые уже вступили в силу.
1: Ранее в Архизе прошло похожее дело. Армавирский городской суд обратил в доход государства 25 земельных участков и объекты недвижимости в поселке Архыз, признав их коррупционно нажитыми. Бывшие глава и замглавы архызского сельского поселения подделали документы на государственные 6 гектаров в предгорьях Кавказа, после чего участки неоднократно перепродавались по фиктивным сделкам. Теперь, по всей видимости, настала очередь поселка Буревестник, жители которого готовы дойти до Верховного суда, чтобы отстоять свое право на землю. Георгий Натадзе, Бизнес ФМ, Краснодар.
2: Состоятельные россияне не доверяют искусственному интеллекту управления инвестициями. Таковы данные исследования Альфа-банка под названием «Барометр большого капитала». В нем приняли участие 700 клиентов банка с активами свыше 15 миллионов рублей под управлением. Большинство опрошенных либо не разбираются в технологии искусственного интеллекта, либо ей не доверяют. Валерий Бодоев продолжит.
3: Если количество в 700 человек не кажется репрезентативным, то стоит отметить, что результаты, полученные Альфа-банком, в целом идентичны другим подобным исследованиям. Например, в декабре прошлого года Investors Observer опросил более 1000 американских инвесторов с портфелями на сумму не менее 500 тысяч долларов. Почти 2/3 из них ответили, что не пользуются ИИ для финансовых консультаций. Аналогичный результат и у Альфа-банка. И в целом это довольно ожидаемо. Искусственный интеллект склонен к так называемым галлюцинациям, когда он просто придумывает какую-либо информацию и ссылается на несуществующий источник. Подпускать такое к деньгам не очень хочется. К тому же, состоятельные инвесторы – это зачастую люди возраста 40-45+, привыкшие к старым правилам игры на рынке. И это тоже можно понять. Комментирует руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
4: Как вариант второго мнения, наверное, это история хорошая. Как мнение, на основании которого можно принимать какие-то финансовые решения или, наверное, любые другие, наверное, это не очень хорошая история, просто потому что искусственный интеллект оперирует какими-то открытыми данными, эти данные могут быть некорректными, устаревшими. Наверное, наиболее правильная позиция – это когда у тебя есть собственное решение, и ты хочешь его проверить, используя искусственный интеллект или даже несколько систем, чтобы посмотреть их ход рассуждения и конечный результат. То есть искусственный интеллект, скорее, даже при правильной постановке задачи, это история про проверку, а не про какое-то итоговое принятие решения.
3: Однако, даже если допустить, что искусственный интеллект работает безупречно, вряд ли бы инвестфонды признали, что это хороший инструмент. Конфликт интересов. Еще примечательно, что среди обычных, розничных инвесторов ситуация почти зеркальная. Согласно апрельскому исследованию investing.com, чуть меньше 2/3 розничных инвесторов используют искусственный интеллект для принятия решений. Большая часть с помощью ИИ-инструментов собирает данные и выбирает акции, куда инвестировать, а чуть меньше 5% опрошенных используют ИИ в автоматизации своих торгов. И даже несмотря на то, что розничные инвесторы к ИИ относятся лучше, они ему все равно не доверяют. Его используют в основном для первичной обработки информации. Затем все перепроверяют в других источниках лично. Сейчас на рынке активно работают алгоритмы, и это не только искусственный интеллект. Они делают суждения на основе математики, паттернов и прочего. Но инвестиции – это не только цифры. В расчет нужно брать и политические риски, психологию и целый ряд других нюансов, продолжает независимый эксперт Алена Николаева.
5: В стабильной среде, предсказуемых историях ИИ может работать достаточно неплохо. Но обычный рынок ломает все это представление, и здесь нужно быть готовым держать руку на пульсе и принимать сложные решения в очень неподходящий момент. Но отмечу, что, конечно, эксперименты с управлением капиталом с помощью искусственного интеллекта сейчас активно идут. И некоторые результаты действительно впечатляют. Уже сейчас мы видим, что ИИ может очень интересно находить идеи. Но один момент – найти идею, а второй момент – это управлять риском. И здесь очень большая разница.
3: Ранее «Ведомости» сообщали, что почти 1/4 трудоспособного населения в России регулярно используют боты на основе ИИ. по сравнению с 2024 годом.

0: годом показатель вырос на 7%. Похожая картина и в других странах мира, в частности, в Штатах. Россия не отстает по внедрению ИИ в разные сферы жизни. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Брюссель хочет, чтобы Норвегия сократила сотрудничество с Россией по вылову трески. Об этом пишет Financial Times. Еврокомиссар по вопросам рыболовства Костас Кадис заявил газете, что российско-норвежское соглашение повышает риски безопасности для Европы и обвинил Россию в шпионаже. При этом сотрудничество в Баренцевом море, отмечает газета, крайне выгодно как Норвегии, так и России, комментирует руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
2: Ни Россия, ни Норвегия не заинтересованы в разрыве этих отношений и сломе вообще механизма управления к общим рыбопромысловым запасам, которые не вестится в Норвегии. Потом эта треска движется к нам, у нас нагуливается, взрослеет, потом возвращается обратно. Поэтому кто бы что там не заявлял, кто бы что не хотел, эти люди просто не понимают, о чем говорят. И я надеюсь, что все-таки все сохранится. И даже в эти последние годы мы проводим заседание смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству, утверждаем лимиты коммерческого вылова, обмениваемся научными данными. Сотрудничество между двумя странами пережило две мировых войны. Я думаю, и эти вот времена также переживет. Если по чьей-то вине все будет разломано, то в конце концов пострадает природа, мы лишимся трески и пикши, и пострадает, кстати говоря, и рынок Евросоюза.
1: Валентин Балашов, руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников. Норвегия и Москва заключили соглашение о ловле рыбы в Баренцевом море еще в 1975 году.
3: Другим наука. Сергеем Корзуном.
4: Финское слово «сису» иногда называют секретом финского счастья, используют без перевода в других языках как символ внутренней силы, стойкости и упорства. Сису, по словам исследовательницы Эмилии Лахти, начинается там, где, казалось бы, заканчиваются терпение и сила. Это как будто второе дыхание, которое открывается, когда разум советует сдаться. Многозначность и неполная определенность понятия «сису» привели к тому, что наука оперирует им не слишком охотно и иногда считает просто культурно окрашенным финским идеалом действия в тяжелые моменты. Есть даже предположение, что это идеологическая установка. В истории финской культуры слово «сису» часто использовали для обозначения упертости. Лишь в 20 веке оно начало приобретать современный высокий статус выдержки и стойкости в спорте, в сражениях и в преодолении климатических и жизненных невзгод. Сису, как психологический потенциал силы, был впервые представлен на 3-м Всемирном конгрессе по позитивной психологии в 2013 году. А в исследовании с финскими менеджерами во время пандемии было показано, что сису помогает бороться с кризисом, хотя при чрезмерном использовании полезный его эффект ослабевает. Иногда в понятие сису включают и немногословие финнов. Автор большой книги про это явление Йоанна Ньюланд пишет: «Мы не чувствуем неловкости от паузы в разговоре и не стремимся ее заполнять этикетной фразой. А еще мы обычно говорим то, что думаем, и иногда это выглядит почти как грубость, но финнам так легче». Сису становится популярным в Финляндии мужским именем. В 2015 году его включили в финский календарь именин, а его носители насчитывают уже несколько тысяч.
3: Другим наука на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сардар Авликулеев. Все стороны трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта осознают, что нужно делать, чтобы достичь важного шага в урегулировании, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Об этом передает ТАСС. По словам Ушакова, российская сторона использовала все возможности для убеждения команды Киева в необходимости принятия подобного шага, и в настоящий момент все зависит от их политического руководства. Миссия «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе может возобновиться уже на этой неделе, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на оценку Пентагона. По данным издания, Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения в использовании силами США, их баз и воздушного пространства. Власти Швеции освободили из-под стражи гражданина России, капитана танкера Сио Уладин, сообщил в четверг общественный вещатель СВР. Танкер был задержан 13 марта на пути в Россию возле Трелльборга. Судно под флагом Коморского архипелага находится в санкционном списке ЕС. Шакира представила официальную песню предстоящего чемпионата мира по футболу. Композиция называется «Дай, дай». В соавторстве с ней трек исполнил нигерийский музыкант Бурна Бой. Съемка клипа проходила на легендарном бразильском стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро. Ранее Шакира уже записывала песни к первенствам мира в ЮАР и Бразилии в 2010 и 2014 годах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Для белорусов сделали олимпийское послабление. Исполком МОК отменил условия участия для белорусских олимпийцев, введенные в 2022-2023 годах. Для российских спортсменов санкции сохраняются. Почему? Комментарий Георгий Бовт. Инфекция серьезная, но паника вокруг нее опаснее, чем она сама. Так эксперты комментируют информационный фон вокруг хантавируса. Эта тема сейчас одна из главных мировых СМИ. Серьезная вспышка в Аргентине, хотя сам вирус давно и хорошо известен. И российский фэшн-рынок перегрет. Предложение превышает спрос, прибыль падает, магазины закрываются, следует из отчета Fashion Consulting Group. В чем причины? Подробности на Business FM. Для белорусов сделали олимпийское послабление. Исполком МОК отменил условия участия для белорусских олимпийцев, введенные в 2022-2023 годах. Решение распространяется как на индивидуальные, так и на командные соревнования. Ограничение снято потому, что Национальный олимпийский комитет Беларуси по оценке МОК соответствует установленным критериям и требованиям Олимпийской хартии. Для российских спортсменов санкции сохраняются. Что дальше и когда снимут санкции с олимпийцев России? Комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
6: Решение в отношении белорусских атлетов готовилось минимум полтора года. Стоит напомнить, что в отличие от Олимпийского комитета России, членство которого в МОК приостановлено и чье дело до сих пор рассматривает юридическая комиссия МОК, белорусский национальный олимпийский комитет из олимпийского движения не исключали. Также за нынешним решением угадывается фигура нового президента МОК Кирсти Ковентри, которая пришла на смену Томасу Баху в 2025 году. Она с самого начала выступала за деполитизацию спорта и постепенное возвращение атлетов из стран, попавших под санкции. Именно под ее влиянием в декабре прошлого года МОК снял ограничения для юниоров из обеих стран, тем самым фактически впервые с 2022 года признав, что принцип коллективного наказания спортсменов за политику государств требует пересмотра. Февральская Олимпиада в Милане прошла с участием 13 российских спортсменов под нейтральным флагом и нескольких белорусов. Тогда же в декабре был снят запрет и на проведение международных соревнований в Беларуси. Для России такой запрет остался. Впрочем, и в отношении Беларуси спортивные федерации сами вправе самостоятельно решать, ехать им туда или нет. Некоторые федерации уже опередили решение МОК, и не только в отношении Беларуси. Так, Всемирная федерация водных видов спорта в апреле нынешнего года допустила и белорусов, и россиян к соревнованиям под национальной символикой, но поставив условия прохождения минимум 4 антидопинговых тестов. Дзюдо и самбо сняли все санкции для взрослых спортсменов из обеих стран еще раньше. Президент Международной федерации хоккея на льду Люк Тардив публично говорил, что хотел бы видеть сборные Беларуси и России на международном турнирах как можно скорее. Но соответствующее решение пока не принято и даже не готовится. Конечно, главным лоббистом возвращения белорусского спорта на международную арену выступал сам МОК Беларуси во главе с Виктором Лукашенко, настаивая на том, что Национальный комитет никогда не нарушал Олимпийскую хартию. Эту позицию поддерживает и российский министр спорта Михаил Дегтярев, расценивший нынешнее решение как пролог для снятия ограничений с Россией. Украина и ряд западных стран выступали против любых послаблений для мира Минска, называя Беларусь соучастником вооруженного конфликта, чья территория используется для размещения российских военных объектов. Правда, Европейский олимпийский комитет занимал более осторожную позицию. Еще в конце 24-го года он допустил белорусских юниоров к европейским юношеским олимпийским играм. А УЕФА и вовсе никогда полностью не отстранял белорусские клубы и сборные. Они продолжали участвовать в соревнованиях, хотя и с ограничениями. Домашние матчи предписывалось проводить на нейтральном поле и без зрителей. Противником любых послаблений, несмотря на заявление ее президента, остается и Международная федерация хоккея. В январе она продлила отстранение белорусских и российских сборных на сезон 26-27 годов. Тем не менее, российская сторона реагирует на эти новости сдержанно оптимистично. Михаил Дегтярев назвал решение справедливым, обратив внимание на позитивную динамику. Он посчитал, что с начала текущего года российский флаг поднимался более 80 раз на мировых и европейских спортивных мероприятиях, в тех дисциплинах, где федерации сами снимали ограничения. 4 года санкций обошлись белорусскому спорту ощутимыми кадровыми потерями. Ряд спортсменов сменил спортивное гражданство, хотя полной статистики в открытом доступе нет. На Олимпийских играх в Токио в 2021 году Беларусь представляли 107 спортсменов в 20 видах спорта, завоевавших 7 медалей. В Париже в 2024 году уже в нейтральном статусе на старт вышли лишь 17 атлетов в 10 видах спорта, и тем не менее они привезли 4 медали. Для сравнения, по последним открытым данным российского Минспорта на август 2023 года 67 российских спортсменов сменили гражданство с 2022 года, а по неофициальным оценкам к настоящему моменту таких уже более 350, с учетом всех, не только олимпийских видов спорта, включая шахматы. Наиболее массовый характер переходы как раз носят в шахматах. Для Беларуси это еще тоже не конец борьбы за возвращение в олимпийское движение. Решение МОК носит рекомендательный характер. Международные федерации автономны и вправе устанавливать собственные регламенты. Кстати, и ранее МОК при Томасе Бахе формально не отстранял атлетов, а лишь рекомендовал федерациям вводить ограничения. А те федерации, которые и без того сами уже двигались в сторону послаблений, плавание, дзюдо, волейбол для юниоров, легкая атлетика, теперь получат дополнительное формальное основание для снятия оставшихся барьеров. При этом Беларусь, куда не летают большинство авиакомпаний, по факту остается закрытой для крупных международных турниров под эгидой европейских структур, хотя МОК в декабре формально и снял такой запрет. Ровно так же и УЕФА пока сохраняет свои ограничения. Полноценное возвращение Беларуси, как и России, в мировой спорт возможно только после окончания военного конфликта в Украине. И то не сразу.
1: Это был комментарий политолога Георгия Буфт, автора телеграм-канала «Буфт знает». Инфекция серьезная, но паника вокруг нее гораздо опаснее, чем она сама. Так эксперты комментируют информационный фон вокруг хантавируса. Эта тема сейчас одна из главных мировых СМИ. Наталья Шашина продолжит.
7: Рекордную вспышку хантавируса зафиксировали в Аргентине, сообщают местные СМИ со ссылкой на Минздрав страны. Уже подтвердили 101 случай с июня 2025 года. Это самый высокий уровень за последние десятилетия. Кстати, ВОЗ и до этого называла Аргентину местом с наивысшей заболеваемостью хантавирусом в регионе. И именно из этой страны отправлялся круизный лайнер «Хондиус», три пассажира которого скончались и еще несколько человек госпитализированы. В мировых СМИ панические заголовки, что 23 пассажира лайнера высадились с него в конце апреля и уже вернулись домой в разные страны. У одного из вернувшихся был подтвержден хантавирус. Оставшихся на борту людей не выпускают на берег. Однако турецкий блогер Рухи Ченет, который сошел с корабля после объявления о первой смерти, произошедшей 11 апреля, заявил BBC, что экипаж опоздал с введением карантинных мер.
8: Мы все время были вместе, во время завтрака, обеда и ужина. Я говорю о более чем 100 пассажирах. Люди общались, сидели бок о бок. Никаких слухов не ходило, но в тот момент я уже стал переживать за пожилых пассажиров. Я не думал ни о каком вирусе вроде хантавируса, но предполагал, что у первого умершего пассажира могла быть сильная лихорадка. Я не допускал возможности какой-то смертельной болезни вроде этой, но сам старался держаться отдельно, изолироваться.
7: Испания согласилась принять судно на Тенерифе. Но, как пишет Independent, решение вызвало протест местного населения. Я подумал, почему мы? Неопределенность ситуации пугает всех. Это вызывает воспоминания о пандемии COVID-19. Тогда в больнице мы пережили ужасное время, рассказал изданию «Медбрат» местной реанимации. Во Всемирной организации здравоохранения призвали не сравнивать происходящее с началом COVID-19, заявив, что на данном этапе общий риск для здоровья населения остается низким. Об информационной волне вокруг этой инфекции рассуждает медицинский блогер, врач-токсиколог Алексей Водовозов.
9: Информационная волна вокруг этого события гораздо опаснее, чем сама инфекция. Действительно, сейчас ведется эпидоследование. С одной стороны, проблема глобальная, с другой стороны, она находится под контролем. И, к огромному счастью для нас, хантавирусы не передаются воздушно-капельным путем, в отличие от того же ковида. Здесь можно сказать, что СМИ, может быть, даже соскучились по таким поводам информационным, потому что сейчас совершенно другая повестка на первом плане. Пока что мы на сегодня четкую информацию выдать на гора не можем. За счет этого и существуют спекуляции, существуют истерики и прочие вещи, потому что мы, например, пока что не можем сказать, как именно распространялась инфекция внутри. Для вот этого варианта Андес, для него действительно возможен путь передачи от человека к человеку, он описан, он очень редкий, тем не менее он существует. Не воздушно-капельным. Может быть, это некие переносчики. Для хантавирусов нужны переносчики. В наших широтах это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, которая, например, или Саратовской, или Самарской области, в Поволжье, довольно распространена, и там мыши. И, например, для того, чтобы заболеть, достаточно на дачу приехать, например, после длительного перерыва, и вдохнуть пыль.
7: ВОЗ разделяет хантавирусы на две условные группы в зависимости от географического расположения очага заражения. Например, при штаммах, обитающих в Европе, заражение почти всегда происходит только от грызуна. Правда, так называемый андский вирус, встречающийся в Чили и Аргентине, может распространяться между людьми. В Северной и Южной Америке патогены провоцируют развитие хантавирусного сердечно-легочного синдрома. И все же хантавирусы известны давно. Как отмечают ведомости, в своем обзоре ВОЗ приводит широкий диапазон от 10 тысяч до 100 тысяч случаев заражения в год. Возможно, паника, которая сейчас охватила СМИ, во многом связана не только с недавней пандемией, но и с тем, что эта история могла бы стать сюжетом для фильма, как элитный круизный лайнер превращается в плавучий изолятор. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: И все-таки ландыши. А в родительском комитете Рязанской школы «Бизнес-ФМ» заявили, что старшеклассники не будут танцевать на выпускном под стинга. А тем самым родители опровергли сообщения СМИ, в которых утверждалось, что директор школы разрешил ставить номер под песню «Shape of My Heart». Точнее, родители уверяют, что никакого запрета не было изначально, и детям просто рекомендовали отказаться от этого трека из-за его содержания. Иван Медведев подробнее.
10: Все началось с комментария матери одного из школьников или школьницы на странице Рязанского Минобразования. В нем женщина спросила, почему школа вдруг запретила выпускникам танцевать под трек «Shape of My Heart». Представители министерства ответили ей, что на уровне ведомства никаких запретов нет, но школа вправе диктовать свои правила на официальных мероприятиях. История попала на страницы федеральных СМИ, и Рязанскому Минобру и школе пришлось комментировать вопрос выбора песни. Бизнес ФМ в министерстве заявили, цитата,
11: «Министерство образования Рязанской области не вводило и не вводит запретов на использование иностранной музыки в образовательных организациях региона. Появившиеся в СМИ сообщения о подобных ограничениях не соответствуют действительности. Музыкальный репертуар для мероприятий каждая школа определяет самостоятельно, учитывая возраст детей, воспитательные цели и требования законодательства РФ».
10: От имени директора школы Александра Куколь-Яснопольского редакция получила вот такой комментарий.
12: Родительский комитет с детьми выбрал музыку для вальса. Сначала их вдохновила композиция Стинга, но позже большинство родителей решило подумать о русскоязычном варианте, чтобы танец еще лучше вписался в общую атмосферу праздника. Песню заменили на последний вальс из сериала «Ландыши. Вторая весна». Мы поддержали такое решение большинства. 12 из 14 семей были за смену композиции. Каких-либо запретов со стороны школы и от меня лично не было.
10: В СМИ, однако, почему-то появилась новость о том, что директор разрешил школьникам танцевать под Стинга. Но это неправда, как и многое другое, о чем писала пресса последние дни, рассказала Бизнес ФМ мать одного из выпускников, которая принимала участие в выборе песни. По ее словам, дело было так.
13: У нас класс решил нанять хореографа, которому мы заплатили всего 5000, не 50, которые пишут в СМИ, 75 000 от всех людей за 6 занятий. Выбрали они иностранную песню, естественно, это выбирали сами дети. А то, что в песне переводятся слова про карты, про игры, они это, к сожалению, не учли. Они у нас отрепетировали, и потом, когда уже подошли с этим вопросом, что вот мы отрепетировали песню, нам порекомендовали, не могли ли мы сменить, может быть, на какую-то другую, не на русскую, просто то, что в этой песне не совсем приличные слова используются с учетом того, что нашим детям всего по 15 лет.
10: На уточняющий вопрос, кто порекомендовал, женщина ответила, порекомендовали в школе. Мать ребенка, которая написала комментарий с возмущением, с которого все началось, тоже вышла на связь с редакцией чуть раньше, когда история только вышла на федеральный уровень, и поблагодарила за интерес к теме. Но на просьбу прокомментировать развязку не отреагировала. А вот слова припева той самой песни Стинга в кавычках «про карты», которые кому-то в родительском комитете показались неприличными. «Я знаю, что пики – это мечи солдата. Я знаю, что трефы – оружие войны. Я знаю, что бубны – это деньги в этой игре. Но это мне не по сердцу». Тут, пожалуй, тоже без комментариев. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
14: Строго по делу. Создатель и президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
15: Ее называют матерью российского ИИ. Потомственный программист, математик, предприниматель и писательница в одном лице. Одна из тем, почему у нас создается много прототипов и мало что выходит в серию. А также, будет ли ИИ писать книги.
14: Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. В пятницу после 7 вечера. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
3: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
14: Компании и корпорации.
16: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
16: Серийное производство кроссовера, дизайн которого недавно запатентовал АвтоВАЗ, пока преждевременно. Речь идет лишь об одной из финализированных дизайн-концепций, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию. Ранее АвтоВАЗ запатентовал дизайн кроссовера Т-134. В январе прошлого года во время визита на завод макет этой модели был продемонстрирован президенту России Владимиру Путину. Британский нефтегазовый гигант BP проведет реорганизацию в июне. На его базе будут сформированы два подразделения по добыче и переработке, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Также отмечается, что листинг в США не является приоритетом для BP. Из-за неожиданно высокого спроса на MacBook Neo Apple планирует увеличить производство ноутбука почти вдвое, до 10 миллионов устройств вместо ожидаемых 5-6 миллионов. Как сообщает издание Frank Media, для этого компании придется заказать у тайваньской TSMC новую партию чипов A18 Pro, что приведет к дополнительным расходам. Изначально Apple использовала для MacBook Neo дефектные версии этих чипов. У них не работало одно из 6 ядер графического процессора. Однако запасы дефектных чипов истощились. Чтобы компенсировать расходы, Apple может отказаться от более дешевой версии ноутбука с накопителем 256 гигабайтов за $600 и оставить только модель на 512 гигабайтов за $800, при этом добавив новые цвета устройства. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский фэшн-рынок перегрет. Предложение превышает спрос, а прибыль драматически сокращается, следует из отчета Fashion Consulting Group. Масштаб закрытия розничных магазинов значительно больше масштаба релокации открытий. Из топ-20 фэшн-брендов лишь 4 компании демонстрируют стабильность прибыли и оборотов. Это Melon Fashion Group, в него входят Zarina, Be Free, Love Republic и Idol, также Lime, Iconic и Familia. В этом и прошлом году весь розничный рынок потребтоваров демонстрирует существенное замедление. Рост оборота составил 2,5%. Однако Fashion показал более высокую устойчивость. Там этот показатель достиг 6% при снижении продаж на 8%. Весь рост оборота происходит в основном за счет повышения цен, говорит гендиректор Fashion Consulting Group Анна Липсак-Клейманс.
17: у компании зафиксирован существенный разрыв между показателями выручки и прибыли. Если у 3/4 топ-лидеров рынка оборот сохраняется или даже растет, но при этом больше, чем половина компаний, прибыль сокращается. Перенасыщенность предложения сформировалась за счет того, что после 2022 года произошел ускоренный рост предложения, который значительно превысил объем реального ухода бренда в 2022 году. И в итоге к 2026 году около трети стартовавших проектов уже закрыты. Доходы населения с 2021 года по 2025 выросли на 30%. Но при этом рост обязательных трат, это товары первой необходимости и услуги первой необходимости, оказались выше. Поэтому, несмотря на рост доходов, располагаемый доход, то, что люди могут потратить на одежду после обязательных трат, сократился. Доля одежды и обуви в потребительской корзине снизилась до 7%. И за 10 лет это сокращение фактически на треть. Это также связано с тем, что люди в принципе стали больше ориентированы на здоровье, на впечатление, отдых, уход за собой и менее ориентированы на траты на одежду или на какие-то материальные ценности. На рынке усиливается давление маркетплейсов. Фактически до 2/3 покупок в нижнем сегменте сегодня переходится уже на онлайн-платформу.
18: Анна Липсак-Лейманс, гендиректор Fashion Consulting Group. Исследование отечественного фэшн-рынка отражает процессы, происходящие в относительно крупных и средних компаниях. У малого и микробизнеса, связанного с производством и продажей одежды, дела идут значительно хуже, но он не попадает в статистику, отмечает основатель Института развития индустрии моды Bain Open, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИО Вышей Алексей Баженов.
19: Одновременно 10 тысяч закрылось компании, 250 фабрик закрылось в Краснодаре, 10 тысяч человек перестали покупать клеевые или фурнитуры там у каких-то бизнесов. Самое классное, что на следующий год будет еще хуже. Очень-очень сильно снижается платежеспособность, повышаются налоги, маркетплейсы выдерживают свой интерес. То есть через 2 года 80% продаж будет, возможно, в онлайне. То есть маркетплейсы еще больше растут. И они растут во многом за счет того, что уничтожаются. Малый бизнес встраивают напрямую продажи в Китай, в Киргизию, вытесняют своих селлеров. И это, в принципе, приведет к тому, что за следующий год еще 10 тысяч закрытий будет.
18: Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Bain Open. В исследовании Fashion Consulting Group упоминается, что фэшн в ценовом сегменте ниже среднего вынужден больше всего сокращать число офлайн-магазинов, поскольку их покупатели перетекают в онлайн. Новый день снижения на российском фондовом рынке. В четверг индекс Мосбиржи просел на 0,7%. При этом нефтяные цены вечером вернулись к небольшому росту на фоне новостей о переговорах США и Ирана. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов.
20: В четверг российский рынок акций продолжил снижение. Индекс московской биржи опустился на 0,7%. Закрытие основной торговой сессии 2615 пунктов. По-прежнему, как говорят на рынке, нету идей на покупку. Но отчасти, наверное, состояние рынка акций можно объяснить и данными московской биржи. Правда, это данные по частным инвесторам, но принесли они в апреле на биржу примерно 350 миллиардов рублей. Из этого лишь 45 миллиардов вложили частные инвесторы в акции и 265 миллиардов облигаций. То есть практически в 6 раз вкладывали инвесторы в апреле в акции меньше, чем в облигации. Ну и 37 миллиардов рублей фонды. Ну, отчасти я бы вот этим объяснил, то, что сейчас, ну, нету интереса, как мы видим, во всяком случае, у частных инвесторов к рынку акций. Все больше интересуются облигациями, но это и понятно. Все-таки рынок дальше ждет снижения ставки Банком России. Ну, рубль нейтрально отторговался в четверг, во всяком случае, курс китайской валюты практически не изменился. Закрытие 10 рублей 95 копеек, доллар США по-прежнему торгуется ниже 75 рублей. Но здесь стоит напомнить, что что с 8 мая Минфин будет покупать валюту в рамках бюджетного правила, хотя крайне низкие объемы. Пока, во всяком случае, то, что было заявлено, с 8 мая по 4 июня объем операций Минфина составит 5 миллиардов 800 миллионов рублей в день. Ну, а если учитывать операции Банка России, то Банк России будет покупать валюту всего лишь на 1 миллиард 180 миллионов. Цены на нефть падали практически весь четверг, но уже в американскую торговую сессию наблюдается отскок, и смесь Brent вновь вернулась выше $100 за баррель. Но здесь рынок накануне, конечно, был взбудоражен с различными сообщениями относительно того, что все-таки переговорщики из США говорили и считают то, что приближаются они к согласованию с Ираном меморандума о взаимопонимании. Но вот сегодня появилась информация, то, что Иран пока не дал ответ Вашингтону на предложение по поводу урегулирования.
18: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
14: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. На связи. Изобретателем принципа пейджинговой связи принято считать американца Шермана Амсдена, который еще в 1924 году основал телефонную службу врачей. Дозвониться доктору всегда было проблемой, а вот оставить сообщение, чтобы врач перезвонил, когда его услышат, стало, наконец, возможно с компанией Амдсена. Бизнес Шермана пошел в гору, когда преимущества пейджинговой технологии оценили пожарные, ремонтники и детективные агентства. Эту концепцию применила и компания Motorola, когда в 1959 году выпустила первое устройство под названием «Пейджер». Оно было без экрана, не сохраняло текстов, просто издавало сигнал, когда приходило сообщение. Расцвет пейджинговой связи в мире пришелся на 90-е. Но до сих пор некоторые экстренные службы используют пейджеры для срочной связи. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. «Между делом» с Кирой Альтман.
0: Предстоящий Новый год я мечтаю оказаться на краю земли и увидеть закаты длиной в 2 часа и жителей ледников. Говорим с Вадимом Мамонтовым, путешественником, основателем компании Russian Discovery. Он был там, и его рассказ дает мне такое вдохновение.
21: Но это не только, конечно же, Антарктида, это любые полярные широты. Действительно, солнце там не поднимается высоко над горизонтом. И когда мы шли в круизе на Северный полюс, когда пересекли 80-ю, где-то там в районе земли Франца Иосифа, оно вообще перестало опускаться за горизонт. И поскольку мы двигались в сторону полюса, то в 12 часов ночи, ровно в полночь, солнце висело точно по курсу нашего судна над горизонтом. Также и на Врангеле, и также в Антарктиде, естественно, солнце поднимается не очень высоко на длине горизонта, и он длится часами, закат, поэтому тот самый золотой час, так любимый фотографами, растягивается на несколько часов, поэтому фотографировать те самые айсберги, или есть такой там пролив, пролив Лемер, который даже когда-то называли проливом Кодека, ну, в те времена, когда еще любили снимать на пленку, при своей длине, по-моему, порядка 15 километров, говорили, что каждый год там снимается столько кадров, что длина пленки, она превышает длину этого пролива. Настолько он фотогеничный, и вот это зависшее над одним из его концов солнца позволяет его очень красиво как бы снимать. Он такими с двух сторон ограничивается высокими скалистыми горами, по нему плывут айсберги, большие льдины, и это, конечно, очень-очень так выразительно выглядит.
0: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
14: «Между делом» на Business FM.
22: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
14: Business FM.
22: Новости. Коротко.
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в честь 81-й годовщины Победы вступило в силу. Оно действует с полуночи 8 мая до 10 мая. В этот период российские войска в зоне СВО полностью прекращают боевые действия. Также приостанавливаются удары ракетными войсками, артиллерией, высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВСУ и военной инфраструктуре. В Кремле ранее заявляли, что в случае попыток срыва перемирия со стороны Киева Россия даст ответ. Подготовленный Россией и Китаем проект резолюции Совета безопасности ООН по Ирану остается на рассмотрении. Об этом сообщили «Известиям» в постпредстве России при ООН. Москва выступает за немедленное прекращение насилия и политико-дипломатическое урегулирование между США и Ираном. В российской миссии также подчеркнули, что свобода судоходства в Персидском заливе может быть восстановлена только после прекращения конфликта. Кроме того, Россия раскритиковала американо-бахрейнский проект резолюции, назвав его несбалансированным. Германия перерождается в нечто опасное для России. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, представитель Германии на площадке ОБСЕ поставила под сомнение существование советского народа как единого целого и заявила, что разговоры о геноциде – это политическая конструкция. Полянский отметил, что подобные заявления свидетельствуют о серьезных изменениях в политическом подходе Берлина и требуют повышенного внимания со стороны России. В Израиле зарегистрировали первый случай заражения хантавирусом. Об этом сообщает «Коммерсант». Предположительно, пациент заразился в Восточной Европе. Его состояние оценивается как стабильное. Медики уточняют, что выявленный европейский штамм передается только от грызунов человеку. Ранее вспышка хантавируса произошла на одном из круизных лайнеров. Там были выявлены 7 случаев заражения. 3 человека погибли. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Росимущество начинает приватизацию изъятых у бизнесмена Струкова активов Южуралзолота. Сбор заявок продлится с 8 по 15 мая. Начальная цена 162 миллиарда рублей. Претендентам необходимо внести задаток в 20%. Много ли желающих и насколько адекватна цена? Эксперимент с трудовыми мигрантами. МВД предлагает с 27 года заменить свободную работу по патенту централизованным завозом узких специалистов под конкретные задачи. В МВД считают, что это наведет порядок в контроле за приезжими и принесет дополнительные деньги в бюджет. Так ли это и как может работать? И Краснодарский крайсуд подтвердил решение о сносе коттеджного поселка Буревестник в Ольгинке на побережье Черного моря. Владельцев 65 участков суд лишил недвижимости без компенсаций, несмотря на добросовестность приобретения и истечение сроков давности. Как так и что собираются делать жители? Подробности на Бизнес FM. Росимущество начинает приватизацию Южуралзолота. Аукцион по продаже принадлежащих государству активов ЮГК стартует 8 мая. Начальная цена 162 миллиарда рублей. Претендентам необходимо внести задаток в размере 20%, то есть почти 32,5 миллиарда рублей. Сбор заявок продлится до 15 мая. Итоги подведут через 3 дня. Чтобы аукцион признали состоявшимся, достаточно участия одного покупателя. Росимущество получило контрольный пакет одного из крупнейших российских золотодобытчиков летом прошлого года. Тогда суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Константина Струкова в ЮГК. Прокуроры утверждали, что основатель компании нарушил запрет на совмещение бизнеса и госслужбы. На тот момент Струков был депутатом Заксобрания Челябинской области. Он пытался обжаловать решение, но безуспешно. Сможет ли государство выручить 162 миллиарда рублей от продажи Южуралзолота? Мнение директора по работе с состоятельными клиентами ПКС «Миринвестиции» Тимура Хайрулина.
4: Цена выглядит разумной, то есть она не слишком высока, чтобы распугать потенциальных покупателей, но и позволит Росимуществу заработать, потому что, в принципе, она примерно на 20% выше текущих рыночных котировок. Если говорить о круге претендентов, то основным претендентом ранее называлась группа ГМК, другой потенциальный претендент Газпромбанк, у которого уже есть миноритарная доля в капитале ЮГК. Также, в принципе, изъявляли желание определенные казахстанские бизнесы структуры. И с гораздо меньшей вероятностью, но возможен интерес Алроса, который заявлял об интересе к добывающему бизнесу и о стремлении диверсифицироваться из алмаза. Здесь у нас нету точной информации, почему Росимущество выбрало такие даты и, в принципе, объем задатка такой большой. То есть конспирологи могли бы сказать, что есть договоренность с потенциальным покупателем. К тому же одним из условий аукциона является то, что даже если один участник состоится, то есть, ну, доказательств у нас, естественно, нету. Но если аукцион не состоится, то, по всей видимости, будет новый аукцион, и там будет, возможно, новая цена, и тогда, возможно, круг участников будет шире.
18: Тимур Хайрулин, БКС «Мир инвестиций». Холдинг «Селигдар» не планирует принимать участие в аукционе по продаже ЮГК, передает ТАСС. Горная металлургическая компания «Ареала», бывшая «Хайленд Голд», также заявила, что не претендует на покупку золотодобытчика. Над трудовыми мигрантами проведут эксперимент. Вместо свободной работы по патенту будет централизованный завоз узких специалистов под конкретные задачи. Параметры эксперимента на 27-30 годы представила МВД. Смещение фокуса трудовой миграции, уверены в ведомстве, наведет порядок в обеспечении контроля за приезжими и принесет дополнительные деньги в бюджет. Как это будет работать, разбирался Евгений Перечук.
5: Согласно проекту МВД, эксперимент по оргнабору в Россию мигрантов начнется уже через 2 года. И за 4 следующих года в страну прибудут более 1,5 миллиона человек, 2/3 из безвизовых стран. Предполагается, что до конца 2026 года заработает отдельный реестр. Работодатели будут оставлять в нем заявки, а МВД организует подбор зарубежных специалистов. Таким образом, механизм с патентами, когда мигрант сам приезжает и сам оплачивает право на работу, будет заменен. Расходами на инфраструктуру займется неназванный коммерческий партнер. Его пока не определили. Известно, что он будет делать. Это обслуживать весь целевой набор иностранных работников. Чтобы внедрить новый механизм, предстоит принять сразу 4 законопроекта в трудовой, налоговый и бюджетный кодексы. Главная цель – восполнить дефицит рабочих рук, в том числе узкими специалистами, но не допустить долгосрочной интеграции приезжих в российское общество, говорит юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
6: Хотят выстроить, чтобы иностранцы были подконтрольны. Если работали, то работали. Если учатся, то учатся. Они находились здесь законно. Все находились по месту регистрации, по месту пребывания, по месту сна и отдыха. Мы живем по прописке, работаем, платим налоги, все социальные взносы и пособия. То же самое хотят применить к иностранцам. Будет вектор развития точно ужесточаться, и все будут оцифровывать. По кадровому голоду будут сотрудники со странами СНГ, чтобы целенаправленно определенных узких специалистов приглашать на работу в Россию. Не на граждан определенных государств. Цель – приглашать специалистов, высококвалифицированных, востребованных, для того, чтобы утолить кадровый голод.
5: Сейчас путь мигранта выглядит так. Прибытие в Россию, оформление патента и разрешение на работу в миграционном центре, решение вопроса с проживанием, в перспективе получения ВНЖ и дальнейший переезд с семьей. Через 5 лет, если все проекты МВД примут, путь будет выглядеть совсем по-другому. Еще до приезда потребуется регистрация в Мигрант ID и RU-ID. Никаких патентов не будет. Нужно будет заявиться в некий аналог биржи труда, дождаться одобрения заявки от МВД, пройти проверки, получить идентификационную карту, заехать в страну по целевой программе, имея возможность работать только с определенным кругом обязанностей и в конкретном месте. По приезде необходимо будет пройти ряд медицинских освидетельствований, включая биометрию и геномную регистрацию, для чего создадут миграционные хабы. И все это только на 3-летний срок, по срочному трудовому договору. Потом повтори сначала. При этом не будет никаких семей, ВНЖ и разрешений на временное проживание. Поедут ли на таких условиях мигранты? Мнение эксперта по вопросам миграции Вадима Кожаного.
8: В основном сейчас мигранты едут уже по инерции. Небольшие ограничения, усложнения. Возможно, огорчат кого-то. Основная масса мигрантов, которые ездят к нам годами, будут ездить, пока не будет уже совсем серьезных ограничений, и их вообще перестанут пускать. Вид на жительство — это не такой массовый статус миграционный. Все равно основная масса мигрантов приезжает, не имея статуса, оформляет патент и работает. И для них этот вид на жительство, он что был, что не было. То есть они работают все равно по патенту, либо по трудовому договору, если они из стран ЕАЭС. Вот и Минтруда не пересматривается. Вот у нас может приехать из дальнего зарубежья 250 тысяч человек. Они как 5 лет назад приезжали, так и сейчас приезжают. Поэтому даже если, не знаю, 5 миллионов граждан Индии выстроятся где-то там, что они готовы ехать в Россию, пока Минтруд не пересмотрит квоту, но их все равно сюда не пустят. А граждане из безвизовых стран рассадятся, приезжают, достают из кармана денежку, едут сахар, оформляют патент и после этого выходят на работу. И они никак не ограничены. Их может приехать сколь угодно много, столько, сколько захотят.
5: В проекте МВД указано, что бюджет России за время эксперимента с мигрантами пополнится на 13,5 миллиардов рублей. Вот только создание реестра и прочей сопутствующей инфраструктуры, по оценкам экспертов, обойдется в 200 миллиардов. Деньги будут отбивать за счет работодателей и работников. Компании заплатят госпошлину за оставление заявки и за включение в реестр – 15 тысяч рублей. С физлиц будут собирать по 1000, а мигранты заплатят налог на доходы. Базовый платеж составит 1200 рублей в месяц. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
7: День Победы с отменами и вынужденными ограничениями. Как пройдет праздник в разных городах России, об этом Диана Чубанова.
9: Празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится в этом году в несколько усеченном формате. Риски из-за налетов БПЛА внесли свои коррективы в планы региональных и городских властей. Парады за два дня до праздника отменили в Перми, Ижевске, Воронеже, Нижнем Новгороде по соображениям безопасности. В Санкт-Петербурге акцию «Бессмертный полк» и парад проведут, но в условиях жестких перекрытий Невского проспекта и выходящих к нему улиц и переулков. Досмотр тоже будет серьезный, рассказал редактор интернет-газеты «Нева Тудей» Сергей Корунный.
11: Официально анонсировано проведение парада на Дворцовой площади в 10 часов утра, но будет сокращенный. Пройдут только колонны войсковые, парада техники не будет. Также сокращено количество гостей. Если раньше площадь перекрывали в 8-9 часов утра, то в этот раз ее перекроют буквально с ночи. Дойти туда близко никому, скорее всего, не удастся, кроме тех, кто приглашен. После парада ожидается шествие бессмертного полка. Бессмертный полк стартует в 12:30 в другом конце Невского проспекта. И Невский проспект будет фактически полностью перекрыт. Ограждение будет установлено не на границы тротуара и проезжей части, а буквально рядом с фасадами домов. Будет создано несколько коридоров, но в целом это перекроет полностью центр города. Всех участников будет строго досматривать. Разделение идет: отдельные входы для прессы, отдельные входы для участников. Достаточно сильное ограничение ввели на то, что можно с собой брать. Запрещено брать, например, любые бутылки с водой, жидкостями, пауэрбанки. Запрещена любая символика политических партий, флаги других стран. Состоится в 22 часа салют артиллерийский рядом с Петропавловской крепостью.
9: Парад Победы не стали отменять также в Краснодаре и Новороссийске. Регион в последнее время часто оказывался под атаками, поэтому парад в портовом городе Герои пройдет без зрителей. Губернатор заявил, что меры безопасности приняты. В соседних Крыму и Севастополе парад отменили, рассказал крымский журналист, блогер, общественный деятель Александр Горный.
23: Пройдут мероприятия, которые позволят почтить память героев. Принято решение не проводить торжественных парадов, в том числе в Феодосии, в Керчи, так как мы сейчас видим довольно много атак на Крым последние дни. В Джанкое погибло 5 человек. Понятно, что определенные риски. Мы видим, как перекрывается Крымский мост. Буквально недавно он перекрывался на 7 часов. Была атака беспилотников морских, где погибли в бою наши военнослужащие. Что касается каких-либо ограничений, на данный момент не замечательно. Стационарный и мобильный интернет работают довольно-таки спокойно и устойчиво, но возможно, что на 9 мая мы увидим какие-то ограничения, хотя об этом нам ничего не сообщали. Есть места, где мобильный интернет пропадает, там, где лоцируются военные или находятся очень важные инфраструктурные объекты. И в Севастополе ситуация аналогичная, все относятся к этому с пониманием.
9: Военный парад в Екатеринбурге пройдет, как обычно, в 10:00 на площади 1905 года, однако он впервые за последние годы продлится всего полчаса. Техники на нем тоже не будет. Зато бессмертный полк состоится, что называется, офлайн. Празднования изменились по масштабу и в Челябинске, рассказал главный редактор «Бизнес ФМ Челябинск» Андрей Фролов.
24: У нас состоится традиционное возложение цветов к вечному огню. Здесь все без изменений. А вот что касается парада, это называется построение, у нас он будет сокращен. И самое главное, на что обычно любили смотреть горожане, это прохождение военной техники, вот этого не будет. Будет именно построение, это сокращается, не будет определенных колонн. Затем планируются концерты, они состоятся, и будет то, что все привыкли называть салютом. На самом деле это, конечно же, у нас не салют, а праздничный фейерверк. Вот он вроде бы тоже состоится в 10 часов вечера. Бессмертный полк в стране проводится онлайн. И у нас до 6 мая нужно было обязательно зарегистрироваться.
9: Самым первым День Победы встретит Владивосток. Там тоже планируют парад и много других праздничных мероприятий. Аналогично и в самом западном городе страны – Калининграде. В Москве парад Победы отменять не стали, но колонн военной техники не будет. Только пешие колонны и авиация. В столицу России приезжают президенты Белоруссии, Абхазии и Лаоса, верховный правитель Малайзии, делегация Республики Сербской и премьер Словакии. В Кремле сказали, что не рассылали приглашений. Иностранные гости посетят Москву по своему своей инициативе. После парада лидеры стран и республик по традиции возложат цветы к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Александровский сад на это время, как обычно, закроют. И никаких салютов. Бессмертный полк только онлайн. Но будут концерты и мероприятия в парках, на улицах, акции памяти у многочисленных памятников Победе, которые есть в каждом районе Москвы. Все это в условиях отключения интернета, даже сайтов из белого списка. О том, что нужно взять с собой на праздничные прогулки наличные деньги, москвичей много раз предупредили. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
22: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Фейк ньюс. В 1980 году в газете Washington Post вышла полная трагизма статья «Жизнь Джимми». В ней афроамериканская журналистка Джанет Кук рассказала о темнокожем мальчике, который к своим 8 годам стал законченным героиновым наркоманом. Резонанс был огромным. Неравнодушные люди звонили с требованиями помочь разыскать ребенка, чтобы спасти его. К делу даже подключилась мэрия. Но мальчика не нашли. В следующем году Джанет получила за свою статью Пулитцеровскую премию. Но из-за некоторых несоответствий, которые допустила в своей анкете журналистка, она попала под расследование. Выяснилось, что мальчика Джимми Кук просто выдумала. Начальство давило на нее, требуя историю о детской наркомании, а реального персонажа для статьи она найти не смогла. Премию пришлось вернуть. Фейк ньюс. Истории фальшивых новостей на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сердар Увлекулиев. Пространство для снижения ключевой ставки есть, но нужно учитывать возросшую неопределенность и проинфляционные риски. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки по итогам апрельского заседания Совета директоров Центробанка. Банк России отмечает, что у участников обсуждения апрельского решения сложился широкий консенсус за снижение ключевой ставки именно на 50 базисных пунктов. В марте-апреле этого года у россиян вырос спрос на наличные деньги, что может быть вызвано в том числе адаптацией к налоговым изменениям. Об этом говорится в резюме регулятора по итогам обсуждения ключевой ставки. Еще один фактор, который мог повлиять на рост спроса – временные перебои с интернетом и стремление населения иметь запас средств оплаты, не зависящий от работы цифровой инфраструктуры. Кибератаки с использованием искусственного интеллекта способны вызвать макроэкономический шок на финансовых рынках. Такое предупреждение содержится в новом сообщении Международного валютного фонда. Могут быть последствия для потребительского доверия, сбои в работе платежных систем, напряженность для ликвидности, а также динамика панических продаж, если одновременно окажутся затронуты многочисленные институты, подчеркивает МВФ. Мировые золотые ETF, Exchange Traded Funds, биржевые инвестиционные фонды в апреле этого года вернулись к закупкам после месяца оттока и прибавили 6 миллиардов 600 миллионов долларов, что соответствует 45,1 тонны золота, посчитал World Gold Council. На конец апреля объем золота в мировых биржевых инвестиционных фондах составил 4137 тонн на 614 миллиардов 900 миллионов долларов, указывает Интерфакс. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Краснодарский краевой суд подтвердил решение о сносе коттеджного поселка Буревестник в Ольгинке на побережье Черного моря. Владельцев 65 участков суд лишил недвижимости без компенсации, несмотря на истечение сроков давности и добросовестность приобретения. Жители поселка намерены обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях. Тему продолжит обозреватель Бизнес ФМ Краснодар Георгий Натаца.
10: Краевой суд оставил в силе решение Туапсинского районного суда об изъятии земель и сносе построек в поселке Буревестник. Как сообщает издание «Коммерсант», по утверждению прокуратуры, участки были незаконно переведены в жилую зону и проданы. Среди ответчиков оказалась семья скандально известной экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Несмотря на то, что сделки прошли более 10 лет назад, а Росреестр зарегистрировал права на коттеджи, надзорное ведомство настаивает на своем. Местные жители уверены, что причиной стало многолетняя тяжба, связанная с соседним санаторием, рассказал собственник жилья в Буревестнике Андрей Голондарев.
12: Еще в 2020 году возник спор с расположенным поблизости санаторием «Зеленая долина» по поводу запрета на проход по подземному переходу к морской линии. Если на протяжении 15 лет жители кооператива беспрепятственно ходили по подземному переходу, как и посетители санатория, то в 2020 году вновь назначенный директор санатория запретил проход нашим жителям. Районный суд Туапсинский стал на нашу сторону, но впоследствии краевой суд это решение отменил. В 2024 году судилась администрация Новомихайловского городского поселения, вот этого санатория «Зеленая долина». Тут первая инстанция, и второй вынес решение в пользу администрации Новомихайловки. И вот после этого, когда это решение вступило в силу, буквально через неделю у нас начались очень серьезные неприятности. Сначала иск подала администрация Туапсинского района о сносе коттеджей. А через 4 месяца уже подала иск Туапсинская межрайонная прокуратура о сносе всех строений в нашем кооперативе, это порядка 60 строений капитальных, и изъятии всех земельных участков. Мы считаем, что эти действия незаконные, но, к сожалению, Туапсинский районный суд нас не услышал и краевой суд.
10: Как установил суд, изначально участки выбыли из государственной собственности незаконно. Распоряжаться ими вправе только край, а не муниципалитет. При этом деньги за землю в 2007 году поступили на счет Департамента имущественных отношений Краснодарского края. Однако прокуратура заявила о неосведомленности краевых властей, и этот довод был принят. Более того, судья Вороненко единолично фактически отменил решение 4 судей этого же суда, легализовавших постройки ранее, и возложил на граждан обязанность снести коттеджи за свой счет. Житель коттеджного поселка Буревестник Олег Честных рассказал о разбирательстве.

0: есть. Всяческие службы начали приходить. Затем мы начали побеждать. На нашу сторону стала прокуратура и администрация. Потом руководство Зеленой долины решили этот вопрос. Генеральная прокуратура и прокуратура наша краевая переобулась и заставила администрацию забрать сервитуты, те, которые уже вступили в силу.
1: Ранее в Архызе прошло похожее дело. Армавирский городской суд обратил в доход государства 25 земельных участков и объекты недвижимости в поселке Архыз, признав их коррупционно нажитыми. Бывшие глава и замглавы архызского сельского поселения подделали документы на государственные 6 гектаров в предгорьях Кавказа, после чего участки неоднократно перепродавались по фиктивным сделкам. Теперь, по всей видимости, настала очередь поселка Буревестник, жители которого готовы дойти до Верховного суда, чтобы отстоять свое право на землю. Георгий Натадзе, Бизнес ФМ, Краснодар.
2: Состоятельные россияне не доверяют искусственному интеллекту управления инвестициями. Таковы данные исследования Альфа-банка под названием «Барометр большого капитала». В нем приняли участие 700 клиентов банка с активами свыше 15 миллионов рублей под управлением. Большинство опрошенных либо не разбираются в технологии искусственного интеллекта, либо ей не доверяют. Валерий Бадоев продолжит.
3: Если количество в 700 человек не кажется репрезентативным, то стоит отметить, что результаты, полученные Альфа-банком, в целом идентичны другим подобным исследованиям. Например, в декабре прошлого года Investors Observer опросил более 1000 американских инвесторов с портфелями на сумму не менее 500 тысяч долларов. Почти 2/3 из них ответили, что не пользуются ИИ для финансовых консультаций. Аналогичный результат и у Альфа-банка. И в целом это довольно ожидаемо. Искусственный интеллект склонен к так называемым галлюцинациям, когда он просто придумывает какую-либо информацию и ссылается на несуществующий источник. Подпускать такое к деньгам не очень хочется. К тому же, состоятельные инвесторы – это зачастую люди возраста 40-45+, привыкшие к старым правилам игры на рынке, и это тоже можно понять. Комментирует руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
4: Как вариант второго мнения, наверное, это история хорошая. Как мнение, на основании которого можно принимать какие-то финансовые решения или, наверное, любые другие, наверное, это не очень хорошая история, просто потому что искусственный интеллект оперирует какими-то открытыми данными, эти данные могут быть некорректными, устаревшими. Наверное, наиболее правильная позиция – это когда у тебя есть собственное решение, и ты хочешь его проверить, используя искусственный интеллект или даже несколько систем, чтобы посмотреть их ход рассуждения и конечный результат. То есть искусственный интеллект, скорее, даже при правильной постановке задачи, это история про проверку, а не про какое-то итоговое принятие решения.
3: Однако, даже если допустить, что искусственный интеллект работает безупречно, вряд ли бы инвестфонды признали, что это хороший инструмент. Конфликт интересов. Еще примечательно, что среди обычных, розничных инвесторов ситуация почти зеркальная. Согласно апрельскому исследованию investing.com, чуть меньше 2/3 розничных инвесторов используют искусственный интеллект для принятия решений. Большая часть с помощью ИИ-инструментов собирает данные и выбирает акции, куда инвестировать, а чуть меньше 5% опрошенных используют ИИ в автоматизации своих торгов. И даже несмотря на то, что розничные инвесторы к ИИ относятся лучше, они ему все равно не доверяют. Его используют в основном для первичной обработки информации. Затем все перепроверяют в других источниках лично. Сейчас на рынке активно работают алгоритмы, и это не только искусственный интеллект. Они делают суждения на основе математики, паттернов и прочего. Но инвестиции – это не только цифры. В расчет нужно брать и политические риски, психологию и целый ряд других нюансов, продолжает независимый эксперт Алена Николаева.
5: В стабильной среде, в предсказуемых историях ИИ может работать достаточно неплохо. Но обычный рынок ломает все это представление, и здесь нужно быть готовым держать руку на пульсе и принимать сложные решения в очень неподходящий момент. Но отмечу, что, конечно, эксперименты с управлением капиталом с помощью искусственного интеллекта сейчас активно идут. И некоторые результаты действительно впечатляют. Уже сейчас мы видим, что ИИ может очень интересно находить идеи. Но один момент – найти идею, а второй момент – это управлять риском. И здесь очень большая разница.
3: Ранее ведомости сообщали, что почти 1/4 трудоспособного населения в России регулярно используют боты на основе ИИ. По сравнению с 2024 годом показатель вырос на 7%. Похожая картина и в других странах мира, в частности, в Штатах. Россия не отстает по внедрению ИИ в разные сферы жизни. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: А Брюссель хочет, чтобы Норвегия сократила сотрудничество с Россией по вылову трески. Об этом пишет Financial Times. Еврокомиссар по вопросам рыболовства Костас Кадис заявил газете, что российско-норвежское соглашение повышает риски безопасности для Европы и обвинил Россию в шпионаже. При этом сотрудничество в Баренцевом море, отмечает газета,

0: крайне выгодно как Норвегии, так и России, комментирует руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
1: Ни Россия, ни Норвегия не заинтересованы в разрыве этих отношений и сломе вообще механизма управления общим рыбопромысловым запасом, который нерестится в Норвегии. Потом эта треска движется к нам, у нас нагуливается, взрослеет, потом возвращается обратно. Поэтому кто бы что там ни заявлял, кто бы что ни хотел, эти люди просто не понимают, о чем говорят. И я надеюсь, что все-таки все сохранится. И даже в эти последние годы мы проводим заседания смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству, утверждаем лимиты коммерческого вылова, обмениваемся научными данными. Сотрудничество между двумя странами пережило две мировых войны. Я думаю, и эти вот времена также переживет. Если по чьей-то вине все будет разломано, то в конце концов пострадает природа, мы лишимся трески и пикши, и пострадает, кстати говоря, и рынок Евросоюза.
0: Валентин Балашов, руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников. Норвегия и Москва заключили соглашение о ловле рыбы в Баренцевом море еще в 1975 году.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Покупатели жилья в московских новостройках этот тост поддержали бы с великим удовольствием, поскольку часто ищут одно, а приобретают в итоге совсем другое. Как гласят результаты исследования ЦИАН, если ориентироваться на поисковые запросы, самые популярные столичные квартиры – двушки и трешки. На них приходится 35% и 25% покупателей. Интереса. Однушки занимают третье место, 22%, студиям достается 11%. Но в структуре продаж бронзовые однушки выходят в безоговорочные лидеры, обеспечивая 37% всех сделок в новостройках. Двушки, лидирующие по числу просмотров, покупают заметно меньше, только в 29% случаев. На третьем месте студии 20% сделок при, повторим, только 11% просмотров. А трешки, популярные при изучении объявлений, занимают четвертую позицию с показателем 12% сделок. Похожая история с метражом. Покупатели одинаково часто ищут квартиры по 40-45 и 65-70 квадратных метров. Чуть популярнее 35-40 метровые лоты. Много просмотров приходится на 100-метровое жилье, но сразу понятно, что тут много интереса ради интереса, без реальной готовности купить. Что же касается структуры сделок, то в ней четко выделяются 35-40 метровые квартиры, а также чуть более просторные или чуть более компактные лоты. Словом, различные варианты студий, однушек и скромных двушек, которые и обеспечивают большую часть сделок в новостройках Москвы. И если средняя площадь в просмотрах 67 квадратных метров, то в сделках 48. Сталкиваясь с реалиями рынка, при покупке люди отказываются в среднем от 19 квадратных метров, констатируют в ЦИАН. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале «БФМ.ру».
2: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». Все подкасты автора с названием программы на «БФМ.ру» и любых подкаст-платформах. Культ наличности. Лица на банкнотах.
4: Чингисхан – основатель Монгольской империи, самой крупной континентальной империи в истории человечества. Он объединил разрозненные монгольские и тюркские племена и сумел завоевать территории от Китая до Восточной Европы. Известно также, что великий монгольский хан был чрезвычайно плодовит. Ученые генетики установили, что сегодня около 16 миллионов человек во всей Евразии являются потомками Чингисхана. 14 ноября, в день рождения завоевателя, в Монголии отмечают национальный праздник – День гордости. А портрет Чингисхана украшает все крупные банкноты в 500, 1000, 5000, 10 тысяч и 20 тысяч тугриков.
2: Культ наличности на Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
4: Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 240 тысяч жителей. В мае 1932 года на левом берегу Амура в районе села Пермское высадилась первая 1000 специалистов и добровольцев, прибывших для возведения крупного судостроительного завода. Уже через полгода разросшееся поселение получило статус города.
2: Как появлялись города на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Авлекулиев. Все стороны трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта осознают, что нужно делать, чтобы достичь важного шага в урегулировании, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Об этом передает ТАСС. По словам Ушакова, российская сторона использовала все возможности для убеждения команды Киева в необходимости принятия подобного шага, и в настоящий момент все зависит от их политического руководства. Миссия «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе может возобновиться уже на этой неделе, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на оценку Пентагона. По данным издания, Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения в использовании силами США, их баз и воздушного пространства. Власти Швеции освободили из-под стражи гражданина России, капитана танкера Сио Уладин, сообщил в четверг общественный вещатель СВР. Танкер был задержан 13 марта на пути в Россию возле Трелльборга. Судно под флагом Коморского архипелага находится в санкционном списке ЕС. Шакира представила официальную песню предстоящего чемпионата мира по футболу. Композиция называется «Дай, дай». В соавторстве с ней трек исполнил нигерийский музыкант Бурна Бой. Съемка клипа проходила на легендарном бразильском стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро. Ранее Шакира уже записывала песни к первенствам мира в ЮАР и Бразилии в 2010 и 2014 годах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Для белорусов сделали олимпийское послабление. Исполком МОК отменил условия участия для белорусских олимпийцев, введенные в 2022-2023 годах. Для российских спортсменов санкции сохраняются. Почему? Комментарий Георгий Бовт. Инфекция серьезная, но паника вокруг нее опаснее, чем она сама. Так эксперты комментируют информационный фон вокруг хантавируса. Эта тема сейчас одна из главных мировых СМИ. Серьезная вспышка в Аргентине, хотя сам вирус давно и хорошо известен. И российский фэшн-рынок перегрет. Предложение превышает спрос, прибыль падает, магазины закрываются, следует из отчета Fashion Consulting Group. В чем причины? Подробности на Business FM. Для белорусов сделали олимпийское послабление. Исполком МОК отменил условия участия для белорусских олимпийцев, введенные в 2022-2023 годах. Решение распространяется как на индивидуальные, так и на командные соревнования. Ограничение снято потому, что Национальный олимпийский комитет Беларуси по оценке МОК соответствует установленным критериям и требованиям Олимпийской хартии. Для российских спортсменов санкции сохраняются. Что дальше и когда снимут санкции с олимпийцев России? Комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт». Знает.
6: Решение в отношении белорусских атлетов готовилось минимум полтора года. Стоит напомнить, что в отличие от Олимпийского комитета России, членство которого в МОК приостановлено и чье дело до сих пор рассматривает юридическая комиссия МОК, Белорусский национальный олимпийский комитет из олимпийского движения не исключали. Также за нынешним решением угадывается фигура нового президента МОК Кирсти Ковентри, которая пришла на смену Томасу Баху в 2025 году. Она с самого начала выступала за деполитизацию спорта и постепенное возвращение атлетов из стран, попавших под санкции. Именно под ее влиянием в декабре прошлого года МОК снял ограничения для юниоров из обеих стран, тем самым фактически впервые с 22 года признав, что принцип коллективного наказания спортсменов за политику государств требует пересмотра. Февральская Олимпиада в Милане прошла с участием 13 российских спортсменов под нейтральным флагом и нескольких белорусов. Тогда же в декабре был снят запрет и на проведение международных соревнований в Беларуси. Для России такой запрет остался. Впрочем, и в отношении Беларуси спортивные федерации сами вправе самостоятельно решать, ехать им туда или нет. Некоторые федерации уже опередили решение МОК и не только в отношении Беларуси. Так, Всемирная федерация водных видов спорта в апреле нынешнего года допустила и белорусов, и россиян к соревнованиям под национальной символикой, но поставив условия прохождения минимум 4 антидопинговых тестов. Дзюдо и самбо сняли все санкции для взрослых спортсменов из обеих стран еще раньше. Президент Международной федерации хоккея на льду Люк Тардиф публично говорил, что хотел бы видеть сборные Беларуси и России на международном международных турнирах как можно скорее, но соответствующее решение пока не принято и даже не готовится. Конечно, главным лоббистом возвращения белорусского спорта на международную арену выступал сам МНОК Беларуси во главе с Виктором Лукашенко, настаивая на том, что Национальный комитет никогда не нарушал Олимпийскую хартию. Эту позицию поддерживает и российский министр спорта Михаил Дегтярев, расценивший нынешнее решение как пролог для снятия ограничений с Россией. Украина и ряд западных стран выступали против любых послаблений для Минска, называя Беларусь соучастником вооруженного конфликта, чья территория используется для размещения российских военных объектов. Правда, Европейский олимпийский комитет занимал более осторожную позицию. Еще в конце 2024 года он допустил белорусских юниоров к европейским юношеским олимпийским играм. А УЕФА и вовсе никогда полностью не отстранял белорусские клубы и сборные. Они продолжали участвовать в соревнованиях, хотя и с ограничениями. Домашние матчи предписывалось проводить на нейтральном поле и без зрителей. Противником любых послаблений, несмотря на заявление ее президента, остается и Международная федерация хоккея. В январе она продлила отстранение белорусских и российских сборных на сезон 26-27 годов. Тем не менее, российская сторона реагирует на эти новости сдержанно оптимистично. Михаил Дегтярев назвал решение справедливым, обратив внимание на позитивную динамику. Он посчитал, что с начала текущего года российский флаг поднимался более 80 раз на мировых и европейских спортивных мероприятиях в тех дисциплинах, где федерации сами снимали ограничения. 4 года санкций обошлись белорусскому спорту ощутимыми кадровыми потерями. Ряд спортсменов сменил спортивное гражданство, хотя полной статистики в открытом доступе нет. На Олимпийских играх в Токио в 2021 году Беларусь представляли 107 спортсменов в 20 видах спорта, завоевавших 7 медалей. В Париже в 2024 году уже в нейтральном статусе на старт вышли лишь 17 атлетов в 10 видах спорта, и тем не менее они привезли 4 медали. Для сравнения, по последним открытым данным российского Минспорта на август 2023 года 67 российских спортсменов сменили гражданство с 2022 года, а по неофициальным оценкам к настоящему моменту таких уже более 350, с учетом всех, не только олимпийских видов спорта, включая шахматы. Наиболее массовый характер переходы как раз носят в шахматах. Для Беларуси это еще тоже не конец борьбы за возвращение в олимпийское движение. Решение МОК носит рекомендательный характер. Международные федерации автономны и вправе устанавливать собственные регламенты. Кстати, и ранее МОК при Томасе Бахе формально не отстранял атлетов, а лишь рекомендовал федерациям вводить ограничения. А те федерации, которые и без того сами уже двигались в сторону послаблений, плавание, дзюдо, волейбол для юниоров, легкая атлетика, теперь получат дополнительное формальное основание для снятия оставшихся барьеров. При этом Беларусь, куда не летают большинство авиакомпаний, по факту остается закрытой для крупных международных турниров под эгидой европейских структур, хотя МОК в декабре формально и снял такой запрет. Ровно так же и УЕФА пока сохраняет свои ограничения. Полноценное возвращение Беларуси, как и России, в мировой спорт возможно только после окончания военного конфликта в Украине. И то не сразу.
0: Это был комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Инфекция серьезная, но паника вокруг нее гораздо опаснее, чем она сама. Так эксперты комментируют информационный фон вокруг хантавируса. Эта тема сейчас одна из главных мировых СМИ. Наталья Шашина продолжит.
7: Рекордную вспышку хантавируса зафиксировали в Аргентине, сообщают местные СМИ со ссылкой на Минздрав страны. Уже подтвердили 101 случай с июня 2025 года. Это самый высокий уровень за последние десятилетия. Кстати, ВОЗ и до этого называл Аргентину местом с наивысшей заболеваемостью хантавирусом в регионе. И именно из этой страны отправлялся круизный лайнер «Хондиус», три пассажира которого скончались и еще несколько человек госпитализированы. В мировых СМИ панические заголовки, что 23 пассажира лайнера высадились с него в конце апреля и уже вернулись домой в разные страны. У одного из вернувшихся был подтвержден хантавирус. Оставшихся на борту людей не выпускают на берег. Однако турецкий блогер Рухи Ченет, который сошел с корабля после объявления о первой смерти, произошедшей 11 апреля, заявил BBC, что экипаж опоздал с введением карантинных мер.
8: Мы все время были вместе, во время завтрака, обеда и ужина. Я говорю о более чем 100 пассажирах. Люди общались, сидели бок о бок. Никаких слухов не ходило, но в тот момент я уже стал переживать за пожилых пассажиров. Я не думал ни о каком вирусе вроде хантавируса, но предполагал, что у первого умершего пассажира могла быть сильная лихорадка. Я не допускал возможности какой-то смертельной болезни вроде этой, но сам старался держаться отдельно, изолироваться.
7: Испания согласилась принять судно на Тенерифе. Но, как пишет Independent, решение вызвало протесты местного населения. Я подумал, почему мы? Неопределенность ситуации пугает всех. Это вызывает воспоминания о пандемии COVID-19. Тогда в больнице мы пережили ужасное время, рассказал изданию «Медбрат» местной реанимации. Во Всемирной организации здравоохранения призвали не сравнивать происходящее с началом COVID-19, заявив, что на данном этапе общий риск для здоровья населения остается низким. Об информационной волне вокруг этой инфекции рассуждает медицинский блогер, врач-токсиколог Алексей Водовозов.
9: Информационная волна вокруг этого события гораздо опаснее, чем сама инфекция. Действительно, сейчас ведется эпидрасследование. С одной стороны, проблема глобальная, с другой стороны, она находится под контролем. И, к огромному счастью для нас, хантавирусы не передаются воздушно-капельным путем, в отличие от того же ковида. Здесь можно сказать, что СМИ, может быть, даже соскучились по таким поводам информационным, потому что сейчас совершенно другая повестка на первом плане. Пока что мы на сегодня четкую информацию выдать на гора не можем. За счет этого и существуют спекуляции, существуют истерики и прочие вещи, потому что мы, например, пока что не можем сказать, как именно распространялась инфекция внутри. Для этого варианта Андос, для него действительно возможен путь передачи от человека к человеку, он описан, он очень редкий, тем не менее он существует. Не воздушно-капельным. Может быть, это некие переносчики. Для хантавирусов нужны переносчики. В наших широтах это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, которая, например, или в Саратовской, или в Саварской области, в Поволжье, довольно распространена, и там мыши. И, например, для того, чтобы заболеть, достаточно на дачу приехать, например, после длительного перерыва, и вдохнуть пыль.
7: ВОЗ разделяет хантавирусы на две условные группы в зависимости от географического расположения очага заражения. Например, при штаммах, обитающих в Европе, заражение почти всегда происходит только от грызуна. Правда, так называемый андский вирус, встречающийся в Чили и Аргентине, может распространяться между людьми. В Северной и Южной Америке патогены провоцируют развитие хантавирусного сердечно-легочного синдрома. И все же хантавирусы известны давно. Как отмечают ведомости, в своем обзоре ВОЗ приводит широкий диапазон от 10 000 до 100 тысяч случаев заражения в год. Возможно, паника, которая сейчас охватила СМИ, во многом связана не только с недавней пандемией, но и с тем, что эта история могла бы стать сюжетом для фильма, как элитный круизный лайнер превращается в плавучий изолятор. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: И все-таки ландыши. А в родительском комитете Рязанской школы «Бизнес-ФМ» заявили, что старшеклассники не будут танцевать на выпускном под стинга. А тем самым родители опровергли сообщения СМИ, в которых утверждалось, что директор школы разрешил ставить номер под песню «Shape of My Heart». Точнее, родители уверяют, что никакого запрета не было изначально, и детям просто рекомендовали отказаться от этого трека из-за его содержания. Иван Медведев подробнее.
10: Все началось с комментария матери одного из школьников или школьницы на странице Рязанского Минобразования. В нем женщина спросила, почему школа вдруг запретила выпускникам танцевать под трек «Shape of My Heart». Представители министерства ответили ей, что на уровне ведомства никаких запретов нет, но школа вправе диктовать свои правила на официальных мероприятиях. История попала на страницы федеральных СМИ, и Рязанскому Минобру и школе пришлось комментировать вопрос выбора песни. Бизнес ФМ в министерстве заявили, цитата,
11: «Министерство образования Рязанской области не вводило и не вводит запретов на использование иностранной музыки в образовательных организациях региона. Появившиеся в СМИ сообщения о подобных ограничениях не соответствуют действительности. Музыкальный репертуар для мероприятий каждая школа определяет самостоятельно, учитывая возраст детей, воспитательные цели и требования законодательства РФ».
10: От имени директора школы Александра Куколь-Яснопольского редакция получила вот такой комментарий.
12: Родительский комитет с детьми выбрал музыку для вальса. Сначала их вдохновила композиция Стинга, но позже большинство родителей решило подумать о русскоязычном варианте, чтобы танец еще лучше вписался в общую атмосферу праздника. Песню заменили на последний вальс из сериала «Ландыши. Вторая весна». Мы поддержали такое решение большинства. 12 из 14 семей были за смену композиции. Каких-либо запретов со стороны школы и от меня лично не было.
10: В СМИ, однако, почему-то появилась новость о том, что директор разрешил школьникам танцевать под Стинга. Но это неправда, как и многое другое, о чем писала пресса последние дни, рассказала Бизнес ФМ мать одного из выпускников, которая принимала участие в выборе песни. По ее словам, дело было так.
13: У нас класс решил нанять хореографа, которому мы заплатили всего 5050, которые пишут в СМИ, 75 000 от всех людей за 6 занятий. Выбрали они иностранную песню, естественно, это выбирали сами дети. А то, что в песне переводятся слова про карты, про игры, они это, к сожалению, не учли. Они у нас отрепетировали, и потом, когда уже подошли с этим вопросом, что вот мы отрепетировали песню, нам порекомендовали, не могли ли мы сменить, может быть, на какую-то другую, не на русскую, просто то, что в этой песне не совсем приличные слова используются с учетом того, что нашим детям всего по 15 лет.
10: На уточняющий вопрос, кто порекомендовал, женщина ответила: порекомендовали в школе. Мать ребенка, которая написала комментарий с возмущением, с которого все началось, тоже вышла на связь с редакцией чуть раньше, когда история только вышла на федеральный уровень, и поблагодарила за интерес к теме. Но на просьбу прокомментировать развязку не отреагировала. А вот слова припева той самой песни Стинга в кавычках «про карты», которые кому-то в родительском комитете показались неприличными. «Я знаю, что пики – это мечи солдата. Я знаю, что трефы – оружие войны. Я знаю, что бубны – это деньги в этой игре. Но это мне не по сердцу». Тут, пожалуй, тоже без комментариев. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
14: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
14: Серийное производство кроссовера, дизайн которого недавно запатентовал АвтоВАЗ, пока преждевременно. Речь идет лишь об одной из финализированных дизайн-концепций, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию. Ранее АвтоВАЗ запатентовал дизайн кроссовера Т-134. В январе прошлого года во время визита на завод макет этой модели был продемонстрирован президенту России Владимиру Путину. Британский нефтегазовый гигант BP проведет реорганизацию в июне. На его базе будут сформированы два подразделения по добыче и переработке, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Также отмечается, что листинг в США не является приоритетом для BP. Из-за неожиданно высокого спроса на MacBook Neo Apple планирует увеличить производство ноутбука почти вдвое, до 10 миллионов устройств вместо ожидаемых 5-6 миллионов. Как сообщает издание Frank Media, для этого компании придется заказать у тайваньской TSMC новую партию чипов A18 Pro, что приведет к дополнительным расходам. Изначально Apple использовала для MacBook Neo дефектные версии этих чипов. У них не работало одно из 6 ядер графического процессора. Однако запасы дефектных чипов истощились. Чтобы компенсировать расходы, Apple может отказаться от более дешевой версии ноутбука с накопителем 256 гигабайтов за $600 и оставить только модель на 512 гигабайтов за $800, при этом добавив новые цвета устройства. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский фэшн-рынок перегрет. Предложение превышает спрос, а прибыль драматически сокращается, следует из отчета Fashion Consulting Group. Масштаб закрытия розничных магазинов значительно больше масштаба релокации открытий. Из топ-20 фэшн-брендов лишь 4 компании демонстрируют стабильность прибыли и оборотов. Это Melon Fashion Group, в него входят Zarina, Be Free, Love Republic и Idol. Также Lime, Иконика и Фамилия. В этом и прошлом году весь розничный рынок потребтоваров демонстрирует существенное замедление. Рост оборота составил 2,5%. Однако Fashion показал более высокую устойчивость. Там этот показатель достиг 6% при снижении продаж на 8%. Весь рост оборота происходит в основном за счет повышения цен, говорит гендиректор Fashion Consulting Group Анна Липса Клеймонс.
15: У компании зафиксирован существенный разрыв между показателями выручки и прибыли. Если у 3/4 топ-лидеров рынка оборот сохраняется или даже растет, но при этом больше, чем половина компаний, прибыль сокращается. Перенасыщенность предложения сформировалась за счет того, что после 2022 года произошел ускоренный рост предложения, который значительно превысил объем реального ухода бренда в 2022 году. И в итоге к 2026 году около около трети стартовавших проектов уже закрыты. Доходы населения с 2021 года по 2025 выросли на 30%. Но при этом рост обязательных трат, это товары первой необходимости и услуги первой необходимости оказались выше. Поэтому, несмотря на рост доходов, располагаемый доход, то, что люди могут потратить на одежду после обязательных трат, сократился. Доля одежды и обуви в потребительской корзине снизилась до 7%. И за 10 лет это сокращение фактически на треть. Это также связано с тем, что люди в принципе стали больше ориентированы на здоровье, на впечатление, отдых, уход за собой и менее ориентированы на траты на одежду или на какие-то материальные ценности. На рынке усиливается давление маркетплейсов. Фактически до 2/3 покупок в нижнем сегменте сегодня переходится уже на онлайн-платформы.
0: Анна Липсак-Клейманс, гендиректор Fashion Consulting Group. Исследование отечественного фэшн-рынка отражает процессы, происходящие в относительно крупных и средних компаниях. У малого и микробизнеса, связанного с производством и продажей одежды, дела идут значительно хуже, но он не попадает в статистику, отмечает основатель Института развития индустрии моды Bain Open, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИО УВШЭ Алексей Баженов.
16: Одновременно 10 тысяч закрылось в компании, 250 фабрик закрылось в Краснодаре, 10 тысяч человек перестали покупать клеевые или фурнитуру там у каких-то бизнесов. Самое классное, что на следующий год будет еще хуже. Очень-очень сильно снижается платежеспособность, повышаются налоги, маркетплейсы выдерживают свой интерес. То есть через 2 года 80% продаж будет, возможно, в онлайне. То есть маркетплейсы еще больше растут. И они растут во многом за счет того, что уничтожают малый бизнес, встраивают напрямую продажи в Китай, в Киргизию, вытесняют своих селлеров. И это, в принципе, приведет к тому, что за следующий год еще 10 тысяч закрытий будет.
0: Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Bain Open. В исследовании Fashion Consulting Group упоминается, что фэшн в ценовом сегменте ниже среднего вынужден больше всего сокращать число офлайн-магазинов, поскольку их покупатели перетекают в онлайн. Новый день снижения на российском фондовом рынке. В четверг индекс Мосбиржи просел на 0,7%. При этом нефтяные цены вечером вернулись к небольшому росту на фоне новостей о переговорах США и Ирана. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов.
17: В четверг российский рынок акций продолжил снижение. Индекс московской биржи опустился на 0,7%. Закрытие основной торговой сессии 2615 пунктов. По-прежнему, как говорят на рынке, нету идей на покупку. Но отчасти, наверное, состояние рынка акций можно объяснить и данными московской биржи. Правда, это данные по частным инвесторам, но принесли они в апреле на биржу примерно 350 миллиардов рублей. Из этого лишь 45 миллиардов вложили частные инвесторы в акции и 265 миллиардов облигаций. То есть практически в 6 раз вкладывали инвесторы в апреле в акции меньше, чем в облигации. Ну и 37 миллиардов рублей фонды. Ну, отчасти я бы вот этим объяснил, то, что сейчас, ну, нету интереса, как мы видим, во всяком случае, у частных инвесторов к рынку акций. Все больше интересуются облигациями, но это и понятно. Все-таки рынок дальше ждет снижения ставки Банком России. Ну, рубль нейтрально отторговался в четверг. Во всяком случае, курс китайской валюты практически не изменился. Закрытие 10 рублей 95 копеек. Доллар США по-прежнему торгуется ниже 75 рублей. Но здесь стоит напомнить, что с 8 мая Минфин будет покупать валюту в рамках бюджетного правила, хотя крайне низкие объемы. Пока, во всяком случае, то, что было заявлено, с 8 мая по 4 июня объем операций Минфина составит 5 миллиардов 800 миллионов рублей в день. Ну, а если учитывать операции Банка России, то Банк России будет покупать валюту всего лишь на 1 миллиард 180 миллионов. Цены на нефть падали практически весь четверг, но уже в американскую торговую сессию наблюдается отскок, и смесь Brent вновь вернулась выше $100 за баррель. Но здесь рынок накануне, конечно, был взбудоражен с различными сообщениями относительно того, что все-таки переговорщики из США США говорили и считают, то, что приближаются они к согласованию с Ираном меморандума о взаимопонимании. Но вот сегодня появилась информация, то, что Иран пока не дал ответ Вашингтону на предложение по поводу урегулирования.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. На связи. Изобретателем принципа пейджинговой связи принято считать американца Шермана Амсдена, который еще в 1924 году основал телефонную службу врачей. Дозвониться доктору всегда было проблемой, а вот оставить сообщение, чтобы врач перезвонил, когда его услышат, стало, наконец, возможно с компанией Амдсена. Бизнес Шермана пошел в гору, когда преимущества пейджинговой технологии оценили пожарные, ремонтники и детективное агентство. Эту концепцию применила и компания Motorola, когда в 1959 году выпустила первое устройство под названием «Пейджер». Оно было без экрана, не сохраняло текстов, просто издавало сигнал, когда приходило сообщение. Расцвет пейджинговой связи в мире пришелся на 90-е. Но до сих пор некоторые экстренные службы используют пейджеры для срочной связи. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
18: Обсудили с моим искусственным интеллектом состояние дел на рынке труда. Сошлись в оценках. Существует большая проблема, общая для всех развитых стран. Искусственный интеллект, которым пользуются и соискатели, и наниматели. Создаются новые вакансии, пишутся и рассылаются резюме, и эти резюме оцениваются. Все это с минимальным участием человека. Вероятность того, что два неискусственных разума обсудят позицию, снижается. Итогом мер и контрмер становится то, что на встречу, если она происходит, приходят не самые подходящие друг другу люди. Чуткие к качеству совпадения вакансия кандидат, позиции в области высоких технологий, возвращаются на доски объявлений, специализированные чаты и конференции. Проект HireFireMe – агрегатор таких объявлений с поддерживающими функциями искусственного интеллекта для соискателей интересен и сам по себе, и как симптом. Маркер общей ситуации на рынке. Если верить маркетинговой легенде, опытный программист Игорь Алентьев, потеряв работу, вместо того, чтобы искать новую, в одно лицо написал сервис, который помогает в поиске таким же, как он. HireFire агрегирует данные о вакансиях и, подключая искусственный интеллект, помогает соискателю выбрать наиболее подходящую. Нехитрый и в этом его сила. Дизайн одновременно напоминает доски объявлений и немного сайты знакомств. Показалось интересным, что сейчас сервис бесплатно оказывает услуги работодателям, которые могут разместить неограниченное число вакансий, но предлагают платную подписку с дополнительными функциями кандидатам. Для меня это сигнал о том, что баланс сил на рынке труда изменился. Теперь это рынок покупателя. Уроки из этой истории. Толковый программист с искусственным интеллектом может в одиночку создавать и запускать заметные проекты, а HR-менеджерам пора пересматривать стратегии поиска, пока за них это не сделали другие.
2: Сумма технологий на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
19: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в честь 81-й годовщины Победы вступило в силу. Оно действует с полуночи 8 мая до 10 мая. В этот период российские войска в зоне СВО полностью прекращают боевые действия. Также приостанавливаются удары ракетными войсками, артиллерией, высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВСУ и военной инфраструктуре. В Кремле ранее заявляли, что в случае попыток срыва перемирия со стороны Киева Россия даст ответ. Подготовленный Россией и Китаем проект резолюции Совета безопасности ООН по Ирану остается на рассмотрении. Об этом сообщили «Известиям» в постпредстве России при ООН. Москва выступает за немедленное прекращение насилия и политико-дипломатическое урегулирование между США и Ираном. В российской миссии также подчеркнули, что свобода судоходства в Персидском заливе может быть восстановлена только после прекращения конфликта. Кроме того, Россия раскритиковала американо-бахрейнский проект резолюции, назвав его несбалансированным. Германия перерождается в нечто опасное для России. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, представитель Германии на площадке ОБСЕ поставила под сомнение существование советского народа как единого целого и заявила, что разговоры о геноциде – это политическая конструкция. Полянский отметил, что подобные заявления свидетельствуют о серьезных изменениях в политическом подходе Берлина и требуют повышенного внимания со стороны России. В Израиле зарегистрировали первый случай заражения хантавирусом. Об этом сообщает Коммерсант. Предположительно, пациент заразился в Восточной Европе. Его состояние оценивается как стабильное. Медики уточняют, что выявленный европейский штамм передается только от грызунов человеку. Ранняя вспышка хантавируса произошла на одном из круизных лайнеров. Там были выявлены 7 случаев заражения. 3 человека погибли. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Росимущество начинает приватизацию изъятых у бизнесмена Струкова активов Южуралзолота. Сбор заявок продлится с 8 по 15 мая. Начальная цена 162 миллиарда рублей. Претендентам необходимо внести задаток в 20%. Много ли желающих и насколько адекватна цена? Эксперимент с трудовыми мигрантами. МВД предлагает с 2027 года заменить свободную работу по патенту централизованным завозом узких специалистов под конкретные задачи. В МВД считают, что это наведет порядок в контроле за приезжими и принесет дополнительные деньги в бюджет. Так ли это и как может работать? И Краснодарский крайсуд подтвердил решение о сносе коттеджного поселка Буревестник в Ольгинке на побережье Черного моря. Владельцев 65 участков суд лишил недвижимости без компенсаций, несмотря на добросовестность приобретения и истечение сроков давности. Как так и что собираются делать жители? Подробности на Бизнес ФМ. Росимущество начинает приватизацию Южуралзолота. Аукцион по продаже принадлежащих государству активов ЮГК стартует 8 мая. Начальная цена 162 миллиарда рублей. Претендентам необходимо внести задаток в размере 20%, то есть почти 32,5 миллиарда рублей. Сбор заявок продлится до 15 мая. Итоги подведут через 3 дня. Чтобы аукцион признали состоявшимся, достаточно участия одного покупателя. Росимущество получило контрольный пакет одного из крупнейших российских золотодобытчиков летом прошлого года. Тогда суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Константина Струкова в ЮГК. Прокуроры утверждали, что основатель компании нарушил запрет на совмещение бизнеса и госслужбы. На тот момент Струков был депутатом Заксобрания Челябинской области. Он пытался обжаловать решение, но безуспешно. Сможет ли государство выручить 162 миллиарда рублей от продажи Южуралзолота? Мнение директора по работе с состоятельными клиентами ПКС «Мединвестиции» Тимура Хайрулина.
20: Цена выглядит разумной, то есть она не слишком высока, чтобы испугать потенциальных покупателей, но и позволит Росимуществу заработать, потому что, в принципе, она примерно на 20% выше текущих рыночных котировок. Если говорить о круге претендентов, то основным претендентом ранее называлась группа ГМК, другой потенциальный претендент Газпромбанк, у которого уже есть миноритарная доля в капитале ЮГК. Также, в принципе, изъявляли желание определенные казахстанские бизнес структуры. И с гораздо меньшей вероятностью, но возможно интерес Алроса, которая заявляла об интересе к золотодобывающему бизнесу и о стремлении диверсифицироваться из алмазов. Здесь у нас нету точной информации, почему Росимущество выбрало такие даты и, в принципе, объем задатка такой большой. То есть конспирологи могли бы сказать, что есть договоренность с потенциальным покупателем. К тому же одним из условий аукциона является то, что даже если один участник состоится. То есть, доказательств у нас, естественно, нету. Но если аукцион не состоится, то, по всей видимости, будет новый аукцион, и там будет, возможно, новая цена, и тогда, возможно, круг участников будет шире.
0: Тимур Хайрулин, БКС «Мир инвестиций». Холдинг «Селигдар» не планирует принимать участие в аукционе по продаже ЮГК, передает ТАСС. Горная металлургическая компания «Ареала», бывшая «Хайленд Голд», также заявила, что не претендует на покупку золотодобытчика. Над трудовыми мигрантами проведут эксперимент. Вместо свободной работы по патенту будет централизованный завоз узких специалистов под конкретные задачи. Параметры эксперимента на 27-30 годы представила МВД. Смещение фокуса трудовой миграции, уверены в ведомстве, наведет порядок в обеспечении контроля за приезжими и принесет дополнительные деньги в бюджет. Как это будет работать, разбирался Евгений Перечук.
1: Согласно проекту МВД, эксперимент по оргнабору в Россию мигрантов начнется уже через 2 года. И за 4 следующих года в страну прибудут более 1,5 миллиона человек, 2/3 из безвизовых стран. Предполагается, что до конца 2026 года заработает отдельный реестр. Работодатели будут оставлять в нем заявки, а МВД организует подбор зарубежных специалистов. Таким образом, механизм с патентами, когда мигрант сам приезжает и сам оплачивает право на работу, будет заменен. Расходами на инфраструктуру займется неназванный коммерческий партнер. Его пока не определили. Известно, что он будет делать. Это обслуживать весь целевой набор иностранных работников. Чтобы внедрить новый механизм, предстоит принять сразу 4 законопроекта. В трудовой, налоговый и бюджетный кодексы. Главная цель – восполнить дефицит рабочих рук, в том числе узкими специалистами, но не допустить долгосрочной интеграции приезжих в российское общество, говорит юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
21: Хотят выстроить, чтобы иностранцы были подконтрольны. Если работали, то работали. Если учатся, то учатся. Они находились здесь законно. Все находились по месту регистрации, по месту пребывания, по месту сна и отдыха. Мы живем по прописке, работаем, платим налоги, все социальные взносы и пособия. То же самое хотят применить к иностранцам. Будет вектор развития точно ужесточаться, и все будут оцифровывать. По кадровому голоду будут сотрудничать со странами СНГ, чтобы целенаправленно определенных узких специалистов приглашать на работу в Россию. Не на граждан определенных государств. Цель — приглашать специалистов, высококвалифицированных, востребованных для того, чтобы утолить кадровый голод.
1: Сейчас путь мигранта выглядит так. Прибытие в Россию, оформление патента и разрешение на работу в миграционном центре, решение вопроса с проживанием, в перспективе получение ВНЖ и дальнейший переезд с семьей. Через 5 лет, если все проекты МВД примут, путь будет выглядеть совсем по-другому. Еще до приезда потребуется регистрация в Мигрант-ID и Ру-ID. Никаких патентов не будет. Нужно будет заявиться в некий аналог биржи труда, дождаться одобрения заявки от МВД, пройти проверки, получить идентификационную карту, заехать в страну по целевой программе, имея возможность работать только с определенным кругом обязанностей и в конкретном месте. По приезде необходимо будет пройти ряд медицинских освидетельствований, включая биометрию и геномную регистрацию, для чего создадут миграционные хабы. И все это только на 3-летний срок, по срочному трудовому договору. Потом повтори сначала. При этом не будет никаких семей, ВНЖ и разрешений на временное проживание. Поедут ли на таких условиях мигранты? Мнение эксперта по вопросам миграции Вадима Кожаного.
22: В основном сейчас мигранты едут уже по инерции. Небольшие ограничения, усложнения. Возможно, огорчат кого-то. Основная масса мигрантов, которые ездят к нам годами, будут ездить, пока не будет уже совсем серьезных ограничений, и их вообще перестанут пускать. Вид на жительство — это не такой массовый статус миграционный. Все равно основная масса мигрантов приезжает, не имея статуса, оформляет патент и работает. И для них тот вид на жительство, он что был, что не было. То есть они работают все равно по патенту, либо по трудовому договору, если они из стран ЕАЭС. Вот и Минтруда не пересматривается. Вот у нас может приехать из дальнего зарубежья 250 тысяч человек. Они как 5 лет назад приезжали, так и сейчас приезжают. Поэтому даже если, не знаю, 5 миллионов граждан Индии выстроятся где-то там, что они готовы ехать в Россию, пока Минтруд не пересмотрит квоту, их все равно сюда не пустят. А граждане из безвизовых стран рассадятся, приезжают, достают из кармана денежку, едут сахар, оформляют патент, и после этого выходят на работу. И они никак не ограничены. Их может приехать сколь угодно много, столько, сколько захотят.
1: В проекте МВД указано, что бюджет России за время эксперимента с мигрантами пополнится на 13,5 миллиардов рублей. Вот только создание реестра и прочей сопутствующей инфраструктуры, по оценкам экспертов, обойдется в 200 миллиардов. Деньги будут отбивать за счет работодателей и работников. Компании заплатят госпошлину за оставление заявки и за включение в реестр – 15 тысяч рублей. С физлиц будут собирать по 1000, а мигранты заплатят налог на доходы. Базовый платеж составит 1200 рублей в месяц. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: День Победы с отменами и вынужденными ограничениями. Как пройдет праздник в разных городах России, об этом Диана Чубанова.
3: Празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоится в этом году в несколько усеченном формате. Риски из-за налетов БПЛА внесли свои коррективы в планы региональных и городских властей. Парады за два дня до праздника отменили в Перми, Ижевске, Воронеже, Нижнем Новгороде по соображениям безопасности. В Санкт-Петербурге акцию «Бессмертный полк» и парад проведут, но в условиях жестких перекрытий Невского проспекта и выходящих к нему улиц и переулков. Досмотр тоже будет серьезный, рассказал редактор интернет-газеты «Нева Тудей» Сергей Корунный.
4: Официально анонсировано проведение парада на Дворцовой площади в 10 часов утра, но будет сокращенный. Пройдут только колонны войсковые, парада техники не будет. Также сокращено количество гостей. Если раньше площадь перекрывали 8-9 часов утра, то в этот раз ее перекроют буквально с ночи. Дойти туда близко никому, скорее всего, не удастся, кроме тех, кто приглашен. После парада ожидается шествие бессмертного полка. Бессмертный полк стартует в 12:30 в другом конце Невского проспекта. Невский проспект будет фактически полностью перекрыт. Ограждения будут установлены не на границы тротуара и проезжей части, а буквально рядом с фасадами домов. Будет создано несколько коридоров, но в целом это перекроет полностью центр города. Всех участников будет строго досматривать. Разделение идет: отдельные входы для прессы, отдельные входы для участников. Достаточно сильное ограничение ввели на то, что можно с собой брать. Запрещено брать, например, любые бутылки с водой, жидкостями, пауэрбанки. Запрещена любая символика политических партий, флаги других стран. Состоится в 22 часа салют артиллерийский рядом с Петропавловской крепостью.
3: Парад Победы не стали отменять также в Краснодаре и Новороссийске. Регион в последнее время часто оказывался под атаками, поэтому парад в портовом городе Героя пройдет без зрителей. Губернатор заявил, что меры безопасности приняты. В соседних Крыму и Севастополе парад отменили, рассказал крымский журналист, блогер, общественный деятель Александр Горный.
5: Пройдут мероприятия, которые позволят почтить память героев. Принято решение не проводить торжественных парадов, в том числе в Феодосии, в Керчи, так как мы сейчас видим довольно много атак на Крым последние дни. В Джанкое погибло 5 человек. Понятно, что определенные риски. Мы видим, как перекрывается Крымский мост. Буквально недавно он перекрывался на 7 часов. Была атака беспилотников морских, где погибли в бою наши военнослужащие. Что касается каких-либо ограничений, на данный момент не замечаем. Стационарный и мобильный интернет работают довольно-таки спокойно и устойчиво, но возможно, что на 9 мая мы увидим какие-то ограничения, хотя об этом нам ничего не сообщали. Есть места, где мобильный интернет пропадает, там, где лоцируются военные или находятся очень важные инфраструктурные объекты. И в Севастополе ситуация аналогичная, все относятся к этому с пониманием.
3: Военный парад в Екатеринбурге пройдет, как обычно, в 10:00 на площади 1905 года, однако он впервые за последние годы продлится всего полчаса. Техники на нем тоже не будет. Зато бессмертный полк состоится, что называется, офлайн. Празднования изменились по масштабу и в Челябинске, рассказал главный редактор «Бизнес-ФМ Челябинск» Андрей Фролов.
23: У нас состоится традиционное возложение цветов к вечному огню. Здесь все без изменений. А вот что касается парада, это называется построение, у нас он будет сокращен. И самое главное, на что обычно любили смотреть горожане, это прохождение военной техники, вот этого не будет. Будет именно построение, это сокращается, не будет определенных колонн. Затем планируются концерты, они состоятся, и будет то, что все привыкли называть салютом. На самом деле это, конечно же, у нас не салют, а праздничный фейерверк. Вот он вроде тоже состоится в 10 часов вечера. Бессмертный полк в стране проводится онлайн. И у нас до 6 мая нужно было обязательно зарегистрироваться.
3: Самым первым День Победы встретит Владивосток. Там тоже планируют парад и много других праздничных мероприятий. Аналогично и в самом западном городе страны – Калининграде. В Москве парад Победы отменять не стали, но колонн военной техники не будет. Только пешие колонны и авиация. В столицу России приезжают президенты Белоруссии, Абхазии и Лаоса, верховный правитель Малайзии, делегация Республики Сербской и премьер Словакии. В Кремле сказали, что не рассылали приглашений. Иностранные гости посетят Москву по своей инициативе. После парада лидеры стран и республик по традиции возложат цветы к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Александровский сад на это время, как обычно, закроют. И никаких салютов. Бессмертный полк только онлайн. Но будут концерты и мероприятия в парках, на улицах, акции памяти у многочисленных памятников Победе, которые есть в каждом районе Москвы. Все это в условиях отключения интернета, даже сайтов из белого списка. О том, что нужно взять с собой на праздничные прогулки наличные деньги, москвичей много раз предупредили. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. вопреки прогнозам.
6: О конце эпохи нефти и истощении ее мировых запасов заговорили еще в середине прошлого века. В 1956 году американский геофизик Мэрион Кинг Хаббард сформулировал концепцию пика добычи и предсказал, что в США он будет достигнут в 70-м. Его прогноз оправдался для континентальной Америки, но не сбылся в масштабе планеты. В 90-е годы снова заговорили о конце запасов нефти и о пике добычи в 2008-м. Но и эти предсказания не стали явью, благодаря так называемой «сланцевой революции». Сейчас об исчерпании ресурсов речь не идет в принципе. Ключевые вопросы – когда закончится дешевая, легко извлекаемая нефть, и что делать после? В ОПЕК считают, что мировое потребление нефтепродуктов будет расти даже в середине текущего века.
2: Вопреки прогнозам на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сердар Влекулиев. Пространство для снижения ключевой ставки есть, но нужно учитывать возросшую неопределенность и проинфляционные риски. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки по итогам апрельского заседания Совета директоров Центробанка. Банк России отмечает, что у участников обсуждения апрельского решения сложился широкий консенсус за снижение ключевой ставки именно на 50 базисных пунктов. В марте-апреле этого года у россиян вырос спрос на наличные деньги, что может быть вызвано в том числе адаптацией к налоговым изменениям. Об этом говорится в резюме регулятора по итогам обсуждения ключевой ставки. Еще один фактор, который мог повлиять на рост спроса – временные перебои с интернетом и стремление населения иметь запас средств оплаты, не зависящий от работы цифровой инфраструктуры. Кибератаки с использованием искусственного интеллекта способны вызвать макроэкономический шок на финансовых рынках. Такое предупреждение содержится в новом сообщении Международного валютного фонда. Могут быть последствия для потребительского доверия, сбои в работе платежных систем, напряженность для ликвидности, а также динамика панических продаж, если одновременно окажутся затронуты многочисленные институты, подчеркивает МВФ. Мировые золотые ETF, Exchange Trade Funds, биржевые инвестиционные фонды в апреле этого года вернулись к закупкам после месяца оттока и прибавили 6 миллиардов 600 миллионов долларов, что соответствует 45,1 тонны золота, посчитал World Gold Council. На конец апреля объем золота в мировых биржевых инвестиционных фондах составил 4137 тонн на 614 миллиардов 900 миллионов долларов, указывает Интерфакс. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Краснодарский краевой суд подтвердил решение о сносе коттеджного поселка Буревестник в Ольгинке на побережье Черного моря. Владельцев 65 участков суд лишил недвижимости без компенсации, несмотря на истечение сроков давности и добросовестность приобретения. Жители поселка намерены обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях. Тему продолжит обозреватель Бизнес FM Краснодар Георгий Нататца.
8: Краевой суд оставил в силе решение Туапсинского районного суда об изъятии земель и сносе построек в поселке Буревестник. Как сообщает издание «Коммерсант», по утверждению прокуратуры, участки были незаконно переведены в жилую зону и проданы. Среди ответчиков оказалась семья скандально известной экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Несмотря на то, что сделки прошли более 10 лет назад, а Росреестр зарегистрировал права на коттеджи, надзорное ведомство настаивает на своем. Местные жители уверены, что причиной стала многолетняя тяжба, связанная с соседним санаторием, рассказал собственник жилья в Буревестнике Андрей Голондарев.
9: Еще в 2020 году возник спор с расположенным поблизости санаторием «Зеленая долина» по поводу запрета на проход по подземному переходу к морской линии. Если на протяжении 15 лет жители кооператива беспрепятственно ходили по подземному переходу, как и посетители санатория, то в 2020 году вновь назначенный директор санатория запретил проход нашим жителям. Районный суд Туапсинский стал на нашу сторону, но в последнее
10: Впоследствии краевой суд это решение отменил. В 24-м году судилась администрация Новомихайловского городского поселения, вот этого санатория «Зеленая долина». Суд первой инстанции и второй вынес решение в пользу администрации Новомихайловки. И вот после этого, когда это решение вступило в силу, буквально через неделю у нас начались очень серьезные неприятности. Сначала иск подала администрация Туапсинского района о сносе коттеджей. А через 4 месяца уже подала иск Туапсинская межрайонная прокуратура о сносе всех строений в нашем кооперативе, это порядка 60 строений капитальных, и изъятии всех земельных участков. Мы считаем, что эти действия незаконные, но, к сожалению, Туапсинский районный суд нас не услышал и краевой суд.
8: Как установил суд, изначально участки выбыли из государственной собственности незаконно. Распоряжаться ими вправе только край, а не муниципалитет. При этом деньги за землю в 2007 году поступили на счет Департамента имущественных отношений Краснодарского края. Однако прокуратура заявила о неосведомленности краевых властей, и этот довод был принят. Более того, судья Вороненко единолично фактически отменил решение 4 судей этого же суда, легализовавших постройки ранее, и возложил на граждан обязанность снести коттеджи за свой счет. Житель коттеджного поселка Буревестник Олег Честных рассказал о разбирательстве с соседним санаторием.
11: Участок мы приобрели в 2011 году. Перед этим мы проверили все. Заказали кадастровые выписки. Предыдущий собственник показал нам документы, как выделяла земля. Все документы были заверены живыми печатями. Были предоставлены нам расчеты администрации по стоимости земли. И он показал, что он оплатил эти суммы в администрацию. Никаких претензий к нам ни со стороны администрации, ни из прокурорских работников не было. До первых скандалов с санаторием «Зеленая долина». «Зеленая долина» опустилась до того, что своих сотрудников заставляли писать жалобы, что у нас неправильно стоят мусорные баки.

0: Настала очередь поселка Буревестник, жители которого готовы дойти до Верховного суда, чтобы отстоять свое право на землю. Георгий Натадзе, Бизнес FM, Краснодар.
1: Состоятельные россияне не доверяют искусственному интеллекту управления инвестициями. Таковы данные исследования Альфа-банка под названием «Барометр большого капитала». В нем приняли участие 700 клиентов банка с активами свыше 15 миллионов рублей под управлением. Большинство опрошенных либо не разбираются в технологии искусственного интеллекта, либо ей не доверяют. Валерий Бадоев продолжит.
2: Если количество в 700 человек не кажется репрезентативным, то стоит отметить, что результаты, полученные Альфа-банком, в целом идентичны другим подобным исследованиям. Например, в декабре прошлого года Investors Observer опросил более 1000 американских инвесторов с портфелями на сумму не менее 500 тысяч долларов. Почти две трети из них ответили, что не пользуются ИИ для финансовых консультаций. Аналогичный результат и у Альфа-банка. И в целом это довольно ожидаемо. Искусственный интеллект склонен к так называемым галлюцинациям, когда он просто придумывает какую-либо информацию и ссылается на несуществующий источник. Подпускать такое к деньгам не очень хочется. К тому же, состоятельные инвесторы – это зачастую люди возраста 40-45+, привыкшие к старым правилам игры на рынке. И это тоже можно понять. Комментирует руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
3: Как вариант второго мнения, наверное, это история хорошая. Как мнение, на основании которого можно принимать какие-то финансовые решения или, наверное, любые другие, наверное, это не очень хорошая история, просто потому что искусственный интеллект оперирует какими-то открытыми данными, эти данные могут быть некорректными, устаревшими. Наверное, наиболее правильная позиция – это когда у тебя есть собственное решение, и ты хочешь его проверить, используя искусственный интеллект или даже несколько систем, чтобы посмотреть их ход рассуждения и конечный результат. То есть искусственный интеллект скорее даже при правильной постановке задачи, это история про проверку, а не про какое-то итоговое принятие решения.
2: Однако, даже если допустить, что искусственный интеллект работает безупречно, вряд ли бы инвестфонды признали, что это хороший инструмент. Конфликт интересов. Еще примечательно, что среди обычных, розничных инвесторов ситуация почти зеркальная. Согласно апрельскому исследованию investing.com, чуть меньше двух третей розничных инвесторов используют искусственный интеллект для принятия решений. Большая часть с помощью ИИ-инструментов собирает данные и выбирает акции, куда инвестировать, а чуть меньше 5% опрошенных используют ИИ в автоматизации своих торгов. И даже несмотря на то, что розничные инвесторы к ИИ относятся лучше, они ему все равно не доверяют. Его используют в основном для первичной обработки информации. Затем все перепроверяют в других источниках лично. Сейчас на рынке активно работают алгоритмы, и это не только искусственный интеллект. Они делают суждения на основе математики, паттернов и прочего. Но инвестиции – это не только цифры. В расчет нужно брать и политические риски, психологию и целый ряд других нюансов, продолжает независимый эксперт Алена Николаева.
4: В стабильной среде, в предсказуемых историях ИИ может работать достаточно неплохо. Но обычный рынок ломает все это представление, и здесь нужно быть готовым держать руку на пульсе и принимать сложные решения в очень неподходящий момент. Но отмечу, что, конечно, эксперименты с управлением капиталом с помощью искусственного интеллекта сейчас активно идут. И некоторые результаты действительно впечатляют. Уже сейчас мы видим, что ИИ может очень интересно находить идеи. Но один момент – найти идею, а второй момент – это управлять риском. И здесь очень большая разница.
2: Ранее ведомости сообщали, что почти четверть трудоспособного населения в России регулярно использует боты на основе ИИ. По сравнению с 2024 годом показатель вырос на 7%. Похожая картина и в других странах мира, в частности, в Штатах. Россия не отстает по внедрению ИИ в разные сферы жизни. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: А Брюссель хочет, чтобы Норвегия сократила сотрудничество с Россией по вылову трески. Об этом пишет Financial Times. Еврокомиссар по вопросам рыболовства Костас Кадис заявил газете, что российско-норвежское соглашение повышает риски безопасности для Европы и обвинил Россию в шпионаже. При этом сотрудничество в Баренцевом море, отмечает газета, крайне выгодно как Норвегии, так и России, комментирует руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
5: Ни Россия, ни Норвегия не заинтересованы в разрыве этих отношений и сломе вообще механизма управления населения, к общим рыбопромысловым запасам, которые нерестится в Норвегии. Потом эта треска движется к нам, у нас нагуливается, взрослеет, потом возвращается обратно. Поэтому кто бы что там ни заявлял, кто бы что ни хотел, эти люди просто не понимают, о чем говорят. И я надеюсь, что все-таки все сохранится. И даже в эти последние годы мы проводим заседания смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству, утверждая,

0: в лимиты коммерческого вылова, обмениваемся научными данными. Сотрудничество между двумя странами пережило две мировых войны. Я думаю, и эти вот времена также переживет. Если по чьей-то вине все будет разломано, то в конце концов пострадает природа, мы лишимся трески и пикши, и пострадает, кстати говоря, и рынок Евросоюза.
1: Валентин Балашов, руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Норвегии и Москва, заключили соглашение о ловле рыбы в Баренцевом море еще в 1975 году.
2: Между делом с Кирой Альтман.
3: Предстоящий Новый год я мечтаю оказаться на краю земли и увидеть закаты длиной в 2 часа и жителей ледников. Говорим с Вадимом Мамонтовым, путешественником, основателем компании Russian Discovery. Он был там, и его рассказ дает мне такое вдохновение.
4: Но это не только, конечно же, Антарктида, это любые полярные широты. Действительно, солнце там не поднимается высоко над горизонтом. И когда мы шли в круизе на Северный полюс, когда пересекли 80-ю, где-то там в районе земли Франца Иосифа, оно вообще перестало опускаться за горизонт. И поскольку мы двигались в сторону полюса, то в 12 часов ночи, ровно в полночь, солнце висело точно по курсу нашего судна над горизонтом. Также и на Врангеле, и также в Антарктиде, естественно, солнце поднимается не очень высоко на длине горизонта, и он длится часами, закат, поэтому тот самый золотой час, так любимый фотографами, растягивается на несколько часов, поэтому фотографировать те самые айсберги, или есть такой там пролив, пролив Лемер, который даже когда-то называли проливом Кодека, но в те времена, когда еще любили снимать на пленку, при своей длине, по-моему, порядка 15 километров, говорили, что каждый год там снимается столько кадров, что длина пленки, она превышает длину этого пролива. Настолько он фотогеничный, и вот это зависшее над одним из его концов солнца позволяет его очень красиво как бы снимать. Он такими с двух сторон ограничивается высокими скалистыми горами, по нему плывут айсберги, большие льдины, и это, конечно, очень-очень так выразительно выглядит.
3: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM.
5: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
6: Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Business FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сардар Авликулеев. Все стороны трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта осознают, что нужно делать, чтобы достичь важного шага в урегулировании, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Об этом передает ТАСС. По словам Ушакова, российская сторона использовала все возможности для убеждения команды Киева в необходимости принятия подобного шага, и в настоящий момент все зависит от их политического руководства. Миссия «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе может возобновиться уже на этой неделе, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на оценку Пентагона. По данным издания, Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения в использовании силами США, их баз и воздушного пространства. Власти Швеции освободили из-под стражи гражданина России, капитана танкера «Сиоул-1», сообщил в четверг общественный вещатель СВР. Танкер был задержан 13 марта на пути в Россию возле Трелльборга. Судно под флагом Коморского архипелага находится в санкционном списке ЕС. Шакира представила официальную песню предстоящего чемпионата мира по футболу. Композиция называется «Дай, дай». В соавторстве с ней трек исполнил нигерийский музыкант Бурна Бой. Съемка клипа проходила на легендарном бразильском стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро. Ранее Шакира уже записывала песни к первенствам мира в ЮАР и Бразилии в 2010 и 2014 годах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: В
1: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Для белорусов сделали олимпийское послабление. Исполком МОК отменил условия участия для белорусских олимпийцев, введенные в 2022-2023 годах. Для российских спортсменов санкции сохраняются. Почему? Комментарий Георгий Бовт. Инфекция серьезная, но паника вокруг нее опаснее, чем она сама. Так эксперты комментируют информационный фон вокруг хантавируса. Эта тема сейчас одна из главных мировых СМИ. Серьезная вспышка в Аргентине, хотя сам вирус давно и хорошо известен. И российский фэшн-рынок перегрет. Предложение превышает спрос, прибыль падает, магазины закрываются, следует из отчета Fashion Consulting Group. В чем причины? Подробности на Business FM. Для белорусов сделали олимпийское послабление. Исполком МОК отменил условия участия для белорусских олимпийцев, введенные в 2022-2023 годах. Решение распространяется как на индивидуальные, так и на командные соревнования. Ограничение снято потому, что Национальный олимпийский комитет Беларуси по оценке МОК соответствует установленным критериям и требованиям Олимпийской хартии. Для российских спортсменов санкции сохраняются. Что дальше и когда снимут санкции с олимпийцев России? Комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
8: Решение в отношении белорусских атлетов готовилось минимум полтора года. Стоит напомнить, что в отличие от Олимпийского комитета России, членство которого в МОК приостановлено и чье дело до сих пор рассматривает юридическая комиссия МОК, белорусский национальный олимпийский комитет из олимпийского движения не исключали. Также за нынешним решением угадывается фигура нового президента МОК Кирсти Ковентри, которая пришла на смену Томасу Баху в 25-м году. Она с самого начала выступала за деполитизацию спорта и постепенное возвращение атлетов из стран, попавших под санкции. Именно под ее влиянием в декабре прошлого года МОК снял ограничения для юниоров из обеих стран, тем самым фактически впервые с 22 года признав, что принцип коллективного наказания спортсменов за политику государств требует пересмотра. Февральская Олимпиада в Милане прошла с участием 13 российских спортсменов под нейтральным флагом и нескольких белорусов. Тогда же в декабре был снят запрет и на проведение международных соревнований в Беларуси. Для России такой запрет остался. Впрочем, и в отношении Беларуси спортивные федерации сами вправе самостоятельно решать, ехать им туда или нет. Некоторые федерации уже опередили решение МОК, и не только в отношении Беларуси. Так, Всемирная федерация водных видов спорта в апреле нынешнего года допустила и белорусов, и россиян к соревнованиям под национальной символикой, но поставив условия прохождения минимум 4 антидопинговых тестов. Дзюдо и самбо сняли все санкции для взрослых спортсменов из обеих стран еще раньше. Президент Международной федерации хоккея на льду Люк Тардив публично говорил, что хотел бы видеть сборные Беларуси и России на международном турнирах как можно скорее, но соответствующее решение пока не принято и даже не готовится. Конечно, главным лоббистом возвращения белорусского спорта на международную арену выступал сам МОК Беларуси во главе с Виктором Лукашенко, настаивая на том, что Национальный комитет никогда не нарушал Олимпийскую хартию. Эту позицию поддерживает и российский министр спорта Михаил Дегтярев, расценивший нынешнее решение как пролог для снятия ограничений с Россией. Украина и ряд западных стран выступали против любых послаблений для Минска, называя Беларусь соучастником вооруженного конфликта, чья территория используется для размещения российских военных объектов. Правда, Европейский олимпийский комитет занимал более осторожную позицию. Еще в конце 2024 года он допустил белорусских юниоров к европейским юношеским олимпийским играм. А УЕФА и вовсе никогда полностью не отстранял белорусские клубы и сборные. Они продолжали участвовать в соревнованиях, хотя и с ограничениями. Домашние матчи предписывалось проводить на нейтральном поле и без зрителей. Противником любых послаблений, несмотря на заявление ее президента, остается и Международная федерация хоккея. В январе она продлила отстранение белорусских и российских сборных на сезон 2026-2027 годов. Тем не менее, российская сторона реагирует на эти новости сдержанно оптимистично. Михаил Дегтярев назвал решение справедливым, обратив внимание на позитивную динамику. Он посчитал, что с начала текущего года российский флаг поднимался более 80 раз на мировых и европейских спортивных мероприятиях в тех дисциплинах, где федерации сами снимали ограничения. 4 года санкций обошлись белорусскому спорту ощутимыми кадровыми потерями. Ряд спортсменов сменил спортивное гражданство, хотя полной статистики в открытом доступе нет. На Олимпийских играх в Токио в 2021 году Беларусь представляли 107 спортсменов в 20 видах спорта, завоевавших 7 медалей. В Париже в 2024 году уже в нейтральном статусе на старт вышли лишь 17 атлетов в 10 видах спорта, и тем не менее они привезли 4 медали. Для сравнения, по последним открытым данным российского Минспорта на август 2023 года 67 российских спортсменов сменили гражданство с 2022 года, а по неофициальным оценкам к настоящему моменту таких уже более 350, с учетом всех, не только олимпийских видов спорта, включая шахматы. Наиболее массовый характер переходы как раз носят в шахматах. Для Беларуси это еще тоже не конец борьбы за возвращение в олимпийское движение. Решение МОК носит рекомендательный характер. Международные федерации автономны и вправе устанавливать собственные регламенты. Кстати, и ранее МОК при Томасе Бахе формально не отстранял атлетов, а лишь рекомендовал федерациям вводить ограничения. А те федерации, которые и без того сами уже двигались в сторону послаблений, плавание, дзюдо, волейбол для юниоров, легкая атлетика, теперь получат дополнительное формальное основание для снятия оставшихся барьеров. При этом Беларусь, куда не летают большинство авиакомпаний, по факту остается закрытой для крупных международных турниров под эгидой европейских структур, хотя МОК в декабре формально и снял такой запрет. Ровно так же и УЕФА пока сохраняет свои ограничения. Полноценное возвращение Беларуси, как России, в мировой спорт возможно только после окончания военного конфликта в Украине. И то не сразу.
1: Это был комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Инфекция серьезная, но паника вокруг нее гораздо опаснее, чем она сама. Так эксперты комментируют информационный фон вокруг хантавируса. Эта тема сейчас одна из главных мировых СМИ. Наталья Шашина продолжит.
9: Рекордную вспышку хантавируса зафиксировали в Аргентине, сообщают местные СМИ со ссылкой на Минздрав страны. Уже подтвердили 101 случай с июня 2025 года. Это самый высокий уровень за последние десятилетия. Кстати, ВОЗ и до этого называла Аргентину местом с наивысшей заболеваемостью хантавирусом в регионе. И именно из этой страны отправлялся круизный лайнер «Хондиус», три пассажира которого скончались и еще несколько человек госпитализированы. В мировых СМИ панические заголовки, что 23 пассажира лайнера высадились с него в конце апреля и уже вернулись домой в разные страны. У одного из вернувшихся был подтвержден хантавирус. Оставшихся на борту людей не выпускают на берег. Однако турецкий блогер Рухи Ченет, который сошел с корабля после объявления о первой смерти, произошедшей 11 апреля, заявил BBC, что экипаж опоздал с введением карантинных мер.
10: We were all together during breakfast, lunch.
11: Мы все время были вместе, во время завтрака, обеда и ужина. Я говорю о более чем 100 пассажирах. Люди общались, сидели бок о бок. Никаких слухов не ходило, но в тот момент я уже стал переживать за пожилых пассажиров. Я не думал ни о каком вирусе вроде хантавируса, но предполагал, что у первого умершего пассажира могла быть сильная лихорадка. Я не допускал возможности какой-то смертельной болезни вроде этой, но сам старался держаться отдельно, изолироваться.
9: Испания согласилась принять судно на Тенерифе. Но, как пишет Independent, решение вызвало протесты местного населения. Я подумал, почему мы? Неопределенность ситуации пугает всех. Это вызывает воспоминания о пандемии COVID-19. Тогда в больнице мы пережили ужасное время, рассказал изданию «Медбрат» местной реанимации. Во Всемирной организации здравоохранения призвали не сравнивать происходящее с началом COVID-19, заявив, что на данном этапе общий риск для здоровья населения остается низким. Об информационной волне вокруг этой инфекции рассуждает медицинский блогер, врач-токсиколог Алексей Водовозов.
12: Информационная волна вокруг этого события гораздо опаснее, чем сама инфекция. Действительно, сейчас ведется эпидоследование. С одной стороны, проблема глобальная, с другой стороны, она находится под контролем. И, к огромному счастью для нас, хантавирусы не передаются воздушно-капельным путем, в отличие от того же ковида. Здесь можно сказать, что СМИ, может быть, даже соскучились по таким поводам информационным, потому что сейчас совершенно другая повестка на первом плане. Пока что мы на сегодня четкую информацию выдать на гора не можем. За счет этого и существуют спекуляции, существуют истерики и прочие вещи. Потому что мы, например, пока что не можем сказать, как именно распространялась инфекция внутри. Для вот этого варианта Андес, для него действительно возможен путь передачи от человека к человеку. Он описан, он очень редкий, тем не менее он существует. Не воздушно-капельным. Может быть, это некие переносчики. Для хантавирусов нужны переносчики. В наших широтах это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, которая, например, или саратовская, или Саварской области, Поволжье, довольно распространена, и там мыши. И, например, для того, чтобы заболеть, достаточно на дачу приехать, например, после длительного перерыва, и вдохнуть пыль.
9: ВОЗ разделяет хантавирусы на две условные группы в зависимости от географического расположения очага заражения. Например, при штаммах, обитающих в Европе, заражение почти всегда происходит только от грызуна. Правда, так называемый андский вирус, встречающийся в Чили и Аргентине, может распространяться между людьми. В Северной и Южной Америке патогены провоцируют развитие хантавирусного вирусного сердечно-легочного синдрома. И все же хантавирусы известны давно. Как отмечают ведомости, в своем обзоре ВОЗ приводит широкий диапазон от 10 тысяч до 100 тысяч случаев заражения в год. Возможно, паника, которая сейчас охватила СМИ, во многом связана не только с недавней пандемией, но и с тем, что эта история могла бы стать сюжетом для фильма, как элитный круизный лайнер превращается в плавучий изолятор. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: И все-таки ландыши. А в родительском комитете Рязанской школы Бизнес ФМ заявили, что старшеклассники не будут танцевать на выпускном под Стинга. А тем самым родители опровергли сообщения СМИ, в которых утверждалось, что директор школы разрешил ставить номер под песню «Shape of My Heart». Точнее, родители уверяют, что никакого запрета не было изначально, и детям просто рекомендовали отказаться от этого трека из-за его содержания. Иван Медведев подробнее.
13: Все началось с комментария матери одного из школьников или школьницы на странице Рязанского Минобразования. В нем женщина спросила, почему школа вдруг запретила выпускникам танцевать под трек «Shape of My Heart». Представители министерства ответили ей, что на уровне ведомства никаких запретов нет, но школа вправе диктовать свои правила на официальных мероприятиях. История попала на страницы федеральных СМИ, и Рязанскому Минобру и школе пришлось комментировать вопрос выбора песни. Бизнес ФМ в министерстве заявили, цитата,
14: «Министерство образования Рязанской области не вводило и не вводит запретов на использование иностранной музыки в образовательных организациях региона. Появившиеся в СМИ сообщения о подобных ограничениях не соответствуют действительности. Музыкальный репертуар для мероприятий каждая школа определяет самостоятельно, учитывая возраст детей, воспитательные цели и требования законодательства РФ».
13: От имени директора школы Александра Куколь-Яснопольского редакция получила вот такой комментарий.
15: Родительский комитет с детьми выбрал музыку для вальса. Сначала их вдохновила композиция Стинга, но позже большинство родителей решило подумать о русскоязычном варианте, чтобы танец еще лучше вписался в общую атмосферу праздника. Песню заменили на последний вальс из сериала «Ландыши. Вторая весна». Мы поддержали такое решение большинства. 12 из 14 семей были за смену композиции. Каких-либо запретов со стороны школы и от меня лично не было.
13: В СМИ, однако, почему-то появилась новость о том, что директор разрешил школьникам танцевать под Стинга. Но это неправда, как и многое другое, о чем писала пресса последние дни, рассказала Бизнес ФМ мать одного из выпускников, которая принимала участие в выборе песни. По ее словам, дело было так.
16: У нас класс решил нанять хореографа, которому мы заплатили всего 5000, не 50, которые пишут в СМИ, 75 тысяч от тех людей за 6 занятий. Выбрали они иностранную песню, естественно, это выбирали сами дети. А то, что в песне переводятся слова про карты, про игры, они это, к сожалению, не учли. Они у нас отрепетировали, и потом, когда уже подошли с этим вопросом, что вот мы отрепетировали песню, нам порекомендовали, не могли мы ли мы сменить, может быть, на какую-то другую, не на русскую, просто то, что в этой песне не совсем приличные слова используются с учетом того, что нашим детям всего по 15 лет.
13: На уточняющий вопрос, кто порекомендовал, женщина ответила, порекомендовали в школе. Мать ребенка, которая написала комментарий с возмущением, с которого все началось, тоже вышла на связь с редакцией чуть раньше, когда история только вышла на федеральный уровень, и поблагодарила за интерес к теме. Но на просьбу прокомментировать развязку не отреагировала. А вот слова припева той самой песни Стинга в кавычках «про карты», которые кому-то в родительском комитете показались неприличными. «Я знаю, что пики – это мечи солдата. Я знаю, что трефы – оружие войны. Я знаю, что бубны – это деньги в этой игре. Но это мне не по сердцу». Тут, пожалуй, тоже без комментариев. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Компании и корпорации.
17: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
17: Серийное производство кроссовера, дизайн которого недавно запатентовал АвтоВАЗ, пока преждевременно. Речь идет лишь об одной из финализированных дизайн-концепций, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию. Ранее АвтоВАЗ запатентовал дизайн кроссовера Т-134. В январе прошлого года во время визита на завод макет этой модели был продемонстрирован президенту России Владимиру Путину. Британский нефтегазовый гигант BP проведет реорганизацию в июне. На его базе будут сформированы два подразделения по добыче и переработке, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Также отмечается, что листинг в США не является приоритетом для BP. Из-за неожиданно высокого спроса на MacBook Neo Apple планирует увеличить производство ноутбука почти вдвое, до 10 миллионов устройств вместо ожидаемых 5-6 миллионов. Как сообщает издание Frank Media, для этого компании придется заказать у тайваньской TSMC новую партию чипов A18 Pro, что приведет к дополнительным расходам. Изначально Apple использовала для MacBook Neo дефектные версии этих чипов. У них не работало одно из 6 ядер графического процессора. Однако запасы дефектных чипов истощились. Чтобы компенсировать расходы, Apple может отказаться от более дешевой версии ноутбука с накопителем 256 гигабайтов за $600 и оставить только модель на 512 гигабайтов за $800, при этом добавив новые цвета устройства. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский фэшн-рынок перегрет. Предложение превышает спрос, а прибыль драматически сокращается, следует из отчета Fashion Consulting Group. Масштаб закрытия розничных магазинов значительно больше масштаба релокации открытий. Из топ-20 фэшн-брендов лишь 4 компании демонстрируют стабильность прибыли и оборотов. Это Melon Fashion Group, в него входят Zarina, BeFree, Love Republic и Idol, также Lime, Иконика и Фамилия. В этом и прошлом году весь розничный рынок потребтоваров демонстрирует существенное замедление. Рост оборота составил 2,5%. Однако Fashion показал более высокую устойчивость. Там этот показатель достиг 6% при снижении продаж на 8%. Весь рост оборота происходит в основном за счет повышения цен, говорит гендиректор Fashion Consulting Group Анна Липса Клеймонс.
18: У компании зафиксирован существенный разрыв между показателями выручки и прибыли. Если у 3/4 топ-лидеров рынка оборот сохраняется или даже растет, но при этом больше, чем половина компаний, прибыль сокращается. Перенасыщенность предложения сформировалась за счет того, что после 2022 года произошел ускоренный рост предложения, который значительно превысил объем реального ухода бренда в 2022 году. И в итоге к 2026 году около трети стартовавших проектов уже закрыты. Доходы населения с 2021 года по 2025 выросли на 30%. Но при этом рост обязательных трат, это товары первой необходимости и услуги первой необходимости оказались выше. Поэтому, несмотря на рост доходов, располагаемый доход, то, что люди могут потратить на одежду после обязательных трат, сократился. Доля одежды и обуви в потребительской корзине снизилась до 7%. И за 10 лет это сократилось. Сокращение фактически на треть. Это также связано с тем, что люди в принципе стали больше ориентированы на здоровье, на впечатление, отдых, уход за собой и менее ориентированы на траты на одежду или на какие-то материальные ценности. На рынке усиливается давление маркетплейсов. Фактически до 2/3 покупок в нижнем сегменте сегодня переходится уже на онлайн-платформы.
1: Анна Липса Клеймонс, гендиректор Fashion Consulting Group. Исследование отечественного фэшн-рынка отражает процессы, происходящие в относительно крупных и средних компаниях. У малого и микробизнеса, связанного с производством и продажей одежды, дела идут значительно хуже, но он не попадает в статистику, отмечает основатель Института развития индустрии моды Bain Open, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИО УВШЭ Алексей Баженов.
19: Одновременно 10 тысяч закрылось компании, 250 фабрик закрылось в Краснодаре, 10 тысяч человек перестали покупать клеевые или фурнитуру там у каких-то бизнесов. Самое классное, что на следующий год будет еще хуже. Очень-очень сильно снижается платежеспособность, повышаются налоги, маркетплейсы выдерживают свой интерес. То есть через 2 года 80% продаж будет, возможно, в онлайне. То есть маркетплейсы еще больше растут. И они растут во многом за счет того, что уничтожаются малый бизнес, встраивают напрямую продажи в Китае, в Киргизию, вытесняют своих селлеров. И это, в принципе, приведет к тому, что за следующий год еще 10 тысяч закрытий будет.
1: Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Bain Open. В исследовании Fashion Consulting Group упоминается, что фэшн в ценовом сегменте ниже среднего вынужден больше всего сокращать число офлайн-магазинов, поскольку их покупатели перетекают в онлайн. Шереметьево начал тестовую эксплуатацию системы идентификации пассажиров по биометрии. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, после снятия ряда ограничений запуска комплекса в промышленную эксплуатацию, пассажиры смогут проходить предполетные процедуры при регистрации на рейс. Это можно будет сделать на входе в чистую зону для предполетного досмотра и при посадке в самолет без предъявления паспорта и посадочного талона. Сдать биометрию можно будет непосредственно в аэропорту, процедура займет не более 10 минут. Что это может дать пассажирам, говорит главный редактор портала Frequent Flyers.ru Илья Шатилин.
20: Пассажирам это даст в первую очередь сокращение очередей на предполетном досмотре и больше удобства, потому что не нужно будет доставать паспорта и посадочные талоны перед прохождением предполетного досмотра и посадки на борт. Все это будет происходить, в принципе, быстрее. Ну, теоретически, потому что, естественно, далеко не все этим будут пользоваться. Кроме того, это дает увеличение уровня безопасности, потому что по поддельным документам уже пройти, например, будет невозможно. Плюс важно понимать, что это будет работать пока только между Москвой и Питером на рейсах Аэрофлота и авиакомпании «Россия».
1: Илья Шатилин, главный редактор портала Frequent Flyers.ru, также сообщает, что этим летом станет доступна оплата по биометрии на первом, втором и четвертом московских центральных диаметрах, а до конца 2026 года оплата по биометрии появится на МЦД-3 и в наземном транспорте, пообещали в мэрии столицы. Новый день снижения на российском фондовом рынке. В четверг индекс Мосбиржи просел на 0,7%. При этом нефтяные цены вечером вернулись к небольшому росту на фоне новостей о переговорах США и Ирана. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов.
21: В четверг российский рынок акций продолжил снижение. Индекс московской биржи опустился на 0,7%. Закрытие основной торговой сессии 2615 пунктов. По-прежнему, как говорят на рынке, нету идей на покупку. Но отчасти, наверное, состояние рынка акций можно объяснить и данными московской биржи. Правда, это данные по частным инвесторам, но принесли они в апреле на биржу примерно 350 миллиардов рублей. Из этого лишь 45 миллиардов вложили частные инвесторы в акции и 265 миллиардов облигаций. То есть практически в 6 раз вкладывали инвесторы в апреле в акции меньше, чем в облигации. Ну и 37 миллиардов рублей фонды. Ну, отчасти я бы вот этим объяснил, то, что сейчас, ну, нету интереса, как мы видим, во всяком случае, у частных инвесторов к рынку акций. Все больше интересуются облигациями, но это и понятно. Все-таки рынок дальше ждет снижения ставки Банком России. Ну, рубль нейтрально отторговался в четверг. Во всяком случае, курс китайской валюты практически не изменился. Закрытие 10 рублей 95 копеек. Доллар США по-прежнему торгуется ниже 75 рублей. Но здесь стоит напомнить, что с 8 мая Минфин будет покупать валюту в рамках бюджетного правила, хотя крайне низкие объемы. Пока, во всяком случае, то, что было заявлено, с 8 мая по 4 июня объем операций Минфина составит 5 миллиардов 800 миллионов рублей в день. Ну, а если учитывать операции Банка России, то Банк России будет покупать валюту всего лишь на 1 миллиард 180 миллионов. Цены на нефть падали практически весь четверг, но уже в американскую торговую сессию наблюдается отскок, и смесь Brent вновь вернулась выше $100 за баррель. Но здесь рынок накануне, конечно, был взбудоражен с различными сообщениями относительно того, что все-таки переговорщики из США говорили и считают то, что приближаются они к согласованию с Ираном меморандума о взаимопонимании. Но вот сегодня появилась информация, то, что Иран пока не дал ответ Вашингтону на предложение по поводу урегулирования.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. На связи.
5: Изобретателем принципа пейджинговой связи принято считать американца Шермана Амсдена, который еще в 1924 году основал телефонную службу врачей. Дозвониться доктору всегда было проблемой, а вот оставить сообщение, чтобы врач перезвонил, когда его услышат, стало, наконец, возможно с компанией Амдсена. Бизнес Шермана пошел в гору, когда преимущества пейджинговой технологии оценили пожарные, ремонтники и детективные агентства. Эту концепцию применила и компания Motorola, когда в 1959 году выпустила первое устройство под названием Pager. Оно было без экрана, не сохраняло текстов, просто издавало сигнал, когда приходило сообщение. Расцвет пейджинговой связи в мире пришелся на 90-е. Но до сих пор некоторые экстренные службы используют пейджеры для срочной связи. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Другим наука. С Сергеем Корзуном.
0: Финское слово «сису» иногда называют секретом финского счастья. Используют без перевода в других языках как символ внутренней силы, стойкости и упорства. «Сису», по словам исследовательницы Эмилии Лахти, начинается там, где, казалось бы, заканчиваются терпение и сила. Это как будто второе дыхание, которое открывается, когда разум советует сдаться. Многозначность и неполная определенность понятия «сису» привели к тому, что наука оперирует им не слишком охотно и иногда считает просто культурно окрашенным финским идеалом действия в тяжелые моменты. Есть даже предположение, что это идеологическая установка. В истории финской культуры слово «сису» часто использовали для обозначения упертости. Лишь в 20 веке оно начало приобретать современный высокий статус выдержки и стойкости в спорте, в сражениях и в преодолении климатических и жизненных невзгод. «Сису» как психологический потенциал силы был впервые представлен на 3-м Всемирном конгрессе по позитивной психологии в 2013 году. А в исследовании с финскими менеджерами во время пандемии было показано, что «сису» помогает бороться с кризисом, хотя при чрезмерном использовании полезный его эффект ослабевает. Иногда в понятие «сису» включают и немногословие финнов. Автор большой книги про это явление Йоанна Ньюланд пишет: «Мы не чувствуем неловкости от паузы в разговоре и не стремимся ее заполнять этикетной фразой. А еще мы обычно говорим то, что думаем, и иногда это выглядит почти как грубость, но финнам так легче». «Сису» становится популярным в Финляндии мужским именем. В 2015 году его включили в финский календарь именин, а его носители насчитывают уже несколько тысяч.
5: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в честь 81-й годовщины Победы вступило в силу. Оно действует с полуночи 8 мая до 10 мая. В этот период российские войска в зоне СВО полностью прекращают боевые действия. Также приостанавливаются удары ракетными войсками, артиллерией, высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВСУ и военной инфраструктуре. В Кремле ранее заявляли, что в случае попыток срыва перемирия со стороны Киева Россия даст ответ. Подготовленный Россией и Китаем проект резолюции Совета безопасности ООН по Ирану остается на рассмотрении. Об этом сообщили «Известиям» в постпредстве России при ООН. Москва выступает за немедленное прекращение насилия и политико-дипломатическое урегулирование между США и Ираном. В российской миссии также подчеркнули, что свобода судоходства в Персидском заливе может быть восстановлена только после прекращения конфликта. Кроме того, Россия раскритиковала американо-бахрейнский проект резолюции, назвав его несбалансированным. Германия перерождается в нечто опасное для России. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, представитель Германии на площадке ОБСЕ поставила под сомнение существование советского народа как единого целого и заявила, что разговоры о геноциде – это политическая конструкция. Полянский отметил, что подобные заявления свидетельствуют о серьезных изменениях в политическом подходе Берлина и требуют повышенного внимания со стороны России.
3: В Израиле зарегистрировали первый случай заражения хантавирусом. Об этом сообщает Коммерсант. Предположительно, пациент заразился в Восточной Европе. Его состояние оценивается как стабильное. Медики уточняют, что выявленный европейский штамм передается только от грызунов человеку. Ранняя вспышка хантавируса произошла на одном из круизных лайнеров. Там были выявлены 7 случаев заражения. 3 человека погибли. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Росимущество начинает приватизацию изъятых у бизнесмена Струкова активов Южуралзолота. Сбор заявок продлится с 8 по 15 мая. Начальная цена 162 миллиарда рублей. Претендентам необходимо внести задаток в 20%. Много ли желающих и насколько адекватна цена? Эксперимент с трудовыми мигрантами. МВД предлагает с 27 года заменить свободную работу по патенту централизованным завозом узких специалистов под конкретные задачи. МВД считает, что это наведет порядок в контроле за приезжими и принесет дополнительные деньги в бюджет. Так ли это и как может работать? И Краснодарский крайсуд подтвердил решение о сносе коттеджного поселка Буревестник в Ольгинке на побережье Черного моря. Владельцев 65 участков суд лишил недвижимости без компенсаций, несмотря на добросовестность приобретения и истечение сроков давности. Как так и что собираются делать жители? Подробности на Бизнес ФМ. Росимущество начинает приватизацию Южуралзолота. Аукцион по продаже принадлежащих государству активов ЮГК стартует 8 мая. Начальная цена 162 миллиарда рублей. Претендентам необходимо внести задаток в размере 20%, то есть почти 32,5 миллиарда рублей. Сбор заявок продлится до 15 мая. Итоги подведут через 3 дня. Чтобы аукцион признали состоявшимся, достаточно участия одного покупателя. Росимущество получило контрольный пакет одного из крупнейших российских золотодобытчиков летом прошлого года. Тогда суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Константина Струкова в ЮГК. Прокуроры утверждали, что основатель компании нарушил запрет на совмещение бизнеса и госслужбы. На тот момент Струков был депутатом Заксобрания Челябинской области. Он пытался обжаловать решение, но безуспешно. Сможет ли государство выручить 162 миллиарда рублей от продажи Южуралзолота? Мнение директора по работе с состоятельными клиентами ПКС «Мир инвестиций» Тимура Хайрулина.
6: Цена выглядит разумной, то есть она не слишком высока, чтобы распугать потенциальных покупателей, но и позволит Росимуществу заработать, потому что, в принципе, она примерно на 20% выше текущих рыночных котировок. Если говорить о круге претендентов, то основным претендентом ранее называлась группа ГМК, другой потенциальный претендент Газпромбанк, у которого уже есть миноритарная доля в капитале ЮГК. Также, в принципе, изъявляли желание определенные казахстанские бизнес структуры. И с гораздо меньшей вероятностью, но возможен интерес Алроса, которая заявляла об интересе к золотодобывающему бизнесу и о стремлении диверсифицироваться из алмазов. Здесь у нас нету точной информации, почему Росимущество выбрало такие даты и, в принципе, объем задатка такой большой. То есть конспирологи могли бы сказать, что есть договоренность с потенциальным покупателем. К тому же одним из условий аукциона является то, что даже если один участник состоится. То есть, ну, доказательств у нас, естественно, нету. Но если аукцион не состоится, то, по всей видимости, будет новый аукцион, и там будет, возможно, новая цена, и тогда, возможно, круг участников будет шире.
1: Тимур Хайрулин, БКС «Мир инвестиций». Холдинг «Селигдар» не планирует принимать участие в аукционе по продаже ЮГК, передает ТАСС. Горная металлургическая компания «Ареала», бывшая «Хайленд Голд», также заявила, что не претендует на покупку золотодобытчика. Над трудовыми мигрантами проведут эксперимент. Вместо свободной работы по патенту будет централизованный завоз узких специалистов под конкретные задачи. Параметры эксперимента на 27-30 годы представила МВД. Смещение фокуса трудовой миграции, уверены в ведомстве, наведет порядок в обеспечении контроля за приезжими и принесет дополнительные деньги в бюджет. Как это будет работать, разбирался Евгений Перечук.
22: Согласно проекту МВД, эксперимент по оргнабору в Россию мигрантов начнется уже через 2 года. И за 4 следующих года в страну прибудут более 1,5 миллиона человек, 2/3 из безвизовых. безвизовых стран. Предполагается, что до конца 2026 года заработает отдельный реестр. Работодатели будут оставлять в нем заявки, а МВД организует подбор зарубежных специалистов. Таким образом, механизм с патентами, когда мигрант сам приезжает и сам оплачивает право на работу, будет заменен. Расходами на инфраструктуру займется неназванный коммерческий партнер. Его пока не определили. Известно, что он будет делать. Это обслуживать весь целевой набор иностранных работников. Чтобы внедрить новый механизм, предстоит принять сразу 4 законопроекта – в трудовой, налоговый и бюджетный кодексы. Главная цель – восполнить дефицит рабочих рук, в том числе узкими специалистами, но не допустить долгосрочной интеграции приезжих в российское общество, говорит юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
7: Хотят выстроить, чтобы иностранцы были подконтрольны. Если работали, то работали. Если учатся, то учатся. Они находились здесь законно. Все находились по месту регистрации, по месту пребывания, по месту сна и отдыха. Мы живем по прописке, работаем, платим налоги, все социальные взносы и пособия. То же самое хотят применить к иностранцам. Будет вектор развития точно ужесточаться, и все будут оцифровывать. По кадровому голоду будут сотрудничать со странами СНГ, чтобы целенаправленно определенных узких специалистов приглашать на работу в Россию. Не на граждан определенных государств. Цель — приглашать специалистов, высококвалифицированных, востребованных для того, чтобы утолить кадровый голод.
22: Сейчас путь мигранта выглядит так: прибытие в Россию, оформление патента и разрешение на работу в миграционном центре, решение вопроса с проживанием, в перспективе получение ВНЖ и дальнейший переезд с семьей. Через 5 лет, если все проекты МВД примут, путь будет выглядеть совсем по-другому. Еще до приезда потребуется регистрация в Мигрант ID и RU-ID. Никаких патентов не будет. Нужно будет заявиться в некий аналог биржи труда, дождаться одобрения заявки от МВД, пройти проверки, получить идентификационную карту, заехать в страну по целевой программе, имея возможность работать только с определенным кругом обязанностей и в конкретном месте. По приезде необходимо будет пройти ряд медицинских освидетельствований, включая биометрию и геномную регистрацию, для чего создадут миграционные хабы. И все это только на 3-летний срок, по срочному трудовому договору, потом повтори сначала. При этом не будет никаких семей, ВНЖ и разрешений на временное проживание. Поедут ли на таких условиях мигранты? Мнение эксперта по вопросам миграции Вадима Кожаного.
8: В основном сейчас мигранты едут уже по инерции. Небольшие ограничения, усложнения. Возможно, огорчат кого-то. Основная масса мигрантов, которые ездят к нам годами, будут ездить, пока не будет уже совсем серьезных ограничений, и их вообще перестанут пускать. Вид на жительство — это не такой массовый статус миграционный. Все равно основная масса мигрантов приезжает, не имея статуса, оформляет патент и работает. И для них этот вид на жительство, он что был, что не было. То есть они работают все равно по патенту, либо по трудовому договору, если они из стран ЕАЭС. Вот и Минтруда не пересматривается. Вот у нас может приехать из дальнего зарубежья 250 тысяч человек. Они как 5 лет назад приезжали, так и сейчас приезжают. Поэтому даже если, не знаю, 5 миллионов граждан Индии выстроятся где-то там, что они готовы ехать в Россию, пока Минтруд не пересмотрит квоту, но их все равно сюда не пустят. А граждане из безвизовых стран рассадятся, приезжают, достают из кармана денежку, едут в Сахару, оформляют патент и после этого выходят на работу. И они никак не ограничены. Их может приехать сколь угодно много, столько, сколько захотят.
22: В проекте МВД указано, что бюджет России за время эксперимента с мигрантами пополнится на 13,5 миллиардов рублей. Вот только создание реестра и прочей сопутствующей инфраструктуры, по оценкам экспертов, обойдется в 200 миллиардов. Деньги будут отбивать за счет работодателей и работников. Компании заплатят госпошлину за оставление заявки и за включение в реестр – 15 тысяч рублей. С физлиц будут собирать по 1000, а мигранты заплатят налог на доходы. Базовый платеж составит 1200 рублей в месяц. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
10: День Победы с отменами и вынужденными ограничениями. Как пройдет праздник в разных городах России, об этом Диана Чубанова.
23: Празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится в этом году в несколько усеченном формате. Риски из-за налетов БПЛА внесли свои коррективы в планы региональных и городских властей. Парады за 2 дня до праздника отменили в Перми, Ижевске, Воронеже, Нижнем Новгороде по соображениям безопасности. В Санкт-Петербурге акцию «Бессмертный полк» и парад проведут, но в условиях жестких перекрытий Невского проспекта и выходящих к нему улиц и переулков. Досмотр тоже будет серьезный, рассказал редактор интернет-газеты «Нева Тудей» Сергей Корунный.
9: Официально анонсировано проведение парада на Дворцовой площади в 10 часов утра, но будет сокращенный. Пройдут только колонны войсковые, парада техники не будет. Также сокращено количество гостей. Если раньше площадь перекрывали 8-9 часов утра, то в этот раз ее перекроют буквально с ночи. Дойти туда близко никому, скорее всего, не удастся, кроме тех, кто приглашен. После парада ожидается шествие бессмертного полка. Бессмертный полк стартует в 12:30 в другом конце Невского проспекта. Невский проспект будет фактически полностью перекрыт. Ограждения будут установлены не на границе тротуара и проезжей части, а буквально рядом с фасадами домов. Будет создано несколько коридоров, но в целом это перекроет полностью центр города. Всех участников будет строго досматривать. Разделение идет: отдельные входы для прессы, отдельные входы для участников. Достаточно сильное ограничение ввели на то, что можно с собой брать. Запрещено брать, например, любые бутылки с водой, жидкостями, пауэрбанки. Запрещена любая символика политических партий, флаги других стран. Состоится в 22 часа салют артиллерийский рядом с Петропавловской крепостью.
23: Парад Победы не стали отменять также в Краснодаре и Новороссийске. Регион в последнее время часто оказывался под атаками, поэтому парад в портовом городе Герои пройдет без зрителей. Губернатор заявил, что меры безопасности приняты. В соседних Крыму и Севастополе парад отменили, рассказал крымский журналист, блогер, общественный деятель Александр Горный.
11: Пройдут мероприятия, которые позволят почтить память героев. Принято решение не проводить торжественных парадов, в том числе в Феодосии, в Керчи, так как мы сейчас видим довольно много атак на Крым последние дни. В Джанкое погибло 5 человек. Понятно, что определенные риски. Мы видим, как перекрывается Крымский мост. Буквально недавно он перекрывался на 7 часов. Была атака беспилотников морских, где погибли в бою наши военнослужащие. Что касается каких-либо ограничений, на данный момент не замечаю. Стационарные и мобильные интернеты работают довольно-таки спокойно и устойчиво, но возможно, что на 9 мая мы увидим какие-то ограничения, хотя об этом нам ничего не сообщали. Есть места, где мобильный интернет пропадает, там, где лоцируются военные или находятся очень важные инфраструктурные объекты. И в Севастополе ситуация аналогичная, все относятся к этому с пониманием.
23: Военный парад в Екатеринбурге пройдет, как обычно, в 10:00 на площади 1905 года, однако он впервые за последние годы продлится всего полчаса. Техники на нем тоже не будет, зато бессмертный полк состоится, что называется, офлайн. Празднования изменились по масштабу и в Челябинске, рассказал главный редактор «Бизнес-ФМ Челябинск» Андрей Фролов.
12: У нас состоится традиционное возложение цветов к вечному огню. Здесь все без изменений. А вот что касается парада, это называется построение, у нас он будет сокращен. И самое главное, на что обычно любили смотреть горожане, это прохождение военной техники, вот этого не будет. Будет именно построение, это сокращается, не будет определенных колонн. Затем планируются концерты, они состоятся, и будет то, что все привыкли называть салютом. На самом деле это, конечно же, у нас не салют, а праздничный фейерверк. Вот он вроде бы тоже состоится в 10 часов вечера. Бессмертный полк в стране проводится онлайн. И у нас до 6 мая нужно было обязательно зарегистрироваться.
23: Самым первым День Победы встретит Владивосток. Там тоже планируют парад и много других праздничных мероприятий. Аналогично и в самом западном городе страны – Калининграде. В Москве парад Победы отменять не стали, но колонн военной техники не будет. Только пешие колонны и авиация. В столицу России приезжают президенты Белоруссии, Абхазии и Лаоса, верховный правитель Малайзии, делегация Республики Сербской и премьер Словакии. В Кремле сказали, что не рассылали приглашений. Иностранные гости посетят Москву по своей инициативе. После парада лидеры стран и республик по традиции возложат цветы к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Александровский сад на это время, как обычно, закроют. И никаких салютов. Бессмертный полк только онлайн. Но будут концерты и мероприятия в парках, на улицах, акции памяти у многочисленных памятников Победе, которые есть в каждом районе Москвы. Все это в условиях отключения интернета, даже сайтов из белого списка. О том, что нужно взять с собой на праздничные прогулки наличные деньги, москвичей много раз предупредили. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Проштрафились.
13: В 2014 году в Бразилии началось рядовое, казалось бы, расследование об отмывании денег на мойках машин. А закончилось оно крупнейшим коррупционным скандалом в Латинской Америке. Президенты нескольких стран ушли в отставку. Против многих политиков и бизнесменов возбудили уголовные дела. А строительную компанию «Одебрехт», до которой следователи добрались через цепочку связанных дел, обвинили в международной коррупции. За 15 лет компания заплатила 800 миллионов долларов взяток, которые пошли на получение более сотни контрактов в 12 странах. В «Одебрехте» существовал специальный отдел, который занимался исключительно распределением денег на подкуп чиновников. Компания признала вину и согласилась выплатить штраф в 3,5 миллиарда долларов.
14: Проштрафились. Истории самых крупных взысканий на Бизнес FM.
15: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
16: У микрофона Сардар Уликулиев. Пространство для снижения ключевой ставки есть, но нужно учитывать возросшую неопределенность и проинфляционные риски. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки по итогам апрельского заседания Совета директоров Центробанка. Банк России отмечает, что у участников обсуждения апрельского решения сложился широкий консенсус за снижение ключевой ставки именно на 50 базисных пунктов. В марте-апреле этого года у россиян вырос спрос на наличные деньги, что может быть вызвано в том числе адаптацией к налоговым изменениям. Об этом говорится в резюме регулятора по итогам обсуждения ключевой ставки. Еще один фактор, который мог повлиять на рост спроса – временные перебои с интернетом и стремление населения иметь запас средств оплаты, не зависящий от работы цифровой инфраструктуры. Кибератаки с использованием искусственного интеллекта способны вызвать макроэкономический шок на финансовых рынках. Такое предупреждение содержится в новом сообщении Международного валютного фонда. Могут быть последствия для потребительского доверия, сбои в работе платежных систем, напряженность для ликвидности, а также динамика панических продаж, если одновременно окажутся затронуты многочисленные институты, подчеркивает МВФ. Мировые золотые ETF, Exchange Traded Funds, биржевые инвестиционные фонды в апреле этого года вернулись к закупкам после месяца оттока и прибавили 6 миллиардов 600 миллионов долларов, что соответствует 45,1 тонны золота, посчитал World Gold Council. На конец апреля объем золота в мировых биржевых инвестиционных фондах составил 4137 тонн на 614 миллиардов 900 миллионов долларов, указывает Interfax. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Краснодарский краевой суд подтвердил решение о сносе коттеджного поселка Буревестник в Ольгинке на побережье Черного моря. Владельцев 65 участков суд лишил недвижимости без компенсации, несмотря на истечение сроков давности и добросовестность приобретения. Жители поселка намерены обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях. Тему продолжит обозреватель Бизнес FM Краснодар Георгий Нататца.
24: Краевой суд оставил в силе решение Туапсинского районного суда об изъятии земель и сносе построек в поселке Буревестник. Как сообщает издание «Коммерсант», по утверждению прокуратуры, участки были незаконно переведены в жилую зону и проданы. Среди ответчиков оказалась семья скандально известной экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Несмотря на то, что сделки прошли более 10 лет назад, а Росреестр зарегистрировал права на коттеджи, надзорное ведомство настаивает на своем. Местные жители уверены, что причиной стало многолетняя тяжба, связанная с соседним санаторием, рассказал собственник жилья в Буревестнике Андрей Голондарев.
25: Еще в 2020 году возник спор с расположенным поблизости санаторием «Зеленая долина» по поводу запрета на проход по подземному переходу к морской линии. Если на протяжении 15 лет жители кооператива беспрепятственно ходили по подземному переходу, как и посетители санатория, то в 2020 году вновь назначенный директор санатория запретил проход нашим жителям. Районный суд Туапсинский стал на нашу сторону, но впоследствии впоследствии краевой суд это решение отменил. В 24-м году судилась администрация Новомихайловского городского поселения, вот этого санатория «Зеленая долина». Суд первой инстанции и второй вынес решение в пользу администрации Новомихайловки. И вот после этого, когда это решение вступило в силу, буквально через неделю у нас начались очень серьезные неприятности. Сначала иск подала администрация Туапсинского района о сносе коттеджей. А через 4 месяца уже подала иск Туапсинская межрайонная прокуратура о сносе всех строений в нашем кооперативе, это порядка 60 строений капитальных, и изъятии всех земельных участков. Мы считаем, что эти действия незаконные, но, к сожалению, Туапсинский районный суд нас не услышал и краевой суд.
24: Как установил суд, изначально участки выбыли из государственной собственности незаконно. Распоряжаться ими вправе только край, а не муниципалитет. При этом деньги за землю в 2007 году поступили на счет Департамента имущественных отношений Краснодарского края. Однако прокуратура заявила о неосведомленности краевых властей, и этот довод был принят. Более того, судья Вороненко единолично фактически отменил решение 4 судей этого же суда, легализовавших постройки ранее, и возложил на граждан обязанность снести коттеджи за свой счет. Житель коттеджного поселка Буревестник Олег Честных рассказал о разбирательстве с соседним санаторием.
0: Участок мы приобрели в 2011 году. Перед этим мы проверили все. Заказали кадастровые выписки. Предыдущий собственник показал нам документы, как выделялась земля. Все документы были заверены живыми печатями. Были предоставлены нам расчеты администрации по стоимости земли. И он показал, что он оплатил эти суммы в администрацию. Никаких претензий к нам ни со стороны администрации, ни из прокурорских работников не было. До первых скандалов с санаторием «Зеленая долина». «Зеленая долина» опустилась из-за того, что своих сотрудников заставляли писать жалобы, что у нас неправильно стоят мусорные баки, неправильный въезд. Всяческие службы начали приходить. Затем мы начали побеждать. На нашу сторону стала прокуратура и администрация. Потом руководство «Зеленой долины» решили этот вопрос. Вопрос Генеральной прокуратуры, и прокуратура наша краевая переобулась и заставила администрацию забрать сервитуты, те, которые уже вступили в силу.
24: Ранее в Архизе прошло похожее дело. Армавирский городской суд обратил в доход государства 25 земельных участков и объекты недвижимости в поселке Архиз, признав их коррупционно нажитыми. Бывшие глава и замглавы архизского сельского поселения подделали документы на государственные 6 гектаров в предгорьях Кавказа, после чего участки неоднократно перепродавались по фиктивным сделкам. Теперь, по всей видимости, настала очередь поселка Буревестник, жители которого готовы дойти до вершины.

0: аналогичны другим подобным исследованиям. Например, в декабре прошлого года Investors Observer опросил более 1000 американских инвесторов с портфелями на сумму не менее $500,000. Почти 2/3 из них ответили, что не пользуются ИИ для финансовых консультаций. Аналогичный результат и у Альфа-банка. И в целом это довольно ожидаемо. Искусственный интеллект склонен к так называемым галлюцинациям, когда он просто придумывает какую-либо информацию и ссылается на несуществующий источник. Подпускать такое к деньгам не очень хочется. К тому же, состоятельные инвесторы – это зачастую люди возраста 40-45+, привыкшие к старым правилам игры на рынке. И это тоже можно понять. Комментирует руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
1: Как вариант второго мнения, наверное, это история хорошая. Как мнение, на основании которого можно принимать какие-то финансовые решения или, наверное, любые другие, наверное, это не очень хорошая история, просто потому что искусственный интеллект оперирует какими-то открытыми данными, эти данные могут быть некорректными, устаревшими. Наверное, наиболее правильная позиция – это когда у тебя есть собственное решение, и ты хочешь его проверить, используя искусственный интеллект или даже несколько систем, чтобы посмотреть их ход рассуждения и конечный результат. То есть искусственный интеллект, скорее, даже при правильной постановке задачи, это история про проверку, а не про какое-то итоговое принятие решения.
0: Однако, даже если допустить, что искусственный интеллект работает безупречно, вряд ли бы инвестфонды признали, что это хороший инструмент. Конфликт интересов. Еще примечательно, что среди обычных, розничных инвесторов ситуация почти зеркальная. Согласно апрельскому исследованию investing.com, чуть меньше 2/3 розничных инвесторов используют искусственный интеллект для принятия решений. Большая часть с помощью ИИ-инструментов собирает данные и выбирает акции, куда инвестировать, а чуть меньше 5% опрошенных используют ИИ в автоматизации своих торгов. И даже несмотря на то, что розничные инвесторы к ИИ относятся лучше, они ему все равно не доверяют. Его используют в основном для первичной обработки информации. Затем все перепроверяют в других источниках лично. Сейчас на рынке активно работают алгоритмы, и это не только искусственный интеллект. Они делают суждения на основе математики, паттернов и прочего. Но инвестиции – это не только цифры. В расчет нужно брать и политические риски, психологию и целый ряд других нюансов, продолжает независимый эксперт Алена Николаева.
2: В стабильной среде, предсказуемых историях ИИ может работать достаточно неплохо. Но обычный рынок ломает все это представление, и здесь нужно быть готовым держать руку на пульсе и принимать сложные решения в очень неподходящий момент. Но отмечу, что, конечно, эксперименты с управлением капиталом с помощью искусственного интеллекта сейчас активно идут. И некоторые результаты действительно впечатляют. Уже сейчас мы видим, что ИИ может очень интересно находить идеи. Но один момент — найти идею, а второй момент – это управлять риском. И здесь очень большая разница.
0: Ранее ведомости сообщали, что почти четверть трудоспособного населения в России регулярно используют боты на основе ИИ. По сравнению с 2024 годом показатель вырос на 7%. Похожая картина и в других странах мира, в частности, в Штатах. Россия не отстает по внедрению ИИ в разные сферы жизни. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Business FM.
3: Брюссель хочет, чтобы Норвегия сократила сотрудничество с Россией по вылову трески. Об этом пишет Financial Times. Еврокомиссар по вопросам рыболовства Костас Кадис заявил газете, что российско-норвежское соглашение повышает риски безопасности для Европы и обвинил Россию в шпионаже. При этом сотрудничество в Баренцевом море, отмечает газета, крайне выгодно как Норвегии, так и России, комментирует руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
4: Ни Россия, ни Норвегия не заинтересованы в разрыве этих отношений и сломе вообще механизма управления к общим рыбопромысловым запасам, которые нерестится в Норвегии. Потом эта треска движется к нам, у нас нагуливается, взрослеет, потом возвращается обратно. Поэтому кто бы что там не заявлял, кто бы что не хотел, эти люди просто не понимают, о чем говорят. И я надеюсь, что все-таки все сохранится. И даже в эти последние годы мы проводим заседание смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству, утверждаем лимиты коммерческого вылова, обмениваемся научными данными. Сотрудничество между двумя странами пережило две мировых войны. Я думаю, и эти вот времена также переживет. Если по чьей-то вине все будет разломано, то в конце концов пострадает природа, мы лишимся трески и пикши, и пострадает, кстати говоря, и рынок Евросоюза.
3: Валентин Балашов, руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Норвегии и Москва, заключили соглашение о ловле рыбы в Баренцевом море еще в 1975 году.
5: Сумма технологий с Денисом Самсоновым. обсудили с моим искусственным интеллектом состояние дел на рынке труда.

0: сошлись в оценках. Существует большая проблема, общая для всех развитых стран. Искусственный интеллект, которым пользуются и соискатели, и наниматели. Создаются новые вакансии, пишутся и рассылаются резюме, эти резюме оцениваются, все это с минимальным участием человека. Вероятность того, что два неискусственных разума обсудят позицию, снижается. Итогом мер и контрмер становится то, что на встречу, если она происходит, приходят не самые подходящие друг другу люди. Чуткие к качеству совпадения вакансия кандидат, позиции в области высоких технологий, возвращаются на доски объявлений, специализированные чаты и конференции. Проект HiRefineMe – агрегатор таких объявлений с поддерживающими функциями искусственного интеллекта для соискателей, интересен и сам по себе, и как симптом. Маркер общей ситуации на рынке. Если верить маркетинговой легенде, опытный программист Игорь Алентьев, потеряв работу, вместо того, чтобы искать новую, в одно лицо написал сервис, который помогает в поиске таким же, как он. HiRefine агрегирует данные о вакансиях и, подключая искусственный интеллект, помогает соискателю выбрать наиболее подходящую. Нехитрый и в этом его сила. Дизайн одновременно напоминает доски объявлений и немного сайты знакомств. Показалось интересным, что сейчас сервис бесплатно оказывает услуги работодателям, которые могут разместить неограниченное число вакансий, но предлагают платную подписку с дополнительными функциями кандидатам. Для меня это сигнал о том, что баланс сил на рынке труда изменился. Теперь это рынок покупателя. Уроки из этой истории. Толковый программист с искусственным интеллектом может в одиночку создавать и запускать заметные проекты, а HR-менеджерам пора пересматривать стратегии поиска, пока за них это не сделали другие.
1: Сумма технологий на Бизнес-ФМ.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сардар Авликулеев. Все стороны трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта осознают, что нужно делать, чтобы достичь важного шага в урегулировании, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Об этом передает ТАСС. По словам Ушакова, российская сторона использовала все возможности для убеждения команды Киева в необходимости принятия подобного шага, и в настоящий момент все зависит от их политического руководства. Миссия «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе может возобновиться уже на этой неделе, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на оценку Пентагона. По данным издания, Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения в использовании силами США, их баз и воздушного пространства. Власти Швеции освободили из-под стражи гражданина России, капитана танкера Сиоул-1, сообщил в четверг общественный вещатель СВР. Танкер был задержан 13 марта на пути в Россию возле Трелльборга. Судно под флагом Коморского архипелага находится в санкционном списке ЕС. Шакира представила официальную песню предстоящего чемпионата мира по футболу. Композиция называется «Дай, дай». В соавторстве с ней трек исполнен нигерийский музыкант Бурна Бой. Съемка клипа проходила на легендарном бразильском стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро. Ранее Шакира уже записывала песни к первенствам мира в ЮАР и Бразилии в 2010 и 2014 годах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Для белорусов сделали олимпийское послабление. Исполком МОК отменил условия участия для белорусских олимпийцев, введенные в 2022-2023 годах. Для российских спортсменов санкции сохраняются. Почему? Комментарий Георгий Бофт. Инфекция серьезная, но паника вокруг нее опаснее, чем она сама. Так эксперты комментируют информационный фон вокруг хантавируса. Эта тема сейчас одна из главных мировых СМИ. Серьезная вспышка в Аргентине, хотя сам вирус давно и хорошо известен. И российский фэшн-рынок перегрет. Предложение превышает спрос, прибыль падает, магазины закрываются, следует из отчета Fashion Consulting Group. В чем причины? Подробности на Business FM. Для белорусов сделали олимпийское послабление. Исполком МОК отменил условия участия для белорусских олимпийцев, введенные в 2022-2023 годах. Решение распространяется как на индивидуальные, так и на командные соревнования. Ограничение снято потому, что Национальный олимпийский комитет Беларуси по оценке МОК соответствует установленным критериям и требованиям Олимпийской хартии. Для российских спортсменов санкции сохраняются. Что дальше и когда снимут санкции с олимпийцев России? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
5: Решение в отношении белорусских атлетов готовилось минимум полтора года. Стоит напомнить, что в отличие от Олимпийского комитета России, членство которого в МОК приостановлено, и чье дело до сих пор рассматривает юридическая комиссия МОК, белорусский национальный олимпийский комитет из олимпийского движения не исключали. Также за нынешним решением угадывается фигура нового президента МОК Кирсти Ковентри, которая пришла на смену Томасу Баху в 2025 году. Она с самого начала выступала за деполитизацию спорта и постепенное возвращение атлетов из стран, попавших под санкции. Именно под ее влиянием в декабре прошлого года МОК снял ограничения для юниоров из обеих стран, тем самым фактически впервые с 2022 года признав, что принцип коллективного наказания спортсменов за политику государств требует пересмотра. Февральская Олимпиада в Милане прошла с участием 13 российских спортсменов под нейтральным флагом и нескольких белорусов. Тогда же в декабре был снят запрет и на проведение международных соревнований в Беларуси. Для России такой запрет остался. Впрочем, и в отношении Беларуси спортивные федерации сами вправе самостоятельно решать, ехать им туда или нет. Некоторые федерации уже опередили решение МОК и не только в отношении Беларуси. Так, Всемирная федерация водных видов спорта в апреле нынешнего года допустила и белорусов, и россиян к соревнованиям под национальной символикой, но поставив условия прохождения минимум 4 антидопинговых тестов. Дзюдо и самбо сняли все санкции для взрослых спортсменов из обеих стран еще раньше. Президент Международной федерации хоккея на льду Люк Тардив публично говорил, что хотел бы видеть сборные Беларуси и России на международных турнирах как можно скорее, но соответствующее решение пока не принято и даже не готовится. Конечно, главным лоббистом возвращения белорусского спорта на международную арену выступал сам МОК Беларуси во главе с Виктором Лукашенко, настаивая на том, что Национальный комитет никогда не нарушал Олимпийскую хартию. Эту позицию поддерживает и российский министр спорта Михаил Дегтярев, расценивший нынешнее решение как пролог для снятия ограничений с Россией. Украина и ряд западных стран выступали против любых послаблений для Минска, называя Беларусь соучастником вооруженного конфликта, чья территория используется для размещения российских военных объектов. Правда, Европейский олимпийский комитет занимал более осторожную позицию. Еще в конце 2024 года он допустил белорусских юниоров к европейским юношеским олимпийским играм. А УЕФА и вовсе никогда полностью не отстранял белорусские клубы и сборные. Они продолжали участвовать в соревнованиях, хотя и с ограничениями. Домашние матчи предписывалось проводить на нейтральном поле и без зрителей. Противником любых послаблений, несмотря на заявление ее президента, остается и Международная федерация хоккея. В январе она продлила отстранение белорусских и российских сборных на сезон 2026-2027 годов. Тем не менее, российская сторона реагирует на эти новости сдержанно оптимистично. Михаил Дегтярев назвал решение справедливым, обратив внимание на позитивную динамику. Он посчитал, что с начала текущего года российский флаг поднимался более 80 раз на мировых и европейских спортивных мероприятиях в тех дисциплинах, где федерации сами снимали ограничения. 4 года санкций обошлись белорусскому спорту ощутимыми кадровыми потерями. Ряд спортсменов сменил спортивное гражданство, хотя полной статистики в открытом доступе нет. На Олимпийских играх в Токио в 2021 году Беларусь представляли 107 спортсменов в 20 видах спорта, завоевавших 7 медалей. В Париже в 2024 году уже в нейтральном статусе на старт вышли лишь 17 атлетов в 10 видах спорта, и тем не менее они привезли 4 медали. Для сравнения, по последним открытым данным российского Минспорта на август 2023 года 67 российских спортсменов сменили гражданство с 2022 года, а по неофициальным оценкам к настоящему моменту таких уже более 350, с учетом всех, не только олимпийских видов спорта, включая шахматы. Наиболее массовый характер переходы как раз носят в шахматах. Для Беларуси это еще тоже не конец борьбы за возвращение в олимпийское движение. Решение МОК носит рекомендательный характер. Международные федерации автономны и вправе устанавливать устанавливать собственные регламенты. Кстати, и ранее МОК при Томасе Бахе формально не отстранял атлетов, а лишь рекомендовал федерациям вводить ограничения. А те федерации, которые и без того сами уже двигались в сторону послаблений, плавание, дзюдо, волейбол для юниоров, легкая атлетика, теперь получат дополнительное формальное основание для снятия оставшихся барьеров. При этом Беларусь, куда не летают большинство авиакомпаний, по факту остается закрытой для крупных международных турниров под эгидой европейских структур, хотя МОК в декабре формально и снял такой запрет. Ровно так же и УЕФА пока сохраняет свои ограничения. Полноценное возвращение Беларуси, как России, в мировой спорт возможно только после окончания военного конфликта в Украине. И то не сразу.
4: Это был комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Инфекция серьезная, но паника вокруг нее гораздо опаснее, чем она сама. Так эксперты комментируют информационный фон вокруг хантавируса. Эта тема сейчас одна из главных мировых СМИ. Наталья Шашина продолжит.
6: Рекордную вспышку хантавируса зафиксировали в Аргентине, сообщают местные СМИ со ссылкой на Минздрав страны. Уже подтвердили 101 случай с июня 2025 года. Это самый высокий уровень за последние десятилетия. Кстати, ВОЗ и до этого называла Аргентину местом с наивысшей заболеваемостью хантавирусом в регионе. И именно из этой страны отправлялся круизный лайнер «Хондиус», три пассажира которого скончались и еще несколько человек госпитализированы. В мировых СМИ панические заголовки, что 23 пассажира лайнера высадились с него в конце апреля и уже вернулись домой в разные страны. У одного из вернувшихся был подтвержден хантавирус. Оставшихся на борту людей не выпускают на берег. Однако турецкий блогер Рухи Ченет, который сошел с корабля после объявления о первой смерти, произошедшей 11 апреля, заявил BBC, что экипаж опоздал с введением карантинных мер.
7: Все время были вместе, во время завтрака, обеда и ужина. Я говорю о более чем 100 пассажирах. Люди общались, сидели бок о бок. Никаких слухов не ходило, но в тот момент я уже стал переживать за пожилых пассажиров. Я не думал ни о каком вирусе вроде хантавируса, но предполагал, что у первого умершего пассажира могла быть сильная лихорадка. Я не допускал возможности какой-то смертельной болезни вроде этой, но сам старался держаться отдельно, изолироваться.
6: Испания согласилась принять судно на Тенерифе, но, как пишет Independent, решение вызвало протесты местного населения. Я подумал, почему мы? Неопределенность ситуации пугает всех. Это вызывает воспоминания о пандемии COVID-19. Тогда в больнице мы пережили ужасное время, рассказал изданию «Медбрат» местной реанимации. Во Всемирной организации здравоохранения призвали не сравнивать происходящее с началом COVID-19, заявив, что на данном этапе общий риск для здоровья населения остается низким. Об информационной волне вокруг этой инфекции рассуждает медицинский блогер, врач-токсиколог Алексей Водовозов.
8: Информационная волна вокруг этого события гораздо опаснее, чем сама инфекция. Действительно, сейчас ведется эпидоследование. С одной стороны, проблема глобальная, с другой стороны, она находится под контролем. И, к огромному счастью для нас, хантавирусы не передаются воздушно-капельным путем, в отличие от того же ковида. Здесь можно сказать, что СМИ, может быть, даже соскучились по таким поводам информационным, потому что сейчас совершенно другая повестка на первом плане. Пока что мы на сегодня четкую информацию выдать на гора не можем. За счет этого и существуют спекуляции, существуют истерики и прочие вещи, потому что мы, например, пока что не можем сказать, как именно распространялась инфекция внутри. Для вот этого варианта Андес, для него действительно возможен путь передачи от человека к человеку, он описан, он очень редкий, тем не менее он существует. Не воздушно-капельным. Может быть, это некие переносчики. Для хантавирусов нужны переносчики. В наших широтах это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, которая, например, или саратовская, или Саварской области, Поволжье, довольно распространена, и там мыши. И, например, для того, чтобы заболеть, достаточно на дачу приехать, например, после длительного перерыва, и вдохнуть пыль.
6: ВОЗ разделяет хантавирусы на две условные группы в зависимости от географического расположения очага заражения. Например, при штаммах, обитающих в Европе, заражение почти всегда происходит только от грызуна. Правда, так называемый андский вирус, встречающийся в Чили и Аргентине, может распространяться между людьми. В Северной и Южной Америке патогены провоцируют развитие хантавирусного сердечно-легочного синдрома. И все же хантавирусы известны давно. Как отмечают ведомости, в своем обзоре ВОЗ приводит широкий диапазон от 10 тысяч до 100 тысяч случаев заражения в год. Возможно, паника, которая сейчас охватила СМИ, во многом связана не только с недавней пандемией, но и с тем, что эта история могла бы стать сюжетом для фильма, как элитный круизный лайнер превращается в плавучий изолятор. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: И все-таки ландыши.
9: А в родительском комитете Рязанской школы бизнес-фэм заявили, что старшеклассники не будут танцевать на выпускном под стинга. А тем самым родители опровергли сообщения СМИ, в которых утверждалось, что директор школы разрешил ставить номер под песню «Shape of My Heart». Точнее, родители уверяют, что никакого запрета не было изначально, и детям просто рекомендовали отказаться от этого трека из-за его содержания. Иван Медведев подробнее.
10: Все началось с комментария матери одного из школьников или школьницы на странице Рязанского Минобразования. В нем женщина спросила, почему школа вдруг запретила выпускникам танцевать под трек «Shape of my heart». Представители министерства ответили ей, что на уровне ведомства никаких запретов нет, но школа вправе диктовать свои правила на официальных мероприятиях. История попала на страницы федеральных СМИ, и Рязанскому Минобру и школе пришлось комментировать вопрос выбора песни. Бизнес-ФМ в министерстве заявили, цитата,
11: «Министерство образования Рязанской области не вводило и не вводит запретов на использование иностранной музыки в образовательных организациях региона. Появившиеся в СМИ сообщения о подобных ограничениях не соответствуют действительности. Музыкальный репертуар для мероприятий каждая школа определяет самостоятельно, учитывая возраст детей, воспитательные цели и требования законодательства РФ».
10: От имени директора школы Александра Куколь-Яснопольского редакция получила вот такой комментарий.
12: Родительский комитет с детьми выбрал музыку для вальса. Сначала их вдохновила композиция Стинга, но позже большинство родителей решило подумать о русскоязычном варианте, чтобы танец еще лучше вписался в общую атмосферу праздника. Песню заменили на последний вальс из сериала «Ландыши. Вторая весна». Мы поддержали такое решение большинства. 12 из 14 семей были за смену композиции. Каких-либо запретов со стороны школы и от меня лично не было.
10: В СМИ, однако, почему-то появилась новость о том, что директор разрешил школьникам танцевать под Стинга. Но это неправда, как и многое другое, о чем писала пресса последние дни, рассказала Бизнес-ФМ мать одного из выпускников, которая принимала участие в выборе песни. По ее словам, дело было так.
13: У нас класс решил нанять хореографа, которому мы заплатили всего 5 тысяч, не 50, которые пишут в СМИ, не 75 тысяч, а всех людей за 6 занятий. Выбрали они иностранную песню, естественно, это выбирали сами дети. А то, что в песне переводятся слова про карты, про игры, они это, к сожалению, не учли. Они у нас отрепетировали, и потом, когда уже подошли с этим вопросом, что вот мы отрепетировали песню, нам порекомендовали, не могли ли мы сменить, может быть, на какую-то другую, не на русскую, просто то, что в этой песне не совсем приличные слова используются с учетом того, что нашим детям всего по 15 лет.
10: На уточняющий вопрос, кто порекомендовал, женщина ответила, порекомендовали в школе. Мать ребенка, которая написала комментарий с возмущением, с которого все началось, тоже вышла на связь с редакцией чуть раньше, когда история только вышла на федеральный уровень, и поблагодарила за интерес к теме. Но на просьбу прокомментировать развязку не отреагировала. А вот слова припева той самой песни Стинга в кавычках «про карты», которые кому-то в родительском комитете показались неприличными. «Я знаю, что пики – это мечи солдата. Я знаю, что трефы – оружие войны. Я знаю, что бубны – это деньги в этой игре. Но это мне не по сердцу». Тут, пожалуй, тоже без комментариев. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. На связи. Изобретателем принципа пейджинговой связи принято считать американца Шермана Амсдена, который еще в 1924 году основал телефонную службу врачей. Дозвониться доктору всегда было проблемой, а вот оставить сообщение, чтобы врач перезвонил, когда его услышат, стало, наконец, возможно с компанией Амдсена. Бизнес Шермана пошел в гору, когда преимущества пейджинговой технологии оценили пожарные, ремонтники и детективное агентство. Эту концепцию применила и компания Motorola, когда в 1959 году выпустила первое устройство под названием «Пейджер». Оно было без экрана, не сохраняло текстов, просто издавало сигнал, когда приходило сообщение. Расцвет пейджинговой связи в мире пришелся на 90-е. Но до сих пор некоторые экстренные службы используют пейджеры для срочной связи. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Строго по делу. Создатель и президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
14: Ее называют матерью российского ИИ. Потомственный программист, математик, предприниматель и писательница в одном лице. Одна из тем, почему у нас создается много прототипов и мало что выходит в серию. А также, будет ли ИИ писать книги.
1: Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. В пятницу, после 7 вечера. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
2: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
6: Серийное производство кроссовера, дизайн которого недавно запатентовал АвтоВАЗ, пока преждевременно. Речь идет лишь об одной из финализированных дизайн-концепций, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию. Ранее АвтоВАЗ запатентовал дизайн кроссовера Т-134. В январе прошлого года во время визита на завод макет этой модели был продемонстрирован президенту России Владимиру Путину. Британский нефтегазовый гигант BP проведет реорганизацию в июне. На его базе будут сформированы два подразделения по добыче и переработке, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Также отмечается, что листинг в США не является приоритетом для BP. Из-за неожиданно высокого спроса на MacBook Neo Apple планирует увеличить производство ноутбука почти вдвое, до 10 миллионов устройств вместо ожидаемых 5-6 миллионов. Как сообщает издание Frank Media, для этого компании придется заказать у тайваньской TSMC новую партию чипов A18 Pro, что приведет к дополнительным расходам. Изначально Apple использовала для MacBook Neo дефектные версии этих чипов. У них не работало одно из 6 ядер графического процессора. Однако запасы дефектов чипов истощились. Чтобы компенсировать расходы, Apple может отказаться от более дешевой версии ноутбука с накопителем 256 гигабайтов за $600 и оставить только модель на 512 гигабайтов за $800, при этом добавив новые цвета устройства. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
9: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский фэшн-рынок перегрет. Предложение превышает спрос, а прибыль драматически сокращается, следует из отчета Fashion Consulting Group. Масштаб закрытия розничных магазинов значительно больше масштаба релокации открытий. Из топ-20 фэшн-брендов лишь 4 компании демонстрируют стабильность прибыли и оборотов. Это Melon Fashion Group, в него входят Zarina, Be Free, Love Republic и Idol, также Lime, Iconica и Familia. В этом и прошлом году весь розничный рынок потребтоваров демонстрирует существенное замедление. Рост оборотов составил 2,5%. Однако Fashion показал более высокую устойчивость. Там этот показатель достиг 6% при снижении продаж на 8%. Весь рост оборота происходит в основном за счет повышения цен, говорит гендиректор Fashion Consulting Group Анна Липса Клейманс.
15: У компании зафиксирован существенный разрыв между показателями выручки и прибыли. Если у 3/4 топ-лидеров рынка оборот сохраняется или даже растет, но при этом больше, чем половина компаний, прибыль сокращается. Перенасыщенность предложения сформировалась за счет того, что после 2022 года произошел ускоренный рост предложения, который значительно превысил объем реального ухода бренда в 2022 году. И в итоге к 2026 году около трети стартовавших проектов уже закрыты. Доходы населения с 2021 года по 2025 выросли на 30%. Но при этом рост обязательных трат, это товары первой необходимости и услуги первой необходимости оказались выше. Поэтому, несмотря на рост доходов, располагаемый доход, то, что люди могут потратить на одежду после обязательных трат, сократился. Доля одежды и обуви в потребительской корзине снизилась до 7%. И за 10 лет это сокращение фактически на треть. Это также связано с тем, что люди в принципе стали больше ориентированы на здоровье, на впечатление, отдых, уход за собой и менее ориентированы на траты на одежду или на какие-то материальные ценности. На рынке усиливается давление маркетплейсов. Фактически до 2/3 покупок в нижнем сегменте сегодня переходится уже на онлайн-платформы.
9: Анна Липса-Клейманс, гендиректор Fashion Consulting Group. Исследование отечественного фэшн-рынка отражает процессы, происходящие в относительно крупных и средних компаниях. У малого и микробизнеса, связанного с производством и продажей одежды, дела идут значительно хуже, но он не попадает в статистику, отмечает основатель Института развития индустрии моды Bain Open, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИО Вышей Алексей Баженов.
16: Одновременно 10 тысяч закрылось компании, 250 фабрик закрылось в Краснодаре, 10 тысяч человек перестали покупать клеевые или фурнитуры там у каких-то бизнесов. Самое классное, что на следующий год будет еще хуже. Очень-очень сильно снижается платежеспособность, повышаются налоги, маркетплейсы выдерживают свой интерес. То есть через 2 года 80% продаж будет, возможно, в онлайне. То есть маркетплейсы еще больше растут, и они растут во многом за счет того, что уничтожаются. Малый бизнес встраивают напрямую продажи в Китай, в Киргизию, вытесняют своих селлеров. И это, в принципе, приведет к тому, что за следующий год еще 10 тысяч закрытий будет.
9: Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Bain Open. В исследовании Fashion Consulting Group упоминается, что фэшн в ценовом сегменте ниже среднего вынужден больше всего сокращать число офлайн-магазинов, поскольку их покупатели перетекают в онлайн. Новый день снижения на российском фондовом рынке. В четверг индекс Мосбиржи просел на 0,7%. При этом нефтяные цены вечером вернулись к небольшому росту на фоне новостей о переговорах США и Ирана. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов.
17: В четверг российский рынок акций продолжил снижение. Индекс московской биржи опустился на 0,7%. Закрытие основной торговой сессии 2615 пунктов. По-прежнему, как говорят на рынке, нету идей на покупку. Но отчасти, наверное, состояние рынка акций можно объяснить и данными московской биржи. Правда, это данные по частным инвесторам, но принесли они в апреле на биржу примерно 350 миллиардов рублей. Из этого лишь 45 миллиардов вложили частные инвесторы в акции и 265 миллиардов облигаций. То есть практически в 6 раз вкладывали инвесторы в апреле в акции меньше, чем в облигации. Ну и 37 миллиардов рублей фонды. Ну, отчасти я бы вот этим объяснил, то, что сейчас, ну, нету интереса, как мы видим, во всяком случае, у частных инвесторов к рынку акций. Все больше интересуются облигациями, но это и понятно. Все-таки рынок дальше ждет снижения ставки Банком России. Ну, рубль нейтрально отторговался в четверг. Во всяком случае, курс китайской валюты практически не изменился. Закрытие 10 рублей 95 копеек. Доллар США по-прежнему торгуется ниже 75 рублей. Но здесь стоит напомнить, что с 8 мая Минфин будет покупать валюту в рамках бюджетного правила, хотя крайне низкие объемы. Пока, во всяком случае, то, что было заявлено, с 8 мая по 4 июня объем операций Минфина составит 5 миллиардов 800 миллионов рублей в день. Ну, а если учитывать операции Банка России, то Банк России будет покупать валюту всего лишь на 1 миллиард 180 миллионов. Цены на нефть падали практически весь четверг, но уже в американскую торговую сессию наблюдается отскок, и смесь Brent вновь вернулась выше $100 за баррель. Но здесь рынок накануне, конечно, был взбудоражен с различными сообщениями относительно того, что все-таки переговорщики из США говорили и считают то, что приближаются они к согласованию с Ираном меморандума о взаимопонимании. Но вот сегодня появилась информация, то, что Иран пока не дал ответ Вашингтону на предложение по поводу урегулирования.
9: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Фейк ньюс.
18: В 1980 году в газете Washington Post вышла полная трагизма статья «Жизнь Джимми». В ней афроамериканская журналистка Джанет Кук рассказала о темнокожем мальчике, который к своим 8 годам стал законченным героиновым наркоманом. Резонанс был огромным. Неравнодушные люди звонили с требованиями помочь разыскать ребенка, чтобы спасти его. К делу даже подключилась мэрия. Но мальчика не нашли. В следующем году Джанет получила за свою статью Пулитцеровскую премию. Но из-за некоторых несоответствий, которые допустила в своей анкете журналистка, она попала под расследование. Выяснилось, что мальчика Джимми Кук просто выдумала. Начальство давило на нее, требуя историю о детской наркомании, а реального персонажа для статьи она найти не смогла. Премию пришлось вернуть.
2: Fake News. Истории фальшивых новостей. На Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
19: Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Покупатели жилья в московских новостройках этот тост поддержали бы с великим удовольствием, поскольку часто ищут одно, а приобретают в итоге совсем другое. Как гласят результаты исследования ЦИАН, если ориентироваться на поисковые запросы, самые популярные столичные квартиры – двушки и трешки. На них приходится 35% и 25% покупателей. Интереса. Однушки занимают третье место, 22%, студиям достается 11%. Но в структуре продаж бронзовые однушки выходят в безоговорочные лидеры, обеспечивая 37% всех сделок в новостройках. Двушки, лидирующие по числу просмотров, покупают заметно меньше, только в 29% случаев. На третьем месте студии 20% сделок при, повторим, только 11% просмотров. А трешки, популярные при изучении объявлений, занимают четвертую позицию с показателем 12% сделок. Похожая история с метражом. Покупатели одинаково часто ищут квартиры по 40-45 и 65-70 квадратных метров. Чуть популярнее 35-40 метровые лоты. Много просмотров приходится на 100-метровое жилье, но сразу понятно, что тут много интереса ради интереса, без реальной готовности купить. Что же касается структуры сделок, то в ней четко выделяются 35-40 метровые квартиры, а также чуть более просторные или чуть более компактные лоты. Словом, различные варианты студий, однушек и скромных двушек, которые и обеспечивают большую часть сделок в новостройках Москвы. И если средняя площадь в просмотрах 67 квадратных метров, то в сделках 48. Сталкиваясь с реалиями рынка, при покупке люди отказываются в среднем от 19 квадратных метров, констатируют в ЦИАН. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
20: В Москве 6:58 в студии Олеся Потапова. Работа гражданской авиации России находится на особом контроле Минтранса и Росавиации, сообщили в ведомстве. В аэропортах московского региона для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал. Аэропортовые службы работают в усиленном режиме. В ряде авиагаваней введены ограничения на вылеты, среди них Сочи, Пермь, Ижевск, Казань, Чебоксары, Нижнекамск. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию. Снято ограничение во Внуково. Сегодня ночью на подлете к столице были сбиты 26 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин. Подразделения горноспасателей завершили работу на шахте Лардинская в Кемеровской области, где было зафиксировано превышение уровня угарного газа, эвакуированы шахтеры. К этому моменту все работы завершены. Накануне на шахте была прекращена добыча угля. Предприятие продолжает вести мониторинг газовой обстановки. В Израиле зарегистрирован первый случай заражения хантавирусом. Предположительно, пациент заразился во время пребывания в Восточной Европе. Он обратился к медикам спустя несколько месяцев после появления симптомов. Его состояние оценивается как стабильное. Отмечается, что выявленный у пациента европейский штамм передается человеку только от грызунов. Он отличается от южноамериканского штамма Андес, который ранее был обнаружен на круизном лайнере MV Hondius. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Почти 7 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Началось двухдневное перемирие, объявленное Россией в честь Дня Победы. Между тем, силы ПВО продолжают отбивать атаки украинских дронов. С полуночи только на подлете к Москве было сбито уже 26 беспилотников. Сообщения об атаках поступают из других регионов. В ряде городов приостанавливают работу аэропорта. Росимущество начинает прием заявок на аукцион по продаже «Южуралзолота». Стартовая цена актива 162 миллиарда. Для аукциона достаточно всего одного участника. МВД представила параметры эксперимента над трудовыми мигрантами. Вместо свободной работы по патенту ведомство предложило централизованный завоз узких специалистов под конкретные задачи. Насколько реальна реализация этих планов, все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Продолжается массированная атака беспилотников на Москву. Согласно сообщению мэра Собянина, только с полуночи было сбито 26 БПЛА на подлете к столице. За предыдущие сутки ликвидировано более сотни. В полночь началось перемирие, объявленное российским Минобороны. До 10 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратят боевые действия. Одновременно прекращаются удары ракетными войсками артиллерии, высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанными с ВПК, и вооруженными силами в глубине территории Украины, сообщало военное ведомство. Российская Минобороны призвала украинскую сторону последовать этому примеру и пообещала дать адекватный ответ при нарушении ВСУ перемирия как в зоне проведения СВО, так и при попытках нанесения ударов по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов. На этом фоне Россия готовится отметить 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Как пройдет праздник в разных городах России, об этом Диана Чубанова.
21: Празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится в этом году в несколько усеченном формате. Риски из-за налетов БПЛА внесли свои коррективы в планы региональных и городских властей. Парады за два дня до праздника отменили в Перми, Ижевске, Воронеже, Нижнем Новгороде по соображениям безопасности. В Санкт-Петербурге акцию «Бессмертный полк» и парад проведут, но в условиях жестких перекрытий Невского проспекта и выходящих к нему улиц и переулков. Досмотр тоже будет серьезный, рассказал редактор интернет-газеты «Нева Тудей» Сергей Корунный.
22: Официально анонсировано проведение парада на Дворцовой площади в 10 часов утра, но будет сокращенный. Пройдут только колонны войсковые, парада техники не будет. Также сокращено количество гостей. Если раньше площадь перекрывали 8-9 часов утра, то в этот раз ее перекроют буквально с ночи. После парада ожидается шествие «Бессмертного полка» в 12:30 в другом конце Невского проспекта. Невский проспект будет фактически полностью перекрыт. Ограждения будут установлены не на границе тротуара и проезжей части, а буквально рядом с фасадами домов. Будет создано несколько коридоров, но в целом это перекроет полностью центр города. Всех участников будет строго досматривать. Достаточно сильное ограничение ввели на то, что можно собой брать. Запрещено брать, например, любые бутылки с водой, жидкостями, пауэрбанки. Состоится в 22 часа салют артиллерийский рядом с Петропавловской крепостью.
21: Парад Победы не стали отменять также в Краснодаре и Новороссийске. Регион в последнее время часто оказывался под атаками, поэтому парад в портовом городе Герои пройдет без зрителей. Губернатор заявил, что меры безопасности приняты. В соседних Крыму и Севастополе парад отменили, рассказал крымский журналист, блогер, общественный деятель Александр Горный.
23: Пройдут мероприятия, которые позволят почтить память героев. Принято решение не проводить торжественных парадов, в том числе Феодосии, в Керчи, так как мы сейчас видим довольно много атак на Крым последние дни. В Джанкое погибло 5 человек. Понятно, что определенные риски. Мы видим, как перекрывается Крымский мост. Буквально недавно он перекрывался на 7 часов. Была атака беспилотников морских, где погибли в бою наши военнослужащие. Что касается каких-либо ограничений, на данный момент не замечательно. Стационарные и мобильные интернеты работают довольно-таки спокойно и устойчиво, но возможно, что на 9 мая мы увидим какие-то ограничения, хотя об этом нам ничего не сообщали. Есть места, где мобильный интернет пропадает, там, где лоцируются военные или находятся очень важные инфраструктурные объекты. И в Севастополе ситуация аналогичная, все относятся к этому с пониманием.
21: Военный парад в Екатеринбурге пройдет, как обычно, в 10:00 на площади 1905 года. Однако он впервые за последние годы продлится всего полчаса. Техники на нем тоже не будет. Зато «Бессмертный полк» состоится, что называется, офлайн. Празднования изменились по масштабу и в Челябинске, рассказал главный редактор «Бизнес-ФМ Челябинск» Андрей Фролов.
3: У нас состоится традиционное возложение цветов к вечному огню. Здесь все без изменений. А вот что касается парада, это называется построение, у нас он будет сокращен. И самое главное, на что обычно любили смотреть горожане, это прохождение военной техники, вот этого не будет. Будет именно построение, это сокращается, не будет определенных колонн. Затем планируются концерты, они состоятся, и будет то, что все привыкли называть салютом. На самом деле это, конечно же, у нас не салют, а праздничный фейерверк. Вот он вроде бы тоже состоится в 10 часов вечера. Бессмертный полк в стране проводится онлайн. И у нас до 6 мая нужно было обязательно зарегистрироваться.
21: Самым первым День Победы встретит Владивосток. Там тоже планируют парад и много других праздничных мероприятий. Аналогично и в самом западном городе страны, Калининграде. В Москве парад Победы отменять не стали, но колонн военной техники не будет. Только пешие колонны и авиация. В столицу России приезжают президенты Беларуси, Абхазии и Лаоса, верховный правитель Малайзии, делегация Республики Сербской и премьер Словакии. В Кремле сказали, что не рассылали приглашений. Иностранные гости посетят Москву по своей инициативе. После парада лидеры стран и республик по традиции возложат цветы к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Александровский сад на это время, как обычно, закроют. И никаких салютов. Бессмертный полк только онлайн. Но будут концерты и мероприятия в парках, на улицах, акции памяти у многочисленных памятников Победе, которые есть в каждом районе Москвы. Все это в условиях отключения интернета, даже сайтов из белого списка. О том, что нужно взять с собой на праздничные прогулки наличные деньги, москвичей много раз предупредили. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Ну, еще раз повторю, сегодня сразу несколько российских регионов отбивают атаки. Вот только что пришла новость. Губернатор Ростовской области сообщил, что в результате падения обломков БПЛА есть разрушения в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске и в Мясниковском районе. Других подробностей пока что не поступало. Над трудовыми мигрантами проведут эксперимент. Место свободной работы по патенту будет централизованный завоз узких специалистов под конкретные задачи. Параметры эксперимента на 27-30 годы представила МВД. Смещение фокуса трудовой миграции, уверены в ведомстве, наведет порядок в обеспечении контроля за приезжими и принесет дополнительные деньги в бюджет. Как это будет работать, разбирался Евгений Перельчук.
5: Согласно проекту МВД, эксперимент по оргнабору в Россию мигрантов начнется уже через 2 года. И за 4 следующих года в страну прибудут более 1,5 миллионов человек, 2/3 из безвизовых стран. Предполагается, что до конца 2026 года заработает отдельный реестр. Работодатели будут оставлять в нем заявки, а МВД организует подбор зарубежных специалистов. Таким образом, механизм с патентами, когда мигрант сам приезжает и сам оплачивает право на работу, будет заменен. Расходами на инфраструктуру займется неназванный коммерческий партнер. Его пока не определили. Известно, что он будет делать, это обслуживать весь целевой набор иностранных работников. Чтобы внедрить новый механизм, предстоит принять сразу 4 законопроекта – в трудовой, налоговый и бюджетный кодексы. Главная цель – восполнить дефицит рабочих рук, в том числе узкими специалистами, но не допустить долгосрочной интеграции приезжих в российское общество, говорит юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
7: Хотят выстроить, чтобы иностранцы были подконтрольны. Если работали, то работали. Если учатся, то учатся. Они находились здесь законно. Все находились по месту регистрации, по месту пребывания, по месту сна и отдыха. Мы живем по прописке, работаем, платим налоги, все социальные взносы и пособия. То же самое хотят применить к иностранцам. Будет вектор развития точно ужесточаться, и все будут оцифровывать. По кадровому голоду будут сотрудники со странами СНГ, чтобы целенаправленно определенных узких специалистов приглашать на работу в Россию. Не на граждан определенных государств. Цель – приглашать специалистов, высококвалифицированных, востребованных для того, чтобы утолить кадровый голод.
5: Сейчас путь мигранта выглядит так. Прибытие в Россию, оформление патента и разрешение на работу в миграционном центре, решение вопроса с проживанием, в перспективе получения ВНЖ и дальнейший переезд с семьей. Через 5 лет, если все проекты МВД примут, путь будет выглядеть совсем по-другому. Еще до приезда потребуется регистрация в Мигрант ID и RU-ID. Никаких патентов не будет. Нужно будет заявиться в некий аналог биржи труда, дождаться одобрения заявки от МВД, пройти проверки, получить идентификационную карту, заехать в страну по целевой программе, имея возможность работать только с определенным кругом обязанностей и в конкретном месте. По приезде необходимо будет пройти ряд медицинских освидетельствований, включая биометрию и геномную регистрацию, для чего создадут миграционные хабы. И все это только на 3-летний срок, по срочному трудовому договору, потом повтори сначала. При этом не будет никаких семей, ВНЖ и разрешений на временное проживание. Поедут ли на таких условиях мигранты? Мнение эксперта по вопросам миграции Вадима Кожаного.
4: В основном сейчас мигранты едут уже по инерции. Небольшие ограничения, усложнения. Возможно, огорчат кого-то. Основная масса мигрантов, которые ездят к нам годами, будут ездить, пока не будет уже совсем серьезных ограничений, и их вообще перестанут пускать. Вид на жительство — это не такой массовый статус миграционный. Все равно основная масса мигрантов приезжает, не имея статуса, оформляет патент и работает. И для них тот вид на жительство, он что был, что не было. То есть они работают все равно по патенту либо по трудовому договору, если они из стран ЕАЭС. Вот и Минтруда не пересматривается. Вот у нас может приехать из дальнего зарубежья 250 тысяч человек. Они как 5 лет назад приезжали, так и сейчас приезжают. Поэтому даже если, не знаю, 5 миллионов граждан Индии выстроятся где-то там, что они готовы ехать в Россию, пока Минтруд не пересмотрит квоту, но их все равно сюда не пустят. А граждане из безвизовых стран просто садятся, приезжают, достают из кармана денежку, едут сахара, оформляют патент. И после этого выходят на работу. И они никак не ограничены. Их может приехать сколь угодно много, столько, сколько захотят.
5: В проекте МВД указано, что бюджет России за время эксперимента с мигрантами пополнится на 13,5 миллиардов рублей. Вот только создание реестра и прочей сопутствующей инфраструктуры, по оценкам экспертов, обойдется в 200 миллиардов. Деньги будут отбивать за счет работодателей и работников. Компании заплатят госпошлину за оставление заявки и за включение в реестр – 15 тысяч рублей. С физлиц будут собирать по 1000, а мигранты заплатят налог на доходы. Базовый платеж составит 1200 рублей в месяц. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
8: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
11: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля. Проявление оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru. Простите автокредит. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
24: Британские ученые доказали.
25: У трудоголиков меняется структура мозга, обнаружили британские ученые. Чтобы выяснить, что происходит в голове у тех, кто регулярно перерабатывает, специалисты организовали исследование, в котором пригласили поучаствовать 110 медиков. Каждый из испытуемых постоянно трудился более 52 часов в неделю. Промежуточные результаты проекта насторожили. Оказалось, что у тех, кто работает слишком много в течение долгого времени, произошли изменения в 17 областях головного мозга, которые отвечают в том числе за внимание, планирование, принятие решений, а также за двигательную, сенсорную и вегетативную систему организма. Далеко идущих выводов специалисты пока не делают. Проект еще продолжается. Но уже сейчас понятно. Перенасыщенный рабочий график ведет и к быстрому износу, и к необратимым изменениям.
24: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
25: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
12: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород».
1: зарегистрированы Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
6: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Минсельхоз подготовил проект приказа, предусматривающий снижение размера субсидирования льготных кредитов для предприятий агропромышленного комплекса до 50% от ключевой ставки Банка России. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает Интерфакс. Сейчас по ряду приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса государство субсидирует 70% ключевой ставки. Необходимость пересмотра условий в ведомстве объясняют дефицитом бюджетных средств. В министерстве подчеркивают, что меры направлены на оптимизацию нагрузки на федеральный бюджет и предприятия отрасли. Изменения коснутся в том числе ранее принятых обязательств. Центр по обеспечению деятельности казначейства России объявил закупку на ремонт 3 кабинетов в здании Нижегородского Кремля. Информацию разместили на сайте госзакупок. Максимальная стоимость контракта – 1,7 миллиона рублей. Работы включают демонтаж старых потолков, полов, стены, последующую установку подвесных потолков, паркетной доски и стеклообоев. Также предстоит заменить радиаторы отопления, смонтировать новые светильники и электропроводку. Все материалы должны иметь сертификаты соответствия. Ремонт необходимо завершить до 28 августа. Гарантийный срок на выполненные работы 2 года. Нижегородская область поделилась опытом реализации проектов комплексного развития территории с регионами России. В качестве эксперта выступил замминистра градостроительной деятельности и развития агломерации региона Михаил Генин. Внимание слушателей привлекли две нижегородские практики. В первую очередь коллег из регионов заинтересовали поиск и четкое определение баланса в распределении обязательств между всеми участниками КРТ. Как пояснил Михаил Генин, в Нижегородской области под каждую территорию ищут свое решение. Мастер-план КРТ с самого начала содержит точные расчеты потребностей, сколько нужно мест в школах, детских садах, какая нагрузка ляжет на поликлиники и транспорт. От этих цифр отталкиваются при формировании обязательств инвестора и города. Кроме того, нижегородский опыт показал, как работать с КРТ в исторической части города. Нижний Новгород обладает богатым наследием. Регион наработал практику вовлечения объектов культурного наследия в проекты комплексного развития территорий. Старинные купеческие дома, храмы, исторические улицы интегрируются в ткань современных кварталов, превращаясь в их смысловые пространственные центры. Компенсации для бизнеса из отключения связи не предусмотрены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также напомнил, что на недавнем совещании с членами правительства Владимир Путин особо подчеркнул важность информирования населения и обеспечения стабильной работы систем, которые имеют решающее значение для жизнеобеспечения. Граждан необходимо информировать о том, почему возникают проблемы со связью, подчеркнул президент. Напомню, крупные мобильные операторы начали рассылать жителям предупреждения об ограничении мобильного интернета 9 мая. В Москве ограничения могут распространить на отправку СМС и даже сайты из белых списков. Более половины жителей Нижнего Новгорода высказались против объединения майских праздников за счет январских выходных. Это показал опрос сервиса «Суперджоп». Напомню, в Общественной палате предложили сделать выходные с 1 по 9 мая непрерывными за счет перераспределения выходных в январе. По мнению авторов инициативы, весенний период является более удобным для активности и планирования семейного отдыха, чем зимний. 55% нижегородцев высказались против такой идеи. Они отметили, что нововведение может сказаться на зарплате. Кроме того, многие любят зимний отдых и не хотят ничего менять. Еще треть опрошенных поддержала идею, так как в мае погода благоприятнее для прогулок и отдыха на природе. Молодежь до 35 лет, респонденты старше 45 лет поддерживают инициативу почти наравне. Меньше всего сторонников насчитывается среди нижегородцев в возрасте от 35 до 45 лет. На развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
25: Погода.
10: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, плюс 19 градусов, возможен небольшой дождь. Вечером облачно и плюс 13, а ночью малооблачно и плюс 8.
25: Валюта.
10: Центробанк России установил следующие курсы валют на 8 мая. Доллар США 74 рубля 62 копейки. Евро 87 рублей 89 копеек. Курс китайского юаня 10 рублей 97 копеек. Держитесь курса.
25: компании и корпорации.
6: Главному управлению автомобильных дорог Нижегородской области отказали в блокировке 240 миллионов рублей на казначейском счете обанкротившейся компании «Нижегородавтодор», бывшего крупнейшего подрядчика региона. ГУАД судится с Министерством финансов, пытаясь получить неотработанные подрядчиком авансы по госконтрактам, чтобы заново разыграть торги и завершить начатые в районах дорожные проекты. В Минфине утверждают, что не получали распоряжение от руководства банкрота на погашение долгов. В Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области считают, что этот вопрос можно решить и без банкрота, пишет «Коммерсант Приволжье». Производители бытовой техники в России теряют прибыль. По данным аналитиков «Контурфокуса», по итогам прошлого года совокупная выручка компании упала на 12%, до 210 миллиардов рублей. Больше всего заработали производители «Хайер», «Индезит» и «Хотпоинт». Сильнее всех просел турецкий бренд «Бико». Его выручка упала на 35%. Эксперты говорят, что заработки «Индезит» и «Хотпоинт» выросли в основном из-за объединения с другой компанией. Выручка российской «Бирюсы» увеличилась за счет недорогой техники, на которую сейчас высокий спрос. Несмотря на это, чистая прибыль фирмы за год сократилась в два раза и составила всего 66 тысяч рублей. В Нижегородской области стартовал прием заявок на участие в обновленной программе по развитию социального предпринимательства «Начни свое дело». Программа, которая направлена на повышение качества жизни, действует и для жителей ВИКСы и Кулебак. Теперь она будет проходить по двухгодичному циклу, что даст участникам больше времени на проработку идей, тестирование гипотез и выстраивание партнерств. Программа предусматривает два последовательных трека, которые помогут участникам не просто запустить проект, а выстроить устойчивый социальный бизнес. Важной частью трека станет запуск клуба социальных предпринимателей, площадки для обмена опытом и реализации совместных инициатив на региональном и межрегиональном уровне. По итогам первого этапа определят 15 победителей, которые получат пакет рекламных услуг на продвижение своих проектов от информационного партнера. А три лучших участника станут обладателями грантов в размере 100 тысяч рублей каждый. В 2027 году стартует второй трек программы «Гранты и менторство». Ключевым событием здесь станет грантовый конкурс для участников предыдущего этапа. Жюри выберет 15 проектов в ИКСе и Кулебаках. Они получат финансовую поддержку и помощь в продвижении проектов. При этом три лучших смогут рассчитывать на повышенные гранты до 500 тысяч рублей. Все победители конкурса, а также участники первого трека, запустившие проекты без грантовой поддержки, получат менторское сопровождение от экспертов до конца 2027 года. Участие в программе бесплатное. Узнать подробности, подать заявку на участие можно до 27 мая. Мероприятие

0: А первые банкноты появились в обращении в 1695 году. И эмитировало их не государство, а предприниматель Тор Моллен. Правда, норвежцы тогда оказались не готовы отказаться от серебра в пользу непонятной бумаги. С 1875 года Норвегия вступила в Скандинавский валютный союз наряду с Данией и Швецией. Их общая валюта получила название «крона». Через 40 лет союз распался, и крона у каждой из стран оказалась своя. В 1949-м норвежскую крону привязали к американскому доллару в соотношении 7 к 1, а в 89-м был совершен переход к плавающему курсу. Один из самых сильных обвалов норвежской валюты случился во время мирового кризиса 2008 года, когда за доллар давали 20 крон, однако уже в 2012-м почти 6 крон. Сегодня американский доллар стоит немногим более 8 норвежских крон.
1: Курс истории или история курса на Business FM. Через век. Главные капиталы России. Артур Антонович Анатра.
2: Родился в 1878 году в семье Антонио Анджеловича Анатры, в известном на юге России купеческом клане итальянцев-переселенцев, чья деятельность во многом способствовала развитию Одессы и оставила яркий след в ее истории. Торгово-промышленная фирма «Братья Анатра» включала экспортный дом, мукомольную мельницу и пароходство. Фирма специализировалась на транспортировке хлебных грузов, а также на производстве и экспорте зернопродуктов и импорте английского угля. В начале 20 века при финансовом участии Артура Антоновича в Одессе на улице Гавана 13 был открыт первый в городе стационарный иллюзион, то есть кинотеатр. В 1907 году Артур Анатра принял участие в одной из первых на территории Российской империи автомобильных гонок, организованных в том числе и на его деньги. А заинтересовавшись воздухоплаванием, он стал одним из учредителей Одесского аэроклуба, основанного в марте 1908-го, а через два года его президентом. 15 июня 1910 года по инициативе Артура Антоновича при Одесском аэроклубе был открыт военно-авиационный класс с бесплатной формой обучения. Для его устройства Анатра, занимавший также пост вице-президента Новороссийского общества поощрения конозаводства, предоставил ипподром. И заодно подарил будущим авиаторам французский аэроплан «Блерио». Через год авиационный класс был преобразован в авиашколу. К началу 1916 года она уже обучала около сотни курсантов. В программе обучения значились такие элементы пилотажа, как скольжение, крутой вираж, перевертывание, штопор, мертвая петля и бой в воздухе. Также в школе проходили специальный курс техники Одесского морского батальона. Они изучали авиадвигатели. После обучения эти мастера могли без чертежей, пользуясь только фотографической памятью, восстанавливать поврежденные аэропланы. Ремонтируя самолеты, принадлежащие аэроклубу, они приобрели опыт, достаточный, чтобы приступить к самолетостроению. И первый аэроплан был построен в мастерских Артура Антоновича 14 апреля 1911 года. Эта дата официально считается днем основания Одесского авиастроительного завода «Анатра». В первый год существования завода на нем было построено 7 самолетов. За следующий год было выпущено уже 20. В то время на заводе работали всего 100 человек. В июне 2013 года «Анатра» получил первый госзаказ на 5 самолетов французской системы «Фарман». Толчок бурному росту предприятия дала Первая мировая война. Русская императорская армия нуждалась в самолетах. Завод аэропланов «Анатра» начал получать крупные заказы от военного ведомства. А Одесса стала одним из центров самолетостроения Российской империи. К концу сентября 1916 года на окраине Симферополя у реки Славянки был построен новый авиазавод. Симферопольский промышленный комплекс включал в себя авиастроительный, автомобильный и моторостроительные заводы. К концу существования Российской империи на фирме «Анатра», которая превратилась в крупнейший авиакомплекс, работало более 2500 человек. Потенциальная мощность фирмы составляла 100 самолетов в месяц. 9 января 1918 года на заседании Совета народных комиссаров был принят декрет о конфискации аэропланного завода «Анатра» в Симферополе. 28 июня вся авиапромышленность, находящаяся в пределах Советской России, была объявлена собственностью государства. Одесский филиал при этом пока оставался завладельцем, потому что в 18 году Одесса была сначала под властью Украинской Народной Республики, потом в австро-венгерской оккупации, и еще позже под контролем войск Антанты. В такой политико-экономической ситуации почти полностью прекратились поставки импортных моторов, и завод практически остановил работу. Не примирившись с новой реальностью, в начале 1919 года «Анатра» покинул Одессу на собственном самолете. О дальнейшей его судьбе известно мало. Артур Антонович умер

1943 году в Италии. Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ. Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров. История денег на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Минувшую ночью на территории России сбиты 264 украинских беспилотника, сообщает Минобороны. Дроны уничтожены над 16 регионами страны, а также над Азовским и Черным морями. С 0 часов 8 мая вступило в силу объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие в честь празднования Дня Победы. Оно продлится до 10 мая. Москва рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру, заявили в МИД. Минобороны. В Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске есть разрушения. В результате падения обломков беспилотников повреждены частные дома. Произошли возгорания складского помещения административного здания. Об этом сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь. Адвокат Александр Карабанов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя защиты. По данным Следственного комитета, Карабанов предлагал юрпомощь главе компании, которая поставляла продукцию для нужд концерна «Калашников». Речь идет об Алексее Леденеве, в отношении которого в 2024 году было заведено уголовное дело о мошенничестве. Карабанов запросил за свои услуги 7 миллионов рублей, убедив Леденева в том, что у него есть связи в правоохранительных органах, он поможет ему избежать уголовного дела. По версии Следственного комитета, у адвоката таких возможностей не было. Карабанова задержали в Москве, суд отправил его под арест. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. В полночь началось двухдневное перемирие, которое Россия объявила в честь Дня Победы. Но между тем, Украина явно не соблюдает. Минобороны только что сообщила, что только с полуночи до 7 утра над регионами страны были поражены 264 украинских беспилотника. Мэр Москвы в течение ночи сообщал о сбитии все новых и новых дронов. На данный момент ликвидировано 26. БПЛА. Компьютерная техника, в том числе мобильная электроника, к концу года может подорожать на 40%. Причина в росте цен на оперативную память. Не пора ли обновлять свое устройство? И есть ли рост цен уже сейчас на нашем рынке? Исполком МОК отменил ограничения на участие для белорусских олимпийцев, введенные в 2022-2023 годах. А снятие запрета касается в том числе участия в командных соревнованиях. А в Москве восприняли эту новость позитивно, хотя российских атлетов это решение никоим образом не затрагивает. Комментарий Георгия Буфта на сей счет. Эра дешевых гаджетов закончилась. Мировые СМИ обсуждают рост цен на ноутбуки и смартфоны из-за дефицита чипов памяти. Прогноз неутешительный. К концу года техника может подорожать на 40%. Какова ситуация на российском рынке? Не пора ли обзавестись новым смартфоном? Об этом Михаил Здорожный.
3: Заголовки тревожные. Нейросети сметают все с рынка чипов памяти, пишет стартап Fortune. Рамагеддон реален. RAM здесь английская аббревиатура, обозначающая оперативную память. Чипы памяти используются везде, в компьютерах, ноутбуках, смартфонах, телевизорах и во множестве других устройств, которые умнее утюга. Хотя утюгали чайник с подключением к интернету сегодня тоже мало кого удивляет. Производители электроники, такие как Microsoft, Samsung и Dell, уже повысили цены на бюджетные модели или вообще сняли их с производства из-за дефицита микросхем памяти. Найти телефоны и ноутбуки дешевле $500 все сложнее, отмечает издание. Британская Guardian, в свою очередь, приводит конкретный пример. Sony еще в начале апреля прибавила 90 фунтов к цене своей приставки PlayStation 5 и отложила выход новой игровой консоли. Рост стоимости устройств, использующих оперативную память, дошел и до российского рынка, говорит пиар-директор компании MVideo Сергей Коляда.
4: Производители-поставщики частично закладывают рост себестоимости в новые партии, особенно в ноутбуках, по смартфонов с большим объемом памяти и накопителями SSD. По сравнению с концом прошлого года, отдельные категории и конфигурации уже стали дороже. По мировому рынку сейчас фиксируется рост цен примерно на 15% в среднем, а к августу текущего года часть устройств может подорожать еще сильнее. При этом в продаже пока остаются устройства из старых поставок, закупленные по прежним ценам, хотя объем таких остатков постепенно сокращается. Что касается ассортимента наличия техники, сейчас рынок остается достаточно насыщенным. Доступны устройства Apple, Asus, Huawei, Honor, MSI и других популярных брендов ноутбуков. При этом Apple уже постепенно сокращает ассортимент отдельных моделей, прежде всего устройств предыдущих поколений. Для покупателя это означает следующее. Если ноутбук или смартфон нужен в ближайшие месяцы, особенно в конфигурациях с большим объемом памяти, откладывать покупку в ожидании заметного снижения цен сейчас не стоит.
3: AI-компании стали главными потребителями оперативной памяти. По оценкам аналитиков, 2 из 3 произведенных в этом году чипов RAM окажутся в дата-центрах, специально построенных для искусственного интеллекта. Но с прогнозами, что через несколько месяцев ноутбуки и смартфоны подорожают в 1.5 раза, а дефицит чипов памяти сохранится до 2030 года, можно поспорить. Продолжается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
5: Уважаемые компании Samsung, уважаемые компании SK Hynix, которые занимают более 50% производства памяти в мире, к концу 2028 года запустят новые заводы, которые уже строятся, которые дефицит памяти нивелируют и закроют. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас все-таки произошел очень интересный момент, что в связи с высокой стоимостью на память начали оптимизировать алгоритмы для обучения искусственного интеллекта, и теперь не требуется так много памяти. То есть дефицит, дороговизна памяти привела к тому, что начали оптимизировать код, и памяти теперь так много не требуется. Два эти фактора приведут к тому, что, скорее всего, через 1-1.5 года у нас цены начнут немножко двигаться назад.
3: Что касается российского рынка, то нормальный ноутбук известного бренда типа Lenovo или Xiaomi, не самый мощный, но достаточный для многих задач, можно найти примерно за 50-60 тысяч рублей. Игровые, конечно, стоят в несколько раз больше. К концу лета ноутбуки действительно могут подорожать, независимо от того, что происходит на рынке памяти. Это традиционная сезонная история. Чем ближе начало нового учебного года, тем выше цены. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: И все-таки ландыши в родительском комитете Рязанской школы Бизнес FM заявили, что старшеклассники не будут танцевать на выпускном под Стинга. Тем самым родители опровергли сообщения СМИ, в которых утверждалось, что директор школы разрешил ставить номер под песню «Shape of my heart». А точнее, родители уверяют, что никакого запрета не было изначально, и детям просто рекомендовали отказаться от этого трека из-за его содержания. Подробнее Иван Медведев.
6: Все началось с комментария матери одного из школьников или школьницы на странице Рязанского Минобразования. В нем женщина спросила, почему школа вдруг запретила выпускникам танцевать под трек «Shape of my heart». Представители министерства ответили ей, что на уровне ведомства никаких запретов нет, но школа вправе диктовать свои правила на официальных мероприятиях. История попала на страницы федеральных СМИ, и Рязанскому Минобру и школе пришлось комментировать вопрос выбора песни. Бизнес FM в министерстве заявили, цитата.
7: Министерство образования Рязанской области не вводило и не вводит запретов на использование иностранной музыки в образовательных организациях региона. Появившиеся в СМИ сообщения о подобных ограничениях не соответствуют действительности. Музыкальный репертуар для мероприятий каждая школа определяет самостоятельно, учитывая возраст детей, воспитательные цели и требования законодательства РФ.
6: От имени директора школы Александра Куколь-Яснопольского редакция получила вот такой комментарий.
8: Родительский комитет с детьми выбрал музыку для вальса. Сначала их вдохновила композиция Стинга, но позже большинство родителей решило подумать о русскоязычном варианте, чтобы танец еще лучше вписался в общую атмосферу праздника. Песню заменили на последний вальс из сериала «Ландыши. Вторая весна». Мы поддержали такое решение большинства. 12 из 14 семей были за смену композиции. Каких-либо запретов со стороны школы и от меня лично не было.
6: В СМИ, однако, почему-то появилась новость о том, что директор разрешил школьникам танцевать под Стинга. Но это неправда, как и многое другое, о чем писала пресса последние дни, рассказала Бизнес FM мать одного из выпускников, которая принимала участие в выборе песни. По ее словам, дело было так.
9: У нас класс решил нанять хореографа, которому мы заплатили всего 5 тысяч, не 50, которые пишут в СМИ, не 75 тысяч со всех людей за 6 занятий. Выбрали они иностранную песню, естественно, это выбирали сами дети. А то, что в песне переводятся слова про карты, про игры, они это, к сожалению, не учли. Они у нас отрепетировали, и потом, когда уже подошли с этим вопросом, что вот мы отрепетировали песню, нам порекомендовали, не могли мы ли мы сменить, может быть, на какую-то другую, не на русскую, просто то, что в этой песне не совсем приличные слова используются с учетом того, что нашим детям всего по 15 лет.
6: На уточняющий вопрос, кто порекомендовал, женщина ответила, порекомендовали в школе. Мать ребенка, которая написала комментарий с возмущением, с которого все началось, тоже вышла на связь с редакцией чуть раньше, когда история только вышла на федеральный уровень, и поблагодарила за интерес к теме. Но на просьбу прокомментировать развязку не отреагировала. А вот слова припева той самой песни Стинга в кавычках «про карты», которые кому-то в родительском комитете показались неприличными. «Я знаю, что пики – это мечи солдата. Я знаю, что трефы – оружие войны. Я знаю, что бубны – это деньги в этой игре. Но это мне не по сердцу». Тут, пожалуй, тоже без комментариев. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Для белорусов сделали олимпийское послабление. Исполком МОК отменил ограничения на участие для белорусских олимпийцев, введенные в 2022-2023 годах. Решение распространяется как на индивидуальные, так и на командные соревнования. Ограничение снято, потому что Национальный олимпийский комитет Беларуси по оценке МОК соответствует установленным критериям и требованиям Олимпийской хартии. Для российских спортсменов санкции сохраняются. Что дальше и когда снимут ограничения с олимпийцев России, комментирует Георгий Бовт. Телеграм-канал Бовт знает.
10: Решение в отношении белорусских атлетов готовилось минимум полтора года. Стоит напомнить, что в отличие от Олимпийского комитета России, членство которого в МОК приостановлено и чье дело до сих пор рассматривает юридическая комиссия МОК, белорусский национальный олимпийский комитет из олимпийского движения не исключали. Также за нынешним решением угадывается фигура нового президента МОК Кирсти Ковентри, которая пришла на смену Томасу Баху в 2025 году. Она с самого начала выступала за деполитизацию спорта и постепенное возвращение атлетов из стран, попавших под санкции. Именно под ее влиянием в декабре прошлого года МОК снял ограничения для юниоров из обеих стран, тем самым фактически впервые с 22 года признав, что принцип коллективного наказания спортсменов за политику государств требует пересмотра. Февральская Олимпиада в Милане прошла с участием 13 российских спортсменов под нейтральным флагом и нескольких белорусов. Тогда же в декабре был снят запрет и на проведение международных соревнований в Беларуси. Для России такой запрет остался. Впрочем, и в отношении Беларуси спортивные федерации вправе самостоятельно решать, ехать им туда или нет. Некоторые федерации уже опередили решение МОК, и не только в отношении Беларуси. Так, Всемирная федерация водных видов спорта в апреле нынешнего года допустила и белорусов, и россиян к соревнованиям под национальной символикой, но поставив условия прохождения минимум 4 антидопинговых тестов. Дзюдо и самбо сняли все санкции для взрослых спортсменов из обеих стран еще раньше. Президент Международной федерации хоккея на льду Люк Тардиф публично говорил, что хотел бы видеть сборные Беларуси и России на международных турнирах как можно скорее, но соответствующее решение пока не принято и даже не готовится. Конечно, главным лоббистом возвращения белорусского спорта на международную арену выступал сам МОК Беларуси во главе с Виктором Лукашенко, настаивая на том, что Национальный комитет никогда не нарушал Олимпийскую хартию. Эту позицию поддерживает и российский министр спорта Михаил Дегтярев, расценивший нынешнее решение как пролог для снятия ограничений с Россией. Украина и ряд западных стран выступали против любых послаблений для Минска. Европейский олимпийский комитет занимал более осторожную позицию. Еще в конце 2024 года он допустил белорусских юниоров к европейским юношеским олимпийским играм. А УЕФА и вовсе никогда полностью не отстранял белорусские клубы и сборные. Они продолжали участвовать в соревнованиях, хотя и с ограничениями. Домашние матчи предписывалось проводить на нейтральном поле и без зрителей. Противником любых послаблений, несмотря на заявление ее президента, остается и Международная федерация хоккея. В январе она продлила отстранение белорусских и российских сборных на сезон 26-27 годов. Тем не менее, российская сторона реагирует на эти новости сдержанно оптимистично. Михаил Дегтярев назвал решение справедливым, обратив внимание на позитивную динамику. Он посчитал, что с начала текущего года российский флаг поднимался более 80 раз на мировых и европейских спортивных мероприятиях в тех дисциплинах, где федерации сами снимали ограничения. 4 года санкций обошлись белорусскому спорту ощутимыми кадровыми потерями. Ряд спортсменов сменил спортивное гражданство, хотя полной статистики в открытом доступе нет. На Олимпийских играх в Токио в 2021 году Беларусь представляли 107 спортсменов в 20 видах спорта, завоевавших 7 медалей. В Париже в 2024 году уже в нейтральном статусе на старт вышли лишь 17 атлетов в 10 видах спорта, и тем не менее они привезли 4 медали. Для сравнения, по последним открытым данным российского Минспорта, на август 2023 года 67 российских спортсменов сменили гражданство с 2022 года, года, а по неофициальным оценкам к настоящему моменту таких уже более 350, с учетом всех, не только олимпийских видов спорта, включая шахматы. Наиболее массовый характер переходы как раз носят в шахматах. Для Беларуси это еще тоже не конец борьбы за возвращение в олимпийское движение. Решение МОК носит рекомендательный характер. Международные федерации автономны и вправе устанавливать собственные регламенты. Кстати, и ранее МОК при Томасе Бахе формально не отстранял атлетов, а лишь рекомендовал федерациям вводить ограничения. А те федерации, которые и без того сами уже двигались в сторону послаблений, теперь получат дополнительное формальное основание для снятия оставшихся барьеров. При этом Беларусь, куда не летают большинство авиакомпаний, по факту остается закрытой для крупных международных турниров под эгидой европейских структур, хотя МОК в декабре формально и снял такой запрет. Полноценное возвращение Беларуси, как России, в мировой спорт возможно только после окончания военного конфликта в Украине. И то не сразу.
2: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает».
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. На связи. Изобретателем принципа пейджинговой связи принято считать американца Шермана Амсдена, который еще в 1924 году основал телефонную службу врачей. Дозвониться доктору всегда было проблемой, а вот оставить сообщение, чтобы врач перезвонил, когда его услышат, стало, наконец, возможно с компанией Амдсена. Бизнес Шермана пошел в гору, когда преимущества пейджинговой технологии оценили пожарные, ремонтники и детективные агентства. Эту концепцию применила и компания Motorola, когда в 1959 году выпустила первое устройство под названием «Пейджер». Оно было без экрана, не сохраняло текстов, просто издавало сигнал, когда приходило сообщение. Расцвет пейджинговой связи в мире пришелся на 90-е. Но до сих пор некоторые экстренные службы используют пейджеры для срочной связи. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Вопреки прогнозам. О конце эпохи нефти и истощении ее мировых запасов заговорили еще в середине прошлого века. В 1956 году американский геофизик Марион Кинг Хаббард сформулировал концепцию пика добычи и предсказал, что в США он будет достигнут в 70-м. Его прогноз оправдался для континентальной Америки, но не сбылся в масштабе планеты. В 90-е годы снова заговорили о конце запасов нефти и о пике добычи в 2008-м. Но и эти предсказания не стали явью, благодаря так называемой «сланцевой революции». Сейчас об исчерпании ресурсов речь не идет в принципе. Ключевые вопросы – когда закончится дешевая, легко извлекаемая нефть, и что делать после? В ОПЕК считают, что мировое потребление нефтепродуктов будет расти даже в середине текущего века. Вопреки прогнозам на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
11: Компания А1, инвестирующая в проблемные активы, предложила кредиторам выкупить долги группы «Русский холод», одного из крупнейших производителей мороженого в России. Как сообщает РБК со ссылкой на источники, в случае согласия кредиторов компания рассчитывает получить 100% контроль над бизнесом по номинальной цене 1 рубль. Также по этой информации «Русский холод» испытывает финансовые трудности и нуждается в инвестициях в оборотный капитал до 1,5 миллиардов рублей. Корейская Samsung Electronics откажется от торговли бытовой техникой и телевизорами в Китае из-за конкуренции со стороны местных производителей, которые способны предложить покупателям меньшую цену за свою продукцию. Как сообщило агентство Ренхаб со ссылкой на источники, компания недавно уведомила своих партнеров и дистрибьюторов в Китае о решении остановить продажи телевизоров и бытовой техники. Apple находится на завершающих этапах разработки новой модели наушников AirPods со встроенными камерами и визуальными функциями искусственного интеллекта. По информации Bloomberg, наушники, которые используют камеры для наблюдения за пространством вокруг пользователя и предоставления ему информации, станут глазами для голосового ассистента Siri. Пользователи смогут задавать вопросы о предмете, на которые они смотрят. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Семь сорок семь в Москве. Минфин сегодня возобновит покупки валюты и золота по бюджетному правилу. как это скажется на рынке, что будет с котировками нефти и какие события в целом окажут на российский рынок ключевое влияние после майских праздников. Об этом и не только директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, брокер Александр Тимофеев.
0: Неделя российского рынка с Александром Тимофеевым. События недели.
12: 8 мая Минфин возобновит покупки валюты и золота по бюджетному правилу. Как это скажется на рынке? Минфин планирует направить на покупку иностранной валюты и золота 110 миллиардов рублей, начиная с 8 мая и на данный момент по 4 июня. Это значит, что ежедневный объем операции будет составлять примерно 6 миллиардов. Это достаточно много. Одновременно надо понимать, что это деньги, которые государство фактически получило, исходя из дополнительных нефтегазовых доходов в бюджет с учетом всей ситуации в Армузе. Несмотря на это, мы не видим, чтобы рубль значительно пострадал от этих новостей или чтобы на рынке изменились настроения. Кажется, с одной стороны, рынок уже заложил эту новость, и более того, неожиданностью скорее было то, что Минфин отходил от бюджетного правила, а не то, что он к нему вернулся. Во-вторых, учитывая сохраняющуюся неопределенность и учитывая, что нефтегазовые компании продолжают получать сверхдоходы, кажется, что Минфин такими действиями всего лишь стабилизирует рынок. Но прямого воздействия на котировки рубль-доллар или даже на котировки золота это, скорее всего, не окажет.
0: Акции.
12: Чего ждать от российского рынка на следующей неделе? На российском рынке следующая неделя обещает умеренную волатильность с некоторым потенциалом восстановления после недавнего падения к психологической отметке в 2600 пунктов. Можно прогнозировать, что индекс будет торговаться в достаточно узком боковике. Рынок и без того не очень активный, снизил обороты на майских праздниках. Ключевыми факторами изменений станут, безусловно, нефтяные котировки и некоторый геополитический фон. При этом надо понимать, что Urals уже довольно продолжительное время торгуется в достаточно стабильном уровне, около 100-110 долларов за баррель, и вряд ли мы увидим обновление как исторического максимума, который составлял около 120, так и вряд ли мы уйдем значительно ниже 90. Рынок будет находиться в достаточно безыдейном боковике. Зачем же можно следить? С одной стороны, мы увидим целый ряд дивидендных отсечек, и здесь наиболее интересная история — это HeadHunter, который обещает дивидендную доходность около 8%, а также Банк Санкт-Петербург, который, по ожиданиям аналитиков, покажет схожую дивидендную доходность. Кроме того, мы увидим целый ряд корпоративной отчетности, но ключевое — это то, что Сбербанк опубликует результаты по первым четырем месяцам за 2026 год. До этого отчетность Сбербанка и ВТБ вызвала довольно широкое обсуждение, потому что банки показали значительный рост прибыли. Это может привести к совершенно конкретным действиям со стороны российского Центробанка по некоторому изменению подхода к регулированию. Мы слышали целый ряд предложений о том, чтобы ввести налоги на сверхприбыль. Излишне хорошие результаты Сбербанка могут вновь вернуть эти дискуссии.
0: Товарный рынок.
12: Что ждать от рынка нефти на следующей неделе? Главный драйвер для нефти, да и, пожалуй, для рынка в целом, это, конечно, ситуация вокруг Армузского пролива. На данный момент рынок воспринимает ее как неопределенную, но судя по тому, как ведут себя доллар и как ведет себя золото, инвесторы скорее закладывают позитив и деэскалацию. Рынок несколько устал от постоянных заявлений Трампа и от постоянных попыток эскалировать конфликт без каких-то конкретных действий, поэтому Brent скорее держится около психологической важной отметки $100, но не спешит оттуда уйти, так как кажется, рынок ждет совершенно конкретных условий возможного соглашения. При этом, даже при самом позитивном сценарии, некоторая военная премия все же сохранится. Даже если котировки в моменте уйдут, например, на отметку 80, страны Персидского залива не смогут быстро нарастить экспорт, не смогут быстро восстановить те мощности, которые частично были повреждены в ходе военного конфликта, а частично были просто-напросто заморожены. Это значит, что и российский рынок останется крайне вялым и осторожным. Кроме того, в ближайшие недели мы увидим смену главы ФРС и, возможно, увидим новые действия со стороны ФРС, чтобы каким-то образом дать новую ликвидность и оживить американские рынки. Поэтому на нефть будет влиять не только Армуз, но и все-таки некоторая риторика со стороны ФРС.
0: Неделя российского рынка с Александром Тимофеевым.
2: Это был директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, брокер Александр Тимофеев. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Росимущество начинает приватизацию Южуралзолота. Прием заявок на аукцион по продаже принадлежащих государству активов ЮГК стартует сегодня. Начальная цена 162 миллиарда рублей. Претендентам необходимо внести задаток в размере 20%. Сбор заявок продлится до 15 мая. Итоги подведут через два дня. А чтобы аукцион признали состоявшимся, достаточно участия одного покупателя. Росимущество получило контрольный пакет одного из крупнейших российских золотодобытчиков летом прошлого года. Тогда суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Константина Струкова. Прокуроры утверждали, что основатель ЮГК нарушил запрет на совмещение бизнеса и госслужбы. Струков на тот момент был депутатом ЗАГС Собрания Челябинской области. Он пытался обжаловать решение, но безуспешно. Сможет ли государство выручить 162 миллиарда, рассуждает Тимур Хайруллин, БКС «Мир инвестиций».
13: Цена выглядит разумной, то есть она не слишком высока, чтобы распугать потенциальных покупателей, но и позволит Росимуществу заработать, потому что, в принципе, она примерно на 20% выше текущих рыночных котировок. Если говорить о круге претендентов, то основным претендентом ранее называлась группа ГМК, другой потенциальный претендент — Газпромбанк, у которого уже есть миноритарная доля в капитале ЮГК. Также, в принципе, изъявляли желание определенные казахстанские бизнес структуры. И с гораздо меньшей вероятностью, но возможен интерес Алроса, которая заявляла об интересе к золотодобывающему бизнесу и о стремлении диверсифицироваться из алмазов. Здесь у нас нету точной информации, почему Росимущество выбрало такие даты и, в принципе, объем задатка такой большой. То есть конспирологи могли бы сказать, что есть договоренность с потенциальным покупателем. К тому же одним из условий аукциона является то, что даже если один участник состоится. То есть, ну, доказательств у нас, естественно, нету. Но если аукцион не состоится, то, по всей видимости, будет новый аукцион, и там будет, возможно, новая цена, и тогда, возможно, круг участников будет шире.
2: Тимур Хайруллин, БКС «Мир инвестиций». Холдинг «Селигдар» не планирует принимать участие в аукционе по продаже ЮГК, передает ТАСС. Горно-металлургическая компания «Ареал», бывшая «Хайленд Голд», также заявила, что не претендует на покупку.
0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Культ наличности. Лица на банкнотах. Эдвард Мунк, норвежский художник, который написал одну из самых узнаваемых картин в мире «Крик». На полотне изображена фигура кричащего человека на фоне кроваво-красного неба. Этот пугающий образ стал иконой экспрессионизма и впоследствии часто использовался в кино и рекламе. К примеру, маска из фильма «Крик» создавалась авторами кино именно под впечатлением от картины Мунка. Шедевр многократно становился мишенью похитителей. Сегодня оригинал «Крика» выставлен в Осло, а портрет самого Эдварда Мунка можно найти на купюре в 1000 норвежских крон. Культ наличности. На Бизнес FM. FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
15: Продолжаем обсуждать расходы работодателей на соцпакет в 2026 году. В условиях, когда бизнес стремится оптимизировать расходы, возникает закономерный вопрос: какие вложения действительно имеют смысл? Ведь часть соцпакета стала нормой и уже воспринимается как должное или такой гигиенический минимум. Кто станет писать в отзывах о работодателе, что сотрудников обеспечили мобильной связью или питанием? Это и так норма в современных реалиях. Согласны? Вот настоящую привязанность и лояльность компании формируют те программы, где чувствуется искренняя забота, вклад в стабильность сотрудника. Такие жесты редко остаются незамеченными. Особенно отчетливо это видно в отзывах. Сотрудники часто делятся историями о поддержке в непростых жизненных обстоятельствах и о долгосрочных гарантиях, вроде корпоративной пенсии. Кстати, 55% россиян хотели бы откладывать средства на пенсию вместе с работодателем и ответили утвердительно на вопрос, станет ли это стимулом для них. Все это воспринимается не как формальность, а как сигнал. Компании не все равно. Именно такими вещами хочется делиться с другими. Похожий эффект дают и практичные решения, которые упрощают повседневную жизнь. Например, организованный трансфер до офиса и обратно. Такие бонусы получают положительные отклики примерно в 70% случаев. К этой же категории относятся и корпоративное такси. Это не просто удобство, а инструмент, который помогает сотрудникам экономить время и силы. При этом современные платформы, например, такие как Яндекс.Го для бизнеса, позволяют сделать этот элемент, с одной стороны, привлекательным для сотрудника, а с другой дают работодателю держать расходы под контролем, устанавливать лимиты по времени и стоимости поездки, отслеживать маршруты и избегать нецелевых затрат. Инвестиции, направленные на благополучие сотрудников, оправданы, ведь сотрудники ценят ощущение надежного тыла. Именно оно формирует доверие и желание оставаться в компании надолго.
0: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7:58. В студии Олеся Потапова. В Таганроге вводится режим свободного посещения в детских садах и школах, сообщила глава города Светлана Камбулова. Руководители учреждений педагоги будут находиться на рабочих местах. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники и ракеты уничтожены в ходе отражения воздушной атаки. В Таганроге и в Азовском районе пострадавших нет. Разрушения есть в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске и Мясниковском районе Ростовской области. В результате падения обломков дронов повреждены частные дома, произошли возгорания складского помещения и административного здания. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву может передать послание от Владимира Зеленского, пишет словацкая газета «Правда». По словам словацких дипломатов, Фицо также может получить от российского лидера ценную информацию о видении Москвой пути урегулирования конфликта. Фицо прилетит в Москву на празднование Дня Победы, но, как сообщилось ранее, не будет присутствовать на параде. Подразделения горноспасателей завершили работу на шахте Алардинская в Кемеровской области, где было зафиксировано превышение уровня угарного газа, эвакуированы шахтеры. К этому моменту все работы завершены. Накануне на шахте была прекращена добыча угля. Предприятие продолжает вести мониторинг газовой обстановки. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:00 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Началось двухдневное перемирие, объявленное Россией в честь Дня Победы. Между тем, силы ПВО продолжают отбивать атаки украинских дронов. А только что губернатор Махонин сообщил, что вражеские беспилотники ударили по промышленным площадкам Пермского края. Сотрудники эвакуированы. А в Москве с полуночи на подлете было сбито уже 26 дронов. Сообщения об атаках поступают и из других регионов, в ряде городов приостанавливали работу аэропорта. МВД собирается провести эксперимент над трудовыми мигрантами. Вместо свободной работы по патенту будет централизованный завоз узких специалистов под конкретные задачи. А как это может работать? Удастся ли в принципе все это реализовать? Росимущество начинает прием заявок на аукцион по продаже «Южуралзолота». Стартовая цена актива 162 миллиарда рублей. Найдутся ли покупатели? На эти и другие темы в нашем эфире. Продолжается массированная атака беспилотников на Москву. Согласно сообщению мэра Собянина, с полуночи был сбит 26 БПЛА на подлете к столице. За предыдущие сутки ликвидировали более сотни. В полночь началось перемирие, объявленное российским Минобороны. До 10 мая все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратят боевые действия. Одновременно прекращаются удары ракетными войсками и артиллерии, высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотными летателями летательными аппаратами по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанным с ВПК и вооруженными силами в глубине территории Украины, сообщило военное ведомство. Минобороны призвал украинскую сторону последовать этому примеру и пообещал дать адекватный ответ при нарушении ВСУ перемирия как в зоне проведения СВО, так и при попытках нанесения ударов по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов. На этом фоне Россия готовится отметить 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Как пройдет праздник в разных городах России, об этом Диана Чебанова.
16: Празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоится в этом году в несколько усеченном формате. Риски из-за налетов БПЛА внесли свои коррективы в планы региональных и городских властей. Парады за два дня до праздника отменили в Перми, Ижевске, Воронеже, Нижнем Новгороде по соображениям безопасности. В Санкт-Петербурге акцию «Бессмертный полк» и парад проведут, но в условиях жестких перекрытий Невского проспекта и выходящих к нему улиц и переулков. Досмотр тоже будет серьезный, рассказал редактор интернет-газеты «Нева Тудей» Сергей Корунный.
17: Официально анонсировано проведение парада на Дворцовой площади в 10 часов утра, но будет сокращенный. Пройдут только колонны войсковые, парада техники не будет. Также сокращено количество гостей. Если раньше площадь перекрывали в 8-9 часов утра, то в этот раз ее перекроют буквально с ночи. После парада ожидается шествие бессмертного полка в 12:30 в другом конце Невского проспекта. Невский проспект будет фактически полностью перекрыт. Ограждения будут установлены не на границе тротуара и проезжей части, а буквально рядом с фасадами домов. Будет создано несколько коридоров, но в целом это перекроет полностью центр города. Всех участников будет строго досматривать. Достаточно сильное ограничение ввели на то, что можно с собой брать. Запрещено брать, например, любые бутылки с водой, жидкостями, пауэрбанки. Состоится в 22 часа салют артиллерийский рядом с Петропавловской крепостью.
16: Парад Победы не стали отменять также в Краснодаре и Новороссийске. Регион в последнее время часто оказывался под атаками, поэтому парад в портовом городе Герои пройдет без зрителей. Губернатор заявил, что меры безопасности приняты. В соседних Крыму и Севастополе парад отменили, рассказал крымский журналист, блогер, общественный деятель Александр Горный.
18: Пройдут мероприятия, которые позволят почтить память героев. Принято решение не проводить торжественных парадов, в том числе в Феодосии, в Керчи. Так как мы сейчас видим довольно много атак на Крым последние дни. В Джанкое погибло 5 человек. Понятно, что определенные риски. Мы видим, как перекрывается Крымский мост. Буквально недавно он перекрывался на 7 часов. Была атака беспилотников морских, где погибли в бою наши военнослужащие. Что касается каких-либо ограничений, на данный момент не замечаем. Стационарные мобильные интернеты работают довольно-таки спокойно и устойчиво, но возможно, что на 9 мая мы увидим какие-то ограничения, хотя об этом нам ничего не сообщали. Есть места, где мобильный интернет пропадает, там, где лоцируются военные или находятся очень важные инфраструктурные объекты. И в Севастополе ситуация аналогичная, все относятся к этому с пониманием.
16: Военный парад в Екатеринбурге пройдет, как обычно, в 10:00 на площади 1905 года. Однако он впервые за последние годы продлится всего полчаса. Техники на нем тоже не будет. Зато бессмертный полк состоится, что называется, офлайн. Празднования изменились по масштабу и в Челябинске, рассказал главный редактор «Бизнес-ФМ Челябинск» Андрей Фролов.
19: У нас состоится традиционное возложение цветов к вечному огню. Здесь все без изменений. А вот что касается парада, это называется построение, у нас он будет сокращен. И самое главное, на что обычно любили смотреть горожане, это прохождение военной техники, вот этого не будет. Будет именно построение, это сокращается, не будет определенных колонн. Затем планируются концерты, они состоятся, и будет то, что все привыкли называть салютом. На самом деле это, конечно же, у нас не салют, а праздничный фейерверк. Вот он вроде бы тоже состоится в 10 часов вечера. Бессмертный полк в стране проводится онлайн. И у нас до 6 мая нужно было обязательно зарегистрироваться.
16: Самым первым День Победы встретит Владивосток. Там тоже планируют парад и много других праздничных мероприятий. Аналогично и в самом западном городе страны – Калининграде. В Москве парад Победы отменять не стали, но колонн военной техники не будет. Только пешие колонны и авиация. В столицу России приезжают президенты Белоруссии, Абхазии и Лаоса, верховный правитель Малайзии, делегация Республики Сербской и премьер Словакии. В Кремле сказали, что не рассылали приглашений. Иностранные гости посетят Москву по своему своей инициативе. После парада лидеры стран и республик по традиции возложат цветы к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Александровский сад на это время, как обычно, закроют. И никаких салютов. Бессмертный полк только онлайн. Но будут концерты и мероприятия в парках, на улицах, акции памяти у многочисленных памятников Победе, которые есть в каждом районе Москвы. Все это в условиях отключения интернета, даже сайтов из белого списка. О том, что нужно взять с собой на праздничные прогулки наличные деньги, москвичей много раз предупредили. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Над трудовыми мигрантами проведут эксперимент. Место свободной работы по патенту будет централизованный завоз узких специалистов под конкретные задачи. Параметры эксперимента на 27-30 годы представила МВД. Смещение фокуса трудовой миграции, уверены в ведомстве, наведет порядок в обеспечении контроля за приезжими и принесет дополнительные деньги в бюджет. Как это будет работать, разбирался Евгений Перельчук.
20: Согласно проекту МВД, эксперимент по оргнабору в Россию мигрантов начнется уже через 2 года. И за 4 следующих года в страну прибудут более 1,5 миллионов человек, 2/3 из безвизовых стран. Предполагается, что до конца 2026 года заработает отдельный реестр. Работодатели будут оставлять в нем заявки, а МВД организует подбор зарубежных специалистов. Таким образом, механизм с патентами, когда мигрант сам приезжает и сам оплачивает право на работу, будет заменен. Расходами на инфраструктуру займется неназванный коммерческий партнер. Его пока не определили. Известно, что он будет делать, это обслуживать весь целевой набор иностранных работников. Чтобы внедрить новый механизм, предстоит принять сразу 4 законопроекта в трудовой, налоговый и бюджетный кодексы. Главная цель – восполнить дефицит рабочих рук, в том числе узкими специалистами, но не допустить долгосрочной интеграции приезжих в российское общество, говорит юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
21: Хотят выстроить, чтобы иностранцы были подконтрольны. Если работали, то работали. Если учатся, то учатся. Они находились здесь законно. Все находились по месту регистрации, по месту пребывания, по месту сна и отдыха. Мы живем по прописке, работаем, платим налоги, все социальные взносы и пособия. То же самое хотят применить к иностранцам. Будет вектор развития точно ужесточаться, и все будут оцифровывать. По кадровому голоду будут сотрудники со странами СНГ, чтобы целенаправленно определенных узких специалистов приглашать на работу в Россию. Не на граждан определенных государств. Цель — приглашать специалистов, высококвалифицированных, востребованных для того, чтобы утолить кадровый голод.
20: Сейчас путь мигранта выглядит так. Прибытие в Россию, оформление патента и разрешение на работу в миграционном центре, решение вопроса с проживанием, в перспективе получения ВНЖ и дальнейший переезд с семьей. Через 5 лет, если все проекты МВД примут, путь будет выглядеть совсем по-другому. Еще до приезда потребуется регистрация в Мигрант ID и RU-ID. Никаких патентов не будет. Нужно будет заявиться в некий аналог биржи труда, дождаться одобрения заявки от МВД, пройти проверки, получить идентификационную карту, заехать в страну по целевой программе, имея возможность работать только с определенным кругом обязанностей и в конкретном месте. По приезде необходимо будет пройти ряд медицинских освидетельствований, включая биометрию и геномную регистрацию, для чего создадут миграционные хабы. И все это только на 3-летний срок, по срочному трудовому договору, потом повтори сначала. При этом не будет никаких семей, ВНЖ и разрешений на временное проживание. Поедут ли на таких условиях мигранты? Мнение эксперта по вопросам миграции Вадима Кожаного.
22: В основном сейчас мигранты едут уже по инерции. Небольшие ограничения, усложнения. Возможно, огорчат кого-то. Основная масса мигрантов, которые ездят к нам годами, будут ездить, пока не будет уже совсем серьезных ограничений, и их вообще перестанут пускать. Вид на жительство — это не такой массовый статус миграционный. Все равно основная масса мигрантов приезжает, не имея статуса, оформляет патент и работает. И для них тот вид на жительство, он что был, что не было. То есть они работают все равно по патенту либо по трудовому договору, если они из стран ЕАЭС. Вот и Минтруда не пересматривается. Вот у нас может приехать из дальнего зарубежья 250 тысяч человек. Они как 5 лет назад приезжали, так и сейчас приезжают. Поэтому даже если, не знаю, 5 миллионов граждан Индии выстроятся где-то там, что они готовы ехать в Россию, пока Минтруд не пересмотрит квоту, но их все равно сюда не пустят. А граждане из безвизовых стран рассадятся, приезжают, достают из кармана денежку, едут сахар, оформляют патент, и после этого выходят на работу. И они никак не ограничены. Их может приехать сколь угодно много, столько, сколько захотят.
20: В проекте МВД указано, что бюджет России за время эксперимента с мигрантами пополнится на 13,5 миллиардов рублей. Вот только создание реестра и прочей сопутствующей инфраструктуры, по оценкам экспертов, обойдется в 200 миллиардов. Деньги будут отбивать за счет работодателей и работников. Компании заплатят госпошлину за оставление заявки и за включение в реестр – 15 тысяч рублей. С физлиц будут собирать по 1000, а мигранты заплатят налог на доходы. Базовый платеж составит 1200 рублей в месяц. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Реклама.
4: Сейчас как сотрудников ищете?
5: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
23: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
24: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей.
25: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
24: Exceed Xlantix ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
26: Exceed. Born for more.
24: Реклама, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
27: Деньги. Одна из трех монет времен Христа, дошедшая до наших дней, называлась тетрадрахмой. Считается, что это и есть печально знаменитый серебряник Иуды. 2000 лет назад только такие деньги принимались в качестве пожертвования в Иерусалимском храме и именовались священным сиклем или шекелем. Две другие монеты, широко распространенные в годы жизни Иисуса, это римские динарии и греческая драхма, которые платили жалование воинам. Один день службы – одна драхма.
0: История денег на Business FM. Узнал о войне. Олег Сысуев, председатель совета директоров Альфа-банка.
28: Я родился через 8 лет после окончания войны. И я жил в семье военного, который воевал. И очень хорошо почему-то помню первый день победы, который учредило наше государство. И как к нему приходил сослуживец, и как они тихо разговаривали. Без всякой бравады, никаких демонстраций не было. Была скорбь и печаль, воспоминания о погибших. И поэтому воспоминания о войне, война, ее дух, ее запах, выраженные в книгах, фильмах, в рассказах, была всегда.
0: Узнал о войне. Специальный проект Business FM. Строго по делу. Создатель и президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
29: Ее называют матерью российского ИИ. Потомственный программист, математик, предприниматель и писательница в одном лице. Одна из тем, почему у нас создается много прототипов и мало что выходит в серию. А также, будет ли ИИ писать книги.
0: Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. В пятницу после 7 вечера. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
27: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
0: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
30: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Нижегородцев предупредили о новой схеме мошенников с фальшивыми штрафами за нарушения на дачных участках. Злоумышленники рассылают владельцам земли поддельные уведомления о якобы выявленных нарушениях и предлагают оплатить штраф со скидкой по ссылке. После перехода по таким ссылкам мошенники получают доступ к личным кабинетам граждан на портале госуслуги. Эксперты напоминают, что постановления о подобных штрафах вручаются лично, направляются заказным письмом или поступают в личный кабинет на госуслугах. В России протестируют новую систему привлечения мигрантов. Трехлетний эксперимент запустят в следующем году. Предполагается, что в стране появятся миграционные хабы, где иностранцы будут проходить проверки перед распределением по регионам, пишет ТАСС. Нанимать их разрешат только тем компаниям, которые попадут в специальный реестр. Для всех приезжих рабочих станут обязательными медосмотры, сдачу ДНК. Также с ними будут заключаться только срочные трудовые договоры. Налоги мигранты будут платить в виде фиксированных авансовых платежей. Власти считают, что такая модель поможет государству точно знать, сколько экономике нужно рабочих рук и упорядочить миграцию. Нижегородская область – лидер по госзакупкам лекарств. В начале года регион продемонстрировал беспрецедентный рост в сфере государственных закупок медикаментов. Наблюдается значительное расширение поставок на 162% по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. Общая сумма, потраченная на поставку лекарств в рамках госконтрактов за три месяца, оценивается на сумму около 9 миллиардов рублей. Доля Нижегородской области в совокупном объеме таких закупок по всей стране достигла 4%. На территории Нижегородского Кремля завершили достройку здания Дома правительства, который начали возводить 19 лет назад, в 2007 году. Сейчас формируются комплекты документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Итоговый объем финансирования на весь объект не уточняется. В Нижнем Новгороде 9 мая введут временные ограничения на посещение территории Кремля. До часа дня вход будет возможен только по специальным бэджам и приглашениям, сообщает пресс-служба правительства региона. С полуночи до часа дня доступ для граждан организуют через ворота кладовой башни. Остальные входы будут закрыты. Въезд транспорта разрешат только через Ивановскую башню по специальным пропускам. После 13:00 территория Кремля откроется для всех посетителей. Кремлевский фуникулер 9 мая будет работать по измененному графику с часа дня до 9 вечера. Напомню, что Парад Победы в Нижнем Новгороде в этом году проводиться не будет с учетом мер безопасности. Акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн. Приемная кампания стартует в IT-кампус «Неймарк». В этом году количество образовательных программ выросло с 5 до 9. Среди новых направлений появились проектирование телекоммуникационных систем, ИИ, робототехника, биоинженерия, а также правовое обеспечение использования искусственного интеллекта. Каждое направление формируется в тесном взаимодействии с ведущими вузами региона и индустриальными партнерами. Для талантливых абитуриентов также открывается грант 360 – комплексная мера поддержки, включающая в себя полную компенсацию за проживание в коливингах, ежемесячную стипендию до 60 тысяч рублей в месяц и единовременную выплату для поддержки на старте. Получить грант могут победители федеральных олимпиад и абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ по профильным предметам. Сейчас в регионе расширяется перечень олимпиад и конкурсов, победители которых смогут претендовать на эту поддержку, рассказал губернатор Глеб Никитин. Отели на Мальдивах предлагают скидки на предстоящее лето до 70% в связи с сезоном и геополитическими факторами, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Эксперты туротрасли отметили, что май и июнь на Мальдивах – время юго-западного муссона. Кратковременные дожди всегда охлаждали спрос. Кроме того, снижение цен объясняется в том числе оттоком с курорта граждан ЕС и нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. А развитие событий на бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
3: Погода.
4: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, плюс 19 градусов, возможен небольшой дождь. Вечером облачно и плюс 13, а ночью малооблачно и плюс 8.
3: Валюта.
4: Центробанк России установил следующие курсы валют на 8 мая. Доллар США 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 97 копеек. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
30: Главному управлению автомобильных дорог Нижегородской области отказали в блокировке 240 миллионов рублей на казначейском счете обанкротившейся компании «Нижегородавтодор», бывшего крупнейшего подрядчика региона. ГУАД судится с Министерством финансов, пытаясь получить неотработанные подрядчиком авансы по госконтрактам, чтобы заново разыграть торги и завершить начатые в районах дорожные проекты. В Минфине утверждают, что не получали распоряжение от руководства банкрота на погашение долгов. Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области считает, что этот вопрос можно решить и без банкрота. Банкрота, пишет «Коммерсант Приволжье». Производители бытовой техники в России теряют прибыль. По данным аналитиков «Контрфокуса», по итогам прошлого года совокупная выручка компании упала на 12%, до 210 миллиардов рублей. Больше всего заработали производители «Хайер», «Индезит» и «Хотпоинт». Сильнее всех просел турецкий бренд «Бико». Его выручка упала на 35%. Эксперты говорят, что заработки «Индезит» и «Хотпоинт» выросли в основном из-за объединения с другой компанией. Выручка российской «Бирюсы» увеличилась за счет недорогой техники, на которую сейчас высокий спрос. Несмотря на это чистая прибыль фирмы за год сократилась в два раза и составила всего 66 тысяч рублей. В Нижегородской области стартовал прием заявок на участие в обновленной программе по развитию социального предпринимательства «Начни свое дело». Программа, которая направлена на повышение качества жизни, действует и для жителей Выкса и Кулебак. Теперь она будет проходить по двухгодичному циклу, что даст участникам больше времени на проработку идей, тестирование гипотез и выстраивание партнерств. Программа предусматривает два последовательных трека, которые помогут участникам не просто запустить проект, а выстроить устойчивый социальный бизнес. Важной частью трека станет запуск клуба социальных предпринимателей, площадки для обмена опытом и реализации совместных инициатив на региональном и межрегиональном уровне. По итогам первого этапа определят 15 победителей, которые получат пакет рекламных услуг на продвижение своих проектов от информационного партнера. А три лучших участника станут обладателями грантов в размере 100 тысяч рублей каждый. В 2027 году стартует второй трек программы «Гранты и менторство». Ключевым событием здесь станет грантовый конкурс для участников предыдущего этапа. Жюри выберет 15 проектов в Иксе и Кулебаках. Они получат финансовую поддержку и помощь в продвижении проектов. При этом три лучших смогут рассчитывать на повышенные гранты до 500 тысяч рублей. Все победители конкурса, а также участники первого трека, запустившие проекты без грантовой поддержки, получат менторское сопровождение от экспертов до конца 2027 года. Участие в программе бесплатное. Узнать подробности, подать заявку на участие можно до 27 мая. Мероприятие запрещено для детей. Если вам есть что рассказать о своем

телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM. Что только не использовали люди для освещения. Всевозможные масла, растительные и животные жиры. Для получения китового жира, который прекрасно горел, практически извели поголовье китов в северных морях. В середине 19 века путем нагрева научились получать горючую жидкость из угля, сланца и битума. Одним из первых, кто получил горючее при перегонке нефти, стал шотландский медик Авраам Гесснер. Причем продукт горел лучше и был дешевле, чем тот же китовый жир. В 1854-м Гесснер зарегистрировал торговую марку «Керосин» от греческого «керос», то есть «воск». Но опыты с нефтью проводили во всех промышленно развитых на тот момент странах. И в русской энциклопедии, изданной в конце 19 века, сказано: «Керосин введен в продажу торговым домом «Кер и сын». Отсюда название. Но какая бы версия ни была верной и кому бы ни принадлежало первенство, слово «керосин» 100 с лишним лет одинаково звучит во всем мире. Имя нарицательное на Business FM. Через век. Главные капиталы России. Андрей Львович Кноп. В Москве в Колпачном переулке невозможно пройти, не оглянувшись на замок, напоминающий стилизацию под шахматную ладью. В советские годы в нем находились комитет по высшему техническому образованию и московский горком комсомола. А началась история этого замка в 1901-м, когда по заказу промышленника Андрея Кнопа архитектор Карл Трейман выстроил особняк, выполненный в духе английской готики. Андрей, по-немецки Андреас Кноп, родился в 1855 году в Москве. В семье известнейшего промышленника и фабриканта, владельца 120 предприятий легкой промышленности Людвига Кнопа. 5-летнего Андреаса отец увез в Германию, и младший Кноп начал свое образование в Бремене. Затем изучал текстильное производство в Великобритании и США. После этого вернулся в Россию и в 1882 году стал купцом первой гильдии, занимаясь торговлей хлопком и чаем в Москве и в Нижнем Новгороде. Участвовал в управлении семейной фирмой «Людвиг Кноп», а в 1901 году возглавил ее. Кнопы были одними из самых богатых предпринимателей России. После смерти отца Андрею Львовичу и его брату Федору достались 9 текстильных фабрик, оборудованных по последнему слову техники, 3 компании по импорту египетского и американского хлопка, страховое общество и каменно-угольный рудник. К концу века братья разделили отцовские владения на 2 части. О Федоре мало что известно, Андрей же вошел в историю. Помимо руководства крупнейшими ткацкими предприятиями, он был членом Совета Московского частного коммерческого и Московского торгового банков, а также входил в руководство Московско-Волжско-Бакинского нефтепромышленного товарищества. В 1906 году он стал одним из создателей Общероссийской организации предпринимателей Съезда представителей промышленности и торговли. В 1909-14 годах был старшиной Московского биржевого комитета. По политическим убеждениям Андрей Львович был октябристом, членом умеренно правой партии крупных землевладельцев, предпринимателей и чиновников, полное название которой «Союз 17 октября». Партия придерживалась умеренно конституционных и антиреволюционных взглядов. Кноп делал регулярные щедрые пожертвования в фонды организации. Не забывал и о благотворительности. Был попечителем больницы имени императора Александра III и Московского коммерческого института. После Октябрьской революции Андрей Львович Кноп, потеряв все свои капиталы, уехал сначала в Эстонию, а затем в Германию. Умер в 1927 году. Через век. Главные капиталы России на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах на Business FM. 5 апреля 1933 года президент США Франклин Рузвельт указом номер 6102 обязал всех американских физических и юридических лиц за месяц обменять все имеющееся у них золото в слитках и монетах на бумажные деньги. Обмен проходил по курсу 20,2 доллара за тройскую унцию. Граждане могли оставить себе золото на 100 долларов. Послабления предусматривались нумизматом, ювелиром, дантистом. За уклонение полагался штраф до 10 тысяч долларов или тюремный срок до 10 лет. После исполнения указа золото в США перестало быть легальным средством платежа.

0: Официальная цена его поднялась до 35 долларов за тройскую унцию и оставалась фиксированной почти 40 лет, пока другой американский президент Ричард Никсон не отменил окончательно золотое обеспечение доллара.
1: Деньги к деньгам. На Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция. Business FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 8 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Осипова сбили 27-й по счету дрон на подлете к столице, сообщил мэр Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Об атаке украинских беспилотников сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Пострадавших нет. Угроза беспилотников сохраняется. По данным Минобороны, с полуночи до 7 утра были сбиты 264 украинских дрона. Ряд улиц и набережных в центре Москвы перекроют 9 мая, сообщили в столичном департаменте транспорта. Движения не будет на Тверской улице, на Большой Никитской, на улице Петровка, Садовнической, от улицы Балчук до Большого Устинского моста. Будут перекрыты улицы Охотный ряд, Болотная, Балчук, Солянка, Ильинка, Варварка, Волконка и другие. В Дептрансе отметили, что на участках ограничений будет запрещена парковка до 10 мая. Кроме того, часть подземных пешеходных переходов через Тверскую улицу также могут закрыть. В Израиле зарегистрирован первый случай заражения хантавирусом. Предположительно, пациент заразился во время пребывания в Восточной Европе и обратился за медицинской помощью спустя несколько месяцев после появления симптомов. Его состояние оценивается как стабильное. Отмечается, что выявленный у пациента европейский штамм передается человеку только от грызунов. Он отличается от южноамериканского штамма Андес, который ранее был обнаружен на круизном лайнере MV Hondius. Период жаркой погоды завершился в Москве, вернется только летом, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В воскресенье температура в столице поднялась до нормы июня. В течение недели в Москве были по-летнему жаркие дни, а в четверг на Балчуге воздух прогрелся до плюс 30. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 8:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Продолжаются атаки дронами на российские регионы. Из последних сообщений Росавиация только что сообщила, что ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Геленджика в Тамбовской области. Объявлен режим беспилотной опасности. Мэр Собянин несколько минут назад сообщил, что уже 27-й беспилотник с начала суток сбит на подлете к российской столице. Компьютерная техника, в том числе мобильная электроника, к концу года может подорожать на 40%. Причина в росте цен на оперативную память. Не пора ли обновить свои устройства? МОК отменил ограничения на участие для белорусских олимпийцев, введенные в 2022-2023 годах. Россиян решение никак не затронуло, однако в Москве было встречено позитивно. Будет ли послабление и для России, об этом сегодня Георгий Буфт. Эра дешевых гаджетов закончилась. Мировые СМИ обсуждают рост цен на ноутбуки и смартфоны из-за дефицита чипов памяти. Прогноз неутешительный. К концу года техника может подорожать на 40%. Какова ситуация на российском рынке? Не пора ли обзавестись новым смартфоном? Об этом Михаил Здорожный.
4: Заголовки тревожные. Нейросети сметают все с рынка чипов памяти, пишет стартап Fortune. Рамагеддон реален. RAM здесь английская аббревиатура, обозначающая оперативную память. Чипы памяти используются везде, в компьютерах, ноутбуках, смартфонах, телевизорах и во множестве других устройств, которые умнее утюга. Хотя утюг-чайник с подключением к интернету сегодня тоже мало кого удивляет. Производители электроники, такие как Microsoft, Samsung и Dell, уже повысили цены на бюджетные модели или вообще сняли их с производства из-за дефицита дефицита микросхем памяти. Найти телефоны и ноутбуки дешевле $500 все сложнее, отмечает издание. Британская Guardian, в свою очередь, приводит конкретный пример. Sony еще в начале апреля прибавила 90 фунтов к цене своей приставки PlayStation 5 и отложила выход новой игровой консоли. Рост стоимости устройств, использующих оперативную память, дошел и до российского рынка, говорит пиар-директор компании MVideo Сергей Коляда.
5: Производители-поставщики частично закладывают рост себестоимости в новые партии, особенно в ноутбуках, ПК, смартфонах с большим объемом памяти и накопителями SSD. По сравнению с концом прошлого года, отдельные категории и конфигурации уже стали дороже. По мировому рынку сейчас фиксируется рост цен примерно на 15% в среднем, а к августу текущего года часть устройств может подорожать еще сильнее. При этом в продаже пока остаются устройства из старых поставок, закупленные по прежним ценам, хотя объем таких остатков постепенно сокращается. Что касается ассортимента наличия техники, сейчас рынок остается достаточно насыщенным. Доступны устройства Apple, Asus, Huawei, Honor, MSI и других популярных брендов ноутбуков. При этом Apple уже постепенно сокращает ассортимент отдельных моделей, прежде всего устройств предыдущих поколений. Для покупателей это означает следующее. Если ноутбук или смартфон нужен в ближайшие месяцы, особенно в конфигурациях с большим объемом памяти, откладывать покупку в ожидании заметного снижения цен сейчас не стоит.
4: AI-компании стали главными потребителями оперативной памяти. По оценкам аналитиков, 2 из 3 произведенных в этом году чипов RAM окажутся в дата-центрах, специально построенных для искусственного интеллекта. Но с прогнозами, что через несколько месяцев ноутбуки и смартфоны подорожают в 1.5 раза, а дефицит чипов памяти сохранится до 2030 года, можно поспорить. Продолжается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
6: Уважаемые компании Samsung, уважаемые компании SK Hynix, которые занимают более 50% производства памяти в мире, к концу 2028 года запустят новые заводы, которые уже строятся, которые дефицит памяти нивелируют и закроют. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас все-таки произошел очень интересный момент, что в связи с высокой стоимостью на память начали оптимизировать алгоритмы для обучения искусственного интеллекта, и теперь не требуется так много памяти. То есть дефицит, дороговизна памяти привела к тому, что начали оптимизировать код, и памяти теперь так много не требуется. Два эти фактора приведут к тому, что, скорее всего, через год-полтора у нас цены начнут немножко двигаться назад.
4: Что касается российского рынка, то нормальный ноутбук известного бренда типа Lenovo или Xiaomi, не самый мощный, но достаточный для многих задач, можно найти примерно за 50-60 тысяч рублей. Игровые, конечно, стоят в несколько раз больше. К концу лета ноутбуки действительно могут подорожать, независимо от того, что происходит на рынке памяти. Это традиционная сезонная история. Чем ближе начало нового учебного года, тем выше цены. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: Все-таки ландыши в родительском комитете Рязанской школы Бизнес FM заявили, что старшеклассники не будут танцевать на выпускном под стинга. Тем самым родители опровергли сообщения СМИ, в которых утверждалось, что директор школы разрешил ставить номер по песне «Shape of My Heart». А точнее, родители уверяют, что никакого запрета не было изначально, и детям просто рекомендовали отказаться от этого трека из-за его содержания. Подробнее Иван Медведев.
7: Все началось с комментария матери одного из школьников или школьницы на странице Рязанского Минобразования. В нем женщина спросила, почему школа вдруг запретила выпускникам танцевать под трек «Shape of My Heart». Представители министерства ответили ей, что на уровне ведомства никаких запретов нет, но школа вправе диктовать свои правила на официальных мероприятиях. История попала на страницы федеральных СМИ, и Рязанскому Минобру и школе пришлось комментировать вопрос выбора песни. Бизнес FM в министерстве заявили, цитата.
8: Министерство образования Рязанской области не вводило и не вводит запретов на использование иностранной музыки в образовательных организациях региона. Появившиеся в СМИ сообщения о подобных ограничениях не соответствуют действительности. Музыкальный репертуар для мероприятий каждая школа определяет самостоятельно, учитывая возраст детей, воспитательные цели и требования законодательства РФ.
7: От имени директора школы Александра Куколь-Яснопольского редакция получила вот такой комментарий.
9: Родительский комитет с детьми выбрал музыку для вальса. Сначала их вдохновила композиция Стинга, но позже большинство родителей решило подумать о русскоязычном варианте, чтобы танец еще лучше вписался в общую атмосферу праздника. Песню заменили на последний вальс из сериала «Ландыши. Вторая весна». Мы поддержали такое решение большинства. 12 из 14 семей были за смену композиции. Каких-либо запретов со стороны школы и от меня лично не было.
7: В СМИ, однако, почему-то появилась новость о том, что директор разрешил школьникам танцевать под Стинга. Но это неправда, как и многое другое, о чем писала пресса последние дни, рассказала Business FM мать одного из выпускников, которая принимала участие в выборе песни. По ее словам, дело было так.
10: У нас класс решил нанять хореографа, которому мы заплатили всего 5000, не 50, которые пишут в СМИ, не 75000 всех людей за 6 занятий. Выбрали они иностранную песню, естественно, это выбирали сами дети. А то, что в песне переводятся слова про карты, про игры, они это, к сожалению, не учли. Они у нас отрепетировали, и потом, когда уже подошли с этим вопросом, что вот мы отрепетировали песню, нам порекомендовали, не могли мы ли мы сменить, может быть, на какую-то другую, не на русскую, просто то, что в этой песне не совсем приличные слова используются с учетом того, что нашим детям всего по 15 лет.
7: На уточняющий вопрос, кто порекомендовал, женщина ответила: порекомендовали в школе. Мать ребенка, которая написала комментарий с возмущением, с которого все началось, тоже вышла на связь с редакцией чуть раньше, когда история только вышла на федеральный уровень, и поблагодарила за интерес к теме. Но на просьбу прокомментировать развязку не отреагировала. А вот слова припева той самой песни Стинга в кавычках «про карты», которые кому-то в родительском комитете показались неприличными. «Я знаю, что пики – это мечи солдата. Я знаю, что трефы – оружие войны. Я знаю, что бубны – это деньги в этой игре. Но это мне не по сердцу». Тут, пожалуй, тоже без комментариев. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
3: Для белорусов сделали олимпийское послабление. Исполком МОК отменил ограничения на участие для белорусских олимпийцев, введенные в 2022-2023 годах. Решение распространяется как на индивидуальные, так и на командные соревнования. Ограничение снято, потому что Национальный олимпийский комитет Беларуси по оценке МОК соответствует установленным критериям и требованиям Олимпийской хартии. Для российских спортсменов санкции сохраняются. Что дальше? И когда снимут ограничения с олимпийцев России? Комментирует Георгий Бовт. Телеграм-канал Бовт знает.
11: Решение в отношении белорусских атлетов готовилось минимум полтора года. Стоит напомнить, что в отличие от Олимпийского комитета России, членство которого в МОК приостановлено и чье дело до сих пор рассматривает юридическая комиссия МОК, белорусский национальный олимпийский комитет из олимпийского движения не исключали. Также за нынешним решением угадывается фигура нового президента МОК Кирсти Ковентри, которая пришла на смену Томасу Баху в 2025 году. Она с самого начала выступала за деполитизацию спорта и постепенное возвращение атлетов из стран, попавших под санкции. Именно под ее влиянием в декабре прошлого года МОК снял ограничения для юниоров из обеих стран, тем самым фактически впервые с 22 года признав, что принцип коллективного наказания спортсменов за политику государств требует пересмотра. Февральская Олимпиада в Милане прошла с участием 13 российских спортсменов под нейтральным флагом и нескольких белорусов. Тогда же в декабре был снят запрет и на проведение международных соревнований в Беларуси. Для России такой запрет остался. Впрочем, и в отношении Беларуси спортивные федерации вправе самостоятельно решать, ехать им туда или нет. Некоторые федерации уже опередили решение МОК, и не только в отношении Беларуси. Так, Всемирная федерация водных видов спорта в апреле нынешнего года допустила и белорусов, и россиян к соревнованиям под национальной символикой, но поставив условия прохождения минимум 4 антидопинговых тестов. Дзюдо и самбо сняли все санкции для взрослых спортсменов из обеих стран еще раньше. Президент Международной федерации хоккея на льду Люк Тардив публично говорил, что хотел бы видеть сборные Беларуси и России на международных турнирах как можно скорее, но соответствующее решение пока не принято и даже не готовится. Конечно, главным лоббистом возвращения белорусского спорта на международную арену выступал сам МОК Беларуси во главе с Виктором Лукашенко, настаивая на том, что Национальный комитет никогда не нарушал Олимпийскую хартию. Эту позицию поддерживает и российский министр спорта Михаил Дегтярев, расценивший нынешнее решение как пролог для снятия ограничений с Россией. Украина и ряд западных стран выступали против любых послаблений для Минска. Европейский олимпийский комитет занимал более осторожную позицию. Еще в конце 2024 года он допустил белорусских юниоров к европейским юношеским олимпийским играм. А УЕФА и вовсе никогда полностью не отстранял белорусские клубы и сборные. Они продолжали участвовать в соревнованиях, хотя и с ограничениями. Домашние матчи предписывалось проводить на нейтральном поле и без зрителей. Противником любых послаблений, несмотря на заявление ее президента, остается и Международная федерация хоккея. В январе она продлила отстранение сравнения белорусских и российских сборных на сезон 26-27 годов. Тем не менее, российская сторона реагирует на эти новости сдержанно оптимистично. Михаил Дегтярев назвал решение справедливым, обратив внимание на позитивную динамику. Он посчитал, что с начала текущего года российский флаг поднимался более 80 раз на мировых и европейских спортивных мероприятиях в тех дисциплинах, где федерации сами снимали ограничения. 4 года санкций обошлись белорусскому спорту ощутимыми кадровыми потерями. Ряд спортсменов сменил спортивное гражданство, хотя полной статистики в открытом доступе нет. На Олимпийских играх в Токио в 2021 году Беларусь представляли 107 спортсменов в 20 видах спорта, завоевавших 7 медалей. В Париже в 2024 году уже в нейтральном статусе на старт вышли лишь 17 атлетов в 10 видах спорта, и тем не менее они привезли 4 медали. Для сравнения, по последним открытым данным российского Минспорта, на август 2023 года 67 российских спортсменов сменили гражданство с 2022 года, а по неофициальным оценкам, к настоящему моменту таких уже более 350, с учетом всех, не только олимпийских видов спорта, включая шахматы. Наиболее массовый характер переходы как раз носят в шахматах. Для Беларуси это еще тоже не конец борьбы за возвращение в олимпийское движение. Решение МОК носит рекомендательный характер. Международные федерации автономны и вправе устанавливать собственные регламенты. Кстати, и ранее МОК при Томасе Бахе формально не отстранял атлетов, а лишь рекомендовал федерациям вводить ограничения. А те федерации, которые и без того сами уже двигались в сторону послаблений, теперь получат дополнительное формальное основание для снятия оставшихся барьеров. При этом Беларусь, куда не летают большинство авиакомпаний, по факту остается закрытой для крупных международных турниров под эгидой европейских структур, хотя МОК в декабре формально и снял такой запрет. Полноценное возвращение Беларуси, как России, в мировой спорт возможно только после окончания военного конфликта в Украине. И то не сразу.
3: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает».
1: Реклама. Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
1: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
12: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги.
13: При Николае II петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
12: История денег на Business FM.
0: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
1: Компании и корпорации.
14: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
14: Компания А1, инвестирующая в проблемные активы, предложила кредиторам выкупить долги группы «Русский холод», одного из крупнейших производителей мороженого в России. Как сообщает РБК со ссылкой на источники, в случае согласия кредиторов компания рассчитывает получить 100% контроль над бизнесом по номинальной цене 1 рубль. Также по этой информации «Русский холод» испытывает финансовые трудности и нуждается в инвестициях в оборотный капитал до 1,5 миллиардов рублей. Корейская Samsung Electronics откажется от торговли бытовой техникой и телевизорами в Китае из-за конкуренции со стороны местных производителей, которые способны предложить покупателям меньшую цену за свою продукцию. Как сообщило агентство Ренхаб со ссылкой на источники, компания недавно уведомила своих партнеров и дистрибьюторов в Китае о решении остановить продажи телевизоров и бытовой техники. Apple находится на завершающих этапах разработки новой модели наушников AirPods со встроенными камерами и визуальными функциями искусственного интеллекта. По информации Bloomberg, наушники, которые используют камеры для наблюдения за пространством вокруг пользователя и предоставления ему информации, станут глазами для голосового ассистента Siri. Пользователи смогут задавать вопросы о предмете, на которые они смотрят. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
15: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: 8.48 в Москве. Росимущество начинает приватизацию «Южуралзолота». Прием заявок на участие в аукционе по продаже принадлежащих государству активов ЮГК стартовал сегодня. Начальная цена 162 миллиарда рублей. Претендентам необходимо внести задаток в размере 20%, то есть почти 32,5 миллиарда. Сбор заявок продлится до 15 мая. Итоги подведут через 3 дня. Чтобы аукцион признали состоявшимся, достаточно участия одного покупателя. Росимущество получило контрольный пакет одного из крупнейших российских золотодобытчиков летом прошлого года. Тогда суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Константина Струкова. Прокуроры утверждали, что основатель ЮГК нарушил запрет на совмещение бизнеса и госслужбы. На тот момент Струков был депутатом Заксобрания Челябинской области. Он пытался обжаловать решение, но безуспешно. Сможет ли государство выручить 162 миллиарда рублей от продажи «Южуралзолота»? Мнение директора по работе с состоятельными клиентами БКС «Миринвестиции» Тимура Хайрулина.
16: Цена выглядит разумной, то есть она не слишком высока, чтобы испугать потенциальных покупателей, но и позволит Росимуществу заработать, потому что, в принципе, она примерно на 20% выше текущих рыночных котировок. Если говорить о круге претендентов, то основным претендентом ранее называлась группа ГМК, другой потенциальный претендент – Газпромбанк, у которого уже есть миноритарная доля в капитале ЮГК. Также, в принципе, изъявляли желание определенные казахстанские бизнес структуры. И с гораздо меньшей вероятностью, но возможно интерес Алроса, которая заявляла об интересе к золотодобывающему бизнесу и о стремлении диверсифицироваться из алмаза. Здесь у нас нету точной информации, почему Росимущество выбрало такие даты и, в принципе, объем задатка такой большой. То есть конспирологи могли бы сказать, что есть договоренность с потенциальным покупателем. К тому же одним из условий аукциона является то, что даже если один участник состоится. То есть, ну, доказательств у нас, естественно, нету. Но если аукцион не состоится, то, по всей видимости, будет новый аукцион, и там будет, возможно, новая цена, и тогда, возможно, круг участников будет шире.
3: Тимур Хайрулин, БКС «Миринвестиции». Холдинг «Селигдар» не планирует принимать участие в аукционе по продаже ЮГК, передает ТАСС. Горная металлургическая компания «Реал», бывшая «Хайленд Голд», также заявила, что на покупку золотодобытчика не претендует.
12: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
3: Последний торговый день на этой неделе. Гриш, приветствую.
17: Добрый день.
3: С чего начнем?
17: Крайний торговый день, лучше так сказать, в нынешних условиях, а не последний. Ну, понятно, перед праздниками настроение, естественно, не очень радужное у наших инвесторов, тем более вот раскручивается вот эта информационная напряженность, связанная с атаками украинских беспилотников. То ли атакуют, то ли не атакуют, никто толком не знает. Но с утра индекс Мосбиржи теряет 0,2%, но опять 2600 приближаемся. Настроение, видимо, с утра будет не очень позитивное, даже несмотря на отскок цен на нефть. Тем не менее, естественно, все основные движения уже предстоят после праздников на следующей неделе. Посмотрим, может быть, для фондового рынка все обойдется, но практически весь свой рост по итогам вчерашней сессии отдали акции нефтегазового сектора. Мартовский рост, я имею в виду. Ну, чуть-чуть там еще какие-то копейки есть. Ну, и приближается сезон дивидендных отсечек по тому же Сбербанку. Соответственно, акции должны упасть на величину вот этой дивидендодоходности. Ну, с учетом того, что нефтегазовый сектор вроде как у нас пока под давлением, а Сбербанк за счет большого веса в индексе Мосбиржи практически этот индекс и удерживает на более или менее приемлемом уровне. Ну, соответственно, вот этот момент, когда акции Сбербанка упадут в рамках вот этой дивидендной отсечки, ну, будет достаточно интригующе и интересно. Может быть, получится и мы получим наоборот движение вверх по акциям нефтегазового сектора в момент, когда акции Сбербанка будут падать. Ну, соответственно, индекс Мосбиржи, может быть, удержит ключевые уровни технической поддержки. Ну, что касается глобальных рынков, я думаю, уже с утра много об этом говорили. Вчерашний, понятно, обоюдный обстрел Иран-США. Ну, вот говорят, что все-таки иранские катера один эсминец повредили, поэтому они ушли, но тем не менее, Трамп только что заявил, что и вчерашнее событие он считает неким, ну, имеется в виду обстрел иранской территории, он назвал поцелуем любви и, соответственно, говорит, что это не означает возобновление боевых действий. Ну, рынки, соответственно, прикидывают, что визит в Китай Трамп не отменил, соответственно, вряд ли он будет наносить визит в Пекин в условиях, когда там снова начнут стрелять, бомбить и прочее. Ну, исходя из этого, рынки стабилизировались. Вот я смотрю, опять пошли вверх биржевые индексы в Азии. Соответственно, доллар свои позиции опять теряет. Ну и цены на нефть, понятно, здесь все-таки военная премия будет чуть-чуть подрастать. Так что Brent вернулся не просто выше $100, а уже 102 почти доллара. Так что ситуация на нефтяном рынке в целом более или менее стабилизировалась. Ну а что касается общей тенденции, естественно, следующей неделе будет тоже в чем-то доминирующий с учетом визита Трампа в Китай. Оттуда будет много новостей.
12: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Фейк ньюс. В 1980 году в газете «Washington Post» вышла полная трагизма статья «Жизнь Джимми». В ней афроамериканская журналистка Джанет Кук рассказала о темнокожем мальчике, который к своим 8 годам стал законченным героиновым наркоманом. Резонанс был огромным. Неравнодушные люди звонили с требованиями помочь разыскать ребенка, чтобы спасти его. К делу даже подключилась мэрия. Но мальчика не нашли. В следующем году Джанет получила за свою статью Пулитцеровскую премию. Но из-за некоторых несоответствий, которые допустила в своей анкете журналистка, она попала под расследование. Выяснилось, что мальчика Джимми Кук просто выдумала. Начальство давило на нее, требуя историю о детской наркомании, а реального персонажа для статьи она найти не смогла. Премию пришлось вернуть. Fake News. Истории фальшивых новостей. На Business FM. Прямо сейчас.
3: Губернатор Липецкой области сообщил, что ребенок получил ранение в результате падения обломков БПЛА. Пока в режиме молнии сообщение.
12: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
18: Обсудили с моим искусственным интеллектом состояние дел на рынке труда. Сошлись в оценках. Существует большая проблема, общая для всех развитых стран. Искусственный интеллект, которым пользуются и соискатели, и наниматели. Создаются новые вакансии, пишутся и рассылаются резюме, эти резюме оцениваются. Все это с минимальным участием человека. Вероятность того, что два неискусственных разума обсудят позицию, снижается. Итогом мер и контрмер становится то, что на встречу, если она происходит, приходят не самые подходящие друг другу. другу люди. Чуткие к качеству совпадения вакансия кандидат, позиции в области высоких технологий. Возвращаются на доски объявлений, специализированные чаты и конференции. Проект HireFireMe – агрегатор таких объявлений с поддерживающими функциями искусственного интеллекта для соискателей интересен и сам по себе, и как симптом. Маркер общей ситуации на рынке. Если верить маркетинговой легенде, опытный программист Игорь Алентьев, потеряв работу, вместо того, чтобы искать новую, в одно лицо написал сервис, который помогает в поиске таким же, как он. HireFire агрегирует данные о вакансиях и, подключая искусственный интеллект, помогает соискателю выбрать наиболее подходящую. Нехитрый и в этом его сила. Дизайн одновременно напоминает доски объявлений и немного сайты знакомств. Показалось интересным, что сейчас сервис бесплатно оказывает услуги работодателям, которые могут разместить неограниченное число вакансий, но предлагают платную подписку с дополнительными функциями кандидатам. Для меня это сигнал о том, что баланс сил на рынке труда изменился. Теперь это рынок покупателя. Уроки из этой истории. Толковый программист с искусственным интеллектом может в одиночку создавать и запускать заметные проекты, а HR-менеджерам пора пересматривать стратегии поиска, пока за них это не сделали другие.
12: Сумма технологий на Бизнес-ФМ.
13: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
12: Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
2: А в Москве 8 часов 58 минут, в студии Олеся Потапова. В Москве заработал цифровой контроль за курьерами. С сегодняшнего дня они обязаны проходить верификацию документов и ежедневный фотоконтроль. Скорость их передвижения на самокатах, велосипедах и мопедах регулируется автоматически, сообщили в столичном Дептрансе. В единую цифровую систему будут поступать данные не только о деятельности компании, но и работе каждого доставщика. Курьер будет нести персональную ответственность за свои действия на дороге. База данных будет обновляться в режиме реального времени. Это позволит оперативно назначать штрафы или блокировать аккаунт. В Таганроге вводится режим свободного посещения в детских садах и школах, сообщила глава города Светлана Камбулова. Руководители учреждений и педагоги будут находиться на рабочих местах. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники и ракеты уничтожены в ходе отражения воздушной атаки в Таганроге и в Азовском районе. Никто не пострадал. Разрушения есть в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске и в Мясниковском районе Ростовской области в результате падения обломков дронов. Повреждения частные дома, произошли возгорания складского помещения и административного здания. Землетрясение произошло в акватории Байкала. Подземные колебания ощутили жители Бурятии, в том числе Улан-Удэ, сообщает региональный главка МЧС. Магнитуда составила 4,4. Эпицентр находился в Баргузинском районе. Согласно предварительной информации, жертв разрушений нет. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
12: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: 9 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Сегодня ночью началось двухдневное перемирие, объявленное Россией в честь Дня Победы. Между тем, силы ПВО продолжают отбивать атаки украинских дронов. С полуночи только на подлете к Москве было сбито уже 27 беспилотников. Сообщения об атаках поступают из других регионов. В ряде городов приостанавливали работу аэропорта. Внуково и Домодедово сейчас работают по согласованию. МВД предложило эксперимент над трудовыми мигрантами. Идея в том, чтобы заменить свободную работу по патенту на централизованный завоз узких специалистов под конкретные задачи. Как это будет работать и будет ли? Перемирие между Ираном и США остается в силе, заявил Дональд Трамп, несмотря на стычку с участием трех эсминцев. Американский президент заявил, что Тегеран должен в кратчайшие сроки подписать новые соглашения, иначе столкнется с более жестким военным давлением. Эсминцы США при проходе через Ормузский пролив были обстреляны с иранских малых судов. Подробности в эфире. Бизнес ФМ. Продолжение. продолжается массированная атака беспилотников на Москву. Согласно сообщению мэра Собянина, с полуночи было сбито 27 БПЛА на подлете к столице. За предыдущие сутки ликвидировано более 100. Всего с полуночи до 7 утра по Москве над российскими регионами уничтожили 264 БПЛА. Отражена атака на Ярославль, пострадавших нет, но угроза сохраняется. На территории региона, как сообщили местные власти, могут быть обломки дронов. В Пермском крае беспилотники атаковали промпредприятия. Сотрудников эвакуировали, жертв и раненых нет. В Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске в результате падения фрагментов дронов пострадали десятки частных домов. Возник пожар в складском и административном зданиях, его уже потушили. В полночь началось перемирие, объявленное российским Минобороны. До 10 мая все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратят боевые действия. Одновременно прекращаются ракетные и артиллерийские удары высокоточным оружием, большой дальности морского и воздушного базирования и ударными БПЛА по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, сообщало ведомство. Российская Минобороны призвала украинскую сторону последовать этому примеру и пообещала дать адекватный ответ при нарушении ВСУ перемирия. Зеленский, между тем, заявил, что Россия уже нарушила перемирие. Он сообщил об атаке российских беспилотников и обстрелах украинских позиций. Киев будет действовать зеркально, подчеркнул Зеленский. На этом фоне Россия готовится отметить 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Как пройдет праздник в разных городах России? Об этом Диана Чубанова.
20: Празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоится в этом году в несколько усеченном формате. Риски из-за налетов БПЛА внесли свои коррективы в планы региональных и городских властей. Парады за два дня до праздника отменили в Перми, Ижевске, Воронеже, Нижнем Новгороде по соображениям безопасности. В Санкт-Петербурге акцию «Бессмертный полк» и парад проведут, но в условиях жестких перекрытий Невского проспекта и выходящих к нему улиц и переулков. Досмотр тоже будет серьезный, рассказал редактор интернет-газеты «Нева Тудей» Сергей Корунный.
21: Официально анонсировано проведение парада на Дворцовой площади в 10 часов утра, но будет сокращенный. Пройдут только колонны войсковые, парада техники не будет. Также сокращено количество гостей. Если раньше площадь перекрывали 8-9 часов утра, то в этот раз ее перекроют буквально с ночи. После парада ожидается шествие бессмертного полка в 12:30 в другом конце Невского проспекта. Невский проспект будет фактически полностью перекрыт. Ограждения будут установлены не на границе тротуара и проезжей части, а буквально рядом с фасадами домов. Будет создано несколько коридоров, но в целом это перекроет полностью центр города. Всех участников будет строго досматривать. Достаточно сильное ограничение ввели на то, что можно с собой брать. Запрещено брать, например, любые бутылки с водой, жидкостями, пауэрбанки. Состоится в 22 часа салют артиллерийский рядом с Петропавловской крепостью.
20: Парад Победы не стали отменять также в Краснодаре и Новороссийске. Регион в последнее время часто оказывался под атаками, поэтому парад в портовом городе Герои пройдет без зрителей. Губернатор заявил, что меры безопасности приняты. В соседних Крыму и Севастополе парад отменили, рассказал крымский журналист, блогер, общественный деятель Александр Горный.
22: Пройдут мероприятия, которые позволят почтить память героев. Принято решение не проводить торжественных парадов, в том числе в Феодосии, в Керчи, так как мы сейчас видим довольно много атак на Крым последние дни. В Джанкое погибло 5 человек. Понятно, что определенные риски. Мы видим, как перекрывается Крымский мост. Буквально недавно он перекрывался на 7 часов. Была атака беспилотников морских, где погибли в бою наши военнослужащие. Что касается каких-либо ограничений, на данный момент не замечательно. Стационарные мобильные интернеты работают довольно-таки спокойно и устойчиво, но возможно, что на 9 мая мы увидим какие-то ограничения, хотя об этом нам ничего не сообщали. Есть места, где мобильный интернет пропадает, там, где лоцируются военные или находятся очень важные инфраструктурные объекты. И в Севастополе ситуация аналогичная, все относятся к этому с пониманием.
20: Военный парад в Екатеринбурге пройдет, как обычно, в 10:00 на площади 1905 года, однако он впервые за последние годы продлится всего полчаса. Техники на нем тоже не будет. Зато бессмертный полк состоится, что называется, офлайн. Празднования изменились по масштабу и в Челябинске, рассказал главный редактор «Бизнес-ФМ Челябинск» Андрей Фролов.
4: У нас состоится традиционное возложение цветов к вечному огню. Здесь все без изменений. А вот что касается парада, это называется построение, у нас он будет сокращен. И самое главное, на что обычно любили смотреть горожане, это прохождение военной техники, вот этого не будет. Будет именно построение, это сокращается, не будет определенных колонн. Затем планируются концерты, они состоятся, и будет то, что все привыкли называть салютом. На самом деле это, конечно же, у нас не салют, а праздничный фейерверк. Вот он вроде бы тоже состоится в 10 часов вечера. Бессмертный полк в стране проводится онлайн. И у нас до 6 мая нужно было обязательно зарегистрироваться.
20: Самым первым День Победы встретит Владивосток. Там тоже планируют парад и много других праздничных мероприятий. Аналогично и в самом западном городе страны – Калининграде. В Москве парад Победы отменять не стали, но колонн военной техники не будет. Только пешие колонны и авиация. В столицу России приезжают президенты Беларуси, Абхазии и Лаоса, верховный правитель Малайзии, делегация Республики Сербской и премьер Словакии. В Кремле сказали, что не рассылали приглашений. Иностранные гости посетят Москву по своей инициативе. После парада лидеры стран и республик по традиции возложат цветы к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Александровский сад на это время, как обычно, закроют. И никаких салютов. Бессмертный полк только онлайн. Но будут концерты и мероприятия в парках, на улицах, акции памяти у многочисленных памятников Победе, которые есть в каждом районе Москвы. Все это в условиях отключения интернета, даже сайтов из белого списка. О том, что нужно взять с собой на праздничные прогулки наличные деньги, москвичей много раз предупредили. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
12: Прямо сейчас.
19: Из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации приостановлена работа 13 аэропортов Юга России. Это прямо сейчас сообщает Минтранс. Персонал филиала аэронавигации Юга России в безопасности. Идет анализ работоспособности оборудования. Все подробности в нашем дальнейшем эфире. Над трудовыми мигрантами проведут эксперимент. Вместо свободной работы по патенту будет централизованный завоз узких специалистов под конкретные задачи. Параметры эксперимента на 2027-30 годы представила МВД. Смещение фокуса трудовой миграции, уверены ведомстве, наведет порядок в обеспечении контроля за приезжими и принесет дополнительные деньги в бюджет. Как это будет работать, разбирался Евгений Перельчук.
5: Согласно проекту МВД, эксперимент по оргнабору в Россию мигрантов начнется уже через 2 года. И за 4 следующих года в страну прибудут более 1,5 миллиона человек, 2/3 из безвизовых стран. Предполагается, что до конца 2026 года заработает отдельный реестр. Работодатели будут оставлять в нем заявки, а МВД организует подбор зарубежных специалистов. Таким образом, механизм с патентами, когда мигрант сам приезжает и сам оплачивает право на работу, будет заменен. Расходами на инфраструктуру займется неназванный коммерческий партнер. Его пока не определили. Известно, что он будет делать, это обслуживать весь целевой набор иностранных работников. Чтобы внедрить новый механизм, предстоит принять сразу 4 законопроекта – в трудовой, налоговый и бюджетный кодексы. Главная цель – восполнить дефицит рабочих рук, в том числе узкими специалистами, но не допустить долгосрочной интеграции приезжих в российское общество, говорит юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
6: Хотят выстроить, чтобы иностранцы были подконтрольны. Если работали, то работали. Если учатся, то учатся. Они находились здесь законно. Все находились по месту регистрации, по месту пребывания, по месту сна и отдыха. Мы живем по прописке, работаем, платим налоги, все социальные взносы и пособия. То же самое хотят применить к иностранцам. Будет вектор развития точно ужесточаться, и все будут оцифровывать. По кадровому голоду будут сотрудники со странами СНГ, чтобы целенаправленно определенных узких специалистов приглашать на работу в Россию. Не на граждан определенных государств. Цель – приглашать специалистов, высококвалифицированных, востребованных для того, чтобы утолить кадровый голод.
5: Сейчас путь мигранта выглядит так. Прибытие в Россию, оформление патента и разрешение на работу в миграционном центре, решение вопроса с проживанием, в перспективе получения ВНЖ и дальнейший переезд с семьей. Через 5 лет, если все проекты МВД примут, путь будет выглядеть совсем по-другому. Еще до приезда потребуется регистрация в Мигрант ID и RU-ID. Никаких патентов не будет. Нужно будет заявиться в некий аналог биржи труда, дождаться одобрения заявки от МВД, пройти проверки, получить идентификационную карту, заехать в страну по целевой программе, имея возможность работать только с определенным кругом обязанностей и в конкретном месте. По приезде необходимо будет пройти ряд медицинских освидетельствований, включая биометрию и геномную регистрацию, для чего создадут миграционные хабы. И все это только на 3-летний срок, по срочному трудовому договору, потом повтори сначала. При этом не будет никаких семей, ВНЖ и разрешений на временное проживание. Поедут ли на таких условиях мигранты? Мнение эксперта по вопросам миграции Вадима Кожаного.
8: В основном сейчас мигранты едут уже по инерции. Небольшие ограничения, усложнения. Возможно, огорчат кого-то. Основная масса мигрантов, которые ездят к нам годами, будут ездить, пока не будет уже совсем серьезных ограничений, и их вообще перестанут пускать. Вид на жительство — это не такой массовый статус миграционный. Все равно основная масса мигрантов приезжает, не имея статуса, оформляет патент и работает. И для них этот вид на жительство, он что был, что не было. То есть они работают все равно по патенту либо по трудовому договору, если они из стран ЕАЭС. Вот и Минтруда не пересматривается. Вот у нас может приехать из дальнего зарубежья 250 тысяч человек. Они как 5 лет назад приезжали, так и сейчас приезжают. Поэтому даже если, не знаю, 5 миллионов граждан Индии выстроятся где-то там, что они готовы ехать в Россию, пока Минтруд не пересмотрит квоту, но их все равно сюда не пустят. А граждане из безвизовых стран рассадятся, приезжают, достают из кармана денежку, едут сахар, оформляют патент. И после этого выходят на работу. И они никак не ограничены. Их может приехать сколь угодно много, столько, сколько захотят.
5: В проекте МВД указано, что бюджет России за время эксперимента с мигрантами пополнится на 13,5 миллиардов рублей. Вот только создание реестра и прочей сопутствующей инфраструктуры, по оценкам экспертов, обойдется в 200 миллиардов. Деньги будут отбивать за счет работодателей и работников. Компании заплатят госпошлину за оставление заявки и за включение в реестр – 15 тысяч рублей. С физлиц будут собирать по 1000, а мигранты заплатят налог на доходы. Базовый платеж составит 1200 рублей в месяц. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
12: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 12 и 28 мая. Театр на Трубной. Спектакль «Салемские ведьмы». История в этой постановке начинается с игры девочек, которые притворяются ведьмами в лесу. Но невинное веселье очень быстро превращается в кошмар. Друзья становятся врагами, соседи обвиняют друг друга в колдовстве, и многим из них предстоит мучительный выбор между жизнью и честью. Режиссер Дмитрий Астрахан. Подробнее на neglinka29.ru. 18+. Валюты. Валюты. Эритрейская накфа в 1997 году заменила в новом государстве эфиопский быр, названный в честь города Накфа, в котором Эритрея одержала первую значительную победу в борьбе за независимость. В 2016-м в стране была проведена полная замена всех банкнот в качестве средства по борьбе с работорговцами и фальшивомонетчиками. Валюты на Бизнес FM. Строго по делу. Создатель и президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
9: Ее называют матерью российского ИИ. Потомственный программист, математик, предприниматель и писательница в одном лице. Одна из тем, почему у нас создается много прототипов и мало что выходит в серию. А также, будет ли ИИ писать книги.
12: Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. В пятницу после 7 вечера. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
10: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Сразу несколько российских авиаперевозчиков пересматривают правила провоза портативных зарядных устройств на борту. Они приводят национальные нормы в соответствии с мировыми стандартами безопасности Международной организации гражданской авиации, пишут «Вести». Согласно обновленным рекомендациям, каждый пассажир может взять не более 2 пауэрбанков. Их запрещено размещать на багажных полках над креслами и использовать для зарядки гаджетов во время полета. К новым стандартам уже присоединились «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Red Wings» и «СС». Дронова. Теперь к ним добавилась смарт-авиа. Авиакомпании называют вопрос чрезвычайно важным и готовы принять все меры для минимизации рисков. Пассажиров просят заранее ознакомиться с новыми правилами на сайтах перевозчиков. Нижегородское Минимущество вернуло от спекулянтов 47 земельных участков, на которые недобросовестные коммерсанты продавали права аренды. Об этом коммерсант Приволжье сообщили в ведомстве. Минимущество продолжает искать недобросовестных арендаторов, которые получили права на участки через земельный совет, а затем продают эти права на интернет-площадках. Всех арендаторов-нарушителей оштрафовали по 43 договорам, арендные отношения прекратили в одностороннем порядке. Княгининский университет станет межрегиональным центром подготовки кадров для беспилотных авиационных систем, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Замгубернатор Максим Черкасов напомнил, что регион несколько лет формирует систему обучения для рынка беспилотников. По его словам, ранее обучение велось на сторонних площадках, теперь в области есть собственная площадка с необходимыми полномочиями, которые позволят готовить специалистов как для Нижегородской области, так и для других регионов. Обучение в центре планируют начать уже в этом году. Программа рассчитана на граждан с средним профессиональным или высшим образованием в возрасте от 18 лет до наступления пенсионного возраста. Возможны очные и дистанционные форматы. Часть стоимости будет покрываться за счет субсидий нацпроекта. В марте и апреле россияне стали активнее пользоваться наличными деньгами, сообщили в Центробанке по итогам обсуждения ключевой ставки. По данным регулятора, спрос на наличные вырос в том числе из-за налоговых изменений и перебоев с интернетом. Люди хотят иметь запас денег для оплаты в ситуациях, когда цифровые сервисы могут быть недоступны, пишут «Известия». При этом в Центробанке подчеркивают, что само по себе перераспределение между безналичными и наличными средствами не создает отдельных рисков для инфляции. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что наличные останутся в обороте даже после внедрения цифрового рубля. В Нижегородской области побит температурный рекорд почти 60-летней давности. По данным ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, такой жаркой погоды 7 мая, как в этом году, не было с 1967 года. Вчера в Нижнем Новгороде столбики термометров поднялись до отметки 27,1 градуса. В прошлом 7 мая воздух прогревался максимум до 26,7 градусов. Однако метеорологическое лето, продлившееся всего 5 дней, заканчивается. Теперь 30-градусную жару следует ждать только в соответствующие месяцы. Месяца календаря. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, плюс 19 градусов, возможен небольшой дождь. Вечером облачно и плюс 13, а ночью малооблачно и плюс 8.
7: Валюта.
1: Центробанк России установил следующие курсы валют на 8 мая. Доллар США 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 97 копеек. Держитесь курса.
7: Компании и корпорации.
10: Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово» планирует досрочно передать заказчику третье и четвертое рыболовное судно проекта КСП-01, строящееся на предприятии, сообщает издание «Медиапалуба» со ссылкой на директора завода Сергея Лишенко. Серия из 5 рыболовов-процессоров этого проекта строится на заводе «Красное Сормово» с 2020 года в рамках федеральной инвестиционной программы «Квоты под киль» по заказу Союза рыбопромышленников «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум». Прокуратура Нижегородской области добилась погашения задолженности по заработной плате перед 43 сотрудниками завода металлических изделий на сумму более 8,5 миллионов рублей, включая компенсации за задержку. Как сообщает надзорное ведомство, в период с февраля по август прошлого года предприятие, занимающееся производством оборудования для центрального отопления, накопило долги по зарплате свыше 7 миллионов рублей. После вмешательства прокуратуры задолженность перед сотрудниками была полностью погашена. Кроме того, работникам выплатили компенсацию за задержку заработной платы на сумму более 1,5 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что просроченная задолженность по зарплате в Нижегородской области на конец марта, по данным Росстата, достигла 304,5 миллионов рублей. За месяц долг вырос еще на 10,5 миллионов. При этом статистика учитывает только те организации, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства. Основной причиной задержек Росстат назвал отсутствие организации собственных средств. На Нижегородскую область пришлось около 90% всей зарплатной задолженности Приволжского федерального округа и примерно 14% общероссийского объема. Росимущество продает Южуралзолото по цене выше рынка. По данным газет «Коммерсант», торги объявят сегодня. Итоги подведут 18 мая. Стартовая цена контрольного пакета акций более 160 миллиардов рублей. Участники должны внести задаток в 20% от цены. Эксперты говорят, что это на четверть дороже, чем компании стоит сейчас. Помимо золотых приисков, покупатель Южуралзолото получит непрофильные активы, агрокомплексы, сады и транспортные компании. Суд национализировал активы Южуралзолото прошлым летом. По версии Генпрокуратуры, экс-владелец Константин Струков присвоил компанию, используя свое служебное положение. Нижегородцы смогут сохранить и приумножить свои средства. НБД-банк поздравляет всех с наступающим праздником Великой Победы и по многолетней сложившейся традиции запустил два акционных вклада «Победа» и «Победа-ветеран». Последний разработан для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военной службы, действующих офицеров Вооруженных сил России, участников СВО и членов их семей. Нижегородцам, желающим воспользоваться вкладом «Победа», в свою очередь, доступны варианты с ежемесячным начислением процентов или в конце срока. Подробная информация на сайте НБД-банка. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Проверено практикой.
10: Сейчас мир таков, что на тебя смотрит через призму в 100 крат увеличения. И если вы участвуете в переговорах, встречах или выступаете публично, необходимо помнить, что не только внешность и ум – залог успеха вашего выступления или мнения окружающих о вас. Большая часть людей оценивает интонацию – 37%, а вот манеру себя вести при разговоре выделяют 56%. Слова же, как ни странно, имеют самое низкое значение при формировании впечатления – всего 7%. Сегодня поговорим о каналах восприятия. В гостях бизнес-тренер и HR-партнер Наталья Шагина.
0: Проверено практикой на Бизнес-ФМ.
11: Мы воспринимаем людей через три канала восприятия. Слова, то, что мы говорим, интонация, то, как мы говорим, и язык тела, то, как мы себя подаем. Если вы готовитесь к важной встрече с партнерами, коллегами или руководителями, обязательно учитывайте все эти три фактора. Раз речь не так производит впечатление, это не означает, что не нужно готовиться. Вы должны на 110% знать тему и содержание вашего выступления или тему для переговоров, обладать статистикой и разнообразным набором аргументов. Говорить

0: проверьте, чтобы не было закрытых поз, типа скрещенных рук и ног. Обратите внимание на жесты и как часто вы их повторяете. Чрезмерная жестикуляция очень утомляет. Но и отсутствие движений делает ваше выступление наигранным. Самое важное – это лицо. Мимика. Многие думают, что серьезный вид придает встрече важность. Помните, как у Мюнхгаузена? «Улыбайтесь, господа». Все большие глупости в мире совершаются с серьезным выражением лица. Вот такие простые, но и действенные советы для всех, кто готовится к публичному выступлению или часто участвует в переговорах.
1: Проверено практикой на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
2: Великий вождь товарищ Ким Ир Сен после смерти был объявлен вечным президентом КНДР. Преданные идеям Чучхе корейцы учредили также государственный праздник – День Солнца, который отмечается в день рождения Ким Ир Сена 15 апреля. В честь великого события в стране проводится ежегодный музыкальный фестиваль со странным названием «Апрельская весна», в обязательную программу которого входят номера, восхваляющие вечного президента. Кстати, сейчас в Северной Корее идет 107-й год от Рождества Ким Ир Сена. С 1997 года в стране было официально введено новое летоисчисление, а портрет вождя изображен на самой крупной банкноте номиналом в 5000 вон.
1: Культ наличности. На Business FM. Реклама.
3: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей.
4: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
3: Exceed Xlantix ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
5: Exceed. Born for more.
3: Реклама, не оферта.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
1: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
6: To kill the goose that lays the golden eggs.
2: Или по-русски «зарубить курицу, несущие золотые яйца». Считается, что выражение сначала в английском языке, а потом и в нашей речи появилось благодаря античному баснописцу Эзопу. По сюжету одной из его притч, бог Гермес подарил одному небогатому человеку гусыню, которая несла золотые яйца. Однако везунчик так хотел поскорее сколотить состояние, что убил гусыню, решив распотрошить ее драгоценные внутренности. Естественно, золота он не нашел, зато лишился возможности разжиться. Мораль сей басни – не разрушай источник собственного благосостояния, или «Don't kill the goose that lays the golden eggs».
1: Срочные переводы на Business FM. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
2: В 1828 году в Москве на Остоженке профессор медицины, лейб-медик императора Александра I Христиан Иванович Лодер открыл заведение искусственных минеральных вод. Врач и сам очень уважал и всячески продвигал целебное воздействие пеших прогулок и лечения минеральными водами. Заплатив невероятные тогда деньги, 300 рублей, москвичи, следившие за своим здоровьем, могли уже не тратиться на поездку в Висбаден, а пить лечебную водичку и принимать ванные процедуры прямо на Остоженке. После чего прогуливаться в парке, который спускался к набережной. Простолюдинам, трудившимся в поте лица, такое времяпрепровождение казалось придурью богатых бездельников. И в столице стали говорить, что на Москве-реке есть место, где гоняют лодыря. А потом и самих пациентов клиники, переиначив фамилию доктора, стали называть лодырями, подразумевая тунеядцев.
1: Говорящие фамилии на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
7: 9:28 в столице, в студии Олеся Потапова. Работа Центра аэронавигации в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением южных аэропортов, скорректирована из-за попадания украинских беспилотников в здание, сообщили в Минтрансе. Персонал находится в безопасности, идет анализ работоспособности оборудования. Временно

0: приостановлена работа 13 аэропортов, в том числе в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Ставрополе, Элисте и Сочи. Адвокат Александр Карабанов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, признал свою вину. Об этом сообщил агентству ТАСС представитель защиты. По данным Следственного комитета, Карабанов предлагал юридическую помощь главе компании, которая поставляла продукцию для нужд концерна «Калашников». Речь идет об Алексее Леденеве, в отношении которого ранее было заведено уголовное дело о мошенничестве. Карабанов запросил за свои услуги 7 миллионов рублей, убедив Леденева в том, что у него есть связь в правоохранительных органах, и он поможет ему избежать уголовного дела. По версии СК, у адвоката таких возможностей не было. Карабанова задержали в Москве, суд отправил его под арест. Ряд улиц и набережных в центре Москвы перекроют 9 мая. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Движение не будет на Тверской улице, на Большой Никитской, на улице Петровки, Садовнической, от улицы Балчук до Большого Устинского моста. Также будут перекрыты улицы Охотный ряд, Болотная, Балчук, Солянка, Ильинка, Варварка, Волхонка и другие. В Дептрансе отметили, что на участках ограничений будет запрещена парковка до 10 мая. Кроме того, часть подземных пешеходных переходов через Тверскую улицу могут закрыть. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина десятого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. 13 аэропортов Юга России приостановили работу из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. Это сообщил Минтранс. Персонал в безопасности, специалисты проверяют оборудование. Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста. Компьютерная техника, в том числе мобильная электроника, к концу года может подорожать на 40%. Причина в росте цен на оперативную память. Не пора ли обновлять свои устройства? Исполком МОК отменил ограничения на участие для белорусских олимпийцев, введенные в 2022-2023 годах. Россиян решение никак не затронуло, но в Москве оно было встречено позитивно. Будет ли послабление для России? Об этом сегодня в нашем эфире Георгий Бовт в ближайшее время. Эра дешевых гаджетов закончилась. Мировые СМИ обсуждают рост цен на ноутбуки и смартфоны из-за дефицита чипов памяти. Прогнозы неутешительные. К концу года техника может подорожать на 40%. Какова ситуация на российском рынке и не пора ли обзавестись новым смартфоном? Михаил Задорожный продолжит.
3: Заголовки тревожные. Нейросети сметают все с рынка чипов памяти, пишет стартап Fortune. Рамагеддон реален. RAM здесь английская аббревиатура, обозначающая оперативную память. Чипы памяти используются везде, в компьютерах, ноутбуках, смартфонах, телевизорах и во множестве других устройств, которые умнее утюга. Хотя утюг-чайник с подключением к интернету сегодня тоже мало кого удивляет. Производители электроники, такие как Microsoft, Samsung и Dell, уже повысили цены на бюджетные модели или вообще сняли их с производства из-за дефицита микросхем памяти. Найти телефоны и ноутбуки дешевле $500 все сложнее, отмечает издание. Британская Guardian, в свою очередь, приводит конкретный пример. Sony еще в начале апреля прибавила 90 фунтов к цене своей приставки PlayStation 5 и отложила выход новой игровой консоли. Рост стоимости устройств, использующих оперативную память, дошел и до российского рынка, говорит пиар-директор компании MVideo Сергей Коляда.
4: Производители-поставщики частично закладывают рост себестоимости в новые партии, особенно в ноутбуках, ПК, смартфонов с большим объемом памяти и накопителями SSD. По сравнению с концом прошлого года, отдельные категории и конфигурации уже стали дороже. По мировому рынку сейчас фиксируется рост цен примерно на 15% в среднем, а к августу текущего года часть устройств может подорожать еще сильнее. При этом в продаже пока остаются устройства из старых поставок, закупленные по прежним ценам, хотя объем таких остатков постепенно сокращается. Что касается ассортимента наличия техники, сейчас рынок остается достаточно насыщенным. Доступны устройства Apple, Asus, Huawei, Honor, MSI и других популярных брендов ноутбуков. При этом Apple уже постепенно сокращает ассортимент отдельных моделей, прежде всего устройств предыдущих поколений. Для покупателя это означает следующее. Если ноутбук или смартфон нужен в ближайшие месяцы, особенно в конфигурациях с большим объемом памяти, откладывать покупку в ожидании заметного снижения цен сейчас не стоит.
3: AI-компании стали главными потребителями оперативной памяти. По оценкам аналитиков, 2 из 3 произведенных в этом году чипов RAM окажутся в дата-центрах, специально построенных для искусственного интеллекта. Но с прогнозами, что через несколько месяцев ноутбуки и смартфоны подорожают в 1.5 раза, а дефицит чипов памяти сохранится до 2030 года, можно поспорить. Продолжается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
5: Уважаемые компании Samsung, уважаемые компании SK Hynix, которые занимают более 50% производства памяти в мире, к концу 2028 года запустят новые заводы, которые уже строятся, которые дефицит памяти нивелируют и закроют. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас все-таки произошел очень интересный момент, что в связи с высокой стоимостью на память начали оптимизировать алгоритмы для обучения искусственного интеллекта, и теперь не требуется так много памяти. То есть дефицит, дороговизна памяти привела к тому, что начали оптимизировать код, и памяти теперь так много не требуется. Два эти фактора приведут к тому, что, скорее всего, через год-полтора у нас цены начнут немножко двигаться назад.
3: Что касается российского рынка, то нормальный ноутбук известного бренда типа Lenovo или Xiaomi, не самый мощный, но достаточный для многих задач, можно найти примерно за 50-60 тысяч рублей. Игровые, конечно, стоят в несколько раз больше. К концу лета ноутбуки действительно могут подорожать, независимо от того, что происходит на рынке памяти. Это традиционная сезонная история. Чем ближе начало нового учебного года, тем выше цены. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Обмен ударами не помеха перемирию. После зеркальных атак США и Ирана режим прекращения огня остается в силе, заявил Дональд Трамп. Взаимный обстрел между странами он назвал, цитата, всего лишь легким прикосновением. Президент США пригрозил в социальной сети True Social, если Тегеран не пойдет на сделку, то следующие удары будут более серьезными. А еще описал последний инцидент в Ормузском проливе.
6: Цитата. Три американских эсминца мирового класса только что успешно прошли через Ормузский пролив под обстрелом. По нашим эсминцам были выпущены ракеты, но они были легко сбиты. Аналогично появились беспилотники, которые были сожжены в воздухе. Они так красиво упали в океан, словно бабочки, падающие в могилы. Нормальная страна позволила бы этим эсминцам пройти, но Иран – ненормальная страна. Ими руководят лунатики. И если бы у них был шанс использовать ядерное оружие, они бы это сделали без сомнения, но у них никогда не будет такой возможности. И как мы снова выбили их сегодня, мы будем выбивать их гораздо сильнее и гораздо жестче в будущем, если они не подпишут свою сделку быстро.
2: В Тегеране заявили, что обстрел эсминцев был спровоцирован Вашингтоном, первым нарушившим перемирие. Режим прекращения огня между странами вступил в силу 8 апреля. Позже Трамп продлил его на неопределенный срок. Брюссель хочет, чтобы Норвегия сократила сотрудничество с Россией по вылову трески, пишет Financial Times. Еврокомиссар по вопросам рыболовства Костас Кадис заявил газете, что российско-норвежское соглашение следует сократить, поскольку оно повышает риски безопасности для Европы. И обвинил Россию в шпионаже. Однако открыто давить на Осло Европа опасается, так как зависит от Норвегии в плане энергоснабжения. При этом, как отмечает газета, сотрудничество в Баренцевом море крайне выгодно как Норвегии, так и России. По разным оценкам, оно принесло Осло в прошлом году около 2 миллиардов долларов. Комментирует руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
7: Никто, ни Россия, ни Норвегия, не заинтересованы в разрыве этих отношений и сломе вообще механизма управления общим рыбопромысловым запасом, который нерестится в Норвегии. Потом эта треска движется к нам, у нас нагуливается, взрослеет, потом возвращается обратно. Поэтому кто бы что там не заявлял, кто бы что не хотел, эти люди просто не понимают, о чем говорят. И я надеюсь, что все-таки все сохранится. И даже в эти последние годы мы проводим заседания смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству, утверждаем лимиты коммерческого вылова, обмениваемся научными данными. Сотрудничество между двумя странами пережило две мировых войны. Я думаю, и эти вот времена также переживет. Если по чьей-то вине все будет разломано, то в конце концов пострадает природа, мы лишимся трески и пикши, и пострадает, кстати говоря, и рынок Евросоюза.
2: Валентин Балашов, руководитель Ассоциации прибрежных рыбопромышленников Норвегии и Москва, заключили соглашение о ловле рыбы в Баренцевом море еще в 1975 году. Financial Times пишет, что ученые считают это сотрудничество крайне важным, так как оно позволяет предотвратить чрезмерный вылов рыбы в акватории. И все-таки ландыши. В родительском комитете Рязанской школы «Бизнес-ФМ» заявили, что старшеклассники не будут танцевать на выпускном под стинга. Тем самым родители опровергли сообщения СМИ, в которых утверждалось, что директор школы разрешил ставить номер под песню «Shape of my heart». Точнее, родители уверяют, что никакого запрета не было изначально, и детям просто рекомендовали отказаться от этого трека из-за его содержания. Иван Медведев подробнее.
8: Все началось с комментария матери одного из школьников или школьницы на странице Рязанского Минобразования. В нем женщина спросила, почему школа вдруг запретила выпускникам танцевать под трек «Shape of my heart». Представители министерства ответили ей, что на уровне ведомства никаких запретов нет, но школа вправе диктовать свои правила на официальных мероприятиях. История попала на страницы федеральных СМИ, и Рязанскому Минобру и школе пришлось комментировать вопрос выбора песни. Бизнес ФМ в министерстве заявили, цитата:
9: «Министерство образования Рязанской области не вводило и не вводит запретов на использование иностранной музыки в образовательных организациях региона. Появившиеся в СМИ сообщения о подобных ограничениях не соответствуют действительности. Музыкальный репертуар для мероприятий каждая школа определяет самостоятельно, учитывая возраст детей, воспитательные цели и требования законодательства РФ».
8: От имени директора школы Александра Куколь-Яснопольского редакция получила вот такой комментарий.
10: Родительский комитет с детьми выбрал музыку для вальса. Сначала их вдохновила композиция Стинга, но позже большинство родителей решило подумать о русскоязычном варианте, чтобы танец еще лучше вписался в общую атмосферу праздника. Песню заменили на последний вальс из сериала «Ландыши. Вторая весна». Мы поддержали такое решение большинства. 12 из 14 семей были за смену композиции. Каких-либо запретов со стороны школы и от меня лично не было.
8: В СМИ, однако, почему-то появилась новость о том, что директор разрешил школьникам танцевать под стинга. Но это неправда, как и многое другое, о чем писала пресса последние дни, рассказала Business FM мать одного из выпускников, которая принимала участие в выборе песни. По ее словам, дело было так.
11: У нас класс решил нанять хореографа, которому мы заплатили всего 5000, не 50, которые пишут в СМИ, не 75000 от тех людей за 6 занятий. Выбрали они иностранную песню, естественно, это выбирали сами дети. А то, что в песне переводятся слова про карты, про игры, они это, к сожалению, не учли. Они у нас отрепетировали, и потом, когда уже подошли с этим вопросом, что вот мы отрепетировали песню, нам порекомендовали, не могли ли мы сменить, может быть, на какую-то другую, не на русскую, просто то, что в этой песне не совсем приличные слова используются с учетом того, что нашим детям всего по 15 лет.
8: На уточняющий вопрос, кто порекомендовал, женщина ответила: порекомендовали в школе. Мать ребенка, которая написала комментарий с возмущением, с которого все началось, тоже вышла на связь с редакцией чуть раньше, когда история только вышла на федеральный уровень, и поблагодарила за интерес к теме. Но на просьбу прокомментировать развязку не отреагировала. А вот слова припева той самой песни Стинга в кавычках «про карты», которые кому-то в родительском комитете показались неприличными. «Я знаю, что пики – это мечи солдата. Я знаю, что трефы – оружие войны. Я знаю, что бубны – это деньги в этой игре. Но это мне не по сердцу». Тут, пожалуй, тоже без комментариев. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: Реклама. Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283 0802. Мебель, созданная для вас.
12: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280 82 42.
1: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли.
12: и перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6». История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Вольтер. Вся древняя история не более чем вымысел, с которым все согласны. Наизусть на Business FM. Компании и корпорации.
13: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
13: Компания А1, инвестирующая в проблемные активы, предложила кредиторам выкупить долги группы «Русский холод», одного из крупнейших производителей мороженого в России. Как сообщает РБК со ссылкой на источники, в случае согласия кредиторов компания рассчитывает получить 100% контроль над бизнесом по номинальной цене 1 рубль. Также по этой информации «Русский холод» испытывает финансовые трудности и нуждается в инвестициях в оборотный капитал до 1,5 миллиардов рублей. Корейская Samsung Electronics откажется от торговли бытовой техникой и телевизорами в Китае из-за конкуренции со стороны местных производителей, которые способны предложить покупателям меньшую цену за свою продукцию. Как сообщило агентство Ренхаб со ссылкой на источники, компания недавно уведомила своих партнеров и дистрибьюторов в Китае о решении остановить продажи телевизоров и бытовой техники. Apple находится на завершающих этапах разработки новой модели наушников AirPods со встроенными камерами и визуальными функциями искусственного интеллекта. По информации Bloomberg, наушники, которые используют камеры для наблюдения за пространством вокруг пользователя и предоставления ему информации, станут глазами для голосового ассистента Siri. Пользователи смогут задавать вопросы о предмете, на которые они смотрят. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
12: Прямо сейчас.
14: Режим ЧС ввели в границах железнодорожного района Ростова-на-Дону, где нанесен ущерб в результате падения обломков БПЛА. Это сообщил мэр города. Ранее сообщалось, что работа центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на юге, скорректирована из-за попадания БПЛА в здание. Это сообщил Минтранс. 13 аэропортов юга России сейчас приостановили работу. Все подробности в нашем ближайшем эфире. 9:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Росимущество начинает приватизацию Южуралзолота. Прием заявок на участие в аукционе по продаже принадлежащих государству активов ЮГК стартовал сегодня. Начальная цена – 162 миллиарда рублей. Претендентам необходимо внести задаток в размере 20%, то есть почти 32,5 миллиардов рублей. Сбор заявок продлится до 15 мая. Итоги подведут через 3 дня. Чтобы аукцион признали состоявшимся, достаточно участия одного покупателя. Росимущество получило контрольный пакет одного из крупнейших российских золотодобытчиков летом прошлого года. года. Тогда суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Константина Струкова. Прокуроры утверждали, что основатель ЮГК нарушил запрет на совмещение бизнеса и госслужбы. На тот момент Струков был депутатом ЗАГС Собрания Челябинской области. Он пытался обжаловать решение, но безуспешно. Сможет ли государство выручить 162 миллиарда рублей от продажи Южуралзолота? Мнение директора по работе с состоятельными клиентами БКС Миринвестиций Тимура Хайрулина.
15: Цена выглядит разумной, то есть она не слишком высока, чтобы испугать потенциальных покупателей, но и позволит Росимуществу заработать, потому что, в принципе, она примерно на 20% выше текущих рыночных котировок. Если говорить о круге претендентов, то основным претендентом ранее называлась группа ГМК, другой потенциальный претендент – Газпромбанк, у которого уже есть миноритарная доля в капитале ЮГК. Также, в принципе, изъявляли желание определенные казахстанские бизнес структуры. И с гораздо меньшей вероятностью, но возможно, интерес Алроса, которая заявляла об интересе к золотодобывающему бизнесу и о стремлении диверсифицироваться из алмазов. Здесь у нас нету точной информации, почему Росимущество выбрало такие даты и, в принципе, объем задатка такой большой. То есть конспирологи могли бы сказать, что есть договоренность с потенциальным покупателем. К тому же одним из условий аукциона является то, что даже если один участник состоится. То есть, ну, доказательств у нас, естественно, нету. Но если аукцион не состоится, то, по всей видимости, будет новый аукцион, и там будет, возможно, новая цена, и тогда, возможно, круг участников будет шире.
14: Тимур Хайрулин, директор по работе с состоятельными клиентами БКС Миринвестиций. Холдинг «Селикдар» не планирует принимать участие в аукционе по продаже ЮГК, передает ТАСС. Горно-металлургическая компания «Ареал», бывшая «Хайленд Голд», также заявила, что не претендует на покупку золотодобытчика.
1: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
14: Гриш, доброе утро.
16: Доброе утро.
14: Начинаем по традиции с российского рынка. Как там?
16: Пока открываемся вниз, опять прижимается индекс Мосбиржи к отметке 2600, но не мудрено, да, идет. Вот сейчас такая эскалация геополитическая, естественно. Все ждут, какой будет российский ответ, ну, после очередного налета украинских беспилотников. Ну и, соответственно, инвесторы начинают переходить уже из осторожного оптимизма, который был у них там, ну, наверное, с начала года все надеялись, что удастся всю эту ситуацию разрулить, какой-то прогресс будет или пролог к каким-то мирным договоренностям. Ну, пока вот все эти ожидания явно поутихли, угасли и потихонечку переходят инвестиционный настрой в такой пока еще не чрезмерный, но все-таки в легкий пессимизм. Ну, в принципе, чрезмерный пессимизм – это когда начнут пакетами продавать акции. Пока этого нет, продавцы, конечно, превалируют над покупателями, но, скажем так, сброса такого массового пока нет. Ну, соответственно, долговой рынок пока тоже демонстрирует относительную стабильность. Здесь пока нет каких-то тревожных ожиданий, настроений, ну, по крайней мере, внешне это так. Индекс ОФЗ по-прежнему держится вблизи максимальных уровней с конца прошлого года. На глобальном рынке с утра была очередная сумятица, да, она была вызвана, естественно, вот этими новостями о взаимном ударе, о взаимных ударах США и Иран. Там Иран атаковал американские эсминцы, они опять потянулись к побережью Арабских Эмиратов, а, соответственно, американцы ответили по каким-то объектам в Иране. Ну, в общем, был момент. И цены на нефть резко прыгнули, и рынки вниз нырнули. Ну, вот сейчас, когда Трамп заявил, что ответ американцев был поцелуем любви, как он выразился, и перемирие сохраняется. Ну, соответственно, инвесторы решили, что раз Трамп не отменяет поездку в Китай, значит, до его поездки, как минимум, никаких эксцессов в виде резкой эскалации быть не должно. Поэтому и цены на нефть начали потихонечку откатывать. Но Brent, правда, держится вблизи отметки $101. Это понятно, здесь военная премия в любом случае будет оставаться достаточно высокой, а фондовые рынки решили опять поиграть в оптимизм. Отыграли часть снижения азиатских фондовых индексов. вверх опять пошли биржевые индексы американские. Оживились товарные активы, особенно в сегменте твердых активов, золото, серебро, промышленные металлы опять пошли в рост. Ну и американский доллар стал снова сдавать позиции. Здесь в этом плане пока ничего не меняется. Вот этот круговорот настроения и ожидание того, что все разрешится с Ираном, это все пока рынки поддерживают. Понятно, что главный риск — это осознание, если, скажем, ближе к концу мая выяснится, что Иран не идет на фактически ультимативные требования США, а США либо будут пытаться просто сохранять какую-то блокаду иранских портов, либо будут пытаться опять силовыми методами решить эту проблему. Но в таком случае, конечно, риски на рынке резко взлетят, ударит по рынкам фондовым. Ну, про нефть, естественно, тут логика процесса будет подталкивать котировки вверх.
17: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
18: С 14 по 16 мая театр «Крейв». Премьера шоу «Абракадабра» с участием актера театра и кино Сергея Епишева в роли загадочного конферансье. Новый спектакль вдохновлен золотой эпохой кабаре, временем, когда стирались грани между реальностью и иллюзией, а гениальность граничила с безрассудством. Почувствуйте почти забытое чувство, что магия — это не фокус, а состояние души. Подробнее на crave.ru. 18+.
17: Валюты.
18: Чешская крона стала платежным средством страны, заменив чехословацкую крону в 1993 году. После распада Австро-Венгрии в 1918 и до начала Второй мировой войны старая чешская крона была одной из самых сильных европейских валют. Сегодня в несколько десятков раз дешевле доллара США.
17: Валюты на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
19: Предстоящий Новый год я мечтаю оказаться на краю земли и увидеть закаты длиной в 2 часа и жителей ледников. Говорим с Вадимом Мамонтовым, путешественником, основателем компании Russian Discovery. Он был там, и его рассказ дает мне такое вдохновение.
20: Но это не только, конечно же, Антарктида, это любые полярные широты. Действительно, солнце там не поднимается высоко над горизонтом. И когда мы шли в круизе на Северный полюс, когда пересекли 80-ю, где-то там в районе земли Франца Иосифа, оно вообще перестало опускаться за горизонт. И поскольку мы двигались в сторону полюса, то в 12 часов ночи, ровно в полночь, солнце висело точно по курсу нашего судна над горизонтом. Также и на Врангеле, и также в Антарктиде. Естественно, солнце поднимается не очень высоко на длине горизонта, и он длится часами, закат, поэтому тот самый золотой час, так любимый фотографами, растягивается на несколько часов, поэтому фотографировать те самые айсберги, или есть такой там пролив, пролив Лемер, который даже когда-то называли проливом Кодека, ну, в те времена, когда еще любили снимать на пленку, при своей длине, по-моему, порядка 15 километров, говорили, что каждый год там снимается столько кадров, что длина пленки, она превышает длину этого пролива. Настолько он фотогеничный, и вот это зависшее над одним из его концов солнца позволяет его очень красиво как бы снимать. Он такими с двух сторон ограничивается высокими скалистыми горами, по нему плывут айсберги, большие льдины, и это, конечно, очень-очень так выразительно выглядит.
19: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
17: Между делом на Business FM.
21: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
17: Все золото мира.
22: Самый известный музей в мире, посвященный теме золотых лихорадок, это город золота на западе канадской провинции Квебек. Музей полностью сохранил облик золотодобывающего комплекса вековой давности, включая подземную шахту и поселок золотоискателей. Он находится на территории одного из крупнейших золотых рудников Канады и хранит память о золотой лихорадке, которая началась в регионе в 20-х годах прошлого столетия. Посетителям предлагают спуститься на действующем подъемнике в шахту шахту на глубину около 100 метров, но при этом предупреждают о необходимости одеться потеплее. Температура в шахте даже в июле не выше 8 градусов.
21: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 9 часов 58 минут, студия Олеся Потапова. Компания «Аэрофлот» из-за временной приостановки работы аэропортов Юга России переносит время вылета или отменяет некоторые рейсы. Об этом говорится в заявлении перевозчика. Сегодня утром стало известно, что из-за атаки украинских дронов на центр аэронавигации в Ростове-на-Дону была приостановлена работа 13 аэропортов на юге страны. В Москве заработал цифровой контроль за курьерами. С сегодняшнего дня они обязаны проходить верификацию документов и ежедневный фотоконтроль. Скорость их передвижения на самокатах, велосипедах и мопедах регулируется автоматически, сообщили в столичном Дептрансе. В единую цифровую систему будут поступать данные не только о деятельности компании, но и о работе каждого доставщика. Курьер будет нести персональную ответственность за свои действия на дороге. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы посетить матч сборной США и Парагвая на чемпионате мира по футболу, но цена на эту игру в $1000 неоправдана. «Я не знал такой цифры, конечно, я бы хотел там быть, но, честно говоря, платить за это я бы не стал», сказал Трамп в интервью газете «Нью-Йорк Пост». Игра пройдет 12 июня, при этом $1000 стоят самые дешевые билеты. Чемпионат мира по футболу впервые состоится с участием 48 национальных команд. Первенство пройдет на территорию трех стран – США, Канады и Мексики. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 10 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Массированная атака украинских дронов на российские регионы. Только за первые 9 часов пятницы было сбито почти 400 беспилотников, в том числе почти 30 на подлете в Москве. Остановили работу сразу 13 аэропортов Юга России. Это случилось после того, как дрон попал в здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Все это на фоне объявленного Москвой двухдневного перемирия. Минобороны констатирует, что его Киев не соблюдает. МВД предложил эксперимент над трудовыми мигрантами. Идея в том, чтобы заменить свободную работу по патенту на централизованный вывоз узких специалистов под конкретные задачи. Как это будет работать и будет ли вообще? Открылись торги на московской бирже. Дневная сессия начинает день с падения на 3%. Индекс Мосбиржи вплотную приближается к отметке в 2600 пунктов. А рубль прямо сейчас на валютных торгах снижается к юаню на 0,1%. 10,97. Массированная атака беспилотников на российские регионы на фоне объявленного России перемирия продолжается. На юге России из-за попадания дронов в здание центра аэронавигации приостановили работу 13 аэропортов. Беспилотник атаковал филиал центра аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Из него происходит управление воздушным пространством юга страны. Персонал филиала эвакуировали. Сейчас проверяется работоспособность оборудования, сообщает Минтранс. Временно приостановлена работа аэропортов Астра, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минвод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Листы. Власти совместно с авиакомпаниями корректируют расписание и технологии управления воздушным движением. Аэрофлот уже заявил, что вынужденно переносит время вылета и отменяет некоторые рейсы. Часть самолетов направлены на запасные аэродромы. Подобных прецедентов в России еще не было, говорит главный редактор портала Авиару Роман Гусаров.
4: Укрупненный центр, новый, введен в эксплуатацию в 2022 году и отвечает за полеты воздушных судов, за навигацию в южных регионах России, начиная на западе от Ростова до Волгограда на востоке, на юге до Кавказского хребта. Весь огромный регион находится в зоне ответственности этого центра управления воздушным движением. Не только все аэропорты, которые функционируют, самолеты прилетают и вылетают, но и транзитные трассы, которые проходят через этот регион. Каково была возможность дублирования или возможного перераспределения внутри единой системы воздушного движения, организации воздушного движения, сказать сложно. Насколько я понимаю, подобная работа и ведется. Либо центр возобновит свою работу, либо будут приняты какие-то решения по передаче частично отдельных зон воздушного движения в ответственность других центров управления.
3: Это возможно или это очень долгая, сложная перенастройка системы?
4: Нынешняя система управления воздушным движением создавалась в течение ряда лет. Это новая система воздушным движением. Раньше подобные центры были небольшие, зона ответственности у них была небольшая, их было много, и они были распределены по всей территории России. Нынешняя же система, она предполагает, что все воздушное движение в стране управляется десяток укрупненных центров воздушного движения, которые контролируют огромные воздушные пространства, как в данном случае Ростовский центр, это весь юг России. Существует ли возможность перераспределения функций, если это было изначально заложено в техническом задании, когда создавалась современная система управления воздушным движением, значит, это и будет реализовано. Если нет, значит, будут как-то это решать по ходу дела. В подобных случаях, чтобы центры переставали работать, не было. Надеемся, что и этот случай останется единственным исключением.
0: Константин Бахарев. Простите, это был Роман Гусаров, Авиару. Всего с полуночи до 9 утра по Москве над российскими регионами уничтожили 390 ППЛА и 6 ракет. В столичном регионе с начала суток уничтожили 27 беспилотников. В Ростове-на-Дону, в железнодорожном районе, ввели режим ЧС. Инфраструктуре нанесен ущерб в результате ночной атаки ВСУ. В Ростовской области в результате падения фрагментов дронов пострадали десятки частных домов. Возник пожар в складском и административном зданиях, его уже потушили. В Ельце Липецкой области получил ранение ребенок. Взрывной волной в частном доме выбило окно. Осколки ранили мальчика. Госпитализация ребенку не потребовалась. В Пермском крае беспилотники атаковали промпредприятие, сотрудников эвакуировали. Жертв и раненых нет. О ситуации в регионе рассказывает корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
5: Часов 7-8 включились они сирены по всему городу опять. Через час пошли сообщения о том, что снова атаковано промышленное предприятие в Пермском крае. Есть сбитые беспилотники, и вот один из них достиг цели. Второй день в Перми такая ситуация, когда на нервах все находятся люди. В некоторых школах, вузах, техникумах переводят на дистант. Дети в школах находятся в безопасности. Их учителя при звуках сирен введение режима беспилотной опасности переводят в безопасные места, спортзалы, какой-то коридоры и так далее. Родители просят детей из школ не забирать, чтобы не ходить с ними по улицам. У нас военная сейчас обстановка в Перми уже вторые сутки подряд. Вчера дом, где беспилотник угодил, вечером уже жильцов заселили обратно, кроме жителей одной квартиры. Требуется ремонт на самом верхнем этаже. Они пока находятся у родственников. Фонд капремонта им восстанавливает квартиру пока, видимо, за счет муниципальных средств. Вчера вечером отменили парад, который должен был завтра состояться. Тоже из соображений безопасности. Вслед за этим у нас отменяются праздничные мероприятия еще в других городах, муниципалитетах, там, по-моему, в Соликамске, в Ильинском районе. Власти пытаются избежать массового скопления людей, чтобы соблюсти правила безопасности.
0: Константин Бахарев, российская газета. В полночь началось перемирие, объявленное российской Минобороны, но в ведомстве сообщили, что, несмотря на это, ВСУ продолжили наносить удары и в зоне СВО, и по гражданским объектам на территории России. А все в зоне спецоперации зафиксировали более 1300 нарушений режима прекращения огня. Вне зоны СВО сбили порядка 400 средств воздушного нападения. Не только БПЛА, но и ракеты большой дальности «Нептун». Российские военные на нарушение перемирия реагировали зеркально, отметили в Минобороны. Украинские СМИ со ссылкой на Зеленского тем временем сообщают о 140 обстрелах украинских позиций, большей частью на славянском направлении, а также атаке на Днепропетровскую область. На этом основании Зеленский обвинил Россию в нарушении перемирия и также заявил о зеркальных действиях. Россия на этом фоне готовится отметить 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Как пройдет праздник в разных городах России, и об этом Диана Чубанова.
6: Празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоится в этом году в несколько усеченном формате. Риски из-за налетов БПЛА внесли свои коррективы в планы региональных и городских властей. Парады за два дня до праздника отменили в Перми, Ижевске, Воронеже, Нижнем Новгороде по соображениям безопасности. В Санкт-Петербурге акцию «Бессмертный полк» и парад проведут, но в условиях жестких перекрытий Невского проспекта и выходящих к нему улиц и переулков. Досмотр тоже будет серьезный, рассказал редактор интернет-газеты «Нева Тудей» Сергей Корунный.
7: Официально анонсировано проведение парада на Дворцовой площади в 10 часов утра, но будет сокращенный. Пройдут только колонны войсковые, парада техники не будет. Также сокращено количество гостей. Если раньше площадь перекрывали 8-9 часов утра, то в этот раз ее перекроют буквально с ночи. После парада ожидается шествие бессмертного полка в 12:30 в другом конце Невского проспекта. И Невский проспект будет фактически полностью перекрыт. Ограждения будут установлены не на границе тротуара и проезжей части, а буквально рядом с фасадами домов. Будет создано несколько коридоров, но в целом это перекроет полностью центр города. Всех участников будет строго досматривать. Достаточно сильное ограничение ввели на то, что можно с собой брать. Запрещено брать, например, любые бутылки с водой, жидкостями, пауэрбанки. Состоится в 22 часа салют артиллерийский рядом с Петропавловской крепостью.
6: Парад Победы не стали отменять также в Краснодаре и Новороссийске. Регион последнее время часто оказывался под атаками, поэтому парад в портовом городе Герои пройдет без зрителей. Губернатор заявил, что меры безопасности приняты. В соседних Крыму и Севастополе парад отменили, рассказал крымский журналист, блогер, общественный деятель Александр Горный.
9: Пройдут мероприятия, которые позволят почтить память героев. Принято решение не проводить торжественных парадов, в том числе Феодосии, в Керчи, так как мы сейчас видим довольно много атак на Крым последние дни. В Джанкое погибло 5 человек. Понятно, что определенные риски. Мы видим, как перекрывается Крымский мост. Буквально недавно он перекрывался на 7 часов. Была атака беспилотников морских, где погибли в бою наши военнослужащие. Что касается каких-либо ограничений, на данный момент не замечательно. Стационарные и мобильные интернеты работают довольно-таки спокойно и устойчиво, но возможно, что на 9 мая мы увидим какие-то ограничения, хотя об этом нам ничего не сообщали. Есть места, где мобильный интернет пропадает, там, где лоцируются военные или находятся очень важные инфраструктурные объекты. И в Севастополе ситуация аналогичная, все относятся к этому с пониманием.
6: Военный парад в Екатеринбурге пройдет, как обычно, в 10:00 на площади 1905 года. Однако он впервые за последние годы продлится всего полчаса. Техники на нем тоже не будет. Зато бессмертный полк состоится, что называется, офлайн. Празднования изменились по масштабу и в Челябинске, рассказал главный редактор «Бизнес-ФМ Челябинск» Андрей Фролов.
10: У нас состоится традиционное возложение цветов к вечному огню. Здесь все без изменений. А вот что касается парада, это называется построение, у нас он будет сокращен. И самое главное, на что обычно любили смотреть горожане, это прохождение военной техники, вот этого не будет. Будет именно построение, это сокращается, не будет определенных колонн. Затем планируются концерты, они состоятся, и будет то, что все привыкли называть салютом. На самом деле это, конечно же, у нас не салют, а праздничный фейерверк. Вот он вроде тоже состоится в 10 часов вечера. Бессмертный полк в стране проводится онлайн. И у нас до 6 мая нужно было обязательно зарегистрироваться.
6: Самым первым День Победы встретит Владивосток. Там тоже планируют парад и много других праздничных мероприятий. Аналогично и в самом западном городе страны, Калининграде. В Москве парад Победы отменять не стали, но колонн военной техники не будет. Только пешие колонны и авиация. В столицу России приезжают президенты Белоруссии, Абхазии и Лаоса, верховный правитель Малайзии, делегация Республики Сербской и премьер Словакии. В Кремле сказали, что не рассылали приглашений. Иностранные гости посетят Москву по своей инициативе. После парада лидеры стран и республик по традиции возложат цветы к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Александровский сад на это время, как обычно, закроют. И никаких салютов. Бессмертный полк только онлайн. Но будут концерты и мероприятия в парках, на улицах, акции памяти у многочисленных памятников Победе, которые есть в каждом районе Москвы. Все это в условиях отключения интернета, даже сайтов из белого списка. О том, что нужно взять с собой на праздничные прогулки наличные деньги, москвичей много раз предупредили. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
23: Реклама. Сейчас как сотрудников ищете?
24: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
25: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
21: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru.
26: Проштрафились.
1: В 2014 году в Бразилии началось рядовое, казалось бы, расследование об отмывании денег на мойках машин. А закончилось оно крупнейшим коррупционным скандалом в Латинской Америке. Президенты нескольких стран ушли в отставку. Против многих политиков и бизнесменов возбудили уголовные дела. А строительную компанию «Одебрехт», до которой следователи добрались через цепочку связанных дел, обвинили в международной коррупции. За 15 лет компания заплатила 800 миллионов долларов взяток, которые пошли на получение более сотни контрактов в 12 странах. В «Одебрехте» существовал специальный отдел, который занимался исключительно распределением денег на подкуп чиновников. Компания признала вину и согласилась выплатить штраф в 3,5 миллиарда долларов.
21: Проштрафились. Истории самых крупных взысканий на Бизнес FM. Строго по делу. Создатель и президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
8: Ее называют матерью российского ИИ. Потомственный программист, математик, предприниматель и писательница в одном лице. Одна из тем, почему у нас создается много прототипов и мало что выходит в серию. А также, будет ли ИИ писать книги.
21: Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. В пятницу после 7 вечера. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
11: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
21: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
22: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
12: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Сразу несколько российских авиаперевозчиков пересматривают правила провоза портативных зарядных устройств на борту. Они приводят национальные нормы в соответствии с мировыми стандартами безопасности Международной организации гражданской авиации, пишут «Вести». Согласно обновленным рекомендациям, каждый пассажир может взять не более 2 пауэрбанков. Их запрещено размещать на багажных полках, над креслами и использовать для зарядки гаджетов во время полета. К новым стандартам уже присоединились «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Red Wings» и «СС». Теперь к ним добавилась Smart Avia. Авиакомпании называют вопрос чрезвычайно важным и готовы принять все меры для минимизации рисков. Пассажиров просят заранее ознакомиться с новыми правилами на сайтах перевозчиков. Нижегородское Минимущество вернуло от спекулянтов 47 земельных участков, на которые недобросовестные коммерсанты продавали права аренды. Об этом «Коммерсант Приволжье» сообщили в ведомстве. Минимущество продолжает искать недобросовестных арендаторов, которые получили права на участки через земельный совет, а затем продают эти права на интернет-площадках. Всех арендаторов-нарушителей оштрафовали по 43 договорам. Арендные отношения прекратили в одностороннем порядке. Княгининский университет станет межрегиональным центром подготовки кадров для беспилотных авиационных систем, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Замгубернатор Максим Черкасов напомнил, что регион несколько лет формирует систему обучения для рынка беспилотников. По его словам, ранее обучение велось на сторонних площадках, теперь у области есть собственная площадка с необходимыми полномочиями, которые позволят готовить специалистов как для Нижегородской области, так и для других регионов. Обучение в центре планируют начать уже в этом году. Программа рассчитана на граждан с средним профессиональным или высшим образованием в возрасте от 18 лет до наступления пенсионного возраста. Возможны очные и дистанционные форматы. Часть стоимости будет покрываться за счет субсидий нацпроекта. В марте и апреле россияне стали активнее пользоваться наличными деньгами, сообщили в Центробанке по итогам обсуждения ключевой ставки. По данным регулятора, спрос на наличные вырос в том числе из-за налоговых изменений и перебоев с интернетом. Люди хотят иметь запас денег для оплаты в ситуациях, когда цифровые сервисы могут быть недоступны, пишут «Известия». При этом в Центробанке подчеркивают, что само по себе перераспределение между безналичными и наличными средствами не создает отдельных рисков для инфляции. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что наличные останутся в обороте даже после внедрения цифрового рубля. В Нижегородской области побит температурный рекорд почти 60-летней давности. По данным ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, такой жаркой погоды 7 мая, как в этом году, не было с 1967 года. Вчера в Нижнем Новгороде столбики термометров поднялись до отметки 27,1 градуса. В прошлом 7 мая воздух прогревался максимум до 26,7 градусов. Однако метеорологическое лето, продлившееся всего 5 дней, заканчивается. Теперь 30-градусную жару следует ждать только в соответствующие месяца календаря. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
13: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, плюс 19 градусов, возможен небольшой дождь. Вечером облачно и плюс 13, а ночью малооблачно и плюс 8.
14: Валюта.
13: Центробанк России установил следующие курсы валют на 8 мая. Доллар США 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 97 копеек. Держитесь курса.
14: Компании и корпорации.
12: Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово» планирует досрочно передать заказчику третье и четвертое рыболовное судно проекта КСП-01, строящееся на предприятии, сообщает издание «Медиапалуба» со ссылкой на директора завода Сергея Лишенко. Серия из 5 рыболовов-процессоров этого проекта строится на заводе «Красное Сормово» с 2020 года в рамках федеральной инвестиционной программы «Квоты под киль» по заказу Союза рыбопромышленников «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум». Прокуратура Нижегородской области добилась погашения задолженности по заработной плате перед 43 сотрудниками завода металлических изделий на сумму более 8,5 миллионов рублей, включая компенсации за задержку. Как сообщает надзорное ведомство, в период с февраля по август прошлого года предприятие, занимающееся производством оборудования для центрального отопления, накопило долги по зарплате свыше 7 миллионов рублей. После вмешательства прокуратуры задолженность перед сотрудниками была полностью погашена. Кроме того, работникам выплатили компенсацию за задержку заработной платы на сумму более 1,5 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что просроченная задолженность по зарплате в Нижегородской области на конец марта, по данным Росстата, достигла 304,5 миллионов рублей. За месяц долг вырос еще на 10,5 миллионов. При этом статистика учитывает только те организации, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства. Основной причиной задержек Росстат назвал отсутствие организации собственных средств. На Нижегородскую область пришлось около 90% всей зарплатной задолженности Приволжского федерального округа и примерно 14% общероссийского объема. Росимущество продает «Южуралзолото» по цене выше рынка. По данным газет «Коммерсант», торги объявят сегодня, итоги подведут 18 мая. Стартовая цена контрольного пакета акций более 160 миллиардов рублей. Участники должны внести задаток в 20% от цены. Эксперты говорят, что это на четверть дороже, чем компания стоит сейчас. Помимо золотых приисков, покупатель «Южуралзолото» получит непрофильные активы, агрокомплексы, сады и транспортные компании. Суд национализировал активы «Южуралзолото» прошлым летом. По версии генпрокуратуры, экс-владелец Константин Струков присвоил компанию, используя свое служебное положение. Нижегородцы смогут сохранить и приумножить свои средства. НБД-банк поздравляет всех с наступающим праздником Великой Победы и по многолетней сложившейся традиции запустил два акционных вклада «Победа» и «Победа-ветеран». Последний разработан для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и военной службы, действующих офицеров Вооруженных сил России, участников СВО и членов их семей. Нижегородцам, желающим воспользоваться вкладом «Победа», в свою очередь, доступны варианты с ежемесячным начислением процентов или в конце срока. Подробная информация на сайте НБД-банка. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
14: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
15: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
16: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Через век. Главные капиталы России. Гуго Маврикиевич Марк. Состояние более 40 миллионов рублей.
18: Родился в 1869 году в Москве. Сын переселенца из Германии в третьем поколении. Причем до 1914 года Гуго, как и его отец Маврикий Филиппович Марк, оставался гражданином Германии, но после начала войны они перешли в российское подданство. Немецкая диаспора Москвы до революции представляла собой обособленную группу, подобно английской колонии где-нибудь в Индии или Китае. У семейства Марков тесных связей с исторической родиной не сохранилось, но жизнь в семье протекала в национальных традициях. Сближение же с московским купечеством считалось неприемлемым, так как немецкие коммерсанты были, как правило, отпрысками дворянских родов, русские купцы же в большинстве являлись потомками крепостных крестьян. Как следствие изолированности немецкого сообщества, браки совершались внутри его, а предпринимательство скреплялось родственными узами. Марки владели компактно расположенными усадьбами, загородными и городскими. В Москве им принадлежали несколько домов на Воронцовом поле и Варварке. По инициативе Маврикия Марка на Савеловской железной дороге был открыт

0: 1870 году в УГАУ приобрели контрольный пакет акций общества белорецких железоделательных заводов Пашково, которое включало в себе 240 тысяч десятин земли, в том числе знаменитую гору Магнитную, и приступили к разработке месторождений магнитной руды. К концу 90-х годов прошлого столетия промышленная группа ВОГАО «Марк» включала 19 компаний. Они также владели 2/3 акций общества электрического освещения. Известно также, что именно Гуго Марк первым начал в России торговлю автомобилями зарубежного производства. За 2 исторических поколения ВОГАО и Марки собрали громадное состояние и вошли в десятку самых богатых семей России. Гуго Марк также активно занимался развитием торговли и транспорта в Западной Сибири в рамках созданной торговыми домами ВОГАО и КНОПА экспортной акционерной компании «Штудорус». Однако компания была ликвидирована в начале Первой мировой войны, как и многие другие активы ВОГАО Марков. С началом войны с Германией жизнь российских немцев осложнилась, особенно это чувствовалось в Москве. 26-28 мая 1915 года состоялся так называемый трехдневный бунт, который стер с лица земли усадьбу ВОГАО на улице Воронцова поля. От нее остались только дворовые постройки и парк. Ущерб от майского погрома составил порядка 2 миллиона рублей. В главной конторе на Варварке были взломаны сейфы, похищены денежные наличности и ценности. Документация сгорела вместе с конторой. Сильно пострадал дом Марков, было начисто сожжено их подмосковное имение в Архангельском, разграблены дачные усадьбы в Липовке. Российское правительство было обеспокоено главенствующим монопольным положением ВОГАО и КО на рынке меди и медных сплавов и в торговле другой стратегически важной продукции. К торговому дому ВОГАО и его предприятиям постарались применить правила о ликвидации торговых предприятий, принадлежащих неприятельским подданным, утвержденный Николаем II в мае 1915 года. По этим правилам фирмы неприятельских подданных должны были быть выкуплены государством и владельцев. В 16 году ВОГАО Марки и другие представители немецкой общины были выведены из состава правления общества белорецких заводов. Управление перешло к Московскому международному банку, который так и остался должен акционерам около 8 миллионов рублей. Был также изъят и синдикат «Медь». Полностью ликвидировать фирму ВОГАО и КО не удалось только потому, что у государства просто не хватило денег выкупить все, чем она владела. Этнические немцы ВОГАО и Марки после 90 лет жизни и работы в России начали сворачивать оставшиеся дела и покидать империю, потеряв все еще до начала русских революций. А вот Гуго Маврикевич Марк остался. Он не перевел свой капитал в Германию, а передал его на сооружение биофизического института в Москве на Миусской площади. А на станции Марк в селе Архангельское он на свои средства создал родильный приют. В 1918 году Гуго Маврикевич умер. Его жена и младший сын Конрад годом ранее уехали в Германию. Оставшийся в СССР сын последнего руководителя фирмы, крупный радиотехник профессор Максим Гугович Марк, в 1937 году был расстрелян за шпионаж в пользу Германии.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Дура Лекс. Но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. $750 штрафы могут взимать власти американского штата Вайоминг с тех земляков, кто не закрывает калитки и ворота своих владений. Изначально закон о закрытых дверях был принят, чтобы скот одних фермеров не ходил на пастбище других. Сегодня это хоть и забытый, но действующий анахронизм. Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:28, в студии Олеся Потапова. Землетрясение произошло в акватории Байкала. Подземные колебания ощутили жители Бурятии, в том числе Улан-Удэ, сообщает региональный главком МЧС. Магнитуда составила 4,4, эпицентр находился в Баргузинском районе. Согласно предварительной информации, жертв разрушений нет, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Масштабный лесной пожар произошел в Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области.

0: Ориентировочная площадь пожара превышает 1000 гектаров. Огонь стремительно распространяется из-за сильных порывов ветра. Ситуация осложняется из-за сухой погоды. К тушению привлекли специальную технику и силы других служб. Иностранных журналистов не будет на параде Победы в Москве. Издание «Шпигель» утверждает, что аккредитация журналистов этого издания, а также АРД, ZDF, Sky, агентства France Press, итальянской RAI и японской NHK были отозваны. В пресс-службе Кремля заявили, что иностранные СМИ не допущены в связи с изменением формата освещения парада. Допуск предоставлен только российским журналистам. В центре Курска появится памятник генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу. Об этом сообщил губернатор области Александр Хинштейн. В этом году будут отмечать 120-летие со дня рождения советского лидера. Отец Брежнева родом из деревни Курской области. Сам генсек учился в землеустроительном техникуме в Курске и здесь же работал. Инициатором установки памятника выступил почетный гражданин области Геннадий Дюмин, который взял на себя все расходы. Новости на бизнес и каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Российские авиакомпании одна за другой сообщают о корректировке расписания вплоть до отмены рейсов. Это произошло после приостановки работы сразу 13 аэропортов Юга России. По поступившим только что данным ОТОР, в этих воздушных гаванях задержано и отменено более 80 рейсов. В ожидании вылета находится не менее 14 пассажиров. Я напомню, что дрон сегодня утром попал в здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. А вообще все, про многие российские регионы сегодня переживают массированную атаку украинских дронов. Только за первые 9 часов пятницы было сбито почти 400 беспилотников. Все это на фоне объявленного Москвой двухдневного перемирия ко Дню Победы. Минобороны констатируют, что перемирие Киев не соблюдает. МВД предложил эксперимент над трудовыми мигрантами. Суть идеи в том, чтобы заменить свободную работу по патенту на централизованный завоз узких специалистов под конкретные задачи. Как это может работать? Все подробности в нашем эфире. Обмен ударами не помеха перемирию. После зеркальных атак США и Ирана режим прекращения огня остается в силе, заявил Дональд Трамп. Взаимный обстрел между странами он назвал, цитата, всего лишь легким прикосновением. Президент США пригрозил в социальной сети Truth Social, если Тегеран не пойдет на сделку, то следующие удары будут более серьезными. А еще Трамп описал последний инцидент в Ормузском проливе.
3: Цитата. Три американских эсминца мирового класса только что успешно прошли через Ормузский пролив под обстрелом. По нашим эсминцам были выпущены ракеты, но они были легко сбиты. Аналогично появились беспилотники, которые были сожжены в воздухе. Они так красиво упали в океан, словно бабочки, падающие в могилы. Нормальная страна позволила бы этим эсминцам пройти, но Иран – ненормальная страна. Ими руководят лунатики. И если бы у них был шанс использовать ядерное оружие, они бы это сделали без сомнения, но у них никогда не будет такой возможности. И как мы снова выбили их сегодня, мы будем выбивать их гораздо сильнее и гораздо жестче в будущем, если они не подпишут свою сделку быстро.
2: В Тегеране заявили, что обстрел эсминцев был спровоцирован Вашингтоном, первым нарушившим перемирие. Режим прекращения огня между странами вступил в силу 8 апреля. Позже Трамп продлил его на неопределенный срок. Опасность атаки БПЛА только что была объявлена в Белгороде и Белгородском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Я напомню, что очень во многих российских регионах сегодня сбивают украинские дроны, и 13 аэропортов Юга России сейчас приостановили свою работу после того, как дрон попал в ключевое здание в филиал аэронавигации Юга России. В аэропортах, по данным Ассоциации туроператоров России, сейчас ожидают вылета не менее 14 тысяч пассажиров. Рейсы у них либо отменены, либо задерживаются. Уже более 80 таких рейсов. Мы следим за ситуацией. Сейчас к другим темам. Над трудовыми мигрантами проведут эксперимент. Вместо свободной работы по патенту будет централизованный завоз узких специалистов под конкретные задачи. Параметры эксперимента на 27-30 годы представила МВД. Смещение фокуса трудовой миграции, уверенно ведомство, наведет порядок в обеспечении контроля с ближними и принесет дополнительные деньги в бюджет. Как это будет работать, разбирался Евгений Перельчук.
4: Согласно проекту МВД, эксперимент по оргнабору в Россию мигрантов начнется уже через 2 года. И за 4 следующих года в страну прибудут более 1,5 миллиона человек, 2/3 из безвизовых стран. Предполагается, что до конца 2026 года заработает отдельный реестр. Работодатели будут оставлять в нем заявки, а МВД организует подбор зарубежных специалистов. Таким образом, механизм с патентами, когда мигрант сам приезжает и сам оплачивает право на работу, будет заменен. Расходами на инфраструктуру займется неназванный коммерческий партнер. Его пока не определили. Известно, что он будет делать, это обслуживать весь целевой набор иностранных работников. Чтобы внедрить новый механизм, предстоит принять сразу 4 законопроекта в трудовой, налоговый и бюджетный кодексы. Главная цель – восполнить дефицит рабочих рук, в том числе узкими специалистами, но не допустить долгосрочной интеграции приезжих в российское общество, говорит юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
5: Хотят выстроить, чтобы иностранцы были подконтрольны. Если работали, то работали. Если учатся, то учатся. Они находились здесь законно. Все находились по месту регистрации, по месту пребывания, по месту сна и отдыха. Мы живем по прописке, работаем, платим налоги, все социальные взносы и пособия. То же самое хотят применить к иностранцам. Будет вектор развития точно ужесточаться, и все будут оцифровывать. По кадровому голоду будут сотрудники со странами СНГ, чтобы целенаправленно определенных узких специалистов приглашать на работу в Россию. Не на граждан определенных государств. Цель – приглашать специалистов, высококвалифицированных, востребованных для того, чтобы утолить кадровый голод.
4: Сейчас путь мигранта выглядит так. Прибытие в Россию, оформление патента и разрешение на работу в миграционном центре, решение вопроса с проживанием, в перспективе получения ВНЖ и дальнейший переезд с семьей. Через 5 лет, если все проекты МВД примут, путь будет выглядеть совсем по-другому. Еще до приезда потребуется регистрация в Мигрант ID и RU-ID. Никаких патентов не будет. Нужно будет заявиться в некий аналог биржи труда, дождаться одобрения заявки от МВД, пройти проверки, получить идентификационную карту, заехать в страну по целевой программе, имея возможность работать только с определенным кругом обязанностей и в конкретном месте. По приезде необходимо будет пройти ряд медицинских освидетельствований, включая биометрию и геномную регистрацию, для чего создадут миграционные хабы. И все это только на 3-летний срок, по срочному трудовому договору, потом повтори сначала. При этом не будет никаких семей, ВНЖ и разрешений на временное проживание. Поедут ли на таких условиях мигранты? Мнение эксперта по вопросам миграции Вадима Кожаного.
6: В основном сейчас мигранты едут уже по инерции. Небольшие ограничения, усложнения. Возможно, огорчат кого-то. Основная масса мигрантов, которые ездят к нам годами, будут ездить, пока не будет уже совсем серьезных ограничений, и их вообще перестанут пускать. Вид на жительство — это не такой массовый статус миграционный. Все равно основная масса мигрантов приезжает, не имея статуса, оформляет патент и работает. И для них тот вид на жительство, он что был, что не было. То есть они работают все равно по патенту либо по трудовому договору, если они из стран ЕАЭС. Вот и Минтруда не пересматривается. Вот у нас может приехать из дальнего зарубежья 250 тысяч человек. Они как 5 лет назад приезжали, так и сейчас приезжают. Поэтому даже если, не знаю, 5 миллионов граждан Индии выстроятся где-то там, что они готовы ехать в Россию, пока Минтруд не пересмотрит квоту, но их все равно сюда не пустят. А граждане из безвизовых стран рассадятся, приезжают, достают из кармана денежку, едут в Сахару, оформляют патент и после этого выходят на работу. И они никак не ограничены. Их может приехать сколь угодно много, столько, сколько захотят.
4: В проекте МВД указано, что бюджет России за время эксперимента с мигрантами пополнится на 13,5 миллиардов рублей. Вот только создание реестра и прочей сопутствующей инфраструктуры, по оценкам экспертов, обойдется в 200 миллиардов. Деньги будут отбивать за счет работодателей и работников. Компании заплатят госпошлину за оставление заявки и за включение в реестр – 15 тысяч рублей. С физлиц будут собирать по 1000, а мигранты заплатят налог на доходы. Базовый платеж составит 1200 рублей в месяц. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
2: Режим опасности атаки БПЛА ввели на территории регионов Северного Кавказа. Об этом сообщает сейчас ТАСС со ссылкой на телеграм-канал ГУ МЧС по Дагестану. Отмечается, что на территории региона возможны перебои в работе интернета. Следим за ситуацией сейчас о том, что закончилась эра дешевых гаджетов. Мировые СМИ обсуждают рост цен на ноутбуки и смартфоны из-за дефицита чипов памяти. Прогнозы неутешительные. К концу года техника может подорожать на 40%. Какова ситуация на российском рынке? Не пора ли обзавестись новым смартфоном? Об этом Михаил Здорожный.
7: Заголовки тревожные. Нейросети сметают все с рынка чипов памяти, пишет стартап Fortune. Рамагеддон реален. RAM здесь английская аббревиатура, обозначающая оперативную память. Чипы памяти используются везде, в компьютерах, ноутбуках, смартфонах, телевизорах и во множестве других устройств, которые умнее утюга. Хотя утюг-личайник с подключением к интернету сегодня тоже мало кого удивляет. Производители электроники, такие как Microsoft, Samsung и Dell, уже повысили цены на бюджетные модели или вообще сняли их с производства из-за дефицита микросхем памяти. Найти телефоны и ноутбуки дешевле $500 все сложнее, отмечает издание. Британская Guardian, в свою очередь, приводит конкретный пример. Sony еще в начале апреля прибавила 90 фунтов к цене своей приставки PlayStation 5 и отложила выход новой игровой консоли. Рост стоимости устройств, использующих оперативную память, дошел и до российского рынка, говорит пиар-директор компании M-Video Сергей Коляда.
8: Производители и поставщики частично закладывают рост себестоимости в новые партии, особенно в ноутбуках, ПК, смартфонов с большим объемом памяти и накопителями SSD. По сравнению с концом прошлого года, отдельные категории и конфигурации уже стали дороже. По мировому рынку сейчас фиксируется рост цен примерно на 15% в среднем, а к августу текущего года часть устройств может подорожать еще сильнее. При этом в продаже пока остаются устройства из старых поставок, закупленные по прежним ценам, хотя объем таких остатков постепенно сокращается. Что касается ассортимента наличия техники, сейчас рынок остается достаточно насыщенным. Доступны устройства Apple, Asus, Huawei, Honor, MSI и других популярных брендов ноутбуков. При этом Apple уже постепенно сокращает ассортимент отдельных моделей, прежде всего устройств предыдущих поколений. Для покупателя это означает следующее. Если ноутбук или смартфон нужен в ближайшие месяцы, особенно в конфигурациях с большим объемом памяти, откладывать покупку в ожидании заметного снижения цен сейчас не стоит.
7: AI-компании стали главными потребителями оперативной памяти. По оценкам аналитиков, 2 из 3 произведенных в этом году чипов RAM окажутся в дата-центрах, специально построенных для искусственного интеллекта. Но с прогнозами, что через несколько месяцев ноутбуки и смартфоны подорожают в 1.5 раза, а дефицит чипов памяти сохранится до 30 года, можно поспорить. Продолжается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
9: Уважаемые компании Samsung, уважаемые компании SK Hynix, которые занимают более 50% производства памяти в мире, к концу 2028 года запустят новые заводы, которые уже строятся, которые дефицит памяти нивелируют и закроют. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас все-таки произошел очень интересный момент, что в связи с высокой стоимостью на память начали оптимизировать алгоритмы для обучения искусственного интеллекта, и теперь не требуется так много памяти. То есть дефицит, дороговизна памяти привела к тому, что начали оптимизировать код, и памяти теперь так много не требуется. Два эти фактора приведут к тому, что, скорее всего, через год-полтора у нас цены начнут немножко двигаться назад.
7: Что касается российского рынка, то нормальный ноутбук известного бренда типа Lenovo или Xiaomi, не самый мощный, но достаточный для многих задач, можно найти примерно за 50-60 тысяч рублей. Игровые, конечно, стоят в несколько раз больше. К концу лета ноутбуки действительно могут подорожать, независимо от того, что происходит на рынке памяти. Это традиционная сезонная история. Чем ближе начало нового учебного года, тем выше цены. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 12-13 мая. Театр «Практика». Мокюментари-драма «Остановка». Успешный бизнесмен Виктор Волков останавливает свой BMW возле трамвайной остановки, выходит из машины и садится на скамейку. Что, если эта остановка означает встречу с правдой? Какова будет ее цена? В ролях Дарья Калмыкова, Сергей Громов, Антон Феоктистов, Анна Бегунова и Софья Каштанова. Подробнее на сайте театра «Практика». 18+.
10: Валюты. Валюты.
11: Современный узбекский сум был введен в обращение в 1993 году и некоторое время ходил в новообразованном государстве параллельно с российскими рублями. Вообще же сум известен с XI века. Сумами называли серебряные платежные слитки весом около 200 граммов. Сейчас на 4 с лишним порядка дешевле доллара США.
10: Валюты на Business FM.
1: Fake News. We'll be right back.
11: В 1980 году в газете «Washington Post» вышла полная трагизма статья «Жизнь Джимми». В ней афроамериканская журналистка Джанет Кук рассказала о темнокожем мальчике, который к своим 8 годам стал законченным героиновым наркоманом. Резонанс был огромным. Неравнодушные люди звонили с требованиями помочь разыскать ребенка, чтобы спасти его. К делу даже подключилась мэрия. Но мальчика не нашли. В следующем году Джанет получила за свою статью Пулитцеровскую премию. Но из-за некоторых несоответствий, которые допустила в своей анкете журналистка, она попала под расследование. Выяснилось, что мальчика Джимми Кук просто выдумала. Начальство давило на нее, требуя историю о детской наркомании, а реального персонажа для статьи она найти не смогла. Премию пришлось вернуть.
1: Фейк-ньюс. Истории фальшивых новостей. На Бизнес-ФМ. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
12: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: Производитель «Аленки» компании «Объединенный кондитер» уволила четверть персонала в прошлом году. У предприятия более 16 юрлиц и во всех крупных дочках прошли увольнения. Так, на фабрике «Родфронт» людей стало меньше на 25%, на фабрике «Красный Октябрь» на 9%, на «Бабаевском» на 10%. Оптимизацию объясняют ростом давления на прибыльность и увеличением издержек. «Росатом» займется внедрением искусственного интеллекта в IT-системы Федеральной таможенной службы. Как отмечают ведомости, ИИ сможет анализировать большие массивы данных по декларациям, маршрутам, а также выявлять нетипичные или подозрительные операции, которые требуют дополнительной проверки со стороны ФТС. Прямым акционером «Антропик» стала национальная инвестиционная корпорация Нацбанка Казахстана. Структура вложила в разработчика ИИ 25 миллионов долларов, при оценке компании около 183 миллиардов. Глава Нацбанка Казахстана назвал инвестицию частью долгосрочной стратегии, формирующей экономику будущего. За последние 4 месяца аудитория нейросети «Клод» от «Антропик» выросла более чем в 2 раза. По прогнозам, капитализация компании может достичь триллиона долларов уже летом этого года. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
14: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 10:46 в Москве. Росимущество начинает приватизацию «Южуралзолота». Прием заявок на участие в аукционе по продаже принадлежащих государству активов ЮГК стартовал сегодня. Начальная цена 162 миллиарда рублей. Претендентам необходимо внести задаток в размере 20%, то есть почти 32,5 миллиарда. Сбор заявок продлится до 15 мая. Итоги подведут через 3 дня. Чтобы аукцион признали состоявшимся, достаточно участия одного покупателя. Росимущество получило контрольный пакет одного из крупнейших российских золотодобытчиков летом прошлого года. Тогда суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Константина Струкова. Прокуроры утверждали, что основатель ЮГК нарушил запрет на совмещение бизнеса и госслужбы. На тот момент Струков был депутатом Заксобрания Челябинской области. Он пытался обжаловать решение, но безуспешно. Сможет ли государство выручить 162 миллиарда рублей от продажи «Южуралзолота»? Мнение директора по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Тимура Хайрулина.
15: Цена выглядит разумной, то есть она не слишком высока, чтобы распугать потенциальных покупателей, но и позволит Росимуществу заработать, потому что, в принципе, она примерно на 20% выше текущих рыночных котировок. Если говорить о круге претендентов, то основным претендентом ранее называлась группа ГМК, другой потенциальный претендент – Газпромбанк, у которого уже есть миноритарная доля в капитале ЮГК. Также, в принципе, изъявляли желание определенные казахстанские бизнес структуры. И с гораздо меньшей вероятностью, но возможно интерес Алроса, которая заявляла об интересе к золотодобывающему бизнесу и о стремлении диверсифицироваться из алмаза. Здесь у нас нету точной информации, почему Росимущество выбрало такие даты и в принципе, объем задатка такой большой. То есть конспирологи могли бы сказать, что есть договоренность с потенциальным покупателем. К тому же одним из условий аукциона является то, что даже если один участник состоится, то есть, ну, доказательств у нас, естественно, нету. Но если аукцион не состоится, то, по всей видимости, будет новый аукцион, и там будет, возможно, новая цена, и тогда, возможно, круг участников будет шире.
2: Тимур Хайрулин, БКС «Мир инвестиций холдинг». «Селекдар» не планирует принимать участие в аукционе по продаже ЮГК, передает ТАСС. Горно-металлургическая компания «Ареал», бывшая «Хайленд Голд», также заявила, что на покупку золотодобытчикам не претендует.
1: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую еще раз.
13: Добрый день.
2: Первый час торгов в пятницу, дневной сессии. Индекс Мосбиржи по обыкновению у нас уже, по обыкновению уже падает.
13: Ну, падение пока все-таки скромное, в принципе, можно было ожидать с учетом напряженной ситуации, ну, по крайней мере, напряженной в рамках информационного поля, более активных продаж, но пока этого нет, хотя первая часть торгов, наверное, не показателен, ближе к полудню, наверное, что-то определится. Прижались опять по индексу Мосбиржи к отметке 2600, ну, дальше, наверное, многое будет зависеть от поступающих сообщений, там, атакуют дальше дронами украинцы или нет, и прочее. В общем, рынок, естественно, вспоминая предостережения российских военных о том, что ответ может быть жестким, да, соответственно, ждут, чем все кончится, поэтому, наверное, концовка торгов будет явно не на позитивной ноте, ну, опять же, если не будет каких-то новостей хорошего такого характера, пока в целом все остается в пределах нормы. Долговой рынок пока встал, здесь тоже, ну, пока не ощущается какой-то нервозности, но посмотрим. Кстати, в первую очередь у нас реагирует рынок внутреннего долга, если там что-то серьезное, пока вот здесь каких-то масштабных распродаж не видно, и более того, индекс в плюсе, соответственно, держится на максимальных уровнях с начала текущего года. По валютному рынку, наверное, пока добавить нечего. Сегодня, в принципе, наверное, первый день за многие месяцы, когда в рамках на стороне покупателя нет российского ЦБ, а ЦБ теперь есть на стороне продавца, то есть в рамках валютных операций, восстановленных Минфином, теперь чистая продажа у нас валюты идет. Ну, чуть меньше 2 миллиардов рублей в день, но, тем не менее, это все-таки уже на стороне продавца. Ну, даже вот этот момент, пока в целом рубль особо не сдвинул, движение, конечно, более или менее осязаемо должно быть, опять же, после полудня, это межбанковский рынок, будут ли там какие-то потуги на покупку валюты или все останется по-прежнему, пока юань к рублю остается ниже 11. Вчера попытались как-то котировки поднять выше 11, но они там долго не задержались, опять ушли пониже. Глобальные рынки в целом выглядят спокойными, да, там сумятица утренняя после взаимных ударов. Иран, США вроде как улеглась, рынки стабилизировались. Ну, цены на них, правда, остаются в плюсе, это понятно. Здесь, судя по комментариям практически всех представителей иранских ветвей власти, тот, те предложения, которые американцы пытаются навязать Ирану, в первую очередь про обогащение урана, какие-то проверки инспекционные и прочее, они иранское руководство не устраивает, поэтому все остается в режиме неопределенности. Трамп, с одной стороны, намекает, что перемирие сохраняется, это понятно, он едет в Пекин, но вряд ли будут какие-то активные боевые действия, именно вот по этой причине, наверное, фондовые рынки все-таки в более или менее позитивной, ну, более-менее хорошей форме сегодня, а цены на нефть, естественно, будут сохранять военную премию, потому что, ну, визит закончится, если проблема с Ираном решена не будет, ну, на повестке дня будет по логике вещей либо возобновление военных действий, либо ужесточение американской блокады, но тогда Ирану придется отвечать, чтобы эту блокаду каким-то образом прорвать или сделать, как говорится, боль невыносимой для всех стран региона. Ну вот по этой причине, естественно, риски у нас переносятся ближе к лету. Визит Трампа закончится, потом что-то будет проясняться.
1: Капитал на бизнес FM. прямо сейчас.
2: Оперштаб Курской области только что объявил об авиационной опасности, призывает граждан к бдительности. Силы и средства приведены в готовность для отражения возможной атаки, уточняет оперштаб. Между тем, власти Ростовской области уточняют, что обломки БПЛА повредили 50 частных домов и 3 автомобиля в селе Челтырь Ростовской области. Это Мясниковский район. Это уточненные данные.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. На связи. Изобретателем принципа пейджинговой связи принято считать американца Шермана Амсдена, который еще в 1924 году основал телефонную службу врачей. Дозвониться доктору всегда было проблемой, а вот оставить сообщение, чтобы врач перезвонил, когда его услышат, стало, наконец, возможно с компанией Амдсена. Бизнес Шермана пошел в гору, когда преимущества пейджинговой технологии оценили пожарные, ремонтники и детективные агентства. Эту концепцию применила и компания Motorola, когда в 1959 году выпустила первое устройство под названием «Пейджер». Оно было без экрана, не сохраняло текстов, просто издавало сигнал, когда приходило сообщение. Расцвет пейджинговой связи в мире пришелся на 90-е. Но до сих пор некоторые экстренные службы используют пейджеры для срочной связи. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Другим наука. С Сергеем Корзуном.
16: Финское слово «сису» иногда называют секретом финского счастья. Используют без перевода в других языках как символ внутренней силы, стойкости и упорства. «Сису», по словам исследовательницы Эмилии Лахти, начинается там, где, казалось бы, заканчиваются терпение и сила. Это как будто второе дыхание, которое открывается, когда разум советует сдаться. Многозначность и неполная определенность понятия «сису» привели к тому, что наука оперирует им не слишком охотно и иногда считает просто культурно окрашенным финским идеалом действия в тяжелые моменты. Есть даже предположение, что это идеологическая установка. В истории финской культуры слово «сису» часто использовали для обозначения упертости. Лишь в 20 веке оно начало приобретать современный высокий статус выдержки и стойкости в спорте, в сражениях и в преодолении климатических и жизненных невзгод. «Сису» как психологический потенциал силы был впервые представлен на 3-м Всемирном конгрессе по позитивной психологии в 2013 году. А в исследовании с финскими менеджерами во время пандемии было показано, что «сису» помогает бороться с кризисом, хотя при чрезмерном использовании полезный его эффект ослабевает. Иногда в понятие «сису» включают и немногословие финнов. Автор большой книги про это явление Йоанна Ньюланд пишет: «Мы не чувствуем неловкости от паузы в разговоре и не стремимся ее заполнять этикетной фразой. А еще мы обычно говорим то, что думаем, и иногда это выглядит почти как грубость, но финнам так легче». «Сису» становится популярным в Финляндии мужским именем. В 2015 году его включили в финский календарь именин, а его носители насчитывают уже несколько тысяч.
1: Другим наука на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 10:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Курской области объявили авиационную опасность. Соответствующим предупреждением выпустили власти региона. Другие подробности пока не приводятся. Кремль отозвал у корреспондентов иностранных СМИ аккредитации, ранее выданные для работы на параде Победы в столице 9 мая. Об этом пишет «Шпигель». По его информации, редакции немецкого журнала сообщили об этом по телефону. Кроме того, отозванная аккредитация у журналистов немецких ARD и CDF, корреспондента Sky, сотрудников французского агентства France Press и итальянской компании RAI. Празднование Дня Победы в Херсонской области пройдет с ограничениями по времени и количеству участников. В населенных пунктах 30-километровой зоны от линии боевого соприкосновения праздничные мероприятия проводиться не будут. Такое решение принято ради безопасности людей, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Извержение вулкана Дукона произошло на острове Хальмахера в Индонезии. Пепел поднялся на высоту свыше 11 километров. Об этом сообщили в Центре вулканологии республики. На горе в момент начала стихийного бедствия находились туристы из разных стран. Двое из них погибли, они граждане Сингапура. 15 из 20 человек, находившихся в зоне извержения вулкана, эвакуированы. Два туриста все еще в районе вершины Дукона. Еще один человек признан пропавшим без вести, сообщили индонезийские спасатели. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. 13 аэропортов Юга России приостановили работу из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. Это сообщил Минтранс сегодня утром. Персонал в безопасности, а специалисты проверяют оборудование. Как сообщили в АТОР, в южных аэропортах задержано и отменено более 80 рейсов. В ожидании вылета находится не менее 14 тысяч пассажиров. Массированная атака украинских дронов на российские регионы продолжается. Только за первые 9 часов пятницы было сбито почти 400 беспилотников, в том числе почти 30 на подлете к Москве. И все это на фоне объявленного Москвой двухдневного перемирия. Минобороны констатирует, что его Киев не соблюдает. Сегодня Минфин возобновляет покупки валюты и золота по бюджетному правилу. Как это скажется на рынке и какие события в целом окажут на российский рынок ключевое влияние после майских праздников? Об этом и не только. Сегодня директор по анализу финрынков и макроэкономики F-брокер Александр Тимофеев в ближайшем эфире Business FM. Массированная атака беспилотников на российские регионы на фоне объявленного России перемирия продолжается. На юге России из-за попадания дронов в здание центра аэронавигации приостановили работу 13 аэропортов. Беспилотник атаковал филиал центра аэронавигации Юг России в Ростове-на-Дону. Из него происходит управление воздушным пространством юга страны. Персонал филиала эвакуировали. Сейчас проверяется работоспособность оборудования, сообщает Минтранс. Временно приостановлена работа аэропортов Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минвод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Власти совместно с авиакомпаниями корректируют расписание и технологии управления воздушным движением. Авиаперевозчики массово заявляют о задержках и отменах рейсов. В частности, об этом сообщили Аэрофлот, Победа и авиакомпания Россия. Подобных прецедентов еще не было, говорит главный редактор портала Авиару Роман Гусаров.
18: Укрупненный центр новый введен в эксплуатацию в 2022 году и отвечает за полеты воздушных судов, за навигацию в южных регионах России, начиная на западе от Ростова до Волгограда на востоке, на юге до Кавказского хребта. Весь огромный регион находится в зоне ответственности этого центра управления воздушным движением. Не только все аэропорты, которые функционируют, самолеты прилетают и вылетают, но и транзитные трассы, которые проходят через этот регион. такова возможность дублирования или возможного перераспределения внутри единой системы воздушного движения, организации воздушного движения, сказать сложно. Насколько я понимаю, подобные работы и ведется. Либо центр возобновит свою работу, либо будут приняты какие-то решения по передаче частично отдельных зон воздушного движения в ответственность других центров управления.
19: Это возможно или это очень долгая, сложная перенастройка системы?
18: Нынешняя система управления воздушным движением создавалась в течение ряда лет. Это новая система воздушным движением. Раньше подобные центры были небольшие, зона ответственности у них была небольшая, их было много, и они были распределены по всей территории России. Нынешняя же система, она предполагает, что все воздушное движение в стране управляется десяток укрупненных центров воздушного движения, которые контролируют огромные воздушные пространства, как в данном случае Ростовский центр, это весь юг России. Существует ли возможность перераспределения функций, если это было изначально заложено в техническом задании, когда создавалась современная система управления воздушным движением, значит, это и будет реализовано. Если нет, значит, вот как-то это решать по ходу дела. Подобных случаев, чтобы центры переставали работать, не было. Надеемся, что и этот случай останется единственным исключением.
17: Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиаро». В 13 южных аэропортах, по данным Ассоциации туроператоров России, задержано и отменено более 80 рейсов. В ожидании вылета находится не менее 14 тысяч пассажиров. Региональные авиагавани тоже корректируют расписание. В частности, об этом сообщили в петербургском Пулково. В Сочи вторые за сутки отсутствует мобильный интернет. В аэропорту отменены 11 рейсов. Вылет и прилет 66 задерживается, говорит местный журналист Олег Смиричинский.
20: Аэропорт Сочи не принимает и не отправляет воздушные суда, но здесь загвоздка в том, что очень сложно сказать, что именно является главной причиной. То ли поражение Центра управления полетами на юге России, то ли просто объявленная воздушная опасность и воздушная тревога в нашем регионе. Потому что в момент, когда я даю этот комментарий, гости курорта и жители, находящиеся на пляже, все вместе наблюдают успешную работу противовоздушных сил по отражению налета беспилотных систем. Нет никакой информации о том, когда аэропорт Сочи восстановит полноценно свою работу, поэтому мы остаемся в режиме ожидания.
17: Олег Смиричинский, журналист из Сочи. Для столичного аэропорта Внуково транспортный коллапс начался еще вчера. После введенных ограничений авиагавань работала более 20 часов. Сейчас Внуково работает в штатном режиме, но некоторые пассажиры ожидали своих рейсов больше суток, говорит москвичка Екатерина, которая должна была лететь авиакомпанией Turkish Airlines.
21: Когда я приехала туда ночью, были ужасные очереди на вход, очереди на регистрацию, при том, что не было ни одного представителя авиакомпании. Работало 3-4 стойки на несколько рейсов, потому что было очень много смены, очень много задержек. Никак регистрация не регламентировалась. На стойках были указаны сами номера стоек, какие они регистрируют рейсы. Вся информация переходила от человека к человеку просто в очереди. Люди с детьми, с собаками, с животными. Это был вообще какой-то ад. Длилось это все несколько часов, сидела в ожидании рейса, который отменили. Дальше всех, кто ждал своих рейсов, ждал ад на обратный путь. Это был паспортный контроль, работало 3-4 кабинки, это все было очень долго. Не вышел представитель авиакомпании, вообще не было никакой информации. После стоек работала одна будка, в которой сидел один мужчина, говорил одно и то же абсолютно всем. Давали какой-то купон на еду непонятную, и всех отправляли по домам. Дальше мы несколько часов ждали в очереди, чтобы получить свой багаж. Никакой информации от сотрудников аэропорта вообще не было.
22: Должны были отправляться в 0:30. В итоге весь день приходили смски о том, что будут перенос. Итоговое время стояло 3:30 и отменили рейс за час до вылета, по 2 с копейками. Когда уже все измотаны в ожидании посадки, они прислали отмену всех рейсов.
17: Москвичка Екатерина. И прямо сейчас Минтранс сообщает, что в ближайшее время будет принято решение о сроках возобновления рейсов в направлении юга России с сокращенной частотой полетов. Глава Минтранса просил задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных авиарейсов на юге России. Всего с полуночи до 9 утра по Москве над российскими регионами уничтожили 390 БПЛА и 6 ракет. В столичном регионе с начала суток сбили 27 беспилотников. В Ярославле на промышленном объекте после попадания дрона возник пожар. Он уже потушен. В железнодорожном районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС. Инфраструктуре нанесен ущерб в результате ночной атаки ВСУ. Также введен режим ЧС в Мясниковском районе Ростовской области. До этого сообщалось о падении в регионе фрагментов дронов. Пострадали десятки частных домов. Возник пожар в складском и административном зданиях. Его уже потушили. О ситуации в Ростовской области рассказывает интернет-редактор «Российской газеты» по Южному и Северокавказскому федеральным округам Николай Грищенко.
3: Около 2 часов ночи пришло сообщение о том, что ракетная опасность. Сначала регион атаковали ракетами. ПВО работало, я проснулся где-то в 2:26. Ракеты разорвались практически над нашим районом. Западный это жилой массив. Сигнализации сработали на автомобилях. Некоторые люди потом рассказывали в чатах, писали, что услышали, как будто град пошел. Ну, на самом деле, это, видимо, обломки падали с неба на землю, как фрагменты беспилотников. Во время этой атаки взрывает небо. Было слышно громкого. Произошел разгар, вернее, дым повалил. Его можно было наблюдать из окна. Ну, перенасыщенный густой дым. Пожарные работали, не обращая внимания на то, что отбоя об угрозе воздушной атаки не было. В железнодорожном районе объявили режим ЧС, но это вводится, скорее всего, не из-за масштабных разрушений. Это вводится всего лишь для того, чтобы город мог, не нарушая законодательство действующего, выделить деньги и средства на возмещение аварии. Работы и возмещение людям и так далее. Больших разрушений нет. Дым, что поднимался, это, видимо, какая-то сбитая цель, она или что упала в районе юго-западно-промышленной зоны, и загорелись складские помещения. Пожар вот этот был потушен, уже к утру даже дым рассеялся от него.
17: Николай Грищенко. В Ельце Липецкой области получил ранение ребенок. Взрывной волной в частном доме выбило окно. Осколки ранили мальчика. Госпитализации ребенку не потребовалось. В Пермском крае беспилотники атаковали промпредприятие. Сотрудников эвакуировали. Жертв и раненых нет. О ситуации в регионе рассказывает корреспондент «Российской газеты» в Перми Константин Бахарев.
5: Часов 7-8 включились они сирены по всему городу опять. Через час пошли сообщения о том, что снова атаковано промышленное предприятие в Пермском крае. И есть сбитые беспилотники. И вот один из них достиг цели. Второй день в Перми такая ситуация, когда на нервах все находятся люди. В некоторых школах, вузах, техникумах переводят на дистант. Дети в школах находятся в безопасности. Их учителя при звуках сирен введения режима беспилотной опасности переводят в безопасные места, спортзалы, куда-то коридоры и так далее. Родители просят детей из школ не забирать, чтобы не ходить с ними по улицам. У нас военная сейчас обстановка в Перми уже 2 сутки подряд. Вчера дом, где беспилотник угодил, и вечером уже жильцов заселили обратно, кроме жителей одной квартиры. Требуется ремонт на самом верхнем этаже. Они пока находятся у родственников. Фонд капремонта им восстанавливает квартиру пока, видимо, за счет муниципальных средств. Вчера вечером отменили парад, который должен был завтра состояться. Тоже из соображений безопасности. Вслед за этим у нас отменяются праздничные мероприятия еще в других городах, муниципалитетах, там, по-моему, в Соликамске. В Ильинском районе власти пытаются избежать массового скопления людей, чтобы соблюсти правила безопасности.
17: Константин Бахарев. Полночь началось перемирие, объявленное российским Минобороны. Но в ведомстве сообщили, что, несмотря на это, ВСУ продолжили наносить удары и в зоне СВО, и по гражданским объектам на территории России. Всего в зоне спецоперации зафиксировали более 1300 нарушений режима прекращения огня. Вне зоны СВО сбили порядка 400 средств воздушного нападения не только БПЛА, но и ракеты большой дальности «Нептун». Российские военные на нарушение перемирия реагировали зеркально, отметили в Минобороны. Украинские СМИ со ссылкой на Зеленского тем временем сообщают о 140 обстрелах украинских позиций, большей частью на Славянском направлении, а также атаке на Днепропетровскую область. На этом основании Зеленский обвинил Россию в нарушении перемирия, а также заявил о зеркальных действиях. И еще сообщение от Минтранса по поводу работы южных аэропортов. Работа 13 авиагаваней на юге остается приостановленной после падения беспилотников здания аэронавигации в Ростове-на-Дону. Специалисты сейчас продолжают оценивать ущерб региональному центру восстановления работы оборудования. Глава Минтранса поручил задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных авиарейсов на юге России. Все подробности в нашем дальнейшем эфире.
4: «Узнал о войне». Олег Сысуев, председатель Совета директоров Альфа-банка.
6: Я родился через 8 лет после окончания войны. И я жил в семье военного, который воевал. И очень хорошо почему-то помню первый день победы, который учредило наше государство. И как к нему приходил сослуживец, и как они тихо разговаривали. Без всякой бравады, никаких демонстраций не было. Была скорбь и печаль, воспоминания о погибших. И поэтому воспоминания о войне, война, ее дух, ее запах, выраженные в книгах, фильмах, в рассказах, была всегда.
4: «Узнал о войне». Специальный проект «Бизнес FM». Строго по делу. Создатель и президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
8: Ее называют матерью российского ИИ. Потомственный программист, математик, предприниматель и писательница в одном лице. Одна из тем, почему у нас создается много прототипов и мало что выходит в серию. А также, будет ли ИИ писать книги.
4: Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. В пятницу после 7 вечера. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
23: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
4: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
17: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил Минпромторгу доработать программу субсидий российским организациям для возмещения части затрат, понесенных потребителями промпродукции при закупке российского оборудования. Предприятия легкой промышленности пользуются мерами поддержки для сглаживания негативных факторов. В первую очередь это лизинговая субсидия, которая позволяет компенсировать затраты от стоимости оборудования, а также льготные займы Федерального фонда развития промышленности. Московская биржа 14 мая начнет торги фьючерсами на индексы криптовалют Solana, Ripple и Tron, сообщила площадка. Срок обращения новых контрактов 1 месяц, последний день торгов, последняя пятница каждого месяца. Инвесторам будут доступны контракты с исполнением в июне, июле и августе текущего года. Сейчас на Мосбирже торгуются фьючерсы на акции инвестфондов, отслеживающих стоимость биткоина и этериум, а также фьючерсы на индексы этих криптовалют. Япония впервые с 2022 года отправит в Россию правительственную бизнес-миссию. Представители крупнейших японских компаний приедут в нашу страну 26-27 мая, сообщило агентство Киода. Организацией поездки делегации занимается Минэкономики Японии. В числе крупных торговых компаний страны в состав миссии может войти Mitsubishi Corporation. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса. Одиннадцать 16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Весенняя погода придет на смену летнему зною. Сегодня в Москве ожидается пасмурная погода, температура воздуха не выше плюс 15, возможно, осадки. Надолго ли сохранится такая погода и ждать ли солнца 9 мая, рассказывает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
24: Я бы сказал о возврате в нормальную майскую погоду, потому что те плюс 30 градусов, которые были на юго-востоке Московской области вчера днем, это приличная аномалия. То, что произошло сегодня ночью, а нас пересек слабо выраженный в осадках холодный атмосферный фронт, и это привело к понижению температуры до 10-14 градусов по всей области. Самое главное, мы очутились другой воздушной массе, в которой значение температуры в 14-16 градусов является более более-менее привычными и нормальными. То есть сегодня еще этот фронт может оказывать влияние. У нас могут пройти дожди после жаркой погоды. Это вещь необходимая. Завтра пасмурный, облачный день, но, скорее всего, обойдется без дождя. Небольшой дождь ждем с подходом новой фронтальной зоны в воскресенье, ближе к вечеру, и в ночь на понедельник. Это будет сигналом к новому повышению температуры, потому что за этой фронтальной зоной идет более теплый воздух. И уже в понедельник 16-18 градусов, а во вторник уже и выше 20 градусов. Так что возврат к нормальной майской температуре будет не слишком продолжительным. Осадки не слишком сильными.
17: Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео». А вот купальный сезон в Москве, скорее всего, начнется не раньше конца мая. По традиции, в средней полосе страны купаться начинают на следующий день после Троицы, которая в этом году выпадает на 31 мая. Примерно такие же даты называют и синоптики. 8 мая Минфин возобновит покупки валюты и золота по бюджетному правилу. Как это скажется на рынке, что будет с котировками нефти и какие события в целом окажут на российский рынок ключевое влияние после майских праздников? Об этом и не только директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker Александр Тимофеев.
7: Неделя российского рынка с Александром Тимофеевым. События недели.
9: 8 мая Минфин возобновит покупки валюты и золота по бюджетному правилу. Как это скажется на рынке? Минфин планирует направить на покупку иностранной валюты и золота 110 миллиардов рублей, начиная с 8 мая и на данный момент по 4 июня. Это значит, что ежедневный объем операций будет составлять примерно 6 миллиардов. Это достаточно много. Одновременно надо понимать, что это деньги, которые государство фактически получило, исходя из дополнительных нефтегазовых доходов в бюджет с учетом всей ситуации в Армузе. Несмотря на это, мы не видим, чтобы рубль значительно пострадал от этих новостей или чтобы на рынке изменились настроения. Кажется, с одной стороны, рынок уже заложил эту новость, и более того, неожиданностью скорее было то, что Минфин отходил от бюджетного правила, а не то, что он к нему вернулся. Во-вторых, учитывая сохраняющуюся неопределенность и учитывая, что нефтегазовые компании продолжают получать сверхдоходы, кажется, что Минфин такими действиями всего лишь стабилизирует рынок. Но прямого воздействия на котировки рубль-доллар или даже на котировки золота это, скорее всего, не окажет.
7: Акции.
9: Чего ждать от российского рынка на следующей неделе? На российском рынке следующая неделя обещает умеренную волатильность с некоторым потенциалом восстановления после недавнего падения к психологической отметке в 2600 пунктов. Можно прогнозировать, что индекс будет торговаться в достаточно узком боковике. Рынок и без того не очень активный, снизил обороты на майских праздниках. Ключевыми факторами изменений станут, безусловно, нефтяные котировки и некоторый геополитический фон. При этом надо понимать, что Urals уже довольно продолжительное время торгуется в достаточно стабильном уровне, около 100-110 долларов за баррель, и вряд ли мы увидим обновление как исторического максимума, который составлял около 120, так и вряд ли мы уйдем значительно ниже 90. Рынок будет находиться в достаточно безыдейном боковике. Зачем же можно следить? С одной стороны, мы увидим целый ряд дивидендных отсечек, и здесь наиболее интересная история – это HeadHunter, который обещает дивидендную доходность около 8%, а также Банк Санкт-Петербург, который, по ожиданиям аналитиков, покажет схожую дивидендную доходность. Кроме того, мы увидим целый ряд корпоративной отчетности, но ключевое – это то, что Сбербанк опубликует результаты по первым четырем месяцам за 2026 год. До этого отчетность Сбербанка и ВТБ вызвала довольно широкое обсуждение, потому что банки показали значительный рост прибыли. Это может привести к совершенно конкретным действиям со стороны российского Центробанка по некоторому изменению подхода к регулированию. Мы слышали целый ряд предложений о том, чтобы ввести налоги на сверхприбыль. Излишне хорошие результаты Сбербанка могут вновь вернуть эти дискуссии.
7: Товарный рынок.
9: Что ждать от рынка нефти на следующей неделе? Главный драйвер для нефти, да и, пожалуй, для рынка в целом, это, конечно, ситуация вокруг Армузского пролива. На данный момент рынок воспринимает ее как неопределенную, но судя по тому, как ведут себя доллар и как ведет себя золото, инвесторы скорее закладывают позитив и деэскалацию. Рынок несколько устал от постоянных заявлений Трампа и от постоянных попыток эскалировать конфликт без каких-то конкретных действий. действий. Поэтому бренд скорее держится около психологической важной отметки $100, но не спешит оттуда уйти, так как кажется, рынок ждет совершенно конкретных условий возможного соглашения. При этом, даже при самом позитивном сценарии, некоторая военная премия все же сохранится. Даже если котировки в моменте уйдут, например, на отметку 80, страны Персидского залива не смогут быстро нарастить экспорт, не смогут быстро восстановить те мощности, которые частично были повреждены в ходе военного конфликта, а частично были просто-напросто заморожены. Это значит, что и российский рынок останется крайне вялым и осторожным. Кроме того, в ближайшие недели мы увидим смену главы ФРС и, возможно, увидим новые действия со стороны ФРС, чтобы каким-то образом дать новую ликвидность и оживить американские рынки. Поэтому на нефть будет влиять не только Армуз, но и все-таки некоторая риторика со стороны ФРС.
23: Неделя российского рынка с Александром Тимофеевым.
17: Это был директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker Александр Тимофеев. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Краснодарский краевой суд подтвердил решение о сносе коттеджного поселка Буревестник в Ольгинке на побережье Черного моря. Владельцев 65 участков суд лишил недвижимости без компенсации, несмотря на истечение сроков давности и добросовестность приобретения. Жители поселка намерены обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях. Тему продолжит обозреватель бизнеса ФМ «Краснодар» Георгий Натадзе.
10: Краевой суд оставил в силе решение Туапсинского районного суда об изъятии земель и сносе построек в поселке Буревестник. Как сообщает издание «Коммерсант», по утверждению прокуратуры, участки были незаконно переведены в жилую зону и проданы. Среди ответчиков оказалась семья скандально известной экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Несмотря на то, что сделки прошли более 10 лет назад, а Росреестр зарегистрировал права на коттеджи, надзорное ведомство настаивает на своем. Местные жители уверены, что причиной стала многолетняя тяжба, связанная с соседним санаторием, рассказал собственник жилья в Буревестнике Андрей Голондарев.
11: Еще в 2020 году возник спор с расположенным поблизости санаторием «Зеленая долина» по поводу запрета на проход по подземью.

0: Буквально через неделю у нас начались очень серьезные неприятности. Сначала иск подала администрация Туапсинского района о сносе коттеджей. А через 4 месяца уже подала иск Туапсинская межрайонная прокуратура о сносе всех строений в нашем кооперативе, это порядка 60 строений капитальных, и изъятии всех земельных участков. Мы считаем, что эти действия незаконные, но, к сожалению, Туапсинский районный суд нас не услышал и краевой суд.
1: Как установил суд, изначально участки выбыли из государственной собственности незаконно. Распоряжаться ими вправе только край, а не муниципалитет. При этом деньги за землю в 2007 году поступили на счет Департамента имущественных отношений Краснодарского края. Однако прокуратура заявила о неосведомленности краевых властей, и этот довод был принят. Более того, судья Вороненко единолично фактически отменил решение 4 судей этого же суда, легализовавших постройки ранее, и возложил на граждан обязанность снести коттеджи за свой счет. Житель коттеджного поселка Буревестник Олег Честных рассказал о разбирательстве с соседним санаторием.
2: Участок мы приобрели в 2011 году. Перед этим мы проверили все. Заказали кадастровые выписки. Предыдущий собственник показал нам документы, как выделялась земля. Все документы были заверены живыми печатями. Были предоставлены нам расчеты администрации по стоимости земли. И он показал, что он оплатил эти суммы в администрацию. Никаких претензий к нам ни со стороны администрации, ни из прокурорских работников не было. До первых скандалов с санаторием «Зеленая долина». «Зеленая долина» опустилась из-за того, что своих сотрудников заставляли писать жалобы, что у нас неправильно стоят мусорные баки, неправильный въезд. Всяческие службы начали приходить. Затем мы начали побеждать. На нашу сторону стала прокуратура и администрация. Потом руководство «Зеленой долины» решили этот вопрос Генеральной прокуратуры, и прокуратура наша краевая переобулась и заставила администрацию забрать сервитуты, те, которые уже вступили в силу.
1: Ранее в Архизе прошло похожее дело. Армавирский городской суд обратил в доход государства 25 земельных участков и объекты недвижимости в поселке Архиз, признав их коррупционно нажитыми. Бывшие глава и замглавы архизского сельского поселения подделали документы на государственные 6 гектаров в предгорьях Кавказа, после чего участки неоднократно перепродавали по фиктивным сделкам. Теперь, по всей видимости, настала очередь поселка Буревестник, жители которого готовы дойти до Верховного суда, чтобы отстоять свое право на землю. Георгий Натадзе, Бизнес FM, Краснодар.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 11:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Глава Минтранса Андрей Никитин поручил задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных авиарейсов на юге России. В ближайшее время будет принято решение о сроках возобновления полетов в направлении юга страны с сокращенной частотой рейсов, отметили в министерстве. МИД Латвии вызвал временного поверенного России в республике Дмитрия Касаткина и передал ему ноту протеста после падения на территории Латвии беспилотников, несмотря на то, что они принадлежали Украине и направлялись в сторону России. В заявлении МИД Латвии отмечается, что конфликт на Украине создает риски возникновения инцидентов в сфере безопасности во всем регионе. При этом там утверждали, что Рига никогда не давала разрешения на использование своего воздушного пространства для нанесения ударов беспилотниками по целям на территории России. Лидер коалиции «Прогрессивная Болгария», победивший на досрочных парламентских выборах, Румен Радев избран премьером республики. За бывшего президента страны на посту главы Кабмина проголосовали 160 депутатов парламента, 70 выступили против. В Мексике досрочно завершат учебный год из-за чемпионата мира по футболу. Занятия в школах страны закончатся 5 июня. Такие сроки обозначили в Министерстве просвещения.

0: Согласно новому графику, административная работа в учебных заведениях завершится 12 июня, а летние каникулы для преподавателей закончатся 10 августа. Напомню, чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах – США, Мексике и Канаде. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Решение о возобновлении рейсов на юг России примут в ближайшее время, сообщили в Минтрансе. Полеты в направлении юга страны планируется восстановить сокращенной частотой. Сейчас 13 аэропортов остаются закрытыми после попадания украинского БПЛА в региональный центр аэронавигации. Глава Минтранса поручил задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных авиарейсов. Перемирие между Ираном и США остается в силе, заявил Дональд Трамп, несмотря на стычку с участием трех эсминцев. Американский президент заявил, что Тегеран должен в кратчайшие сроки подписать новое соглашение, иначе столкнется с более жестким военным давлением. Эсминцы США при проходе через Ормузский пролив были обстреляны с иранских малых судов. Компьютерная техника, в том числе мобильная электроника, к концу года может подорожать на 40%. Причина в росте цен на оперативную память. Не пора ли обновлять свои устройства? Эти и другие темы в эфире Business FM. Обмен ударами не помеха перемирию. После зеркальных атак США и Ирана режим прекращения огня остается в силе, заявил Дональд Трамп. Взаимный обстрел между странами он назвал, цитата, всего лишь легким прикосновением. Президент США пригрозил в социальной сети True Social. Если Тегеран не пойдет на сделку, то следующие удары будут более серьезными. А еще описал последний инцидент в Ормузском проливе.
3: Цитата. Три американских эсминца мирового класса только что успешно прошли через Ормузский пролив под обстрелом. По нашим эсминцам были выпущены ракеты, но они были легко сбиты. Аналогично появились беспилотники, которые были сожжены в воздухе. Они так красиво упали в океан, словно бабочки, падающие в могилы. Нормальная страна позволила бы этим эсминцам пройти, но Иран – ненормальная страна. Ими руководят лунатики. И если бы у них был шанс использовать ядерное оружие, они бы это сделали без сомнения, но у них никогда не будет такой возможности. И как мы снова выбили их сегодня, мы будем выбивать их гораздо сильнее и гораздо жестче в будущем, если они не подпишут свою сделку быстро.
2: В Тегеране заявили, что обстрел эсминцев был спровоцирован Вашингтоном, первым нарушившим режим прекращения огня, который действует с 8 апреля. Логичнее нынешний этап конфликта было бы назвать между миром и войной, а не временным перемирием, рассуждает аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Александр Наджаров.
4: Американцы, когда попытались возобновить боевые действия против Ирана, они столкнулись с запретом на вылеты со стороны арабских стран. Страны Аравийского полуострова, в первую очередь Саудовская Аравия, откуда должны американские самолеты взлетать. Сейчас мы наблюдаем ситуацию. Американцы были бы и не против снова вернуться к активным боевым действиям. В силу ограничений они это сделать не могут. Даже уже сами-то американцы понимают, даже если они возобновят воздушную кампанию против иранцев, это не приведет какого-то рода существенным изменениям. Тем не менее, договориться ни о чем они не могут. В связи с этим мы существуем в подвешенном состоянии. В лучшем случае американцы и иранцы договорятся об открытии Ормуза на каких-то условиях. Не больше. Все остальные проблемы решены быть не могут, особенно за краткий период времени, который был отведен и будет отведен переговор. В краткосрочной перспективе мы будем существовать в этой странной ситуации, когда они могут наносить друг по другу ограниченные удары. Американцы могут наносить какие-то отдельные удары по иранским военным объектам, по малым судам их флота и так далее. Иранцы будут продолжать наносить удары по судам в Ормузском проливе, которые пытаются прекратить их блокаду. Другое дело, что я убежден, что под давлением Израиля и произраильского лобби в США и в целом из-за невозможности договориться, американцы должны предпринять какую-то попытку полномасштабные боевые действия возобновить, но эта попытка становится все тяжелее и тяжелее.
2: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики. Тем временем в ЦРУ прогнозирует, что Иран может выдержать блокаду длительностью еще 120 дней, даже дольше, до того, как столкнется с серьезными экономическими проблемами, пишет Washington Post. Тегеран по-прежнему обладает значительным арсеналом ракет и беспилотников, несмотря на интенсивные бомбардировки США и Израиля. Около 75% довоенных запасов мобильных пусковых установок и 70% запасов ракет все еще находятся в распоряжении Исламской Республики. Эра дешевых гаджетов закончилась. Мировые СМИ обсуждают рост цен на ноутбуки и смартфоны из-за дефицита чипов памяти. Прогнозы неутешительные. К концу года техника может подорожать на 40%. Какова ситуация на российском рынке и не пора ли обзавестись новым смартфоном? Продолжит Михаил Задорожный.
5: Заголовки тревожные. Нейросети сметают все с рынка чипов памяти, пишет стартап Fortune. Рамагеддон реален. RAM здесь английская аббревиатура, обозначающая оперативную память. Чипы памяти используются везде, в компьютерах, ноутбуках, смартфонах, телевизорах и во множестве других устройств, которые умнее утюга. Хотя утюг-личайник с подключением к интернету сегодня тоже мало кого удивляет. Производители электроники, такие как Microsoft, Samsung и Dell, уже повысили цены на бюджетные модели или вообще сняли их с производства из-за дефицита микросхем памяти. Найти телефоны и ноутбуки дешевле $500 все сложнее, отмечает издание. Британская Guardian, в свою очередь, приводит конкретный пример. Sony еще в начале апреля прибавила 90 фунтов к цене своей приставки PlayStation 5 и отложила выход новой игровой консоли. Рост стоимости устройств, использующих оперативную память, дошел и до российского рынка, говорит пиар-директор компании M-Video Сергей Коляда.
6: Производители и поставщики частично закладывают рост себестоимости в новые партии, особенно в ноутбуках, ПК, смартфоны с большим объемом памяти и накопителями SSD. По сравнению с концом прошлого года, отдельные категории и конфигурации уже стали дороже. По мировому рынку сейчас фиксируется рост цен примерно на 15% в среднем, а к августу текущего года часть устройств может подорожать еще сильнее. При этом в продаже пока остаются устройства из старых поставок, закупленные по прежним ценам, хотя объем таких остатков постепенно сокращается. Что касается ассортимента наличия техники, сейчас рынок остается достаточно насыщенным. Доступны устройства Apple, Asus, Huawei, Honor, MSI и других популярных брендов ноутбуков. При этом Apple уже постепенно сокращает ассортимент отдельных моделей, прежде всего устройств предыдущих поколений. Для покупателя это означает следующее. Если ноутбук или смартфон нужен в ближайшие месяцы, особенно в конфигурациях с большим объемом памяти, откладывать покупку в ожидании заметного снижения цен сейчас не стоит.
5: AI-компании стали главными потребителями оперативной памяти. По оценкам аналитиков, 2 из 3 произведенных в этом году чипов RAM окажутся в дата-центрах, специально построенных для искусственного интеллекта. Но с прогнозами, что через несколько месяцев ноутбуки и смартфоны подорожают в 1.5 раза, а дефицит чипов памяти сохранится до 30 года, можно поспорить. Продолжается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
7: Уважаемые компании Samsung, уважаемые компании SK Hynix, которые занимают более 50% производства памяти в мире, к концу 2028 года запустят новые заводы, которые уже строятся, которые дефицит памяти нивелируют и закроют. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас все-таки произошел очень интересный момент, что в связи с высокой стоимостью на память начали оптимизировать алгоритмы для обучения искусственного интеллекта, и теперь не требуется так много памяти. То есть дефицит, дороговизна памяти привела к тому, что начали оптимизировать код, и памяти теперь так много не требуется. Два эти фактора приведут к тому, что, скорее всего, через год-полтора у нас цены начнут немножко двигаться назад.
5: Что касается российского рынка, то нормальный ноутбук известного бренда типа Lenovo или Xiaomi, не самый мощный, но достаточный для многих задач, можно найти примерно за 50-60 тысяч рублей. Игровые, конечно, стоят в несколько раз больше. К концу лета ноутбуки действительно могут подорожать, независимо от того, что происходит на рынке памяти. Это традиционная сезонная история. Чем ближе начало нового учебного года, тем выше цены. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Для белорусов сделали олимпийское послабление. Исполком МОК отменил ограничения на участие для белорусских олимпийцев, введенные в 2022 и 2023 годах. Решение распространяется как на индивидуальные, так и на командные соревнования. Ограничения сняты, потому что Национальный олимпийский комитет Беларуси по оценке МОК соответствует установленным критериям и требованиям Олимпийской хартии. Для российских спортсменов санкции сохраняются. Что дальше, когда снимут санкции с олимпийцев России? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
8: Решение в отношении белорусских атлетов готовилось минимум полтора года. Стоит напомнить, что в отличие от Олимпийского комитета России, членство которого в МОК приостановлено и чье дело до сих пор рассматривает юридическая комиссия МОК, белорусский национальный олимпийский комитет из олимпийского движения не исключали. Также за нынешним решением угадывается фигура нового президента МОК Кирсти Ковентри, которая пришла на смену Томасу Баху в 2025 году. Она с самого начала выступала за деполитизацию спорта и постепенное возвращение атлетов из стран, попавших под санкции. Именно под ее влиянием в декабре прошлого года МОК снял ограничения для юниоров из обеих стран, тем самым фактически впервые с 2022 года признав, что принцип коллективного наказания спортсменов за политику государств требует пересмотра. Февральская Олимпиада в Милане прошла с участием 13 российских спортсменов под нейтральным флагом и нескольких белорусов. Тогда же в декабре был снят запрет и на проведение международных соревнований в Беларуси. Для России такой запрет остался. Впрочем, и в отношении Беларуси спортивные федерации вправе самостоятельно решать, ехать им туда или нет. Некоторые федерации уже опередили решение МОК и не только в отношении Беларуси. Так, Всемирная федерация водных видов спорта в апреле нынешнего года допустила и белорусов, и россиян к соревнованиям под национальной символикой, но поставив условия прохождения минимум 4 антидопинговых тестов. Дзюдо и самбо сняли все санкции для взрослых спортсменов из обеих стран еще раньше. Президент Международной федерации хоккея на льду Люк Тардив публично говорил, что хотел бы видеть сборные Беларуси и России на международных турнирах как можно скорее, но соответствующее решение пока не принято и даже не готовится. Конечно, главным лоббистом возвращения белорусского спорта на международную арену выступал сам МОК Беларуси во главе с Виктором Лукашенко, настаивая на том, что Национальный комитет никогда не нарушал Олимпийскую хартию. Эту позицию поддерживает и российский министр спорта Михаил Дегтярев, расценивший нынешнее решение как пролог для снятия ограничений с Россией. Украина и ряд западных стран выступали против любых послаблений для Минска. Европейский олимпийский комитет занимал более осторожную позицию. Еще в конце 2024 года он допустил белорусских юниоров к европейским юношеским олимпийским играм. А УЕФА и вовсе никогда полностью не отстранял белорусские клубы и сборные. Они продолжали участвовать в соревнованиях, хотя и с ограничениями. Домашние матчи предписывалось проводить на нейтральном поле и без зрителей. Противником любых послаблений, несмотря на заявление ее президента, остается и Международная федерация хоккея. В январе она продлила отстранение белорусских и российских сборных на сезон 2026-2027 годов. Тем не менее, российская сторона реагирует на эти новости сдержанно оптимистично. Михаил Дегтярев назвал решение справедливым, обратив внимание на позитивную динамику. Он посчитал, что с начала текущего года российский флаг поднимался более 80 раз на мировых и европейских спортивных мероприятиях в тех дисциплинах, где федерации сами снимали ограничения. 4 года санкций обошлись белорусскому спорту ощутимыми кадровыми потерями. Ряд спортсменов сменил спортивное гражданство, хотя полной статистики в открытом доступе нет. На Олимпийских играх в Токио в 2021 году Беларусь представляли 107 спортсменов в 20 видах спорта, завоевавших 7 медалей. В Париже в 2024 году уже в нейтральном статусе на старт вышли лишь 17 атлетов в 10 видах спорта, и тем не менее они привезли 4 медали. Для сравнения, по последним открытым данным российского Минспорта на август 2023 года 67 российских спортсменов сменили гражданство с 2022 года, а по неофициальным оценкам к настоящему моменту таких уже более 350, с учетом всех, не только олимпийских видов спорта, включая шахматы. Наиболее массовый характер переходы как раз носят в шахматах. Для Беларуси это еще тоже не конец борьбы за возвращение в олимпийское движение. Решение МОК носит рекомендательный характер. Международные федерации автономны и вправе устанавливать собственные регламенты. Кстати, и ранее МОК при Томасе Бахе формально не отстранял атлетов, а лишь рекомендовал федерациям вводить ограничения. А те федерации, которые и без того сами уже двигались в сторону послаблений, теперь получат дополнительное формальное основание для снятия оставшихся барьеров. При этом Беларусь, куда не летают большинство авиакомпаний, по факту остается закрытой для крупных международных турниров под эгидой европейских структур, хотя МОК в декабре формально и снял такой запрет. Полноценное возвращение Беларуси, как и России, в мировой спорт возможно только после окончания военного конфликта в Украине. И то не сразу.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал Бофта знает.
1: Реклама.
9: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Андрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. andremnn.ru. Горького 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Слова, проверенные делом.
11: Жизнь проходит, и некогда желанная стабильность превращается в рутину, от которой уже и жить не хочется. Как будто существуют люди, у которых все всегда и сразу получается правильно. Словно в мире, где правит закон энтропии, вообще возможна какая-либо стабильность. Ричард Брэнсон. Эксцентричный британский предприниматель-миллиардер, основатель корпорации Virgin Group.
10: Слова, проверенные делом. На Business FM.
1: Компании и корпорации.
12: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: Производитель «Аленки» компании «Объединенные кондитеры» уволила четверть персонала в прошлом году. У предприятия более 16 юрлиц, и во всех крупных дочках прошли увольнения. Так, на фабрике «Родфронт» людей стало меньше на 25%, на фабрике «Красный Октябрь» на 9%, на «Бабаевском» на 10%. Оптимизацию объясняют ростом давления на прибыльность и увеличением издержек. «Росатом» займется внедрением искусственного интеллекта в IT-системы Федеральной таможенной службы. Как отмечают ведомости, ИИ сможет анализировать большие массивы данных по декларациям, маршрутам, а также выявлять нетипичные или подозрительные операции, которые требуют дополнительной проверки со стороны ФТС. Прямым акционером «Антропик» стала национальная инвестиционная корпорация Нацбанка Казахстана. Структура вложила в разработчика ИИ 25 миллионов долларов, при оценке компании около 183 миллиардов. Глава Нацбанка Казахстана назвал инвестицию частью долгосрочной стратегии, формирующей экономику будущего. За последние 4 месяца аудитория нейросети «Клод» от «Антропик» выросла более чем в 2 раза. По прогнозам, капитализация компании может достичь триллиона долларов уже летом этого года. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Одиннадцать сорок семь в Москве. Вы слушаете Business FM. Брюссель хочет, чтобы Норвегия сократила сотрудничество с Россией по вылову трески, пишет Financial Times. Еврокомиссар по вопросам рыболовства Костас Скадис заявил газете, что российско-норвежское соглашение следует сократить, поскольку оно повышает риски безопасности для Европы. И обвинил Россию в шпионаже. Однако открыто давить на Осло Европа опасается, так как зависит от Норвегии в плане энергоснабжения. При этом, как отмечает газета, сотрудничество в Баренцевом море крайне выгодно как Норвегии, так и России. По разным оценкам, оно принесло Осло в прошлом году около 2 миллиардов долларов. Комментирует руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
14: Никто, ни Россия, ни Норвегия, не заинтересованы в разрыве этих отношений и сломе вообще механизма управления общим рыбопромысловым запасом, который нерестится в Норвегии. Потом эта треска движется к нам, у нас нагуливается, взрослеет, потом возвращается обратно. Поэтому кто бы что там не заявлял, кто бы что не хотел, эти люди просто не понимают, о чем говорят. И я надеюсь, что все-таки все сохранится. И даже в эти последние годы мы проводим заседание смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству, утверждаем лимиты коммерческого вылова, обмениваемся научными данными. Сотрудничество между двумя странами пережило две мировых войны. Я думаю, и эти вот времена также переживет. Если по чьей-то вине все будет разломано, то в конце концов пострадает природа, мы лишимся трески и пикши, и пострадает, кстати говоря, и рынок Евросоюза.
2: Валентин Балашов, руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников. Норвегия и Москва заключили соглашение о ловле рыбы в Баренцевом море еще в 1975 году. Financial Times пишет, что ученые считают это сотрудничество крайне важным, так как оно позволяет предотвратить чрезмерный вылов рыбы в акватории.
1: К
10: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Плывем смотреть, что происходит на рынках в эти минуты. Гриш, приветствую, тебе слово.
13: Добрый день. Пока индекс Мосбиржи остается в минусе, но опять прижимаемся к отметке 2600. Активность, конечно, не очень высокая, но, в общем-то, с другой стороны, покупателей пока особо нет, поэтому рынок так потихонечку сползает все ниже и ниже, ну и где-то вот через полчаса, наверное, определится, будет ли сегодня какой-то ударный день в смысле более активного снижения, ну, активизация продавцов и инвесторов, желающих зафиксировать какие-то доходы, ну, они, в принципе, есть в том же нефтегазовом секторе до сих пор. Хоть какой-то еще доход остается от мартовского ралли, но вот на текущий момент все потихонечку у нас идет все ниже и ниже. Ну, карта рынка, если смотреть наиболее ликвидные бумаги, ну, фактически выделить нечего, все в красном цвете. Вот чуть-чуть подросли акции «Лукойла», но тоже здесь пока без особого движения. Акции «Аэрофлота» в моменте теряли больше 2%. Ну, понятно, на фоне вот сообщений об очередном замораживании авиаперелетов временных, да, и прочее. Ну, так в целом все пока вот тихо. Акции Сбербанк тоже вниз пошли. Индекс долговых бумаг, то есть их стоимость пошла тоже потихонечку вниз, но скорее можно там охарактеризовать рынок внутреннего долга у нас как относительно стабильный, ну, по крайней мере, там таких тревожных или нервных настроений пока особо не просматривается. Здесь крупные игроки пока остаются в спокойном состоянии. На валютном рынке, несмотря на то, что сегодня вот первый день, когда ЦБ выступает в качестве продавца валюты, ну, сумма, конечно, не особо большая, да, и с точки зрения ожиданий спекулянтов, там меньше 2 миллиардов получилось в день, но, тем не менее, впервые там за несколько месяцев был у нас продавец, а не покупатель валюты, но пока то ли операции еще пока не активизировали, то ли еще какая-то причина, ну, пока вот в целом видно, что на межбанковском рынке котировки на покупку уходит пониже, значит, предложение валюты там достаточно обширное. Ну и юань к рублю опять приближается к локальному уровню поддержки 10.90, соответственно, доллар к рублю все ближе к отметке 7.4. Ну, фактически отыграли объявление Минфином о возобновлении валютных операций. Спекулянты разочарованы, ну и вынуждены прикрывать свои позиции, которые они открывали против рубля. На глобальном рынке в целом позитив пока сохраняется, с учетом того, что обмен ударами Иран США вроде как не вызвал дальнейшей эскалации конфликта. Сам Трамп сказал, что это такой шлепок и не более, перемирие, дескать, сохраняется. Ну, в общем-то, после этого стало понятно, что рынки прекрасно понимают, в преддверии визита в Китай вряд ли американская сторона будет увеличивать степень эскалации вокруг Ирана. Поэтому, ну, в этом плане рынки пока спокойны. Но нефтяные котировки, понятно, что военную премию сохраняет. Вот Brent опять пошел и пытается пробить отметку $100. Рынки, соответственно, фондовые начинают расти. Рисковые активы тоже в цене растут. Промышленные, драгоценные металлы. В этом плане пока ничего не изменилось, ну и доллар американский опять стал сдавать позиции. Ну, вроде как, если не будет непредвиденных обстоятельств, концовка недели для глобального рынка должна завершиться спокойно. Вот как она завершится для нашего рынка, ну вот сегодня как раз и посмотрим.
10: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». С 14 по 16 мая театр «Крейв». Премьера шоу «Абракадабра» с участием актера театра и кино Сергея Епишева в роли загадочного конферансье. Новый спектакль вдохновлен золотой эпохой кабаре, временем, когда стирались грани между реальностью и иллюзией, а гениальность граничила с безрассудством. Почувствуйте почти забытое чувство, что магия — это не фокус, а состояние души. Подробнее на crave.ru. 18+. Валюты. Валюты. В 1923 году, после провозглашения Турецкой Республики, в стране была введена турецкая лира.
15: Правда, еще 4 года она использовалась наравне с османскими деньгами. Во время деноминации 2009 года за миллион старых лир давали одну новую. Сегодня она в несколько десятков раз дешевле доллара США.
10: Валюты на Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
16: Продолжаем обсуждать расходы работодателей на соцпакет в 2026 году. В условиях, когда бизнес стремится оптимизировать расходы, возникает закономерный вопрос: какие вложения действительно имеют смысл? Ведь часть соцпакета стала нормой и уже воспринимается как должное или такой гигиенический минимум. Кто станет писать в отзывах о работодателе, что сотрудников обеспечили мобильной связью или питанием? Это и так норма в современных реалиях. Согласны? Вот настоящую привязанность и лояльность к компании формируют те программы, где чувствуется искренняя забота, вклад в стабильность сотрудника. Такие жесты редко остаются незамеченными. Особенно отчетливо это видно в отзывах. Сотрудники часто делятся историями о поддержке в непростых жизненных обстоятельствах и о долгосрочных гарантиях, вроде корпоративной пенсии. Кстати, 55% россиян хотели бы откладывать средства на пенсию вместе с работодателем и ответили утвердительно на вопрос, станет ли это стимулом для них. Все это воспринимается не как формальность, а как сигнал. Компании не все равно. Именно такими вещами хочется делиться с другими. Похожий эффект дают и практичные решения, которые упрощают повседневную жизнь. Например, организованный трансфер до офиса и обратно. Такие бонусы получают положительные отклики примерно в 70% случаев. К этой же категории относятся и корпоративное такси. Это не просто удобство, а инструмент, который помогает сотрудникам экономить время и силы. При этом современные платформы, например, такие как Яндекс.Гоу для бизнеса, позволяют сделать этот элемент, с одной стороны, привлекательным для сотрудника, а с другой дают работодателю держать расходы под контролем, устанавливать лимиты по времени и стоимости поездки, отслеживать маршруты и избегать нецелевых затрат. Инвестиции, направленные на благополучие сотрудников, оправданы, ведь сотрудники ценят ощущение надежного тыла. Именно оно формирует доверие и желание оставаться в компании надолго.
10: Карьера на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит. И кто надо, услышит. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко.
15: К новым знакомствам нас обычно толкает не столько усталость от старых или любовь к переменам, сколько неудовольствие тем, что люди, хорошо знакомые, недостаточно нами восхищаются. И надежда на то, что люди мало знакомые, будут восхищаться больше.
10: Наизусть на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
0: Одиннадцать 58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Липецкой области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. По данным спасателей, действует красный уровень опасности. Ранее сегодня госграница Абхазии с Россией закрывалась на фоне беспилотной опасности. Сейчас переход уже открыт. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Москву, где планирует провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным и посетить Парад Победы. Об этом сообщает агентство «Белта». По его данным, самолет белорусского лидера совершил посадку в аэропорту Внуково. Верховный суд не нашел экспертиз по делу «Я плакал». Верховный суд изучил материалы по ресурсу и не обнаружил информации, на основании которой могли быть запрещены публикации сайта. Об этом ТАСС рассказал источник в судебной системе. Он также подтвердил, что сегодня это дело будет рассматривать в апелляции Мосгорсуд. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы посетить матч американской сборной и Парагвая на чемпионате мира по футболу, однако цена на эту игру в $1000 не оправдана. Об этом он сказал в интервью «Нью-Йорк Пост». Напомню, игра пройдет 12 июня, при этом $1000 стоят самые дешевые билеты. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Минтранс заявил, что решение о сроках возобновления авиарейсов в направлении Юга России сокращенной частотой полетов будет принято в ближайшее время. Ведомство также поручило авиаперевозчикам совместно с РЖД и Единой транспортной дирекцией задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов. 13 аэропортов Юга России сегодня приостановили работу после того, как в Ростове дрон попал в здание филиала аэронавигации Юга России. Вообще сегодня наблюдалась массированная атака украинских дронов на целый ряд российских регионов. Только за первые 9 часов пятницы было сбито почти 400 беспилотников, в том числе почти 30 на подлете к Москве. Остановили работу сразу 13 аэропортов. Все на фоне объявленного Москвой двухдневного перемирия. В Минобороны констатировали, что Киев его перемирие не соблюдает. МВД предложил эксперимент над трудовыми мигрантами. Идея в том, чтобы заменить свободную работу по патенту на централизованный завоз узких специалистов под конкретные задачи. Как это будет работать и будет ли работать, в принципе. Все подробности в нашем эфире. Власти скоро примут решение о сроках возобновления рейсов на юг России с сокращенной частотой. Об этом заявили в Минтрансе. Ранее ведомстве сообщили, что беспилотник атаковал филиал Центра аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Из него происходит управление воздушным пространством юга страны. Персонал филиала эвакуировали. На данный момент специалисты оценивают ущерб и определяют, возможно ли восстановить работу оборудования. Временно приостановлена работа 13 аэропортов Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минвод, Нальчика, Ставрополя, Листы и Сочи. Авиаперевозчикам поручились корректировать расписание для перевозки пассажиров отмененных рейсов на юге России, задействуют поезда и автобусы. В Сочи где-то вводят, то отменяют режим угрозы БПЛА. Вторые сутки отсутствует мобильный интернет, говорит местный журналист Олег Смиричинский.
18: Последние двое суток город Сочи находится под постоянной атакой украинских беспилотников. В городе Сочи, как южном городе, уже давным-давно привыкли к подобным налетам. Беспилотники уже давно не поражали здесь никакие цели, потому что войска ПВО здесь работают максимально эффективно. Жители и гости курорта, если это происходит в дневное время суток, постоянно наблюдают эффективную работу ракет над акваторией Черного моря. Единственное, что последнее время усложнило жизнь и работу на курорте, это многодневное введение работы так называемой белого списка, который ограничивает работу интернет только разрешенными ресурсами. В этот момент отваливаются банковские терминалы у тех, кто еще не смог перейти на проводной интернет. Главная проблема это в том, что далеко не все банки доступны при работе белых списков. Системообразующие Сбербанк и Т-банк, к примеру, не работают совершенно. Магазины, которые не успели переформатировать свою работу на проводной интернет, также принимают только наличные. Во всем остальном город живет своей обыкновенной жизнью, за исключением того, что постоянные перебои в работе аэропорта оказывают влияние уже и на бронирование гостиниц.
17: Алекс Мерещинский, местный журналист. Всего с полуночи до 9 утра по Москве, по московскому времени. Над российскими регионами уничтожили 390 БПЛА и 6 ракет. В столичном регионе с начала суток сбили 27 беспилотников. В Ярославле на промышленном объекте после попадания дрона возник пожар, он уже потушен. В железнодорожном районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС. Инфраструктуре нанесен ущерб в результате ночной атаки ВСУ. Также введен режим ЧС в Мясниковском районе Ростовской области. До этого сообщалось о падении в регионе фрагментов дронов. Пострадали десятки частных домов, возник пожар в складском и административном зданиях, его уже потушили. О ситуации в Ростовской области рассказывает интернет-редактор российской газеты по Южному и Северокавказскому федеральным округам Николай Грищенко.
19: Около 2 часов ночи пришло сообщение о том, что ракетная опасность. Сначала регион атаковали ракетами. ПВО работало, я проснулся где-то в 2:26. Ракеты разорвались практически над нашим районом. Западный — это жилой массив. Сигнализации сработали на автомобилях. Некоторые люди потом рассказывали в чатах, писали, что услышали, как будто град пошел. Ну, на самом деле, это, видимо, обломки падали с неба на землю, как фрагменты беспилотника. Во время этой атаки взрывает небо. Было слышно громкого. Произошел возгар, вернее, дым повалил. Его можно было наблюдать из окна. Ну, перенасыщенный густой дым. Пожарные работали, не обращая внимания на то, что отбоя об угрозе воздушной атаки не было. В железнодорожном районе объявили режим ЧС, но это вводится, скорее всего, не из-за масштабных разрушений. Это вводится всего лишь для того, чтобы город мог, не нарушая законодательство действующего, выделить деньги и средства на возмещение войны. Работы и возмещение людям и так далее. Больших разрушений нет. Дым, что поднимался, это, видимо, какая-то сбитая цель, она или что упала в районе юго-западно-промышленной зоны, и загорелись складские помещения. Пожар вот этот был потушен, уже к утру даже дым рассеялся от него.
17: Николай Грищенко, «Российская газета». В Запорожской области пострадали 2 человека, а в Ельце Липецкой области получил ранение ребенок. Взрывной волной в частном доме выбило окно, осколки ранили мальчика. Госпитализации не потребовалось. В Пермском крае беспилотники атаковали промпредприятия. Сотрудников эвакуировали, жертв раненых нет. О ситуации в регионе рассказывает корреспондент «Российской газеты» в Перми Константин Бахарев.
20: Часов 7-8 включились они сирены по всему городу опять. Через час пошли сообщения о том, что снова атаковано промышленное предприятие в Пермском крае. И есть сбитые беспилотники, и вот один из них достиг цели. Второй день в Перми такая ситуация, когда на нервах все находятся люди. В некоторых школах, вузах, техникумах переводят на дистант. Дети в школах находятся в безопасности. Их учителя при звуках сирен, введении режима беспилотной опасности переводят в безопасные места, спортзалы, какой-то коридоры и так далее. Родители просят детей из школ не забирать, чтобы не ходить с ними по улицам. У нас военная сейчас обстановка в Перми уже 2 сутки подряд. Вчера дом, где беспилотник угодил, и вечером уже жильцов заселили обратно, кроме жителей одной квартиры. Требуется ремонт на самом верхнем этаже. Они пока находятся у родственников. Фонд капремонта им восстанавливает квартиру пока, видимо, за счет муниципальных средств. Вчера вечером отменили парад, который должен был завтра состояться. Тоже из соображений безопасности. Вслед за этим у нас отменяются праздничные мероприятия еще в других городах, муниципалитетах, там, по-моему, в Соликамске, в Ильинском районе. Власти пытаются избежать массового скопления людей, чтобы соблюсти правила безопасности.
17: Константин Вахарев, корреспондент «Российской газеты» в Перми. А в полночь началось перемирие, объявленное российской Минобороны, но в ведомстве сообщили, что, несмотря на это, ВСУ продолжили наносить удары в зоне СВО и по гражданским объектам на территории России. Всего в зоне спецоперации зафиксировали более 1300 нарушений режима прекращения огня. Вне зоны СВО сбили порядка 400 средств воздушного нападения, не только дроны, но и ракеты большой дальности «Нептун». Российские военные на нарушение перемирия реагировали зеркально, отметили в Минобороны. Украинские СМИ со ссылкой на Зеленского между тем сообщили о 140 обстрелах украинских позиций, большей частью на славянском направлении, а также об атаке на Днепропетровскую область. На этом основании Зеленский обвинил Россию в нарушении перемирия, а также заявил о зеркальных действиях. Другим темам: над трудовыми мигрантами проведут эксперимент. Вместо свободной работы по патенту будет централизованный завоз узких специалистов под конкретные задачи. Параметры эксперимента на 27-30 годы представила МВД. Смещение фокуса трудовой миграции, уверены ведомстве, наведет порядок в обеспечении контроля за приезжими и принесет дополнительные деньги в бюджет. Как это будет работать, разбирался Евгений Перельчук.
21: Согласно проекту МВД, эксперимент по оргнабору в Россию мигрантов начнется уже через 2 года. И за 4 следующих года в страну прибудут более 1,5 миллиона человек, 2/3 из безвизовых стран. Предполагается, что до конца 2026 года заработает отдельный реестр. Работодатели будут оставлять в нем заявки, а МВД организует подбор зарубежных специалистов. Таким образом, механизм с патентами, когда мигрант сам приезжает и сам оплачивает право на работу, будет заменен. Расходами на инфраструктуру займется неназванный коммерческий партнер. Его пока не определили. Известно, что он он будет делать? Это обслуживать весь целевой набор иностранных работников. Чтобы внедрить новый механизм, предстоит принять сразу 4 законопроекта в трудовой, налоговый и бюджетный кодексы. Главная цель – восполнить дефицит рабочих рук, в том числе узкими специалистами, но не допустить долгосрочной интеграции приезжих в российское общество, говорит юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
3: Хотят выстроить, чтобы иностранцы были подконтрольны. Если работали, то работали. Если учатся, то учатся. Они находились здесь законно. Все находились по месту регистрации, по месту пребывания, по месту сна и отдыха. Мы живем по прописке, работаем, платим налоги, все социальные взносы и пособия. То же самое хотят применить к иностранцам. Будет вектор развития точно ужесточаться, и все будут оцифровывать. По кадровому голоду будут сотрудничать со странами СНГ, чтобы целенаправленно определенных узких специалистов приглашать на работу в Россию. Не на граждан определенных государств. Цель — приглашать специалистов, высококвалифицированных, востребованных для того, чтобы утолить кадровый голод.
21: Сейчас путь мигранта выглядит так: прибытие в Россию, оформление патента и разрешение на работу в миграционном центре, решение вопроса с проживанием, в перспективе получение ВНЖ и дальнейший переезд с семьей. Через 5 лет, если все проекты МВД примут, путь будет выглядеть совсем по-другому. Еще до приезда потребуется регистрация в Мигрант ID и Ру ID. Никаких патентов не будет. Нужно будет заявиться в некий аналог биржи труда, дождаться одобрения заявки от МВД, пройти проверки, получить идентификационную карту, заехать в страну по целевой программе, имея возможность работать только с определенным кругом обязанностей и в конкретном месте. По приезде необходимо будет пройти ряд медицинских освидетельствований, включая биометрию и геномную регистрацию, для чего создадут миграционные хабы. И все это только на 3-летний срок, по срочному трудовому договору, потом повтори сначала. При этом не будет никаких семей, ВНЖ и разрешений на временное проживание. Поедут ли на таких условиях мигранты? Мнение эксперта по вопросам миграции Вадима Кожаного.
4: В основном сейчас мигранты едут уже по инерции. Небольшие ограничения, усложнения. Возможно, огорчат кого-то. Основная масса мигрантов, которые ездят к нам годами, будут ездить, пока не будет уже совсем серьезных ограничений, и их вообще перестанут пускать. Вид на жительство — это не такой массовый статус миграционный. Все равно основная масса мигрантов приезжает, не имея статуса, оформляет патент и работает. И для них тот вид на жительство, он что был, что не было. То есть они работают все равно по патенту либо по трудовому договору, если они из стран ЕАЭС. Вот и Минтруда не пересматривается. Вот у нас может приехать из дальнего зарубежья 250 тысяч человек. Они как 5 лет назад приезжали, так и сейчас приезжают. Поэтому даже если, не знаю, 5 миллионов граждан Индии выстроятся где-то там, что они готовы ехать в Россию, пока Минтруд не пересмотрит квоту, но их все равно сюда не пустят. А граждане из безвизовых стран рассадятся, приезжают, достают из кармана денежку, едут в Сахару, оформляют патент и после этого выходят на работу. И они никак не ограничены. Их может приехать сколь угодно много, столько, сколько захотят.
21: В проекте МВД указано, что бюджет России за время эксперимента с мигрантами пополнится на 13,5 миллиардов рублей. Вот только создание реестра и прочей сопутствующей инфраструктуры, по оценкам экспертов, обойдется в 200 миллиардов. Деньги будут отбивать за счет работодателей и работников. Компании заплатят госпошлину за оставление заявки и за включение в реестр – 15 тысяч рублей. С физлиц будут собирать по 1000, а мигранты заплатят налог на доходы. Базовый платеж составит 1200 рублей в месяц. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
22: Строго по делу. Создатель и президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
23: Ее называют матерью российского ИИ. Потомственный программист, математик, предприниматель и писательница в одном лице. Одна из тем, почему у нас создается много прототипов и мало что выходит в серию. А также, будет ли ИИ писать книги.
22: Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. В пятницу после 7 вечера. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
24: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
22: Узнал о войне. Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству.
25: Отец прошел в Сталинград, и у него была искалечена правая рука, такая на бахках. Пришли, что не мешало ему всю жизнь потом быть связанным с армией. И я понимал, что это что-то такое страшное и непонятное произошло с ним. Уже став ребенком, который может что-то понимать. Я его расспрашивал о войне, но он был достаточно молчалив. Из него надо было вытаскивать клещами. Я знал, что у него была первая семья. Они погибли в таком местечко Хмельник Винницкой области. Они не успели эвакуироваться. Он, видимо, не хотел об этом говорить. Поэтому война в нашей семье, она была с самого начала и никуда не девалась. И до сих пор никуда не девается.
22: Узнал о войне. Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
5: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В Нижнем Новгороде торговые центры досрочно расторгают договоры аренды с продавцами вейпов. В руководстве ТЦ говорят, что делают это ради поддержки инициативы губернатора Глеба Никитина по нераспространению вейпов и сохранению здоровья людей, в первую очередь детей и молодежи. На освободившиеся места уже ищут новых арендаторов. Дом РФ профинансирует строительство теплоэнергетической инфраструктуры, а также магистральных сетей водоснабжения и водоотведения, ливневок и локальных очистных сооружений в поселках Новинки и Ольгина. Для этого компания применит механизм инфраструктурных облигаций. Общий размер займов составит 9,5 миллиардов рублей. Проект одобрила правительственная комиссия по региональному развитию под председательством зампреда правительства Марата Хуснуллина. Механизм инфраструктурных облигаций позволяет городу экономить бюджетные средства, привлекая инвестиции с рынка капитала. Реализация двух одобренных проектов позволит ввести в эксплуатацию совокупно порядка 1 миллиона квадратных метров жилья и улучшить жилищные условия 15 тысяч семей, прокомментировал управляющий директор Дома РФ Александр Аксаков. Правительство Нижегородской области опубликовало постановление о создании координационного центра для решения приоритетных задач и разрешения штатных и нештатных ситуаций. В него войдут представители органов исполнительной и муниципальной власти. Совет разделит на ситуационную, стратегическую, проектную группу участников. Первая необходима для немедленной реакции на инциденты, вторая – для анализа исполнения поручений по проработке приоритетных задач, третья – для управления приоритетными задачами в формате выделенных проектов, отмечается в документе. Производители алюминия хотят обязать продавать товар на бирже. Федеральная антимонопольная служба и Минпромторг считают, что компании могут реализовывать через торги минимум 10% месячного объема. Цена предлагается рассчитывать по данным международных сырьевых площадок, пишет РБК. Представители Петербургской биржи считают, что такой подход поможет сгладить скачки мировых цен и сделать внутренние цены стабильнее. Крупнейший производитель алюминия «Русал» поставляет на внутренний рынок около 1,5 миллиона тонн в год. Даже при новом нормативе значительная часть металла по-прежнему будет продаваться напрямую без биржи. Производство продуктов питания на пищевых и перерабатывающих предприятиях Нижегородской области по итогам первого квартала выросло на 2,5%, напитков на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Нижегородском Минсельхозе. По данным ведомства, наибольший рост производства у сливочного масла более чем на 60%. На четверть выросло производство сыров, мяса и субпродуктов из домашней птицы произвели на 13% больше. Всего за первый квартал предприятия отрасли произвели и отгрузили продукцию на общую сумму 57,5 миллиардов рублей. Рост к соответствующему периоду прошлого года составил почти 5%. Работу Нижегородского метрополитена в ночь на 10 мая продлят до часа 15, сообщили в администрации Нижнего Новгорода. Интервал движения поездов с полуночи до закрытия метро составит 10 минут, уточнили в мэрии. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
22: Погода.
6: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, плюс 19 градусов, возможен небольшой дождь. Вечером облачно и плюс 13, а ночью малооблачно и плюс 8.
22: Валюта.
6: Центробанк России установил следующие курсы валют на 8 мая. Доллар США 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 97 копеек. Держитесь курса.
22: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Компании и корпорации.
7: Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово» планирует досрочно передать заказчику третье и четвертое рыболовное судно проекта КСП-01, строящееся на предприятии, сообщает издание «Медиапалуба» со ссылкой на директора завода Сергея Лишенко. Серия из 5 рыболовов-процессоров этого проекта строится на заводе «Красное Сормово» с 2020 года в рамках федеральной инвестиционной программы «Квоты под киль» по заказу Союза рыбопромышленников «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум». Прокуратура Нижегородской области добилась погашения задолженности по заработной плате перед 43 сотрудниками завода металлических изделий на сумму более 8,5 миллионов рублей, включая компенсации за задержку. Как сообщает надзорное ведомство, в период с февраля по август прошлого года предприятие, занимающееся производством оборудования для центрального отопления, накопило долги по зарплате свыше 7 миллионов рублей. После вмешательства прокуратуры задолженность перед сотрудниками была полностью погашена. Кроме того, работникам выплатили компенсацию за задержку заработной платы на сумму более 1,5 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что просроченная задолженность по зарплате в Нижегородской области на конец марта, по данным Росстата, достигла 304,5 миллионов рублей. За месяц долг вырос еще на 10,5 миллионов. При этом статистика учитывает только те организации, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства. Основной причиной задержек Росстат назвал отсутствие организации собственных средств. На Нижегородскую область пришлось около 90% всей зарплатной задолженности Приволжского федерального округа и примерно 14% общероссийского объема. Росимущество продает Южуралзолото по цене выше рынка. По данным газет «Коммерсант», торги объявят сегодня, итоги подведут 18 мая. Стартовая цена контрольного пакета акций более 160 миллиардов рублей. Участники должны внести задаток в 20% от цены. Эксперты говорят, что это на четверть дороже, чем компании стоят сейчас. Помимо золотых приисков, покупатель Южуралзолото получит непрофильные активы, агрокомплексы, сады и транспортные компании. Суд национализировал активы Южуралзолото прошлым летом. По версии генпрокуратуры, экс-владелец Константин Струков присвоил компанию, используя свое служебное положение. Нижегородцы смогут сохранить и приумножить свои средства. НБД-банк поздравляет всех с наступающим праздником Великой Победы и по многолетней сложившейся традиции запустил два акционных вклада «Победа» и «Победа-ветеран». Последний разработан для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военной службы, действующих офицеров Вооруженных сил России, участников СВО и членов их семей. Нижегородцам, желающим воспользоваться вкладом «Победа», в свою очередь, доступны варианты с ежемесячным начислением процентов или в конце срока. Подробная информация на сайте НБД-банка. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
22: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: таких как нефтяное Каспийское товарищество, Каспийский трубопровод, Электрическая сила и других. В 1906-1912 был членом Государственного совета от торгово-промышленной курии, был почетным мировым судьей в Баку, гласным Бакинской городской думы и председателем попечительского совета бакинских коммерческих училищ. Павел Гукасов занимал руководящие должности в 13 российских компаниях, а его брат Абрам – в 7. Он окончил Лазаревский институт восточных языков, учился на физико-математическом факультете Императорского Новороссийского университета в Одессе и в Лейпцигском университете. Был доктором естественных и философских наук. С 1899 года жил в Лондоне и представлял в Европе нефтяное дело своей семьи. Основал судостроительное общество «Болтинг Трейдинг Ко». Во время Первой мировой войны вернулся в Россию и возглавил судостроительный завод «Пелла» в Петрограде. Сотрудничая с Ротшильдами и Нобелями, братья в то же время стремились потеснить иностранцев с Каспия, уступив в 1902 году фирме «Нобмазут» братьев Нобелей исключительное право на распространение мазута в России, они сумели создать в стране собственную сеть продажи других нефтепродуктов. Вместе с Монташевыми, Леонозовыми и Путиловыми в 1912 году участвовали в создании международного холдинга «Русская генеральная нефтяная компания». Оба заняли очень жесткую позицию по отношению к рабочему забастовочному движению. В 1905-1906 годах они участвовали в организации вооруженного подавления массовых забастовок, которые охватили нефтяные предприятия в Бакинском районе. После избрания в Государственный совет Павел Гукасов переехал в Петербург, вошел в ЦК партии прогрессистов, а в 1916 году возглавил крупный русский торгово-промышленный банк. После революции 1917-го Гукасовы уехали во Францию. В эмиграции Абрам Осипович основал в Париже крупную компанию по производству танкеров, занимался строительным бизнесом и издавал газету «Возрождение». Братья Гукасовы были активными деятелями контрреволюционной организации «Торгпром», представлявшей интересы российских собственников в эмиграции. Павел скончался в 1937 году во Франции, Абрам – в 1969 в Швейцарии.
1: Через век. Главные капиталы России. На Business FM. Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин направил лидерам и народам зарубежных стран поздравления по случаю 81-й годовщины Победы. Об этом сообщает Кремль. Поздравительные послания направлены лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, а также Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии и народам Грузии и Молдавии. Дептранс предупредил об ограничениях в Москве 9 мая. С 5 утра и до окончания мероприятий будут перекрыты некоторые дороги в центре столицы. В зонах временных ограничений запретят парковку, движение такси и арендованных автомобилей приостановят. Изменятся маршруты общественного транспорта. Часть из них будет работать только на отдельных участках, другие временно укоротят. Город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар» полностью обесточен. Об этом сообщили в администрации населенного пункта. Причины выясняются, подробности последуют. В течение недели до перемирия вооруженные силы России в ответ на атаки Украины нанесли 6 ударов. Речь идет о групповых ударах, в том числе они наносились высокоточным оружием большой дальности. Все цели поражены, об этом сообщили в Минобороны. Удары наносились по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников, а также по военным аэродромам и объектам топливно-энергетической и портовые инфраструктуры, которые ВСУ используют для своих целей. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Половина первого в Москве, в студии.

0: Ломакин, здравствуйте. Массированная атака украинских дронов на российские регионы наблюдалась сегодня утром. Только за первые 9 часов пятницы был сбит почти 400 беспилотников, в том числе почти 30 на подлете к Москве. Остановили работу сразу 13 аэропортов юга России после того, как дрон попал в Ростове-на-Дону в здание филиала аэронавигации юга России. Все на фоне объявленного Москвой двухдневного перемирия. Минтранс между тем заявил, что решение о сроках возобновления авиарейсов в направлении юга России с сокращенной частотой полетов будет принято в ближайшее время. Ведомство поручило авиаперевозчикам совместно с российскими железными дорогами и единой транспортной дирекцией задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов. Дональд Трамп заявил, что после зеркальных атак США и Ирана режим прекращения огня остается в силе. Цитата: «Всего лишь легкое прикосновение». Так Трамп описал обновленный удар по иранским объектам, который случился минувшей ночью. На эти другие темы в нашем эфире. Страна готовится отметить 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Как пройдет праздник в разных городах России? Об этом Диана Чубанова.
1: Празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоится в этом году в несколько усеченном формате. Риски из-за налетов БПЛА внесли свои коррективы в планы региональных и городских властей. Парады за два дня до праздника отменили в Перми, Ижевске, Воронеже, Нижнем Новгороде по соображениям безопасности. В Санкт-Петербурге акцию «Бессмертный полк» и парад проведут, но в условиях жестких перекрытий Невского проспекта и выходящих к нему улиц и переулков. Досмотр тоже будет серьезный, рассказал редактор интернет-газеты «Нева Тудей» Сергей Корунный.
2: Официально анонсировано проведение парада на Дворцовой площади в 10 часов утра, но будет сокращенный. Пройдут только колонны войсковые, парада техники не будет. Также сокращено количество гостей. Если раньше площадь перекрывали в 8-9 часов утра, то в этот раз ее перекроют буквально с ночи. После парада ожидается шествие бессмертного полка в 12:30 в другом конце Невского проспекта. И Невский проспект будет фактически полностью перекрыт. Ограждения будут установлены не на границе тротуара и проезжей части, а буквально рядом с фасадами домов. Будет создано несколько коридоров, но в целом это перекроет полностью центр города. Всех участников будет строго досматривать. Достаточно сильное ограничение ввели на то, что можно с собой брать. Запрещено брать, например, любые бутылки с водой, жидкостями, пауэрбанки. Состоится в 22 часа салют артиллерийский рядом с Петропавловской крепостью.
1: Парад Победы не стали отменять также в Краснодаре и Новороссийске. Регион в последнее время часто оказывался под атаками, поэтому парад в портовом городе Герои пройдет без зрителей. Губернатор заявил, что меры безопасности приняты. В соседних Крыму и Севастополе парад отменили, рассказал крымский журналист, блогер, общественный деятель Александр Горный.
3: Пройдут мероприятия, которые позволят почтить память героев. Принято решение не проводить торжественных парадов, в том числе в Феодосии, в Керчи, так как мы сейчас видим довольно много атак на Крым последние дни. В Джанкое погибло 5 человек. Понятно, что определенные риски. Мы видим, как перекрывается Крымский мост. Буквально недавно он перекрывался на 7 часов. Была атака беспилотников морских, где погибли в бою наши военнослужащие. Что касается каких-либо ограничений, на данный момент не замечаем. Стационарные мобильные интернеты работают довольно-таки спокойно и устойчиво, но возможно, что на 9 мая мы увидим какие-то ограничения, хотя об этом нам ничего не сообщали. Есть места, где мобильный интернет пропадает, там, где лоцируются военные или находятся очень важные инфраструктурные объекты. И в Севастополе ситуация аналогичная, все относятся к этому с пониманием.
1: Военный парад в Екатеринбурге пройдет, как обычно, в 10:00 на площади 1905 года. Однако он впервые за последние годы продлится всего полчаса. Техники на нем тоже не будет. Зато бессмертный полк состоится, что называется, офлайн. Празднования изменились по масштабу и в Челябинске, рассказал главный редактор «Бизнес-ФМ Челябинск» Андрей Фролов.
4: У нас состоится традиционное возложение цветов к вечному огню. Здесь все без изменений. А вот что касается парада, это называется построение, у нас он будет сокращен. И самое главное, на что обычно любили смотреть горожане, это прохождение военной техники, вот этого не будет. Будет именно построение, это сокращается, не будет определенных колонн. Затем планируются концерты, они состоятся, и будет то, что все привыкли называть салютом. На самом деле это, конечно же, у нас не салют, а праздничный фейерверк. Вот он вроде бы тоже состоится в 10 часов вечера. Бессмертный полк в стране проводится онлайн. И у нас до 6 мая нужно было обязательно зарегистрироваться.
1: Самым первым День Победы встретит Владивосток. Там тоже планируют парад и много других праздничных мероприятий. Аналогично и в самом западном городе страны, Калининграде. В Москве парад Победы отменять не стали, но колонн военной техники не будет. Только пешие колонны и авиация. В столицу России приезжают президенты Беларуси, Абхазии и Лаоса, верховный правитель Малайзии, делегация Республики Сербской и премьер Словакии. В Кремле сказали, что не рассылали приглашений. Иностранные гости посетят Москву по своей инициативе. После парада лидеры стран и республик по традиции возложат цветы к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Александровский сад на это время, как обычно, закроют. И никаких салютов. Бессмертный полк только онлайн. Но будут концерты и мероприятия в парках, на улицах, акции памяти у многочисленных памятников Победе, которые есть в каждом районе Москвы. Все это в условиях отключения интернета, даже сайтов из белого списка. О том, что нужно взять с собой на праздничные прогулки наличные деньги, москвичей много раз предупредили. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Обмен ударами не помеха перемирию. После зеркальных атак США и Ирана режим прекращения огня остается в силе, заявил Дональд Трамп. Взаимный обстрел между странами назвал, цитата, «всего лишь легким прикосновением». Президент США пригрозил в своей соцсети True Social, «если Тегеран не пойдет на сделку, то следующие удары будут более серьезными». А еще описал последний инцидент в Ормузском проливе.
5: Цитата. Три американских эсминца мирового класса только что успешно прошли через Ормузский пролив под обстрелом. По нашим эсминцам были выпущены ракеты, но они были легко сбиты. Аналогично появились беспилотники, которые были сожжены в воздухе. Они так красиво упали в океан, словно бабочки, падающие в могилы. Нормальная страна позволила бы этим эсминцам пройти, но Иран – ненормальная страна. Ими руководят лунатики. И если бы у них был шанс использовать ядерное оружие, они бы это сделали без сомнения, но у них никогда не будет такой возможности. И как мы снова выбили их сегодня, мы будем выбивать их гораздо сильнее и гораздо жестче в будущем, если они не подпишут свою сделку быстро.
0: В Тегеране заявили, что обстрел эсминцев был спровоцирован Вашингтоном, первым нарушившим режим прекращения огня, который действует с 8 апреля. Аналогичнее нынешний этап конфликта было бы назвать «между миром и войной, а не временным перемирием», рассуждает аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Александр Наджаров.
6: Американцы, когда попытались возобновить боевые действия против Ирана, они столкнулись с запретом на вылеты со стороны арабских стран. Страны Аравийского полуострова, в первую очередь Саудовская Аравия, откуда должны американские самолеты взлетать. Сейчас мы наблюдаем ситуацию. Американцы были бы и не против снова вернуться к активным боевым действиям. В силу ограничений они это сделать не могут. Даже уже сами-то американцы понимают, даже если они возобновят воздушную кампанию против иранцев, это не приведет какого-то рода существенным изменениям. Тем не менее, договориться ни о чем они не могут. В связи с этим мы существуем в подвешенном состоянии. В лучшем случае американцы и иранцы договорятся об открытии Ормуза на каких-то условиях. Не больше. Все остальные проблемы решены быть не могут, особенно за краткий период времени, который был отведен и будет отведен переговор. В краткосрочной перспективе мы будем существовать в этой странной ситуации, когда они могут наносить друг по другу ограниченные удары. Американцы могут наносить какие-то отдельные удары по иранским военным объектам, по малым судам их флота и так далее. Иранцы будут продолжать наносить удары по судам в Ормузском проливе, которые пытаются проскочить их блокаду. Другое дело, что я убежден, что под давлением Израиля и произраильского лобби в США и в целом из-за невозможности договориться, американцы должны предпринять какую-то попытку полномасштабные боевые действия возобновить, но эта попытка становится все тяжелее и тяжелее.
0: Александр Наджаров, Высшая школа экономики. Тем временем в ЦРУ прогнозируют, что Иран может выдержать блокаду длительностью еще 120 дней и даже дольше, до того, как столкнется с серьезными экономическими проблемами, пишет Вашингтон-Пост. Тегеран по-прежнему обладает значительным арсеналом ракет и беспилотников, несмотря на интенсивные бомбардировки США и Израиля. Около 75% довоенных запасов мобильных пусковых установок и 70% запасов ракет все еще находятся в распоряжении Исламской Республики. Российский фэшн рынок перегрет. Предложение превышает спрос, а прибыль драматически сокращается. Следует из отчета Fashion Consulting Group. Масштаб закрытия розничных магазинов, значительно больше масштаба релокации открытий. Из топ-20 фэшн-брендов лишь 4 компании демонстрируют стабильность прибыли и оборотов. Это Melon Fashion Group, в нее входят Zarina, BeFree, Love Republic, Idol, Lime, Iconica и Familia. А в этом и в прошлом году весь розничный рынок от рептоваров демонстрирует существенное замедление. Рост оборота составил 2,5%, однако фэшн показал более высокую устойчивость. Там этот показатель достиг 6% при снижении продаж на 8%. Весь рост оборотов происходит в основном за счет повышения цен, говорит гендиректор Fashion Consulting Group Анна Липсак-Клейманс.
7: У компании зафиксирован существенный разрыв между показателями выручки и прибыли. Если у 3/4 топ-лидеров рынка оборот сохраняется или даже растет, но при этом больше, чем половина компаний, прибыль сокращается. Перенасыщенность предложения сформировалась за счет того, что после 2022 года произошел ускоренный рост предложения, который значительно превысил объем реального ухода бренда в 2022 году. И в итоге к 2026 году около трети стартовавших проектов уже закрыты. Доходы населения с 2021 года по 2025 выросли на 30%. Но при этом рост обязательных трат, это товары первой необходимости и услуги первой необходимости оказались выше. Поэтому, несмотря на рост доходов, располагаемый доход, то, что люди могут потратить на одежду после обязательных трат, сократился. Доля одежды и обуви в потребительской корзине снизилась до 7%. И за 10 лет это сокращение фактически на треть. Это также связано с тем, что люди в принципе стали больше ориентированы на здоровье, на впечатление, отдых, уход за собой и менее ориентированы на траты на одежду или на какие-то материальные ценности. На рынке усиливается давление маркетплейсов. Фактически до 2/3 покупок в нижнем сегменте сегодня переходится уже на онлайн-платформы.
0: Анна Липсак-Клейманс, Fashion Consulting Group. Исследование отечественного фэшн-рынка отражает процесс, происходящий в относительно крупных и средних компаниях. У малого и микробизнеса, связанного с производством и продажей одежды, дела идут значительно хуже. Но он не попадает в статистику, отмечает основатель Института развития индустрии моды Бино Пен, бывший ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ Алексей Баженов.
8: Одновременно 10 тысяч закрылось компании, 250 фабрик закрылось в Краснодаре, 10 тысяч человек перестали покупать клеевые или фурнитуру там у каких-то бизнесов. Самое классное, что на следующий год будет еще хуже. Очень-очень сильно снижается платежеспособность, повышаются налоги, маркетплейсы выдерживают свой интерес. То есть через 2 года 80% продаж будет, возможно, в онлайне. То есть маркетплейсы еще больше растут. И они растут во многом за счет того, что уничтожаются. Малый бизнес встраивают напрямую продажи в Китай, в Киргизию, вытесняют своих селлеров. И это, в принципе, приведет к тому, что через следующий год еще 10 тысяч закрытий будет.
0: Алексей Баженов, НИУ ВШЭ. В исследовании Fashion Consulting Group упоминается, что фэшн в ценовом сегменте ниже среднего вынужден больше всего сокращать число офлайн-магазинов, поскольку их покупатели перетекают в онлайн.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 9 и 10 июня, Сочи. Юбилейная конференция Российской Академии Радио. Локальное радио. Инновации и перспективы. Деловая программа охватывает широкий круг тем, отражающих ключевые запросы радио в России. Роль искусственного интеллекта в создании контента, его продвижении и продажах с учетом правовых аспектов. Тенденции развития рынка, технологий и платформ, а также актуальные инструменты монетизации. Подробнее на radioacademy.ru. 0+. Знай меру. Шнур – это единица измерения объема древесины, популярная в Канаде и Соединенных Штатах. Это количество дров, которые помещаются в плотную и компактно сложенную поленницу глубиной 4 фута, высотой 4 фута и шириной 8 футов, то есть 128 кубических футов или 3,62 кубических метра. Знай меру на Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Производитель «Аленки» компании «Объединенные кондитеры» уволила четверть персонала в прошлом году. У предприятия более 16 юрлиц и во всех крупных дочках прошли увольнения. Так, на фабрике «Родфронт» людей стало меньше на 25%, на фабрике «Красный Октябрь» на 9%, на «Бабаевском» на 10%. Оптимизацию объясняют ростом давления на прибыльность и увеличением издержек. «Росатом» займется внедрением искусственного интеллекта в IT-системы Федеральной таможенной службы. Как отмечают ведомости, ИИ сможет анализировать большие массивы данных по декларациям, маршрутам, а также выявлять нетипичные или подозрительные операции, которые требуют дополнительной проверки со стороны ФТС. Прямым акционером «Антропик» стала национальная инвестиционная корпорация Нацбанка Казахстана. Структура вложила в разработчика ИИ 25 миллионов долларов, при оценке компании около 183 миллиардов. Глава Нацбанка Казахстана назвал инвестицию частью долгосрочной стратегии, формирующей экономику будущего. За последние 4 месяца аудитория нейросети «Клод» от «Антропик» выросла более чем в 2 раза. По прогнозам, капитализация компании может достичь триллиона долларов уже летом этого года. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Двенадцать сорок шесть в Москве. Эра дешевых гаджетов закончилась. Мировые СМИ обсуждают рост цен на ноутбуки и смартфоны из-за дефицита чипов памяти. Прогноз неутешительный. К концу года техника может подорожать на 40%. Какова ситуация на российском рынке? И не пора ли обзавестись новым смартфоном? Михаил Здорожный продолжит.
12: Заголовки тревожные. Нейросети сметают все с рынка чипов памяти, пишет стартап Fortune. Рамагеддон реален. RAM здесь английская аббревиатура, обозначающая оперативную память. Чипы памяти используются везде, в компьютерах, ноутбуках, смартфонах, телевизорах и во множестве других устройств, которые умнее утюга. Хотя утюг или чайник с подключением к интернету сегодня тоже мало кого удивляет. Производители электроники, такие как Microsoft, Samsung и Dell, уже повысили цены на бюджетные модели или вообще сняли их с производства из-за дефицита микросхем памяти. Найти телефоны и ноутбуки дешевле $500 все сложнее, отмечает издание. Британская Guardian, в свою очередь, приводит конкретный пример. Sony еще в начале апреля прибавила 90 фунтов к цене своей приставки PlayStation 5 и отложила выход новой игровой консоли. Рост стоимости устройств, использующих оперативную память, дошел и до российского рынка, говорит пиар-директор компании MVideo Сергей Коляда.
13: Производители-поставщики частично закладывают рост себестоимости в новые партии, особенно в ноутбуках, ПК, смартфонов с большим объемом памяти и накопителями SSD. По сравнению с концом прошлого года, отдельные категории и конфигурации уже стали дороже. По мировому рынку сейчас фиксируется рост цен примерно на 15% в среднем, а к августу текущего года часть устройств может подорожать еще сильнее. При этом в продаже пока остаются устройства из старых поставок, закупленные по прежним ценам, хотя объем таких остатков постепенно сокращается. Что касается ассортимента наличия техники, сейчас рынок остается достаточно насыщенным. Доступны устройства Apple, Asus, Huawei, Honor, MSI и других популярных брендов ноутбуков. При этом Apple уже постепенно сокращает ассортимент отдельных моделей, прежде всего устройств предыдущих поколений. Для покупателя это означает следующее. Если ноутбук или смартфон нужен в ближайшие месяцы, особенно в конфигурациях с большим объемом памяти, откладывать покупку в ожидании заметного снижения цен сейчас не стоит.
12: AI-компании стали главными потребителями оперативной памяти. По оценкам аналитиков, 2 из 3 произведенных в этом году чипов RAM окажутся в дата-центрах, специально построенных для искусственного интеллекта. Но с прогнозами, что через несколько месяцев ноутбуки и смартфоны подорожают в 1.5 раза, а дефицит чипов памяти сохранится до 30-го года, можно поспорить. Продолжается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
14: Уважаемые компании Samsung и уважаемые компании SK Hynix, которые занимают более 50% производства памяти в мире, к концу 2028 года запустят новые заводы, которые уже строятся, которые дефицит памяти нивелируют и закроют. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас все-таки произошел очень интересный момент, что в связи с высокой стоимостью на память начали оптимизировать алгоритмы для обучения искусственного интеллекта, и теперь не требуется так много памяти. То есть дефицит дороговизна памяти привела к тому, что начали оптимизировать код, и памяти теперь так много не требуется. Два эти фактора приведут к тому, что, скорее всего, через год-полтора у нас цены начнут немножко двигаться назад.
12: Что касается российского рынка, то нормальный ноутбук известного бренда типа Lenovo или Xiaomi, не самый мощный, но достаточный для многих задач, можно найти примерно за 50-60 тысяч рублей. Игровые, конечно, стоят в несколько раз больше. К концу лета ноутбуки действительно могут подорожать, независимо от того, что происходит на рынке памяти. Это традиционная сезонная история. Чем ближе начало нового учебного года, тем выше цены. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
9: Прямо сейчас.
11: А Мосгорсуд отменил решение о запрете к распространению юмористического контента ресурса «Я плакал». Об этом сейчас сообщает информагентство с пометкой «Молния».
9: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
11: Приветствую, Гриш, еще раз.
15: Добрый день.
11: Я-то смотрю, коренным образом ничего не меняется на российском рынке. Ни на фондовом, ни, в общем, на валютном. Все то же самое.
15: Да, на редкость спокойно, несмотря на некоторые снижения индекса Мосбиржи. Ну, в принципе, тут можно было ожидать какой-то нервозности, да, с учетом напряженности, которая, по крайней мере, исходит из информационного поля, да, в свете вот этих геополитических историй и прочее, прочее. Но, тем не менее, пока все стабильно, рынок внутреннего долга достаточно твердо торгуется. Ну, а рынок акций здесь понятно. В общем-то, и поднимать рынок пока нечем, да, потому что цены на нефть корректируются, ожидания, что коррекция будет глубокой. Я так понимаю, есть и у наших инвесторов, соответственно, акции нефтегазового сектора особой популярностью и спросом не пользуются. Ну, общий такой сдвиг вниз продолжается. Вот акции «Лукойла» в небольшом плюсе, но по «Лукойлу» недавно прошла отсечка, так называемая, ну, то есть выплатили дивиденды, и когда дивиденд выплачивается на величину выплаты, соответственно, падает стоимость акции, потом обычно так называемый дивидендный гэп зачастую закрывается, то есть бумага восстанавливается. Вот по «Лукойлу» пока этого вообще не получилось. И на подходе, я так понимаю, у нас дивидендная отсечка по Сбербанку. И с учетом большого веса и влияния на индекс, вот какой интригующий момент есть. Если не подоспеет поддержка другим тяжеловесам, ну, это в первую очередь акции того же «Газпрома», «Роснефти», ну, и «Лукойла» в том числе, соответственно, индекс, конечно, может опять провалиться в зону 2500+, но пока удерживаем 2600. В этом плане критические уровни поддержки пока по индексу Мосбиржи не задето, но настроение, естественно, явно не в пользу оптимизма. Все ждут какой-то развязки и каких-то уточнений. Валютный рынок вот здесь пободрее. Ситуация пока не ясна, начал ли ЦБ продавать валюту или просто ждет какого-то нужного момента. Но пока вот рынок потихонечку дрейфует вниз. Я уже говорил, на межбанковском рынке вот первые ранние сигналы, если там разница между покупкой и продажей опускается, но покупка в первую очередь, значит, больше заказов на продажу валюты. Ну и, в общем-то, в полдень все и подтвердилось. Юань к рублю еще раз тестирует отметку 10.90. В принципе, тут можно лишь охарактеризовать состояние нашего валютного рынка как, по крайней мере, пока стабильное. Глобальные рынки в целом пока на одной чаше весов оптимизм, вызванный бурным развитием искусственного интеллекта. Это поднимает ввысь фондовые индексы, в первую очередь американские, ну и европеазиатским тоже достается некая радость, там тоже рекорды. На другой чаше весов риски энергокризиса, вызванного затяжным конфликтом в Персидском заливе. Вот цены на нефть в моменте ниже 100 были, опять вчерашняя информационная манипуляция повторилась, опять арабские СМИ, ну, в первую очередь эмиратские, сообщили о том, что, дескать, вот-вот будет подписан меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, и, дескать, это должно быть прологом для начала переговоров. Ну, потом, вроде как, иранцы все это дело не подтвердили, и цены опять ушли выше 100.
9: «Капитал» на Бизнес FM. Реклама.
16: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To be economical with the truth. Дословно с английского переводится как «экономить на истине» и означает утаивать часть информации, не договаривать. Впервые выражение было использовано в 1796 году в публикации английского политика и философа Эдмунда Берка. Ни при каких обстоятельствах нельзя лгать и вводить в заблуждение. Однако можно экономить на правде во имя добродетели, писал Берк. Выражение стало часто цитироваться в СМИ, а впоследствии укрепилось в повседневной английской речи. Срочные переводы на Business FM. Прямо сейчас.
11: Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что еще 3 беспилотника сбиты на подлете к Москве. Таким образом, число сбитых сегодня дронов выросло до 30.
9: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Покупатели жилья в московских новостройках этот тост поддержали бы с великим удовольствием, поскольку часто ищут одно, а приобретают в итоге совсем другое. Как гласят результаты исследования ЦИАН, если ориентироваться на поисковые запросы, самые популярные столичные квартиры – двушки и трешки. На них приходится 35 и 25% покупательского интереса. Однушки занимают третье место, 22%, студиям достается 11%. Но в структуре продаж бронзовые однушки выходят в безоговорочные лидеры, обеспечивая 37% всех сделок в новостройках. Двушки, лидирующие по числу просмотров, покупают заметно меньше, только в 29% случаев. На третьем месте студии 20% сделок при, повторим, только 11% просмотров. А трешки, популярные при изучении объявлений, занимают четвертую позицию с показателем 12% сделок. Похожая история с метражом. Покупатели одинаково часто ищут квартиры по 40-45 и 65-70 квадратных метров. Чуть популярнее 35-40 метровые лоты. Много просмотров приходится на 100-метровое жилье, но сразу понятно, что тут много интереса ради интереса, без реальной готовности купить. Что же касается структуры сделок, то в ней четко выделяются 35-40 метровые квартиры, а также чуть более просторные или чуть более компактные лоты. Словом, различные варианты студий, однушек и скромных двушек, которые и обеспечивают большую часть сделок в новостройках Москвы. И если средняя площадь в просмотрах 67 квадратных метров, то в сделках 48. Сталкиваясь с реалиями рынка, при покупке люди отказываются в среднем от 19 квадратных метров, констатируют в ЦИАН. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
9: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
18: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Нейтрализованы еще 3 украинских беспилотника, летевших в направлении столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На месте работают специалисты экстренных служб. Таким образом, сегодня с ночи по направлению к Москве, летевшие по направлению к Москве, были уничтожены уже более 30 беспилотников. Мосгорсуд отменил решение о запрете информации с сайта «Я плакал» к распространению в России. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов. Ранее Чертановский районный суд запретил распространять юмористический контент этого портала и еще нескольких сайтов с анекдотами. В материалах нашли оскорбительные экстремистские высказывания. При этом в постановлении суда не указали ссылки на конкретные страницы или разделы сайтов. В Москве суд вынес приговор члену банды спецназовцев, совершавших заказные убийства, сообщает пресс-служба столичных судов. Николай Трушков получил 18 лет колонии строгого режима за одно убийство и 5 покушений. Суд также взыскал 48 миллионов рублей в пользу потерпевших. Средняя продолжительность туристических маршрутов россиян во время майских праздников составила 2,7 ночи. Об этом сообщили в пресс-службе агентства стратегических инициатив. Отмечается, что 59% туристов, зарегистрированных в приложениях, выбирают направление в своем или соседнем регионе, а около 47% туристических маршрутов включает не только классические достопримечательности, но и точки опыта. Также 54% пользователей перед построением маршрута указывают конкретные интересы, а не только город и даты поездки. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: 13:01 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Росавиация допустила сокращение срока приостановки полетов на юг России. Предварительно они приостановлены до 12 мая, но решение может быть пересмотрено. В Росавиации добавили, что ждут завершения анализа технологических мощностей инфраструктуры управления воздушным полетом. 13 аэропортов юга России приостановили сегодня утром работу из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. Массированная атака украинских дронов на российские регионы продолжается. Только за первые 9 часов пятницы было сбито почти 400 беспилотников, в том числе 30 на подлете к Москве. Все это на фоне объявленного Москвой двухдневного перемирия. Минобороны констатирует, что Киев его не соблюдает. МВД отчиталось о снижении числа погибших в ДТП почти на 14% в первые 4 месяца этого года. Теперь показатель составляет 48% на 100 тысяч автомобилей, пишут ведомости. Улучшение статистики объясняют камерами на дорогах и борьбой с пьяными водителями. Подробности в эфире. Business FM. Власти скоро примут решение о сроках возобновления рейсов на юг России с сокращенной частотой. Об этом заявили в Минтрансе. Ранее ведомстве сообщили, что беспилотник атаковал филиал Центра аэронавигации Юг России в Ростове-на-Дону. Из него происходит управление воздушным пространством юга страны. Персонал филиала эвакуировали. На данный момент специалисты оценивают ущерб и определяют, возможно ли восстановить работу оборудования. Временно приостановлена работа 13 аэропортов Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минвод, Нальчика, Ставрополя, Элисты и Сочи. До этого в Росавиации отметили, что приостановка полетов в южные аэропорты может продлиться до 12 мая, но сроки могут сократиться, отметили в Минтрансе. Сейчас авиаперевозчикам поручено скорректировать расписание. Для перевозки пассажиров отмененных рейсов на юге России задействуют поезда и автобусы. В Сочи где-то вводят, то отменяют режим угрозы БПЛА. Вторые сутки отсутствует мобильный интернет, говорит местный журналист Олег Смиричинский.
20: Последние двое суток город Сочи находится под постоянной атакой украинских беспилотников. В городе Сочи, как в южном городе, уже давным-давно привыкли к подобным налетам. Беспилотники уже давно не поражали здесь никакие цели, потому что войска ПВО здесь работают максимально эффективно. Жители и гости курорта, если это происходит в дневное время суток, постоянно наблюдают эффективную работу ракет над акваторией Черного моря. Единственное, что последнее время усложнило жизнь и работу на курорте, это многодневное введение работы так называемой белого списка, который ограничивает работу интернет только разрешенными ресурсами. В этот момент отваливаются банковские терминалы у тех, кто еще не смог перейти на проводной интернет. Главная проблема это в том, что далеко не все банки доступны при работе белых списков. Системообразующие Сбербанк и Т-банк, к примеру, не работают совершенно. Магазины, которые не успели переформатировать свою работу на проводной интернет, также принимают только наличные. Во всем остальном город живет своей обыкновенной жизнью, за исключением того, что постоянные перебои в работе аэропорта оказывают влияние уже и на бронирование гостиниц.
19: Олег Смиричинский, журналист из Сочи. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя атаку БПЛА на центр аэронавигации в Ростове-на-Дону, назвал удар по транспортной инфраструктуре на юге России проявлением террористической натуры киевского режима. Тем временем продолжается атака БПЛА на российские регионы. В столичном регионе с начала суток сбили 30 беспилотников. В Ярославле на промышленном объекте после попадания дрона возник пожар, он уже потушен. В железнодорожном железнодорожном районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС. Инфраструктуре нанесен ущерб в результате ночной атаки ВСУ. Также введен режим ЧС в Мясниковском районе Ростовской области. До этого сообщалось о падении в регионе фрагментов дронов. Пострадали десятки частных домов. Возник пожар в складском и административном зданиях. И его уже потушили. О ситуации в Ростовской области рассказывает интернет-редактор «Российской газеты» по Южному и Северокавказскому федеральным округам Николай Грищенко.
2: Около 2 часов ночи пришло сообщение о том, что ракетная опасность. Сначала регион атаковали ракетами. ПВО работало, я проснулся где-то в 2:26. Ракеты разорвались практически над нашим районом. Западный это жилой массив. Сигнализации сработали на автомобилях. Некоторые люди потом рассказывали в чатах, писали, что услышали, как будто град пошел. Ну, на самом деле, это, видимо, обломки падали с неба на землю, как фрагменты беспилотника. Во время этой атаки взрывов не было слышно громкого. Произошел возгорание, вернее, дым повалил. Его можно было наблюдать из окна. Ну, перенасыщенный густой дым. Пожарные работали, не обращая внимания на то, что отбоя об угрозе воздушной атаки не было. В железнодорожном районе объявили режим ЧС, но это вводится, скорее всего, не из-за масштабных разрушений. Это вводится всего лишь для того, чтобы город мог, не нарушая законодательство действующего, выделить деньги и средства на возмещение аварии. Работы и возмещение людям и так далее. Больших разрушений нет. Дым, что поднимался, это, видимо, какая-то сбитая цель, она или что упала в районе юго-западно-промышленной зоны, и загорелись складские помещения. Пожар вот этот был потушен, уже к утру даже дым рассеялся от него.
19: Николай Грищенко, интернет-редактор «Российской газеты» по Южному Северо-Кавказскому федеральным округам. В Херсонской области от удара дрона погибла женщина, в Запорожской области пострадали 2 человека. В Ельце, Липецкой области, получил ранение ребенок, взрывной волной в частном доме выбило окна, осколки ранили мальчика. Госпитализация ребенку не потребовалась. В Пермском крае беспилотники атаковали промпредприятие. Сотрудников эвакуировали, жертв и раненых нет. О ситуации в регионе рассказывает корреспондент «Российской газеты» в Перми Константин Бахарев.
21: Часов 7-8 включились они сирены по всему городу опять. Через час пошли сообщения о том, что снова атаковано промышленное предприятие в Пермском крае. И есть сбитые беспилотники, и вот один из них достиг цели. Второй день в Перми такая ситуация, когда на нервах все находятся люди. В некоторых школах, вузах, техникумах переводят на дистант. Дети в школах находятся в безопасности. Их учителя при звуках сирен введения режима беспилотной опасности переводят в безопасные места, спортзалы, какие-то коридоры и так далее. Родители просят детей из школ не забирать, чтобы не ходить с ними по улицам. У нас военная сейчас обстановка в Перми уже 2 сутки подряд. Вчера дом, где беспилотник угодил, и вечером уже жильцов заселили обратно, кроме жителей одной квартиры. Требуется ремонт на самом верхнем этаже. Они пока находятся у родственников. Фонд капремонта им восстанавливает квартиру пока, видимо, за счет муниципальных средств. Вчера вечером отменили парад, который должен был завтра состояться. Тоже из соображений безопасности. Вслед за этим у нас отменяются праздничные мероприятия еще в других городах, муниципалитетах, там, по-моему, в Соликамске, в Ильинском районе. Власти пытаются избежать массового скопления людей, чтобы соблюсти правила безопасности.
19: Константин Бахарев, корреспондент «Российской газеты» в Перми. В полночь началось перемирие, объявленное российским Минобороны, но в ведомстве сообщили, что, несмотря на это, ВСУ продолжили наносить удары в зоне СВО и по гражданским объектам на территории России. Всего в зоне спецоперации зафиксировали более 1600 нарушений режима прекращения огня. Вне зоны СВО сбили порядка 400 средств воздушного нападения. Не только БПЛА, но и ракеты большой дальности «Нептун». Российские военные на нарушение перемирия реагировали зеркально, отметили в Минобороны. Украинские СМИ со ссылкой на Зеленского тем временем сообщают о 140 обстрелах украинских позиций, большей частью на славянском направлении, а также атаке на Днепропетровскую область. На этом основании Зеленский обвинил Россию в нарушении перемирия, а также заявил о зеркальных действиях. В России снизилась смертность на дорогах. За первые 4 месяца этого года число погибших в ДТП на 10 тысяч автомобилей сократилось на 14% до 0,48, пишет ведомости со ссылкой на данные МВД. Также снизилось количество тяжелых аварий и пострадавших. Ранения в ДТП получили около 39 тысяч человек. Это почти на 7% меньше, чем годом ранее. Эксперты позитивную динамику связывают с рядом факторов. В частности, стало больше соответствующих нормам безопасности дорог. Также свою роль сыграли повышение штрафов за нарушения и камеры фото- и видеофиксации. Кроме того, на дорогах растет число современных машин, оснащенных системами экстренного торможения и удержания в полосе. На бумаге статистика по смертельным исходам в результате ДТП действительно снижается. На деле же, скорее, в показателях наблюдается стагнация, говорит эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.
3: С точки зрения того, что представлено то, что называется учетные ДТП, то мы находимся либо в стагнации, либо в каком-то небольшом колебании, то вниз, то вверх. И проблема заключается в том, что если мы оцениваем безопасность только с точки зрения пострадавших и погибших, то это одна история. Мне кажется, что у нас очень сильно растет количество так называемых неучетных ДТП, где не пострадали люди, где пострадало только железо. И причинами роста этого количества ДТП комбинированная ситуация – это снижение качества подготовки водителей в автошколах – раз. Снижение затрат на организацию и безопасность дорожного движения – 2. Третье – дискредитировавшая себя немножко пока еще система выплат по ОСАГО. Но почему, поясню, люди не верят в ОСАГО, не оформляют дорожно-транспортное происшествие для полиса, а начинают договариваться на дороге. Беда процесса заключается в том, что вот эти все неучетные ДТП, которых мы с вами не видим в статистике, если не принимать меры по локализации участков, где эти неучетные ДТП проявляются, то они потом перерастут в учетные. В 2006 году было количество погибших в ДТП, по-моему, 38 тысяч. И нам ставились задачи президента в разные года, в рамках разных программ, к снижению этих статистических данных. Мы добились сейчас 14 тысяч, 15 тысяч. Находимся сейчас в стагнации и пока не очень понимаем, какими решениями мы будем выполнять задачи президента к 30-му и 36-му году. Ряд вопросов, связанных со снижением числа погибших, свершился не в силу реализации каких-то мероприятий или действий. Он свершился в силу изменения способа подсчета. Например, изменилось восприятие водителя или человека, пострадавшего в ДТП, если он скончался не в первую неделю или в первые 3 дня после дорожно-транспортного происшествия, то теперь считается, что он скончался в больнице и не привязан к ДТП. Поэтому тут все зависит от того, кто как считает.
19: Дмитрий Попов, эксперт рабочей группы при правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения. В прошлом году в России в ДТП погибли почти 14 тысяч человек. Больше всего в Туве, на Алтае, в Орловской области. Согласно новой стратегии безопасности дорожного движения, к 30-му году этот показатель должен снизиться до 9 тысяч в год. Центробанк не видит инфляционных рисков в том, что россияне стали гораздо чаще пользоваться наличкой. Такое перераспределение ведет лишь к изменению структуры денежной массы, пишет регулятор. В апреле объем наличных средств в обращении граждан увеличился на 607 миллиардов рублей. Это рекорд с осени 2022 года. Как отметили в ЦБ, этот вопрос обсуждался на апрельском совете по ключевой ставке. По мнению участников заседания, интерес к наличке может быть связан в том числе с адаптацией к налоговым изменениям, а также с временными перебоями с интернетом. Что в целом так и есть, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
4: В последние месяцы увеличилась доля наличных денег в денежном обороте. Главная причина – это налоговый фактор. Отменили льготы по страховым взносам для малого и среднего бизнеса с начала года. И для малого бизнеса, особенно для микробизнеса, стал в этой связи вопрос вообще выживания этого бизнеса. Поэтому микробизнес предпочитает наличный оборот в своих расчетах для того, чтобы частично оптимизировать налоговую нагрузку и просто для того, чтобы выжить. Поэтому для малого и среднего бизнеса доля налички в их финансовом обороте резко выросла. Второй фактор – это то, что блокируется мобильный интернет. Просто многие платежи безналичные невозможны, поэтому предпочитают в ряде случаев, даже в многих случаях, рассчитываться наличкой. Вот. А что касается влияния роста доли налички на инфляцию, то какого-то большого влияния нету, потому что доля налички выросла, но инфляция в последнее время замедлилась. Это значит, что происходит перераспределение структуры денежной массы, но каких-то дополнительных инфекционных рисков мне это не вызывает. Но негатив от всего этого процесса растет доля серой экономики. Это ведет к снижению налоговой базы и делает неактуальной задачу обеления экономики, которую ставит власть.
19: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арик Капитал». По данным, на 1 апреля объем наличных средств в обращении россиян составил без малого 20 триллионов рублей. Это более 15% всей денежной массы в стране.
9: В эфире «Радио не на словах, а на деле».
1: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей.
5: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
1: Exceed Xlantix ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
22: Exceed. Born for more.
1: Реклама, не оферта.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Курс истории или история курса. В 1944 году представители центробанков 44 государств собрались на американском курорте Бреттон-Вудс, чтобы обсудить послевоенное финансовое устройство мира. Была разработана система, которую стали называть Бреттон-Вудской. Валютные курсы стран-участниц должны были рассчитываться уже не напрямую через золото, а посредством американской валюты. Стоимость тройской унции золота определили в 35 долларов США, а национальной валюты установили твердые обменные курсы. Так доллар стоил 15 японских йен или чуть более 4 норвежских крон. Но экономики разных стран развивались по-разному, и курсы пришли в движение. Уже через 3 года за доллар давали 360 йен, а норвежская крона опустилась до 7 за доллар. Финансовый кризис и общая экономическая неустойчивость 70-х поставили сохранение Бреттон-Вудской системы под вопрос. Уже к 78-му большинство стран перешло к свободной конвертации валют.
22: Курс истории или история курса на Business FM.
19: Курса. 13:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Весенняя погода придет на смену летнему зною. Сегодня в Москве пасмурно, температура воздуха не выше плюс 15, возможно, осадки. Надолго ли сохранится такая погода и ждать ли солнца 9 мая, рассказывает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
23: Я бы сказал о возврате в нормальную майскую погоду, потому что те плюс 30 градусов, которые были на юго-востоке Московской области вчера днем, это приличная аномалия. То, что произошло сегодня ночью, а нас пересек слабо выраженный в осадках холодный атмосферный фронт, и это привело к понижению температуры до 10-14 градусов по всей области. Самое главное, мы очутились в другой воздушной массе, в которой значение температуры в 14-16 градусов является более менее привычными и нормальными. То есть сегодня еще этот фронт может оказывать влияние. У нас могут пройти дожди после жаркой погоды. Это вещь необходимая. Завтра пасмурный облачный день, но, скорее всего, обойдется без дождя. Небольшой дождь ждем с подходом новой фронтальной зоны в воскресенье, ближе к вечеру, и в ночь на понедельник. Это будет сигналом к новому повышению температуры, потому что за этой фронтальной зоной идет более теплый воздух. И уже в понедельник 16-18 градусов, а во вторник уже и выше 20 градусов. Так что возврат к нормальной майской температуре будет не слишком продолжительным. Осадки не слишком сильными.
19: Александр Шувалов. А вот купальный сезон в Москве, скорее всего, начнется не раньше конца мая. По традиции в средней полосе страны купаться начинаются на следующий день после Троицы, которая в этом году выпадает на 31 мая. Примерно такие же даты называют и синоптики. Портал шуток и анекдотов «Я плакал» снова открыт. Мосгорсуд отменил решение о запрете информации юмористического сайта к распространению в России. Ранее Верховный суд, изучив материалы, не нашел экспертиз, на основании которых запретили публикации сайта. На этой неделе Чертановская прокуратура нашла на известном портале «Я плакал» некие текстовые юмористические материалы, содержащие высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности. Впрочем, прокуратура Москвы подала апелляцию на решение суда о запрете, а Роскомнадзор добавил, что в решении не указаны конкретные материалы, которые признаются запрещенными, а также конкретные указатели страниц сайтов, на которых они размещены. В итоге РКН не включил портал в реестр запрещенной информации. Поворот неожиданный, говорит медиа-юрист Михаил Хохолков.
6: Фактически суд удовлетворил требования прокуратуры. Сейчас мы понимаем, что прокуратура указывает на допущенные процессуальные нарушения и самостоятельно обжаловали это решение. Возможно, это связано с тем, что в самой резолютивной части решения не указаны конкретные ссылки, информация на которых признана нарушающей законодательство РФ. Здесь я понимаю Роскомнадзор. Чтобы решение исполнить в реестр запрещенных сайтов, нужно включить либо конкретную ссылку, либо целиком сам сайт. Из тех решение, которое опубликовано в открытом доступе, мы этого не видим. Соответственно, Роскомнадзор, скорее всего, пошел уточнить порядок исполнения решения в суд, а прокуратура, скорее всего, недовольна тем, что не указана конкретная ссылка в результативной части. Это техническая история, которую и прокуратура, и Роскомнадзор хочет устранить. Что же касается наличия либо отсутствия экспертиз, вообще экспертизы по таким делам не обязательны. Все зависит от содержания информации, которую прокуратура считает запрещенной. Есть какие-то очевидные вещи, где понять, что этот контент нарушает требования законодательства, специальных познаний и не нужно. Мы просто привыкли уже, что все информационные составы сопровождаются экспертными заключениями. Но это не так. Само по себе наличие либо отсутствие какой-то экспертизы в материалах дела не ставит под сомнение законность вынесенного решения. Речь, скорее всего, идет о процедурных каких-то нарушениях.
7: Теперь-то что вот с этим ресурсом хочется понять? Он продолжит работу?
6: Пока Роскомнадзор не внесет доменные имена в реестр заблокированных сайтов, реестр продолжит работу. Вполне возможно, он и в будущем будет работать, если будут заблокированы конкретные ссылки, конкретный URL на тот материал, который признан запрещенным. Бывает ситуация, когда в реестр вносится все доменное имя, а не ссылки на конкретный материал. Это, конечно, неправильно, потому что на самом сайте продолжает распространяться и вполне себе приличная информация. То, что требуется заблокировать, то, что признано незаконным, доступно по конкретной ссылке. Правильным будет в решении суда указать лишь конкретную ссылку на конкретный заблокированный материал.
19: Михаил Хохолков, медиа-юрист. «Я плакал» – один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов. Он появился в 2004 году. Аудитория «Я плакал» по разным оценкам в пиковые моменты превышала 10 миллионов пользователей. Сейчас сам ресурс оценивает ее в 6 миллионов человек в месяц. Разыскивается профессиональный картограф. В России началась охота на профессиональных составителей бумажных карт. Как рассказали в издательстве АСТ, в этой сфере наблюдается дефицит специалистов, поэтому редакция привлекает к работе сотрудников профильных вузов и организует стажировки. На фоне ограничений в работе интернета продажи бумажных карт и дорожных атласов за последние два месяца выросли год к году на 55%. А вообще рост в этом сегменте наблюдается с 2023 года. Чем занимаются современные картографы и зависят ли они от цифровых технологий, рассказывает педагог Центра экологического образования Московского дворца пионеров, преподаватель физической географии Максим Кандидов.
8: Современные картографы продолжают использовать как и бумажные карты, безусловно, это остается частью их повседневного функционала, частью повседневной их работы. Причем используются как новые бумажные карты, так и старые и советские атласы, например, 1964 года. Речь идет о том, что если мы изучаем физико-географические объекты, их актуальность никогда не потеряется, да, реки остаются на своих местах, как и горные системы, и элементы береговой линии и так далее. Современные трендом уже довольно давно являются GIS-системы. С помощью специальных программ, которые не всегда требуют онлайн-включения, существуют постоянно стационарно на компьютерах. И львиная доля на всей картографии сейчас идет через работу вот в этих специальных программах. Что касается искусственного интеллекта, используются. Но поскольку создание карт — это во многом процесс творческий для каждого картографа, то использование искусственного интеллекта допускается, думаю, что только в техническом таких необходимых целях.
19: Максим Кандидов. Самыми востребованными картами в апреле-мае по данным АСТ стали карта России в новых границах, атлас автодорог России, стран СНГ и Балтии, политическая карта мира и туристические карты Москвы и Петербурга. Сложно ли ориентироваться на бумажной карте современному человеку и почему для пользования ими надо развивать визуальную память, объясняет эксперт по выживанию и безопасности, сертифицированный спасатель МЧС Эд Халилов.
0: Человек, который привык к картам в своем смартфоне, столкнется с неудобством, потому что обычный классический навигатор показывает, где повернуть, какое расстояние до цели, время прибытия ориентировочное. Бумажные карты, они ничего этого не показывают. Тебе самому нужно ориентироваться, понять, где ты находишься, на каком повороте тебе нужно повернуть. Здесь комфорта немного, но современные города сложные, особенно большие города, где много развязок, много съездов, новых дорог. Людям придется учить карты бумажные, потому что сейчас навигация со связью с интернетом все сложнее и сложнее с каждым месяцем. Задача человека адаптироваться к тем условиям, в которых он оказался. Карты иметь нужно на всякий случай, смотреть маршруты, запоминать маршруты.
19: Эд Халилов. Специалистов по составлению карт готовят в вузах на специальности картографии и геоинформатика. Выпускники этого направления востребованы в госструктурах вроде Росреестра, органов градостроительства и архитектуры, а также в частных IT-компаниях.

0: Никто, ни Россия, ни Норвегия, не заинтересованы в разрыве этих отношений и сломе вообще механизма управления общим рабопромысловым запасом, который нерестится в Норвегии. Потом эта треска движется к нам, у нас нагуливается, взрослеет, потом возвращается обратно. Поэтому кто бы что там ни заявлял, кто бы что ни хотел, эти люди просто не понимают, о чем говорят. И я надеюсь, что все-таки все сохранится. И даже в эти последние годы мы проводим заседания смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству, утверждаем лимиты коммерческого вылова, обмениваемся научными данными. Сотрудничество между двумя странами пережило две мировых войны. Я думаю, и эти вот времена также переживет. Если по чьей-то вине все будет разломано, то в конце концов пострадает природа, мы лишимся трески и пикши, и пострадает, кстати говоря, и рынок Евросоюза.
1: Валентин Балашов. Норвегия и Москва заключили соглашение о ловле рыбы в Баренцевом море еще в 1975 году. Financial Times пишет, что ученые считают это сотрудничество крайне важным, так как оно позволяет предотвратить чрезмерный вылов рыбы в акватории.
2: Строго по делу. Создатели президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
3: Ее называют матерью российского ИИ. Потомственный программист, математик, предприниматель и писательница в одном лице. Одна из тем, почему у нас создается много прототипов и мало что выходит в серию. А также, будет ли ИИ писать книги.
2: Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. В пятницу после 7 вечера. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
4: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Москву на празднование Дня Победы. Он планирует встретиться в российской столице с президентом России Владимиром Путиным и посетить парад на Красной площади 9 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщение Der Spiegel, что Кремль отозвал аккредитацию зарубежных СМИ на парад в День Победы в Москве. Он подчеркнул, что это немецкое издание дает ложную информацию. По словам Пескова, на параде будут присутствовать и российские, и международные СМИ, получившие ранее аккредитацию на мероприятие. Песков отметил, что из-за ограничений проведения церемонии парада снижено количество журналистов, которые смогут там присутствовать. Россия не будет сама инициировать контакты с ЕС, хотя готова продвигаться в диалоге настолько, насколько к этому готова Европа. Президент нашей страны Владимир Путин также готов к переговорам со всеми, в том числе и с Евросоюзом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что инициатором сворачивания отношений России и Евросоюза до нуля был именно Брюссель. Губернатор Курской области Александр Хинштейн анонсировал установку памятника Леониду Брежневу в Курске. Монумент появится в центре города. Об этом глава региона рассказал после заседания регионального комитета по празднованию 120-летия со дня рождения экс-генсека ЦК КПСС. По словам Хинштейна, инициатором установки памятника стал почетный гражданин области Геннадий Хиндюмин, который взял на себя все расходы по проекту. На следующей неделе Российская академия художеств объявит открытый конкурс на лучший проект документа монумента. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина второго в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Росавиация допустила сокращение срока приостановки полетов на юг России. Предварительно они приостановлены до 12 мая, но это решение может быть пересмотрено. Идет проверка инфраструктуры управления воздушным движением. 13 аэропортов юга России приостановили работу из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. Перемирие между Ираном и США остается в силе, заявил Дональд Трамп, несмотря на стычку с участием трех СМИ.

0: Минцев. Американский президент заявил, что Тегеран должен в кратчайшие сроки подписать новое соглашение, иначе столкнется с более жестким военным давлением. Эсминцы США при проходе через Ормузский пролив были обстреляны с иранских малых судов. Мосгорсуд отменил решение о запрете сайта «Я плакал». Как ранее сообщали СМИ, Верховный суд России изучил материалы ресурса и не нашел экспертизы, на основании которых он был запрещен нижестоящей инстанцией. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Страна готовится отметить 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Как пройдет праздник в разных городах России? Об этом Диана Чебанова.
1: Празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоится в этом году в несколько усеченном формате. Риски из-за налетов БПЛА внесли свои коррективы в планы региональных и городских властей. Парады за два дня до праздника отменили в Перми, Ижевске, Воронеже, Нижнем Новгороде по соображениям безопасности. В Санкт-Петербурге акцию «Бессмертный полк» и парад проведут, но в условиях жестких перекрытий Невского проспекта и выходящих к нему улиц и переулков. Досмотр тоже будет серьезный, рассказал редактор интернет-газеты «Нева Тудей» Сергей Корунный.
2: Официально анонсировано проведение парада на Дворцовой площади в 10 часов утра, но будет сокращенный. Пройдут только колонны войсковые, парада техники не будет. Также сокращено количество гостей. Если раньше площадь перекрывали 8-9 часов утра, то в этот раз ее перекроют буквально с ночи. После парада ожидается шествие бессмертного полка в 12:30 в другом конце Невского проспекта. Невский проспект будет фактически полностью перекрыт. Ограждения будут установлены не на границе тротуара и проезжей части, а буквально рядом с фасадами домов. Будет создано несколько коридоров, но в целом это перекроет полностью центр города. Всех участников будет строго досматривать. Достаточно сильное ограничение ввели на то, что можно с собой брать. Запрещено брать, например, любые бутылки с водой, жидкостями, пауэрбанки. Состоится в 22 часа салют артиллерийский рядом с Петропавловской крепостью.
1: Парад Победы не стали отменять также в Краснодаре и Новороссийске. Регион в последнее время часто оказывался под атаками, поэтому парад в портовом городе Герои пройдет без зрителей. Губернатор заявил, что меры безопасности приняты. В соседних Крыму и Севастополе парад отменили, рассказал крымский журналист, блогер, общественный деятель Александр Горный.
3: Пройдут мероприятия, которые позволят почтить память героев. Принято решение не проводить торжественных парадов, в том числе в Феодосии, в Керчи, так как мы сейчас видим довольно много атак на Крым последние дни. В Джанкое погибло 5 человек. Понятно, что определенные риски. Мы видим, как перекрывается Крымский мост. Буквально недавно он перекрывался на 7 часов. Была атака беспилотников морских, где погибли в бою наши военнослужащие. Что касается каких-либо ограничений, на данный момент не замечательно. Стационарные и мобильные интернеты работают довольно-таки спокойно и устойчиво, но возможно, что на 9 мая мы увидим какие-то ограничения, хотя об этом нам ничего не сообщали. Есть места, где мобильный интернет пропадает, там, где лоцируются военные или находятся очень важные инфраструктурные объекты. И в Севастополе ситуация аналогичная, все относятся к этому с пониманием.
1: Военный парад в Екатеринбурге пройдет, как обычно, в 10:00 на площади 1905 года, однако он впервые за последние годы продлится всего полчаса. Техники на нем тоже не будет. Зато бессмертный полк состоится, что называется, офлайн. Празднования изменились по масштабу и в Челябинске, рассказал главный редактор «Бизнес-ФМ Челябинск» Андрей Фролов.
4: У нас состоит традиционное возложение цветов к вечному огню. Здесь все без изменений. А вот что касается парада, это называется построение, у нас он будет сокращен. И самое главное, на что обычно любили смотреть горожане, это прохождение военной техники, вот этого не будет. Будет именно построение, это сокращается, не будет определенных колонн. Затем планируются концерты, они состоятся, и будет то, что все привыкли называть салютом. На самом деле это, конечно же, у нас не салют, а праздничный фейерверк. Вот он вроде бы тоже состоится в 10 часов вечера. Бессмертный полк в стране проводится онлайн. И у нас до 6 мая нужно было обязательно зарегистрироваться.
1: Самым первым День Победы встретит Владивосток. Там тоже планируют парад и много других праздничных мероприятий. Аналогично и в самом западном городе страны, Калининграде. В Москве парад Победы отменять не стали, но колонн военной техники не будет. Только пешие колонны и авиация. В столицу России приезжают президенты Беларуси, Абхазии и Лаоса, верховный правитель Малайзии, делегация Республики Сербской и премьер Словакии. В Кремле сказали, что не рассылали приглашений. Иностранные гости посетят Москву по своему своей инициативе. После парада лидеры стран и республик по традиции возложат цветы к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Александровский сад на это время, как обычно, закроют. И никаких салютов. Бессмертный полк только онлайн. Но будут концерты и мероприятия в парках, на улицах, акции памяти у многочисленных памятников Победе, которые есть в каждом районе Москвы. Все это в условиях отключения интернета, даже сайтов из белого списка. О том, что нужно взять с собой на праздничные прогулки наличные деньги, москвичей много раз предупредили. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Обмен ударами не помеха перемирию. После зеркальных атак США и Ирана режим прекращения огня остается в силе, заявил Дональд Трамп. Взаимный обстрел между странами он называл, цитата, всего лишь легким прикосновением. Президент США пригрозил в социальной сети True Social, если Тегеран не пойдет на сделку, то следующие удары будут более серьезными. А еще описал последний инцидент в Ормузском проливе.
5: Цитата. Три американских эсминца мирового класса только что успешно прошли через Ормузский пролив под обстрелом. По нашим эсминцам были выпущены ракеты, но они были легко сбиты. Аналогично появились беспилотники, которые были сожжены в воздухе. Они так красиво упали в океан, словно бабочки, падающие в могилы. Нормальная страна позволила бы этим эсминцам пройти, но Иран – ненормальная страна. Ими руководят лунатики. И если бы у них был шанс использовать ядерное оружие, они бы это сделали без сомнения, но у них никогда не будет такой возможности. И как мы снова выбили их сегодня, мы будем выбивать их гораздо сильнее и гораздо жестче в будущем, если они не подпишут свою сделку быстро.
0: В Тегеране заявили, что обстрел эсминцев был спровоцирован Вашингтоном, первым нарушившим режим прекращения огня, который действует с 8 апреля. Логичнее нынешний этап конфликта было бы назвать «Междумиром и войной», а не «Временным перемирием», рассуждает аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Александр Наджаров.
6: Американцы, когда попытались возобновить боевые действия против Ирана, они столкнулись с запретом на вылеты со стороны арабских стран. Страны Аравийского полуострова, в первую очередь Саудовская Аравия, откуда должны американские самолеты взлетать. Сейчас мы наблюдаем ситуацию. Американцы были бы и не против снова вернуться к активным боевым действиям. В силу ограничений они это сделать не могут. Даже уже сами-то американцы понимают, даже если они возобновят воздушную кампанию против иранцев, это не приведет какого-то рода существенным изменениям. Тем не менее, договориться ни о чем они не могут. В связи с этим мы существуем в подвешенном состоянии. В лучшем случае американцы и иранцы договорятся об открытии Ормуза на каких-то условиях. Не больше. Все остальные проблемы решены быть не могут, особенно за краткий период времени, который был отведен и будет отведен переговор. В краткосрочной перспективе мы будем существовать в этой странной ситуации, когда они могут наносить друг по другу ограниченные удары. Американцы могут наносить какие-то отдельные удары по иранским военным объектам, по малым судам их флота и так далее. Иранцы будут продолжать наносить удары по судам в Ормузском проливе, которые пытаются проскочить их блокаду. Другое дело, что я убежден, что под давлением Израиля и произраильского лобби в США и в целом из-за невозможности договориться, американцы должны предпринять какую-то попытку полномасштабные боевые действия возобновить, но эта попытка становится все тяжелее и тяжелее.
0: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики. Тем временем ЦРУ прогнозирует, что Иран может выдержать блокаду длительностью еще 120 дней, даже дольше, до того, как столкнется с серьезными экономическими проблемами, пишет Вашингтон-Пост. Тегеран по-прежнему обладает значительным арсеналом ракет и беспилотников, несмотря на интенсивные бомбардировки США и Израиля. Около 75% довоенных запасов мобильных пусковых установок и 70% запасов ракет все еще находятся в распоряжении Исламской Республики. Починить Porsche Lado у страховщиков стоит одинаково. Речь о восстановительном ремонте по ОСАГО. Норма час по ремонту машины от немецкого премиум-бренда и от отечественного автопрома стоит 900 рублей. Следует из официальных данных Российского союза автостраховщиков, пишет «Известия». Это данные по Москве. В регионах цифра еще меньше. 900 рублей в час стоит ремонт также брендов Land Rover, Havail, Tank, Cadillac, Volvo и ряда других. В лидерах BMW, Audi, Mercedes-Benz, Lexus. Один норма час у них стоит 1000 рублей. И это очень мало, говорит сервисный директор сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
7: Стоимость искусственно снижена, потому что сервисы хотят, те, которые кузовными работами занимаются, у кого есть малярно-кузовные цеха, хотят заказов, сейчас заказами напряг у всех, поэтому они ставят 1000 рублей, совершенно неадекватная цена. Если брать слесарные работы, касательно, допустим, сетей таких мультибрендовых, как та, которую я возглавляю, где-то порядка 3000 сейчас, 2900, 3000, 3200, норма час для клиента, это слесарная работа. Это в том случае, если мы норма часы не прикручиваем, у нас один норма час, равен одному часу работы специалист. Это честный нормочас, и он, исходя из уровня зарплат, необходимости отдать аренду, заплатить за все коммунальные расходы, отремонтировать оборудование, предпринимателю хоть что-то получить вот за этот бизнес в виде чистой прибыли, цена по московскому рынку, она не может быть ниже 3000. Поскольку страховые компании прессуют предпринимателей, заставляют снижать, устраивают конкурсы, соответственно, предприниматели что вынуждены делать? Они снижают стоимость нормы часа, но для того, чтобы не разориться, они повышают количество нормы часа. Финальная цена регулируется не совсем стоимостью нормы часа, а она регулируется в том числе и количеством. Идет не совсем прозрачная игра, связанная с тем, что страховые компании неадекватно оценивают работу нашего бизнеса, и они считают, что за 1000 рублей оплата специалистов будет работать. Но если это перевести, например, в другие бизнесы, мы не найдем маникюрного мастера, мы не найдем тренера, который будет работать за 500 рублей в час. А какие там бренды? По технологии, чем автомобиль современнее, чем тоньше металл, чем больше там алюминия, чем сложнее процедура покраски, многослойные краски, лаки и так далее. Покрасить Land Rover, покрасить Ладу, это два разных объема работ. Но страховые компании требуют, поставьте нам, пожалуйста, норму часа, а часы прикручивать сколько хотите. И поэтому вот такой дисбаланс получился.
0: Николай Янковский, сервисный директор сети автосервисов «Иванор Москва». Реальные рыночные цены на кузовной ремонт автомобилей в Москве существенно выше страховых тарифов. Для моделей массового сегмента стоимость нормы часа начинается от 2,5 тысяч рублей. На модели премиального сегмента час работы составляет в среднем 4 тысячи.
8: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Слова, проверенные делом.
11: Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его на жизнь чьей-то другой жизнью. Не попадайте в ловушку догмы, которая говорит жить мыслями других людей. Не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос. И самое важное, имейте храбрость следовать своему сердцу и интуиции. Они каким-то образом уже знают то, кем вы хотите стать на самом деле. Все остальное вторично. Стив Джобс. Пионер эры IT-технологий. Основатель Apple.
10: Слова, проверенные делом. На Business FM.
12: Компании и корпорации.
13: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
13: Производитель «Аленки» компании «Объединенные кондитеры» уволила четверть персонала в прошлом году. У предприятия более 16 юрлиц, и во всех крупных дочках прошли увольнения. Так, на фабрике «Родфронт» людей стало меньше на 25%, на фабрике «Красный Октябрь» на 9%, на «Бабаевском» на 10%. Оптимизацию объясняют ростом давления на прибыльность и увеличением издержек. «Росатом» займется внедрением искусственного интеллекта в IT-системы Федеральной таможенной службы. Как отмечают ведомости, ИИ сможет анализировать большие массивы данных по декларациям, маршрутам, а также выявлять нетипичные или подозрительные операции, которые требуют дополнительной проверки со стороны ФТС. Прямым акционером «Антропик» стала национальная инвестиционная корпорация Нацбанка Казахстана. Структура вложила в разработчика ИИ 25 миллионов долларов, при оценке компании около 183 миллиардов. Глава Нацбанка Казахстана назвал инвестицию частью долгосрочной стратегии, формирующей экономику будущего. За последние 4 месяца аудитория нейросети «Клод» под «Антропик» выросла более чем в 2 раза. По прогнозам, капитализация компании может достичь триллиона долларов уже летом этого года. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». Для белорусов сделали олимпийское послабление. Исполком МОК отменил ограничения на участие для белорусских олимпийцев, введенные в 2022 и 2023 годах. Решение распространяется как на индивидуальные, так и на командные соревнования. Ограничения сняты, потому что Национальный олимпийский комитет Беларуси по оценке МОК соответствует установленным критериям и требованиям Олимпийской хартии. Для российских спортсменов санкции сохраняются. Что дальше и когда снимут санкции с олимпийцев России? Комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает».
14: Решение в отношении белорусских атлетов готовилось минимум полтора года. Стоит напомнить, что в отличие от Олимпийского комитета России, членство которого в МОК приостановлено и чье дело до сих пор рассматривает юридическая комиссия МОК, белорусский национальный олимпийский комитет из олимпийского движения не исключали. Также за нынешним решением угадывается фигура нового президента МОК Кирсти Ковентри, которая пришла на смену Томасу Баху в 2025 году. Она с самого начала выступала за деполитизацию спорта и постепенное возвращение атлетов из стран, попавших под санкции. Именно под ее влиянием в декабре прошлого года МОК снял ограничения для юниоров из обеих стран, тем самым фактически впервые с 22 года признав, что принцип коллективного наказания спортсменов за политику государств требует пересмотра. Февральская Олимпиада в Милане прошла с участием 13 российских спортсменов под нейтральным флагом и нескольких белорусов. Тогда же в декабре был снят запрет и на проведение международных соревнований в Беларуси. Для России такой запрет остался. Впрочем, и в отношении Беларуси спортивные федерации вправе самостоятельно решать, ехать им туда или нет. Некоторые федерации уже опередили решение МОК, и не только в отношении Беларуси. Так, Всемирная федерация водных видов спорта в апреле нынешнего года допустила и белорусов, и россиян к соревнованиям под национальной символикой, но поставив условия прохождения минимум 4 антидопинговых тестов. Дзюдо и самбо сняли все санкции для взрослых спортсменов из обеих стран еще раньше. Президент Международной федерации хоккея на льду Люк Тардив публично говорил, что хотел бы видеть сборные Беларуси и России на международных турнирах как можно скорее, но соответствующее решение пока не принято и даже не готовится. Конечно, главным лоббистом возвращения белорусского спорта на международную арену выступал сам МОК Беларуси во главе с Виктором Лукашенко, настаивая на том, что Национальный комитет никогда не нарушал Олимпийскую хартию. Эту позицию поддерживает и российский министр спорта Михаил Дегтярев, расценивший нынешнее решение как пролог для снятия ограничений с Россией. Украина и ряд западных стран выступали против любых послаблений для Минска. Европейский олимпийский комитет занимал более осторожную позицию. Еще в конце 2024 года он допустил белорусских юниоров к европейским юношеским олимпийским играм. А УЕФА и вовсе никогда полностью не отстранял белорусские клубы и сборные. Они продолжали участвовать в соревнованиях, хотя и с ограничениями. Домашние матчи предписывалось проводить на нейтральном поле и без зрителей. Противником любых послаблений, несмотря на заявление ее президента, остается и Международная федерация хоккея. В январе она продлила отстранение белорусских и российских сборных на сезон 26-27 годов. Тем не менее, российская сторона реагирует на эти новости сдержанно оптимистично. Михаил Дегтярев назвал решение справедливым, обратив внимание на позитивную динамику. Он посчитал, что с начала текущего года российский флаг поднимался более 80 раз на мировых и европейских спортивных мероприятиях в тех дисциплинах, где федерации сами снимали ограничения. 4 года санкций обошлись белорусскому спорту ощутимыми кадровыми потерями. Ряд спортсменов спортсмен уж сменил спортивное гражданство, хотя полной статистики в открытом доступе нет. На Олимпийских играх в Токио в 2021 году Беларусь представляли 107 спортсменов в 20 видах спорта, завоевавших 7 медалей. В Париже в 2024 году уже в нейтральном статусе на старт вышли лишь 17 атлетов в 10 видах спорта, и тем не менее они привезли 4 медали. Для сравнения, по последним открытым данным российского Минспорта на август 2023 года 67 российских спортсменов сменили гражданство с 2022 года, а по неофициальным оценкам к настоящему моменту таких уже более 350, с учетом всех, не только олимпийских видов спорта, включая шахматы. Наиболее массовый характер переходы как раз носят в шахматах. Для Беларуси это еще тоже не конец борьбы за возвращение в олимпийское движение. Решение МОК носит рекомендательный характер. Международные федерации автономны и вправе устанавливать собственные регламенты. Кстати, и ранее МОК при Томасе Бахе формально не отстранял атлетов, а лишь рекомендовал федерациям вводить ограничения. А те федерации, которые и без того сами уже двигались в сторону послаблений, теперь получат дополнительное формальное основание для снятия оставшихся барьеров. При этом Беларусь, куда не летают большинство авиакомпаний, по факту остается закрытой для крупных международных турниров под эгидой европейских структур, хотя МОК в декабре формально и снял такой запрет. Полноценное возвращение Беларуси, как и России, в мировой спорт возможно только после окончания военного конфликта в Украине. И то не сразу.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автор телеграм-канала «Бофт знает». Российский фэшн-рынок перегрет. Предложение превышает спрос, а прибыль драматически сокращается, следует из отчета Fashion Consulting Group. Масштаб закрытия розничных магазинов значительно больше масштаба релокаций и открытий. Из топ-20 фэшн-брендов лишь 4 компании демонстрируют стабильность прибыли оборотов. Это Melon Fashion Group, в него входят Zarina, BeFree, Love Republic, Idol, Lime, Iconica и Familia. И в этом и прошлом году весь розничный рынок потреб товаров демонстрирует существенное замедление. Рост оборота составил 2,5%, однако фэшн показал более высокую устойчивость. Там показатель достиг 6% при снижении продаж на 8%. Весь рост оборота происходит в основном за счет повышения цен, говорит гендиректор Fashion Consulting Group Анна Липсак-Клеменс.
15: У компании зафиксирован существенный разрыв между показателями выручки и прибыли. Если у 3/4 топ-лидеров рынка оборот сохраняется или даже растет, но при этом больше, чем половина компаний, прибыль сокращается. Перенасыщенность предложения сформировалась за счет того, что после 2022 года произошел ускоренный рост предложения, который значительно превысил объем реального ухода бренда в 2022 году. И в итоге к 2026 году около трети стартовавших проектов уже закрыты. Доходы населения с 2021 года по 2025 выросли на 30%. Но при этом рост обязательных трат, это товары первой необходимости и услуги первой необходимости, оказались выше. Поэтому, несмотря на рост доходов, располагаемый доход, то, что люди могут потратить на одежду после обязательных трат, сократился. Доля одежды и обуви в потребительской корзине снизилась до 7%. И за 10 лет это сократилось. Фактически на треть. Это также связано с тем, что люди в принципе стали больше ориентированы на здоровье, на впечатление, отдых, уход за собой и менее ориентированы на траты на одежду или на какие-то материальные ценности. На рынке усиливается давление маркетплейсов. Фактически до 2/3 покупок в нижнем сегменте сегодня переходится уже на онлайн-платформы.
0: Анна Липсак-Клеменс, гендиректор Fashion Consulting Group. Исследование отечественного фэшн-рынка отражает процессы, происходящие в относительно крупных и средних компаниях. У малого и микробизнеса, связанного с производством и продажей одежды, дела идут значительно хуже, но он не попадает в статистику, отмечает основатель Института развития индустрии моды BN Open, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУ Высшей школы экономики Алексей Баженов.
16: одновременно 10 тысяч закрылось компании, 250 фабрик закрылось в Краснодаре, 10 тысяч человек перестали покупать клеевые или фурнитуру там у каких-то бизнесов. Самое классное, что на следующий год будет еще хуже. Очень-очень сильно снижается платежеспособность, повышаются налоги, маркетплейсы выдерживают свой интерес. То есть через 2 года 80% продаж будет, возможно, в онлайне. То есть маркетплейсы еще больше растут. И они растут во многом за счет того, что уничтожаются. Малый бизнес встраивают напрямую продажи в Китай, в Киргизию, вытесняют своих селлеров. И это, в принципе, приведет к тому, что за следующий год еще 10 тысяч закрытий будет.
0: Алексей Баженов. В исследовании Fashion Consulting Group упоминается, что фэшн в ценовом сегменте ниже среднего вынужден больше всего сокращать число офлайн-магазинов, поскольку их покупатели перетекают в онлайн.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 12-13 мая, театр «Практика». Мокюментари драма «Остановка». Успешный бизнесмен Виктор Волков останавливает свой БМВ возле трамвайной остановки, выходит из машины и садится на скамейку. Что, если эта остановка означает встречу с правдой? Какова будет ее цена? В ролях Дарья Калмыкова, Сергей Громов, Антон Феоктистов, Анна Бегунова и Софья Каштанова. Подробнее на сайте театра «Практика». 18+.
17: Валюты.
18: Эритрейская накфа в 1997 году заменила в новом государстве эфиопский бир, названный в честь города Накфа, в котором Эритрея одержала первую значительную победу в борьбе за независимость. В 2016 в стране была проведена полная замена всех банкнот в качестве средства по борьбе с работорговцами и фальшивомонетчиками.
17: Валюты на Бизнес FM.
8: «Между делом» с Кирой Альтман.
19: Предстоящий Новый год я мечтаю оказаться на краю земли и увидеть закаты длиной в 2 часа и жителей ледников. Говорим с Вадимом Мамонтовым, путешественником, основателем компании Russia Discovery. Он был там, и его рассказ дает мне такое вдохновение.
20: Но это не только, конечно же, Антарктида, это любые полярные широты. Действительно, солнце там не поднимается высоко над горизонтом. И когда мы шли в круизе на Северный полюс, когда пересекли 80-ю, где-то там в районе земли Франца Иосифа, оно вообще перестало опускаться за горизонт. И поскольку мы двигались в сторону полюса, то в 12 часов ночи, ровно в полночь, солнце висело точно по курсу нашего судна над горизонтом. Также и на Врангеле, и также в Антарктиде, естественно, солнце поднимается не очень высоко на длине горизонта, и он длится часами закат, поэтому тот самый золотой час, так любимый фотографами, растягивается на несколько часов, поэтому фотографировать те самые айсберги, или есть такой там пролив, пролив Лемер, который даже когда-то называли проливом Кодека, ну, в те времена, когда еще любили снимать на пленку, при своей длине, по-моему, порядка 15 километров, говорили, что каждый год там снимается столько кадров, что длина пленки, она превышает длину этого пролива. Настолько он фотогеничный, и вот это зависшее над одним из его концов солнца позволяет его очень красиво как бы снимать. Он такими с двух сторон ограничивается высокими скалистыми горами, по нему плывут айсберги, большие льдины, и это, конечно, очень-очень так выразительно выглядит.
19: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Бизнес FM.
8: «Между делом» на Бизнес FM.
17: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
8: Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Вооруженные силы России со 2 по 8 мая нанесли 6 групповых ударов по целям на Украине. Целями стали, в частности, военные предприятия, объекты топливно-энергетической и портовой инфраструктуры, а также военные аэродромы. За неделю российские военные взяли под контроль 2 населенных пункта: Мирополье в Сумской области и Кривую Луку в ДНР. С полуночи 8 мая Минобороны напоминает о действии
2: режима прекращения огня, объявленного Россией ко Дню Победы. Все группировки российских войск прекратили ведение боевых действий, остаются на своих позициях. При этом число нарушений перемирия со стороны Украины уже превысило 1600. Российские военные зеркально отвечают на нарушения. Дептранс предупредил об ограничениях в Москве 9 мая. С 5 утра и до окончания мероприятий будут перекрыты некоторые дороги в центре Москвы. В зонах временных ограничений запрещена парковка, движение такси и арендованных авто. Изменятся маршруты общественного транспорта. Часть из них будет работать только на отдельных участках, другие временно укоротят. На Черном море снова заметили самолет шведских ВВС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Ранее он курсировал над акваторией около 3 суток назад. Полеты военных самолетов НАТО, выполнявших радиоэлектронную разведку, фиксировались над Черным морем неоднократно и до этого. Полиция проводит масштабную операцию в городе Зинцик на западе Германии из-за захвата заложников в отделении Фольксбанка. На месте находятся спецподразделения, задействованы вертолеты. Инцидент произошел сегодня утром. К банку подъехал инкассаторский автомобиль. Неизвестный преступник перехватил одного из инкассаторов, вышедших из машины, и силой увел его в хранилище банка. Полиция исходит из того, что в отделении сейчас находятся несколько преступников и несколько заложников. Новости на бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 14:01 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Росавиация допустила сокращение срока приостановки полетов на юг России. Предварительно они приостановлены до 12 мая, но это решение может быть пересмотрено. Идет проверка инфраструктуры управления воздушным движением. 13 аэропортов юг России приостановили работу из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. Массированная атака украинских дронов на российские регионы продолжается. Только за первые 9 часов пятницы было сбито почти 400 беспилотников, в том числе 30 на подлете к Москве. Все это на фоне объявленного Москвой двухдневного перемирия. Минобороны констатирует, что Киев его не соблюдает. МВД отчиталось о снижении числа погибших в ДТП почти на 14% в первые 4 месяца этого года. Теперь показатель составляет 0,48% на 10 тысяч автомобилей, пишут ведомости. Улучшение статистики объясняют камерами на дорогах и борьбой с пьяными водителями. Подробнее в ближайшем эфире «Бизнес FM». Власти скоро примут решение о сроках возобновления рейсов на юг России с сокращенной частотой. Об этом заявили в Минтрансе. Ранее ведомство сообщило, что беспилотник атаковал филиал центра аэронавигации юга России в Ростове-на-Дону. Из него происходит управление воздушным пространством юга страны. Персонал филиала эвакуировали. На данный момент специалисты оценивают ущерб и определяют, возможно ли восстановить работу оборудования. Временно приостановлена работа 12 аэропортов Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Магаса, Минвод, Нальчика, Ставрополя, Элисты и Сочи. Махачкалинский аэропорт, о закрытии которого сообщалось ранее, уже возобновил работу, заявили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики. До этого в Росавиации отметили, что приостановка полетов в южные аэропорты может продлиться до 12 мая, но сроки могут сократиться, отметили в Минтрансе. Сейчас авиаперевозчикам поручено скорректировать расписание. Для перевозки пассажиров отмененных рейсов на юге России задействуют поезда и автобусы. В Сочи то вводят, то отменяют режим угрозы БПЛА. Вторые сутки отсутствует мобильный интернет, говорит местный журналист Олег Смиричинский.
21: Последние 2 суток город Сочи находится под постоянной атакой украинских беспилотников. В городе Сочи, как в южном городе, уже давным-давно привыкли к подобным налетам. Беспилотники уже давно не поражали здесь никакие цели, потому что войска ПВО здесь работают максимально эффективно. Жители и гости курорта, если это происходит в дневное время суток, постоянно наблюдают эффективную работу ракет над акваторией Черного моря. Единственное, что последнее время усложнило жизнь и работу на курорте, это многодневное введение работы так называемых называемого белого списка, который ограничивает работу интернет только разрешенными ресурсами. В этот момент отваливаются банковские терминалы у тех, кто еще не смог перейти на проводной интернет. Главная проблема это в том, что далеко не все банки доступны при работе белых списков. Системообразующие Сбербанк и Т-банк, к примеру, не работают совершенно. Магазины, которые не успели переформатировать свою работу на проводной интернет, также принимают только наличные. Во всем остальном город живет своей обыкновенной жизнью, за исключением того, что постоянные перебои в работе аэропорта оказывают влияние уже и на бронирование гостиниц.
0: Олег Смирячинский, журналист из Сочи. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя атаку БПЛА на центр аэронавигации в Ростове-на-Дону, назвал удар по транспортной инфраструктуре на юге России проявлением террористической натуры киевского режима. Тем временем продолжается атака БПЛА на российские регионы. В столичном регионе с начала суток сбили 30 беспилотников. В Ярославле на промышленном объекте после попадания дрона возник пожар, он потушен. В железнодорожном районе Ростова-на-Дону ввели режим МЧС, инфраструктуре нанесен ущерб в результате ночной атаки ВСУ. Также введен режим МЧС в Мясниковском районе Ростовской области. До этого сообщалось о падении в регионе фрагментов дронов. Пострадали десятки частных домов. Возник пожар в складском и административном зданиях. Его потушили. А ситуация в Ростовской области рассказывает интернет-редактор российской газеты по Южному и Северокавказскому федеральным округам Николай Грищенко.
3: Около 2 часов ночи пришло сообщение о том, что ракетная опасность. Сначала регион атаковали ракетами. ПВО работало, я проснулся где-то в 2:26. Ракеты разорвались практически над нашим районом. Западный это жилой массив. Сигнализации сработали на автомобилях. Некоторые люди потом рассказывали в чатах, писали, что услышали, как будто град пошел. Ну, на самом деле, это, видимо, обломки падали с неба на землю, как фрагменты беспилотника. Во время этой атаки взрывает небо. Было слышно громкого. Произошло возгорание, вернее, дым повалил. Его можно было наблюдать из окна. Ну, перенасыщенный густой дым. Пожарные работали, не обращая внимания на то, что отбоя об угрозе воздушной атаки не было. В железнодорожном районе объявили режим ЧС, но это вводится, скорее всего, не из-за масштабных разрушений. Это вводится всего лишь для того, чтобы город мог, не нарушая законодательство действующего, выделить деньги и средства на возмещение аварии. Работы и возмещение людям и так далее. Больших разрушений нет. Дым, что поднимался, это, видимо, какая-то сбитая цель, она или что упала в районе юго-западно-промышленной зоны и загорелись складские помещения. Пожар вот этот был потушен, уже к утру даже дым рассеялся от него.
0: Николай Грищенко, интернет-редактор российской газеты по Южному и Северокавказскому федеральным округам. В Херсонской области от удара дрона погибла женщина, в Запорожской области пострадали 2 человека. В Ельце-Липецкой области получил ранение ребенок взрывной волной, в частном доме выбило окна, осколки ранили мальчика, госпитализация ему не потребовалась. В Пермском крае беспилотники атаковали промпредприятие, сотрудников эвакуировали, жертв и раненых нет. О ситуации в регионе рассказывает корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахов.
4: Часов 7-8 включились они сирены по всему городу опять. Через час пошли сообщения о том, что снова атаковано промышленное предприятие в Пермском крае. И есть сбитые беспилотники, и вот один из них достиг цели. Второй день в Перми такая ситуация, когда на нервах все находятся люди. В некоторых школах, вузах, техникумах переводят на дистант. Дети в школах находятся в безопасности. Их учителя при звуках сирен введение режима беспилотной опасности переводят в безопасные места, спортзалы, куда-то коридоры и так далее. Родители просят детей из школ не забирать, чтобы не ходить с ними по улицам. У нас военная сейчас обстановка в Перми уже 2 сутки подряд. Вчера дом, где беспилотник угодил, вечером уже жильцов заселили обратно, кроме жителей одной квартиры. Требуется ремонт на самом верхнем этаже. Они пока находятся у родственников. Фонд капремонта им восстанавливает квартиру пока, видимо, за счет муниципальных средств. Вчера вечером отменили парад, который должен был завтра состояться, тоже из соображений безопасности. Вслед за этим у нас отменяются праздничные мероприятия еще в других городах, муниципалитетах, там, по-моему, в Соликамске, в Ильинском районе. Власти пытаются избежать массового скопления людей, чтобы соблюсти правила безопасности.
0: Константин Бахарев, корреспондент российской газеты в Перми. В полночь началось перемирие, объявленное российскими Минобороны, но в ведомстве сообщили, что ВСУ продолжили наносить удары в зоне СВО и по гражданским объектам на территории России. Всего в зоне спецоперации зафиксировали более 1600 нарушений режима прекращения огня. Вне зоны СВО сбили порядка 400 средств воздушного нападения. Не только БПЛА, но и ракеты большой дальности «Нептун». Российские военные на нарушение перемирия реагировали зеркально, отметили в Минобороны. Украинские СМИ со ссылкой на Зеленского тем временем сообщают о 140 обстрелах украинских позиций, большей частью на славянском направлении, а также атаки на Днепропетровскую область. На этом основании Зеленский обвинил Россию в нарушении перемирия и также заявил о зеркальных действиях. Центробанк не видит инфляционных рисков в том, что россияне стали гораздо чаще пользоваться наличкой. В апреле объем наличных средств в обращении граждан увеличился на 607 миллиардов рублей. Это рекорд с осени 2022 года. Как отметили в ЦБ, вопрос обсуждался на апрельском совете по ключевой ставке. По мнению участников заседания, интерес к наличке может быть связан в том числе с адаптацией к налоговым изменениям, а также с временными перебоями с интернетом. Что в целом так и есть, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
1: В последние месяцы увеличилась доля наличных денег в денежном обороте. Главная причина – это налоговый фактор. Отменили льготы по страховым взносам для малого и среднего бизнеса с начала года. И для малого бизнеса, особенно для микробизнеса, стал в этой связи вопрос вообще выживания этого бизнеса. Поэтому микробизнес предпочитает наличный оборот в своих расчетах для того, чтобы частично оптимизировать налоговую нагрузку и просто для того, чтобы выжить. Поэтому для малого и среднего бизнеса доля налички в их финансовом обороте резко выросла. Второй фактор – это то, что блокируется мобильный интернет. Просто многие платежи безналичные невозможны, поэтому предпочитают в ряде случаев, даже в многих случаях, рассчитываться наличкой. Вот. А что касается влияния роста доли налички на инфляцию, то какого-то большого влияния нету, потому что доля налички выросла, но инфляция в последнее время замедлилась. Это значит, что происходит перераспределение структуры денежной массы, но каких-то дополнительных инфляционных рисков мне это не вызывает. Но негатив от всего этого процесса растет доля серой экономики. Это ведет к снижению налоговой базы и делает неактуальной задачу обеления экономики, которую ставит власть.
0: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал». По данным на 1 апреля, объем наличных средств в обращении россиян составил без малого 20 триллионов рублей. Это более 15% всей денежной массы в стране. В России снизилась смертность на дорогах. За первые 4 месяца 2026 года число погибших в ДТП сократилось на 14%, пишут ведомости со ссылкой на данные МВД. Также снизилось количество тяжелых аварий и пострадавших. Ранения в ДТП получили около 39 тысяч человек. Это почти на 7% меньше, чем годом ранее. Эксперты позитивную динамику связывают с рядом факторов. В частности, стало больше соответствующих нормам безопасности дорог. Также свою роль сыграли повышение штрафов за нарушения и камеры фото- и видеофиксации. Кроме того, на дорогах России растет число современных машин, оснащенных системами экстренного торможения и удержания в полосе. На бумаге статистика по смертельным исходам в результате ДТП действительно снижается. На деле же, скорее, в показателях наблюдается стагнация, говорит эксперт рабочей группы при правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.
5: С точки зрения того, что представлено то, что называется учетное ДТП, то мы находимся либо в стагнации, либо в каком-то небольшом колебании, то вниз, то вверх. И проблема заключается в том, что если мы оцениваем безопасность только с точки зрения пострадавших и погибших, то это одна история. Мне кажется, что у нас очень сильно растет количество так называемых неучетных ДТП, где не пострадали люди, где пострадало только железо. И причинами роста этого количества ДТП, комбинированная ситуация, это снижение качества подготовки водителей в автошколах, раз. Снижение затрат на организацию и безопасность дорожного движения, два. Третье, дискредитировавшая себя немножко пока еще система выплат по ОСАГО. Но почему, поясню, люди не верят в ОСАГО, не оформляют дорожно-транспортное происшествие для полиса, а начинают договариваться на дороге. Беда процесса заключается в том, что вот эти все неучетные ДТП, которых мы с вами не видим в статистике, если не принимать меры по локализации участков, где эти неучетные ДТП проявляются, то они потом перерастут в учетные. В 2006 году году было количество погибших в ДТП, по-моему, 38 тысяч. И нам ставились задачи президента в разные года, в рамках разных программ, к снижению этих статистических данных. Мы добились сейчас 14 тысяч, 15 тысяч. Находимся сейчас в стагнации и пока не очень понимаем, какими решениями мы будем выполнять задачи президента к 30-му и 36-му году. Ряд вопросов, связанных со снижением числа погибших, свершился не в силу реализации каких-то мероприятий или действий. Он свершился в силу изменения способа подсчета. Например, изменилось восприятие водителя или человека, пострадавшего в ДТП, если он скончался не в первую неделю или в первые три дня после дорожно-транспортного происшествия, то теперь считается, что он скончался в больнице и не привязан к ДТП. Поэтому тут все зависит от того, кто как считает.
0: Дмитрий Попов, эксперт рабочей группы при правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения. В прошлом году в России в ДТП погибли почти 14 тысяч человек, больше всего в Туве, на Алтае, в Орловской области.
6: В эфире радио не на словах, а на деле.
7: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM.
23: В середине 20 века в Америке большой популярностью пользовалась тема НЛО. В 1948-м некто Уолтер Фридрих Моррисон на волне этой моды создал игрушечную летающую тарелку, которая, правда, была не очень удачной и летала недалеко и недолго. Понадобилось 7 лет доработок, чтобы Уолтеру не стыдно стало смотреть пришельцам в глаза. Выпускались эти игрушки под торговой маркой «Плутто Платтер», принадлежавшей компании ВМО. В те же годы студенты Йельского университета развлекались на пикниках, бросая друг другу жестяные подставки для пирогов фирмы «Frisbee Pie Company». Слово «фрисби» было настолько популярно среди студентов, что представители ВМО переименовали свои летающие тарелки. Правда, изменили в написании одну букву «I» на «I», чтобы кондитерская не предъявила права на название. С тех пор похожие тарелки выпускало множество компаний. Есть гораздо лучшие и популярнее, чем от ВМО, но во всем мире они так и называются – «фрисби».
22: Имя нарицательное на Business FM. Погода в Москве.
0: Весенняя погода придет на смену летнему зною. Сегодня в Москве пасмурно, температура воздуха не выше плюс 15, возможны осадки. Надолго ли сохранится такая погода и ждать ли солнца 9 мая, рассказывает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
24: Я бы сказал о возврате в нормальную майскую погоду, потому что те плюс 30 градусов, которые были на юго-востоке Московской области вчера днем, это приличная аномалия. То, что произошло сегодня ночью, а нас пересек слабо выраженный в осадках холодный атмосферный фронт, и это привело к понижению температуры до 10-14 градусов по всей области. Самое главное, мы очутились в другой воздушной массе, в которой значение температуры в 14-16 градусов является более менее привычными и нормальными. То есть сегодня еще этот фронт может оказывать влияние, у нас могут пройти дожди после жаркой погоды, это вещь необходимая. Завтра пасмурный облачный день, но скорее всего обойдется без дождя. Небольшой дождь ждем с подходом новой фронтальной зоны в воскресенье ближе к вечеру и в ночь на понедельник. Это будет сигналом к новому повышению температуры, потому что за этой фронтальной зоной идет более теплый воздух. И уже в понедельник 16-18 градусов, а во вторник уже и выше 20 градусов. Так что возврат к нормальной майской температуре будет не слишком продолжительным. Осадки не слишком сильными.
0: Александр Шувалов, а вот купальный сезон в Москве, скорее всего, начнется не раньше конца мая. По традиции, в средней полосе страны купаться начинают на следующий день после Троицы, которая в этом году выпадает на 31 мая. Примерно такие же даты называют и синоптики. Правящая лейбористская партия проиграла местные выборы в Великобритании. Пока подводятся промежуточные итоги голосования. Поражение лейбористов тяжелое, они уже забирают на 258 мест в местных советах меньше, чем ранее. Победителем выборов стала правопопулистская партия «Реформ UK». Кир Стармер уже заявил, что в отставку не собирается, хотя берет на себя ответственность за плохие результаты лейбористов, цитирую. «Тяжелые дни, такие как сегодняшние, не ослабевают мою решимость добиваться изменений, которые я обещал привнести. Они усиливают эту решимость», отметил Стармер. Глава правительства добавил, что не собирается бежать от вызовов и погружать страну в хаос. О настроениях в британском обществе говорит житель Великобритании, глава группы компании Carfax Education Александр Никитич.
9: Поражение очень тяжелое и ожидаемое. Партия лейбористов потеряла 260 мест в местных советах. Разгромные результаты для лейбористов. Они потеряли свои традиционные опоры на севере Англии, места, в которых рабочий класс из поколения в поколение голосовал за лейбористов. Основные причины этого – нерешенные вопросы с момента прихода лейбористов к власти на общенациональном уровне 2 года назад. Проблемы, которые только множатся, они решаются в первую очередь иммиграция, проблемы, связанные с тем, что здесь стали называть стоимость жизни, почему-то перестали использовать слово инфляция, но стоимость жизни возрастающая, отчасти благодаря отказу от российских энергоносителей, других не вполне разумных экономических решений, задранные налоги, которые начинают сказываться на всех, также нарушенные обещания предвыборные, целый ряд труднообъяснимых внешнеполитических решений, включая отказ от суверенной территории, Чагосские острова, решение, которое пришлось переменить. Целый спектр проблем, которые лейбористы не только не решили, но ухудшили. Поэтому такое недовольство общества, оно очень глубокое. В то же самое время это выборы, которые происходят практически посередине срока действия парламента. Поэтому такие выборы — это всегда протестные выборы. Много против чего есть людям протестовать.
0: Александр Никитич, житель Великобритании, лидер, победивший в Британии партии Reform UK, Найджел Фараж, назвал результаты историческим сдвигом британской политики. «Мы так привыкли размышлять о политике только категориями право и левое, а теперь наша партия способна побеждать там, где всегда выбирали консервативную партию, а также там, где со времен по окончании Первой мировой войны доминировали лейбористы», заявил Фараж. «Уйдет ли Стармер в отставку, на самом деле не такой однозначный вопрос», говорит гендиректор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.
10: Это еще больше ставит вопрос о том, что лейбористам делать дальше. Последние месяцы подчеркивалось, что если поражение партии на выборах будет слишком большим, это однозначно поставит вопрос о том, чтобы менять лидера Кира Стармера, искать какую-то другую кандидатуру, которая выведет партию из кризиса и позволит ей к следующим выборам подойти в улучшенных кондициях.
11: Со своего поста он не уйдет?
10: Не такой однозначный вопрос, как может отказаться. Это не от него зависит. Дело в том, что он, конечно, сам может принять решение, уходить ему с поста или нет, поскольку есть еще парламентская фракция и кабинет министров, то настроения в партии могут подтолкнуть к тому, чтобы, например, из партии начали выходить депутаты, министры начали уходить в отставку. Если такие настроения будут сейчас нарастать, в такой ситуации он фактически не сможет уже быть лидером. На данный момент настроения таковы, что значительное число лейбористского электората и британского общества в целом выступают за то, чтобы он все-таки ушел. Цифры различаются, но там где-то от трети до половины.
11: В целом, вот чем именно недовольны британцы? Как это настроение в обществе отражает его поражение?
10: Недовольство накапливалось на протяжении последних месяцев. Первое – это то, что политические решения, которые принимает правительство, оно через некоторое время отменяет. Таких случаев насчитали где-то, по-моему, 15. Это очень много. В такой ситуации, естественно, возникает вопрос, а зачем такое правительство, если оно не может реализовывать свою политику. Из этого же вытекает следующий как раз момент, это то, что у лейбористов к прошлым всеобщим выборам была конкретная программа действий, они хотели достичь конкретных результатов. Из-за вот этой чехарды с собственными решениями, программа избирательная, которая принималась, продвигалась, подкупала электорат своими громкими обещаниями, не существует. Правительство в ситуативном режиме действует, принимая решения, исходя из каких-то конъюнктурных соображений. Нет курса. Потом это кризисы постоянные. Разногласия с США. Кризисы доверия в самой лейбористской партии, где назначение послом США Питера Мандельсона обернулось скандалом, поставило вопрос о том, что Кир Стармер лично постоянно перекладывает ответственность на кого угодно и не готов брать эту ответственность на себя.
0: Андрей Куликов, гендиректор исследовательской компании Europe Insight. Глава Российского фонда прямых инвестиций и переговорщик с американцами Кирилл Дмитриев считает, что Стармеру придется уйти в отставку. Цитирую, Стармер, похоже, не способен учиться на своих ошибках. Он хочет продолжать разрушать Великобританию, несмотря на то, что добился худших в истории результатов на местных выборах. Его заставят уйти в отставку, хотя он и цепляется за свой пост. Трудно вечно приукрашивать его постоянную и полную некомпетентность, написал Дмитриев в соцсетях.
12: Прямо сейчас.
0: Возобновить полеты с учетом корректировок расписания из-за ситуации на юге России планируется после 15 часов по московскому времени, это сообщает Минтранс. До конца дня в аэропорты юга России планируется выполнить 59 рейсов из Москвы, а также 158 рейсов из регионов страны. Все подробности в нашем дальнейшем эфире. К другой теме. Разыскивается профессиональный картограф. В России началась охота на профессиональных составителей бумажных карт. Как рассказали в издательстве АСТ, в этой сфере наблюдается дефицит специалистов, поэтому редакции привлекают к работе сотрудников профильных вузов и организуют стажировки. На фоне ограничений в работе интернета продажи бумажных карт и дорожных атласов за последние два месяца выросли год к году на 55%. А вообще, рост в этом сегменте наблюдается с 2023. Чем занимаются современные картографы и зависят ли они от цифровых технологий, рассказывает педагог Центра экологического образования Московского дворца пионеров, преподаватель физической географии Максим Кандидов.
13: Современные картографы продолжают использовать как и бумажные карты, безусловно, это остается частью их повседневного функционала, частью повседневной их работы. Причем используются как новые бумажные карты, так и старые и советские атласы, например, 1964 года. Речь идет о том, что если мы изучаем физико-географические объекты, их актуальность никогда не потеряется, да, реки остаются на своих местах, как и горные системы, и элементы береговой линии и так далее. Современным трендом уже довольно давно являются GIS-системы. С помощью специальных программ, которые не всегда требуют онлайн-включения, существуют постоянно стационарно на компьютерах. И львиная доля на всей картографии сейчас идет через работу вот в этих специальных программах. Что касается искусственного интеллекта, используются. Но поскольку создание карт — это

0: квалифицированный спасатель МЧС Эд Халилов.
1: Человек, который привык к картам в своем смартфоне, столкнется с неудобством, потому что обычный классический навигатор показывает, где повернуть, какое расстояние до цели, время прибытия ориентировочное. Бумажные карты, они ничего этого не показывают. Тебе самому нужно ориентироваться, понять, где ты находишься, на каком повороте тебе нужно повернуть. Здесь комфорта немного, но современные города сложные, особенно большие города, где много развязок, много съездов, новых дорог. Людям придется учить карты бумажные, потому что сейчас навигация со связью, с интернетом все сложнее и сложнее с каждым месяцем. Задача человека адаптироваться к тем условиям, в которых он оказался. Карты иметь нужно на всякий случай, смотреть маршруты, запоминать маршруты.
0: Эд Халилов. Специалистов по составлению карт готовят в вузах на специальности картографии и геоинформатика. Выпускники этого направления востребованы в госструктурах вроде Росреестра, органов градостроительства и архитектуры, а также в частных IT-компаниях.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
3: 14:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Возобновление полетов в закрытых аэропортах юга России с учетом корректировок расписания планируется после 15 часов по Москве. Об этом сообщает Минтранс. Рейсы возобновятся с учетом корректировок, уточнили в ведомстве. Полеты на юг России вынуждены остановили сегодня утром из-за атаки беспилотников ВСУ на центр аэронавигации в Ростове-на-Дону. ВСУ в первые сутки перемирия нанесли удар по промышленной зоне в Ровеньках Луганской Народной Республики. Прилегающие жилые дома получили повреждения. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. Обошлось без жертв, а пострадавших также не сообщается. Пасечник добавил, что всего под огнем ВСУ оказались Троицкий, Миловский, муниципальные округа и города Ровеньки, Луганской, Рубежная, ВЛНР. Отопительный сезон в Москве завершен. Систему теплоснабжения столицы перевели на летний режим работы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Губернатор Курской области Александр Хинштейн анонсировал установку в Курске памятника Леониду Брежневу. Такое решение было принято в ходе заседания регионального оргкомитета по празднованию 120-летия со дня рождения бывшего генсека ЦК КПСС. По словам Хинштейна, памятник появится в центре Курска. Инициатором установки монумента стал почетный гражданин области Геннадий Дюмин, взявший на себя все расходы по проекту. Российская академия художеств объявит открытый конкурс на лучший проект памятника Брежневу на следующей неделе. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина третьего в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Возобновить полеты с учетом корректировок расписания из-за ситуации на юге России планируется сегодня после 15 часов по московскому времени, сообщил Минтранс. До конца дня в аэропорты юга России планируется выполнить 59 рейсов из Москвы, а также 158 рейсов из регионов страны. Сегодня утром 13 аэропортов юга России приостановили работу из-за попадания БПЛА в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. Мосгорсуд отменил решение о запрете сайта «Я плакал». Как ранее сообщали СМИ, Верховный суд России изучил материалы ресурса и не нашел экспертизы, на основании которых он был запрещен нижестоящей инстанцией. Перемирие между Ираном и США остается в силе, заявил Дональд Трамп, несмотря на стычку с участием трех эсминцев. Американский президент заявил, что Тегеран должен в кратчайшие сроки подписать новые соглашения, иначе столкнется с более жестким военным давлением. Эсминцы США при проходе через Ормузский пролив были обстреляны с иранских малых судов. Все подробности вы

0: эфире «Бизнес FM». Портал шуток и анекдотов «Я плакал» снова открыт. Мосгорсуд отменил решение о запрете информации юмористического сайта к распространению в России. Ранее Верховный суд, изучив материалы, не нашел экспертиз, на основании которых запретили публикации сайта. На этой неделе Чертановская прокуратура нашла на известном портале «Я плакал» некие текстовые юмористические материалы, содержащие высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности. Впрочем, прокуратура Москвы подала апелляцию на решение суда о запрете, а Роскомнадзор добавил, что в решении не указаны конкретные материалы, которые признаются запрещенными, а также конкретные указатели страниц сайтов, на которых они размещены. В итоге РКН не включил портал в реестр запрещенной информации. Поворот неожиданный, говорит медиа-юрист Михаил Хохолков.
1: Фактически суд удовлетворил требования прокуратуры. Сейчас мы понимаем, что прокуратура указывает на допущенные процессуальные нарушения и самостоятельно обжаловали это решение. Возможно, это связано с тем, что в самой резолютивной части решения не указаны конкретные ссылки, информация на которых признана нарушающей законодательство РФ. Здесь я понимаю Роскомнадзор. Чтобы решение исполнить в реестр запрещенных сайтов, нужно включить либо конкретную ссылку, либо целиком сам сайт. Из текста решение, которое опубликовано в открытом доступе, мы этого не видим. Соответственно, Роскомнадзор, скорее всего, пошел уточнить порядок исполнения решения в суд, а прокуратура, скорее всего, недовольна тем, что не указана конкретная ссылка в результативной части. Это техническая история, которую и прокуратура, и Роскомнадзор хочет устранить. Что же касается наличия либо отсутствия экспертиз, вообще экспертизы по таким делам не обязательны. Все зависит от содержания информации, которую прокуратура считает запрещенной. Есть какие-то очевидные вещи, где понять, что этот контент нарушает требования законодательства, специальных познаний и не нужно. Мы просто привыкли уже, что все информационные составы сопровождаются экспертными заключениями. Но это не так. Само по себе наличие либо отсутствие какой-то экспертизы в материалах дела не ставит под сомнение законность вынесенного решения. Речь, скорее всего, идет о процедурных каких-то нарушениях.
2: Теперь-то что вот с этим ресурсом хочется понять? Он продолжит работу?
1: Пока Роскомнадзор не внесет доменные имена в реестр заблокированных сайтов, реестр продолжит работу. Вполне возможно, он и в будущем будет работать, если будут заблокированы конкретные ссылки, конкретный URL на тот материал, который признан запрещенным. Бывает ситуация, когда в реестр вносится все доменное имя, а не ссылки на конкретный материал. Это, конечно, неправильно, потому что на самом сайте продолжает распространяться и вполне себе приличная информация. То, что требуется заблокировать, то, что признано незаконным, доступно по конкретной ссылке. Правильным будет в решении суда указать лишь конкретную ссылку на конкретный заблокированный материал.
0: Михаил Хохолков, медиа-юрист. «Я плакал» — один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов. Он появился в 2004 году, а аудитория «Я плакал» по разным оценкам в пиковые моменты превышала 10 миллионов пользователей. Сейчас сам ресурс оценивает ее в 6 миллионов человек в месяц. Обмен ударами не помеха перемирию. После зеркальных атак США и Ирана режим прекращения огня остается в силе, заявил Дональд Трамп. Взаимный обстрел между странами он назвал, цитата, всего лишь легким прикосновением. Президент США пригрозил в социальной сети True Social, если Тегеран не пойдет на сделку, то следующие удары будут более серьезными. А еще описал последний инцидент в Ормузском проливе.
3: Три американских эсминца мирового класса только что успешно прошли через Ормузский пролив под обстрелом. По нашим эсминцам были выпущены ракеты, но они были легко сбиты. Аналогично появились беспилотники, которые были сожжены в воздухе. Они так красиво упали в океан, словно бабочки, падающие в могилы. Нормальная страна позволила бы этим эсминцам пройти, но Иран – ненормальная страна. Ими руководят лунатики. И если бы у них был шанс использовать ядерное оружие, они бы это сделали без сомнения, но у них никогда не будет такой возможности. И как мы снова выбили их сегодня, мы будем выбивать их гораздо сильнее и гораздо жестче в будущем, если они не подпишут свою сделку быстро.
0: Тегеране заявили, что обстрел эсминцев был спровоцирован Вашингтоном, первым нарушившим режим прекращения огня, который действует с 8 апреля. Логичнее нынешний этап конфликта было бы назвать между миром и войной, а не временным перемирием, рассуждает аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Александр Наджаров.
4: Американцы, когда попытались возобновить боевые действия против Ирана, они столкнулись с запретом на вылеты со стороны арабских стран. Страны Аравийского полуострова, в первую очередь Саудовская Аравия, откуда должны американские самолеты взлетать. Сейчас мы наблюдаем ситуацию. Американцы были бы и не против снова вернуться к активным боевым действиям. В силу ограничений они это сделать не могут. Даже уже сами-то американцы понимают, даже если они возобновят воздушную кампанию против иранцев, это не приведет какого-то рода существенным изменениям. Тем не менее, договориться ни о чем они не могут. В связи с этим мы существуем в подвешенном состоянии. В лучшем случае американцы и иранцы договорятся об открытии Армуза на каких-то условиях. Не больше. Все остальные проблемы решены быть не могут, особенно за краткий период времени, который был отведен и будет отведен переговор. В краткосрочной перспективе мы будем существовать в этой странной ситуации, когда они могут наносить друг по другу ограниченные удары. Американцы могут наносить какие-то отдельные удары по иранским военным объектам, по малым судам их флота и так далее. Иранцы будут продолжать наносить удары по судам в Армузском проливе, которые пытаются прекратить их блокаду. Другое дело, что я убежден, что под давлением Израиля и произраильского лобби в США и в целом из-за невозможности договориться, американцы должны предпринять какую-то попытку полномасштабные боевые действия возобновить, но эта попытка становится все тяжелее и тяжелее.
0: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики. Тем временем в ЦРУ прогнозируют, что Иран может выдержать блокаду длительностью еще 120 дней, даже дольше, до того, как столкнется с серьезными экономическими проблемами, пишет Вашингтон-Пост. Тегеран по-прежнему обладает значительным арсеналом ракет и беспилотников, несмотря на интенсивные бомбардировки США и Израиля. Около 75% довоенных запасов мобильных пусковых установок и 70% запасов ракет все еще находятся в распоряжении Исламской Республики. Починить Porsche Lada у страховщиков стоит одинаково. Речь о восстановительном ремонте по ОСАГО. Норма час по ремонту машины от немецкого премиум-бренда и от отечественного автопрома стоит 900 рублей. Следует из официальных данных Российского союза автостраховщиков, пишет «Известия». Это данные по Москве, в регионах цифра меньше. О том, как так сложилось, объясняет член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
5: С точки зрения потребителя это действительно выглядит диковато, хотя есть формальное объяснение для этого. По закону об ОСАГО производятся денежные выплаты на основании справочников РСА, которые содержат справочную стоимость всех основных запасных частей и стоимость нормы часа по всем ходовым маркам автомобилей. Если мы для машины рассчитываем размер ущерба, то мы обязаны использовать данные из этого справочника РСА. Он регулярно обновляется. Каждый раз, когда он обновляется, он публикуется в открытом доступе для того, чтобы все заинтересованные граждане могли дать замечания. Система открыта, и любой человек, владелец, например, Bentley, для которого норма час составляет 900 рублей, может совершенно спокойно выразить свое возмущение, потребовать коррекции этих самых данных. В части случаев, когда справочник РСА содержит явно ошибочные сведения, это бывает, они корректируются. Теперь как так получилось, что Bentley и Lada ремонтируются по одной и той же цене? Когда-то давно в России были официальные дилеры большинства иностранных автомобилей. При расчете цены учитывались в том числе цены официальных дилеров. Теперь официальных дилеров нет, и поэтому для всех автомобилей, у которых нет официальных представительств, учитываются цены мультибрендовых автосервисов.
0: Глеб Веленский, член Совета директоров группы содействия «Дельта». 900 рублей в час стоит ремонт также брендов Land Rover, Havail, Tank, Cadillac, Volvo и ряда других. В лидерах BMW, Audi, Mercedes-Benz, Lexus. Один нормы час у них стоит 1000 рублей. Это очень мало, говорит сервисный директор сети автосервисов «Иванур Москва» Николай Янковский.
6: Стоимость искусственно снижена, потому что сервисы хотят, те, которые кузовными работами занимаются, у кого есть малярно-кузовные цеха, хотят заказов, сейчас заказами напряг у всех, поэтому они ставят 1000 рублей, совершенно неадекватная цена. Если брать слесарные работы, касательно, допустим, сетей таких мультибрендовых, как та, которую я возглавляю, где-то порядка 3000 сейчас, 2900, 3000, 3200, норма час для клиента, это слесарная работа. Это в том случае, если мы нормы часы не прикручиваем, у нас один норма час, равен 1 часу работы специалист. Это честная норма час. И он, исходя из уровня зарплат, необходимости отдать аренду, заплатить за все коммунальные расходы, отремонтировать оборудование, предпринимателю хоть что-то получить вот за этот бизнес в виде чистой прибыли, цена по московскому рынку, она не может быть ниже 3000. Поскольку страховые компании прессуют предпринимателей, заставляют снижать, устраивают конкурсы, соответственно, предприниматели что вынуждены делать? Они снижают стоимость нормы часа, но для того, чтобы не разориться, они повышают количество нормы часа. Финальная цена регулируется не совсем стоимостью нормы часа, а она регулируется в том числе и количеством. Идет не совсем прозрачная игра, связанная с тем, что страховые компании неадекватно оценивают работу нашего бизнеса, и они считают, что за 1000 рублей оплата специалист будет работать. Но если это перевести, например, в другие бизнесы, мы не найдем маникюрного мастера, мы не найдем тренера, который будет работать за 500 рублей в час. А какие там бренды по технологии, чем автомобиль современнее, чем тоньше металл, чем больше там алюминия, чем сложнее процедура покраски, многослойные краски, лаки и так далее. Покрасить Land Rover, покрасить Ладу, это 2 разных объема работ. Но страховые компании требуют, поставьте нам, пожалуйста, норму часа, а часы прикручивайте сколько хотите, поэтому вот такой дисбаланс получился.
0: Николай Янковский, сервисный директор сети автосервисов «Эванор Москва». Реальные рыночные цены на кузовной ремонт автомобилей в Москве существенно выше страховых тарифов. Для моделей массового сегмента стоимость нормы часа начинается от 2500 рублей. На модели премиального сегмента час работы составляет в среднем 4000.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Главная тема – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре внимания – инвестиции, развитие внутреннего потенциала и трансформация рынков. Форум станет площадкой для обсуждения практических решений для бизнеса. Организатор – фонд «Росконгресс». Подробнее на forumspb.com. 6+.
8: Знай меру. Шнур – это единица измерения объема древесины, популярная в Канаде и Соединенных Штатах. Это количество дров, которые помещаются в плотно и компактно сложенную поленницу глубиной 4 фута, высотой 4 фута и шириной 8 футов, то есть 128 кубических футов или 3,62 кубических метра. Знай меру на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
9: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Один из крупнейших вендинговых операторов «Мир Вендинга» собирается запустить сеть мини-кофеен. Компания ищет управляющего, который подберет подходящие места и организует открытие первых 5 точек. «Мир Вендинга» владеет 4000 торговых автоматов и занимает 2-е место на этом рынке после компании «Ювенко». Космос Hotel Group заключила франчайзинговые соглашения с девелоперами по созданию спортивно-оздоровительного кластера в Крыму с инвестициями в 50 миллиардов рублей. Проект включает 14 новых гостиниц с общим фондом более 17 тысяч номеров. Отели под брендом «Космос» откроют в том числе в Евпатории, Ялте и Севастополе. Ввести их в эксплуатацию обещают до 2030 года. «Новатек» увеличил инвестиции в верфь под Мурманском до 228 миллиардов рублей. Компания до конца 2027 года вложит эти средства в развитие центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке. На данный момент на верфи построены 2 технологические линии «Арктик-СПГ-2». Эксперты считают, увеличение инвестиций обеспечит базу для реализации проекта «Мурманский СПГ», чья экспортная модель менее зависима от газовозов ледового класса, чем «Арктик-СПГ-2». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: 14:46 в Москве. Вы слушаете Business FM. И все-таки ландыши. В родительском комитете Рязанской школы Business FM заявили, что старшеклассники не будут танцевать на выпускном под стинга. Тем самым родители опровергли сообщения СМИ, в которых утверждалось, что директор школы разрешил ставить номер под песню «Shape of my heart». Точнее, родители уверяют, что никакого запрета не было изначально, и детям просто рекомендовали отказаться от этого трека из-за его содержания. Иван Медведев подробнее.
10: Все началось с комментария матери одного из школьников или школьницы на странице Рязанского Минобразования. В нем женщина спросила, почему школа вдруг запретила выпускникам танцевать под трек «Shape of my heart». Представители министерства ответили ей, что на уровне ведомства никаких запретов нет, но школа вправе диктовать свои правила на официальных мероприятиях. История попала на страницы федеральных СМИ, и Рязанскому Минобру и школе пришлось комментировать вопрос выбора песни. Business FM в министерстве заявили, цитата:
11: «Министерство образования Рязанской области не вводило и не вводит запретов на использование иностранной музыки в образовательных организациях региона. Появившиеся в СМИ сообщения о подобных ограничениях не соответствуют действительности. Музыкальный репертуар для мероприятий каждая школа определяет самостоятельно, учитывая возраст детей, воспитательные цели и требования законодательства РФ».
10: От имени директора школы Александра Куколь-Яснопольского редакция получила вот такой комментарий.
12: Родительский комитет с детьми выбрал музыку для вальса. Сначала их вдохновила композиция Стинга, но позже большинство родителей решило подумать о русскоязычном варианте, чтобы танец еще лучше вписался в общую атмосферу праздника. Песню заменили на последний вальс из сериала «Ландыши. Вторая весна». Мы поддержали такое решение большинства. 12 из 14 семей были за смену композиции. Каких-либо запретов со стороны школы и от меня лично не было.
10: В СМИ, однако, почему-то появилась новость о том, что директор разрешил школьникам танцевать под стинга. Но это неправда, как и многое другое, о чем писала пресса последние дни, рассказала Business FM мать одного из выпускников, которая принимала участие в выборе песни. По ее словам, дело было так.
13: У нас класс решил нанять хореографа, которому мы заплатили всего 5000, не 50, которые пишут в СМИ, не 75000 от всех людей за 6 занятий. Выбрали они иностранную песню, естественно, это выбирали сами дети. А то, что в песне переводятся слова про карты, про игры, они это, к сожалению, не учли. Они у нас отрепетировали, и потом, когда уже подошли с этим вопросом, что вот мы отрепетировали песню, нам порекомендовали, не могли ли мы сменить, может быть, на какую-то другую, не на русскую, просто то, что в этой песне не совсем приличные слова используются с учетом того, что нашим детям всего по 15 лет.
10: На уточняющий вопрос, кто порекомендовал, женщина ответила: порекомендовали в школе. Мать ребенка, которая написала комментарий с возмущением, с которого все началось, тоже вышла на связь с редакцией чуть раньше, когда история только вышла на федеральный уровень, и поблагодарила за интерес к теме. Но на просьбу прокомментировать развязку не отреагировала. А вот слова припева той самой песни Стинга в кавычках «про карты», которые кому-то в родительском комитете показались неприличными. «Я знаю, что пики – это мечи солдата. Я знаю, что трефы – оружие войны. Я знаю, что бубны – это деньги в этой игре. Но это мне не по сердцу». Тут, пожалуй, тоже без комментариев. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
0: Российский фэшн-рынок перегрет. Предложение превышает спрос, а прибыль драматически сокращается, следует из отчета Fashion Consulting Group. Масштаб закрытия розничных магазинов значительно больше масштаба релокаций и открытий. Из топ-20 фэшн-брендов лишь 4 компании демонстрируют стабильность прибыли оборотов. Это Melon Fashion Group, в него входят Zarina, BeFree, Love Republic, Idol, Lime, Iconica и Familia. И в этом и прошлом году весь розничный рынок потреб товаров демонстрирует существенное замедление. Рост оборота составил 2,5%, однако фэшн показал более высокую устойчивость там. Показатель достиг 6% при снижении продаж на 8%. Весь рост оборота происходит в основном за счет повышения цен, говорит гендиректор Fashion Consulting Group Анна Липсак-Клеменс.
14: У компании зафиксирован существенный разрыв между показателями выручки и прибыли. Если у 3/4 топ-лидеров рынка оборот сохраняется или даже растет, но при этом больше, чем половина компаний, прибыль сокращается. Перенасыщенность предложения сформировалась за счет того, что после 2022 года произошел ускоренный рост предложения, который значительно превысил объем реального ухода бренда в 2022 году. И в итоге к 2026 году около трети стартовавших проектов уже закрыты. Доходы населения с 2021 года по 2025 выросли на 30%. Но при этом рост обязательных трат, это товары первой необходимости и услуги первой необходимости оказались выше. Поэтому, несмотря на рост доходов, располагаемый доход, то, что люди могут потратить на одежду после обязательных трат, сократился. Доля одежды и обуви в потребительской корзине снизилась до 7%. И за 10 лет это сокращение фактически на треть. Это также связано с тем, что люди в принципе стали больше ориентированы на здоровье, на впечатление, отдых, уход за собой и менее ориентированы на траты на одежду или на какие-то материальные ценности. На рынке усиливается давление маркетплейсов. Фактически до 2/3 покупок в нижнем сегменте сегодня переходится уже на онлайн-платформу.
0: Анна Лепсак-Клеменс, гендиректор Fashion Consulting Group. Исследование отечественного фэшн-рынка отражает процессы, происходящие в относительно крупных и средних компаниях. У малого и микробизнеса, связанного с производством и продажей одежды, дела идут значительно хуже, но он не попадает в статистику, отмечает основатель Института развития индустрии моды BN Open, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИО Высшей школы экономики Алексей Баженов.
15: Одновременно 10 тысяч закрылось компании, 250 фабрик закрылось в Краснодаре, 10 тысяч человек перестали покупать клеевые или фурнитуры там у каких-то бизнесов. Самое классное, что на следующий год будет еще хуже. Очень-очень сильно снижается платежеспособность, повышаются налоги, маркетплейсы выдерживают свой интерес. То есть через 2 года 80% продаж будет, возможно, в онлайне. То есть маркетплейсы еще больше растут. И они растут во многом за счет того, что уничтожаются. Малый бизнес встраивают напрямую продажи в Китай, в Киргизию, вытесняют своих селлеров. И это, в принципе, приведет к тому, что за следующий год еще 10 тысяч закрытий будет.
0: Алексей Баженов. В исследовании Fashion Consulting Group упоминается, что фэшн в ценовом сегменте ниже среднего вынужден больше всего сокращать число офлайн-магазинов, поскольку их покупатели перетекают в онлайн.
16: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
17: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
18: Деньги. Самые древние лидийские и ионийские монеты чеканились из природного сплава под названием «электр». Это соединение золота и серебра. Древние монеты, отчеканенные после середины 7 века до нашей эры в Лидийском царстве и в греческих колониях в Малой Азии, состояли в основном из речного электра. Первым отказался от его использования лидийский царь Крез. Он стал чеканить монеты из золота и серебра в соотношении 1 к 13. В Малой Азии электр продолжали использовать для чеканки монет еще в 4 веке до нашей эры, правда, уже в виде искусственно созданного сплава.
17: История денег на Business FM. Другим наука с Сергеем Корзуном.
19: Финское слово «сису» иногда называют секретом финского счастья, используют без перевода в других языках как символ внутренней силы, стойкости и упорства. Сису, по словам исследовательницы Эмилии Лахти, начинается там, где, казалось бы, заканчивается терпение и сила. Это как будто второе дыхание, которое открывается, когда разум советует сдаться. Многозначность и неполная определенность понятия «сису» привели к тому, что наука оперирует им не слишком охотно и иногда считает просто культурно окрашенным финским идеалом действия в тяжелые моменты. Есть даже предположение, что это идеологическая установка. В истории финской культуры слово «сису» часто использовали для обозначения упертости. Лишь в 20 веке оно начало приобретать современный высокий статус выдержки и стойкости в спорте, в сражениях и в преодолении климатических и жизненных невзгод. СИСУ как психологический потенциал силы был впервые представлен на третьем Всемирном конгрессе по позитивной психологии в 2013 году. А в исследовании с финскими менеджерами во время пандемии было показано, что СИСУ помогает бороться с кризисом, хотя при чрезмерном использовании полезный его эффект ослабевает. Иногда в понятие СИСУ включают и немногословие финнов. Автор большой книги про это явление Йоанна Ньюланд пишет: «Мы не чувствуем неловкости от паузы в разговоре и не стремимся ее заполнять этикетной фразой. А еще мы обычно говорим то, что думаем, и иногда это выглядит почти как грубость, но финнам так легче». СИСУ становится популярным в Финляндии мужским именем. В 2015 году его включили в финский календарь именин, а его носители насчитывают уже несколько тысяч.
18: Другим наука на Бизнес ФМ. Узнал о войне. Олег Сысуев, председатель совета директоров Альфа-банка.
20: Я родился через 8 лет после окончания войны. И я жил в семье военного, который воевал. Я очень хорошо почему-то помню первый день победы, который учредило наше государство. И как к нему приходил сослуживец, и как они тихо разговаривали. Без всякой бравады, никаких демонстраций не было. Была скорбь и печаль, воспоминания о погибших. И поэтому воспоминания о войне, война, ее дух, ее запах, выраженные в книгах, фильмах, в рассказах, была всегда.
18: Узнал о войне. Специальный проект «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
21: 14.58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. В Кремле отрицаются отзыв аккредитации иностранных журналистов на парад 9 мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неверной и ложной информацию Шпигель. По его словам, не было ни одного случая, когда кто-то был лишен аккредитации. Представители международных СМИ будут присутствовать на параде, заверил Песков. Вместе с тем он пояснил, что поскольку вся церемония в этом году несколько ограничена, то ограничен и состав журналистов. Международная федерация журналистов исключила Союз журналистов России из организации. С февраля 2023 года членство Российского союза в Международной федерации было приостановлено. Накануне федерация на конгрессе в Париже приняла решение о полном исключении, сообщил РИА Новостям председатель СЖР Владимир Соловьев. По его словам, представителей России пригласили на конгресс, однако российская организация решила не участвовать в мероприятии. Новым премьер-министром Болгарии избран Румен Радев. В своей программной речи он заявил, что граждане своим голосованием положили конец политическому кризису в стране. Среди приоритетов нового кабинета Радев назвал борьбу с инфляцией и рекордным дефицитом в Болгарии. Также он призывает перезагрузить отношения с Москвой, прекратить военные поставки Киеву и отменить антироссийские санкции Евросоюза. Военно-морские силы Ирана захватили нефтяной танкер «Ocean Koi» за попытку нарушить экспорт нефти и интересы иранского народа, сообщило агентство «Тасним». Ранее сообщалось, что накануне вечером на юге Ирана и в районе Тегерана прогремели взрывы. Представитель Центрального штаба Ирана Хазрат Хатам Аль-Анбия заявил, что США нарушили перемирие. После этого, по его словам, иранские военные атаковали американские эсминцы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: 15 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Полеты на юг России могут возобновиться в ближайшее время. В Минтрансе ориентировались на 15 часов. Предполагается, что до конца суток на юг будет выполнено 59 рейсов из Москвы и 158 из других регионов страны. Сейчас авиаперевозчикам поручено скорректировать расписание. А для доставки пассажиров отмененных рейсов на юге России задействуют поезда и автобусы. Дефицит федерального бюджета за январь-апрель составил 5 триллионов 877 миллиардов рублей. Это соответствует 2,5% ВВП, следует из предварительной оценки Минфина. Общие доходы бюджета за 4 месяца снизились на 4,5% до 11 триллионов 700 миллиардов. Снижение связано с нефтегазовой частью бюджета. В России снизилась смертность на дорогах. За первые 4 месяца 26-го число погибших в ДТП сократилось на 14%. Также снизилось количество тяжелых аварий и пострадавших. А с чем связаны такие позитивные перемены? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Полеты на юг России могут возобновиться в ближайшее время. Возобновить авиаперевозки планировалось после 3 часов дня по Москве, заявили в Минтрансе. Предполагается, что до конца суток на юг будет выполнено 59 рейсов из Москвы и 158 из других регионов страны. Ранее в ведомстве сообщили, что беспилотник атаковал филиал Центра аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Из него происходит управление воздушным пространством юга страны. Временно приостановили работу 12 аэропортов Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Магаса, Минвод, Нальчика, Ставрополя, Элисты и Сочи. Махачкалинский аэропорт, о закрытии которого сообщалось ранее, уже возобновил работу, заявили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики. Авиакомпании корректируют расписание для перевозки пассажиров отмененных рейсов на юге России, задействуют поезда и автобусы. А в Сочи то вводят, то отменяют режим угрозы ППЛА. Вторые сутки отсутствует мобильный интернет, говорит местный журналист Олег Смирячинский.
1: Последние двое суток город Сочи находится под постоянной атакой украинских беспилотников. В городе Сочи, как южном городе, уже давным-давно привыкли к подобным налетам. Беспилотники уже давно не поражали здесь никакие цели, потому что войска ПВО здесь работают максимально эффективно. Жители и гости курорта, если это происходит в дневное время суток, постоянно наблюдают эффективную работу ракет над акваторией Черного моря. Единственное, что последнее время усложнило жизнь и работу на курорте, это многодневное введение работы так называемой белого списка, который ограничивает работу интернет только разрешенными ресурсами. В этот момент отваливаются банковские терминалы у тех, кто еще не смог перейти на проводной интернет. Главная проблема это в том, что далеко не все банки доступны при работе белых списков. Системообразующие Сбербанк и Т-банк, к примеру, не работают совершенно. Магазины, которые не успели переформатировать свою работу на проводной интернет, также принимают только наличные. Во всем остальном город живет своей обыкновенной жизнью, за исключением того, что постоянные перебои в работе аэропорта оказывают влияние уже и на бронирование гостиниц.
22: Олег Смирячинский, журналист из Сочи. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя атаку БПЛА на центр аэронавигации в Ростове-на-Дону, назвал удар по транспортной инфраструктуре на юге России проявлением террористической натуры киевского режима. Тем временем продолжается атака БПЛА. За 7 часов сбили 145 БПЛА над регионами России, а также Черным и Азовскими морями. В столичном регионе с начала суток сбили 30 беспилотников. В Ярославле на промышленном объекте после попадания дрона возник пожар, он уже потушен. В железнодорожном районе Ростова-на-Дону и в Мясниковском районе Ростовской области ввели режим ЧС. Инфраструктуре нанесен ущерб в результате ночной атаки ВСУ. До этого сообщалось о падении в регионе фрагментов дронов. Пострадали десятки частных домов, возник пожар в складском и административном зданиях. Его уже потушили. О произошедшем в Ростовской области рассказывает интернет-редактор «Российской газеты» по Южному и Северокавказскому федеральным округам Николай Грищенко.
2: Около 2 часов ночи пришло сообщение о том, что ракетная опасность. Сначала регион атаковали ракетами. ПВО работало, я проснулся где-то в 2:26. Ракеты разорвались практически над нашим районом. Западный это жилой массив. Сигнализации сработали на автомобилях. Некоторые люди потом рассказывали в чатах, писали, что услышали, как будто град пошел. Ну, на самом деле, это, видимо, обломки падали с неба на землю, как фрагменты беспилотника. Во время этой атаки взрывает небо было слышно громкого. Произошел разгар, вернее, дым повалил. Его можно было наблюдать из окна. Но при насыщенном густой дым пожарные работали, не обращая внимания на то, что отбоя об угрозе воздушной атаки не было. В железнодорожном районе объявили режим ЧС, но это вводится, скорее всего, не из-за масштабных разрушений. Это вводится всего лишь для того, чтобы город мог, не нарушая законодательство действующего, выделить деньги и средства на возмещение аварийных работ и возмещение людям и так далее. Больших разрушений нет. Дым, что поднимался, это, видимо, какая-то сбитая цель, она или что упала в районе юго-западно-промышленной зоны, и загорелись складские помещения. Пожар вот этот был потушен, уже к утру даже дым рассеялся от него.
3: Николай Грищенко. В Херсонской области от удара дрона погибла женщина, в Запорожской области пострадали два человека, в Ельце Липецкой области получил ранение ребенок, взрывной волной в частном доме выбило окно, осколки ранили мальчика, госпитализация ребенку не потребовалась. А в Пермском крае беспилотники атаковали промпредприятие, сотрудников эвакуировали, жертв и раненых нет. О ситуации в регионе рассказывает корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
4: Часов 7-8 включились они сирены по всему городу опять. Через час пошли сообщения о том, что снова атаковано промышленное предприятие в Пермском крае. И есть сбитые беспилотники, и вот один из них достиг цели. Второй день в Перми такая ситуация, когда на нервах все находятся люди. В некоторых школах, вузах, техникумах переводят на дистант. Дети в школах находятся в безопасности. Их учителя при звуках сирен введение режима беспилотной опасности переводят в безопасные места, спортзалы, какие-то коридоры и так далее. Родители просят детей из школ не забирать, чтобы не ходить с ними по улицам. У нас военная сейчас обстановка в Перми уже вторые сутки подряд. Вчера дом, где беспилотник угодил, и вечером уже жильцов заселили обратно, кроме жителей одной квартиры. Требуется ремонт на самом верхнем этаже. Они пока находятся у родственников. Фонд капремонта им восстанавливает квартиру пока, видимо, за счет муниципальных средств. Вчера вечером отменили парад, который должен был завтра состояться. Тоже из соображений безопасности. Вслед за этим у нас отменяются праздничные мероприятия еще в других городах, муниципалитетах, там, по-моему, в Соликамске, в Единском районе. Власти пытаются избежать массового скопления людей, чтобы соблюсти правила безопасности.
3: Константин Бахарев. В полночь началось перемирие, объявленное российскими Минобороны, но в ведомстве сообщили, что, несмотря на это, ВСУ продолжили наносить удары и в зоне СВО, и по гражданским объектам на территории России. А всего в зоне спецоперации зафиксировали более 1600 нарушений режима прекращения огня вне зоны СВО. Сбили порядка 400 средств воздушного нападения. Не только БПЛА, но и ракеты большой дальности «Нептун». Российские военные на нарушение перемирия реагировали зеркально, отметили в Минобороны. Украинские СМИ со ссылкой на Зеленского тем временем сообщают о 140 обстрелах украинских позиций, большей частью на Славянском направлении, а также атаке на Днепропетровскую область. На этом основании Зеленский обвинил Россию в нарушении перемирия и также заявил о зеркальных действиях. Центробанк не видит инфляционных рисков в том, что россияне стали гораздо чаще пользоваться наличкой. Такое перераспределение ведет лишь к изменению структуры денежной массы, пишет регулятор. В апреле объем наличных средств в обращении граждан увеличился на 607 миллиардов рублей. Это рекорд с осени 2022 года. Как отметили в Центробанке, этот вопрос обсуждался на апрельском совете по ключевой ставке. По мнению участников заседания, интерес к наличке может быть связан в том числе с адаптацией к новым изменениям, а также с временными перебоями с интернетом. А что в целом так и есть, говорит инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
5: В последние месяцы увеличилась доля наличных денег в денежном обороте. Главная причина – это налоговый фактор. Отменили льготы по страховым взносам для малого и среднего бизнеса с начала года. И для малого бизнеса, особенно для микробизнеса, стал в этой связи вопрос вообще выживания этого бизнеса. Поэтому микробизнес предпочитает наличный оборот в своих расчетах для того, чтобы частично оптимизировать налоговую нагрузку и просто для того, чтобы выжить. Поэтому для малого и среднего бизнеса доля налички в их финансовом обороте резко выросла. Второй фактор – это то, что блокируется мобильный интернет. Просто многие платежи безналичные невозможны, поэтому предпочитают в ряде случаев, даже в многих случаях, рассчитываться наличкой. Вот. А что касается касается влияния доли, роста доли налички на инфляцию, то какого-то большого влияния нету, потому что доля налички выросла, но инфляция в последнее время замедлилась. Это значит, что происходит перераспределение структуры денежной массы, но каких-то дополнительных инфляционных рисков это не вызывает. Но негатив от всего этого процесса растет доля серой экономики. Это ведет к снижению налоговой базы и делает неактуальной задачу обеления экономики, которую ставит власть.
22: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Рекапитал». По данным, на 1 апреля объем наличных средств в обращении россиян составил без малого 20 триллионов рублей. Это более 15% всей денежной массы в стране. В России снизилась смертность на дорогах. За первые 4 месяца 26-го число погибших в ДТП сократилось на 14%, пишет ведомости со ссылкой на данные МВД. Также снизилось количество тяжелых аварий и пострадавших. Ранения в ДТП получили около 39 тысяч человек. Это почти на 7% меньше, чем годом ранее. Эксперты позитивную динамику связывают с рядом факторов. В частности, стало больше соответствующих нормам безопасности дорог. Также свою роль сыграли повышение тарифов за нарушение камер, фото и видеофиксации. А кроме того, на дорогах растет число современных машин, оснащенных системами экстренного торможения и удержания в полосе. На бумаге статистика по смертельным исходам в результате ДТП действительно снижается. На деле же скорее в показателях наблюдается стагнация, говорит эксперт рабочей группы при правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.
6: С точки зрения того, что представлено то, что называется учетное ДТП, то мы находимся либо в стагнации, либо в каком-то небольшом колебании, то вниз, то вверх. И проблема заключается в том, что если мы оцениваем безопасность только с точки зрения пострадавших и погибших, то это одна история. Мне кажется, что у нас очень сильно растет количество так называемых неучетных ДТП, где не пострадали люди, где пострадало только железо. И причинами роста этого количества ДТП комбинированная ситуация, это снижение качества подготовки водителей в автошколах, раз. Снижение затрат на организацию и безопасность дорожного движения, два. Третье, дискредитировавшая себя немножко пока еще система выплат по ОСАГО. Но почему, поясню, люди не верят в ОСАГО, не оформляют дорожно-транспортное происшествие для полиса, а начинают договариваться на дороге. Беда процесса заключается в том, что вот эти все неучетные ДТП, которых мы с вами не видим в статистике, если не принимать меры по локализации участков, где эти неучетные ДТП проявляются, то они потом перерастут в учетные. В 2006 году было количество погибших в ДТП, по-моему, 38 тысяч. И нам ставились задачи президента в разные года, в рамках разных программ, к снижению этих статистических данных. Мы добились сейчас 14 тысяч, 15 тысяч. Находимся сейчас в стагнации и пока не очень понимаем, какими решениями мы будем выполнять задачу президента к 30-му и 36-му году. Ряд вопросов, связанных со снижением числа погибших, свершился не в силу реализации каких-то мероприятий или действий. Он свершился в силу изменения способа подсчета. Например, изменилось восприятие водителя или человека, пострадавшего в ДТП, если он скончался не в первую неделю или в первые три дня после дорожно-транспортного происшествия, то теперь считается, что он скончался в больнице и не привязан к ДТП. Поэтому тут все зависит от того, кто как считает.
22: Эксперт рабочей группы при правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. В прошлом году в России в ДТП погибли почти 14 тысяч человек, больше всего в Туве, на Алтае и в Орловской области. Согласно новой стратегии безопасности дорожного движения, к 30-му году этот показатель должен снизиться до 9 тысяч в год.
7: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. В Минэкономике Японии опровергли в беседе с ТАСС отправку бизнес-миссии в Россию. Некоторые представители японских компаний могут находиться в командировках, но ведомство не может это комментировать. Ранее сообщалось, что Министерство экономики Японии организовывает правительственную бизнес-миссию в Россию, которая пройдет 26-27 мая. По данным агентства Киода, в нашу страну приедут представители крупнейших японских компаний. Вице-премьер Александр Новак поручил Минпромторгу доработать программу субсидий российским компаниям для возмещения части затрат, понесенных потребителями промпродукции при закупке отечественного оборудования. Об этом сообщил Кабмин по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Российские предприятия пользуются мерами поддержки для сглаживания негативных факторов. В первую очередь это лизинговая субсидия, которая позволяет компенсировать затраты от стоимости оборудования, а также льготные займы Федерального фонда развития промышленности. Мосбиржа 14 мая начнет торги фьючерсами на индексы криптовалют Solana, Ripple и Tron, сообщила площадка. Срок обращения новых контрактов 1 месяц. Последний день торгов – последняя пятница каждого месяца. Инвесторам будут доступны контракты с исполнением в июне, июле и августе 2026 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Пятнадцать шестнадцать в Москве. Весенняя погода придет на смену летнему зною. Сегодня в Москве ожидается пасмурная погода, температура воздуха не выше плюс 15, возможны осадки. Надолго ли сохранится такая погода и ждать ли солнца 9 мая, рассказывает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
9: Я бы сказал о возврате в нормальную майскую погоду, потому что те плюс 30 градусов, которые были на юго-востоке Московской области вчера днем, это приличная аномалия. То, что произошло сегодня ночью, а нас пересек слабо выраженный в осадках холодный атмосферный фронт, и это привело к понижению температуры до 10-14 градусов по всей области. Самое главное, мы очутились в другой воздушной массе, в которой значение температуры в 14-16 градусов является более менее привычными и нормальными. То есть сегодня еще этот фронт может оказывать влияние. У нас могут пройти дожди после жаркой погоды. Это вещь необходимая. Завтра пасмурный облачный день, но, скорее всего, обойдется без дождя. Небольшой дождь ждем с подходом новой фронтальной зоны в воскресенье ближе к вечеру и в ночь на понедельник. Это будет сигналом к новому повышению температуры, потому что за этой фронтальной зоной идет более теплый воздух. И уже в понедельник 16-18 градусов, а во вторник уже и выше 20 градусов. Так что возврат к нормальной майской температуре будет не слишком продолжительным. Осадки не слишком сильными.
22: Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео». А вот купальный сезон в Москве, скорее всего, начнется не раньше конца мая. По традиции, в средней полосе страны купаться начинают на следующий день после Троицы, которая в этом году выпадает на 31 мая. Примерно такие же даты называют и синоптики. Правящая лейбористская партия проиграла местные выборы в Великобритании. Пока подводятся промежуточные итоги голосования, поражение лейбористов тяжелое. Они уже забирают на 258 мест в местных советах меньше, чем раньше. Победителем выборов стала правопопулистская партия «Реформ UK». Кир Стармер уже заявил, что в отставку не собирается, хотя берет на себя ответственность за плохие результаты лейбористов. Стармер сказала, что не собирается бежать от вызовов и погружать страну в хаос. О настроениях в британском обществе говорит житель Великобритании, глава группы компаний Carfax Education Александр Никитин.
11: Поражение очень тяжелое и ожидаемое. Партия лейбористов потеряла 260 мест в местных советах. Разгромные результаты для лейбористов. Они потеряли свои традиционные опоры на севере Англии, места, в которых рабочий класс из поколения в поколение голосовал за лейбористов. Основные причины этого – нерешенные вопросы с момента прихода лейбористов к власти на общенациональном уровне 2 года назад. Проблемы, которые только множатся, они решаются в первую очередь иммиграция, проблемы, связанные с тем, что здесь стали называть стоимость жизни, почему-то перестали использовать слово инфляция, но стоимость жизни возрастающая, отчасти благодаря отказу от российских энергоносителей, других не вполне разумных экономических решений, задранные налоги, которые начинают сказываться на всех, также нарушенные обещания предвыборные, целый ряд труднообъяснимых внешнеполитических решений, включая отказ от суверенной территории, Чагосские острова, решение, которое пришлось переменить, целый спектр проблем, которые либеристы не только не решили, но ухудшили. Поэтому такого недовольства общества, оно очень глубокое. В то же самое время это выборы, которые происходят практически посередине срока действия парламента. Поэтому такие выборы — это всегда протестные выборы. Много против чего есть людям протестовать.
22: Александр Никитич, глава групп компании Carfax Education, лидер, победивший в Британии партии Reform UK, Найджел Фараж, назвал результаты историческим сдвигом в британской политике. «Мы так привыкли размышлять о политике только категориями правые и левые, а теперь наша партия способна побеждать там, где всегда выбирали консервативную партию, а также там, где со временем окончания Первой мировой войны доминировали лейбористы», — заявил Фараж. Уйдет ли Стармер в отставку? На самом деле, не такой однозначный вопрос, говорит гендиректор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.
10: Последние месяцы подчеркивалось, что если поражение партии на выборах будет слишком большим, это однозначно поставит вопрос о том, чтобы менять лидера Кира Стармера, искать какую-то другую кандидатуру, которая выведет партию из кризиса и позволит ей к следующим выборам подойти в улучшенных кондициях. Дело в том, что он, конечно, сам может принять решение уходить, ему с поста или нет, поскольку есть еще парламентская фракция и кабинет министров, то настроения в партии могут подтолкнуть к тому, чтобы, например, из партии начали выходить депутаты, министры начали уходить в отставку. Если такие настроения будут сейчас нарастать, в такой ситуации он фактически не сможет уже быть лидером. На данный момент настроения таковы, что значительное число лейбористского электората и британского общества в целом выступают за то, чтобы он все-таки ушел. Цифры различаются, но там где-то от трети до половины.
12: В целом, вот чем именно недовольны британцы, как это настроение в обществе отражает его поражение?
10: Недовольство накапливалось на протяжении последних месяцев. Политические решения, которые принимает правительство, оно через некоторое время отменяет. Таких случаев насчитали где-то, по-моему, 15. Это очень много. В такой ситуации, естественно, возникает вопрос, а зачем такое правительство, если оно не может реализовывать свою политику? Потом это кризисы постоянные, разногласия с США, кризисы доверия в самой лейбористской партии, где назначение послом США Питера Мандельсона обернулось скандалом, поставило вопрос о том, что Кир Стармер лично постоянно перекладывает ответственность на кого угодно и не готов брать эту ответственность на себя.
22: Андрей Куликов, гендиректор исследовательской компании Europe Insight, глава Российского фонда прямых инвестиций и переговорщик с американцами Кирилл Дмитриев, считает, что Стармеру придется уйти в отставку. Стармер, похоже, не способен учиться на своих ошибках. Он хочет продолжать разрушать Великобританию, несмотря на то, что он добился худших в истории результатов на местных выборах. Его заставят уйти в отставку, хотя он и цепляется за свой пост. Трудно вечно приукрашивать его постоянную и полную некомпетентность, написал Дмитрий в соцсетях. Разыскивается профессиональный картограф. В России началась охота на профессиональных составителей бумажных карт. Как рассказали в издательстве АСТ, в этой сфере наблюдается дефицит специалистов, поэтому редакции привлекают к работе сотрудников профильных вузов и организуют стажировки. На фоне ограничений в работе интернета продажи бумажных карт и дорожных атласов за последние два месяца выросли год-году на 55%. А вообще рост в этом сегменте наблюдается с 2023 года. Чем занимаются современные картографы и зависит ли они от цифровых технологий, рассказывает педагог Центра экологического образования Московского дворца пионеров, преподаватель физической географии Максим Кандидов.
13: Современные картографы продолжают использовать как и бумажные карты, безусловно, это остается частью их повседневного функционала, частью повседневной их работы. Причем используются как новые бумажные карты, так и старые и советские атласы, например, 1964 года. Речь идет о том, что если мы изучаем физико-географические объекты, их актуальность никогда не потеряется, да, реки остаются на своих местах, как и горные системы, и элементы береговой линии и так далее. Современным трендом уже довольно давно являются GIS-системы. С помощью специальных программ, которые не всегда требуют онлайн-включения, существуют постоянно стационарно на компьютерах. И львиная доля на всей картографии сейчас идет через работу вот в этих специальных программах. Что касается искусственного интеллекта, используется. Но поскольку создание карт — это во многом процесс творческий для каждого картографа, то использование искусственного интеллекта допускается, думаю, что только в технических таких необходимых целях.
22: Максим Кандидов, педагог Центра экологического образования Московского дворца пионеров. Самыми востребованными картами в апреле-мае, по данным АСТ, стали карты России, ну, в границах «Атлас автодорог России», стран СНГ и Балтии, а политическая карта мира и туристическая карта Москвы и Петербурга. Сложно ли ориентироваться на бумажной карте современному человеку и почему для пользования ими надо развивать визуальную память, объясняет эксперт по выживанию и безопасности, сертифицированный спасатель МЧС Эд Халилов.
14: Человек, который привык к картам в своем смартфоне, столкнется с неудобством, потому что обычный классический навигатор показывает, где повернуть, какое расстояние до цели, время прибытия ориентировочное. Бумажные карты, они ничего этого не показывают. Тебе самому нужно ориентироваться, понять, где ты находишься, на каком повороте тебе нужно повернуть. Здесь комфорта немного, но современные города сложные, особенно большие города, где много развязок, много съездов, новых дорог. Людям придется учить карты бумажные, потому что сейчас навигация со связью с интернетом все сложнее и сложнее с каждым месяцем. Задача человека — адаптироваться к тем условиям, в которых он оказался. Карты иметь нужно на всякий случай, смотреть маршруты, запоминать маршруты.

0: Горка. Трешня, что не мешало ему всю жизнь потом быть связанным с армией. И я понимал, что это что-то такое страшное и непонятное произошло с ним. Уже став ребенком, который может что-то понимать. Я его расспрашивал о войне, но он был достаточно молчалив. Из него надо было вытаскивать клещами. Я знал, что у него была первая семья. Они погибли в таком местечко Хмельник Винницкой области. Они не успели эвакуироваться. Он, видимо, не хотел об этом говорить. Поэтому война в нашей семье, она была с самого начала и никуда не девалась. И до сих пор никуда не девается.
1: Узнал о войне. Специальный проект «Бизнес ФМ». Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
2: 15:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. В Кремле заявили о готовности к диалогу с Евросоюзом, но Россия не будет сама инициировать контакты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова председателя Евросовета Антонио Кошты о наличии переговорного потенциала между Евросоюзом и Москвой. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Домодедово. Об этом сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Министр транспорта России Андрей Никитин поручил организовать перевозку пассажиров отмененных авиарейсов на юге страны с использованием поездов и автобусов. Министерство уточнило, что авиакомпании должны организовать такую работу совместно с РЖД и Единой транспортной дирекцией. Также в ведомстве заявили, что в ближайшее время будет принято решение о сроках возобновления полетов на юг России с сокращенной частотой рейсов. В Чернобыльской зоне горят более 1100 гектаров леса. Из-за сильных порывов ветра огонь стремительно распространяется по территории, охватывая новые кварталы лесного массива, говорится в сообщении Госслужбы Украины по ЧС. Ситуацию с тушением осложняют погода и условия минной опасности на отдельных участках. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Обмен ударами не помеха перемирию. После зеркальных атак США и Ирана режим прекращения огня остается в силе, заявил Дональд Трамп. А госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты должны получить ответ на свое мирное предложение от Ирана сегодня. Портал шуток и анекдотов «Я плакал» снова открыт. Мосгорсуд отменил решение о запрете информации юмористического сайта к распространению в России. Ранее Верховный суд, изучив материал, не нашел экспертиз, на основании которых запретили публикации сайта. Как оценивать такой сигнал? Похоже ли это на смех сквозь слезы? Починить Porsche Lado у страховщиков стоит одинаково. Речь о восстановительном ремонте по ОСАГО. Норма час. По ремонту машина от немецкого премиум-бренда и от отечественного автопрома стоит 900 рублей, следует из официальных данных Российского союза автостраховщиков. Как и почему такое стало возможно? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Портал шуток и анекдотов «Я плакал» снова открыт. Мосгорсуд отменил решение о запрете информации юмористического сайта к распространению в России. Ранее Верховный суд, изучив материал, не нашел экспертиз, на основании которых запретили публикации сайта. А впрочем, прокуратура Москвы подала апелляцию на решение суда о запрете, а Роскомнадзор добавил, что в решении не указаны конкретные материалы, которые признаются запрещенными, а также конкретные указатели страниц сайтов, на которых они размещены. В итоге РКН не включил портал в реестр запрещенной информации. Пересмотр решения суда в вопросе блокировок практически нонсенс, говорит медиа-юрист Светлана Кузеванова.
4: Это удивительная совершенно новость, потому что юристы, которые ведут дела по блокировкам, услышав вот это вот все, были готовы провалиться под землю или упасть со стула, не ожидая, что и прокуратура, и Роскомнадзор могут в таком случае подать жалобы. У меня есть одно единственное предположение, которое могу сделать невидимым.

0: материалы дела, что прокуратура изначально требовала признать запрещенную информацию на конкретных страницах, а суд по какой-то причине в решении не отразил это, признал запрещенную информацию домен целиком. Поэтому прокуратура и обратилась с жалобой. С точки зрения закона, блокировки ограничения доступа может подлежать как домен в целом, так и отдельные страницы. И мы, когда участвуем в делах о блокировке, обжалуем решение прокуратуры или решение суда о блокировании ресурса, просим выделить конкретные страницы с запрещенной информацией для того, чтобы провести ее анализ, экспертизу и понять, действительно ли там был какой-то противоправный контент. Иногда суды совершенно глухи к нашим просьбам и признают домен целиком, содержащим запрещенную информацию, именно в таком виде вносят его в реестр. В этой связи жалоба прокуратуры и Роскомнадзора сейчас выглядит как верх правосудия, справедливости. Это очень нетипично для этой категории споров. Все с интересом смотрим, в общем, куда дальше это все нас заведет.
1: Светлана Кузеванова, медиа-юрист, на этой неделе Чертановская прокуратура нашла на известном портале «Я плакал» некие текстовые юмористические материалы, содержащие высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности. Теперь решение откатили. Поворот неожиданный, говорит медиа-юрист Михаил Хохолков.
2: Фактически суд удовлетворил требования прокуратуры. Сейчас мы понимаем, что прокуратура указывает на допущенные процессуальные нарушения и самостоятельно обжаловали это решение. Возможно, это связано с тем, что в самой резолютивной части решения не указаны конкретные ссылки, информация на которых признана нарушающей законодательство РФ. Здесь я понимаю Роскомнадзор. Чтобы решение исполнить в реестр запрещенных сайтов, нужно включить либо конкретную ссылку, либо целиком сам сайт. Из тех решение, которое опубликовано в открытом доступе, мы этого не видим. Соответственно, Роскомнадзор, скорее всего, пошел уточнить порядок исполнения решения в суд, а прокуратура, скорее всего, недовольна тем, что не указана конкретная ссылка в результативной части. Это техническая история, которую и прокуратура, и Роскомнадзор хочет устранить. Что же касается наличия либо отсутствия экспертиз, вообще экспертизы по таким делам не обязательны. Все зависит от содержания информации, которую прокуратура считает запрещенной. Есть какие-то очевидные вещи, где понять, что этот контент нарушает требования законодательства, специальных познаний и не нужно. Мы просто привыкли уже, что все информационные составы сопровождаются экспертными заключениями. Но это не так. Само по себе наличие либо отсутствие какой-то экспертизы в материалах дела не ставит под сомнение законность вынесенного решения. Речь, скорее всего, идет о процедурных каких-то нарушениях.
3: Теперь-то что вот с этим ресурсом хочется понять? Он продолжит работу?
2: Пока Роскомнадзор не внесет доменные имена в реестр заблокированных сайтов, реестр продолжит работу. Вполне возможно, он и в будущем будет работать, если будут заблокированы конкретные ссылки, конкретный URL на тот материал, который признан запрещенным. Бывает ситуация, когда в реестр вносится все доменное имя, а не ссылки на конкретный материал. Это, конечно, неправильно, потому что на самом сайте продолжает распространяться и вполне себе приличная информация. То, что требуется заблокировать, то, что признано незаконным, доступно по конкретной ссылке. Правильным будет в решении суда указать лишь конкретную ссылку на конкретный заблокированный материал.
1: Медиа-юрист Михаил Хохолков. «Я плакал» — один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов. Он появился в 2004 году. Аудитория «Я плакал» по разным оценкам в пиковые моменты превышала 10 миллионов пользователей. Сейчас сам ресурс оценивает ее в 6 миллионов человек в месяц. Обмен ударами не помеха перемирию. После зеркальных атак США и Ирана режим прекращения огня остается в силе, заявил Дональд Трамп. Взаимный обстрел между странами он назвал, цитата, «всего лишь легким прикосновением». А президент США пригрозил в социальной сети True Social, если Тегеран не пойдет на сделку, то следующие удары будут более серьезными. А еще описал последний инцидент в Ормузском проливе.
4: Цитата. Три американских эсминца мирового класса только что успешно прошли через Ормузский пролив под обстрелом. По нашим эсминцам были выпущены ракеты, но они были легко сбиты. Аналогично появились беспилотники, которые были сожжены в воздухе. Они так красиво упали в океан, словно бабочки, падающие в могилы. Нормальная страна позволила бы этим эсминцам пройти, но Иран – ненормальная страна. Ими руководят лунатики. И если бы у них был шанс использовать ядерное оружие, оружие, они бы это сделали без сомнения. Но у них никогда не будет такой возможности. И как мы снова выбили их сегодня, мы будем выбивать их гораздо сильнее и гораздо жестче в будущем, если они не подпишут свою сделку быстро.
1: В Тегеране заявили, что обстрел эсминцев был спровоцирован Вашингтоном, первым нарушившим режим прекращения огня, который действует с 8 апреля. Логичнее нынешний этап конфликта было бы назвать между миром и войной, а не временным перемирием, рассуждает аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Александр Наджаров.
5: Американцы, когда попытались возобновить боевые действия против Ирана, они столкнулись с запретом на вылеты со стороны арабских стран. Страны Аравийского полуострова, в первую очередь Саудовская Аравия, откуда должны американские самолеты взлетать. Сейчас мы наблюдаем ситуацию. Американцы были бы и не против снова вернуться к активным боевым действиям. В силу ограничений они это сделать не могут. Даже уже сами-то американцы понимают, даже если они возобновят воздушную кампанию против иранцев, это не приведет какого-то рода существенным изменениям. Тем не менее, договориться ни о чем они не могут. В связи с этим мы и существуем в подвешенном состоянии. В лучшем случае американцы и иранцы договорятся об открытии Армуза на каких-то условиях. Не больше. Все остальные проблемы решены быть не могут, особенно за краткий период времени, который был отведен и будет отведен переговор. В краткосрочной перспективе мы будем существовать в этой странной ситуации, когда они могут наносить друг по другу ограниченные удары. Американцы могут наносить какие-то отдельные удары по иранским военным объектам, по малым судам их флота и так далее. Иранцы будут продолжать наносить удары по судам в Армузском проливе, которые пытаются прескочить их блокаду. Другое дело, что я убежден, что под давлением Израиля и произраильского лобби в США и в целом из-за невозможности договориться, американцы должны предпринять какую-то попытку полномасштабные боевые действия возобновить, но эта попытка становится все тяжелее и тяжелее.
1: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты должны получить ответ на свое мирное предложение от Ирана сегодня. Тем временем ЦРУ прогнозирует, что Иран может выдержать блокаду длительностью еще 120 дней и даже дольше, до того, как столкнется с серьезными экономическими проблемами, пишет Вашингтон-Пост. Тегеран по-прежнему обладает значительным арсеналом ракет и беспилотников, несмотря на интенсивные бомбардировки США и Израиля. Около 75% довоенных запасов мобильных пусковых установок и 70% запасов ракет все еще находятся в распоряжении Исламской Республики. Починить Porsche Ладу у страховщиков стоит одинаково. Речь о восстановительном ремонте по ОСАГО. Норма час по ремонту машины от немецкого премиум-бренда и от отечественного автопрома стоит 900 рублей. Следует из официальных данных Российского союза автостраховщиков, пишет «Известия». Это данные по Москве. В регионах цифра еще меньше. О том, как так сложилось, объясняет член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
6: С точки зрения потребителя это действительно выглядит диковато, хотя есть формальное объяснение для этого. По закону об ОСАГО производятся денежные выплаты на основании справочников РСА, которые содержат справочную стоимость всех основных запасных частей и стоимость нормы часа по всем ходовым маркам автомобилей. Если мы для машины рассчитываем размер ущерба, то мы обязаны использовать данные из этого справочника РСА. Он регулярно обновляется. Каждый раз, когда он обновляется, он публикуется в открытом доступе для того, чтобы все заинтересованные граждане могли дать замечания. Система открыта, и любой человек, владелец, например, Bentley, для которого норма час составляет 900 рублей, может совершенно спокойно выразить свое возмущение, потребовать коррекции этих самых данных. В части случаев, когда справочник РСА содержит явно ошибочные сведения, это бывает, они корректируются. Теперь как так получилось, что Bentley и Lada ремонтируются по одной и той же цене? Когда-то давно в России были официальные дилеры большинства иностранных автомобилей. При расчете цены учитывались в том числе цены официальных дилеров. Теперь официальных дилеров нет, и поэтому для всех автомобилей, у которых нет официальных представительств, учитываются цены мультибрендовых автосервисов.
1: Глеб Веленский, член Совета директоров группы содействия «Дельта». 900 рублей в час стоит ремонт также брендов Land Rover, Haval, Tank, Cadillac, Volvo и ряд других. В лидерах BMW, Audi, Mercedes-Benz, Lexus. Один норма час у них стоит 1000 рублей. И это очень мало, говорит сервисный директор сети автосервисов «Иванора Москва» Николай Янковский.
7: Стоимость искусственно снижена, потому что сервисы хотят, те, которые кузовными работами занимаются, у кого есть малярно-кузовные цеха, хотят заказов, сейчас заказами напряг у всех, поэтому они ставят 1000 рублей, совершенно неадекватная цена. Если брать слесарные работы, касательно, допустим, сетей таких мультибрендовых, как та, которую я возглавляю, где-то порядка 3000 сейчас, 2900, 3000, 3200, норма час для клиента, это слесарная работа. Это в том случае, если мы норма часы не прикручиваем, у нас один норма час, равен одному часу работы специалиста. Это честный нормочас, и он, исходя из уровня зарплат, необходимости отдать аренду, заплатить за все коммунальные расходы, отремонтировать оборудование, предпринимателю хоть что-то получить вот за этот бизнес в виде чистой прибыли, цена по московскому рынку, она не может быть ниже 3000. Поскольку страховые компании прессуют предпринимателей, заставляют снижать, устраивают конкурсы, соответственно, предприниматели что вынуждены делать? Они снижают стоимость нормы часа, но для того, чтобы не разориться, они повышают количество нормы часа. Финальная цена регулируется не совсем стоимостью нормы часа, а она регулируется в том числе и количеством. Идет не совсем прозрачная игра, связанная с тем, что страховые компании неадекватно оценивают работу нашего бизнеса, и они считают, что за 1000 рублей оплата специалистов будет работать. Но если это перевести, например, в другие бизнесы, мы не найдем маникюрного мастера, мы не найдем тренера, который будет работать за 500 рублей в час. А какие там бренды? По технологии, чем автомобиль современнее, чем тоньше металл, чем больше там алюминия, чем сложнее процедура покраски, многослойные краски, лаки и так далее. Покрасить Land Rover, покрасить Ладу, это два разных объема работ. Но страховые компании требуют, поставьте нам, пожалуйста, норму часа, а часы прикручивать сколько хотите. И поэтому вот такой дисбаланс получился.
1: Николай Янковский, сервисный директор сети автосервисов «Иванора Москва». Реальные рыночные цены на кузовной ремонт автомобилей в Москве существенно выше страховых тарифов. Для моделей массового сегмента стоимость норма часа начинается от 2500 рублей. На модели премиального сегмента час работы составляет в среднем 4000.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. 10 мая. Клуб Алексея Козлова. Алекс Ростоцкий и джаз-бас-театр представит авторский проект, который раскрывает бас-гитару как главный выразительный инструмент, объединяя джазовую импровизацию, элементы театра и продуманную музыкальную форму. Концерт станет исследованием звука, ритма и сценического взаимодействия, где каждая композиция – отдельное художественное высказывание. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+. Знай меру. Шнур – это единица измерения объема древесины, популярная в Канаде и Соединенных Штатах. Это количество дров, которые помещаются в плотную и компактно сложенную поленницу глубиной 4 фута, высотой 4 фута и шириной 8 футов, то есть 128 кубических футов или 3,62 кубических метра. Знай меру на Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте. Отчеты и планы. Один из крупнейших вендинговых операторов «Мир Вендинга» собирается запустить сеть мини-кофеен. Компания ищет управляющего, который подберет подходящие места и организует открытие первых 5 точек. «Мир Вендинга» владеет 4000 торговых автоматов и занимает второе место на этом рынке после компании «Ювенко». «Космос Hotel Group» заключила франчайзинговые соглашения с девелоперами по созданию спортивно-оздоровительного кластера в Крыму с инвестициями в 50 миллиардов рублей. Проект включает 14 новых гостиниц с общим фондом более 17 тысяч номеров. Отели под брендом «Космос» откроют в том числе в Евпатории, Ялте и Севастополе. Ввести их в эксплуатацию обещают до 2030 года.
4: «Новатэк» увеличил инвестиции в верфь под Мурманском до 228 миллиардов рублей. Компания до конца 2027 года вложит эти средства в развитие центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке. На данный момент на верфи построены две технологические линии «Арктик-СПГ-2». Эксперты считают, увеличение инвестиций обеспечит базу для реализации проекта «Мурманский СПГ», чья экспортная модель менее зависима от газовозов ледового класса, чем «Арктик-СПГ-2». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: «15:47 в Москве. И все-таки ландыши в родительском комитете Рязанской школы «Бизнес-ФМ» заявили, что старшеклассники не будут танцевать на выпускном под стинга. Тем самым родители опровергли сообщение СМИ, в которых утверждалось, что директор школы разрешил ставить номер под песню «Shape of my heart». А точнее, родители уверяют, что никакого запрета не было изначально, и детям просто рекомендовали отказаться от этого трека из-за его содержания. Иван Медведев подробнее.
10: Все началось с комментария матери одного из школьников или школьницы на странице Рязанского Минобразования. В нем женщина спросила, почему школа вдруг запретила выпускникам танцевать под трек «Shape of my heart». Представители министерства ответили ей, что на уровне ведомства никаких запретов нет, но школа вправе диктовать свои правила на официальных мероприятиях. История попала на страницы федеральных СМИ, и Рязанскому Минобру и школе пришлось комментировать вопрос выбора песни. «Бизнес-ФМ» в министерстве заявили, цитата,
11: «Министерство образования Рязанской области не вводило и не вводит запретов на использование иностранной музыки в образовательных организациях региона. Появившиеся в СМИ сообщения о подобных ограничениях не соответствуют действительности. Музыкальный репертуар для мероприятий каждая школа определяет самостоятельно, учитывая возраст детей, воспитательные цели и требования законодательства РФ».
10: От имени директора школы Александра Куколь-Яснопольского редакция получила вот такой комментарий.
12: Родительский комитет с детьми выбрал музыку для вальса. Сначала их вдохновила композиция Стинга, но позже большинство родителей решило подумать о русскоязычном варианте, чтобы танец еще лучше вписался в общую атмосферу праздника. Песню заменили на последний вальс из сериала «Ландыши. Вторая весна». Мы поддержали такое решение большинства. 12 из 14 семей были за смену композиции. Каких-либо запретов со стороны школы и от меня лично не было.
10: В СМИ, однако, почему-то появилась новость о том, что директор разрешил школьникам танцевать под Стинга. Но это неправда, как и многое другое, о чем писала пресса последние дни, рассказала «Бизнес-ФМ» мать одного из выпускников, которая принимала участие в выборе песни. По ее словам, дело было так.
13: У нас класс решил нанять хореографа, которому мы заплатили всего 5 тысяч, не 50, которые пишут в СМИ, не 75 тысяч, а тех людей за 6 занятий. Выбрали они иностранную песню, естественно, это выбирали сами дети. А то, что в песне переводятся слова про карты, про игры, они это, к сожалению, не учли. Они нас отрепетировали, и потом, когда уже подошли с этим вопросом, что вот мы отрепетировали песню, нам порекомендовали, не могли мы ли мы сменить, может быть, на какую-то другую, не на русскую, просто то, что в этой песне не совсем приличные слова используются с учетом того, что нашим детям всего по 15 лет.
10: На уточняющий вопрос, кто порекомендовал, женщина ответила, порекомендовали в школе. Мать ребенка, которая написала комментарий с возмущением, с которого все началось, тоже вышла на связь с редакцией чуть раньше, когда история только вышла на федеральный уровень, и поблагодарила за интерес к теме. Но на просьбу прокомментировать развязку не отреагировала. А вот слова припева той самой песни Стинга в кавычках «про карты», которые кому-то в родительском комитете показались неприличными. «Я знаю, что пики – это мечи солдата. Я знаю, что трефы – оружие войны. Я знаю, что бубны – это деньги в этой игре. Но это мне не по сердцу». Тут, пожалуй, тоже без комментариев. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
1: А российский фэшн-рынок перегрет. Предложение превышает спрос, а прибыль драматически сокращается, следует из отчета Fashion Consulting Group. Масштаб закрытия розничных магазинов значительно больше масштаба релокаций и открытий. Из топ-20 фэшн-брендов лишь 4 компании демонстрируют стабильность прибыли и оборотов. Это Lime, Iconica и Familia, а также Melon Fashion Group. В него входят Zarina, BeFree, Love Republic, Idol. В этом и прошлом году весь розничный рынок потребовал... Потреб товаров демонстрирует существенное замедление. Рост оборота составил 2,5%, однако фэшн показал более высокую устойчивость. Там этот показатель достиг 6% при снижении продаж на 8%. Весь рост оборота происходит в основном за счет повышения цен, говорит гендиректор Fashion Consulting Group Анна Липсак-Клейманс.
14: У компании зафиксирован существенный разрыв между показателями выручки и прибыли. Если у 3/4 топ-лидеров рынка оборот сохраняется или даже растет, но при этом больше, чем половина компаний, прибыль сокращается. Перенасыщенность предложения сформировалась за счет того, что после 2022 года произошел ускоренный рост предложения, который значительно превысил объем реального ухода бренда в 2022 году. И в итоге к 2026 году около трети стартовавших проектов уже закрыты. Доходы населения с 2021 года по 2025 выросли на 30%. Но при этом рост обязательных трат, это товары первой необходимости и услуги первой необходимости оказались выше. Поэтому, несмотря на рост доходов, располагаемый доход, то, что люди могут потратить на одежду после обязательных трат, сократился. Доля одежды и обуви в потребительской корзине снизилась до 7%. И за 10 лет это сократилось. Сокращение фактически на треть. Это также связано с тем, что люди в принципе стали больше ориентированы на здоровье, на впечатление, отдых, уход за собой и менее ориентированы на траты на одежду или на какие-то материальные ценности. На рынке усиливается давление маркетплейсов. Фактически до 2/3 покупок в нижнем сегменте сегодня переходится уже на онлайн-платформу.
1: Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Липсак-Клейманс. Исследование отечественного фэшн-рынка отражает процессы, происходящие в относительно крупных и средних компаниях. У малого и микробизнеса, связанного с производством и продажей одежды, дела идут значительно хуже. Но он не попадает в статистику, отмечает основатель Института развития индустрии моды Бенопен, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий Высшей школы экономики Алексей Баженов.
15: Одновременно 10 тысяч закрылось компании, 250 фабрик закрылось в Краснодаре, 10 тысяч человек перестали покупать клеевые или фурнитуры там у каких-то бизнесов. Самое классное, что на следующий год будет еще хуже. Очень-очень сильно снижается платежеспособность, повышаются налоги, маркетплейсы выдерживают свой интерес. То есть через 2 года 80% продаж будет возможно в онлайне. То есть маркетплейсы еще больше растут. И они растут во многом за счет того, что уничтожаются. Малый бизнес встраивают напрямую продажи в Китай, в Киргизию, вытесняют своих селлеров. И это, в принципе, приведет к тому, что за следующий год еще 10 тысяч закрытий будет.
1: Эксперт Института развития креативных индустрий Высшей школы экономики Алексей Баженов. В исследовании Fashion Consulting Group упоминается, что фэшн в ценовом сегменте ниже среднего вынуждено больше всего сокращать число офлайн-магазинов, поскольку их покупатели перетекают в онлайн.
16: Реклама. Сейчас как сотрудников ищете?
17: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
18: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
19: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 12 и 28 мая. Театр на Трубной. Спектакль «Салемские ведьмы». История в этой постановке начинается с игры девочек, которые притворяются ведьмами в лесу. Но невинное веселье очень быстро превращается в кошмар. Друзья становятся врагами, соседи обвиняют друг друга в колдовстве, и многим из них предстоит мучительный выбор между жизнью и честью. Режиссер Дмитрий Астрахан. Подробнее на neglinka29.ru. 18+.
20: Валюты. Валюты. Современный узбекский сум был введен в обращение в 1993 году и некоторое время ходил в новообразованном государстве параллельно с российскими рублями. Вообще же сум известен с XI века. Сумами называли серебряные платежные слитки весом около 200 граммов. Сейчас на 4 с лишним порядка дешевле доллара США.
21: Валюты на Бизнес ФМ.
22: Карьера. Ольгой Дементьевой.
23: Продолжаем обсуждать расходы работодателей на соцпакет в 2026 году.
0: В условиях, когда бизнес стремится оптимизировать расходы, возникает закономерный вопрос. Какие вложения действительно имеют смысл? Ведь часть соцпакета стала нормой и уже воспринимается как должное или такой гигиенический минимум. Кто станет писать в отзывах о работодателе, что сотрудников обеспечили мобильной связью или питанием? Это и так норма в современных реалиях. Согласны? Вот настоящую привязанность и лояльность компании формируют те программы, где чувствуется искренняя забота, вклад в стабильность сотрудника. Такие жесты редко остаются незамеченными. Особенно отчетливо это видно в отзывах. Сотрудники часто делятся историями о поддержке в непростых жизненных обстоятельствах и о долгосрочных гарантиях, вроде корпоративной пенсии. Кстати, 55% россиян хотели бы откладывать средства на пенсию вместе с работодателем и ответили утвердительно на вопрос, станет ли это стимулом для них. Все это воспринимается не как формальность, а как сигнал. Компании не все равно. Именно такими вещами хочется делиться с другими. Похожий эффект дают и практичные решения, которые упрощают повседневную жизнь. Например, организованный трансфер до офиса и обратно. Такие бонусы получают положительные отклики примерно в 70% случаев. К этой же категории относятся и корпоративное такси. Это не просто удобство, а инструмент, который помогает сотрудникам экономить время и силы. При этом современные платформы, например, такие как Яндекс.Гоу для бизнеса, позволяют сделать этот элемент, с одной стороны, привлекательным для сотрудника, а с другой дают работодателю держать расходы под контролем, устанавливать лимиты по времени и стоимости поездки, отслеживать маршруты и избегать нецелевых затрат. Инвестиции, направленные на благополучие сотрудников, оправданы, ведь сотрудники ценят ощущение надежного тыла. Именно оно формирует доверие и желание оставаться в компании надолго.
22: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Германия согласовала пролет самолета словацкого правительства в Москву. Он вошел в воздушное пространство страны, сообщил ТАСС, источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Ранее собеседник агентства сообщал, что правительственный самолет, на борту которого находится премьер-министр Словакии Роберт Фицо, вылетел из международного аэропорта Братиславы. В пути он также проследовал через воздушное пространство Чехии, власти которой изначально заявляли о выданном разрешении на пролет. По данным источника, общее время в пути из Братиславы в Москву составит порядка 3,5-4 часов. Аэропорт Домодедово отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это связано с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщила Росавиация. Там предупредили, что возможны корректировки в расписании. Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и вручило ему ноту протеста после падения беспилотников на территории республики. В министерстве заявили, что конфликт на Украине создает риски возникновения инцидентов в сфере безопасности во всем регионе. При этом в Риге подчеркнули, что страна никогда не давала разрешения на использование своего воздушного пространства для нанесения ударов БПЛА по целям на территории России. Власти Челябинска запретили движение электросамокатов на некоторых участках в центре города. Среди них, к примеру, площадь Революции, площадь у главного корпуса Южно-Уральского госуниверситета, территория у Ледовой арены, трактор и другие. Всего утверждено 29 таких участков. Также утвержден список из 25 участков, в которых скорость движения электросамокатов должна быть ограничена до 12 км в час. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Полеты на юг России могут возобновиться до конца дня. Об этом заявили в Минтрансе. Предполагается, что до конца суток на юг будет выполнено 59 рейсов из Москвы и 158 из других регионов страны. Сейчас авиаперевозчикам поручено скорректировать расписание. Для доставки пассажиров отмененных рейсов на юге страны задействуют поезда и автобусы. Центробанк не видит инфляционных рисков в том, что россияне стали гораздо чаще пользоваться наличкой. Такое перераспределение ведет лишь к изменению структуры денежной массы, пишет регулятор. В апреле объем наличных средств в обращении граждан увеличился на 607 миллиардов рублей. Это рекорд с осени 2022 года. А на что, кроме инфляции, это может повлиять? В России снизилась смертность на дорогах. За первые 4 месяца 26-го число погибших в ДТП сократилось на 14%. Также снизилось количество тяжелых аварий и пострадавших. С чем связаны такие перемены? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Росавиация отменила ранее выпущенное извещение о невозможности полетов на юг. Перевозчики в координации с авиавластями подают обновленные планы полетов на текущие сутки, сообщило ведомство. Полеты на юг России могут возобновиться до конца дня, заявили в Минтрансе. Предполагается, что до конца суток на юг будет выполнено 59 рейсов из Москвы и 158 из других регионов страны. Ранее в ведомстве сообщили, что беспилотник атаковал филиал Центра аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Из него происходит управление воздушным пространством юга страны. Сообщалось о временной приостановке работ 13 южных аэропортов. На данный момент некоторые возобновляют работу, в частности Махачкалинский аэропорт, а также авиагавани Элисты, Ставрополя и Минвод. В связи с ограничениями авиасообщений РЖД планирует запустить дополнительные поезда в Москву из южных регионов. В Минтранс также отмечают, что билетов в сторону юга достаточно. Например, на данный момент из Москвы в Сочи доступно почти 6500 билетов, в Краснодар около 9000. В Сочи тем временем то вводят, то отменяют режим угрозы БПЛА. Впервые в вторые сутки отсутствует мобильный интернет, говорит местный журналист Олег Семеричинский.
3: Последние двое суток город Сочи находится под постоянной атакой украинских беспилотников. В городе Сочи, как южном городе, уже давным-давно привыкли к подобным налетам. Беспилотники уже давно не поражали здесь никакие цели, потому что войска ПВО здесь работают максимально эффективно. Жители и гости курорта, если это происходит в дневное время суток, постоянно наблюдают эффективную работу ракет над акваторией Черного моря. Единственное, что последнее время усложнило жизнь и работу на курорте, это многодневное введение работы так называемой белого списка, который ограничивает работу интернета только разрешенными ресурсами. В этот момент отваливаются банковские терминалы у тех, кто еще не смог перейти на проводной интернет. Главная проблема это в том, что далеко не все банки доступны при работе белых списков. Системообразующие Сбербанк и Т-банк, к примеру, не работают совершенно. Магазины, которые не успели переформатировать свою работу на проводной интернет, также принимают только наличные. Во всем остальном город живет своей обыкновенной жизнью, за исключением того, что постоянно и перебои в работе аэропорта оказывают влияние уже и на бронирование гостиниц.
1: Олег Смирячинский, журналист Сочи. Первый после приостановки полетов на юг России в пятницу рейс из московского региона вылетел из Шереметьево в Минводы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя атаку БПЛА на центр аэронавигации в Ростове-на-Дону, назвал удар по транспортной инфраструктуре на юге России проявлением террористической натуры киевского режима. Тем временем продолжается атака БПЛА. За 7 часов сбили 145 БПЛА над регионами России, а также Черным и Азовским морями. А в столичном регионе с начала суток сбили 30 беспилотников. Их число выросло до 34. Об этом сообщил Сергей Собянин. В Ярославле на промышленном объекте после падения дрона возник пожар. Он уже потушен. В железнодорожном районе Ростова-на-Дону И в Мясниковском районе Ростовской области ввели режим ЧС. Инфраструктуре нанесен ущерб в результате ночной атаки ВСУ. До этого сообщалось о падении в регионе фрагментов дронов. Пострадали десятки частных домов. Возник пожар в складском и административном зданиях. Его уже потушили. О произошедшем в Ростовской области рассказывает интернет-редактор «Российской газеты» по Южному и Северокавказскому федеральным округам Николай Грищенко.
5: Около 2 часов ночи пришло сообщение о том, что ракетная опасность. Сначала регион атаковали ракетами. ПВО работало, я проснулся где-то в 2:26. Ракеты разорвались практически над нашим районом. Западный — это жилой массив. Сигнализации сработали на автомобилях. Некоторые люди потом рассказывали в чатах, писали, что услышали, как будто град пошел. Ну, на самом деле, это, видимо, обломки падали с неба на землю, как фрагменты беспилотника. Во время этой атаки вырвало небо. Было слышно громкого. Произошло возгорание, вернее, дым повалил. Его можно было наблюдать из окна. Ну, перенасыщенный густой дым. Пожарные работали, не обращая внимания на то, что отбоя об угрозе воздушной атаки не было. В железнодорожном районе объявили режим ЧС, но это вводится, скорее всего, не из-за масштабных разрушений. Это вводится всего лишь для того, чтобы город мог, не нарушая законодательство действующего, выделить деньги и средства на возмещение войны. Работы и возмещение людям и так далее. Больших разрушений нет. Дым, что поднимался, это, видимо, какая-то сбитая цель, она или что упала в районе юго-западно-промышленной зоны, и загорелись складские помещения. Пожар вот этот был потушен, уже к утру даже дым рассеялся от него.
1: Николай Грищенко. В Херсонской области от удара дрона погибла женщина. В Запорожской пострадали 2 человека. В Ельце Липецкой области получил ранение ребенок. Взрывной волной в частном доме выбило окно. Осколки ранили мальчика. Госпитализация не потребовалась. В Пермском крае беспилотники атаковали промпредприятие. Сотрудников эвакуировали. Жертв и раненых нет. О ситуации в регионе рассказывает корреспондент «Российской газеты» в Перми Константин Бахарев.
6: Часов 7-8 включились они сирены по всему городу опять. Через час пошли сообщения о том, что снова атаковано промышленное предприятие в Пермском крае. И есть сбитые беспилотники, и вот один из них достиг цели. Второй день в Перми такая ситуация, когда на нервах все находятся люди. В некоторых школах, вузах, техникумах переводят на дистант. Дети в школах находятся в безопасности. Их учителя при звуках сирен введения режима беспилотной опасности переводят в безопасные места, спортзалы, какие-то коридоры и так далее. Родители просят детей из школ не забирать, чтобы не ходить с ними по улицам. У нас военная сейчас обстановка в Перми уже 2 сутки подряд. Вчера дом, где беспилотник угодил, и вечером уже жильцов заселили обратно, кроме жителей одной квартиры. Требуется ремонт на самом верхнем этаже. Они пока находятся у родственников. Фонд капремонта им восстанавливает квартиру пока, видимо, за счет муниципальных средств. Вчера вечером отменили парад, который должен был завтра состояться. Тоже из соображений безопасности. Вслед за этим у нас отменяются праздничные мероприятия еще в других городах, муниципалитетах, там, по-моему, в Соликамске, в Ильинском районе. Власти пытаются избежать массового скопления людей, чтобы соблюсти правила безопасности.
1: Константин Бахарев. В полночь началось перемирие, объявленное российским Минобороны, но в ведомстве сообщили, что, несмотря на это, ВСУ продолжили наносить удары и в зоне СВО, и по гражданским объектам на территории России. Всего в зоне спецоперации зафиксировали более 1600 нарушений режима прекращения огня. Вне зоны СВО сбили порядка 400 средств воздушного нападения. Не только беспилотники, но и ракеты большой дальности «Нептун». Российские военные на нарушение перемирия реагировали зеркально, отметили Минобороны. Украинские СМИ со ссылкой на Зеленского тем временем сообщают о 140 обстрелах украинских позиций, большей частью на Славянском направлении, а также атаки на Днепропетровскую область. На этом основании Зеленский обвинил Россию в нарушении перемирия и также заявил о зеркальных действиях. Центробанк не видит инфляционных рисков в том, что россияне стали гораздо чаще пользоваться наличкой. Такое перераспределение ведет лишь к изменению структуры денежной массы, пишет регулятор. В апреле объем наличных средств в обращении граждан увеличился на 607 миллиардов рублей. Это рекорд с осени 2022-го. Как отметили в Центробанке, этот вопрос обсуждался на апрельском совете по ключевой ставке. По мнению участников заседания, интерес к наличке может быть связан с тем, что число адаптаций к налоговым изменениям растет, а также с временными перебоями в интернете. Что в целом так и есть, говорит инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
7: В последние месяцы увеличилась доля наличных денег в денежном обороте. Главная причина – это налоговый фактор. Отменили льготы по страховым взносам для малого и среднего бизнеса с начала года. И для малого бизнеса, особенно для микробизнеса, стал в этой связи вопрос вообще выживания этого бизнеса. Поэтому микробизнес предпочитает наличный оборот в своих расчетах для того, чтобы частично оптимизировать налоговую нагрузку и просто для того, чтобы выжить. Поэтому для малого и среднего бизнеса бизнеса, доля налички в их финансовом обороте резко выросла. Второй фактор – это то, что блокируется мобильный интернет. Просто многие платежи безналичные невозможны, поэтому предпочитают в ряде случаев, даже в многих случаях, рассчитываться наличкой. Вот. А что касается влияния роста доли налички на инфляцию, то какого-то большого влияния нету, потому что доля налички выросла, но инфляция в последнее время замедлилась. Это значит, что происходит перераспределение структуры денежной массы, но каких-то дополнительных инфляционных рисков мне это не вызывает. Но негатив от всего этого процесса растет доля серой экономики. Это ведет к снижению налоговой базы и делает неактуальной задачу обеления экономики, которую ставит власть.
1: Инвест-стратег Укари Капитал Сергей Суверов. По данным на 1 апреля объем наличных средств в обращении россиян составил без малого 20 триллионов рублей. Это более 15% всей денежной массы в стране. В России снизилась смертность на дорогах. За первые 4 месяца 2026 года число погибших в ДТП сократилось на 14%, пишет ведомости со ссылкой на данные МВД. Также снизилось количество тяжелых аварий и пострадавших. Ранения в ДТП получили около 39 тысяч человек. Это почти на 7% меньше, чем годом ранее. Эксперты позитивную динамику связывают с рядом факторов. В частности, стало больше соответствующих нормам безопасности дорог, а также свою роль сыграли повышение штрафов за нарушение и камеры, фото и видеофиксации. А кроме того, на дорогах растет число современных машин, оснащенных системами экстренного торможения и удержания в полосе. На бумаге статистика по смертельным исходам в результате ДТП действительно снижается. На деле же, скорее, показатель стагнирует, говорит эксперт рабочей группы при правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.
4: С точки зрения того, что представлено то, что называется учетное ДТП, то мы находимся либо в стагнации, либо в каком-то небольшом колебании, то вниз, то вверх. Или проблема заключается в том, что если мы оцениваем безопасность только с точки зрения пострадавших и погибших, то это одна история. Мне кажется, что у нас очень сильно растет количество так называемых неучетных ДТП, где не пострадали люди, где пострадало только железо. И причинами роста этого количества ДТП комбинированная ситуация, это снижение качества подготовки водителей в автошколах, раз. Снижение затрат на организацию и безопасность дорожного движения, два. Третье, дискредитировавшая себя немножко пока еще система выплат по ОСАГО. Но почему, поясню, люди не верят в ОСАГО, не оформляют дорожно-транспортное происшествие для полиса, а начинают договариваться на дороге. Беда процесса заключается в том, что вот эти все неучетные ДТП, которых мы с вами не видим в статистике, если не принимать меры по локализации участков, где эти неучетные ДТП проявляются, то они потом перерастут в учетные. В 2006 году было количество погибших в ДТП, по-моему, 38 тысяч. И нам ставились задачи президента в разные года, в рамках разных программ, к снижению этих статистических данных. Мы добились сейчас 14 тысяч, 15 тысяч. Находимся сейчас в стагнации и пока не очень понимаем, какими решениями мы будем выполнять задачу президента к 30-му и 36-му году. Ряд вопросов, связанных со снижением числа погибших, свершился не в силу реализации каких-то мероприятий или действий. Он свершился в силу изменения способа подсчета, например.
1: Дмитрий Попов, эксперт рабочей группы при правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения.
22: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Минфин оценил дефицит бюджета России за 4 месяца почти в 5,9 триллиона рублей, или 2,5% ВВП. Это на 2,9 триллиона выше, чем за такой же период прошлого года. В ведомстве связали высокие значения дефицита с опережающим финансированием расходов. Доходы федерального бюджета с начала года сократились на 4,5% год-году до 11,7 триллиона рублей. Нефтегазовые доходы снизились более чем на 38% до 2,3 триллионов. Ненефтегазовые выросли примерно на 10% до 9,4 триллиона рублей. Евроклир оценил объем замороженных российских активов по итогам первого квартала в 200 миллиардов евро. С 2024 года депозитарий направил Украине 6,6 миллиарда евро доходов от попавших под санкции российских активов, говорится в отчете организации. Следующий платеж объемом около 1,4 миллиарда евро должен пройти в июле. Ассоциация банков России просит правительство рассмотреть возможность включения в белые списки всех банков. Туда же должны войти и основные дистанционные каналы обслуживания. Интернет-банки, мобильные банки и платежные сервисы. Как говорится на сайте АБР, ограничение доступа к сервисам части организации может приводить к нарушению принципа равной конкуренции, к невозможности своевременно совершать платежи и переводы, погашать кредиты и оплачивать обязательные платежи. Фермеры попросили президента Владимира Путина создать реестр сельхозпроизводителей, которых предлагается освободить от маркировки в системе «Честный знак». Об этом пишет Forbes со ссылкой на письмо Ассоциации сельхозпроизводителей «Народный фермер». Обращение связано с инициативой Минпромторга о расширении списка продукции, которая может попасть под маркировку с 1 сентября. В перечень входят овощи, фрукты, грибы, орехи, животные жиры, рыбы, рыба и морепродукты, колбаса, полуфабрикаты и другое. Авторы письма напомнили, что в результате введения маркировки молочной продукции началось массовое закрытие малых предприятий переработчиков молока и снижение производства. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Шестнадцать семнадцать в Москве. Весенняя погода придет на смену летнему зною. В пятницу в Москве пасмурная погода, температура воздуха не выше плюс 15, возможны осадки. Надолго ли сохранится такая погода и ждать ли солнца 9 мая, рассказывает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
8: Я бы сказал о возврате в нормальную майскую погоду, потому что те плюс 30 градусов, которые были на юго-востоке Московской области вчера днем, это приличная аномалия. То, что произошло сегодня ночью, а нас пересек слабо выраженный в осадках холодный атмосферный фронт, и это привело к понижению температуры до 10-14 градусов по всей области. Самое главное, мы очутились другой воздушной массе, в которой значение температуры в 14-16 градусов является более менее привычными и нормальными. То есть сегодня еще этот фронт может оказывать влияние. У нас могут пройти дожди. После жаркой погоды это вещь необходимая. Завтра пасмурный облачный день, но скорее всего обойдется без дождя. Небольшой дождь ждем с подходом новой фронтальной зоны в воскресенье ближе к вечеру и в ночь на понедельник. Это будет сигналом к новому повышению температуры, потому что за этой фронтальной зоной идет более теплый воздух. И уже в понедельник 16-18 градусов, а во вторник уже и выше 20 градусов. Так что возврат к нормальной майской температуре будет не слишком продолжительным. Осадки не слишком сильными.
1: Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео». А вот купальный сезон в Москве, скорее всего, начнется не раньше конца мая. По традиции, в средней полосе страны купаться начинают на следующий день после Троицы, которая в этом году выпадает на 31 мая. Примерно такие же даты называют и синоптики. Правящая лейбористская партия проиграла местные выборы в Великобритании. Пока подводятся промежуточные итоги голосования, поражение лейбористов тяжелое. Они уже забирают на 258 мест в местных советах меньше, чем раньше. Победителем выборов стала правопопулистская партия Reform UK. Кир Стармер уже заявил, что в отставку не собирается, хотя берет на себя ответственность за плохие результаты лейбористов. Стармер сказал, что не собирается бежать от вызовов и погружать страну в хаос. А о настроениях в британском обществе говорит житель Великобритании, глава группы компании Carfax Education Александр Никитич.
9: Поражение очень тяжелое и ожидаемое. Партия лейбористов потеряла 260 мест в местных советах. Разгромные результаты для лейбористов. Они потеряли свои традиционные опоры на севере Англии, места, в которых рабочий класс из поколения в поколение голосовал за лейбористов. Основные причины этого – нерешенные вопросы с момента прихода лейбористов к власти на общенациональном уровне два года назад. Проблемы, которые только множатся, они решаются в первую очередь иммиграция, проблемы, связанные с тем, что здесь стали называть стоимость жизни, почему-то перестали использовать слово инфляция, но стоимость жизни возрастающая, отчасти благодаря отказу от российских энергоносителей, других не вполне разумных экономических решений, задранные налоги, которые начинают сказываться на всех, также нарушенные обещания предвыборные, целый ряд труднообъяснимых внешнеполитических решений, включая отказ от суверенной территории, Чагосские острова, решение, которое пришлось переменить. Целый спектр проблем, которые либеристы не только не решили, но ухудшили. Поэтому такого недовольства общества, оно очень глубокое. В то же самое время это выборы, которые происходят практически посередине срока действия парламента. Поэтому такие выборы — это всегда протестные выборы. Много против чего есть людям протестовать.
1: Александр Никитич, глава групп компании Carfax Education, лидер, победивший в Британии партии Reform UK, Найджел Фараж, назвал результаты историческим сдвигом в британской политике. «Мы так привыкли размышлять о политике только категориями правые и левые, а теперь наша партия способна побеждать там, где всегда выбирали консервативную партию, а также там, где со времен окончания Первой мировой войны доминировали лейбористы», — заявил Фараж. Уйдет ли Стармер в отставку? На самом деле, не такой однозначный вопрос, говорит гендиректор исследовательской компании «Европа Инсайт» Андрей Куликов.
11: Последние месяцы подчеркивалось, что если поражение партии на выборах будет слишком большим, это однозначно поставит вопрос о том, чтобы менять лидера Кира Стармера, искать какую-то другую кандидатуру, которая выведет партию из кризиса и позволит ей к следующим выборам подойти в улучшенных кондициях. Дело в том, что он, конечно, сам может принять решение уходить ему с поста или нет, поскольку есть еще парламентская фракция и кабинет министров, то настроения в партии могут подтолкнуть к тому, чтобы, например, из партии начали выходить депутаты, министры начали уходить в отставку. Если такие настроения будут сейчас нарастать, в такой ситуации он фактически не сможет уже быть лидером. На данный момент настроения таковы, что значительное число лейбористского электората и британского общества в целом выступают за то, чтобы он все-таки ушел. Цифры различаются, но там где-то от трети до половины.
12: В целом, чем именно недовольны британцы, как это настроение в обществе отражает его поражение?
11: Недовольство накапливалось на протяжении последних месяцев. Политические решения, которые принимает правительство, оно через некоторое время отменяет. Таких случаев насчитали где-то, по-моему, 15. Это очень много. В такой ситуации, естественно, возникает вопрос, а зачем такое правительство, если оно не может реализовывать свою политику? Потом это кризисы постоянные, разногласия с США, кризисы доверия в самой лейбористской партии, где назначение послом США Питера Мандельсона обернулось скандалом, поставило вопрос о том, что Кир Стармер лично постоянно перекладывает ответственность на кого угодно и не готов брать эту ответственность на себя.
1: Гендиректор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов, глава Российского фонда прямых инвестиций и переговорщик с американцами Кирилл Дмитриев считает, что Стармеру придется уйти в отставку. Стармер, похоже, не способен учиться на своих ошибках. Он хочет продолжать разрушать Великобританию, несмотря на то, что добился худших в истории результатов на местных выборах. Его заставят уйти в отставку, хотя он и цепляется за свой пост. Трудно вечно приукрашивать его постоянную и полную некомпетентность, на писал Дмитрий в соцсетях. Разыскивается профессиональный картограф. В России началась охота на профессиональных составителей бумажных карт. Как рассказали в издательстве АСТ, в этой сфере наблюдается дефицит специалистов, поэтому редакции привлекают к работе сотрудников профильных вузов и организуют стажировки. На фоне ограничений в работе интернет, продажи бумажных карт и дорожных атласов за последние два месяца выросли год к году на 55%. А вообще рост в этом сегменте наблюдается с 2023-го. Чем занимаются современные картографы и зависят ли они от цифровых технологий, рассказывает педагог Центра экологического образования Московского дворца от пионеров, преподаватель физической географии Максим Кандидов.
13: Современные картографы продолжают использовать как и бумажные карты, безусловно, это остается частью их повседневного функционала, частью повседневной их работы. Причем используются как новые бумажные карты, так и старые и советские атласы, например, 1964 года. Речь идет о том, что если мы изучаем физико-географические объекты, их актуальность никогда не потеряется, да, реки остаются на своих местах, как и горные системы, и элементы береговой линии и так далее. Современно современным трендом уже довольно давно являются GIS-системы. С помощью специальных программ, которые не всегда требуют онлайн-включения, существуют постоянно стационарно на компьютерах. И львиная доля всей картографии сейчас идет через работу вот в этих специальных программах. Что касается искусственного интеллекта, используются. Но поскольку создание карт — это во многом процесс творческий для каждого картографа, то использование искусственного интеллекта допускается, думаю, что только в технических таких необходимых целях.
1: Педагог Центра экологического образования Московского дворца пионеров, преподаватель физической географии Максим Кандидов.
22: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Покупатели жилья в московских новостройках этот тост поддержали бы с великим удовольствием, поскольку часто ищут одно, а приобретают в итоге совсем другое. Как гласят результаты исследования ЦИАН, если ориентироваться на поисковые запросы, самые популярные столичные квартиры – двушки и трешки. На них приходится 35% и 25% покупательских интереса. Однушки занимают третье место, 22%, студиям достается 11%. Но в структуре продаж бронзовые однушки выходят в безоговорочные лидеры, обеспечивая 37% всех сделок в новостройках. Двушки, лидирующие по числу просмотров, покупают заметно меньше, только в 29% случаев. На третьем месте студии 20% сделок при, повторим, только 11% просмотров. А трешки, популярные при изучении объявлений, занимают четвертую позицию с показателем 12% сделок. Похожая история с метражом. Покупатели одинаково часто ищут квартиры по 40-45 и 65-70 квадратных метров. Чуть популярнее 35-40 метровые лоты. Много просмотров приходится на 100-метровое жилье, но сразу понятно, что тут много интереса ради интереса, без реальной готовности купить. Что же касается структуры сделок, то в ней

0: тексты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Министр обороны Латвии Андрис Спруц заявил о готовности уйти в отставку после вторжения украинских дронов в воздушное пространство страны. БПЛА не были сбиты в целях безопасности граждан. Глава Минобороны взял на себя ответственность за произошедшее, заявив, что беспилотники необходимо было сбить. Канцлер Германии Фридрих Мерц в поздравлении граждан с годовщиной освобождения от нацизма не упомянул решающую роль СССР. 8 мая 1945 года принесло освобождение миллионам людей Германии и Европе. Эта дата напоминает нам никогда не забывать, к чему может привести ненависть, написал Мерц в соцсети X. Он также подчеркнул, что эта дата обязывает отстаивать свободную, демократическую и основанную на солидарности Германию в сильной Европе. В комментариях под постом пользователи напомнили канцлеру, что Советский Союз освободил Германию и Европу от фашистских сил. Прокуратура вместе с Роскомнадзором начала проверку из-за ситуации с поздравительными баннерами в Новосибирске в честь 9 мая. Об этом сообщили ТАСС в областной прокуратуре. Ранее зоопарк Новосибирска разместил на баннере ко Дню Победы орангутана по кличке Бату. В соцсетях местные жители не оценили поздравления и начали писать гневные комментарии. Пользователи в России и других странах сообщили о сбое в работе DeepSeek. На это указывают жалобы на сайтах Down Detector и Detector 404, которые начали поступать примерно с полудня по московскому времени. На сайте DeepSeek указано, что произошло крупное отключение электроэнергии. Проблема уже решена. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Обмен ударами не помеха перемирию после зеркальных атак США и Ирана. Режим прекращения огня остается в силе, заявил Дональд Трамп. А госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты должны получить ответ на свое мирное предложение от Ирана сегодня. Портал шуток и анекдотов «Я плакал» снова открыт. Мосгорсуд отменил решение о запрете информации юмористического сайта к распространению в России. А как оценивать такой сигнал? Похоже ли это на смех сквозь слезы? Во Всемирной организации здравоохранения оценили вероятность распространения хантавируса, вспышка которого зафиксирована на круизном лайнере. А как низкую? На данный момент от хантавируса скончались 3 пассажира круизного лайнера. Эти и другие темы в эфире Business FM. Портал шуток и анекдотов «Я плакал» снова открыт. Мосгорсуд отменил решение о запрете информации юмористического сайта к распространению в России. Ранее Верховный суд, изучив материалы, не нашел экспертиз, на основании которых запретили публикации сайта. А впрочем, прокуратура Москвы подала апелляцию на решение суда о запрете, а Роскомнадзор добавил, что в решении не указаны конкретные материалы, которые признаются запрещенными, а также конкретные указатели страниц сайта, на которых они размещены. В итоге РКН не включил портал в реестр запрещенной информации. Пересмотр решения суда в вопросе блокировок практически нонсенс, говорит медиа-юрист Светлана Кузеванова.
3: Это удивительная совершенно новость, потому что юристы, которые ведут дела по блокировкам, услышав вот это вот все, были готовы провалиться под землю или упасть со стула, не ожидая, что и прокуратура, и Роскомнадзор могут в таком случае подать жалобы. У меня есть одно единственное предположение, которое могу сделать, не видя материала дела, что прокуратура изначально требовала признать запрещенную информацию на конкретных страницах, а суд по какой-то причине в решении не отразил это, признал запрещенную информацию домен целиком. Поэтому прокуратура и обратилась с жалобой. С точки зрения закона, блокировки, ограничения доступа может подлежать как домен в целом, так и отдельные страницы. И мы, когда участвуем в делах о блокировке, обжалуем решение прокуратуры или решение суда о блокировании ресурса, просим выделить конкретные страницы с запрещенной информацией для того, чтобы провести ее анализ, экспертизу и понять, действительно ли там был какой-то противоправный контент. Иногда суды совершенно глухи к нашим просьбам и признают домен целиком, содержащим запрещенную информацию, именно в таком виде вносят его в реестр. В этой связи жалоба прокуратуры и Роскомнадзора сейчас выглядит как верх правосудия, справедливости. Это очень нетипично для этой категории споров. Все с интересом смотрим, в общем, куда дальше это все нас заведет.

0: Светлана Кузеванова, медиа-юрист. На этой неделе Чертановская прокуратура нашла на известном портале «Я плакал» некие текстовые юмористические материалы, содержащие высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности. Теперь решение откатили. Поворот неожиданный, говорит медиа-юрист Михаил Хохолков.
1: Фактически суд удовлетворил требования прокуратуры. Сейчас мы понимаем, что прокуратура указывает на допущенные процессуальные нарушения и самостоятельно обжалует это решение. Возможно, это связано с тем, что в самой резолютивной части решения не указаны конкретные ссылки, информация на которых признана нарушающей законодательство РФ. Здесь я понимаю Роскомнадзор. Чтобы решение исполнить в реестр запрещенных сайтов, нужно включить либо конкретную ссылку, либо целиком сам сайт. Из тех решение, которое опубликовано в открытом доступе, мы этого не видим. Соответственно, Роскомнадзор, скорее всего, пошел уточнить порядок исполнения решения в суд, а прокуратура, скорее всего, недовольна тем, что не указана конкретная ссылка в результативной части. Это техническая история, которую и прокуратура, и Роскомнадзор хочет устранить. То же касается наличия либо отсутствия экспертиз. Вообще экспертизы по таким делам не обязательны. Все зависит от содержания информации, которую прокуратура считает запрещенной. Есть какие-то очевидные вещи, где понять, что этот контент нарушает требования законодательства, специальных познаний и не нужно. Мы просто привыкли уже, что все информационные составы сопровождаются экспертными заключениями. Но это не так. Само по себе наличие либо отсутствие какой-то экспертизы в материалах дела не ставит под сомнение законность вынесенного решения. Речь, скорее всего, идет о процедурных каких-то нарушениях.
2: Теперь-то что вот с этим ресурсом хочется понять? Он продолжит работу?
1: Пока Роскомнадзор не внесет доменные имена в реестр заблокированных сайтов, реестр продолжит работу. Вполне возможно, он и в будущем будет работать, если будут заблокированы конкретные ссылки, конкретный URL на тот материал, который признан запрещенным. Бывает ситуация, когда в реестр вносится все доменное имя, а не ссылки на конкретный материал. Это, конечно, неправильно, потому что на самом сайте продолжает распространяться и вполне себе приличная информация. То, что требуется заблокировать, то, что признано незаконным, доступно по конкретной ссылке. Правильным будет в решении суда указать лишь конкретную ссылку на конкретный заблокированный материал.
0: Медиа-юрист Михаил Хохолков. «Я плакал» – один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов. Он появился в 2004-м. Аудитория «Я плакал» по разным оценкам в пиковый момент превышала 10 миллионов пользователей. Сейчас сам ресурс оценивает ее в 6 миллионов человек в месяц. Обмен ударами – не помеха перемирию. После зеркальных атак США и Ирана режим прекращения огня остается в силе, заявил Дональд Трамп. Взаимный обстрел между странами он назвал, цитата, «всего лишь легким прикосновением». Президент США пригрозил в социальной сети True Social, если Тегеран не пойдет на сделку, то следующие удары будут более серьезными. А еще описал последний инцидент в Ормузском проливе.
3: Цитата. Три американских эсминца мирового класса только что успешно прошли через Ормузский пролив под обстрелом. По нашим эсминцам были выпущены ракеты, но они были легко сбиты. Аналогично появились беспилотники, которые были сожжены в воздухе. Они так красиво упали в океан, словно бабочки, падающие в могилы. Нормальная страна позволила бы этим эсминцам пройти, но Иран – ненормальная страна. Ими руководят лунатики. И если бы у них был шанс использовать ядерное оружие, они бы это сделали без сомнения, но у них никогда не будет такой возможности. И как мы снова выбили их сегодня, мы будем выбивать их гораздо сильнее и гораздо жестче в будущем, если они не подпишут свою сделку быстро.
0: В Тегеране заявили, что обстрел эсминцев был спровоцирован Вашингтоном, первым нарушившим режим прекращения огня, который действует с 8 апреля. Логичнее нынешний этап конфликта было бы назвать между миром и войной, а не временным перемирием, рассуждает аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Александр Наджаров.
4: Американцы, когда попытались возобновить боевые действия против Ирана, они столкнулись с запретом на вылеты со стороны арабских стран. Страны Аравийского полуострова, в первую очередь Саудовская Аравия, откуда должны американские самолеты взлетать. Сейчас мы наблюдаем ситуацию. Американцы были бы и не против снова вернуться к к активным боевым действиям. В силу ограничений они это сделать не могут. Даже уже сами-то американцы понимают, даже если они возобновят воздушную кампанию против иранцев, это не приведет какого-то рода существенным изменением. Тем не менее, договориться ни о чем они не могут. В связи с этим мы существуем в подвешенном состоянии. В лучшем случае американцы и иранцы договорятся об открытии Армуза на каких-то условиях. Не больше. Все остальные проблемы решены быть не могут, особенно за краткий период времени, который был отведен и будет отведен переговор. В краткосрочной перспективе мы будем существовать в этой странной ситуации, когда они могут наносить друг по другу ограниченные удары. Американцы могут наносить какие-то отдельные удары по иранским военным объектам, по малым судам их флота и так далее. Иранцы будут продолжать наносить удары по судам в Армузском проливе, которые пытаются прескочить их блокаду. Другое дело, что я убежден, что под давлением Израиля и произраильского лобби в США и в целом из-за невозможности договориться, американцы должны предпринять какую-то попытку полномасштабные боевые действия возобновить, но эта попытка становится все тяжелее и тяжелее.
0: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики. А госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты должны получить ответ на свое мирное предложение от Ирана сегодня. Тем временем в ЦРУ прогнозируют, что Иран может выдержать блокаду длительностью еще 120 дней и даже дольше, до того, как столкнется с серьезными экономическими проблемами, пишет Вашингтон-Пост. Тегеран по-прежнему обладает значительным арсеналом ракет и беспилотников, несмотря на интенсивные бомбардировки США и Израиля. Около 75% довоенных запасов мобильных пусковых установок и 70% запасов ракет все еще находятся в распоряжении Исламской Республики. Починить Porsche Ладу у страховщиков стоит одинаково, речь о восстановительном ремонте по ОСАГО. Норма часа по ремонту машины от немецкого премиум-бренда и от отечественного автопрома стоит 900 рублей, следует из официальных данных Российского союза автостраховщиков, пишет «Известия». А это данные по Москве. В регионах цифры еще меньше. О том, как так сложилось, объясняет член совета директоров группы «Содействие Дельта» Глеб Виленский.
5: С точки зрения потребителя это действительно выглядит диковато, хотя есть формальное объяснение для этого. По закону об ОСАГО производятся денежные выплаты на основании справочников РСА, которые содержат справочную стоимость всех основных запасных частей и стоимость нормы часа по всем ходовым маркам автомобилей. Если мы для машины рассчитываем размер ущерба, то мы обязаны использовать данные из этого справочника РСА. Он регулярно обновляется. Каждый раз, когда он обновляется, он публикуется в открытом доступе для того, чтобы все заинтересованные граждане могли дать замечания. Система открыта, и любой человек, владелец, например, Bentley, для которого норма часа составляет 900 рублей, может совершенно спокойно выразить свое возмущение, потребовать коррекции этих самых данных. В части случаев, когда справочник РСА содержит явно ошибочные сведения, это бывает, они корректируются. Теперь как так получилось, что Bentley и Lada ремонтируются по одной и той же цене? Когда-то давно в России были официальные дилеры большинства иностранных автомобилей. При расчете цены учитывались в том числе цены официальных дилеров. Теперь официальных дилеров нет, и поэтому для всех автомобилей, у которых нет официальных представительств, учитываются цены мультибрендовых автосервисов.
0: Глеб Виленский, член совета директоров группы «Содействие Дельта». 900 рублей в час стоит ремонт также брендов Land Rover, Havail, Tank, Cadillac, Volvo и ряд других. А в лидерах BMW, Audi, Mercedes-Benz, Lexus один норма час у них стоит 1000 рублей. И это очень мало, говорит сервисный директор сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
6: Стоимость искусственно снижена, потому что сервисы хотят, те, которые кузовными работами занимаются, у кого есть малярно-кузовные цеха, хотят заказов, сейчас заказами напряг у всех, поэтому они ставят 1000 рублей, совершенно неадекватная цена. Если брать слесарные работы, касательно, допустим, сетей таких мультибрендовых, как та, которую я возглавляю, где-то порядка 3000 сейчас, 2900, 3000, 3200, норма час для клиента, это слесарная работа. Это в том случае, если мы норма часы не прикручиваем, у нас один норма час, равен 1 часу работы специалиста. Это честный нормочас. И он, исходя из уровня зарплат, необходимости отдать аренду, заплатить за все коммунальные расходы, отремонтировать оборудование, предпринимателю хоть что-то получить вот за этот бизнес в виде чистой прибыли, цена по московскому рынку, она не может быть ниже 3000. Поскольку страховые компании прессуют предпринимателей, заставляют снижать, устраивают конкурсы, соответственно, предприниматели что вынуждены делать? Они снижают стоимость нормы часа, но для того, чтобы не разориться, они повышают количество нормы часа. Финальная цена регулируется не совсем стоимостью нормы часа, а она регулируется в том числе и количеством. Идет не совсем прозрачная игра, связанная с тем, что страховые компании неадекватно оценивают работу нашего бизнеса, и они считают, что за 1000 рублей оплата специалист будет работать. Но если это перевести, например, в другие бизнесы, мы не найдем маникюрного мастера, мы не найдем тренера, который будет работать за 500 рублей в час. А какие там бренды? По технологии, чем автомобиль современнее, чем тоньше металл, чем больше там алюминия, чем сложнее процедура покраски, многослойные краски, лаки и так далее. Покрасить Land Rover и покрасить Ладу — это два разных объема работ. Но страховые компании требуют: поставьте нам, пожалуйста, нормы часа, а часы прикручивайте сколько хотите. Поэтому вот такой дисбаланс получился.
0: Николай Янковский, сервисный директор автосервиса «Иванур Москва». Реальные рыночные цены на кузовной ремонт автомобилей в Москве существенно выше страховых тарифов. Для моделей массового сегмента стоимостью нормы часа начинается от 2500 рублей, а на модели премиального сегмента час работы составляет в среднем 4000.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 12-13 мая. Театр «Практика». Мокюментари драма «Остановка». Успешный бизнесмен Виктор Волков останавливает свой БМВ возле трамвайной остановки, выходит из машины и садится на скамейку. Что, если эта остановка означает встречу с правдой? Какова будет ее цена? В ролях Дарья Калмыкова, Сергей Громов, Антон Феоктистов, Анна Бегунова и Софья Каштанова. Подробнее на сайте театра «Практика». 18+. Знай меру. Шнур – это единица измерения объема древесины, популярная в Канаде и Соединенных Штатах. Это количество дров, которые помещаются в плотную и компактно сложенную поленницу глубиной 4 фута, высотой 4 фута и шириной 8 футов, то есть 128 кубических футов или 3,62 кубических метра. Знай меру на Business FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
8: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
8: Один из крупнейших вендинговых операторов «Мир Вендинга» собирается запустить сеть мини-кофеен. Компания ищет управляющего, который подберет подходящие места и организует открытие первых 5 точек. «Мир Вендинга» владеет 4000 торговых автоматов и занимает 2-е место на этом рынке после компании «Ювенко». «Космос Hotel Group» заключила франчайзинговые соглашения с девелоперами по созданию спортивно-оздоровительного кластера в Крыму с инвестициями в 50 миллиардов рублей. Проект включает 14 новых гостиниц с общим фондом более 17 тысяч номеров. Отели под брендом «Космос» откроют в том числе в Евпатории, Ялте и Севастополе. Ввести их в эксплуатацию обещают до 2030 года. «Новатек» увеличил инвестиции в верфь под Мурманском до 228 миллиардов рублей. Компания до конца 2027 года вложит эти средства в развитие центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке. На данный момент на верфи построены 2 технологические линии «Арктик-СПГ-2». Эксперты считают, увеличение инвестиций обеспечит базу для реализации проекта «Мурманский СПГ», чья экспортная модель менее зависима от газовозов ледового класса, чем «Арктик-СПГ». Г2. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: 16:47 в Москве.
10: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
11: В прокат выходит мистический триллер «Шурале 18+». Режиссерский дебют Алины Насибулиной, актрисы мастерской «Брусникина». Актерский состав звездный. Сама Насибулина, Максим Матвеев, Рузиль Миникаев, Сергей Гилев, Хаски. Главная героиня – молодая татарская поэтесса Айша. Девушка собирается замуж за успешного ученого. Его играет Матвеев. Будущее кажется счастливым и предсказуемым, пока Айша не узнает о пропаже брата. Она вынуждена поехать в родную татарскую деревню искать его. Там предстоят встреча с коварным лесным духом Шурале из фольклора и поиск ответов на сложные вопросы. Перед премьерой фильма «Шурале» мы поговорили с Максимом Матвеевым.
12: Что меня мотивировало, это, конечно, искренность этой истории. В ней, на мой взгляд, явно считывается желание Алины поговорить о каких-то очень подчас пугающих вещах, которые были заложены еще в детстве. Плюс мне нравится совмещение потенциального мистицизма этой истории. Она основана так или иначе на мифе. Но Алина очень классно это трансформирует в нашу реальность. Все люди, которые попадают в эту историю, жители нынешнего времени. И мне нравится, когда авторы играются вот с этим ощущением, когда ты не понимаешь, где грань между мистикой и реальной жизнью. Это вызывает очень такое животное ощущение страха подчас. Вдруг нахватывает ощущение паники, когда ты понимаешь, что что-то происходит, что ты не можешь контролировать. И мне кажется, что это заложено во всех нас. Плюс мне понравился, конечно, сам персонаж именно своей какой-то трагичностью и возможностью поговорить с зрителем на те темы, в которых мы все так или иначе варимся. Он очень человек индустриальный, планирующий свою жизнь. Он попадает в мистическую историю, с которой он совершенно не понимает, как обходиться. Я его для себя определил. Он человек не к месту. У него невеста, которую он выбрал как-то умозрительно, исходя из каких-то своих предпочтений, но она ему не принадлежит. Ее жизнь для него не близка. Ее влечет туда природа, он не понимает почему. Он пытается принять это, но несмотря на всю способность обосноваться в этой жизни, он оказывается здесь самым слабым персонажем. И мне кажется, что в контексте нашего времени таких персонажей мы встречаем очень много, и я отчасти такой же, мы все. Он не понимает, придумал он себе любовь к этой девушке или не придумал. Да и вообще сама история вот этой, скажем, природности, природы человека, мы можем ее контролировать или нет?
11: Это был Максим Матвеев, сыгравший одну из ключевых ролей в фильме «Шурале», уже в кинотеатрах. Из кино к 9 мая выделяется фильм «Отец» 16+, от режиссера-дебютанта Павла Иванова. Картина взяла приз зрительских симпатий на прошедшем ММКФ. По сюжету опытный сибирский охотник узнает, что его сын Семен числится пропавшим без вести. Мужчина уходит на фронт, надеется найти Семена. Но вместо отправки на передовую главного героя назначают старшиной группы молодых снайперов. Много параллелей с картиной «Отец солдата». Второй очевидный референс – «А зори здесь тихие». Расчет на ностальгию, говорит кинокритик Сергей Сычев. Вот как он описывает главного героя фильма «Отец».
13: Он суперснайпер, суперстратег, суперпедагог, немножко супергерой. Такой немножко Лиам Нисон, который попал на фронт, и командиры, и подчиненные, все в совершенном шоке от того, какие у него умения. Идея такой суперспособности героя, скорее из американского кино, нашему кино она не очень свойственна. Такой микс, который призван и возрастную аудиторию, и молодежную, привыкшую к американским фильмам, объединить, чтобы каждому было интересно. Сильная сторона, это, конечно, вот эта попытка эксперимента. Очень много одинаковых фильмов о войне, которые друг от друга мало чем отличаются, и всегда радостно видеть, что какой-то человек пытается каким-то новым языком заговорить об этом. Вот. Что касается недостатков, стремясь сделать фильм динамичным, укладывающимся в рамки одного сеанса двухчасового, создатели, конечно, должны были выбрать ответы на многие вопросы, которые могут появиться у зрителя, в том числе про прошлое, возникновение его способностей. Мы хотели бы, наверное, чуть больше узнать про сына главного героя. Мы не получаем ответы на эти вопросы, потому что создатели фильма делали не сериал, даже не трехчасовую сагу, а хотели сделать такой бодрый экшен.
11: Это был кинокритик Сергей Сычев и его впечатления от нового фильма «Отец» уже в прокате.
10: Выставки.
11: Если будете на ВДНХ, загляните на только что открывшуюся выставку «Иномарка» в павильоне Музея транспорта Москвы. Проект посвящен российским авторынкам 90-х. Это попытка взглянуть на тот период, но не через ностальгию, а как на момент, во многом сформировавший наше отношение к автомобилю и опыту владения им сегодня, рассказывает директор Музея транспорта Оксана Бондаренко.
14: Путь посетителя по выставке начинается с входной инсталляции. «Сектор приз» называется она, где иномарка предстает как объект мечты и символ желаемой жизни. Центральный автомобиль в этой инсталляции BMW 7 серии E32, легендарная Бэха и один из символов статуса 90-х. В этой инсталляции точно так же принимают участие работы современных художников Романа Мокрова, Егора Гивы, Андрея Соло, что нам всегда очень приятно соединять в наших проектах. Искусство в чистом виде, искусство автомобиля как технологической единицы. Далее маршрут выстраивается глазами покупателя. Наш посетитель попадает в зону «Не бита, не крашена», посвященную выбору автомобиля на авторынке. Затем он проходит через «Риск без контракта», где раскрывается путь машины в Россию и практика перегонов. И оказывается в зоне выставки «Торг уместен», который рассказывает о покупке, обслуживании и формировании сопутствующей инфраструктуры. Финальная часть выставки «Долго и счастливо» посвящена жизни иномарок 90-х в наши дни. Все экспонаты, которые стоят на выставке, на ходу. И это те самые перегнанные из Европы, Японии и служившие ни одному хозяину, передававшиеся из рук в руки.
11: Это была Оксана Бондаренко, директор Музея транспорта Москвы. Его новая выставка «Иномарка 0+» открыта до 25 января следующего года.
10: Путешествия.
11: Если в эти майские вы в Петербурге, какие выставки стоят посетить там? Мы спросили автора проекта «Я поведу тебя в музей» Наталью Крючкову.
15: В Русском музее в корпусе Бенуа сейчас проходят сразу две прекрасных выставки. Одна из них называется «Сад в цвету». Там очень много работ Петра Кончаловского. И пейзажи, и натюрморты, и портреты. В залах расставлены еще букеты сирени, так что на выставке потрясающий запах. Вторая выставка – это Иван Шишкин «Русский лес». Тоже природная тема, поэтому сходить в Русский музей в корпус Бенуа буквально как будто съездить в мини-отпуск. Еще очень советую заглянуть в музей-квартиру Георгия Гурьянова, барабанщика группы «Кино», художника и настоящего модника. Это очень интересное пространство. Оно само по себе искусство, которое художник создавал. Он сам находил, реставрировал мебель. Там очень интересные детали. Можно многое рассматривать. Очень много предметов, связанных из группы «Кино».
11: Это была автор проекта «Я поведу тебя в музей» Наталья Крючкова и ее выбор, на какие выставки стоит сходить, если в эти выходные вы в Петербурге.
10: Театр.
11: Ну и Петербург отчасти едет в Москву. Известный питерский театр «Мастерская» привозит на гастроли два своих хита. «Тихий Дон» его сыграют 13 мая и «Мой дедушка был вишней» 10 мая. Последний спектакль – душевная постановка 6+, о хрупкости и драгоценности человеческих отношений. Главный герой – мальчик Танино. Все крутится вокруг его большой итальянской семьи. Танино играет Сергей Агафонов, он же режиссер спектакля. Мы поговорили с Сергеем о спектакле «Мой дедушка был вишней».
16: В первую очередь это о том, что наступают в жизни каждого из нас, особенно в детстве, трудные моменты, которые мы должны очень светло проходить. Или старшим нашим товарищам, родителям, бабушкам, дедушкам надо уметь помогать детям проходить трудные моменты, чтобы они не сомневались в себе, чтобы они относились к этой жизни более светло, чем порою может кажется. Смерть, например, бабушек, дедушек, между родителями какие-то проблемы. В спектакле есть множество линий. Отец, мама, бабушка, дедушка, отношения между детьми и родителями, между взрослыми людьми и их родителями. То есть это настоящая семейная история. Мы пригласили замечательных композиторов Марина Ланда, Сергей Васильев, которые написали всех смешариков. Они, конечно, театральные люди в первую очередь. И они написали и музыку, и просто невероятные, замечательные песни.
11: Это был Сергей Агафонов, режиссер спектакля «Мой дедушка был вишней». Играют 10 мая во дворце на Яузе. Это гастроли Петербургского театра «Мастерская». Билеты еще есть. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
10: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 9 и 10 июня, Сочи. Юбилейная конференция Российской Академии Радио, локальное радио, инновации и перспективы. Деловая программа охватывает широкий круг тем, отражающих ключевые запросы радио в России. Роль искусственного интеллекта в создании контента, его продвижении и продажах с учетом правовых аспектов. Тенденции развития рынка, технологий и платформ, а также актуальные инструменты монетизации. Подробнее на radioacademy.ru. 0+. Валюты. Валюты. В 1923 году, после провозглашения Турецкой Республики, в стране была введена турецкая лира. Правда, еще 4 года она использовалась наравне с османскими деньгами. Во время деноминации 2009 года за миллион старых лир давали одну новую. Сегодня она в несколько десятков раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Число сбитых за два дня беспилотников, летевших на Москву, превысило 100, подсчитали в ТАСС. Мэр Сергей Собянин сообщил о еще 3 уничтоженных дронах. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, написал градоначальник. Аэропорт Внуково сейчас работает по расписанию. Росавиация закрывала его несколько раз за сутки в целях безопасности. Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Роспотребнадзор утверждает, что ситуация с хантавирусными инфекциями в России остается стабильной и находится под постоянным контролем. Ведомство отметило, что вероятность мутации вирусов, вызывающих геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и их передача от человека к человеку, оценивается как крайне низкая. Одновременно специалисты продолжают мониторинг природных очагов инфекции и санитарный контроль на границе. Американские власти рассекречивают данные о контактах с НЛО. На сайте Министерства войны США появился особый раздел, в котором публикуют такую информацию. Пока обнародована лишь первая партия из 162 файлов, преимущественно письменные свидетельства контактов с неопознанными летающими объектами над территорией штатов. Сайт обещают обновлять еженедельно. По словам конгрессмена Тима Берчета, члена группы Палаты представителей по рассекречиванию федеральных документов, в материалах будут свидетельства пилотов и, возможно, одно видео. ФИФА отклонила заявку Никиты Хайкина на участие в играх за сборную Норвегии. Согласно уставу Международной федерации футбола, для смены федерации игрок старше 18 лет должен непрерывно проживать на территории новой страны не менее 5 лет. Хотя Хайкин проживает в Норвегии с 2019 года, его краткосрочный переход в английский Бристоль-Сити с января по март 23-го прервал необходимый срок. По правилам ФИФА, при переходе в клуб из другой ассоциации 5-летний отчет начинается заново. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В аэропорту Внуково ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов. Ранее Росавиация отменила извещение о невозможности полетов на юг России. Перевозчики в координации с авиавластями подают обновленные планы полетов на текущие сутки, сообщило ведомство. Дефицит федерального бюджета за январь-апрель составил 5 триллионов 877 миллиардов рублей. Это соответствует 2,5% ВВП, следует из предварительной оценки Минфина. Общие доходы бюджета за 4 месяца снизились на 4,5% до 11 триллионов 700 миллиардов. Снижение связано с нефтегазовой частью бюджета. Министр обороны Латвии заявил, что готов уйти в отставку после вторжения дронов ВСУ в воздушное пространство страны. Он признал, что беспилотники необходимо было сбить. Ранее латвийский МИД вызвал временного поверенного в делах России и передал ему ноту протеста. Поводом стало именно попадание БПЛА на территорию страны прошлой ночью. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». В аэропорту Внуково ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация. Ранее она отменила извещение о невозможности полетов на юг России. Перевозчики в координации с авиавластями подают обновленные планы полетов на текущие сутки, сообщило ведомство. Первый после приостановки полетов рейс вылетел из Шереметьево в Минводы. Предполагается, что до конца суток на юг будет выполнено 59 рейсов из Москвы и 158 из других регионов страны. Ранее в Росавиации сообщили, что беспилотник атаковал филиал Центра аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Из него происходит управление воздушным пространством Юга. Сообщалось о временной приостановке работ 13 южных аэропортов. На данный момент некоторые возобновили работу. В частности, Махачкалинский аэропорт, а также авиагавани Элисты, Ставрополя и Минвод. А в Сочи тем временем то вводят, то отменяют режим угрозы БПЛА. А вторые сутки отсутствует мобильный интернет, говорит местный журналист Олег Смиричинский.
18: Последние двое суток город Сочи находится под постоянной атакой украинских беспилотников. В городе Сочи, как в южном городе, уже давным-давно привыкли к подобным налетам. Беспилотники уже давно не поражали здесь никакие цели, потому что войска ПВО здесь работают максимально эффективно. Жители и гости курорта, если это происходит в дневное время суток, постоянно наблюдают эффективную работу ракет над акваторией Черного моря. Единственное, что последнее время усложнило жизнь и работу на курорте, это многодневное введение работы так называемой белого списка, который ограничивает работу интернет только разрешенными ресурсами. В этот момент отваливаются банковские терминалы у тех, кто еще не смог перейти на проводной интернет. Главная проблема это в том, что далеко не все банки доступны при работе белых списков. Системообразующие Сбербанк и Т-банк, к примеру, не работают совершенно. Магазины, которые не успели переформатировать свою работу на проводной интернет, также принимают только наличные. Во всем остальном город живет своей обыкновенной жизнью, за исключением того, что постоянные перебои в работе аэропорта оказывают влияние уже и на бронирование гостиниц.
0: Олег Смиричинский, журналист из Сочи. Дмитрий Песков, комментируя атаку БПЛА на центр аэронавигации в Ростове-на-Дону, назвал удар по транспортной инфраструктуре на юге России проявлением террористической натуры киевского режима. В связи с ограничениями авиасообщения РЖД планирует запустить дополнительные поезда в Москву из южных регионов. В Минтранс также отмечают, что билетов в сторону юга достаточно. Например, на данный момент из Москвы в Сочи доступно почти 6500 билетов, в Краснодару около 9 тысяч. За 7 последних часов сбили 145 БПЛА над регионами России, а также Черным и Азовским морями. А в столичном регионе с начала суток сбили 30 беспилотников. В Ярославле на промышленном объекте после падения дрона возник пожар. Он уже потушен. В железнодорожном районе Ростова-на-Дону и в Мясниковском районе Ростовской области ввели режим ЧС. Инфраструктуре нанесен ущерб в результате ночной атаки ВСУ. О произошедшем в Ростовской области рассказывает интернет-редактор российской газеты по Южному и Северокавказскому федеральным округам Николай Грищенко.
19: Около 2 часов ночи пришло сообщение о том, что ракетная опасность. Сначала регион атаковали ракетами. ПВО работало, я проснулся где-то в 2:26. Ракеты разорвались практически над нашим районом. Западный это жилой массив. Сигнализации сработали на автомобилях. Некоторые люди потом рассказывали в чатах, писали, что услышали, как будто град пошел. Ну, на самом деле, это, видимо, обломки падали с неба на землю, как фрагменты беспилотника. Во время этой атаки вырвали небо. Было слышно громкого. Произошел разгар, вернее, дым повалил. Его можно было наблюдать из окна. Ну, перенасыщенный густой дым. Пожарные работали, не обращая внимания на то, что отбоя об угрозе воздушной атаки не было. В железнодорожном районе объявили режим ЧС, но это вводится, скорее всего, не из-за масштабных разрушений. Это вводится всего лишь для того, чтобы город мог, не нарушая законодательство действующего, выделить деньги и средства на возмещение аварии. аварийных работ и возмещения людям и так далее. Больших разрушений нет. Дым, что поднимался, это, видимо, какая-то сбитая цель, она или что упала в районе юго-западно-промышленной зоны, и загорелись складские помещения. Пожар вот этот был потушен, уже к утру даже дым рассеялся от него.
0: Николай Грищенко, интернет-редактор российской газеты по Южному и Северокавказскому федеральным округам. А в Херсонской области от удара дрона погибла женщина, в Запорожской области пострадали два человека. В Ельце Липецкой области получил ранение ребенок. Взрывной волной в частном доме выбило окно, осколки ранили мальчика, госпитализация ему не потребовалась. А в Пермском крае беспилотник атаковали промпредприятие, сотрудников эвакуировали, жертв и раненых нет. О ситуации в регионе рассказывает корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
20: Часов 7-8 включились они сирены по всему городу опять. Через час пошли сообщения о том, что снова атаковано промышленное предприятие в Пермском крае. И есть сбитые беспилотники, и вот один из них достиг цели. Второй день в Перми такая ситуация, когда на нервах все находятся люди. В некоторых школах, вузах, техникумах переводят на дистант. Дети в школах находятся в безопасности. Их учителя при звуках сирен введения режима беспилотной опасности переводят в безопасные места, спортзалы, куда-то коридоры и так далее. Родители просят детей из школ не забирать, чтобы не ходить с ними по улицам. У нас военная сейчас обстановка в Перми уже вторые сутки подряд. Вчера дом, где беспилотник угодил, и вечером уже жильцов заселили обратно, кроме жителей одной квартиры. Требуется ремонт на самом верхнем этаже. Они пока находятся у родственников. Фонд капремонта им восстанавливает квартиру пока, видимо, за счет муниципальных средств. Вчера вечером отменили парад, который должен был завтра состояться, тоже из соображений безопасности. Вслед за этим у нас отменяются праздничные мероприятия еще в других городах, муниципалитетах, там, по-моему, в Соликамске, в Единском районе. Власти пытаются избежать массового скопления людей, чтобы соблюсти правила безопасности.
0: Константин Бахрев, корреспондент российской газеты в Перми. В полночь началось перемирие, объявленное российским Минобороны, но в ведомстве сообщили, что, несмотря на это, ВСУ продолжили наносить удары и в зоне СВО, и по гражданским объектам на территории России. Всего в зоне СВО зафиксировали более 1600 нарушений режима прекращения огня. Вне зоны СВО сбили порядка 400 средств воздушного нападения. Не только беспилотники, но и ракеты большой дальности «Нептун». Российские военные на нарушение перемирия реагировали зеркально, отметили в Минобороны. Украинские СМИ со ссылкой на Зеленского сообщают о 140 обстрелах украинских позиций, большей частью на Славянском направлении, а также атаке на Днепропетровскую область. На этом основании Зеленский обвинил Россию в нарушении перемирия и также заявил о зеркальных действиях. Между тем, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что усилия Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине застопорились. А по его словам, Вашингтон пытался играть роль посредника, но пока это не привело к плодотворному результату по ряду причин. «Мы все еще готовы играть эту роль, если она может быть результативной», — сказал Рубио. Он добавил, что США не хотят тратить время и энергию на процесс, который не продвигается. Дефицит федерального бюджета в январе-апреле составил почти 5 триллионов 900 миллиардов рублей, или 2,5% ВВП. По сравнению с тем же периодом прошлого года, дефицит вырос на 3 триллиона рублей. Это связано с опережающим финансированием расходов, которые увеличились на 15,7% год к году, сообщил Минфин. По данным ведомства, нефтегазовые доходы за 4 месяца упали на 38%, ненефтегазовые, напротив, выросли на 10%. В целом же с января по апрель доходы бюджета России снизились на 4,5%, комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
21: В данных есть и положительные сюрпризы, и не очень хорошие. Если говорить о положительных, рост не нефтегазовых, не сырьевых доходов ускорился, составляет сейчас около 10%. Это такой уверенный рост, который говорит о том, что дела в экономике не так уж плохи, и все разговоры недавние о выходе в серую, выходе в нал никак не отразились на собираемости. Для бюджета это хорошо. Из негативного повышенным остается рост расходов. Год к году их темп составляет сейчас около 16%, это чуть ниже, чем за январь-март, было 17%, то есть какая-то стабилизация вроде бы намечается, но ситуация точно требует внимания. Регулятор комментирует, что высокие расходы начала года — это результат авансирования по госзакупкам. Мы пока верим регулятору, то есть ожидаем, что это не такие темпы, которые будут держаться весь год. Но все-таки еще раз, тут ситуация требует внимания. Для Банка России, как он комментировал в последнем решении, важно, что будет происходить с расходами бюджета. Если они не окажутся под контролем, это плохое новость возможность для дальнейших решений по снижению ставки. Поэтому здесь остается наш фокус. Будем дальше следить с динамикой, прежде всего, по расходной части. И что не очень приятно по цифрам, но ожидаемо, это что нефтегазовые доходы остались почти на 40% пока с января-апреля ниже прошлого года. Это результат низких котировок по нефти в начале года. Апрель уже немножечко почувствовал эффект повысившихся цен на сырье, но в том числе в апреле платили квартальные налоги, которые платились еще по низким ценам начала года. Ждем, что эта ситуация будет выправляться, и уже по результатам второго квартала увидим повышение нефтегазовых доходов. Ситуация дефицита чем-то напоминает прошлый год, когда тоже первые месяцы вызывали большие опасения, но затем летом ситуация улучшилась, и на самом деле дефицит не только перестал расширяться, но и даже сужался. Такая вот сезонность, расходы смещены на начало года, доходы идут более равномерно, тем более, что в этом году нефтегазовые доходы будут планомерно улучшаться, второй квартал должен оказаться намного лучше первого. Поэтому ситуация с дефицитом за второй квартал обещает улучшиться. А вот достигнем ли мы поставленных целей по итогам года, сейчас мы действительно при текущей более высокой сырьевой конъюнктуре видим возможность выхода дефицита к концу года на 2% ВВП. И вот насколько это будет возможно, во многом зависит от дисциплины по расходам.
0: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3 триллиона 800 миллиардов рублей или 1,6% ВВП. По итогам прошлого года превышение расходов над доходами составило 5,7 триллиона рублей. А в сентябре прошлого года Госдума одобрила внесение Минфином поправки о повышении дефицита бюджета 25-го с первоначальных 1,7% ВВП до 2,6%.
1: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
10: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». С 14 по 16 мая театр «Крейв». Премьера шоу «Абракадабра» с участием актера театра и кино Сергея Епишева в роли загадочного конферансье. Новый спектакль вдохновлен золотой эпохой кабаре, временем, когда стирались грани между реальностью и иллюзией, а гениальность граничила с безрассудством. Почувствуйте почти забытое чувство, что магия – это не фокус, а состояние души. Подробнее на crave.ru. 18+.
1: Валюты. Валюты.
10: Лилангиене – денежная единица королевства Эсватини, которая не так давно называлась Свазилендом, введена в обращение в 1974 году, через 6 лет после обретения страной независимости, привязана к курсу южноафриканского ранда в соотношении 1 к 1. С языка свати Лилангиене переводится как «плата за воду».
1: Валюты на Бизнес FM.
10: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
2: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В Нижнем Новгороде торговые центры досрочно расторгают договоры аренды с продавцами вейпов. В руководстве ТЦ говорят, что делают это ради поддержки инициативы губернатора Глеба Никитина по нераспространению вейпов и сохранению здоровья людей, в первую очередь детей и молодежи. На освободившиеся места уже ищут новых арендаторов. Дом РФ профинансирует строительство теплоэнергетической инфраструктуры, а также магистральных сетей водоснабжения и водоотведения, ливневок и локальных очистных сооружений в поселках Новинки и Ольгина. Для этого компания применит механизм инфраструктурных облигаций. Общий размер займов составит 9,5 миллиардов рублей. Проект одобрила правительственная комиссия по региональному развитию под председательством зампреда правительства Марата Хуснуллина. Механизм инфраструктурных облигаций позволяет городу экономить бюджетные средства, привлекая инвестиции с рынка капитала. Реализация двух одобренных проектов позволит ввести в эксплуатацию совокупно порядка 1 миллиона квадратных метров жилья и улучшить жилищные условия 15 тысяч семей, прокомментировал управляющий директор Дома РФ Александр Аксаков. Правительство Нижегородской области опубликовало постановление о создании координационного центра для решения приоритетных задач и разрешения штатных и нештатных ситуаций. В него войдут представители органов исполнительной и муниципальной власти. Совет разделит на ситуационную, стратегическую, проектную группу участников. Первая необходима для немедленной реакции на инциденты, вторая – для анализа исполнения поручений по проработке приоритетных задач, третья – для управления приоритетными задачами в формате выделенных проектов, отмечается в документе. Производители алюминия хотят обязать продавать товар на бирже. Федеральная антимонопольная служба и Минпромторг считают, что компании могут реализовывать через торги минимум 10% месячного объема. Цена предлагается рассчитывать по данным международных сырьевых площадок, пишет РБК. Представители Петербургской биржи считают, что такой подход поможет сгладить скачки мировых цен и сделать внутренние цены стабильнее. Крупнейший производитель алюминия «Русал» поставляет на внутренний рынок около 1,5 миллиона тонн в год. Даже при новом нормативе значительная часть металла по-прежнему будет продаваться напрямую без биржи. Производство продуктов питания на пищевых и перерабатывающих предприятиях Нижегородской области по итогам первого квартала выросло на 2,5%, напитков на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Нижегородском Минсельхозе. По данным ведомства, наибольший рост производства у сливочного масла более чем на 60%. На четверть выросло производство сыров, мяса и субпродуктов из домашней птицы произвели на 13% больше. Всего за первый квартал предприятия отрасли произвели и отгрузили продукции на общую сумму 57,5 миллиардов рублей. Рост к соответствующему периоду прошлого года составил почти 5%. Работу Нижегородского метрополитена в ночь на 10 мая продлят до часа 15, сообщили в администрации Нижнего Новгорода. Интервал движения поездов с полуночи до закрытия метро составит 10 минут, уточнили в мэрии. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
3: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 8 градусов. Выходные ожидаются преимущественно пасмурные, в субботу до плюс 14, в воскресенье плюс 13, а в понедельник дождь и 12 градусов со знаком плюс.
4: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Валюта. Центробанк России установил следующие курсы валют на 8 мая. Доллар США 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 97 копеек. Держитесь курса.
4: Компании и корпорации.
2: Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово» планирует досрочно передать заказчику третье и четвертое рыболовное судно проекта КСП-01, строящееся на предприятии, сообщает издание «Медиапалуба» со ссылкой на директора завода Сергея Лишенко. Серия из 5 рыболовов-процессоров этого проекта строится на заводе «Красное Сормово» с 2020 года в рамках федеральной инвестиционной программы «Квоты под киль» по заказу Союза рыбопромышленников «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум». Прокуратура Нижегородской области добилась погашения задолженности по заработной плате перед 43 сотрудниками завода металлических изделий на сумму более 8,5 миллионов рублей, включая компенсации за задержку. Как сообщает надзорное ведомство, в период с февраля по август прошлого года предприятие, занимающееся производством оборудования для центрального отопления, накопило долги по зарплате свыше 7 миллионов рублей. После вмешательства прокуратуры задолженность перед сотрудниками была полностью погашена. Кроме того, работникам выплатили компенсацию за задержку заработной платы на сумму более 1,5 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что просроченная задолженность по зарплате в Нижегородской области на конец марта, по данным Росстата, достигла 304,5 миллионов рублей. За месяц долг вырос еще на 10,5 миллионов. При этом статистика учитывает только те организации, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства. Основной причиной задержек Росстат назвал отсутствие организации собственных средств. На Нижегородскую область пришлось около 90% всей зарплатной задолженности Приволжского федерального округа и примерно 14% общероссийского объема. Росимущество продает Южуралзолото по цене выше рынка. По данным газет «Коммерсант», торги объявят сегодня. Итоги подведут 18 мая. Стартовая цена контрольного пакета акций более 160 миллиардов рублей. Участники должны внести задаток в 20% от цены. Эксперты говорят, что это на четверть дороже, чем компания стоит сейчас. Помимо золотых приисков, покупатель Южуралзолото получит непрофильные активы, агрокомплексы, сады и транспортные компании. Суд национализировал активы Южуралзолото прошлым летом. По версии Генпрокуратуры, экс-владелец Константин Струков присвоил компанию, используя свое служебное положение. Нижегородцы смогут сохранить и приумножить свои средства. НБД-банк поздравляет всех с наступающим праздником Великой Победы и по многолетней сложившейся традиции запустил два акционных вклада «Победа» и «Победа-ветеран». Последний разработан для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военной службы, действующих офицеров Вооруженных сил России, участников СВО и членов их семей. Нижегородцам, желающим воспользоваться вкладом «Победа», в свою очередь, доступны варианты с ежемесячным начислением процентов или в конце срока. Подробная информация на сайте НБД-банка. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
10: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Через век. Главные капиталы России. Николай Васильевич Игумнов.
5: Купеческий род Игумновых был известен давно. Золотопромышленники, мануфактурщики, владельцы железных рудников. В конце 1880-х текстильный король, совладелец торгово-промышленного товарищества «Ярославская большая мануфактура», купец первой гильдии Николай Игумнов подал императору прошение о строительстве нового каменного здания в Москве на Якиманке. Говорили, что купец хотел подчеркнуть связь древней столицы и города своего бизнеса Ярославля, поэтому денег не жалел. Кирпич голландский, изразцы кузнецовского фарфора. В итоге на Якиманке вырос пряничный домик, в котором сегодня находится резиденция французского посла. А в 1901 году Николай Васильевич устроил в нем грандиозный бал. Для пущего эффекта по полу были рассыпаны новенькие золотые монеты с портретом царя Николая II. На следующий день в полицию поступил донос, что в доме купца первой гильдии Игумнова танцующие попирали ногами пресветлый лик самодержца всея Руси. Был издан срочный приказ, дом конфисковали, а неблагонадежного купца сослали в Абхазию, в поселок Алахадзы Сухумской губернии. Место ссылки было нездоровое, болотистое, с тучами малярийных комаров и гнездами ядовитых змей. Практические знания Игумнова и свойственный ему размах и там нашли себе применение. Для начала он приобрел в собственность несколько десятин заболоченных, никому не нужных почв и занялся их осушением. Он высадил на этой земле саженцы эвкалипта и болотного кипариса, пород которой вскоре вытянули из почвы лишнюю влагу. Одновременно организовал рыболовецкое предприятие на реке Бзыбь, пригласил с Дона 150 рыбаков с семьями, выстроил для них жилье. Вскоре заработал и начал приносить прибыль рыбоконсервный завод. Для рабочих были выстроены общежития с комнатами на двоих, для семейных домики, которые через какое-то время переходили в собственность семьи рабочего вместе с участком земли. Когда болотистые земли стали приобретать вид, приемлемый для использования, из Ярославля был доставлен местный племенной скот. Затем Николай Васильевич увлекся садоводством, которое в теплом черноморском климате имело хорошие перспективы. С Кубани завезли чернозем, на обновленной земле были высажены плантации хинных и камфорных деревьев, манго, киви, табака и мандаринов. Посадочный материал Игумнов закупал в Турции и привозил по морю. Таким образом, Абхазия обрела свои знаменитые мандариновые плантации, которые обеспечили многим семьям благосостояние на долгие годы. После революции Игумнов отправил семью во Францию, а сам добровольно передал свою собственность в дар советской власти и остался. Его бывшее поместье получило пышное название «Цитрусовый совхоз имени Третьего Интернационала», и бывший владелец работал там простым агрономом вплоть до своей смерти в 1924 году.
10: Через век. Главные капиталы России.
6: на Business FM.
7: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM. Летом 1930 года глава советского правительства Молотов получает от Сталина следующее указание: основательно почистить аппарат наркомата финансов и Госбанка. Обязательно расстрелять десятка 2-3 вредителей из этих аппаратов, в том числе десяток кассиров всякого рода. Продолжать по всему СССР операции ОГПУ по изъятию мелкой серебряной монеты. Такие неэкономические меры предназначались для решения проблемы дефицита разменной монеты, который вызвали товарный голод и инфляция. Как это уже бывало, рубль серебряной мелочью стал цениться дороже бумажного, и население всячески придерживало разменную монету. Рекомендации Сталина были исполнены. По стране прошла волна обысков и арестов. Несколько десятков злостных укрывателей серебра, театральных гардеробщиков, билетеров, кассиров были расстреляны. Последующие выпуски медно-никелевой монеты устранили дефицит мелочи. Однако проблема инфляции осталась нерешенной.
6: Деньги к деньгам. На Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
7: Считай несчастным тот день, в котором ты не усвоил ничего нового и ничего не прибавил к своему образованию. Так считал Ян Амос Комински, чешский гуманист и основоположник научной педагогики. Именно он обобщил опыт прогрессивных европейских школ и систематизировал знакомую всем классно-урочную систему обучения. В 1658 году были изданы два самых важных труда Коминского – четырехтомник «Великой дидактики», а также «Мир чувственных вещей в картинках», который считается первой предтечей современного учебника. Многие педагогические положения Яна Амоса Комински до сих пор используются в системах преподавания по всему миру, а его портрет украшает купюру достоинством в 200 чешских крон.
6: Культ наличности на Business FM.
7: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 17:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В США считают, что процесс урегулирования российско-украинского конфликта застопорился. Как заявил госсекретарь Марко Рубио, американская сторона не хочет впустую тратить время и энергию на усилия, которые не приводят к прогрессу. При этом он отметил, что Вашингтон готов быть посредниками, чтобы привести конфликт к мирному дипломатическому урегулированию. По словам Рубио, США рассматривают конфликт между Украиной и Россией как трагедию. Обе стороны, по его словам, платят за это очень высокую цену, как экономическую, так и, очевидно, человеческую. Министр обороны Латвии Андрис Спруц заявил о готовности уйти в отставку после вторжения украинских дронов в воздушное пространство страны. В Минобороны пояснили, что БПЛА не были сбиты в целях безопасности граждан. Глава ведомства взял на себя ответственность за произошедшее, заявив, что беспилотники необходимо было сбить. Спруц отметил, что уважает решение оппозиции по поводу его отставки и будет уважать любое решение парламента по этому вопросу. Ранее в связи с происшествием МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России и выразил ноту протеста. В заявлении латвийского ведомства указано, что конфликт на Украине создает риски возникновения инцидентов в сфере безопасности во всем регионе. Минюст признал иноагентами философа, филолога и литературоведа Михаила Эпштейна, политика Антона Михальчука, биолога Игоря Ефимова, активистов Андрея Агапова, Евгения Малюгина, а также издание «Кипрус Дейли Ньюс». Из реестра в связи с ликвидацией исключены общество с ограниченной ответственностью «Честные выборы», Пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский союз» и первая антикоррупционная СМИ. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В преддверии празднования Дня Победы на границе Эстонии и России образовались многочасовые очереди. Самое большое скопление людей на пункте пропуска Ивангород-Нарва на границе Ленобласти с Эстонией. С чем связаны затруднения? Портал шуток и анекдотов «Я плакал» снова открыт. Мосгорсуд отменил решение о запрете информации юмористического сайта к распространению в России. Как оценивать смех сквозь слезы? Починить Porsche Ладу у страховщиков стоит одинаково. Речь о восстановительном ремонте по ОСАГО. Норма час по ремонту машин от немецкого премиум-бренда и от отечественного автопрома стоит 900 рублей, следует из официальных данных Российского союза автостраховщиков. Как и почему такое стало возможно? Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. В преддверии празднования Дня Победы на границе Эстонии и России образовались многочасовые очереди. Самое большое скопление людей на пункте пропуска Ивангород-Нарва на границе Ленобласти с Эстонией. По данным российской таможни, въезд серьезно затруднен именно с эстонской стороны. Из-за усиленных проверок люди стоят по несколько часов, у них тщательно досматривают автомобили и багаж, проверяют документы и уточняют цель поездки. Отмечается, что многие из въезжающих планируют отметить 9 мая в России. И некоторые рассчитывают попасть на традиционные празднования у стен Ивангородской крепости. Его будет видно и слышно сразу с двух берегов реки Нарвы, как с российской, так и с эстонской стороны. Гостей в городе очень много, места в гостиницах не осталось, рассказал Бизнес-ФМ администратор одной из гостиниц Ивангорода.
3: Ажиотаж есть, но в основном это люди приезжие из Ленинградской области, из Санкт-Петербурга. И в нашей гостинице проживают в основном рабочие, те, кто устанавливает сцену. У нас нет никого из иностранных граждан. Поток людей очень большой в нашем городе сейчас. Звонков очень много желающих заселиться в гостиницу за весь период. Все гостиницы переполнены, мест нигде нет практически. Желающих очень много посмотреть на наш праздник.
4: Такая ежегодная история?
3: Нет, я скажу, что в этом году все-таки больше ажиотаж, чем был в том. Всегда у нас много народу, но в этом году прям очень много.
2: Администратор одной из гостиниц Ивангорода. Для жителей Эстонии, которые не могут попасть в Россию на концерт «Берега Победы» в Ивангороде, один из гидов организовал своеобразный тур. Они соберутся на празднование на другой стороне Нарвы, говорит корреспондент новостного портала 47news.ru Андрей Карлов.
5: Сам Ивангород на станцию сейчас попасть сложно, потому что пограничный режим осложнен. Скорее, они собираются в городе Нарва, который расположен через реку от

0: Ван Города. И чтобы посмотреть на концерт, им не нужно пересекать границу, а достаточно выйти на набережную в городе Нарва и увидеть все великолепие и торжество, которое развернется 9 мая на сцене в Ван Городе. Сцена устроена таким образом, уже не первый год, что она в прямом смысле повернута в сторону города Нарва, поэтому можно сказать даже, что у зрителей в Нарве на набережной места для того, чтобы наблюдать и слышать то, что будет звучать со сцены, наилучшее. Насколько нам известно, в этом году, особенность этого сезона и этого года, и нынешнего Дня Победы в этом году в том, что жителям Эстонии предлагается оригинальный туристический продукт. Людям предлагается за 80-85 евро съездить в тур в город Нарва. То есть предполагается, что собираться они будут из разных городов Эстонии, из западных районов, северных, и ехать на восток, чтобы посмотреть на праздник 9 мая, который организуют в Ван Городе. Все это организует местный гид, тоже в городе Нарва. Много русскоязычного населения, людей с двойным гражданством, с видами на жительство живут, поэтому связи остаются крепкими и с Россией, и в том числе, наверное, для них тоже праздник, безусловно, 9 мая.
1: Корреспондент новостного портала 47news.ru Андрей Карлов. Традиционное празднование 9 мая для жителей Эстонии и российского Ивангорода пройдет четвертый раз подряд. В прошлом году сцену и экраны установили у моста Дружбы, связывающего Россию и Эстонию. А в сети было опубликовано много видео, где жители обеих стран машут флагами и подпевают песням военных лет. Портал шуток и анекдотов «Я плакал» снова открыт. Мосгорсуд отменил решение о запрете информации юмористического сайта к распространению в России. Ранее Верховный суд, изучив материалы, не нашел экспертиз, на основании которых запретили публикации сайта. А впрочем, прокуратура Москвы подала апелляцию на решение суда о запрете в Роскомнадзор. Добавила, что решение не указаны конкретные материалы, которые признаются запрещенными, а также конкретные указатели страниц сайтов, на которых они размещены. В итоге РКН не включил портал в реестр запрещенной информации. Пересмотр решения суда в вопросе блокировок практически нонсенс, говорит медиа-юрист Светлана Кузеванова.
2: Это удивительная совершенно новость, потому что юристы, которые ведут дела по блокировкам, услышав вот это вот все, были готовы провалиться под землю или упасть со стула, не ожидая, что и прокуратура, и Роскомнадзор могут в таком случае подать жалобы. У меня есть одно единственное предположение, которое могу сделать, не видя материала дела, что прокуратура изначально требовала признать запрещенную информацию на конкретных страницах, а суд по какой-то причине в решении не отразил это, признал запрещенную информацию домен целиком. Поэтому прокуратура и обратилась с жалобой. С точки зрения закона, блокировки, ограничения доступа может подлежать как домен в целом, так и отдельные страницы. И мы, когда участвуем в делах о блокировке, обжалуем решение прокуратуры или решение суда о блокировании ресурса, просим выделить конкретные страницы с запрещенной информацией для того, чтобы провести ее анализ, экспертизу и понять, действительно ли там был какой-то противоправный контент. Иногда суды совершенно глухи к нашим просьбам и признают домен целиком, содержащим запрещенную информацию, именно в таком виде вносят его в реестр. В этой связи жалоба прокуратуры и Роскомнадзора сейчас выглядит как верх правосудия, справедливости. Это очень нетипично для этой категории споров. Все с интересом смотрим, в общем, куда дальше это все нас заведет.
1: Медиа-юрист Светлана Кузеванова. На этой неделе Чертановская прокуратура нашла на известном портале «Я плакал» некие текстовые юмористические материалы, содержащие высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности. А теперь решение откатили. Поворот неожиданный, говорит медиа-юрист Михаил Хохолков.
3: Фактически суд удовлетворил требования прокуратуры. Сейчас мы понимаем, что прокуратура указывает на допущенные процессуальные нарушения и самостоятельно обжалует это решение. Возможно, это связано с тем, что в самой резолютивной части решения не указаны конкретные ссылки, информация на которых признана нарушающей законодательство РФ. Здесь я понимаю Роскомнадзор. Чтобы решение исполнить в реестр запрещенных сайтов, нужно включить либо конкретную ссылку, либо целиком сам сайт. Из тех решение, которое опубликовано в открытом доступе, мы этого не видим. Соответственно, Роскомнадзор, скорее всего, пошел уточнить порядок исполнения решения в суд, а прокуратура, скорее всего, недовольна тем, что не указана конкретная ссылка в резолютивной части. Это техническая история, которую и прокуратура, и Роскомнадзор хочет устранить. Что же касается наличия либо отсутствия экспертиз, вообще экспертизы по таким делам не обязательны. Все зависит от содержания информации, которую которую прокуратура считает запрещенной. Есть какие-то очевидные вещи, где понять, что этот контент нарушает требования законодательства, специальных познаний и не нужно. Мы просто привыкли уже, что все информационные составы сопровождаются экспертными заключениями. Но это не так. Само по себе наличие либо отсутствие какой-то экспертизы в материалах дела не ставит под сомнение законность вынесенного решения. Речь, скорее всего, идет о процедурных каких-то нарушениях.
4: Теперь-то что вот с этим ресурсом хочется понять? Он продолжит работу?
3: Пока Роскомнадзор не внесет доменные имена в реестр заблокированных сайтов, реестр продолжит работу. Вполне возможно, он и в будущем будет работать, если будут заблокированы конкретные ссылки, конкретный URL на тот материал, который признан запрещенным. Бывает ситуация, когда в реестр вносится все доменное имя, а не ссылки на конкретный материал. Это, конечно, неправильно, потому что на самом сайте продолжает распространяться и вполне себе приличная информация. То, что требуется заблокировать, то, что признано незаконным, доступно по конкретной ссылке. Правильным будет в решении суда указать лишь конкретную ссылку на конкретный заблокированный материал.
1: Михаил Хохолков, медиа-юрист. «Я плакал» — один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов. Он появился в 2004-м. Аудитория «Я плакал» по разным оценкам в пиковый момент превышала 10 миллионов пользователей. Сейчас сам ресурс оценивает ее в 6 миллионов человек в месяц. Починить Porsche и «Ладу» у страховщиков стоит одинаково. Речь о восстановительном ремонте по ОСАГО. Норма часа по ремонту машины от немецкого премиум-бренда и от отечественного автопрома стоит 900 рублей. А следует из официальных данных Российского союза автостраховщиков, пишет «Известия». Это данные по Москве. В регионах цифры еще меньше. О том, как так сложилось, объясняет член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Павеленский.
5: С точки зрения потребителя это действительно выглядит диковато, хотя есть формальное объяснение для этого. По закону об ОСАГО производятся денежные выплаты на основании справочников РСА, которые содержат справочную стоимость всех основных запасных частей и стоимость нормы часа по всем ходовым маркам автомобилей. Если мы для машины рассчитываем размер ущерба, то мы обязаны использовать данные из этого справочника РСА. Он регулярно обновляется. Каждый раз, когда он обновляется, он публикуется в открытом доступе для того, чтобы все заинтересованные граждане могли дать замечания. Система открыта, и любой человек, владелец, например, Bentley, для которого норма часа составляет 900 рублей, может совершенно спокойно выразить свое возмущение, потребовать коррекции этих самых данных. В части случаев, когда справочник РСА содержит явно ошибочные сведения, это бывает, они корректируются. Теперь как так получилось, что Bentley и Lada ремонтируются по одной и той же цене? Когда-то давно в России были официальные дилеры большинства иностранных автомобилей. При расчете цены учитывались в том числе цены официальных дилеров. Теперь официальных дилеров нет, и поэтому для всех автомобилей, у которых нет официальных представительств, учитываются цены мультибрендовых автосервисов.
1: Галя Павеленский, член совета директоров группы содействия «Дельта». 900 рублей в час стоит ремонт также брендов Land Rover, Havail, Tank, Cadillac, Volvo и ряд других. А в лидерах BMW, Audi, Mercedes-Benz, Lexus один норма час у них стоит 1000 рублей. И это очень мало, говорит сервисный директор сети автосервисов «Иванора Москва» Николай Янковский.
6: Стоимость искусственно снижена, потому что сервисы хотят, те, которые кузовными работами занимаются, у кого есть малярно-кузовные цеха, хотят заказов, сейчас с заказами напряг у всех, поэтому они ставят 1000 рублей, совершенно неадекватная цена. Если брать слесарные работы, касательно, допустим, сетей таких мультибрендовых, как та, которую я возглавляю, где-то порядка 3000 сейчас, 2900, 3000, 3200, норма час для клиента, это слесарная работа. Это в том случае, если мы норма часы не прикручиваем, у нас один норма час, равен одному часу работы специалиста. Это честная норма час, и он, исходя из уровня зарплат, необходимости отдать аренду, заплатить за все коммунальные расходы, отремонтировать оборудование, предпринимателю хоть что-то получить вот за этот бизнес в виде чистой прибыли, цена по московскому рынку, она не может быть ниже 3000. Поскольку страховые компании прессуют предпринимателей, заставляют снижать, устраивают конкурсы, соответственно, предприниматели что вынуждены делать? Они снижают стоимость нормы часа, но для того, чтобы не разориться, они повышают количество нормы. Финальная цена регулируется не совсем стоимостью нормы час, а она регулируется в том числе и количеством. Идет не совсем прозрачная игра, связанная с тем, что страховые компании неадекватно оценивают работу нашего бизнеса, и они считают, что за 1000 рублей оплата специалиста юрист будет работать. Но если это перевести, например, в другие бизнесы, мы не найдем маникюрного мастера, мы не найдем тренера, который будет работать за 500 рублей в час. А какие там бренды? По технологии, чем автомобиль современнее, чем тоньше металл, чем больше там алюминия, чем сложнее процедура покраски, многослойные краски, лаки и так далее. Покрасить Land Rover, покрасить Ладу, это два разных объема работ. Но страховые компании требуют, поставьте нам, пожалуйста, нормы часа, а часы прикручивайте сколько хотите, поэтому вот такой дисбаланс получился.
1: Николай Юнковский, сервисный директор сети автосервисов «Иванур Москва». Реальные рыночные цены на кузовной ремонт автомобилей в Москве существенно выше страховых тарифов. Для модели массового сегмента стоимость нормы часа начинается от 2500 рублей. На модели премиального сегмента час работы составляет в среднем 4000.
7: Реклама. Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
8: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей.
9: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
8: Exceed Xlantix ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
10: Exceed. Born for more.
11: Реклама, не оферта.
12: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
13: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
14: Существует несколько версий происхождения блюда бефстроганов. По одной из них граф Александр Григорьевич Строганов, слывший гурманом, выписывал себе поваров исключительно из Парижа, но на склоне лет стал слишком часто их менять. Каждый оказывался чем-то неугоден графу, пока один из таких новичков не догадался, что Александра Григорьевича к старости попросту выпали зубы, и проживать любимый бифштекс он был уже не в состоянии. Но винил в этом не свои годы, а якобы нерадивых кулинаров, которые, по его представлениям, не могли как следует приготовить мясо. Новый повар взял говяжью вырезку, слегка отбил, порезал тонкими пластинками поперек волокон, обвалял в муке и быстро обжарил. А потом тушил 40 минут в соусе из сметаны и томатной пасты. Мастер проработал у графа долгие годы, а изобретенное им блюдо уже в конце 19 века появилось в кулинарных книгах под названием «Бефстроганов», то есть «Говядина по-строгановски».
13: Говорящие фамилии на Business FM.
15: Компании и корпорации.
16: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
16: Один из крупнейших вендинговых операторов «Мир Вендинга» собирается запустить сеть мини-кофеен. Компания ищет управляющего, который подберет подходящие места и организует открытие первых 5 точек. «Мир Вендинга» владеет 4000 торговых автоматов и занимает второе место на этом рынке после компании «Ювенко». «Космос Hotel Group» заключила франчайзинговые соглашения с девелоперами по созданию спортивно-оздоровительного кластера в Крыму с инвестициями в 50 миллиардов рублей. Проект включает 14 новых гостиниц с общим фондом более 17 тысяч номеров. Отели под брендом «Космос» откроют в том числе в Евпатории, Ялте и Севастополе. Ввести их в эксплуатацию обещают до 2030 года. «Новатек» увеличил инвестиции в верфь под Мурманском до 228 миллиардов рублей. Компания до конца 2027 года вложит эти средства в развитие центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке. На данный момент на верфи построены две технологические линии «Арктик» СПГ-2. Эксперты считают, увеличение инвестиций обеспечит базу для реализации проекта «Мурманский СПГ», чья экспортная модель менее зависима от газовозов ледового класса, чем «Арктик СПГ». Г2. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В 17:48 в Москве. В России снизилась смертность на дорогах. За первые 4 месяца 2026 года число погибших в ДТП сократилось на 14%, пишет ведомость со ссылкой на данные МВД. Также снизилось количество тяжелых аварий и пострадавших. Ранее в ДТП ранения получили около 39 тысяч человек. Это почти на 7% меньше, чем годом ранее. Эксперты позитивную динамику связывают с рядом факторов. В частности, стало больше соответствующих нормам безопасности дорог. Также свою роль сыграли повышение штрафов и камеры, фото и видеофиксация. А кроме того, на дорогах растет число современных машин, оснащенных системами экстренного торможения и удержания в полосе. Но бумаге статистика по смертельным исходам в результате ДТП действительно снижается. На деле же, скорее, в показателях наблюдается стагнация, говорит эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.
11: С точки зрения того, что представлено то, что называется учетное ДТП, то мы находимся либо в стагнации, либо в каком-то небольшом колебании, то вниз, то вверх. Или проблема заключается в том, что если мы оцениваем безопасность только с точки зрения пострадавших и погибших, то это одна история. Мне кажется, что у нас очень сильно растет количество так называемых неучетных ДТП, где не пострадали люди, где пострадало только железо. И причинами роста этого количества ДТП комбинированная ситуация, это снижение качества подготовки водителей в автошколах, раз. Снижение затрат на организацию безопасности дорожного движения, два. Третье, дискредитировавшая себя немножко пока еще система выплат по ОСАГО. Но почему, поясню, люди не верят в ОСАГО, не оформляют дорожно-транспортное происшествие для полиса, а начинают договариваться на дороге. Беда процесса заключается в том, что вот эти все неучетные ДТП, которых мы с вами не видим в статистике, если не принимать меры по локализации участков, где эти неучетные ДТП проявляются, то они потом перерастут в учетные. В 2006 году было количество погибших в ДТП, по-моему, 38 тысяч. И нам ставились задачи президента в разные года, в рамках разных программ, к снижению этих статистических данных. Мы добились сейчас 14 тысяч, 15 тысяч. Находимся сейчас в стагнации и пока не очень понимаем, какими решениями мы будем выполнять задачу президента к 30-му и 36-му году. Ряд вопросов, связанных со снижением числа погибших, свершился не в силу реализации каких-то мероприятий или действий. Он свершился в силу изменения способа подсчета. Например, изменилось восприятие водителя или человека, пострадавшего в ДТП, если он скончался не в первую неделю или в первые 3 дня после дорожно-транспортного происшествия, то теперь считается, что он скончался в больнице и не привязан к ДТП. Поэтому тут все зависит от того, кто как считает.
1: Дмитрий Попов, эксперт рабочей группы при правительстве. А в прошлом году в России в ДТП погибли почти 14 тысяч человек, больше всего в Туве, на Алтае и в Орловской области. А согласно новой стратегии безопасности дорожного движения, к 30-му году этот показатель должен снизиться до 9 тысяч в год.
15: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Приветствую, Алексей.
17: Добрый вечер.
1: С чем подходим к завершению рабочей недели?
17: Ну, если рассматривать российский рынок акций, то подходим мы в таком унылом состоянии, учитывая, что сегодня вновь мы пробили вниз уровень 2600 по индексу Московской биржи, потом немножко отскочили, и торговать осталось около часа примерно. Вот большой вопрос, закроемся выше или ниже уровня? Не то чтобы он супер ключевой какой-то, но важный на самом деле. Сейчас 2603 пункта индекс Московской биржи. Но мне, как я уже говорил, больше нравится 2500. Вот оттуда может быть хороший все-таки отскок. Пока от 2600, как мы видим, никакого вменяемого отскока не получается. Ну и некий такой разброд сегодня на российском рынке акций. Некоторые бумаги нефтегазовых компаний сегодня подрастают, некоторые снижаются. То же самое можно сказать и про сектор, во всяком случае, цветной металлургии. Здесь акции полюса немножко подрастают, но бумаги норильского никеля снижаются. Хотя цены на драгметаллы тоже сегодня неоднозначную динамику демонстрируют. Немного подрастают цены на золото и серебро, причем снижаются цены на платину и палладий. Ну и в целом можно сказать, что неделя, конечно, будет закрываться снижением на российском рынке акций. Дождемся закрытия, посмотрим уже на конкретные результаты. Зато хорошая неделя для российского рубля. Он растет и продолжает расти даже в пятницу. Китайская валюта откатилась в район 10 рублей 90 копеек. Ну, все ждали страшного, ждали прихода Министерства финансов на валютный рынок, либо с покупками, либо с продажами валюты, но все прекрасно знали, что в рамках бюджетного правила, конечно же, будут покупки валюты. Прогнозы были, ну, такие достаточно суровые для российского рубля. Но казалось, что Минфин с 8 мая по 4 июня потратит лишь 110 миллиардов рублей на общую вот эту покупку за весь период, хотя прогнозы были и 200 миллиардов, и 300, и даже более 300 миллиардов. Ну и, соответственно, эквивалент рублевой ежедневных покупок 5 миллиардов 800 миллионов с учетом операций Банка России, это всего лишь получается 1 миллиард 180 миллионов. Вот на такую сумму Банк России будет покупать валюту. Ну, это примерно такая 1% от общего объема, который мы наблюдаем на валютном рынке.
15: Капитал на Бизнес ФМ. Прямо сейчас.
1: О дорожной обстановке. В столице пробки сейчас 8 баллов достигли. Движение затруднено на центральных улицах, Садовом кольце, бульварах и на отдельных участках третьего транспортного кольца, о чем, кстати, предупреждали дорожные власти заранее. А как сообщает сервис Яндекс.Пробки, скорость потока также снижена на набережных и на МКАД. Заторы наблюдаются и на вылетных магистралях по направлению в область.
18: Сейчас как сотрудников ищете?
19: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
20: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
15: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Главная тема – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре внимания – инвестиции, развитие внутреннего потенциала и трансформация рынков. Форум станет площадкой для обсуждения практических решений для бизнеса. Организатор – фонд «Росконгресс». Подробнее на forumspb.com. 6+. Валюты. Валюты. Эритрейская накфа в 1997 году заменила в новом государстве эфиопский быр, названа в честь города Накфа, в котором Эритрея одержала первую значительную победу в борьбе за независимость. В 2016-м в стране была проведена полная замена всех банкнот в качестве средства по борьбе с работорговцами и фальшивомонетчиками. Валюты на Бизнес ФМ. Между делом с Кирой Альтман.
21: Предстоящий Новый год я мечтаю оказаться на краю земли и увидеть закаты длиной в 2 часа и жителей ледников. Говорим с Вадимом Мамонтовым, путешественником, основателем компании Russian Discovery. Он был там, и его рассказ дает мне такое вдохновение.
22: Но это не только, конечно же, Антарктида, это любые полярные широты. Действительно, солнце там не поднимается высоко над горизонтом. И когда мы шли в круизе на Северный полюс, когда пересекли 80-ю, где-то там в районе земли Франца Иосифа, оно вообще перестало опускаться за горизонт. Поскольку мы двигались в сторону полюса, то в 12 часов ночи, ровно в полночь, солнце висело точно по курсу нашего судна над горизонтом. Также и на Врангеле, и также в Антарктиде. А, естественно, солнце поднимается не очень высоко на длине горизонта, и он длится часами закат, поэтому вот тот самый золотой час, так любимый фотографами, растягивается на несколько часов, поэтому фотографировать те самые айсберги, или есть такой там пролив, пролив Лемер, который даже когда-то называли проливом Кодека, ну, в те времена, когда еще любили снимать на пленку, при своей длине, по-моему, порядка 15 километров, говорили, что каждый год там снимается столько кадров, что длина пленки, она превышает длину этого пролива. Настолько он фотогеничный, и вот это зависшее над одним из его концов солнца позволяет его очень красиво как бы снимать. Он такими с двух сторон ограничивается высокими скалистыми горами, по нему плывут айсберги, большие льдины, и это, конечно, очень-очень так выразительно выглядит.
21: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
0: между делом на Business FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: Business FM. Новости. Коротко.
4: 17.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Самолет премьер-министра Словакии Роберта Фица приземлился в Москве, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что Фица намерен возложить венок к могиле неизвестного солдата 9 мая, а также встретиться с президентом Владимиром Путиным. Нидерланды вновь подняли вопрос об использовании замороженных российских активов на 210 миллиардов евро для финансирования Украины, сообщает политика со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников. По данным издания, инициативу поддержали Эстония, Латвия, Литва и Финляндия. Еще часть стран предпочла публично не высказываться. Сервис каршеринга «Делимобиль» запустил аренду автомобиля по звонку в условиях ограниченной связи. Функция будет работать через голосового робота, сообщили в компании. При этом забронировать автомобиль надо в приложении заранее, вместе со стабильным интернетом. Затем рядом с машиной нужно позвонить в поддержку сервиса по телефону. Для этого появилась специальная кнопка в приложении. Дальше нужно следовать указаниям робота и нажимать цифры в тоновом режиме. Голосовой помощник расскажет, как сфотографировать машину и загрузить фото. В конце поездки двери автомобиля закроются по Bluetooth, а сама аренда завершится по звонку. Британскую певицу Бонни Тайлер ввели в искусственную кому для восстановления после экстренной операции на кишечнике. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на представителя артистки. 6 мая стало известно, что 74-летнюю исполнительницу срочно госпитализировали в Португалии для операции. Сейчас она восстанавливается. Собеседник издания обещал опубликовать дополнительное заявление, как только это будет возможно. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ВСУ продолжает наносить удары по территории России, несмотря на объявленное Москвой перемирие. Минобороны сообщили, что за 7 последних часов нас сбили 145 БПЛА. Над различными регионами поврежден центр аэронавигации. В Ростове-на-Дону в результате приостановили работу 13 южных аэропортов. В Ельце получил ранение ребенок. В Пермском крае беспилотники атаковали промпредприятия. Жертв нет. Во Внуково вновь ввели ограничения полетов. В Сочи то вводит, то отменяет режим угрозы БПЛА. Дефицит федерального бюджета в январе-апреле составил почти 6 триллионов рублей или 2,5% ВВП. При этом законом о бюджете на весь текущий год установлен дефицит менее 4 триллионов. Минфин ссылается на опережающее финансирование расходов. Также нефтегазовые доходы за 4 месяца упали на 38%, хотя не нефтегазовые выросли на 10%. Есть ли шанс вложиться в плановый дефицит в этом году? И правящая лейбористская партия проиграла местные выборы в Британии. По предварительным данным, победителем стала правопопулистская партия Reform UK. Премьер Кир Стармер уже заявил, что в отставку не собирается, хотя и берет на себя ответственность за плохие результаты лейбористов. Какие настроения сейчас в британском обществе? Подробности на Business FM. Во Внуково ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация. Ранее она отменила извещение о невозможности полетов на юг России. Впервые после приостановки полетов рейс вылетел из Шереметьево Минводы. Предполагает, что до конца суток на юг будет выполнено 59 рейсов из Москвы и 158 из других регионов страны. Ранее в Росавиации сообщили, что беспилотник атаковал филиал Центра аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Из него происходит управление воздушным пространством юга страны. Сообщалось о временной приостановке работы 13 южных аэропортов. На данный момент некоторые возобновляют работу, в частности, Махачкалинский аэропорт, также авиагавани Листы, Ставрополь и Минвод. В Сочи то вводят, то отменяют режим угрозы БПЛА. На вторые сутки отсутствует мобильный интернет, говорит местный журналист Олег Смиричинский.
3: Последние двое суток город Сочи находится под постоянной атакой украинских беспилотников. В городе Сочи, как в южном городе, уже давным-давно привыкли к подобным налетам. Беспилотники уже давно не поражали здесь никакие цели, потому что войска ПВО здесь работают максимально эффективно. Жители и гости курорта, если это происходит в дневное время суток, постоянно наблюдают эффективную работу ракет над акваторией Черного моря. Единственное, что последнее время усложнило жизнь и работу на курорте, это многодневное введение работы так называемого белого списка, который ограничивает работу интернет только разрешенными ресурсами. В этот момент отваливаются банковские терминалы у тех, кто еще не смог перейти на проводной интернет. Главная проблема это в том, что далеко не все банки доступны при работе белых списков. Системообразующие Сбербанк и Т-банк, к примеру, не работают совершенно. Магазины, которые не успели переформатировать свою работу на проводной интернет, также принимают только наличные. Во всем остальном город живет своей обыкновенной жизнью, за исключением того, что постоянные перебои в работе аэропорта оказывают влияние уже и на бронирование гостиниц.
23: Алекс Мерещинский, журналист из Сочи. Дмитрий Песков, комментируя атаку БПЛА на центр аэронавигации в Ростове-на-Дону, назвал удар по транспортной инфраструктуре на юге России проявлением террористической натуры киевского режима. За 7 последних часов сбили 145 БПЛА над регионами России, а также Черными Азовскими морями. В столичном регионе с начала суток сбили 30 беспилотников. В Ярославле на промышленном объекте после попадания дрона возник пожар. Он уже потушен в железнодорожном районе Ростова-на-Дону. И в Мясниковском районе Ростовской области ввели режим ЧС. Инфраструктуре нанесен ущерб в результате ночной атаки ВСУ. О произошедшем в Ростовской области рассказывает интернет-редактор российской газеты по Южному и Северокавказскому федеральным округам Николай Грищенко.
5: Около 2:00 ночи пришло сообщение о том, что ракетная опасность. Сначала регион атаковали ракетами. ПВО работало, я проснулся где-то в 2:26. Ракеты разорвались практически над нашим районом. Западный это жилой массив. Сигнализации сработали на автомобилях. Некоторые люди потом рассказывали в чатах, писали, что услышали, как будто град пошел. Ну, на самом деле, это, видимо, обломки падали с неба на землю.
23: Николай Грищенко, интернет-редактор российской газеты. В Херсонской области от удара дрона погибла женщина. В Запорожской области пострадали 2 человека. В Ельце и Липецкой области получил ранение ребенок. Взрывной волной в частном доме выбило окно. Осколки ранили мальчика. Госпитализация ребенку не потребовалась. В Пермском крае беспилотники атаковали промпредприятие. Сотрудников эвакуировали. Жертвы раненых нет. Ситуация в регионе рассказывает корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
6: 7-8 включились они сирены по всему городу опять. Через час пошли сообщения о том, что снова атаковано промышленное предприятие в Пермском крае. Есть сбитые беспилотники, и вот один из них достиг цели. Второй день в Перми такая ситуация, когда на нервах все находятся люди. В некоторых школах, вузах, техникумах переводят на дистант. Дети в школах находятся в безопасности. Их учителя при звуках сирен введение режима беспилотной опасности переводят в безопасные места, спортзалы, какой-то коридоры и так далее. Родители просят детей из школ не забирать, чтобы не ходить с ними по улицам. У нас военная сейчас обстановка в Перми уже 2 сутки подряд. Вчера дом, где беспилотник угодил, и вечером уже жильцов заселили обратно, кроме жителей одной квартиры. Требуется ремонт на самом верхнем этаже. Они пока находятся у родственников. Фонд капремонта им восстанавливает квартиру пока, видимо, за счет муниципальных средств. Вчера вечером отменили парад, который должен был завтра состояться. Тоже из соображений безопасности. Вслед за этим у нас отменяются праздничные мероприятия еще в других городах, муниципалитетах, там, по-моему, в Соликамске, в Ильинском районе. Власти пытаются избежать массового скопления людей, чтобы соблюсти правила безопасности.
23: Константин Бахарев, корреспондент российской газеты в Перми. В полночь началось перемирие, объявленное российским Минобороны, но в ведомстве сообщили, что, несмотря на это, ВСУ продолжили наносить удары и в зоне СВО, и по гражданским объектам на территории России. Российские военные на нарушение перемирия реагировали зеркально, отметили Минобороны. Украинские СМИ со ссылкой на Зеленского сообщают о 140 обстрелах украинских позиций. На этом основании Зеленский обвинил Россию в нарушении перемирия и также заявил о зеркальных действиях. Между тем, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что усилия Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине застопорились. По его словам, Вашингтон пытался играть роль посредника, но пока это не привело к плодотворному результату по ряду причин. «Мы все еще готовы играть эту роль, если она может быть результативной», — сказал Рубио. И добавил, что США не хотят тратить время и энергию на процесс, который не продвигается. Дефицит федерального бюджета в январе-апреле составил почти 6 триллионов рублей или 2,5% ВВП. сравнении с тем же периодом прошлого года дефицит вырос на 3 триллиона рублей, или вдвое, связано с опережающим финансированием расходов, которые увеличились. Сообщил ведомство, нефтегазовые доходы за 4 месяца упали на 38%, а не нефтегазовые. На 10. В целом же с января по апрель доходы бюджета России снизились на 400%. Комментирует главный экономист.
7: И положительные не очень хорошие. Если говорить о положительных, рост не нефтегазовых, не сырьевых доходов ускорился, составляет сейчас около 10%. Это такой уверенный рост, который говорит о том, что дела в экономике не так уж плохи, и все разговоры недавние о выходе в серую, выходе в нал никак не отразились на собираемости. Для бюджета это хорошо. Из негативного повышенным остается рост расходов. Год к году их темп составляет сейчас около 16%. Это чуть ниже, чем за январь-март было 17%, то есть какая-то стабилизация вроде бы намечается, но точно требует внимания. Регулятор комментирует, что высокие расходы начала года – это результат авансирования по госзакупкам. Мы пока верим регулятору, то есть ожидаем не такие темпы, которые будут держаться весь год. Но все-таки еще раз тут ситуация требует внимания. Для Банка России, как он комментировал в последнем решении, важно, что будет происходить с расходами бюджета. Если они не окажутся под контролем, это плохая новость для ставки. Поэтому здесь остается наш фокус. Будем ожидаемо, это нефтегазовые доходы остались почти на 40% пока. За январь-апрель ниже прошлого года. Это результат низких котировок по нефти в начале года. Апрель уже немножечко почувствовал цен на сырье, но в том числе в апреле платили квартирные, которые платили по низким ценам начала года. Ждем, что эта ситуация будет выправляться, и уже по результатам второго квартала увидим повышение нефтегазовых доходов. Ситуация с дефицитом чем-то напоминает прошлый год, когда тоже первые месяцы вызывали большие опасения, но затем летом ситуация улучшилась, и на самом деле дефицит не только перестал расширяться, но и даже сужался. Такая вот сезонность, расходы смещены на начало года, доходы идут более равномерно, тем более, что в этом году нефтегазовые доходы будут планомерно улучшаться, второй квартал должен оказаться намного лучше первого. Поэтому ситуация с дефицитом за второй квартал обещает улучшиться. А вот достигнем ли мы поставленных целей по итогам года, сейчас мы действительно при текущей более высокой сырьевой конъюнктуре видим возможность выхода дефицита год на 2% ВВП. И вот насколько это будет возможно, во многом зависит от дисциплины по расходам.
23: Софья Донец, главный экономист и инвестиции с законом о бюджете. На текущий год установлен дефицит в 3,8 триллиона рублей или 1,6% ВВП. Удастся ли к концу года выйти на запланированные показатели? Мнение директора Центра исследований экономической политики и экономического факультета МГУ Олега Буклемишева.
8: Нефтегазовые доходы меньше, чем предписывалось ради бы уровнем, нынешним уровнем цен на энергоносители. И расходы тоже продолжают динамично расти. Это тоже такая неожиданность, что темп, заданный в начале года, не то чтобы сильно сокращается, и опережение по-прежнему довольно велико. Так что расходы и доходы продолжают расходиться в разные стороны, что, естественно, наращивает дефицит, и это не может не вызывать озабоченность. В принципе, треть года уже позади. По всей видимости, сыграло свою роль и то, что не удалось нарастить их с такими темпами, которые хотелось бы. И, наверное, увеличение добычи тоже оказалось не таким простым делом, как это представлялось изначально. Очевидно, что в следующие месяцы цены на нефть на высоком уровне будут сохраняться, так что мы, скорее всего, увидим другие цифры. Но пока мы еще даже не отыгрались с начала года, и это тоже не очень хороший фактор для исполнения бюджета в ближайшем будущем. Это как раз и есть основной фактор озабоченности, потому что доходы так или иначе наверстаются в связи с более высоким уровнем цен на энергоносители. А вот с расходами беда. Если расходы будут выше, чем запланированы изначально в бюджетном законе, то это означает, что нужно будет так или иначе править бюджет и, скорее всего, отчасти принять дефицит. Тут мы, скорее всего, в ближайшие месяцы должны получить какую-то информацию от Минфина, как он собирается рассматривать вопрос с правкой бюджета. Об этом многие эксперты говорили, что где-то к новому месяцу возникнет понимание того, что бюджет так или иначе придется изменять.
23: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики МГУ. По итогам прошлого года превышение расходов над доходами составило 5,7 триллиона рублей. В сентябре прошлого года Госдума одобрила внесенные Минфином поправки о повышении дефицита бюджета 2025 года с первоначальных 1,7 ВВП до 2,6.
15: реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст.
9: 12 и 28 мая. Театр на Трубной. Спектакль «Салемские ведьмы». История в этой постановке начинается с игры девочек, которые притворяются ведьмами в лесу. Но невинное веселье очень быстро превращается в кошмар. Друзья становятся врагами, соседи обвиняют друг друга в колдовстве, и многим из них предстоит мучительный выбор между жизнью и честью. Режиссер Дмитрий Астрахан. Подробнее на neglinka29.ru. 18+.
10: Знай меру. Шнур – это единица измерения объема древесины, популярная в Канаде и Соединенных Штатах. Это количество дров, которые помещаются в плотно и компактно сложенную поленницу глубиной 4 фута и шириной 8 футов, то есть 128 кубических футов или 3,62 кубических метра. Знай меру на Business FM.
15: Радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости коротко.
12: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В Нижегородской области началась дорожная кампания, сообщили в Главном управлении автодорог региона. Подрядчики уже вышли на 15 участков общей протяженностью почти 170 километров. Одновременно ведется реконструкция, капитальный и текущий ремонт 12 объектов с искусственными сооружениями, мостами и путепроводами. Отремонтировать планируется более 600 километров дорог. Общая стоимость контрактов составляет 21 миллиард рублей. Завершить ремонт и ввести объекты в эксплуатацию рассчитывают до конца сентября. 10 сотрудников Арзамасского машиностроительного завода осудили за хищение 28 тонн топлива. По фабуле дела, в 2022 году операторы заправочной станции завода создали организованную группу для хищения топлива. Они договорились с водителями, что те будут искусственно завышать пробег машин, а излишки топлива продавать. За 4 месяца таким образом похитили топливо на 1,5 миллиона рублей. Одному из организаторов схемы назначили 3 года колонии общего режима, остальных приговорили к условным срокам. Ущерб заводу был полностью погашен. Многопрофильный центр развития детей Нижнего Новгорода объявил электронный аукцион на капитальный ремонт помещений корпуса. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта – 10 миллионов рублей. Все работы необходимо выполнить до 10 августа. Заявки на участие принимают до 14 мая. Исполнители выберут на следующий день. Напомню, многопрофильный центр развития детей находится на Анкудиновском шоссе 24. Завтра до Парка Победы будут ходить бесплатные пассажирские шаттлы. Работать автобусы будут с 4 до 9 часов вечера. Они будут возить нижегородцев к основному месту проведения праздничной программы. Шаттлы будут курсировать по 3 маршрутам – от площади Революции, площади Горького, а также от больницы Семашко. Автобусы проследуют со всеми остановками в обоих направлениях. И еще о транспорте. Минтранс Нижегородской области потребовал от перевозчиков провести комплексную проверку кондиционеров в общественном транспорте. Мера направлена на повышение качества обслуживания пассажиров летом. Водители обязали включать систему охлаждения воздуха при наступлении жаркой погоды. Также региональный Минтранс анонсировал изменение расписания автобусных маршрутов номер 57 и 69. С 12 мая графики движения на этих направлениях скорректируют для синхронизации в утренние часы пик по будням. Новое расписание позволит развести рейсы по времени, что должно сократить неравномерный интервал ожидания для пассажиров. В мае в городах Нижегородской области проведут более 30 ярмарок «Покупайте Нижегородское», где предприниматели и самозанятые смогут бесплатно представить свою продукцию. Больше всего площадок организуют в Павловском и Уренском округах. Для получения площадки предпринимателям необходимо обратиться в администрацию соответствующего муниципального или городского округа. последний день международной конференции ЦИПРА 21 мая любой желающий сможет бесплатно посетить выставку «Инновации ведущих технологических корпораций». Для этого необходима только регистрация на официальном сайте и получение пропуска. Организация открытой выставки позволяет жителям и гостям региона изучить достижения крупнейших российских и зарубежных технологических компаний, а также понять, как современные цифровые решения, платформы и сервисы интегрируются в различные сектора экономики и повседневную жизнь. Мероприятие без возрастных ограничений. В России создан хлеб со сроком годности 2 года. Пишут аргументы недели. В основу нового продукта легла рецептура хлеба для космонавтов, созданная еще в прошлом веке. Продукт предназначен для использования в армии и специальных условиях, где требуется длительное хранение. Кроме хлеба, ученые адаптируют и другие технологии космического питания для нужд армии и экстремальных условий. Например, сублимированные супы и вторые блюда. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
11: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 8 градусов. Выходные ожидаются преимущественно пасмурные, в субботу до плюс 14, в воскресенье плюс 13, а в понедельник дождь и 12 градусов со знаком плюс.
13: Валюта.
11: На 12 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 93 копейки. Держитесь курса.
13: Компании и корпорации.
12: Чистая прибыль завода «Красное Сормово» в первом квартале выросла в 6,5 раз до почти 56 миллионов рублей. Выручка верфи при этом сократилась по сравнению с прошлогодними показателями более чем на треть, до 2,1 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась в 10 раз и составила 531,5 миллион рублей. Люччо обжаловала отказ во взыскании 6 миллионов долларов с Нижегородской ярмарки. Как следует из судебной картотеки, компания с Сейшельских островов подала апелляционную жалобу на отказ взыскать деньги по долгу 30-летней давности времен губернатора Бориса Немцова. В марте арбитражный суд Нижегородской области отказал Люччо в иске на крупную сумму, взыскание которой могло привести ярмарку к банкротству, пишут коммерсант Приволжье. Процесс был переведен в закрытый режим из-за коммерческой банковской тайны иностранного взыскателя. Теперь Люччо будет в первом апелляционном арбитражном суде оспаривать выводы о мнимости сделки по переуступке права требования. Вексель Нижегородской ярмарки истец выкупил у кипрского офшора «Сарикон». Однако в процессе адвокаты ярмарки доказали, что продавец и покупатель договора расписки взаимосвязаны, и продажа векселя была недействительной. А предыдущий владелец векселя за взысканием долга не обращался. Производитель мороженого «Русский холод» приостановил поставки. Компания перестала отгружать товар с 1 мая из-за долгов, сообщает издание Milk News. В холдинге объяснили, что раньше брали кредиты для развития, но из-за роста ставок обслуживание долга стало слишком дорогим. Сейчас «Русский холод» ищет инвестора. Поставки мороженого в магазины фирма планирует возобновить в июне. По данным издания Shoppers, общий долг «Русского холода» превышает 7 миллиардов рублей. Участник Нижегородского научно-образовательного центра компании НПИ получит 90 миллионов рублей от Российского научного фонда на разработку критически важных материалов для производства микрочипов, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Средства гранта направят на создание технологии производства высокочистных металлоорганических соединений. Эти вещества используются при изготовлении современных чипов памяти нового поколения и микросхем с топологией 180 нанометров и тоньше. Сейчас Россия полностью зависит от импорта таких материалов, что тормозит развитие отечественной электронной промышленности. Общий бюджет проекта 94,5 миллиона рублей. Он предполагает запуск опытной установки производительностью 25 килограммов каждого вещества в год. Российский научный фонд уже профинансировал 16 нижегородских научных проектов по 4,7 миллионов рублей каждый. Выделил он и один мегагрант на 50 миллионов и продлил поддержку 6 разработок 23 года. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
13: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва».
14: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Проверено практикой.
14: В нашем организме происходит огромное количество химических реакций, благодаря чему мы ведем активную жизнь. Большинство таких реакций происходит при обязательном участии специальных веществ под названием витамины. При нехватке витаминов процессы замедляются, а то и не происходят вовсе. Давайте разберемся, для чего нужны витамины, когда они нужны и как справляться с их недостатком.
12: Юнев Иван Николаевич, врач-инфекционист, детский врач Нижегородского территориального центра медицины катастроф, сотрудник кафедры внутренних болезней Института клинической медицины Университета Лобачевского.
14: Почти все витамины находятся в овощах и фруктах. И когда их недостаточно в рационе, то можно восполнить препаратами из аптеки. Происходит такое чаще всего весной, когда последний съеденный апельсин был порядка 5 месяцев назад. Витамины очень полезны и нужны. Например, витамин С укрепляет сосуды, что улучшает здоровье десен, активнее заживляются раны, смягчает проявление простуды. Он находится в цитрусовых фруктах, а также в шпинате, капусте и кислых ягодах. Витамины группы В, их целая группа, можно найти в мясе, молоке, твороге, зелени и хлебе, грибах и помидорах, рыбе и яйцах. Они улучшают состояние кожи и волос, участвуют в нервной проводимости, что помогает справляться со стрессом, уменьшает появление неврозов и истерии. Витамин А содержится в петрушке, печени, укропе и шпинате. Он укрепляет волосы и кожу, а также участвует в процессе зачатия детей. Витамин D находится в морской жирной рыбе и молочных продуктах. Его главная задача – поддержание тонуса мышц, что дает чувство легкости и силы. Также актуальными остаются витамин К и Е. Первый участвует в свертываемости крови и формированию костей, а последний замедляет формирование холестериновых бляшек. Витамин К, не удивляйтесь, много в огурцах. А витамин Е поселился преимущественно в орехах. Недостаток витаминов называется авитаминоз, и при них демонстрируется обратный эффект – сухость волос и появление преждевременных морщин, хроническая усталость, повышенная возбудимость и прогресс сердечных заболеваний. Чтобы избежать подобных ситуаций, производители лекарств придумали поливитаминные комплексы, употребление которых восполняет количество витаминов в организме и препятствует развитию заболеваний. Когда стоит принимать подобные комплексы? Многие источники говорят о хронической нехватке витаминов у населения в той или иной степени. Поэтому вполне можно взять за правило один раз в год зимой или, например, весной пропить двухмесячный курс поливитаминов. Побочных явлений практически нет, кроме аллергических реакций на составляющие компоненты лекарств, такие как крахмал, лимонная кислота или красители. Обычно это проявляется в течение первой недели в виде расстройства пищеварения. В таком случае стоит прекратить прием. Но как выбрать поливитамины? Здесь принцип цена-качество. Хотя лучше сказать цена-количество. Почитайте упаковку. Большое содержание витаминов лучше, а меньше хуже. Однако зачастую, чем богаче состав, тем крупнее сама таблетка или капсула, что может создать затруднение при глотании. Итого, витамины полезны и нужны, они помогают людям адаптироваться ко многим ситуациям и прожить их легко и просто.
1: Проверено практикой на Business FM.
16: Культ наличности. Лица на банкнотах.
17: Одним из величайших стратегов древности по праву считается карфагенский полководец Ганнибал. В 218 году до нашей эры, став главнокомандующим карфагенскими войсками в Испании, он развязал Вторую Пуническую войну с Римом. Ганнибал затеял крайне рискованное предприятие – переход 60-тысячного войска через Альпы, в котором потерял большую часть своей армии. Но, несмотря на численное превосходство, в битве при Каннах римляне понесли крупные потери – более 50 тысяч бойцов, в то время как Ганнибал лишь 6 тысяч. И хотя исход Второй Пунической войны был не в пользу Карфагена, о военных подвигах Ганнибала помнят и по сей день. А его портрет изображен на банкноте достоинством в 5 тунисских динаров.
16: Культ наличности. На Business FM.
1: Полезные книги.
12: Лидерство – это не про вас. Оно про то, что вы делаете для других. «Лидер и племя. 5 уровней корпоративной культуры». Дэйв Логан, Джон Кинг и Хелли Фишер Райт – эксперты в сфере бизнес-консалтинга. Вместе они исследуют, как устроена корпоративная культура и что мешает работникам быть мотивированными. Книга – результат 10-летних полевых исследований с участием 24 тысяч человек из 2 дюжин организаций. В результате авторы выявили 5 уровней культуры корпоративных племен, которые напрямую влияют на процветание компании. Главная идея книги «Лидер и племя» – руководитель может изменить отношение сотрудников к своим обязанностям, даже если сейчас у них нет мотивации. Из книги вы узнаете, как развить лидерство, как выстраивать доверительные отношения в коллективе и поднимать командный дух, как перевести свою команду на более высокий уровень корпоративной культуры. Как говорят авторы книги, племя всегда оказывается сильнее отдельной личности, вне зависимости от того, какая должность указана на ее визитной карточке. Будьте грамотным руководителем и ведите свое племя к успеху. Приятного чтения!
18: Полезные книги на Business FM. Дура Лекс. Но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах.
19: Штрафом в 3000 местных долларов может закончиться сквернословие или угрозы в адрес собеседника, даже шуточные, если они прозвучали в одном из общественных мест Сингапура. Но гораздо неприятнее попасть под наказание за прилюдное использование открытого огня. До 8 ударов розгами.
18: Дура Лекс. Но это Лекс. На Business FM.
19: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: Business FM. Новости. Коротко.
22: 18.28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Касым Жомарт Токаев примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных

0: окрестности станции не наблюдаются. Лихачев также сообщил, что реактор для второго энергоблока АЭС готов уже более чем на 60%. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не намерен покидать свой пост после неудачи лейбористской партии на муниципальных выборах. Глава правительства отметил, что неудачные результаты голосования не повлияют на его политические планы. По предварительным подсчетам, лейбористы и консервативные партии пока набирают по 253 места в муниципальных советах. Партия Reform UK – 390 мест. Окончательные результаты голосования ожидаются позднее сегодня вечером. Ухудшение позиций лейбористов лидер партии Reform UK Найджел Фарадж назвал поистине историческим сдвигом в британской политике. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве в 18.30, студия Алексей Бунтюреев. Здравствуйте. На границе Эстонии и России образовались многочасовые очереди. Люди пытаются попасть в Россию на празднование Дня Победы. По данным российской таможни, въезд серьезно затруднен именно с эстонской стороны из-за усиленных проверок. Многие русскоязычные жители Эстонии собираются встретить праздник в Ивангороде. Гостей в городе уже очень много, места в гостиницах не осталось. Портал шуток и анекдотов «Я плакал» снова открыт. Мосгорсуд отменил решение о запрете информации юмористического сайта к распространению в России. Ранее Верховный суд, изучив материалы, не нашел экспертиз, на основании которых запретили публикации сайта. Впрочем, прокуратура Москвы подала апелляцию на решение суда о запрете, а Роскомнадзор добавил, что в решении не указаны конкретные материалы, которые признаются запрещенными. Что дальше будет вокруг шуток и анекдотов? Что «Лада», что «Лэнд Ровер», что «Порш». 900 рублей в час. Столько стоит норма часа ремонтных работ. У страховщиков по ОСАГО в Москве и в регионах цифры еще меньше. При этом реальные тарифы на кузовной ремонт в столице 2500 в час для массового сегмента. Как так сложилось и к чему это приводит? Подробности на «Бизнес FM».
3: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: В преддверии празднования Дня Победы на границе Эстонии и России образовались многочасовые очереди. Самое большое скопление людей на пункте пропуска Ивангород-Нарва на границе Ленобласти с Эстонией. По данным российской таможни, въезд серьезно затруднен именно с эстонской стороны из-за усиленных проверок. Люди стоят по несколько часов, у них тщательно досматривают автомобили и багаж, проверяют документы и уточняют цели поездки. Отмечают, что многие из въезжающих планируют отметить 9 мая в России, и некоторые рассчитывают попасть на традиционное празднование у стены Ивангородской крепости. Его будет видно и слышно сразу с двух берегов реки Нарвы, как с российской, так и с эстонской стороны. Гостей в городе очень много, мест в гостиницах не осталось, рассказала бизнес-фэм администратора одной из гостиниц Ивангорода.
5: Ажиотаж есть, но в основном это люди приезжие из Ленинградской области, из Санкт-Петербурга. И в нашей гостинице проживают в основном рабочие, те, кто устанавливает сцену. У нас нет никого из иностранных граждан. Поток людей очень большой в нашем городе сейчас. Звонков очень много желающих заселиться в гостиницу за весь период. Все гостиницы переполнены, мест нигде нет практически. Желающих очень много посмотреть на наш праздник.
6: Это ежегодная история?
5: Нет, я скажу, что в этом году все-таки больше ажиотаж, чем был в том. Всегда у нас много народу, но в этом году прям очень много.
2: Для тех жителей Эстонии, которые не смогут попасть в Россию на концерт «Берега Победы» в Ивангороде, один из гидов организовал своеобразный тур. Они соберутся на празднование на другой стороне Нарвы, говорит корреспондент новостного портала 47news.ru Андрей Карлов.
7: Сам Ивангород на станцию сейчас попасть сложно, потому что пограничный режим осложнен. Скорее, они собираются в городе Нарва, который расположен через реку от самого Ивангорода. И чтобы посмотреть на концерт, им не

0: нужно пересекать границу, а достаточно выйти на набережную в городе Нарва и увидеть все великолепие и торжество, которое развернется 9 мая на сцене в Ивангороде. Сцена устроена таким образом уже не первый год, что она в прямом смысле повернута в сторону города Нарва, поэтому можно сказать даже, что у зрителей в Нарве на набережной места для того, чтобы наблюдать и слышать то, что будет звучать со сцены, наилучшие. Насколько нам известно, в этом году особенности этого сезона и этого года, и нынешнего Дня Победы в этом году в том, что жителям Эстонии предлагается оригинальный туристический продукт. Людям предлагается за 80-85 евро съездить в тур в город Нарва. То есть предполагается, что собираться они будут из разных городов Эстонии, из западных районов, северных, и ехать на восток, чтобы посмотреть на праздник 9 мая, который организуют в Ивангороде. Все это организует местный гид. Тоже в городе Нарва много русскоязычного населения, людей с двойным гражданством, с видами на жительство живут, поэтому связи остаются крепкими и с Россией, и в том числе, наверное, для них тоже праздник, безусловно, 9 мая.
1: Андрей Карлов, корреспондент новостного портала 47news.ru. Традиционное празднование 9 мая для жителей Эстонии и российского Ивангорода пройдет четвертый раз подряд. В прошлом году сцену и экран установили у моста Дружбы, связывающего Россию и Эстонию. В сети было опубликовано много видео, где жители обеих стран машут флагами и подпевают песням военных лет. Портал шуток и анекдотов «Я плакал» снова открыт. Мосгорсуд отменил решение о запрете информации юмористического сайта к распространению в России. Ранее Верховный суд, изучив материалы, не нашел экспертиз, на основании которой запретили публикации сайта. Впрочем, прокуратура Москвы подала апелляцию на решение суда о запрете, а Роскомнадзор добавил, что в решении не указаны конкретные материалы, которые признаются запрещенными, а также конкретные указатели страниц сайтов, на которых они размещены. В итоге Роскомнадзор не включил портал в реестр запрещенной информации. Пересмотр решения суда в вопросе блокировок практически нонсенс, говорит медиа-юрист Светлана Кузеванова.
2: Это удивительная совершенно новость, потому что юристы, которые ведут дела по блокировкам, услышав вот это вот все, были готовы провалиться под землю или упасть со стула, не ожидая, что и прокуратура, и Роскомнадзор могут в таком случае подать жалобы. У меня есть одно единственное предположение, которое могу сделать, не видя материала дела, что прокуратура изначально требовала признать запрещенную информацию на конкретных страницах, а суд по какой-то причине в решении не отразил это, признал запрещенную информацию домен целиком. Поэтому прокуратура и обратилась с жалобой. С точки зрения закона, блокировки, ограничение доступа может подлежать как домен в целом, так и отдельной странице. И мы, когда участвуем в делах о блокировке, обжалуем решение прокуратуры или решение суда о блокировании ресурса, просим выделить конкретные страницы с запрещенной информацией для того, чтобы провести ее анализ, экспертизу и понять, действительно ли там был какой-то противоправный контент. Иногда суды совершенно глухи к нашим просьбам и признают домен целиком, содержащим запрещенную информацию, именно в таком виде вносят его в реестр. В этой связи жалоба прокуратуры и Роскомнадзора сейчас выглядит как верх правосудия, справедливости. Это очень нетипично для этой категории споров. Все с интересом смотрим, в общем, куда дальше это все нас заведет.
1: Светлана Кузеванова, медиа-юрист. На этой неделе чертановская прокуратура нашла на известном портале «Я плакал» некие текстовые юмористические материалы, содержащие высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности. Теперь решение откатили, а поворот неожиданный, говорит медиа-юрист Михаил Хохолков.
3: Фактически суд удовлетворил требования прокуратуры. Сейчас мы понимаем, что прокуратура указывает на допущенные процессуальные нарушения и самостоятельно обжалует это решение. Возможно, это связано с тем, что в самой резолютивной части решения не указаны конкретные ссылки, информация на которых признана нарушающей законодательство РФ. Здесь я понимаю Роскомнадзор. Чтобы решение исполнить в реестр запрещенных сайтов, нужно включить либо конкретную ссылку, либо целиком сам сайт. Из текста решение, которое опубликовано в открытом доступе, мы этого не видим. Соответственно, Роскомнадзор, скорее всего, пошел уточнить порядок исполнения решения в суд, а прокуратура, скорее всего, недовольна тем, что не указана конкретная ссылка в резолютивной части. Это техническая история, которую и прокуратура, и Роскомнадзор хочет устранить. Что же касается наличия либо отсутствия экспертиз, вообще экспертизы по таким делам не обязательны. Все зависит от содержания информации, которую прокуратура считает запрещенной. Есть какие-то очевидные вещи, где понять, что этот контент нарушает требования законодательства, специальных познаний и не нужно. Мы просто привыкли уже, что все информационные составы сопровождаются экспертными заключениями. Но это не так. Само по себе наличие либо отсутствие какой-то экспертизы в материалах дела не ставит под сомнение законность вынесенного решения. Речь, скорее всего, идет о процедурных каких-то нарушениях.
4: Теперь-то что вот с этим ресурсом хочется понять? Он продолжит работу?
3: Пока Роскомнадзор не внесет доменные имена в реестр заблокированных сайтов, реестр продолжит работу. Вполне возможно, он и в будущем будет работать, если будут заблокированы конкретные ссылки, конкретный URL на тот материал, который признан запрещенным. Бывает ситуация, когда в реестр вносится все доменное имя, а не ссылки на конкретный материал. Это, конечно, неправильно, потому что на самом сайте продолжает распространяться и вполне себе приличная информация. То, что требуется заблокировать, то, что признано незаконным, доступно по конкретной ссылке. Правильным будет в решении суда указать лишь конкретную ссылку на конкретный заблокированный материал.
1: Михаил Хохолков, медиа-юрист. «Я оплакал один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов. Он появился в 2004 году. Аудитория «Я оплакал» по разным оценкам в пиковые моменты превышала 10 миллионов пользователей. Сейчас сам ресурс оценивает ее в 6 миллионов человек в месяц». Починить Porsche и Ладу у страховщиков стоит одинаково. Речь о восстановительном ремонте по ОСАГО. Норма час по ремонту машины от немецкого премиум-бренда и от отечественного автопрома стоит 900 рублей, следует из официальных данных Российского союза автостраховщиков, пишет «Известия». Это данные по Москве, в регионах цифры еще меньше. О том, как так сложилось, объясняет член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
5: С точки зрения потребителя это действительно выглядит диковато, хотя есть формальное объяснение для этого. По закону об ОСАГО производятся денежные выплаты на основании справочников РСА, которые содержат справочную стоимость всех основных запасных частей и стоимость нормы часа по всем ходовым маркам автомобилей. Если мы для машины рассчитываем размер ущерба, то мы обязаны использовать данные из этого справочника РСА. Он регулярно обновляется. Каждый раз, когда он обновляется, он публикуется в открытом доступе для того, чтобы все заинтересованные граждане могли дать замечания. Система открыта, и любой человек, владелец, например, Bentley, для которого норма час составляет 900 рублей, может совершенно спокойно выразить свое возмущение, потребовать коррекции этих самых данных. В части случаев, когда справочник РСА содержит явно ошибочные сведения, это бывает, они корректируются. Теперь как так получилось, что Bentley и Lada ремонтируются по одной и той же цене? Когда-то давно в России были официальные дилеры большинства иностранных автомобилей. При расчете цены учитывались в том числе цены официальных дилеров. Теперь-то официальных дилеров нет, и поэтому для всех автомобилей, у которых нет официальных представительств, учитываются цены мультибрендовых автосервисов.
1: Глеб Веленский, член совета директоров группы содействия «Дельта». Самый дорогой ремонт по ОСАГО – это у BMW, Audi, Mercedes-Benz и Lexus 1. Норма час не 900, а целая 1000 рублей. И это очень мало, говорит сервисный директор сети автосервисов «Иван Нор Москва» Николай Янковский.
6: Стоимость искусственно снижена, потому что сервисы хотят, те, которые кузовными работами занимаются, у кого есть малярные кузовные цеха, хотят заказов, сейчас заказами напряг у всех, поэтому они ставят 1000 рублей, совершенно неадекватная цена. Если брать слесарные работы, касательно, допустим, сетей таких мультибрендовых, как та, которую я возглавляю, где-то порядка 3000 сейчас, 2900, 3000, 3200, норма час для клиента, это слесарная работа. Это в том случае, если мы нормы часы не прикручиваем, у нас один норма час, равен одному часу работы специалист. Это честный норма час, и он, исходя из уровня зарплат, необходимости отдать аренду, заплатить за все коммунальные расходы, отремонтировать оборудование, предпринимателю хоть что-то получить вот за этот бизнес в виде чистой прибыли, цена по московскому рынку, она не может быть ниже 3000. Поскольку страховые компании прессуют предпринимателей, заставляют снижать, устраивают конкурсы, соответственно, предприниматели что вынуждены делать? Они снижают стоимость нормы часа, но для того, чтобы не разориться, они повышают количество нормы часа. Финальная цена регулируется не совсем стоимостью нормы часа, а она регулируется в том числе и количеством. Идет не совсем прозрачная игра, связанная с тем, что страховые компании неадекватно оценивают работу нашего бизнеса, и они считают, что за 1000 рублей оплата специалист будет работать. Но если это перевести, например, в другие бизнесы, мы не найдем маникюрного мастера, мы не найдем тренера, который будет работать за 500 рублей в час. А какие там бренды? По технологии, чем автомобиль современнее, чем тоньше металл, чем больше там алюминия, чем сложнее процедура покраски, многослойные краски, лаки и так далее. Покрасить Land Rover, покрасить Ладу, это два разных объема работ. Но страховые компании требуют, поставьте нам, пожалуйста, нормы часа, а часы прикручивать сколько хотите, поэтому вот такой дисбаланс получился.
1: Николай Янковский, Иванур, Москва. Реальные рыночные цены на кузовной ремонт автомобилей в Москве от 2500 рублей для массового сегмента и 4000 на премиум.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 12-13 мая, театр «Практика». Мокюментари драма «Остановка». Успешный бизнесмен Виктор Волков останавливает свой БМВ возле трамвайной остановки, выходит из машины и садится на скамейку. Что, если эта остановка означает встречу с правдой? Какова будет ее цена? В ролях Дарья Калмыкова, Сергей Громов, Антон Феоктистов, Анна Бегунова и Софья Каштанова. Подробнее на сайте театра «Практика». 18+. Валюты. Валюты. Чешская крона стала платежным средством страны, заменив чехословацкую крону в 1993 году. После распада Австро-Венгрии в 1918 и до начала Второй мировой войны старая чешская крона была одной из самых сильных европейских валют. Сегодня в несколько десятков раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. На связи. Изобретателем принципа пейджинговой связи принято считать американца Шермана Амсдена, который еще в 1924 году основал телефонную службу врачей. Дозвониться доктору всегда было проблемой, а вот оставить сообщение, чтобы врач перезвонил, когда его услышат, стало, наконец, возможно с компанией Амдсена. Бизнес Шермана пошел в гору, когда преимущества пейджинговой технологии оценили пожарные, ремонтники и детективные агентства. Эту концепцию применила и компания Motorola, когда в 1959 году выпустила первое устройство под названием «Пейджер». Оно было без экрана, не сохраняло текстов, просто издавало сигнал, когда приходило сообщение. Расцвет пейджинговой связи в мире пришелся на 90-е. Но до сих пор некоторые экстренные службы используют пейджеры для срочной связи. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
8: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
7: Отставки и назначения.
8: Тони Майер, занимавший руководящие должности в компаниях «Вимбельдан», «Окей», «Прогресс», в российском подразделении «Кока-Кола», возглавил совет управляющих компании «Черноголовка». В новой роли Майер будет отвечать за развитие бизнеса и стратегические инициативы.
7: Отчеты и планы.
8: Каршеринг «Делимобиль» запустил функцию аренды автомобиля по звонку, которая работает в условиях ограниченной связи. Пользователю нужно заранее забронировать автомобиль в приложении, в месте, где есть Wi-Fi или стабильный интернет. Затем, уже рядом с машиной, достаточно позвонить в поддержку сервиса по телефону. Для этого в приложении появилась специальная кнопка. Далее нужно следовать указаниям робота. В конце поездки двери закроются по Bluetooth, а сама аренда завершится по звонку, объяснили в компании.
7: Арбитраж.
8: Верховный суд России не стал пересматривать решение об изъятии холдинга «Главпродукт» в пользу государства. Это следует из базы данных. «Главпродукт» – один из крупнейших производителей консервов в России, которым владела американская компания. В октябре 24-го холдинг перешел государству. Основатель «Главпродукта» Леонид Смирнов, который имеет гражданство США, обвиняется в выводе свыше 1 миллиарда рублей активов компании на американские счета в обход ограничений. Его активы на территории России арестованы. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: 18.49 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Разыскивается профессиональный картограф. В России началась охота на профессиональных составителей бумажных карт. Как рассказали в издательстве АСТ, в этой сфере наблюдается дефицит специалистов, а поэтому редакции привлекают к работе сотрудников профильных вузов и организуют стажировки. На фоне ограничений в работе интернет, продажи бумажных карт и дорожных атласов за последние два месяца выросли год-года на 55%. А вообще рост в этом сегменте наблюдается с 2023 года. Чем занимаются современные картографы и зависят ли они от цифровых технологий, рассказывает педагог Центра экологического образования Московского дворца пионеров, преподаватель физической географии Максим Кандидов.
10: Современные картографы продолжают использовать как и бумажные карты, безусловно, это остается частью их повседневного функционала, частью повседневной их работы. Причем используются как новые бумажные карты, так и старые и советские атласы, например, 1964 года. Речь идет о том, что если мы изучаем физико-географические объекты, их актуальность никогда не потеряется, да, реки остаются на своих местах, как и горные системы, и элементы береговой линии и так далее. Современным трендом уже довольно давно являются GIS-системы. С помощью специальных программ, которые не всегда требуют онлайн-включения, существуют постоянно стационарно на компьютерах. И львиная доля, да, всей картографии сейчас идет через работу вот в этих специальных программах. Что касается искусственного интеллекта, используются. Но поскольку создание карт — это во многом процесс творческий для каждого картографа, то использование искусственного интеллекта допускается, думаю, что только в технических таких необходимых целях.
1: Максим Кандидов, преподаватель физической географии. Самыми востребованными картами в апреле-мае, по данным АСТ, стали карта России в новых границах, атлас автодорог России и стран СНГ и Балтии, политическая карта мира и туристические карты Москвы и Петербурга. Отмечу, что специалисты по составлению карт готовят в вузах на специальности картография и геоинформатика.
11: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Добрый вечер, Алексей.
12: Добрый вечер.
1: Ну что ж, рубль подрастает, ну а фондовый рынок России снижается. Тут зависимость такая, в общем-то, понятная. Не помогает даже некоторый рост цен на фоне продолжающихся непонятных столкновений в зоне Ормузского пролива.
12: Ну действительно, вот только-только мы наблюдали смесь Brent ниже $100 за баррель. И рынок стал себя убеждать в том, что США и Иран движутся, медленно, может быть, но все-таки движутся к урегулированию конфликта. Но, как мы видим, не все так просто. В пятницу, во всяком случае, очень много сообщений о том, что и вооруженные силы Ирана, и корабли США друг друга обстреливают. Время от времени у них столкновения происходят. Помимо этого, США вроде как обстреляли 3 пустых танкера иранских, которые хотели прорваться через Ормузский пролив. Иран сообщает о том, что захватили они очередной нефтяной танкер в Оманском заливе. В общем, вот это все продолжается. Может быть, интенсивность этого, конечно, не такая, как была в начале конфликта, но о каком-то движении в сторону урегулирования, ну вот говорить, на мой взгляд, все-таки рано. Рано даже предполагать какое-то урегулирование, во всяком случае, в ближайшем будущем. Ну и, кстати, рынок не ждет, что что-то вот резко произойдет. Goldman Sachs, инвестиционный банк, проводил свой опрос. 837 клиентов было опрошено в период с 4 по 6 марта, и большинство респондентов вообще не ожидают нормализации поставок раньше июля текущего года. При этом 43% опрошенных считают, что улучшение ситуации не стоит ждать раньше августа. Это клиенты, те, которые торгуют на рынке. Так что, как мы видим, рынок, ну, в лучшем случае ждет ближе к концу лета какой-то разрядки в Ормузском проливе. Так что с такими высокими ценами на нефть, видимо, будем жить еще несколько месяцев. Ну, а что касается рубля, то, конечно, все ждали новостей от Минфина на неделе. Ну, не так уж все страшно, как казалось, произошло. И если брать вообще покупки общие, то, конечно, Банк России будет чистым покупателем валюты, но будет покупать валюту чуть более чем на 1 000 000 000 рублей в день. Это все позволило рублю вырасти. Китайская валюта на закрытии 10 рублей 92 копейки.
11: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
13: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при рынке оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам. О конце эпохи нефти и истощении ее мировых запасов заговорили еще в середине прошлого века. В 1956 году американский геофизик Мэрион Кинг Хаббард сформулировал концепцию пика добычи и предсказал, что в США он будет достигнут в 70-м. Его прогноз оправдался для континентальной Америки, но не сбылся в масштабе планеты. В 90-е годы снова заговорили о конце запасов нефти и о пике добычи в 2008-м. Но и эти предсказания не стали явью, благодаря так называемой сланцевой революции. Сейчас об исчерпании ресурсов речь не идет в принципе. Ключевые вопросы – когда закончится дешевая, легко извлекаемая нефть, и что делать после? В ОПЕК считают, что мировое потребление нефтепродуктов будет расти даже в середине текущего века. Вопреки прогнозам на Business FM. Другим наука с Сергеем Корзуном.
14: Финское слово «сису» иногда называют секретом финского счастья, используют без перевода в других языках как символ внутренней силы, стойкости и упорства. Сису, по словам исследовательницы Эмилии Лахти, начинается там, где, казалось бы, заканчиваются терпение и сила. Это как будто второе дыхание, которое открывается, когда разум советует сдаться. Многозначность и неполная определенность понятия «сису» привели к тому, что наука оперирует им не слишком охотно и иногда считает просто культурно окрашенным финским идеалом действия в тяжелые моменты. Есть даже предположение, что это идеологическая установка. В истории финской культуры слово «сису» часто использовали для обозначения упертости. Лишь в 20 веке оно начало приобретать современный высокий статус выдержки и стойкости в спорте, в сражениях и в преодолении климатических и жизненных невзгод. Сису, как психологический потенциал силы, был впервые представлен на 3-м Всемирном конгрессе по позитивной психологии в 2013 году. А в исследовании с финскими менеджерами во время пандемии было показано, что сису помогает бороться с кризисом, хотя при чрезмерном использовании полезный его эффект ослабевает. Иногда в понятие сису включают и немногословие финнов. Автор большой книги про это явление Йоанна Ньюланд пишет: «Мы не чувствуем неловкости от паузы в разговоре, не стремимся ее заполнять этикетной фразой. А еще мы обычно говорим то, что думаем, и иногда это выглядит почти как грубость, но финнам так легче». Сису становится популярным в Финляндии мужским именем. В 2015 году его включили в финский календарь именин, а его носители насчитывают уже несколько тысяч.
11: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: 18 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Валикулеев. Здравствуйте. Мужчина и его 15-летняя дочь погибли в результате обстрела села Каиры в Херсонской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальда. Суд в Екатеринбурге арестовал до 6 июля 17-летнего местного жителя, обвиняемого в попытке диверсии, сообщила пресс-служба судов Свердловской области. По версии следствия, подросток причастен к попытке поджога трансформатора на электрической подстанции в одном из районов Екатеринбурга в апреле нынешнего года. В регионах Центрального федерального округа России мероприятия в честь Дня Победы пройдут с ограничениями из соображений безопасности. Иран, против портов которого США начали блокаду, активизирует транспортировку грузов из Китая с железными дорогами, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники. Количество грузовых поездов, идущих из города Сиань в центральном Китае в Тегеран, возросло с одного в неделю до начала конфликта до одного в 3-4 дня с начала блокады штатами 13 апреля, заявили источники. Транспортные расходы при обслуживании стандартных контейнеров возросли на 40%. Премьер Армении Никол Пашинян назвал фатальной ошибкой движение за присоединение Карабаха к Армении. Такое мнение он высказал в ходе встречи с избирателями, передает Интерфакс. Премьер напомнил, что сегодня много говорят о победе Еревана в карабахском конфликте в 90-х годах. Но было ли в победившей Армении благосостояние, свобода, свободное волеизъявление, задал риторические вопросы Пашинян. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: 19 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В аэропорту Внуково ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов. Ранее Росавиация отменила извещение о невозможности полетов на юг России. Перевозчики в координации с авиавластями подают обновленные планы полетов на текущие сутки, сообщило ведомство. Дефицит федерального бюджета за январь-апрель составил 5 триллионов 877 миллиардов рублей. Это соответствует 2,5% ВВП, следует из предварительной оценки Минфина. Общие доходы бюджета за 4 месяца снизились на 4,5% до 11 триллионов 700 миллиардов рублей. А снижение связано с нефтегазовой частью бюджета. Министр обороны Латвии заявил, что готов уйти в отставку после вторжения дронов в ВСУ в воздушное пространство страны. Он признал, что беспилотники необходимо было сбить. А ранее латвийский МИД вызвал временного поверенного в делах России и передал ему ноту протеста. А поводом стало падение беспилотников на территории страны прошлой ночью. Эти и другие темы в эфире Business FM. В аэропорту Внуково ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация. Ранее она отменила извещение о невозможности полетов на юг России. Первый после приостановки полетов рейс вылетел из Шереметьево в Минводы. Предполагается, что до конца суток на юг будет выполнено 59 рейсов из Москвы и 158 из других регионов страны. Ранее в Росавиации сообщили, что беспилотник атаковал филиал центра аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Из-за него происходит управление воздушным пространством юга страны. Сообщалось о временной приостановке работы 13 южных аэропортов. На данный момент некоторые возобновляют работу. А в Сочи то вводят, то отменяют режим угрозы БПЛА. Вторые сутки отсутствует мобильный интернет, говорит местный журналист Олег Смиричинский.
17: Последние двое суток город Сочи находится под постоянной атакой украинских беспилотников. В городе Сочи, как южном городе, уже давным-давно привыкли к подобным налетам. Беспилотники уже давно не поражали здесь никакие цели, потому что войска ПВО здесь работают максимально эффективно. Жители и гости курорта, если это происходит в дневное время суток, постоянно наблюдают эффективную работу ракет над акваторией Черного моря. Единственное, что последнее время усложнило жизнь и работу на курорте, это многодневное введение работы так называемого называемого белого списка, который ограничивает работу интернет только разрешенными ресурсами. В этот момент отваливаются банковские терминалы у тех, кто еще не смог перейти на проводной интернет. Главная проблема это в том, что далеко не все банки доступны при работе белых списков. Системообразующие Сбербанк и Т-банк, к примеру, не работают совершенно. Магазины, которые не успели переформатировать свою работу на проводной интернет, также принимают только наличные. Во всем остальном город живет своей обыкновенной жизнью, за исключением того, что постоянные перебои в работе аэропорта оказывают влияние уже и на бронирование гостиниц.
16: Олег Смирчинский, журналист из Сочи. Дмитрий Песков, комментируя атаку БПЛА на центр аэронавигации в Ростове-на-Дону, назвал удар по транспортной инфраструктуре на юге России проявлением террористической натуры киевского режима. За 7 последних часов сбили 145 БПЛА над регионами России, а также Черным и Азовским морями. А в столичном регионе с начала суток сбили более 30 беспилотников. В Ярославле на промышленном объекте после падения дрона возник пожар, он уже потушен. В железнодорожном районе Ростова-на-Дону и в Мясниковском районе Ростовской области ввели режим ЧС. Инфраструктуре нанесен ущерб в результате ночной атаки ВСУ. О произошедшем в Ростовской области рассказывает интернет-редактор российской газеты по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам Николай Грищенко.
18: Около 2 часов ночи пришло сообщение о том, что ракетная опасность. Сначала регион атаковали ракетами. ПВО работало, я проснулся где-то в 2:26. Ракеты разорвались практически над нашим районом. Западный это жилой массив. Сигнализации сработали на автомобилях. Некоторые люди потом рассказывали в чатах, писали, что услышали, как будто град пошел. Ну, на самом деле это, видимо, обломки падали с неба на землю.
16: Николай Грищенко. В Херсонской области от удара дрона погибла женщина. В Запорожской пострадали 2 человека. В Ельце Липецкой области получил ранение ребенок. Взрывной волной в частном доме выбило окно. Осколки ранили мальчика. Госпитализация ребенку не потребовалась. А в Пермском крае беспилотники атаковали промпредприятие. Сотрудников эвакуировали. Жертв и раненых нет. О ситуации в регионе рассказывает корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
19: Часов 7-8 включились они сирены по всему городу опять. Через час пошли сообщения о том, что снова атаковано промышленное предприятие в Пермском крае. Есть сбитые беспилотники, и вот один из них достиг цели. Второй день в Перми такая ситуация, когда на нервах все находятся люди. В некоторых школах, вузах, техникумах переводят на дистант. Дети в школах находятся в безопасности. Их учителя при звуках сирен, введении режима беспилотной опасности переводят в безопасные места, спортзалы, какие-то коридоры и так далее. Родители просят детей из школ не забирать, чтобы не ходить с ними по улицам. У нас военная сейчас обстановка в Перми уже 2 сутки подряд. Вчера дом, где беспилотник угодил, и вечером уже жильцов заселили обратно, кроме жителей одной квартиры. Требуется ремонт на самом верхнем этаже. Они пока находятся у родственников. Фонд капремонта им восстанавливает квартиру пока, видимо, за счет муниципальных средств. Вчера вечером отменили парад, который должен был завтра состояться. Тоже из соображений безопасности. Вслед за этим у нас отменяются праздничные мероприятия еще в других городах, муниципалитетах, там, по-моему, в Соликамске, в Ильинском районе. Власти пытаются избежать массового скопления людей, чтобы соблюсти правила безопасности.
16: Константин Бахарев. В полночь началось перемирие, объявленное российским Минобороны, но в ведомстве сообщили, что, несмотря на это, ВСУ продолжили наносить удары и в зоне СВО, и по гражданским объектам на территории России. Российские военные на нарушение перемирия реагировали зеркально, отметили в Минобороны. Украинские СМИ со ссылкой на Зеленского сообщают о 140 обстрелах украинских позиций. На этом основании Зеленский обвинил Россию в нарушении перемирия и также заявил о зеркальных действиях. Между тем, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что усилия Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине застопорились. А по его словам, Вашингтон пытался играть роль посредника, но пока это не привело к плодотворному результату. А по ряду причин. «Мы все еще готовы играть эту роль, если она может быть результативной», — сказал Рубио. И добавил, что США не хотят тратить время и энергию на процесс, который не продвигается. Дефицит федерального бюджета в январе-апреле составил почти 5 триллионов 900 миллиардов рублей, или 2,5% ВВП. По сравнению с тем же периодом прошлого года, дефицит вырос на 3 триллиона рублей. Это связано с опережающим финансированием расходов, которые увеличились на 15,7% год к году, сообщил Минфин. По данным ведомства, нефтегазовые доходы за 4 месяца упали на 38%, ненефтегазовые, напротив, выросли на 10%. В целом же, с января по апрель доходы бюджета России снизились на 4,5%. Комментирует это главный экономист инвестиций Софья Донец.
20: В данных есть и положительные сюрпризы, и не очень хорошие. Если говорить о положительных, рост не нефтегазовых, не сырьевых доходов ускорился, составляет сейчас около 10%. Это такой уверенный рост, который говорит о том, что дела в экономике не так уж плохи. И все разговоры недавние о выходе в серую, выходе в нал никак не отразились на собираемости. Для бюджета это хорошо. Из негативного повышенным остается рост расходов. Год к году их темп составляет сейчас около 16%. Это чуть ниже, чем за январь-март, было 17%, то есть какая-то стабилизация вроде бы намечается, но ситуация точно требует внимания. Регулятор комментирует, что высокие расходы начала года — это результат авансирования по госзакупкам. Мы пока верим регулятору, то есть ожидаем, что это не такие темпы, которые будут держаться весь год. Но все-таки, еще раз, тут ситуация требует внимания. Для Банка России, как он комментировал в последнем решении, важно, что будет происходить с расходами бюджета. Если они не окажутся под контролем, это плохое новость для дальнейших решений по снижению ставки. Поэтому здесь остается наш фокус. Будем дальше следить с динамикой, прежде всего, по расходной части. И что не очень приятно по цифрам, но ожидаемо, это что нефтегазовые доходы остались почти на 40% пока с января-апреля ниже прошлого года. Это результат низких котировок по нефти в начале года. Апрель уже немножечко почувствовал эффект повысившихся цен на сырье, но в том числе в апреле платили квартальные налоги, которые платились еще по низким ценам начала года. Ждем, что эта ситуация будет выправляться, и уже по результатам второго квартала увидим повышение нефтегазовых доходов. Ситуация с дефицитом чем-то напоминает прошлый год, когда тоже первые месяцы вызывали большие опасения, но затем летом ситуация улучшилась, и на самом деле дефицит не только перестал расширяться, но и даже сужался. Такая вот сезонность, расходы смещены на начало года, доходы идут более равномерно, тем более, что в этом году нефтегазовые доходы будут планомерно улучшаться, второй квартал должен оказаться намного лучше первого. Поэтому ситуация с дефицитом за второй квартал обещает улучшиться. А вот достигнем ли мы поставленных целей по итогам года? Сейчас мы действительно при текущей более высокой сырьевой конъюнктуре видим возможность выхода дефицита к концу года на 2% ВВП. И вот насколько это будет возможно, во многом зависит от дисциплины по расходам.
16: Главный экономист инвестиций Софья Донец. Законом о бюджете на текущий год установлен дефицит в 3 триллиона 800 миллиардов рублей или 1,6% ВВП. Удастся ли к концу года выйти на запланированные показатели? Мнение директора Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олега Буклемишева.
21: Нефтегазовые доходы меньше, чем предписывалось вроде бы уровнем, нынешним уровнем цен на энергоносители. И расходы тоже продолжают динамично расти. Это тоже такая неожиданность, что темп, заданный в начале года, не то чтобы сильно сокращается, и опережение по-прежнему довольно велико. Так что расходы и доходы продолжают расходиться в разные стороны, что, естественно, наращивает дефицит, и это не может не вызывать озабоченность. В принципе, треть года уже позади. По всей видимости, сыграло свою роль и то, что не удалось нарастить экспорт такими темпами, которые хотелось бы. И, наверное, увеличение добычи тоже оказалось не таким простым делом, как это представлялось изначально. Очевидно, что в следующие месяцы цены на нефть на высоком уровне будут сохраняться, так что мы, скорее всего, увидим другие цифры. Но пока мы еще даже не отыгрались с начала года, и это тоже не очень хороший фактор для исполнения бюджета в ближайшем будущем. Это как раз и есть основной фактор озабоченности, потому что доходы так или иначе наверстаются в связи с более высоким уровнем цен на энергоносители, а вот с расходами беда. Если расходы будут выше, чем запланированы изначально в бюджетном законе, то это означает, что нужно будет так или иначе править бюджет, и, скорее всего, отчасти придется править дефицит. Так что тут мы, скорее всего, в ближайшие месяцы должны получить какую-то информацию от Минфина, как он собирается рассматривать вопрос с правкой бюджета. Об этом многие эксперты говорили, что где-то к маю месяцу возникнет понимание того, что бюджет так или иначе придется изменять.
16: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. А по итогам прошлого года превышение расходов над доходами составило 5 триллионов 700 миллиардов, а в сентябре прошлого года Госдума одобрила внесенные Минфином поправки о повышении дефицита бюджета 2025 года с первоначальных 1,7% ВВП до 2,6%.
15: Реклама.
0: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
13: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
15: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Знай меру. Сажень или сажень – мера длины, изначально равная размаху рук, приблизительно 160 сантиметров. В Древней Греции была известна под названием оргия, а косая сажень – это уже расстояние от кончиков пальцев, вытянутой вверх руки, до пальцев противоположной ей ноги. В понятных единицах равна без малого 2,5 метрам. «Знай меру» на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
15: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
22: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Центробанки недовольны медленным увольнением россиян. В докладе регулятора говорится, что российские компании слишком осторожно сокращают кадры, даже несмотря на снижение спроса. Из-за этого уволенные сотрудники не приходят в те отрасли, где люди остро необходимы. Вместо увольнения компании просто перестают повышать зарплаты, режут премии или приводят людей на неполный рабочий день. ФЦБ считает, что из-за этого безработица в России остается низкой, а экономика развивается медленнее. Эксперты считают, что Центробанк ищет объяснение экономическим событиям, но не видит реальных проблем. Возобновилось движение по наплавному мосту через реку Сура на трассе Новатэ-Шумерле, граница с Республикой Чувашия в Пелинском районе, сообщили в Минтрансе Нижегородской области. Ведомстве напомнили, что прошел капитальный ремонт моста. Подрядчик привел в порядок поворотные шарнирные устройства, пандусы и аппарели, установил светильники и судоходные огни на понтонах. Переправа через Суру является кратчайшим путем между населенными пунктами Нижегородской области и Чувашией. В объезд дорога длиннее более чем в 2 раза – 120 километров против 50 километров через мост. Падал центр разместится на месте бывшего гипермаркета «Окей» в торговом центре «Жар-птица» на Советской площади. Площадки и оборудование уже готовы, пишет информагентство «Время-Н». Сетевой магазин закрылся в этом ТЦ еще прошлой осенью. Напомню, первый в Нижнем Новгороде падал центр торжественно открылся минувшим летом. Этот вид спорта зародился в 1969 году в Мексике. Вскоре падал перебрался в Европу и стал очень популярным. Правила этого вида спорта сочетают в себе большой теннис, сквош и некоторые элементы из настольного тенниса. В регионе создали федерацию падал спорта. В Нижегородской области нашли 20 тонн зараженных томатов из Узбекистана. В них обнаружили особо опасный патоген – вирус коричневой морщинистости плодов томата, сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Мариэл. Ввоз зараженных томатов запрещен, партия подлежит возврату или уничтожению, отметили в надзорном ведомстве. Вирус может вызвать потери до 70% урожая томатов и перца и быстро распространяется, напомнили в Россельхознадзоре. Бывший доходный дом на улице Заводской парк в Сормове отреставрируют за почти 80 миллионов рублей. Там появится административный центр с общественными и выставочными пространствами. Инвестору предоставлен льготный заем под восстановление ОКН. Доходный дом в стиле модерн был построен в конце 19 века из красного и белого кирпича. В нем жили руководители Заводского парка. Позднее завода «Красное Сормово». Сейчас здание не используется из-за плохого состояния. В нем частично сохранились исторические интерьеры, а внутренняя планировка осталась в пределах капитальных стен. Илон Маск стал рекордсменом по уплате налогов. Бизнесмен заявил, что за год заплатил больше, чем кто-либо в истории. По его словам, сумма превысила 10 миллиардов долларов. Маск пояснил, что при продаже опционов на акции его общий федеральный и региональный налог достигает около 45%. Он также добавил, что платит налоги штату Калифорния за каждый день проживания. По версии журнала Forbes, Илон Маск занимает первое место в списке самых богатых людей мира. Состояние основателя Tesla, SpaceX и владельца соцсети X превышает 800 миллиардов долларов. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
3: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 8 градусов. Выходные ожидаются преимущественно пасмурные, в субботу до плюс 14, в воскресенье плюс 13, а в понедельник дождь и 12 градусов со знаком плюс.
5: Валюта.
3: На 12 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 93 копейки. Держитесь курса.
6: Компании и корпорации.
22: Чистая прибыль завода «Красное Сормово» в первом квартале выросла в 6,5 раз до почти 56 миллионов рублей. Выручка верфи при этом сократилась по сравнению с прошлогодними показателями более чем на треть, до 2,1 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась в 10 раз и составила 531,5 миллион рублей. Лютчо обжаловала отказ во взыскании 6 миллионов долларов с Нижегородской ярмарки. Как следует из судебной картотеки, компания с Сейшельских островов подала апелляционную жалобу на отказ взыскать деньги по долгу 30-летней давности времен губернатора Бориса Немцова. В марте арбитражный суд Нижегородской области отказал Лютчо в иске на крупную сумму, взыскание которой могло привести ярмарку к банкротству, пишут коммерсант Приволжье. Процесс был переведен в закрытый режим из-за коммерческой банковской тайны иностранного взыскателя. Теперь Лютчо будет в первом апелляционном арбитражном суде оспаривать выводы о мнимости сделки по переуступке права требования. Вексель Нижегородской ярмарки истец выкупил у кипрского офшора «Сарикон». Однако в процессе адвокаты ярмарки доказали, что продавец и покупатель долговой расписки взаимосвязаны, и продажа векселя была недействительной. А предыдущий владелец векселя за взысканием долга не обращался. Производитель мороженого «Русский холод» приостановил поставки. Компания перестала отгружать товар с 1 мая из-за долгов, сообщает издание Milk News. В холдинге объяснили, что раньше брали кредиты для развития, но из-за роста ставок обслуживание долго стало слишком дорогим. Сейчас «Русский холод» ищет инвестора. Поставки мороженого в магазины фирма планирует возобновить в июне. По данным издания Shoppers, общий долг «Русского холода» превышает 7 миллиардов рублей. Участник Нижегородского научно-образовательного центра компании НПИ получит 90 миллионов рублей от Российского научного фонда на разработку критически важных материалов для производства микрочипов, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Средства гранта направят на создание технологии производства высокочистных металлоорганических соединений. Эти вещества используются при изготовлении современных чипов памяти нового поколения и микросхем с топологией 180 нанометров и тоньше. Сейчас Россия полностью зависит от импорта таких материалов, что тормозит развитие отечественной электронной промышленности. Общий бюджет проекта 94,5 миллиона рублей. Он предполагает запуск опытной установки производительностью 25 килограммов каждого вещества в год. Российский научный фонд уже профинансировал 16 нижегородских научных проектов по 4,7 миллионов рублей каждый. Выделил он и один мегагрант на 50 миллионов и продлил поддержку 6 разработок 23 года. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва».
23: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Проверено практикой.
7: Наконец наступили долгожданные теплые дни, и постепенно появляется тяга к выезду на природу. Однако стоит помнить, что среди столь радующей зелени прячутся насекомые, способные переносить заболевания. В частности, имею в виду клещей, которые активизируются с марта месяца, когда появляется греющее солнце и растаял снег. К маю клещи приходят в максимальной активности, значительно повышаются риски болезней, а к сентябрю клещи отвлекаются перед грядущими холодами. Стоит быть настороже, однако и каждый листочек тоже не стоит подозревать, ведь риск заражения не столь и высок.
8: Юнев Иван Николаевич, врач-инфекционист, детский врач Нижегородского территориального центра медицины катастроф, сотрудник кафедры внутренних болезней Института клинической медицины Университета Лобачевского.
7: Клещи, как и все насекомые, умеют передвигаться. Они попадают на людей или животных с растений, ведомые благоухающими запахами теплокровных. Далее насекомое выжидает удачный момент, чтобы присосаться к коже. Это может произойти сразу, а может и на следующий день. Чаще всего клещ выбирает места с тонкой кожей, подмышки или уши, но обнаружить на себе клеща можно и где угодно. Укус их почти незаметен, гораздо больнее уколоться иглой. И вот они добираются до мелких сосудов в коже, жадно углубляясь настолько, насколько для них это возможно. Насыщение кровью опьяняет клеща, отчего он может длительно бездействовать в месте укуса, значительно повышая шансы быть обнаруженным. Поэтому после поездок на природу осмотрите себя и близких. Первое, что нужно сделать при обнаружении на себе клеща, это его вытащить. Сделать это непросто. Нам важно сохранить целостность клеща. Есть несколько методов. Пинцетом можно захватить его как можно ближе к голове, можно прочной нитью, а можно обратиться сразу в травмпункт. Также хорошо помогает слегка прижечь клеща горячей иглой. После извлечения клеща стоит поместить в контейнер, а место укуса обработать антисептиком и пару часов не трогать. Сами по себе клещи могут быть вполне здоровыми, и их укус не принесет никакого вреда. Но, тем не менее, есть и зараженные болезнями клещи, которые передаются при контакте с кровью. Таких заболеваний с десяток. Но давайте остановимся на клещевом боррелиозе и клещевом энцефалите. Первое заболевание бактериальное, а второе вирусное. Шанс передачи порядка 35%. При боррелиозе после инкубационного периода до 30 дней появляется лихорадка, возможно сыпь, но еще реже поражение нервной системы. Клещевой же энцефалит вызывает поражение головного мозга. Кстати говоря, хотелось бы обратить внимание, что шанс не стопроцентный передачи заболевания даже от больного клеща, а также есть и иные энцефалиты, вызываемые не клещами. Но готовимся к худшему. Нам нужно разобраться, стоит ли беспокоиться об укусе или клещ был здоров. Для этого стоит отвезти клеща в Центр гигиены и эпидемиологии на Нижневолжскую улицу, дом 2. Поспешите это сделать в течение суток. Для профилактики после укуса используются антибиотики при боррелиозе и иммуноглобулин против клещевого энцефалита в течение первых суток. Пожалуйста, обратитесь к врачу для назначения. Заболеваемость невелика, но рисковать не стоит. Оставайтесь здоровыми.
5: Проверено практикой на Business FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Hunting elephants. Дословно с английского «охота на слонов». Эта фраза означает «погоню за крупными сделками». В 2011 году Уоррен Баффет в своем письме к совладельцам Berkshire Hathaway, презентуя стратегию дальнейшего развития компании, писал: «Наша пушка для охоты на слонов заряжена, и палец уже на курке». Спустя 2 года Баффет заключил сделку по приобретению компании Heinz, после чего заявил в интервью CNBC: «Я готов к охоте на следующих слонов. Если увидите их поблизости, пожалуйста, позвоните мне». С тех пор выражение стало устойчивым и теперь постоянно используется на Уолл-стрит. Срочные переводы на Business FM. Через век. Главные капиталы России. Муртуза Мухтаров. Муртуза родился в 1855 году в селении Амирджаны под Баку. Еще будучи ребенком, он нанялся учеником в слесарную мастерскую за 10 копеек в день, а в 15 лет устроился рабочим на нефтяной промысел. Некоторое время был черпальщиком, то есть вручную вычерпывал нефть из мелких колодцев. Способного, трудолюбивого молодого человека заметил владелец промысла, и вскоре Мухтаров стал мастером механических мастерских. А после того, как Муртуза усовершенствовал бурильную установку, нефтепромышленники наперебой стали приглашать его как незаменимого мастера по ремонту и устранению неполадок на скважинах. В
1: 1890 году Мухтаров уже открыл частную бурильную контору, которую расширял год от года, заключая договоры по всему Северному Кавказу. К 1913-му только на одном его заводе работало почти 1000 человек, а оборот превышал 1 000 000 рублей. Он также приобрел акции Московско-Волжского нефтяного товарищества и стал администратором по делам Бакинского общества русской нефти. Нефтяные деньги позволили Мухтарову заняться меценатством. Он был попечителем Бакинского реального училища и Темирхан Шуринской женской гимназии, почетным членом общества распространения грамотности и технических сведений среди горцев Терской области и членом Петербургского мусульманского благотворительного общества. Он также учредил 40 именных стипендий для высших и средних специальных учебных заведений. Будучи почитателем западноевропейской культуры, он финансировал ежедневную бакинскую газету «Прогресс». На деньги Мухтарова были построены маяк на Абшероне и мечеть во Владикавказе. В 1911-12 годах Муртаза построил в Баку дом, более известный как «Дворец Мухтарова».
9: Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: 19:28 московское время. У микрофона Сардар Уликулиев. 2 человека ранены в селе Новая Нелидовка Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. До 45 с начала пятницы выросло число сбитых беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Депозитарий Евлеклир оценил объем замороженных российских активов по итогам первого квартала 2026 года в 200 миллиардов евро. Об этом говорится в отчете организации. РЖД с 10 мая запустит дополнительные поезда в Москву из южных регионов страны в связи с ограничениями авиасообщения, сообщает компания в своем канале в МАКС. Назначим дополнительные поезда на Москву из Адлера, Новороссийска, Минвод, Астрахани, Волгограда через Саратов отправлением с 10 мая, говорит в сообщении. При наличии технических возможностей также планируется оперативно увеличивать количество вагонов составов, отмечает.

0: городе очень много, мест в гостиницах не осталось. В России снизилась смертность на дорогах на 14% по итогам первых 4 месяцев года. По данным МВД, также снизилось количество тяжелых аварий и пострадавших. Эксперты ссылаются на рост числа камер фиксации нарушений, увеличение штрафов, а также больше дорог стало соответствовать нормам безопасности. Портал шуток и анекдотов «Я плакал» снова открыт. Мосгорсуд отменил решение Чертановского суда о запрете информации юмористического сайта к распространению в России. Ранее Верховный суд не нашел экспертиз, на основании которых запретили публикации сайта, что это было и что может грозить порталам с шутками и анекдотами. Подробности на «Бизнес.ФМ». В преддверии празднования Дня Победы на границе Эстонии и России образовались многочасовые очереди. Самое большое скопление людей на пункте пропуска Ивангород-Нарва на границе Ленобласти с Эстонией. По данным российской таможни, въезд серьезно затруднен именно с эстонской стороны. Из-за усиленных проверок люди стоят по несколько часов, у них тщательно досматривают автомобили и багаж, проверяют документы и уточняют цели поездки. Отмечают, что многие из въезжающих планируют отметить 9 мая в России, и некоторые рассчитывают попасть на традиционное празднование стен Ивангородской крепости. Его будет видно и слышно сразу с двух берегов реки Нарва, как с российской, так и с эстонской стороны. Гостей в городе очень много, мест в гостиницах не осталось, рассказала бизнес-фэм администратор одной из гостиниц Ивангорода.
1: Ажиотаж есть, но в основном это люди приезжие из Ленинградской области, Санкт-Петербурга. И в нашей гостинице проживают в основном рабочие, те, кто устанавливает сцену. У нас нет никого из иностранных граждан. Поток людей очень большой в нашем городе сейчас. Звонков очень много желающих заселиться в гостиницу за весь период. Все гостиницы переполнены, мест нигде нет практически. Желающих очень много посмотреть на наш праздник.
2: Это ежегодная история?
1: Нет, я скажу, что в этом году все-таки больше ажиотаж, чем был в том. Всегда у нас много народу, но в этом году прям очень много.
0: Для тех жителей Эстонии, которые не смогут попасть в Россию, на концерт «Берега Победы» в Ивангороде один из гидов организовал своеобразный тур. Они соберутся на празднование на другой стороне Нарвы, говорит корреспондент новостного портала 47news.ru Андрей Карлов.
3: Сам Ивангород на станцию сейчас попасть сложно, потому что пограничный режим осложнен. Скорее, они собираются в городе Нарва, который расположен через реку от самого Ивангорода. И чтобы посмотреть на концерт, им не нужно пересекать границу, а достаточно выйти на набережную в городе Нарва и увидеть все великолепие и торжество, которое развернется 9 мая на сцене в Ивангороде. Сцена устроена таким образом уже не первый год, что она в прямом смысле повернута в сторону города Нарва. Поэтому можно сказать даже, что у зрителей в Нарве на набережной места для того, чтобы наблюдать и слышать то, что будет звучать со сцены, наилучшие. Насколько нам известно, в этом году, особенность этого сезона и этого года, и нынешнего Дня Победы в этом году в том, что жителям Эстонии предлагается оригинальный туристический продукт. Людям предлагается за 80-85 евро съездить в тур в город Нарва. То есть предполагается, что собираться они будут из разных городов Эстонии, из запада, районах, северных, и ехать на восток, чтобы посмотреть на праздник 9 мая, который организуют в Ивангороде. Все это организует местный гид. Тоже в городе Нарва много русскоязычного населения, людей с двойным гражданством, с видом на жительство живут, поэтому связи остаются крепкими и с Россией, и в том числе, наверное, для них тоже праздник, безусловно, 9 мая.
0: Андрей Карлов, корреспондент новостного портала 47news.ru. Традиционное празднование 9 мая для жителей Эстонии и российского Ивангорода пройдет 4-й раз подряд. В прошлом году сцену экрана установили у моста дружбы, связывающего Россию и Эстонию. В сети было опубликовано много видео, где жители обеих стран машут флагами и подпевают песням военных лет. Портал шуток и анекдотов «Я плакал» снова открыт. Мосгорсуд отменил решение о запрете информации юмористического сайта к распространению в России. Ранее Верховный суд, изучив материалы, не нашел экспертиз, на основании которых запретили публикации сайта. Впрочем, прокуратура Москвы подала апелляцию на решение суда о запрете, а Роскомнадзор добавил, что в решении не указаны конкретные материалы, которые признаются запрещенными, а также конкретные указатели страниц сайтов, на которых они размещены. В итоге Роскомнадзор не включил портал в реестр запрещенной информации. Пересмотр решения суда в вопросах блокировок практически нонсенс, говорит медиа-юрист Светлана Кузеванова.
4: Это удивительная совершенно новость.

0: потому что юристы, которые ведут дела по блокировкам, услышав вот это вот все, были готовы провалиться под землю или упасть со стула, не ожидая, что и прокуратура, и Роскомнадзор могут в таком случае подать жалобы. У меня есть одно единственное предположение, которое могу сделать, не видя материала дела, что прокуратура изначально требовала признать запрещенную информацию на конкретных страницах, а суд по какой-то причине в решении не отразил это, признал запрещенную информацию, домен целиком. Поэтому прокуратура и обратилась с жалобой. С точки зрения закона, блокировки, ограничению доступа может подлежать как домен в целом, так и отдельные страницы. И мы, когда участвуем в делах о блокировке, обжалуем решение прокуратуры или решение суда о блокировании ресурса, просим выделить конкретные страницы с запрещенной информацией для того, чтобы провести ее анализ, экспертизу и понять, действительно ли там был какой-то противоправный контент. Иногда суды совершенно глухи к нашим просьбам и признают домен целиком, содержащим запрещенную информацию, именно в таком виде вносят его в реестр. В этой связи жалоба прокуратуры и Роскомнадзора сейчас выглядит как верх правосудия, справедливости. Это очень нетипично для этой категории споров. Все с интересом смотрим, в общем, куда дальше это все нас заведет.
1: Светлана Кузеванова, медиа-юрист. На этой неделе Чертановская прокуратура нашла на известном портале «Я плакал» некий текстовый юмористический материал, содержащий высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности. Теперь решение откатили, поворот неожиданный, говорит медиа-юрист Михаил Хохолков.
2: Фактически суд удовлетворил требования прокуратуры. Сейчас мы понимаем, что прокуратура указывает на допущенные процессуальные нарушения и самостоятельно обжаловали это решение. Возможно, это связано с тем, что в самой резолютивной части решения не указаны конкретные ссылки, информация на которых признана нарушающей законодательство РФ. Здесь я понимаю Роскомнадзор. Чтобы решение исполнить в реестр запрещенных сайтов, нужно включить либо конкретную ссылку, либо целиком сам сайт. Из текста решение, которое опубликовано в открытом доступе, мы этого не видим. Соответственно, Роскомнадзор, скорее всего, пошел уточнить порядок исполнения решения в суд, а прокуратура, скорее всего, недовольна тем, что не указана конкретная ссылка в резолютивной части. Это техническая история, которую и прокуратура, и Роскомнадзор хочет устранить. То же касается наличия либо отсутствия экспертиз. Вообще экспертизы по таким делам не обязательны. Все зависит от содержания информации, которую прокуратура считает запрещенной. Есть какие-то очевидные вещи, где понять, что этот контент нарушает требования законодательства, специальных познаний и не нужно. Мы просто привыкли уже, что все информационные составы сопровождаются экспертными заключениями. Но это не так. Само по себе наличие либо отсутствие какой-то экспертизы в материалах дела не ставит под сомнение законность вынесенного решения. Речь, скорее всего, идет о процедурных каких-то нарушениях.
3: Теперь-то что вот с этим ресурсом хочется понять? Он продолжит работу?
2: Пока Роскомнадзор не внесет доменные имена в реестр заблокированных сайтов, реестр продолжит работу. Вполне возможно, он и в будущем будет работать, если будут заблокированы конкретные ссылки, конкретный URL на тот материал, который признан запрещенным. Бывает ситуация, когда в реестр вносится все доменное имя, а не ссылки на конкретный материал. Это, конечно, неправильно, потому что на самом сайте продолжает распространяться и вполне себе приличная информация. То, что требуется заблокировать, то, что признано незаконным, доступно по конкретной ссылке. Правильным будет в решении суда указать лишь конкретную ссылку на конкретный заблокированный материал.
1: Михаил Хохолков, медиа-юрист. «Я плакал» – один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов. Он появился в 2004 году. Аудитория «Я плакал» по разным оценкам в пиковый момент превышала 10 миллионов пользователей. Сейчас сам ресурс оценивает ее в 6 миллионов человек в месяц. Разыскивается профессиональный картограф. В России началась охота на профессиональных составителей бумажных карт. Как рассказали в издательстве АСТ, в этой сфере наблюдается дефицит специалистов, поэтому редакции привлекают к работе сотрудников профильных вузов и организуют стажировки. На фоне ограничений в работе интернет, продажи бумажных карт и дорожных атласов за последние два месяца выросли год к году на 55%, а вообще рост в этом сегменте наблюдается с 2023 года. Чем занимаются современные картографы и зависят ли они от цифровых технологий, рассказывает педагог Центра экологического образования Московского дворца пионеров, преподаватель физической географии Максим Кандидов.
4: С Современные картографы продолжают использовать как и бумажные карты, безусловно, это остается частью их повседневного функционала, частью повседневной их работы. Причем используются как новые бумажные карты, так и старые и советские атласы, например, 1964 года. Речь идет о том, что если мы изучаем физико-географические объекты, их актуальность никогда не потеряется, да, реки остаются на своих местах, как и горные системы, и элементы береговой линии и так далее. Современным трендом уже довольно давно являются GIS-системы. С помощью специальных программ, которые не всегда требуют онлайн-включения, существуют постоянно стационарно на компьютерах. И львиная доля, да, всей картографии сейчас идет через работу вот в этих специальных программах. Что касается искусственного интеллекта, используется. Но поскольку создание карт — это во многом процесс творческий для каждого картографа, то использование искусственного интеллекта допускается, думаю, что только в технических таких необходимых целях.
1: Максим Кандидов, преподаватель физической географии. Самыми востребованными картами в апреле-мае, по данным СТ, стали карта России в новых границах, атлас автодорог России, стран СНГ и Балтии, политическая карта мира и туристические карты Москвы и Петербурга. Сложно ли ориентироваться на бумажной карте современному человеку? Почему для пользования ими надо развивать визуальную память, объясняет эксперт по выживанию и безопасности, сертифицированный спасатель МЧС Сет Халилов.
5: Человек, который привык к картам в своем смартфоне, столкнется с неудобством, потому что обычный классический навигатор показывает, где повернуть, какое расстояние до цели, время прибытия ориентировочное. Бумажные карты, они ничего этого не показывают. Тебе самому нужно ориентироваться, понять, где ты находишься, на каком повороте тебе нужно повернуть. Здесь комфорта немного, но современные города сложные, особенно большие города, где много развязок, много съездов, новых дорог. Людям придется учить карты бумажные, потому что сейчас навигация со связью с интернетом все сложнее и сложнее с каждым месяцем. Задача человека — адаптироваться к тем условиям, в которых он оказался. Карты иметь нужно на всякий случай, смотреть маршруты, запоминать маршруты.
1: Это Халилов, спасатель МЧС. Специалистов по составлению карт готовят в вузах на специальности картографии и геоинформатика. Выпускники этого направления востребованы в госструктурах вроде Росреестра, органов градостроительства и архитектуры, а также в частных IT-компаниях.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. На связи. Изобретателем принципа пейджинговой связи принято считать американца Шермана Амсдена, который еще в 1924 году основал телефонную службу врачей. Дозвониться доктору всегда было проблемой, а вот оставить сообщение, чтобы врач перезвонил, когда его услышат, стало, наконец, возможно с компанией Амдсена. Бизнес Шермана пошел в гору, когда преимущества пейджинговой технологии оценили пожарные, ремонтники и детективные агентства. Эту концепцию применила и компания Motorola, когда в 1959 году выпустила первое устройство под названием «Пейджер». Оно было без экрана, не сохраняло текстов, просто издавало сигнал, когда приходило сообщение. Расцвет пейджинговой связи в мире пришелся на 90-е. Но до сих пор некоторые экстренные службы используют пейджеры для срочной связи. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Бензобакс.
7: Страсти по топливу.
6: Осенью 2005 года Китай в очередной раз столкнулся с нехваткой топлива. Цены на внутреннем рынке регулировались государством и были значительно ниже мировых. Поэтому местным переработчикам нефти экспортировать продукцию было значительно интереснее, чем торговать ею в Китае. А импорт сырой нефти поднебесную в те годы был невелик. К этим проблемам добавились прошедший недавно тайфун и нерешенный вопрос с контрабандой топлива из Китая в Гонконг. В результате многие китайские заправки стали продавать не больше 10 литров в руки, а другие незаконно повышать цены. Выстраивались огромные очереди. Случалось, что автолюбители, которые пытались пролезть вперед, убивали в драке. Ситуация выправилась через год, когда правительство страны сократило экспорт дизельного топлива и бензина. Бензобакс на Бизнес FM. Компании и корпорации.
8: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
6: отставки и назначения.
8: Тони Майер, занимавший руководящие должности в компаниях «Вимбельдан», «Окей», «Прогресс», в российском подразделении «Кока-Кола», возглавил совет управляющих компании «Черноголовка». В новой роли Майер будет отвечать за развитие бизнеса и стратегические инициативы.
6: Отчеты и планы.
8: Каршеринг «Делимобиль» запустил функцию аренды автомобиля по звонку, которая работает в условиях ограниченной связи. Пользователю нужно заранее забронировать автомобиль в приложении, в месте, где есть Wi-Fi или стабильный интернет. Затем, уже рядом с машиной, достаточно позвонить в поддержку сервиса по телефону. Для этого в приложении появилась специальная кнопка. Далее нужно следовать указаниям робота. В конце поездки двери закроются по Bluetooth, а сама аренда завершится по звонку, объяснили в компании.
6: Арбитраж.
8: Верховный суд России не стал пересматривать решение об изъятии холдинга «Главпродукт» в пользу государства. Это следует из базы данных. «Главпродукт» – один из крупнейших производителей консервов в России, которым владела американская компания. В октябре 24-го холдинг перешел государству. Основатель «Главпродукта» Леонид Смирнов, который имеет гражданство США, обвиняется в выводе свыше 1 миллиарда рублей активов компании на американские счета в обход ограничений. Его активы на территории России арестованы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Двадцать сорок семь в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. В России снизилась смертность на дорогах. За первые 4 месяца 2026 года число погибших в ДТП сократилось на 14%, пишут в ведомости со ссылкой на данные МВД. Также снизилось количество тяжелых аварий пострадавших. Ранения в ДТП получили около 39 тысяч человек. Это почти на 7% меньше, чем годом ранее. Эксперты позитивную динамику связывают с рядом факторов. В частности, стало больше соответствующих нормам безопасности дорог. А также свою роль сыграли повышение штрафов за нарушения и камеры фото и видеофиксации. Кроме того, на дорогах растет число современных машин, оснащенных системами экстренного торможения и удержания в полосе. На бумаге статистика по смертельным исходам в результате ДТП действительно снижается. На деле же скорее в показателях наблюдается стагнация, считает эксперт рабочей группы при правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.
9: С точки зрения того, что представлено то, что называется учетные ДТП, то мы находимся либо в стагнации, либо в каком-то небольшом колебании, то вниз, то вверх. И проблема заключается в том, что если мы оцениваем безопасность только с точки зрения пострадавших и погибших, то это одна история. Мне кажется, что у нас очень сильно растет количество так называемых неучетных ДТП, где не пострадали люди, где пострадало только железо. И причинами роста этого количества ДТП комбинирована ситуация. Это снижение качества подготовки водителей в автошколах раз, снижение затрат на организацию и безопасность дорожного движения два, третье, дискредитировавшая себя немножко пока еще система выплат по ОСАГО, но почему, поясню, люди не верят в ОСАГО, не оформляют дорожно-транспортное происшествие для полиса, а начинают договариваться на дороге. Беда процесса заключается в том, что вот эти все неучетные ДТП, которых мы с вами не видим в статистике, если не принимать меры по локализации участков, где эти неучетные ДТП проявляются, то они потом перерастут в учетные. В 2006 году было количество погибших в ДТП, по-моему, 38 тысяч. И нам ставились задачи президента в разные года, в рамках разных программ, к снижению этих статистических данных. Мы добились сейчас 14 тысяч, 15 тысяч. Находимся сейчас в стагнации и пока не очень понимаем, какими решениями мы будем выполнять задачу президента к 30-му и 36-му году. Ряд вопросов, связанных со снижением числа погибших, свершился не в силу реализации каких-то мероприятий или действий. Он свершился в силу изменения способа подсчета. Например, изменилось восприятие водителя или человека, пострадавшего в ДТП, если он скончался не в первую неделю или в первые три дня после дорожно-транспортного происшествия, то теперь считается, что он скончался в больнице и не привязан к ДТП. Поэтому тут все зависит от того, кто как считает.
1: Дмитрий Попов, эксперт рабочей группы по законодательству в сфере безопасности дорожного движения. В прошлом году в России в ДТП погибло почти 14 тысяч человек, больше всего в Туве, на Алтае и в Орловской области. Согласно новой стратегии безопасности дорожного движения, к 30-му году этот показатель должен снизиться до 9 тысяч в год.
6: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
10: Добрый вечер. Очередная падающая неделя на российском рынке акций, причем заметно падающая. 2,3% потерял индекс Московской биржи. Закрытие 2597 пунктов. Ниже 2600. Не очень хороший сигнал для рынка. И не исключено, что пойдем мы к тому уровню, к которому не раз уже подходили в последние годы, но в прошлом году уж точно. Это уровень 2500 пунктов по индексу Московской биржи. Причем вот эта неделя, падающая неделя, уже девятая падающая неделя подряд. Ну, на рынке по-прежнему говорят о том, что никаких идей сейчас для роста рынок не находит. Хотя были и хорошие данные по инфляции на неделе, и, в принципе, цены на нефть остаются на довольно высоких уровнях. Что касается инфляции, то даже дефляция была зафиксирована Росстатом за неделю с 28 апреля по 4 мая. Дефляция составила 0,02%, но если взять все предыдущие недели, несколько предыдущих недель, то получается, что инфляция, во всяком случае, недельная инфляция у нас около нулевая. Это интересная ситуация, учитывая, что это не совсем характерно для текущего времени года. Ну, а что касается годовых показателей, если рассчитывать инфляцию из недельных, то на 4 мая 5,56%, но это уже близко к верхней границе прогноза Банка России. 5,5%, я напомню, это граница. Ну, и на 27 апреля была инфляция 5,62. То есть годовая инфляция тоже замедляется вместе с недельной. Хорошие данные, но, может быть, они как-то более лучше отыгрывались с рынком, если бы приближалось заседание Банка России, но заседание Банка России только в июне предстоит. Так что эти цифры прошли, можно сказать, мимо рынка. Но при этом продолжает расти российский рубль. Доллар США опустился ниже 74,5, причем как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Китайский юань снизился на 6 копеек. Закрытие недели 10 рублей 92 копейки. Рынок ждал страшных новостей от Министерства финансов Российской Федерации, но страшных новостей не последовало. Да, Минфин объявил о том, что начинает покупать валюту в рамках бюджетного правила и с 8 мая по 4 июня направит 110 миллиардов, почти 110, чуть более 110 миллиардов рублей, но эта цифра оказалась гораздо ниже среднерыночных прогнозов. Прогнозы были 200 миллиардов и 300, и даже выше 300 миллиардов рублей. Что касается ежедневных объемов, то в рамках бюджетного правила это 5 миллиардов 800 миллионов, но если взять операции Банка России по покупке валюты на 4,6 миллиарда, получается, что с учетом бюджетного правила Банк России будет у нас чистым покупателем валюты, но будет покупать лишь на 1 миллиард 180 миллионов рублей в день. Ну, это крайне мало, это примерно 1% от общего объема на Московской бирже. Так что не напугал Минфин российский рубль, который, как я уже говорил, немножко укрепился по итогам недели. А вот цены на нефть упали, причем достаточно заметно. Ну, хотя по пятнице не скажешь. В пятницу все-таки нарисовали цены на нефть небольшой отскок, и смесь Brent вернулась выше $100 за баррель. Но если брать неделю целиком, то в Лондоне нефть потеряла около 7%. Ну, здесь были у рынка некие надежды на то, что все-таки какое-то урегулирование конфликта между Ираном и США грядет. И много было сигналов на неделе, и много было новостей на эту тему и сообщений. Но потом оказалось, что все-таки не все так просто. Периодически возникают боевые столкновения. Причем вечером в пятницу активизировались эти столкновения между иранскими военными и флотом США в районе Ормузского пролива.
6: Капитал на бизнес FM.
11: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Atlantic ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей.
12: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
11: Exceed Atlantic ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
13: Exceed. Born for more.
11: Реклама. Не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Деньги. Самая крупная купюра была выпущена в 1934 году в Соединенных Штатах и имела номинал 100 тысяч долларов. В оборот она не поступала и фактически представляла собой золотой сертификат. Он был предназначен для внутренних взаиморасчетов между банками Федеральной резервной системы. На банкноте был изображен 28-й президент Вудро Вильсон, хозяин Белого дома с 1913 по 1921 год. История денег на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
15: Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Покупатели жилья в московских новостройках этот тост поддержали бы с великим удовольствием, поскольку часто ищут одно, а приобретают в итоге совсем другое. Как гласят результаты исследования ЦИАН, если ориентироваться на поисковые запросы, самые популярные столичные квартиры – двушки и трешки. На них приходится 35 и 25% покупательских интереса. Однушки занимают третье место, 22%, студиям достается 11%. Но в структуре продаж бронзовые однушки выходят в безоговорочные лидеры, обеспечивая 37% всех сделок в новостройках. Двушки, лидирующие по числу просмотров, покупают заметно меньше, только в 29% случаев. На третьем месте студии 20% сделок при, повторим, только 11% просмотров. А трешки, популярные при изучении объявлений, занимают четвертую позицию с показателем 12% сделок. Похожая история с метражом. Покупатели одинаково часто ищут квартиры по 40-45 и 65-70 квадратных метров. Чуть популярнее 35-40-метровые лоты. Много просмотров приходится на 100-метровое жилье, но сразу понятно, что тут много интереса ради интереса, без реальной готовности купить. Что же касается структуры сделок, то в ней четко выделяются 35-40-метровые квартиры, а также чуть более просторные или чуть более компактные лоты. Словом, различные варианты студий, однушек и скромных двушек, которые и обеспечивают большую часть сделок в новостройках Москвы. И если средняя площадь в просмотрах 67 квадратных метров, то в сделках 48. Сталкиваясь с реалиями рынка, при покупке люди отказываются в среднем от 19 квадратных метров, констатируют в ЦИАН. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
16: 20:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил еще об одном сбитом беспилотнике, летевшем в направлении столицы. Общее количество сбитых за сутки беспилотников выросло до 46. Авиационное сообщение на юге России будет восстановлено в течение 2-3 дней. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании Совета Безопасности, проведенного президентом России Владимиром Путиным. Передает РИА Новости. В течение 15 часов инженеры проведут работу по оценке работоспособности систем центра. РЖД с 10 мая запустит дополнительные поезда в Москву из южных регионов страны в связи с ограничениями авиасообщения, сообщает компания в своем канале в Максим. Назначим дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минвод, Астрахани, Волгограда через Саратов отправлением 10 мая, говорится в сообщении. При наличии технических возможностей также планируется оперативно увеличивать количество вагонов в составах, отмечает РЖД. Премьер Армении Никол Пашинян назвал фатальной ошибкой движение за присоединение Карабаха к Армении. Такое мнение он высказал в ходе встречи с избирателями, передает Интерфакс. Пашинян напомнил, что сегодня много говорят о победе Еревана в карабахском конфликте в 90-х годах, но были ли победившие Армении благосостояние, свобода, свободное волеизъявление, задал риторические вопросы Пашинян. Россия обсуждает с партнерами, что можно было бы сделать, чтобы День Победы имел серьезное международное значение, и его истинные герои не были забыты. Об этом заявил президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета Безопасности. Глава государства отметил, что это также необходимо, чтобы сохранить правду о жертвах, принесенных народами Советского Союза и России в достижении победы над нацизмом. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Дефицит федерального бюджета в январе-апреле составил почти 6 триллионов рублей или 2,5% ВВП, при том, что на весь текущий год установлен дефицит менее 4 триллионов. Минфин ссылается на опережающее финансирование расходов и падение нефтегазовых доходов на 38%. Есть еще шанс вложиться в плановый дефицит в этом году. Проиграл, но не уйду. Британский премьер Стармер взял на себя ответственность за проигрыш правящих лейбористов. На местных выборах победителем стала правопопулистская партия Reform UK. При этом Стармер отказался уходить в отставку. Что говорят жители Британии, сможет ли он удержаться в кресле подруг? И средняя зарплата мужчин в России на треть выше, чем у женщин, по данным финэкспертизы. Это максимальный гендерный разрыв за последние 13 лет. Аналитики подсчитали оклады на крупных и средних предприятиях страны, с чем это связано. Подробности на Business FM. Дефицит бюджета России в январе-апреле достиг 2,5% ВВП, сообщил Минфин. Превышение расходов над доходами составило почти 6 триллионов рублей, увеличившись в сравнении с тем прошлого года. О причинах и возможных последствиях.
18: Минфин объясняет результаты первых 4 месяцев 2026 года опережающим расходов, а не выросли на 15,7% год к году. Что связано с низкими ценами в январе-феврале. Пустые связи с нефтяной отраслью увеличились на 10%, однако это не полностью компенсировало выпадающие доходы. По итогу в январе-апреле доходная часть просела на 4,5%. Вероятно, в оставшиеся месяцы придется меньше. Это поможет сбалансировать бюджет, продолжает главный экономист Т-инвестиций.
19: По госзакупкам мы пока верим регулятору, то есть ожидаем, что это не такие темпы, но все-таки еще раз тут ситуация требует внимания. Для Банка России, как он комментировал последнее решение, важно, что будет происходить с расходами бюджета. Если они не окажутся под контролем, это плохая новость для дальнейших решений по снижению ставки. И что не очень приятно по цифрам, но ожидаемо, это что нефтегазовые доходы почти на 40% пока с января ниже прошлого года. Это результат низких котировок по нефти.
18: Мировых цен на нефть еще не в полной мере отразились на бюджете. Но дело не только в самих ценах, а еще и в объемах российского экспорта. Здесь ситуация пока выглядит не очень хорошо, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
20: Российская статистика давно закрыта, но вот, например, Международное энергоагентство дает нам данные по марту. И вот в марте 26 года примерно на 150 тысяч баррелей в сутки была меньше добыча, чем в 25 году. Поэтому вроде как цена на нефть была выше, но объем добычи был ниже. И это тоже несколько снижает нефтегазовые доходы. Еще один элемент – это то, что у нас увеличилась выплата по демпферу, то есть все эти субсидии, которые идут со стороны государства, потому что в 2025 году не было такого существенного разрыва между ценами на европейском рынке на нефтепродукты и внутренней такой индикативной ценой, которую устанавливает государство. Соответственно, объемы выплат по демпферу стали больше. Но эти выплаты являются залогом сдерживания роста цен на топливо на внутреннем рынке в рознице, что является социально важным фактором.
18: Законом о бюджете на текущий год установлен дефицит в 3,8 триллиона рублей или 1,6% ВВП. Удастся ли к концу года выйти на планетовые показатели? Мнение директора Центра исследования экономического факультета МГУ.
21: Доходы продолжают расходиться в разные стороны. Что
0: Старающиеся спиты, это не может не быть обычности. В принципе, треть года уже позади. Очевидно, что следующие не будут сохраняться, иначе наверстаются в связи с более высоким уровнем цен на энергоносители. А вот с расходами беда. Если расходы будут высечены запланированными изначально в бюджетном законе, то это означает, что нужно будет так или иначе править бюджет. Об этом многие эксперты говорили, что где-то к моему месяцу возникнет понимание того, что бюджет так или иначе придется изменять.
21: Одной из причин сокращения поступлений в бюджет стал крепкий рубль. Минфин ранее объявил, что возобновит покупки валюты на рынке с 8 мая, что, по идее, должно было привести к некоторому ослаблению российской валюты. Но объявленные объемы ежедневных операций по бюджетному правилу оказались незначительными и на курс рубля практически не повлияли. Российская валюта будет укрепляться. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: В Британии. Правящая партия теряет место в городских советах. Стармер взял ответственность за поражение, но заявил, что в отставку не собирается. Наперед выходит правопопулистская партия на реформ UK. Местные жители говорят, что уход Стармера – вопрос времени. Евгений Перечук подробнее.
22: У жителей острова, что называется, накопилось. Отказ от российских энергоносителей, инфляция, миграция – три кита, которые, вероятно, потопят Кира Стармера. Пока он в отставке... отметил Стармер, не убавит моей решимости перемен, которые я обещал. Вот говорит компании Carfax Education Александр Никитич.
23: Разгромные результаты для лейбористов. Они потеряли свои традиционные топоры на севере Англии, в местах, в которых рабочий класс из поколения в поколение голосовал за лейбористов. Основные причины этого, в первую очередь, иммиграция, проблемы, связанные с тем, что здесь стали называть стоимость жизни, почему-то перестали использовать слово инфляция, но стоимость жизни возрастающая, отчасти благодаря отказу от российских энергоносителей, других не вполне разумных экономических решений, задранных налоги, которые начинают сказываться на всех. Также нарушенные обещания предвыборные, целый ряд труднообъяснимых внешнеполитических решений, включая отказ от суверенной территории, Чагосские острова. Целый спектр проблем, которые либеристы не только не решили, но ухудшили. Поэтому такое недовольство общества, оно очень глубокое.
22: И программа их очень напоминает предвыборные лозунги Дональда Трампа. Фараж выступает за депортацию нелегальных мигрантов, снижение налогового бремени для простых работяг и бизнеса, сокращение госрасходов и бюрократии. Заодно реформа UK выступает за отмену зеленой повестки. И это примечательно, ведь вместе с ними на выборах местного уровня укрепили свои позиции как раз зеленые. Сам Фараж назвал результаты историческим сдвигом в британской политике и отметил, что реформа UK способна побеждать там, где всегда выбирали консервативную партию, а также там, где современные времен окончания Первой мировой войны доминировали лейбористы. Сдвиг действительно исторический, соглашается адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
24: Поражение Стармера ожидаемо. Некогда двухпартийная система претерпевает серьезные изменения. Огромное поражение потерпели лейбористы и также достаточно серьезное потерпели консерваторы. Ну, меньше мест в местных советах и собраниях. Их тоже очень сильно партия выбила. Традиционные политические говорят, ну, это такая история временная, а выборов еще у нас 3 года, общих выборов может много измениться, все вернется на круги своя. Многие считают, что это не так. Речь идет, в принципе, о недовольстве британцев системой политической как таковой. Сейчас, если Стармер, он, скорее всего, уйдет, вопрос только времени, придет, скорее всего, более левый человек.
22: Нынешний премьер-министр может повторить судьбу своих предшественников. Борис Джонсон ушел после кризиса и отставок в правительстве на фоне памятной локдаун-вечеринки. Лиз Трасс продержалась на посту 50 дней, уйдя после провальной экономической реформы. Риши Сунак покинул кресло после громкого провала консерваторов. Результаты выборов для Кира Стармера пока не приговор, но очень серьезный сигнал. Загадывать, кто придет ему на замену и будет ли это Фараж, пока очень рано. Формально Стармер занимает свой пост до 2029 года. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Стратегия США в области искусственного интеллекта под вопросом, пишет Wall Street Journal. Виновата новая модель Мифосад от Anthropic, которая стала причиной хаоса в Белом доме. Там всерьез опасают, что Мифос, способная самостоятельно находить дыры в программном обеспечении, может вызвать волну хакерских атак. Власти на местах и бизнес к этому не готовы. Одним из первых тревог забил вице-президент Джей Ди Венс. В апреле он предупредил ведущих разработчиков, что новые ИИ-модели, такие как Мифос, могут парализовать работу банков, больниц, других критически важных объектов в небольших городах. И теперь в Белом доме сомневается в выбранном курсе на ускорение, и отмечает издание. Есть много других причин, которые заставляют нынешнюю американскую администрацию пересматривать отношение к искусственному интеллекту, так считает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
2: Я думаю, что несколько аспектов. Первое – это рынок труда. Мы уже видим, что дизайнеры, middle-менеджеры, помощники менеджеров уже теряют свою работу. Теряют работу люди, которые работают в креативных индустриях, сценаристы. Не все, понятное дело, что именно сценарные комнаты, то, что называется, когда у нас 4, 8, 12 человек работают над одной серией сериала. Но все равно они уже теряют свою работу и сейчас берут то, что называется, мегамайндов одного крупного сценариста, который может пока еще потягаться с чатом GPT. Заменит он сценаристов или нет – это вечный вопрос, потому что еще Голливуд защищается в лице различных гильдий и профсоюзов. Но в любом случае именно творческий процесс, они сегодня сильно подменяются. Мы видим это на примере крупной компании, которая комиксы Marvel издает, и, соответственно, их экранизируют фильмы, которые недавно уволили всех своих основных ведущих художников и заменили их на ИИшки, просто наняли себе новый отдел вместо старых своих арт-художников и людей, которые генерировали всю эту 3D-анимацию. И мне кажется, что для любого американского президента вопрос о рабочем месте – это буквально вопрос того, как оценивают его деятельность и, собственно, его президентство. Это первый аспект. То есть ИИшка действительно убивает и забирает рабочие места. Второе – это вопрос этический, потому что администрация видит, что если ИИ настроить правильно, границы, которые должны быть у американского, например, президентства, очень сильно стираются. Здесь большой вопрос, насколько генерации ИИ будут соответствовать нормам и вопросам избирателей. Мне пока кажется, что сама идея ограничения маловероятна, по крайней мере, в ближайший год-два. Тут, если посмотреть больше, и такие политики, как Берни Сандерс, он вообще изначально выступал против ИИ за максимальное регулирование, потому что считает, что рынок труда изменится, и это очень сильно скажется на рядовом американце, который и так себя сегодня очень хорошо чувствует из-за американо-иранской войны. Пока предпосылок для жесткой регуляции не вижу, я думаю, что пока останется все так, потому что все-таки в технологическом соперничестве США и Китай находятся.
1: Павел Дубравский, политолог, руководитель Дубравский консалтинг. Как напоминает Wall Street Journal, еще недавно Белый дом выступал за максимально свободную разработку ИИ, чтобы выиграть гонку с Китаем, но история вокруг Мифоса резко изменила настроение в Вашингтоне. Теперь администрация Трампа рассматривает возможность введения государственного надзора за передовыми AI-моделями.
3: Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству.
4: Отец прошел в Сталинград, и у него была искалечена правая рука, такая она была, как пришня, что не мешало ему всю жизнь потом быть связанным с армией. И я понимал, что это что-то такое страшное и непонятное произошло с ним, уже став ребенком, который может что-то понимать. Я его расспрашивал о войне, но он был достаточно молчалив. Из него надо было вытаскивать клещами. Я знал, что у него была первая семья, они погибли в таком местечко Хмельник, Винницкой области, они не успели эвакуироваться, он, видимо, не хотел об этом говорить, поэтому война в нашей семье, она была с самого начала и никуда не девалась, и до сих пор никуда не девается.
3: Узнал о войне. Специальный проект «Бизнес FM». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Влекулиев. Объем золотовалютных резервов России в апреле увеличился на 9 миллиардов 694 миллиона долларов или на проценты 0,3 до 758 миллиардов 678 миллионов. С 748 миллиардов 984 миллионов, сообщает Центробанк России. В январе-апреле резервы стали больше на 3 миллиарда 825 миллионов или на 0,5% по сравнению с 754 миллиардами 853 миллионами на 1 января. Стоимость монетарного золота в резервах в апреле выросла на 3 миллиарда 553 миллиона долларов или на проценты 0,1% до 337 миллиардов 521 миллиона долларов. Доля золота в резервах на 1 мая снизилась до 44,5% с 44,6% на 1 апреля. Срок договоров на предоставление и закрепление инвестиционных квот на вылов рыбы в России предложено продлить до 20 лет с нынешних 15. Проект соответствующего законопроекта, размещенного на сайте regulation.ru, подготовлен Минсельхозом. Согласно пояснительной записке, за последние годы отрасль столкнулась с серьезными проблемами. Из-за санкций осложнились поставки судового оборудования, сроки строительства увеличились до 10 лет, стоимость повысилась на 20%. Закрытие традиционных рынков сбыта российской рыбной продукции привело к значительному снижению экспортных доходов. Власти Самарской области направят более 9 миллиардов рублей на соцподдержку участникам спецоперации и инфраструктурные проекты за счет средств, которые высвободятся после списания региону части кредитной задолженности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в МАКСе. В 2025 году в Самарской области было списано задолженность по бюджетным кредитам в размере более 3 миллиардов 900 миллионов рублей. Просрочки по выданной в 2025 году ипотеке в России ниже, чем по выдачам 2024 года, сообщил Банк России. Отмечается, что во втором полугодии прошлого года средняя совокупная задолженность заемщиков, получившего ипотечный кредит, выросла на 208 тысяч рублей и составила 4 миллиона 200 тысяч. Согласно графику, это максимальный показатель как минимум за 3 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Breaking news. Дональд Трамп заявил, что по его просьбе Россия и Украина прекратят огонь на 3 дня с 9 по 11 мая. По его словам, также стороны обменяются пленными 1000 на 1000. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине продолжаются, утверждает президент США. Подтверждения из Москвы и Киева пока не было. Следим за ситуацией.
7: Погода в Москве.
1: В Москве сейчас плюс 11, пасмурно, осадки заканчиваются сегодня, ближе к ночи должны полностью прекратиться. Ночью плюс 9, завтра днем до плюс 13, облачно, но без осадков. В воскресенье и понедельник чуть теплее, до плюс 15, облачно, но ожидаются небольшие дожди. Двадцать один 18 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Средние зарплаты мужчин в России выше, чем у женщин, почти на 34%. Это максимальный гендерный разрыв за последние 13 лет, пишет ТАСС со ссылкой на финэкспертизу. Аналитики подсчитали оклады на крупных и средних предприятиях страны. Чем связан рост неравенства в зарплатах мужчин и женщин, выясняла Диана Чубанова.
8: Гендерная разница в зарплатах составила в абсолютном выражении около 38 тысяч рублей, подсчитали в финэкспертизе. Это с учетом премии и после вычета НДФЛ. Минимального разрыва достигли только в 2013 году. Тогда это были 26%. С тех пор этот показатель ежегодно растет. Самые заметные гендерные различия в оплате труда наблюдаются в сфере культуры, спорта и развлечений. Тут представительницы слабого пола зарабатывают на 39% меньше, чем мужчины. Похожий разрыв в сферах информации. информации и связи. Минимальный в строительстве порядка 8,5%. Почему, рассказала основатель компании Best Новострой и bnmap.pro Ирина Доброхотова.
9: На нашем рынке строительства, с одной стороны, у нас мужская такая сфера экономики. Это площадки, стройинженерии, подрядные все эти работы, управление стройкой. Ну и, конечно же, здесь зарплаты такие высокие, они привязаны к рынку. И сейчас больше диктует тут дефицит кадров, а не гендер. И если есть профессионалы, то люди по карьерной лестнице поднимаются, что мужчины, что женщины. Но внутри отрасли все-таки разница сохраняется, потому что женщины заметно представлены у нас в маркетинге, аналитика, административные, такие чарские продажи. Если посмотреть, вот, например, нашу компанию, то у нас вообще разница, наоборот, мне кажется, в другую сторону. У нас женщины зарабатывают больше, чем мужчины. Их, во-первых, больше в компании, потому что это бэк-офис в основном, стройки. И они очень компетентны и профессиональны.
8: В условиях дефицита кадров в России мужчины уходят в более высокооплачиваемые сферы. В результате их не хватает там, где больше задействовано женщин. Вот что рассказал о влиянии этой проблемы на свой бизнес гендиректор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» и сети кофеен «Take and Wake» Алексей Петропольский.
10: У меня работает 80% женщин в юридической и финансовой сфере в бизнесе. Их зарплаты фактически индексируются, 10-15% в год. Мужчины практически вымылись из моего коллектива. Многие ушли на другие работы, совершенно не связанные с юриспруденцией или финансовой сферой. И там зарплаты сильно выше. Бывшие юристы и финансисты ушли в строительную и инженерную разнорабочую инфраструктуру, где зарплаты начинаются от 400 тысяч. Есть у меня кейс, когда великолепный юрист уехал на Урал работать на ВПК. Причем не по юридической специальности, и зарплата у него от 500 000. Ну и, конечно, есть люди, кто связал с военной службой свое будущее и тоже получает выше заработную плату, чем люди на гражданских специальностях. Это является, наверное, самым главным трендом, что мужская рабочая сила, мужские специальности на сегодняшний момент оплачиваются в 2-3 раза выше, чем 5 лет назад. Женская же половина осталась офисными сотрудниками, и их индексация зарплат совершенно не дотягивает до мужских. И спрос на женщин сильно ниже.
8: Разрыв в зарплатах усиливается еще и потому, что женщины сами часто соглашаются на более низкую оплату труда, чем мужчины. Из-за того, что хотят уделять больше времени семье, нуждаются в более гибком графике. Но есть и другие, практически вечные причины, говорит независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» Зулия Лойкова.
11: Самое важное – это отраслевая сегрегация. Женщины чаще у нас заняты в менее высокооплачиваемых сферах, например, образовании, в сфере услуг, медицине, социальной сфере, розничной торговле. Мужчины доминируют в высокодоходных отраслях, добыче полезных ископаемых, строительство, транспорт, IT и финансы. Это исторически сложившееся распределение профессий по гендерным ролям. Я бы не исключала еще и заложенный в женской роли штраф за материнство, так называемое. Женщины сталкиваются с трудностями при продвижении по карьерной лестнице из-за страхов и рисков работодателей, что она снова может уйти в отпуск или будет брать часто больничные листы. Если же она уже более зрелого возраста, то у нее могут появиться внуки, либо ей нужно будет ухаживать за кем-то еще. Также я бы говорила о стеклянном потолке. Даже при сопоставимой продолжительности рабочего времени и квалификации, женщины реже получают у нас повышение до руководящих должностей, и на топ-уровнях разрыв особенно заметен. После 20 лет стажа зарплаты женщин и мужчин существенно различаются более чем в 2 раза. На одних и тех же позициях, в одних и тех же отраслях, с одним и тем же функционалом.
8: Специалист по рынку труда обратил внимание на то, что на гендерный разрыв в оплате труда влияет острый дефицит кадров на рынке труда. В прошлом году была беспрецедентная нехватка кадров, особенно в производстве, в строительстве и логистике. И чтобы привлечь специалистов, работодатели значительно повышали зарплаты в этих отраслях. В то же время в традиционно женских сферах, в образовании, медицине, услугах, рост зарплат был значительно медленнее, несмотря на тот же дефицит кадров. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: В Москве заработал цифровой контроль за курьерами. Теперь работники службы доставки проходят обязательный фотоконтроль, а скорость их перемещения регулирует автоматика. Как именно это работает и будет ли эффект, Маргарита Юдина подробнее.
6: Отныне смена московского курьера начинается не с заказов, а с фотосессии, рассказали в Дептрансе. Фотоконтроль обязательный. Курьера пробивает по базе, тут же он проходит верификацию документов. Но, пожалуй, самое главное, скорость передвижения курьеров по улицам на мопедах и электровелосипедах теперь контролирует автоматика. Не выше 25 км в час. Московский курьер Кирилл отмечает, никаких изменений на себе пока не почувствовал. Но уверен, что даже таких скоростных лимитов будет более чем достаточно для быстрой доставки. Другое дело, что контролировать это почти невозможно.
12: В тех компаниях, в которые я работаю, никакой информации по поводу ограничений не поступало. Никаких информационных объявлений сделано не было. Поэтому вряд ли курьеры вообще знают об этом. Ограничение скорости будет на шеринговых велосипедах и самокатах. Они так ограничивают скорость в пределах там определенных зон. У курьеров в своей массе 90% их байков в их собственности. Потому что аренда стоит дорого, и курьер зачастую просто покупает байк старый, батарейки к нему и ездит на старом. А там этих модулей, скорее всего, нет. Надо проверять, что эта штука работает. Как она работает, соответственно, байк должен курьер получать где-то в каком-то месте, какой-то сотрудник должен за этим следить и проверять. Ну, это нереально. Так же нереально, как и фотоконтроль и документы.
6: Зафиксировать курьерскую скорость в час, по данным Дептранса, удалось благодаря внедрению так называемого AOT-модуля. Ведомство добавляет, проигнорировать медленную зону во дворах или на тротуарах станет технически невозможно. Подобной системой многие средства индивидуальной мобильности, не только курьерские, оснащены давно, и она вполне эффективна. Но передвижение курьеров надо регулировать не только с помощью нее, говорит директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
13: В Москве все идет в сторону того, чтобы оставить для курьерской доставки только тех курьеров и те электровелосипеды, которые оснащены IoT-модулями, так называемых колхозниках в столице все меньше и меньше. И вот те правила, которые уже, наверное, третий год вводит Москва по, давайте скажем, причесыванию, да, в кавычках, курьерской доставки, как раз направлены на то, чтобы вот эту дикую, опять же, в кавычках, часть курьеров, которые не подчиняются определенным правилам, не соблюдают определенные требования, просто с рынка убрать и оставить только тех, кто ездит с ограничением скорости, проходит идентификацию, проходит обучение, имеют определенный внешний вид, который соответствует московским требованиям и так далее. Из тех мер, которые, по моему мнению, необходимы, это запрет перемещения курьеров по пешеходным зонам и все-таки перемещение их либо на велоинфраструктуру, либо на проезжую часть, фото-видеофиксация нарушений со стороны курьеров и наказывать рублем.
6: По данным столичной мэрии, ежедневно курьеры в Москве доставляют более 700 тысяч заказов. При этом за два последних года уровень доверия москвичей к службам доставки вырос до 80%, рапортует заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Но означает ли это доверие, что теперь можно ходить по улицам столицы, не бояться выскакивающих из-за угла курьеров, по-прежнему большой вопрос. Маргарита Юдина, Сергей Гордеев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
17: Все золото мира. Первое золото в Калифорнии нашел в 1848 году Джеймс Маршалл. Он был плотником, которого землевладелец Джон Саттер подрядил руководить строительством водяной мельницы. Когда Джеймс решил углубить отводной канал мельницы, он и обнаружил на дне русла несколько золотых самородков. Новость облетела округу, и на разведку золотых жил бросились все работники со всех окрестных ферм. Мельницу забросили, а Маршалл, которому все происходящее показалось бесперспективным безумием, уехал. Джон Саттер тоже не обогатился. Немного заработал на товарах для золотоискателей, но больше потерял из-за набегов старателей на его землю. Позже сын Джона основал город Сакраменто, и сегодня территория бывшего ранчо Саттера входит в границы пояса. Все золото мира на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
14: 21:28 московское время. У микрофона Сардар Увлекулиев. Более 7100 пассажиров на 55 рейсах перевезено между аэропортами юга страны и другими регионами России на 20 часов по московскому времени. Все ранее приостановившие работу воздушные гавани функционируют в плановом режиме. Вновь сформированное расписание до конца текущих суток полностью выполняется, сообщает Росавиация.
15: Президент США Дональд Трамп заявил, что по его просьбе Россия и Украина прекратят огонь на 3 дня с 9 по 11 мая. Он также выразил надежду, что праздничное перемирие станет началом конца конфликта на Украине. Американский президент также заявил в соцсети Truth Social, что на 3 дня стороны остановят все боевые действия и обменяются пленными по формуле 1000 на 1000. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что Ормузский пролив постепенно начнет открываться для судоходства лишь в июле. Это следует из доклада агентства. В связи с этим Fitch повысила цену на нефть в мире. Так, цена одного барреля Brent ожидается в этом году на уровне $87 вместо ожидавшихся 70. Американская WTI $80, а не 65, как прогнозировалось ранее. Российские фильмы «Туман» режиссера Натальи Гугуевой и «Охотник» Заура Цагоева получили награды 15-го Делийского международного кинофестиваля. «Туману» достоилась награда «Лучшая режиссерская работа», «Охотник» был отмечен членами жюри кинофестиваля за зрелищность и динамику сюжета. Картина завоевала премию «Лучший приключенческий фильм». Кинофестиваль в Нью-Дели прошел 4-8 мая. Всего в программе были представлены фильмы из более чем 50 стран. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 21.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп заявил, что по его просьбе Россия и Украина прекратят огонь на 3 дня с 9 по 11 мая. По его словам, также стороны обменяются пленными 1000 на 1000. А переговоры продолжаются, стороны все ближе к урегулированию конфликта.

0: месяца. По данным МВД, также снизилось количество тяжелых аварий и пострадавших. Эксперты ссылаются на рост числа камер фиксации нарушений, увеличение штрафов. Также больше дорог стало соответствовать нормам безопасности. Подробности на Business FM. Оплакивали преждевременно, но и радоваться рано. Эксперты рассуждают о внезапном для многих развороте в истории с попыткой запретить один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов. «Я плакал», Иван Медведев подробнее.
1: Мосгорсуд отменил решение Чертановского районного суда Москвы в отношении сайта «Я плакал». Ранее Верховный суд не нашел экспертиз, на основании которых ресурс хотели запретить. И звучит как анекдот, но даже прокуратура города Москвы подала апелляцию на решение суда о запрете, хотя инициатором самого запрета была Чертановская межрайонная прокуратура столицы. А Роскомнадзор не стал включать портал в реестр запрещенной информации. Изначально Чертановский районный суд согласился с тем, что сайт нужно внести в список распространителей запрещенки на основании того, что прокуроры нашли на этом ресурсе некие текстовые юмористические материалы, содержащие высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности. Но юристы с самого начала обратили внимание на то, что в решении суда не было ни единого упоминания каких-то конкретных материалов. Там просто отмечалось, что такие публикации на сайте есть. Управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов изначально считал, что в таких формулировках решение не могло устоять ни в одной из вышестоящих инстанций. Поэтому ничего удивительного, продолжает юрист.
2: Решение Чертановского суда, отмененное Мосгорсудом, оно было совсем орвеллским, действующим законодательством, никак не пересекающимся. Поэтому позиция в данном случае апелляция Роскомнадзора и первого зампрокурора города Москвы, но она предвосхитила очевидное решение, действительно, потому что нельзя вот таким образом запретить весь сайт, не указав конкретной информации, что же там содержится. Для меня до сих пор загадка, что же судья так выйдет такой судебный акт, потому что, опять же, подчеркиваю, он идет вразрез, в принципе, и с нормой закона, и со всей правоприменительной практикой.
1: Другие юристы тоже говорят о решении Мосгорсуда и Роскомнадзора как о торжестве правосудия и здравого смысла. Вопрос только в том, что дальше будут делать прокуроры. По словам экспертов, сдаваться в этой системе не принято. И теперь остается ждать, когда появится следующая претензия, которую суд рассмотрит и оформит, но уже с соблюдением всех необходимых формальностей. Продолжает адвокат Александр Забейда.
3: Тот факт, что Мосгорсуд отменил решение районного суда, не является окончательной победой, хотя решение, основанное на законе и здравом смысле, всегда приятно. Прокуратура может привести свои требования в соответствии с законом, обосновать доводы, подкрепить экспертизы и выйти с новым требованием. Какие это будут требования, насколько они видоизменятся и как на это в дальнейшем отреагирует суд, я думаю, покажет время. Но это, по крайней мере, то, что мы видим снаружи. Но не менее важны и скрытые от глаз внешнего наблюдателя сигналы. Например, Верховный суд после назначения нового председателя все более склоняется к тому, что все его решения абсолютно обязательны для нижестоящих инстанций.
1: Верховный суд, напомним, просто не нашел экспертиз, на основании которых ресурс хотели запретить. А если в будущем найдет? Другими словами, пока рано делать вывод, кто в истории с «Я плакал» будет смеяться последним. Иван Медведев, Елена Марчукова, Business FM.
0: В преддверии празднования Дня Победы на границе Эстонии и России образовались многочасовые очереди. Самое большое скопление людей на пункте пропуска Ивангород-Нарва на границе Ленобласти с Эстонией. По данным российской таможни, въезд серьезно затруднен именно с эстонской стороны. Из-за усиленных проверок люди стоят по несколько часов, у них тщательно досматривают автомобили и багаж, проверяют документы и уточняют цели поездки. Отмечают, что многие из въезжающих планируют отметить 9 мая в России, и некоторые рассчитывают попасть на традиционное празднование стен Ивангородской крепости. Его будет видно и слышно сразу с двух берегов реки Нарвы, как с российской, так и с эстонской стороны. Гостей в городе очень много, мест в гостиницах не осталось, рассказала Business FM администратор одной из гостиниц Ивангорода.
4: Ажиотаж есть, но в основном это люди приезжие из Ленинградской области, из Санкт-Петербурга. И в нашей гостинице проживают в основном рабочие, те, кто устанавливает сцену. У нас нет никого из иностранных граждан. Поток людей очень большой в нашем городе сейчас. Звонков очень много желающих заселиться в гостиницу за весь период. Все гостиницы переполнены, мест нигде нет практически.

0: Желающих очень много посмотреть на наш праздник.
1: Это ежегодная история?
0: Нет, я скажу, что в этом году все-таки больше ажиотаж, чем был в том. Всегда у нас много народу, но в этом году прям очень много.
2: Для тех жителей Эстонии, которые не смогут попасть в Россию на концерт «Берега Победы» в Ивангороде, один из гидов организовал своеобразный тур. Они соберутся на празднование на другой стороне Нарвы, говорит корреспондент новостного портала 47news.ru Андрей Карлов.
3: Сам Ивангород на танцы сейчас попасть сложно, потому что пограничный режим ослаблен. Скорее, они собираются в городе Нарва, который расположен через реку от самого Ивангорода. И чтобы посмотреть на концерт, им не нужно пересекать границу, а достаточно выйти на набережную в городе Нарва и увидеть все великолепие и торжество, которое развернется 9 мая на сцене в Ивангороде. Сцена устроена таким образом уже не первый год, что она в прямом смысле повернута в сторону города Нарва. Поэтому можно сказать даже, что у зрителей в Нарве на набережной места для того, чтобы наблюдать и слышать то, что будет звучать со сцены, наилучшие. Насколько нам известно, в этом году особенность этого сезона и этого года, и нынешнего Дня Победы в этом году в том, что жителям Эстонии предлагается оригинальный туристический продукт. Людям предлагается за 80-85 евро съездить в тур в город Нарва. То есть предполагается, что собираться они будут из разных городов Эстонии, запад, районов, северных, и ехать на восток, чтобы посмотреть на праздник 9 мая, который организуют в Ивангороде. Все это организует местный гид. Тоже в городе Нарва много русскоязычного населения, людей с двойным гражданством, с видами на жительство живут, поэтому связи остаются крепкими и с Россией, и в том числе, наверное, для них тоже праздник, безусловно, 9 мая.
2: Андрей Карлов, корреспондент новостного портала 47news.ru. Традиционное празднование 9 мая для жителей Эстонии и российского Ивангорода пройдет четвертый раз подряд. В прошлом году сцену и экраны установили у моста Дружбы, связывающего Россию и Эстонию. В сети было опубликовано много видео, где жители обеих стран машут флагами и подпевают песнями военных лет. Починить Порше и Ладу у страховщиков стоит одинаково. Речь о восстановительном ремонте по ОСАГО. Норма час по ремонту машины от немецкого премиум-бренда и от отечественного автопрома стоит 900 рублей. Следует из официальных данных Российского союза автостраховщиков, пишет «Известия». Это данные по Москве, в регионах цифры еще меньше. О том, как так сложилось, объясняет член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
4: С точки зрения потребителя это действительно выглядит диковато, хотя есть формальное объяснение для этого. По закону об ОСАГО производятся денежные выплаты на основании справочников РСА, которые содержат справочную стоимость всех основных запасных частей и стоимость нормы часа по всем ходовым маркам автомобилей. Если мы для машины рассчитываем размер ущерба, то мы обязаны использовать данные из этого справочника РСА. Он регулярно обновляется. Каждый раз, когда он обновляется, он публикуется в открытом доступе для того, чтобы все заинтересованные граждане могли дать замечания. Система открыта, и любой человек, владелец, например, Бентли, который норма час составляет 900 рублей, может совершенно спокойно выразить свое возмущение, потребовать коррекции этих самых данных. В части случаев, когда справочник РСА содержит явно ошибочные сведения, это бывает, они корректируются. Теперь как так получилось, что Бентли и Лада ремонтируются по одной и той же цене? Когда-то давно в России были официальные дилеры большинства иностранных автомобилей. При расчете цены учитывались в том числе цены официальных дилеров. Теперь официальных дилеров нет, и поэтому для всех автомобилей, у которых нет официальных представительств, учитываются цены мультибрендовых автосервисов.
2: Глеб Веленский, член совета директоров группы содействия «Дельта». 900 рублей в час стоит ремонт также брендов Land Rover, Havail, Tank, Cadillac, Volvo и ряд других. В лидерах BMW, Audi, Mercedes-Benz, Lexus 1 норму час у них стоит 1000 рублей. И это очень мало, говорит сервисный директор сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
5: Стоимость искусственно снижена, потому что сервисы хотят, те, которые кузовными работами занимаются, у кого есть малярно-кузовные цеха, хотят заказов, сейчас заказами напряг у всех, поэтому они ставят 1000 рублей, совершенно неадекватная цена. Если брать слесарные работы, касательно, допустим, сетей таких мультибрендовых, как та, которую я возглавляю, где-то порядка 3000 сейчас, 2900, 3000, 3200, норма час для клиента, это слесарная работа. Это в том случае, если мы нормы часы не прикручиваем, у нас один норма час, равен 1 часу работы специалиста. Это честная норма час. И он, исходя из уровня зарплат, необходимости отдать аренду, заплатить за все коммунальные расходы, отремонтировать оборудование, предпринимателю хоть что-то получить вот за этот бизнес в виде чистой прибыли, цена по московскому рынку, она не может быть ниже 3000. Поскольку страховые компании прессуют предпринимателей, заставляют снижать, устраивают конкурсы, соответственно, предприниматели что вынуждены делать? Они снижают стоимость нормы часа, но для того, чтобы не разориться, они повышают количество нормы часа. Финальная цена регулируется не совсем стоимостью нормы часа, а она регулируется в том числе и количеством. Идет не совсем прозрачная игра, связанная с тем, что страховые компании неадекватно оценивают работу нашего бизнеса, и они считают, что за 1000 рублей оплата специалист будет работать. Но если это перевести, например, в другие бизнесы, мы не найдем маникюрного мастера, мы не найдем тренера, который будет работать за 500 рублей в час. А какие там бренды? По технологии, чем автомобиль современнее, чем тоньше металл, чем больше там алюминия, чем сложнее процедура покраски, многослойные краски, лаки и так далее. Покрасить Land Rover, покрасить Ладу, это 2 разных объема работ. Но страховые компании требуют, поставьте нам, пожалуйста, нормы часа, а часы прикручивайте сколько хотите, поэтому вот такой дисбаланс получился.
2: Николай Янковский, сервисный директор сети «Иванор Москва». Реальные рыночные цены на кузовной ремонт автомобилей в Москве существенно выше страховых тарифов для моделей массового сегмента. Стоимость нормы часа начинается от 2500 рублей. На модели премиального сегмента час работы составляет в среднем 4000.
6: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер 1. От 6 миллионов 690 тысяч рублей. Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. Exceed Xlantix ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Exceed. Born for more. Реклама, не оферта.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Деньги. Еще в 13 веке деньги проверяли на подлинность. В специальных опечатанных ящиках для проверки монет хранились эталонные образцы, а подробные инструкции по использованию этих ящиков содержались в монетных уставах. История денег на Business FM.
9: Все золото мира. Одним из самых удачливых старателей сибирской золотой лихорадки был купец Гаврила Машаров из Канска. Он обладал удивительным чутьем на золотые россыпи и открыл их в общей сложности более сотни. Разбогатев, купец заказал себе у петербургских ювелиров медаль из чистого золота со своим изображением и надписью «Гаврила Машаров, император всея тайги». Носить ее не стал, поскольку она весила около 5 килограммов, но поставил в доме в красном углу. В 1836 году затеял в тайге строительство своей резиденции с обязательным дворцом, семиглавым каменным собором, оранжереей с ананасами и фабрикой бархата. Влез в долги, а потерявшие терпение кредиторы заперли Машарова в подвале его же дворца до приезда пристава из губернского центра. По легенде, купец пытался выбраться из подвала, сделав подкоп, но промок, простудился и вскоре скончался. Все золото мира на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Business FM. Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
11: Отставки и назначения.
10: Тони Майер, занимавший руководящие должности в компаниях «Вимбельдан», «Окей», «Прогресс», в российском подразделении «Кока-Кола», возглавил совет управляющих компании «Черноголовка». В новой роли Майер будет отвечать за развитие бизнеса и стратегические инициативы.
8: Отчеты и планы.
10: Каршеринг «Делимобиль» запустил функцию аренды автомобиля по звонку, которая работает в условиях ограниченной связи. Пользователю нужно заранее забронировать автомобиль в приложении, в месте, где есть Wi-Fi или стабильный интернет. Затем, уже рядом с машиной, достаточно позвонить в поддержку сервиса по телефону. Для этого в приложении появилась специальная кнопка. Далее нужно следовать указаниям робота. В конце поездки двери закроются по Bluetooth, а сама аренда завершится по звонку, объяснили в компании.
8: Арбитраж.
10: Верховный суд России не стал пересматривать решение об изъятии холдинга «Главпродукт» в пользу государства. Это следует из базы данных. «Главпродукт» – один из крупнейших производителей консервов в России, которым владела американская компания. В октябре 24-го холдинг перешел государству. Основатель «Главпродукта» Леонид Смирнов, который имеет гражданство США, обвиняется в выводе свыше 1 миллиарда рублей активов компании на американские счета в обход ограничений. Его активы на территории России арестованы. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Breaking news. Россия согласилась на предложение Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая, заявил помощник президента Ушаков. Также он подтвердил, что Москва и Киев в этот период проведут обмен пленными по формуле 1000 на 1000. Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились на перемирие в эти даты по его просьбе. Также он заявил, что переговоры продолжаются, и стороны все ближе к урегулированию конфликта. На этих новостях фондовый рынок России от снижения перешел к умеренному росту, но вот сейчас прибавляет индекс Мосбиржи 0,4%. В Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». В России снизилась смертность на дорогах. За первые 4 месяца 2026 года число погибших в ДТП сократилось на 14%, пишут ведомости со ссылкой на данные МВД. А также снизилось количество тяжелых аварий и пострадавших. Ранения в ДТП получили около 39 тысяч человек. Это почти на 7% меньше, чем годом ранее. Эксперты позитивную динамику связывают с рядом факторов. В частности, стало больше соответствующих нормам безопасности дорог. Также свою роль сыграли повышение штрафов за нарушения и камеры фото видеофиксации, которую стало больше. Кроме того, на дорогах растет число современных машин, оснащенных системами экстренного торможения и удержания в полосе. На бумаге статистика по смертельным исходам в результате ДТП действительно снижается. На деле же скорее в показателях наблюдается стагнация, так считает эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.
11: С точки зрения того, что представлено то, что называется учетное ДТП, то мы находимся либо в стагнации, либо в каком-то небольшом колебании, то вниз, то вверх. И проблема заключается в том, что если мы оцениваем безопасность только с точки зрения пострадавших и погибших, то это одна история. Мне кажется, что у нас очень сильно растет количество так называемых неучетных ДТП, где не пострадали люди, где пострадало только железо. И причинами роста этого количества ДТП комбинирована ситуация. Это снижение качества подготовки водителей в автошколах, раз. Снижение затрат на организацию безопасности дорожного движения, два. Третье, дискредитировавшая себя немножко пока еще система выплат по ОСАГО. Но почему, поясню, люди не верят в ОСАГО, не оформляют дорожно-транспортное происшествие для полиса, а начинают договариваться на дороге. Беда процесса заключается в том, что вот эти все неучетные ДТП, которых мы с вами не видим в статистике, если не принимать меры по локализации участков, где эти неучетные ДТП проявляются, то они потом перерастут в учетные. В 2006 году было количество погибших в ДТП, по-моему, 38 тысяч. И нам ставились задачи президента в разные года, в рамках разных программ, к снижению этих статистических данных. Мы добились сейчас 14 тысяч, 15 тысяч. Находимся сейчас в стагнации и пока не очень понимаем, какими решениями мы будем выполнять задачи президента к 30-му и 36-му году. Ряд вопросов, связанных со снижением числа погибших, свершился не в силу реализации каких-то мероприятий или действий. Он свершился в силу и изменения способа подсчета. Например, изменилось восприятие водителя или человека, пострадавшего в ДТП, если он скончался не в первую неделю или в первые три дня после дорожно-транспортного происшествия, то теперь считается, что он скончался в больнице и не привязан к ДТП. Поэтому тут все зависит от того, кто как считает.
2: Дмитрий Попов, эксперт рабочей группы при правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения. В прошлом году в России у ДТП погибло почти 14 тысяч человек, больше всего в Туве, на Алтае и в Орловской области. Согласно новой стратегии безопасности дорожного движения, к 30-му году этот показатель должен снизиться до 9 тысяч в год. Разыскивается профессиональный картограф. В России началась охота на профессиональных составителей бумажных карт. Как рассказали в издательстве АСТ, в этой сфере наблюдается дефицит специалистов, поэтому редакции привлекают к работе сотрудников профильных вузов и организуют стажировки. На фоне ограничений в работе интернет, продажи бумажных карт и дорожных атласов за последние два месяца выросли год к году на 55%. А вообще рост в этом сегменте наблюдается с 2023 года. Чем занимаются современные картографы и зависят ли они от цифровых технологий, рассказывает педагог Центра экологического образования Московского дворца пионеров, преподаватель физической географии Максим Кандидов.
12: Современные картографы продолжают использовать как и бумажные карты, безусловно, это остается частью их повседневного функционала, частью повседневной их работы. Причем используются как новые бумажные карты, так и старые и советские атласы, например, 1964 года. Речь идет о том, что если мы изучаем физико-географические объекты, их актуальность никогда не потеряется, да, реки остаются на своих местах, как и горные системы, и элементы береговой линии и так далее. Современные трендом уже довольно давно являются GIS-системы. С помощью специальных программ, которые не всегда требуют онлайн-включения, существуют постоянно стационарно на компьютерах. И львиная доля, да, всей картографии сейчас идет через работу вот в этих специальных программах. Что касается искусственного интеллекта, используются. Но поскольку создание карт — это во многом процесс творческий для каждого картографа, то использование искусственного интеллекта допускается, думаю, что только в технических таких необходимых целях.
2: Максим Кандидов, педагог Центра экологического образования Московского дворца пионеров, преподаватель физической географии. Самыми востребованными картами в апреле-мае, по данным АСТ, стали карта России в новых границах, атлас автодорог России, стран СНГ и Балтии, политическая карта мира и туристические карты Москвы и Петербурга. Сложно ли ориентироваться на бумажной карте современному человеку? Почему для пользования ими надо развивать визуально память, объясняет эксперту выживания и безопасности, сертифицированный спасатель МЧС Эд Халилов.
13: Человек, который привык к картам в своем смартфоне, столкнется с неудобством, потому что обычный классический навигатор показывает, где повернуть, какое расстояние до цели, время прибытия ориентировочное. Бумажные карты, они ничего этого не показывают. Тебе самому нужно ориентироваться, понять, где ты находишься, на каком повороте тебе нужно повернуть. Здесь комфорта немного, но современные города сложные, особенно большие города, где много развязок, много съездов, новых дорог. Людям придется учить карты бумажные, потому что сейчас навигация со связью с интернетом все сложнее и сложнее с каждым месяцем. Задача человека — адаптироваться к тем условиям, в которых он оказался. Карты иметь нужно на всякий случай, смотреть маршруты, запоминать маршруты.
2: Эд Халилов, сертифицированный спасатель МЧС. Специалистов по составлению карт готовят в вузах на специальности картография и геоинформатика. Выпускники этого направления востребованы в госструктурах вроде Росреестра, органов градостроительства и архитектуры, а также в частных IT-компаниях.
14: Между делом с Кирой Альтман.
15: Предстоящий Новый год я мечтаю оказаться на краю земли и увидеть закаты длиной в 2 часа и жителей ледников. Говорим с Вадимом Мамонтовым, путешественником, основателем компании Russian Discovery. Он был там, и его рассказ – дает мне такое вдохновение.
16: Но это не только, конечно же, Антарктида, это любые полярные широты. Действительно, солнце там не поднимается высоко над горизонтом. И когда мы шли в круизе на Северный полюс, когда пересекли 80-ю, где-то там в районе земли Франца Иосифа, оно вообще перестало опускаться за горизонт. И поскольку мы двигались в сторону полюса, то в 12 часов ночи, ровно в полночь, солнце висело точно по курсу нашего судна над горизонтом. Также и на Врангеле, и также в Антарктиде, естественно, солнце поднимается не очень высоко на длине горизонта, и он длится часами, закат, поэтому тот самый золотой час, так любимый фотографами, растягивается на несколько часов, поэтому фотографировать те самые айсберги, или есть такой там пролив, пролив Лемер, который даже когда-то называли проливом Кодека, ну, в те времена, когда еще любили снимать на пленку, при своей длине, по-моему, порядка 15 километров, говорили, что каждый год там снимается столько кадров, что длина пленки, она превышает длину этого пролива. Настолько он фотогеничный, и вот это зависшее над одним из его концов солнца позволяет его очень красиво как бы снимать. Он такими с двух сторон ограничивается высокими скалистыми горами, по нему плывут айсберги, большие льдины, и это, конечно, очень-очень так выразительно выглядит.
15: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
14: Между делом на Business FM.
17: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
14: Все золото мира.
18: Самый большой в России самородок золота был найден в 1842 году на Царево-Александровском прииске возле уральского города Миаса. Добыл его 17-летний мастеровой Никифор Сюткин. Из-за специфической формы самородок назвали большим треугольником. Проба его была определена почти точно в 90% чистого золота. Вес по документам составил около 36 килограммов. Мастеровым полагалась премия в 15 копеек серебром за каждый золотник, то есть 4 грамма найденного самородка. И Никифор получил, как положено, 1226 рублей. Краеведы утверждают, что деньги по причине несовершеннолетия Сюткина были зачислены в банк под проценты с выплатой определенной суммы в год. Разбогатев, Никифор купил дом, женился и завел двоих детей.
14: Все золото мира на Business FM. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко.
18: Какими бы преимуществами природа не наделила человека, создать из него героя она может, лишь призвав на помощь судьбу и случай.
14: Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
19: У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин назвал атаку Киева на Ростовскую область еще одним актом терроризма. Работа 13 аэропортов Юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских беспилотников в административное здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Авиационное сообщение на юге России будет восстановлено в течение 2-3 дней. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании Совета Безопасности, проведенного президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости. По словам вице-премьера, по зданию регионального центра РВД в Ростове-на-Дону были нанесены 3 удара украинских беспилотников. В течение 15 часов инженеры проведут работу по оценке работоспособности систем центра. РЖД с 10 мая запустит дополнительные поезда в Москву из южных регионов страны в связи с ограничением авиасообщения, сообщает компания в своем канале «Макси». Назначим дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минвод, Астрахани, Волгограда через Саратов отправлением 10 мая, говорится в сообщении. При наличии технических возможностей также планируется оперативно увеличивать количество вагонов в составах, отмечает РЖД. Иран, против портов которого Соединенные Штаты начали блокаду, активизирует транспортировку грузов из Китая железнодорожным путем, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники. Количество грузовых поездов, идущих из города Сиань в центральном Китае в Тегеран, возросло с одного в неделю до начала конфликта до одного в 3-4 дня с начала блокады штатами 13 апреля, рассказали источники. Транспортные расходы при обслуживании стандартных контейнеров возросли на 40%. процента. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пунчулеев. Здравствуйте. Россия согласилась на предложение Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая, заявил помощник президента Ушаков. Также он подтвердил, что Москва и Киев в этот период проведут обмен пленными в формате 1000 на 1000. Ранее сам Трамп заявил, что Москва и Киев пошли на перемирие по его просьбе. По его словам, переговоры продолжаются, стороны все ближе к урегулированию конфликта. Дефицит федерального бюджета в январе-апреле составил почти 6 триллионов рублей или 2,5% ВВП. При этом на весь текущий год установлен дефицит менее 4 триллионов. В Минфине ссылается на опережающее финансирование расходов и падение нефтегазовых доходов. Есть ли еще шанс уложиться в плановый дефицит в этом году? И новые модели и чреваты системным шоком для системы финансов, предупредил МВФ и призвал политиков готовиться к неизбежному. На этом фоне стратегия США в области искусственного интеллекта ставится на пересмотр. Подробности на Business FM. Россия продлевает перемирие с Украиной до 11 мая, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он сообщил, что Москва поддержала соответствующую инициативу Трампа. Договоренность о продлении перемирия была достигнута в ходе консультации с администрацией США. Украина, как заявил Зеленский, также согласилась на режим тишины с 9 по 11 мая. Ранее Дональд Трамп сообщил, что идею такого перемирия он предложил Владимиру Путину и Зеленскому. Оба, по его словам, ее поддержали. В рамках перемирия пройдет предложенный Трампом обмен пленными по формуле 1000 на 1000. Москва эту инициативу приветствует, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
20: По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными. Договоренность на этот счет достигнута в ходе наших телефонных контактов с администрацией президента США. Представители США, в свою очередь, находились на связи с Киевом. Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы. И важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине победы над нацизмом, нашему святому празднику.
2: Юрий Ушаков, помощник российского президента. Ранее Россия заявляла, что объявляет перемирие с полуночи 8 мая по 10 мая, однако оно было нарушено украинской стороной. В пятницу беспилотник атаковал филиал Центра аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Из него происходит управление воздушным пространством юга страны. Из-за этого была временно приостановлена работа 13 аэропортов. Президент Путин на заседании Совета Безопасности назвал эту атаку террористическим актом.
21: Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров.
2: Ранее Зеленский в одностороннем формате объявлял о перемирии 6 мая. В МИДе России тогда заявили, что Киев сам нарушил свой режим прекращения огня. Российские регионы были атакованы дронами и ракетами. Напомню, что в Минобороны России неоднократно подчеркивали, что если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы в Москве, то российские вооруженные силы нанесут массированный удар по центру Киева. Перспективы перемирия оценивает политолог и американист Малек Дудаков.
0: Заявление Зеленского с прямыми угрозами устроить теракты, диверсии в День Победы 9 мая, это, наверное, одна из буквально тех красных линий, которая могла привести к очень неприятным последствиям для самой Украины, потому что ответ был бы с нашей стороны очень-очень жестким. Я думаю, что эта позиция была, конечно, донесена и до американской администрации. Не зря, как мы знаем, недавно состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио. Я думаю, что как раз американцам указали на то, что если Украина продолжит так себя вести, а Соединенные Штаты не смогут или не захотят влиять на позицию официального Киева, то, конечно, ни о каком переговорном процессе говорить в этой ситуации не придется. Здесь я думаю, что действительно администрация Трампа оказалась в ситуации, когда все их переговорные потуги, предложения могли бы быть просто-напросто обрушены, и поэтому им пришлось все-таки какое-то давление на Киев оказать. Вопрос, конечно, отдельный, будет ли Украина соблюдать это самое перемирие, потому что, как мы видим, украинцы неоднократно все предыдущие попытки объявить перемирие нарушали, и поэтому сейчас я бы тоже не исключая каких-то диверсий и провокаций, хоть, наверное, все-таки будут менее масштабными. Ну, Трамп все-таки показывает то, что у него определенные рычаги давления на Киев все еще пока имеются, поэтому заставляет их на вот это самое перемирие идти. Но в целом ситуация остается сложной, и учитывая радикальный настрой Европейской партии войны, которая продолжает провоцировать и эскалацию в Прибалтике, и в Балтийском море, и, на самом деле, на всех направлениях, где они сталкиваются с интересами России, я бы сказал, что нынешнее перемирие трехдневное может оказаться последним на какой-то период времени, пока ситуация продолжает эскалироваться. Поэтому здесь, к сожалению, скорее всего, мы в ближайшее время все-таки вряд ли увидим какие-то серьезные подвижки в рамках переговорного процесса. Хотя, конечно, всегда хочется надеяться на то, что все-таки есть возможность каким-то мирным дипломатическим путем этот самый украинский кризис разрешить. Но, учитывая нереалистичную позицию Киева и неспособность или нежелание американцев зачастую влиять на то, что делает Украина, скажем так, все меньше и меньше шансов остается на то, что переговорный процесс с Трампом может привести к каким-то быстрым подвижкам на украинском направлении.
2: Малек Дудаков, политолог-американист, ранее госсекретарь США Марко Рубио, сообщил, что США сохраняют готовность к посредничеству в урегулировании конфликта, однако отметил, что усилия Вашингтона на этом треке, цитата, «застопорились» и допустил, что США могут выйти из переговоров. Дефицит бюджета в январе-апреле достиг 2,5% ВВП, сообщил Минфин. Превышение расходов над доходами составило почти 6 триллионов рублей, увеличившись вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. О причинах и возможных последствиях Михаил Задорожный.
1: Минфин объясняет результаты первых четырех месяцев 2026 года опережающим финансированием расходов. Они выросли на 15,7% год к году. Одновременно упали нефтегазовые доходы сразу на 38%, что связано с низкими ценами на сырье в январе-феврале. Поступления в бюджет, не связанные с нефтяной отраслью, увеличились на 10%, однако это не полностью компенсировало выпадающие доходы. По итогу в январе-апреле доходная часть просела на 4,5%. Вероятно, в оставшиеся месяцы года тратить придется меньше. Это поможет сбалансировать бюджет, продолжает главный экономист Тинвестиций Софья Донец.
22: Регулятор комментирует, что высокие расходы начала года – это результат авансирования по госзакупкам. Мы пока верим регулятору, то есть ожидаем, что это не такие темпы, которые будут держаться весь год. Но все-таки, еще раз, тут ситуация требует внимания. Для Банка России, как он комментировал в последнем решении, важно, что будет происходить с расходами бюджета. Если они не окажутся под контролем, это плохая новость для дальнейших решений по снижению ставки. И что не очень приятно по цифрам, но ожидаемо, это что нефтегаз доходы остались почти на 40% пока с января-апреля ниже прошлого года. Это результат низких котировок по нефти в начале года. Апрель уже немножечко почувствовал эффект повысившихся цен на сырье.
1: То есть дополнительные доходы от высоких мировых цен на нефть еще не в полной мере отразились на бюджете. Но дело не только в самих ценах, а еще и в объемах российского экспорта. Здесь ситуация пока выглядит не очень хорошо, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
23: Российская статистика давно закрыта, но вот, например, Международное энергоагентство дает нам данные по марту. И вот в марте 26 года примерно на 150 тысяч баррелей в сутки была меньше добыча, чем в 25 году. Поэтому вроде как цена на нефть была выше, но объем добычи был ниже. И это тоже несколько снижает нефтегазовые доходы. Еще один элемент – это то, что у нас увеличилась выплата по демпферу, то есть все эти субсидии, которые идут со стороны государства, потому что в 25 2005 году не было такого существенного разрыва между ценами на европейском рынке на нефтепродукты и внутренней такой индикативной ценой, которую устанавливает государство. Соответственно, объемы выплат под инфиру стали больше. Но эти выплаты являются залогом сдерживания роста цен на топливо на внутреннем рынке в рознице, что является социально важным фактором.
1: Законом о бюджете на текущий год установлен дефицит в 3,8 триллиона рублей или 1,6% ВВП. Удастся ли к концу года выйти на запланированные показатели? Мнение директора Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олега Буклемишева.
3: Расходы и доходы продолжают расходиться в разные стороны, что, естественно, наращивает дефицит, и это не может не вызывать озабоченность. В принципе, треть года уже позади. Очевидно, что в следующие месяцы цены на нефть на высоком уровне будут сохраняться, доходы так или иначе наверстаются в связи с более высоким уровнем цен на энергоносители, а вот с расходами беда. Если расходы будут выше, чем запланированы изначально в бюджетном законе, то это означает, что нужно будет так или иначе править бюджет, а об этом многие эксперты говорили, что где-то к новому месяцу возникнет понимание того, что бюджет так или иначе придется изменять.
1: Одной из причин сокращения поступлений в бюджет стал крепкий рубль. Минфин ранее объявил, что возобновит покупки валюты на рынке с 8 мая, что, по идее, должно было привести к некоторому ослаблению российской валюты. Но объявленные объемы ежедневных операций по бюджетному правилу оказались незначительными и на курс рубля практически не повлияли. Российская валюта продолжает укрепляться. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Стратегия США в области искусственного интеллекта под вопросом, пишет Wall Street Journal. Виновата новая модель Мифос от Anthropic, которая стала причиной хаоса в Белом доме. Там всерьез опасают, что Мифос, способный самостоятельно находить дыры в программном обеспечении, может вызвать волну хакерских атак. Одним из первых тревогу забил вице-президент Джей Ди Венс. В апреле он предупредил ведущих разработчиков, что новые ИИ модели могут парализовать работу банков, больниц и других критически важных объектов в небольших городах. И теперь в Белом доме сомневается в выбранном курсе на ускорение ИИ, отмечает издание. Есть много других причин, которые заставляют нынешнюю американскую администрацию пересматривать отношение к искусственному интеллекту. Их называет политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
4: Первое – это рынок труда. Мы уже видим, что дизайнеры, middle-менеджеры, помощники менеджеров уже теряют свою работу. Теряют работу люди, которые работают в креативных индустриях, сценаристы. Именно сценарные комнаты, то, что называется, когда у вас 4, 8, 12 человек работают над одной серией сериала. И сейчас берут то, что называется, мегамайндов одного крупного сценариста, который может пока еще потягаться с чатом GPT. Именно творческий процесс, они сегодня сильно подменяются. Мы видим это на примере крупной компании, которая комиксы Marvel издает, и, соответственно, их экранизирует, которые недавно уволили всех своих основных ведущих художников и заменили их на яишки. Мне кажется, что для любого американского президента вопрос о рабочем месте – это буквально вопрос того, как оценивают его деятельность и, собственно, его президентство. Второе – это вопрос этический, потому что администрация видит, что если и настроить правильно, границы, которые должны быть у американского, например, президентства, очень сильно стираются. Здесь большой вопрос, насколько решения, которые будут основаны на мнении или генерации и, будут соответствовать нормам и запросам избирателей. Мне пока кажется, что сама идея ограничения маловероятно, по крайней мере, в ближайший год-два. Плюс, если посмотреть, кто больше всего топит за это, то это именно демократическая партия и такие политики, как Берни Сандерс. Он вообще изначально выступал против ИИ за максимальное регулирование. Пока предпосылок для жесткой регуляции не вижу. Я думаю, что пока останется все так, потому что все-таки в технологическом соперничестве США и Китай находятся.
2: Павел Дубравский, политолог, руководитель Дубравский консалтинг. Как напоминает Wall Street Journal, еще недавно Белый дом выступал за максимально свободную разработку ИИ, чтобы выиграть гонку с Китаем, но история вокруг Мифос резко изменила настроение в Вашингтоне. Теперь администрация Трампа рассматривает возможность введения государственного надзора за передовыми AI-моделями.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Другим наука. Сергеем Корзуном.
6: Финское слово «сису» иногда называют секретом финского счастья. Используют без перевода в других языках как символ внутренней силы, стойкости и упорства. Сису, по словам исследовательницы Эмилии Лахти, начинается там, где, казалось бы, заканчиваются терпение и сила. Это как будто второе дыхание, которое открывается, когда разум советует сдаться. Многозначность и неполная определенность понятия СИСУ привели к тому, что наука оперирует им не слишком охотно и иногда считает просто культурно окрашенным финским идеалом действия в тяжелые моменты. Есть даже предположение, что это идеологическая установка. В истории финской культуры слово «сису» часто использовали для обозначения упертости. Лишь в 20 веке оно начало приобретать современный высокий статус выдержки и стойкости в спорте, в сражениях и в преодолении климатических и жизненных невзгод. Сису, как психологический потенциал силы, был впервые представлен на 3-м Всемирном конгрессе по позитивной психологии в 2013 году. А в исследовании с финскими менеджерами во время пандемии было показано, что сису помогает бороться с кризисом, хотя при чрезмерном использовании полезный его эффект ослабевает. Иногда в понятие сису включают и немногословие финнов. Автор большой книги про это явление Йоанна Ньюланд пишет: «Мы не чувствуем неловкости от паузы в разговоре и не стремимся ее заполнять этикетной фразой. А еще мы обычно говорим то, что думаем, и иногда это выглядит почти как грубость, но финнам так легче». Сису становится популярным в Финляндии мужским именем. В 2015 году его включили в финский календарь именин, а его носители насчитывают уже несколько тысяч.
17: Другим наука на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Средняя зарплата мужчин в России выше, чем у женщин, почти на 34%. Это максимальный гендерный разрыв за последние 13 лет, пишет ТАСС со ссылкой на финэкспертизу. Аналитики подсчитали оклады на крупных и средних предприятиях страны. Чем связан рост неравенства в зарплатах у мужчин и женщин, выясняла Диана Чубанова.
7: Гендерная разница в зарплатах составила в абсолютном выражении около 38 тысяч рублей, подсчитали в финэкспертизе. Это с учетом премии и после вычета НДФЛ. Минимального разрыва достигли только в 2013 году. Тогда это были 26%. С тех пор этот показатель ежегодно растет. Самые заметные гендерные различия в оплате труда наблюдаются в сфере культуры, спорта и развлечений. Тут представительницы слабого пола зарабатывают на 39% меньше, чем мужчины. Похожий разрыв в сферах информации и связи. Минимальный в строительстве порядка 8,5%. Почему? Рассказала основатель компании Best Новострой и BNMap.pro Ирина Доброхотова.
8: На нашем рынке строительства, с одной стороны, у нас мужская такая сфера экономики. Это площадки, стройинженерии, подрядные все эти работы, управление стройкой. Ну и, конечно же, здесь зарплаты такие высокие, они привязаны к рынку. И сейчас больше диктует тут дефицит кадров, а не гендера. И если есть профессионалы, то люди по карьерной лестнице поднимаются, что мужчины, что женщины, но внутри отрасли все-таки разница сохраняется, потому что женщины заметно представлены у нас в маркетинге, аналитика, административные, такие чарские, продажи. Если посмотреть, вот, например, нашу компанию, то у нас вообще разница, наоборот, мне кажется, в другую сторону. У нас женщины зарабатывают больше, чем мужчины. Их, во-первых, больше в компании, потому что это бэк-офис в основном, стройки, и они очень компетентные и профессиональные.
7: В условиях дефицита кадров в России мужчины уходят в более высокооплачиваемые сферы. В результате их не хватает там, где больше задействовано женщин. Вот что рассказал о влиянии этой проблемы на свой бизнес гендиректор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» и сети кофеен «Take and Wake» Алексей Петропольский.
9: У меня работает 80% женщин в юридической и финансовой сфере в бизнесе. Их зарплаты фактически индексируются 10-15% в год. Мужчины практически вымылись из моего коллектива. Многие ушли на другие работы, совершенно не связанные с юриспруденцией или финансовой сферой. И там зарплаты сильно выше. Бывшие юристы и финансисты ушли в строительную и инженерную разнорабочую инфраструктуру, где зарплаты начинаются от 400 тысяч. Есть у меня кейс, когда великолепный юрист уехал на Урал работать на ВПК. Причем не по юридической специальности, зарплата у него от 500 000. Ну и, конечно, есть люди, кто связал с военной службой свое будущее и тоже получает выше заработную плату, чем люди на гражданских специальностях. Это является, наверное, самым главным трендом, что мужская рабочая сила, мужские специальности на сегодняшний момент оплачиваются в 2-3 раза выше, чем 5 лет назад. Женская же половина осталась офисными сотрудниками, и их индексация зарплат совершенно не дотягивает до мужских. И спрос на женщин сильно ниже.
7: Разрыв в зарплатах усиливается еще и потому, что женщины сами часто соглашаются на более низкую оплату труда, чем мужчины. Из-за того, что хотят уделять больше времени семье, нуждаются в более гибком графике. Но есть и другие, практически вечные причины, говорит независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» Зулия Лоикова.
10: Самое важное – это отраслевая сегрегация. Женщины чаще у нас заняты в менее высокооплачиваемых сферах, например, образование, в сфере услуг, медицине, в социальной сфере, розничной торговле. Мужчины доминируют в высокодоходных отраслях, добыча полезных ископаемых, строительство, транспорт, IT и финансы. Это исторически сложившееся распределение профессий по гендерным ролям. Я бы не исключала еще и заложенный в женской роли штраф за материнство, так называемое. Женщины сталкиваются с трудностями при продвижении по карьерной лестнице из-за страхов и рисков работодателей, что она снова может уйти в отпуск или будет брать часто больничные листы. Если же она уже более зрелого возраста, то у нее могут появиться внуки, либо ей нужно будет ухаживать за кем-то еще. Также я бы говорила о стеклянном потолке. Даже при сопоставимой продолжительности рабочего времени и квалификации, женщины реже получают у нас повышение до руководящих должностей, и на топ-уровнях разрыв особенно заметен. После 20 лет стажа зарплаты женщин и мужчин существенно различаются более чем в 2 раза. На одних и тех же позициях, в одних и тех же отраслях, с одним и тем же функционалом. Ну и есть такая предвзятость работодателей. Они занижают ставки женщинам, особенно молодым соискательницам.
7: Специалист по рынку труда тоже обратила внимание на то, что на гендерный разрыв в оплате труда влияет острый дефицит кадров на рынке труда. В прошлом году была беспрецедентная нехватка кадров, особенно в производстве, в строительстве и логистике. И чтобы привлечь специалистов, работодатели значительно повышали зарплаты в этих отраслях. В то же время в традиционно женских сферах, в образовании, медицине, услугах, рост зарплат был значительно медленнее, несмотря на тот же дефицит кадров. Диана Чебанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: В Москве заработал цифровой контроль за курьерами. Теперь работники службы доставки проходят обязательный фотоконтроль, а скорость их перемещения регулирует автоматика. Как именно это работает и будет ли эффект, Маргарита Юдина, подробнее.
11: Отныне смена московского курьера начинается не с заказов, а с фотосессии, рассказали в Дептрансе. Фотоконтроль обязательный. Курьера пробивает по базе, тут же он проходит верификацию документов. Но, пожалуй, самое главное, скорость передвижения курьеров по улицам на мопедах и электровелосипедах теперь контролирует автоматика. Не выше 25 км в час. Московский курьер Кирилл отмечает, никаких изменений на себе пока не почувствовал. Но уверен, что даже таких скоростных лимитов будет более чем достаточно для быстрой доставки. Другое дело, что контролировать это почти невозможно.
12: В тех компаниях, в которые я работаю, никакой информации по поводу ограничений не поступало, никаких информационных объявлений сделано не было. Поэтому вряд ли курьеры вообще знают об этом. Ограничение скорости будет на шеринговых велосипедах и самокатах. Они так ограничивают скорость в пределах там определенных зон. У курьеров в своей массе 90% их байков в их собственности. Потому что аренда стоит дорого, и курьер зачастую просто покупает байк старый, батарейки к нему и едет на старом. А там этих модулей, скорее всего, нет. Надо проверять, что эта штука работает, как она работает, соответственно, байк должен курьер получать где-то в каком-то месте, какой-то сотрудник должен за этим следить и проверять. Ну, это нереально. Так же нереально, как и фотоконтроль и документы.
11: Зафиксировать курьерскую скорость в час, по данным Дептранса, удалось благодаря внедрению так называемого AOT-модуля. Ведомство добавляет, проигнорировать медленную зону во дворах или на тротуарах станет технически невозможно. Подобной системой многие средства индивидуальной мобильности, не только курьерские, оснащены давно, и она вполне эффективна. Но передвижение курьеров надо регулировать не только с помощью нее, говорит директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
13: В Москве все идет в сторону того, чтобы оставить для курьерской доставки только тех курьеров и те электровелосипеды, которые оснащены IoT-модулями, так называемых колхозников в столице все меньше и меньше. И вот те правила, которые уже, наверное, третий год вводит Москва по, давайте скажем, причесыванию, да, в кавычках, курьерской доставки, как раз направлены на то, чтобы вот эту дикую, опять же, в кавычках, часть курьеров, которые не подчиняются определенным правилам, не соблюдают определенные требования, просто с рынка убрать и оставить только тех, кто ездит с ограничением скорости, проходит идентификацию, проходит обучение, имеют определенный внешний вид, который соответствует московским требованиям и так далее. Из тех мер, которые, по моему мнению, необходимы, это запрет перемещения курьеров по пешеходным зонам и все-таки перемещение их либо на велоинфраструктуру, либо на проезжую часть, фото-видеофиксация нарушений со стороны курьеров, и наказывать рублем.
11: По данным столичной мэрии, ежедневно курьеры в Москве доставляют более 700 тысяч заказов. При этом за два последних года уровень доверия москвичей к службам доставки вырос до 80%, рапортует заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Но означает ли это доверие, что теперь можно ходить по улицам столицы и не бояться выскакивающих из-за угла курьеров, по-прежнему большой вопрос. Маргарита Юдина, Сергей Гордеев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Центробанк не видит инфляционных рисков в том, что россияне стали гораздо чаще пользоваться наличкой. Такое перераспределение ведет лишь к изменению структуры денежной массы, считает регулятор. В апреле объем наличных средств в обращении граждан увеличился на 607 миллиардов рублей. Это рекорд с осени 2022 года. Как отметили в ЦБ, этот вопрос обсуждался на апрельском совете по ключевой ставке. По мнению участников заседания, интерес к наличке может быть связан в том числе с адаптацией к налоговым изменениям, а также с временными перебоями с интернетом. Что в целом так и есть, говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
14: В последние месяцы увеличилась доля наличных денег в денежном обороте. Главная причина – это налоговый фактор. Отменили льготы по страховым взносам для малого и среднего бизнеса с начала года. И для малого бизнеса, особенно для микробизнеса, стал в этой связи вопрос вообще выживания этого бизнеса. Поэтому микробизнес предпочитает наличный оборот в своих расчетах для того, чтобы частично оптимизировать налоговую нагрузку и просто для того, чтобы выжить. Поэтому для малого и среднего бизнеса доля налички в их финансовом обороте резко выросла. Второй фактор – это то, что блокируется мобильный интернет. Просто многие платежи безналичные невозможны, поэтому предпочитают в ряде случаев, даже в многих случаях, рассчитываться наличкой. Вот. А что касается влияния роста доли налички на инфляцию, то какого-то большого влияния нету, потому что доля налички выросла, но инфляция в последнее время замедлилась. Это значит, что происходит перераспределение структуры денежной массы, но каких-то дополнительных инфляционных рисков это не вызывает. Но негатив от всего этого процесса растет доля серой экономики. Это ведет к снижению налоговой базы и делает неактуальной задачу обеления экономики, которую ставит власть.
2: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». По данным на 1 апреля, объем наличных средств в обращении россиян составил без малого 20 триллионов рублей. Это более 15% всей денежной массы в стране.
15: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердар Авликулеев. Россия обсуждает с партнерами, что можно было сделать для... чтобы День Победы стал серьезным... чтобы День Победы имел серьезное международное значение и его истинные герои не были забыты. Об этом заявил президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза. Глава государства отметил, что это также необходимо, чтобы сохранить правду о жертвах, принесенных народами Советского Союза и России в достижении победы над нацизмом. Телефонные контакты России и Соединенных Штатов, а также взаимодействие Вашингтона с Киевом позволили достичь договоренности о перемирии 9-11 мая. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, инициатива перемирия с Киевом в дни празднования годовщины Великой Победы достигнута в развитии недавно прошедшего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что Ормузский пролив постепенно начнет открываться для судоходства лишь в июле. Это следует из доклада агентства. В связи с этим Fitch повысила прогнозы по ценам на нефть в мире в этом году. Так, цена одного барреля Brent ожидается в 2026 году на уровне $87 вместо ожидавшихся ранее 70. Американской WTI $80, а не 65, как прогнозировалось ранее. Российские фильмы «Туман» режиссера Натальи Гугуевой и «Охотник» Заура Цагуева получили награды 15-го Делийского международного кинофестиваля. «Туман» удостоился награды в номинации «Лучшая режиссерская работа», «Охотник» как «Лучший приключенческий фильм». Всего в программе были представлены фильмы из более чем 50 стран. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве и Киеве подтвердили информацию о перемирии с 9 по 11 мая. Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина прекратят огонь на 3 дня по его просьбе. Также стороны обменяются пленными 1000 на 1000. Переговоры продолжаются. Стороны все ближе к урегулированию конфликта, утверждает президент США. На этом фоне российский фондовый рынок вечером в пятницу перешел от снижения к росту. Европа отметила 8 мая годовщину победы во Второй мировой войне. Напротив штаб-квартиры ООН в Женеве прошла акция «Бессмертный полк». Венки и цветы возложили к монументу «Свеча памяти» в Иерусалиме. В то же время в странах Прибалтики

0: праздник, в этот день нерабочий. Во всех городах и деревнях, собственно, отмечают, проходит обязательно утром церемония в присутствии мэра и приглашенных гостей. Но ветеранов уже не осталось, но там бывают пожарные, военные, то есть некие люди в форме, а также ветераны армии, те, которые есть, при присутствии политиков соответствующего уровня. Также традиционно в Париже проходит общенациональное мероприятие. Это находится на Елисейских полях, именно в конце Елисейских полей, а именно вокруг Триумфальной арки. Там, значит, бывает военный оркестр, идут солдаты. Это небольшой парад, как 14 июля, а поменьше. И часто бывают приглашенные гости. И в этом году тоже, как обычно, этот день отмечается как праздник во Франции.
1: Молдавский политолог, депутат парламента Богдан Цирдя.
2: У нас по задаче нынешней партии власти 9 мая уже празднуется официально День Европы. В центре Кишинева, как и в прошлом году, да, они устроят карнавал, концерт, торговлю с европослами, с НПОшниками. Но большая часть общества, понятное дело, что празднует День Победы. И обычно 9 мая в центре Кишинева у памятника Штефана Чалмари собирается народ. Это десятки тысяч граждан, некоторые приезжают даже из других городов. И вот эта длинная колонна шагает, как правило, в марш бессмертного полка. Как правило, его проводят в разных городах, то есть не только в Кишиневе. В Кишиневе он самый большой такой, самый массовый. Марш проходит по всей стране. И это несмотря на то, что в Молдове ношение георгиевской ленты штрафуется $1000. Несмотря на то, что Конституционный суд как бы разрешил ношение георгиевской ленты. Полиция обычно штрафует пенсионеров, граждан, которые приходят на эти шествия. Тем не менее, в этом году они тоже будут массовыми. Вчера партия социалистов устроила, молодежная организация ПСРМ устроила у мемориала Вечности вальс Победы, когда молодежь, которая 12-х классов, они танцуют красиво, да, под песню о победе. И вчера же молодежная организация организовала ей свечу памяти, когда молодежь приносит свечи. Обычно это ровно столько свечей, сколько длилась война. Эти свечи обычно выкладывают рядом с мемориалом, чтят память героев, тех, кто сражался с нацизмом, кто спас мир от фашистской тьмы.
1: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
3: Было возложение цветов там в разных мемориалах. Присутствовала Россия, Казахстан, Беларусь, Туркмения и еще несколько восточных посольств. По сути, единственная маленькая проблема S-Bahn, это как вот в России метро, они с сегодняшнего вечера начинают бастовать. И для многих жителей Берлина и те, которые гости приезжают, съезжаются со всей Германии, это в районе 20 тысяч людей приедет, которые должны возложить вот у мемориалов цветы. Для них будет проблематично, так как в это время начинается ремонт этих линий S-Bahn'а. И наша редакция тоже мы писали и удивлялись, что именно вот 8 вечером. В основном сегодня немецкие партии, многие уже возложили венки, и в Германии считается День Европы, 9 мая. А вот наши соотечественники и те, которые выходцы из Советского Союза, те, безусловно, будут завтра отмечать. Сегодня многие приезжают, поселяются в отели, то есть около вот 20 тысяч человек будет в третьем парке отмечать. Ожидаются какие-то провокации, так как уже готовятся две стороны, то есть украинская часть, российская, и есть очередные ограничения, это запрет георгиевских ленточек, униформы ношения, флаги Советского Союза, флаги России, флаги Украины разрешены. Будет около Бранденбургских ворот в 11:30, шествие бессмертного полка, уже слышна советская музыка, День Победы, Катюша, и по сути в Германии основные праздники, безусловно, считаются именно 9 мая, а немецкое правительство отмечает, безусловно, сегодня.
4: Дональд Трамп назвал День Победы во Второй мировой войне триумфом Америки, хотя и отметил вклад союзников в разгром нацистской Германии и милитаристской Японии. Еврокомиссар по обороне Андриас Кубилюс также не упомянул решающую роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германией, выступая на мероприятии в Варшаве. Оплакивали преждевременно, но и радоваться рано. Эксперты рассуждают о внезапном для многих развороте в истории с попыткой запретить один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов «Я плакал». Иван Медведев подробнее.
5: Мосгорсуд отменил решение Чертановского районного суда Москвы в отношении сайта «Я плакал». Ранее Верховный суд не нашел экспертиз, на основании которых ресурс хотели запретить. И звучит как анекдот, но даже прокуратура города Москвы подала апелляцию на решение суда о запрете, хотя инициатором самого запрета была Чертановская межрайонная прокуратура столицы. А Роскомнадзор не стал включать портал в реестр запрещенной информации. Изначально Чертановский районный суд согласился с тем, что сайт нужно внести в список распространения.

0: Хранители запрещенки на основании того, что прокуроры нашли на этом ресурсе некие текстовые юмористические материалы, содержащие высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности. Но юристы с самого начала обратили внимание на то, что в решении суда не было ни единого упоминания каких-то конкретных материалов. Там просто отмечалось, что такие публикации на сайте есть. Управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов изначально считал, что в таких формулировках решение не могло устоять ни в одной из вышестоящих инстанций. Поэтому ничего удивительного, продолжает юрист.
1: Решение Чертановского суда, отмененное Мосгорсудом, оно было совсем орвеллским, действующим законодательством, никак не пересекающимся. Поэтому позиция в данном случае апелляция Роскомнадзора и первого зампрокурора города Москвы, но она предвосхитила очевидное решение, действительно, потому что нельзя вот таким образом запретить весь сайт, не указав конкретной информации, что же там содержится. Для меня до сих пор загадка, что же судья так выйдет такой судебный акт, потому что, опять же, подчеркиваю, он идет в разрез, в принципе, и с нормы закона, и со всей правоприменительной практикой.
0: Другие юристы тоже говорят о решении Мосгорсуда и Роскомнадзора как о торжестве правосудия и здравого смысла. Вопрос только в том, что дальше будут делать прокуроры. По словам экспертов, сдаваться в этой системе не принято. И теперь остается ждать, когда появится следующая претензия, которую суд рассмотрит и оформит, но уже с соблюдением всех необходимых формальностей. Продолжает адвокат Александр Забейда.
2: Тот факт, что Мосгорсуд отменил решение районного суда, не является окончательной победой, хотя решение, основанное на законе и здравом смысле, всегда приятно. Прокуратура может привести свои требования в соответствии с законом, обосновать доводы, подкрепить экспертизы и выйти с новым требованием. Какие это будут требования, насколько они видоизменятся и как на это в дальнейшем отреагирует суд, я думаю, покажет время. Но это, по крайней мере, то, что мы видим снаружи. Но не менее важны и скрытые от глаз внешние наблюдателей сигналов. Например, Верховный суд после назначения нового председателя все более склоняется к тому, что все его решения абсолютно обязательны для нижестоящих инстанций.
0: Верховный суд, напомним, просто не нашел экспертиз, на основании которых ресурс хотели запретить. А если в будущем найдет? Другими словами, пока рано делать вывод, кто в истории с «Я плакал» будет смеяться последним. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
3: Лейбористы и консерваторы с треском проиграли местные выборы в Британии. Правящая партия теряет более 250 мест в городских советах. Кир Стармер взял ответственность за поражение, но заявил, что в отставку не собирается. Вперед выходит правопопулистская партия «Реформ UK». Местные жители говорят, что уход Стармера – вопрос времени. Евгений Перечук подробнее.
4: У жителей острова, что называется, накопилось. Отказ от российских энергоносителей, инфляция, миграция – три кита, которые, вероятно, потопят Кира Стармера. Пока он в отставку не собирается, хотя формально ответственность за провал лейбористов взял. «Трудные дни, подобные сегодняшнему, – отметил Стармер, – не убавят моей решимости добиться перемен, которые я обещал. Вот только избиратели перемен ждать устали», – говорит житель Великобритании, глава группы компании Carfax Education Александр Никитич.
5: Разгромные результаты для лейбористов. Они потеряли свои традиционные топоры на севере Англии, места, в которых рабочий класс из поколения в поколение голосовал за лейбористов. Основные причины этого, в первую очередь, иммиграция, проблемы, связанные с тем, что здесь стали называть стоимость жизни, почему-то перестали использовать слово инфляция, но стоимость жизни возрастающая, отчасти благодаря отказу от российских энергоносителей, других не вполне разумных экономических решений, задрот налоги, которые начинают сказываться на всех. Также нарушенные обещания предвыборные, целый ряд труднообъяснимых внешнеполитических решений, включая отказ от суверенной территории, Чагасские острова. Целый спектр проблем, которые либеристы не только не решили, но ухудшили. Поэтому такое недовольство общества, оно очень глубокое.
4: Партия «Реформ UK» Найджела Фаража – правые популисты, и программа их очень напоминает предвыборные лозунги Дональда Трампа. Фараж выступает за депортацию нелегальных мигрантов, снижение налогового бремени для простых работяг и бизнеса, сокращение госрасходов и бюрократии. Заодно «Реформ UK» выступает за отмену зеленой повестки, и это примечательно, ведь вместе с ними на выборах местного уровня укрепили свои позиции как раз зеленые. Сам Фараж назвал результаты историческим сдвигом в британской политике и отметил, что «Реформ UK» способна побеждать там, где все всегда выбирали консервативную партию, а также там, где со времен окончания Первой мировой войны доминировали лейбористы. Сдвиг действительно исторический, соглашается адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
6: Поражение Стармера ожидаемо. Некогда двухпартийная система претерпевает серьезные изменения. Огромное поражение потерпели лейбористы, и также поражение достаточно серьезное потерпели консерваторы. Ну, консерваторов традиционно где-то с 80-х годов меньше мест в местных советах и законодательных собраниях. Их тоже очень сильно партия Фараджа выбила. Многие традиционные политические комментаторы говорят, ну, это такая история временная, а выборов еще у нас 3 года, общих выборов может много измениться, все вернется на круги своя. Многие считают, что это не так. Речь идет, в принципе, о недовольстве британцев системой политической как таковой. Сейчас, если Стармер, он, скорее всего, уйдет, вопрос только времени, придет, скорее всего, более левый человек.
4: Нынешний премьер-министр может повторить судьбу своих предшественников. Борис Джонсон ушел после кризиса и отставок в правительстве на фоне памятной локдаун-вечеринки. Ли Страсс продержалась на посту 50 дней, уйдя после провальной экономической реформы. Риши Сунак покинул кресло после громкого провала консерваторов. Результаты выборов для Кира Стармера пока не приговор, но очень серьезный сигнал. Загадывать, кто придет ему на замену и будет ли это Фараж, пока очень рано. Формально Стармер занимает свой пост до 2029 года. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
7: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского 11/66.
8: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Слова, проверенные делом.
10: Мне кажется, что лучший способ наслаждаться мгновением – не горевать о прошлом. Сожаления тянут тебя вниз, тащат обратно в прошлое, в то время, когда тебе нужно двигаться вперед. Тяжело и неприятно проигрывать в какой-то сделке, но еще тяжелее и неприятнее страдать от чувства вины по этому поводу. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
9: Слова, проверенные делом. На Business FM.
11: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
12: Обсудили с моим искусственным интеллектом состояние дел на рынке труда. Сошлись в оценках. Существует большая проблема, общая для всех развитых стран. Искусственный интеллект, которым пользуются и соискатели, и наниматели. Создаются новые вакансии, пишутся и рассылаются резюме, и эти резюме оцениваются. Все это с минимальным участием человека. Вероятность того, что два неискусственных разума обсудят позицию, снижается. Итогом мер и контрмер становится то, что на встречу, если она происходит, приходят не самые подходящие друг другу люди. Чуткие к качеству совпадения вакансия кандидат, позиции в области высоких технологий, возвращаются на доски объявлений, специализированные чаты и конференции. Проект HireFireMe – агрегатор таких объявлений с поддерживающими функциями искусственного интеллекта для соискателей, интересен и сам по себе, и как симптом. Маркер общей ситуации на рынке. Если верить маркетинговой легенде, опытный программист Игорь Алентьев, потеряв работу, вместо того, чтобы искать новую, в одно лицо написал сервис, который помогает в поиске таким же, как он. HireFire агрегирует данные о вакансиях и, подключая искусственный интеллект, помогает соискателю выбрать наиболее подходящую. Нехитрый и в этом его сила. Дизайн одновременно напоминает доски объявлений и немного сайты знакомств. Показалось интересным, что сейчас сервис бесплатно оказывает услуги работодателям, которые могут разместить неограниченное число вакансий, но предлагают платную подписку с дополнительными функциями кандидатам. Для меня это сигнал о том, что баланс сил на рынке труда изменился. Теперь это рынок покупателя. Уроки из этой истории. Толковый программист с искусственным интеллектом может в одиночку создавать и запускать заметные проекты, а HR-менеджерам пора пересматривать стратегии поиска, пока за них это не сделали другие.
9: Сумма технологий на Business FM.
7: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В преддверии празднования Дня Победы на границе Эстонии и России образовались многочасовые очереди. Самое большое скопление людей на пункте пропуска Ивангород-Нарва на границе Ленобласти с Эстонией. По данным российской таможни, въезд серьезно затруднен именно с эстонской стороны из-за усиленных проверок. Люди стоят по несколько часов, у них тщательно досматривают автомобили и багаж, проверяют документы и уточняют цели поездки. Отмечают, что многие из въезжающих планируют отметить 9 мая в России, и некоторые рассчитывают попасть на традиционное празднование стен Ивангородской крепости. Его будет видно и слышно сразу с двух берегов реки Нарвы, как с российской, так и с эстонской стороны. Гостей в городе очень много, мест в гостиницах не осталось, рассказал бизнес-фм администратор одной из гостиниц Ивангорода.
13: Ажиотаж есть, но в основном это люди приезжие из Ленинградской области, Санкт-Петербурга. И в нашей гостинице проживают в основном рабочие, те, кто устанавливает сцену. У нас нет никого из иностранных граждан. Поток людей очень большой в нашем городе сейчас. Звонков очень много желающих заселиться в гостиницу за весь период. Все гостиницы переполнены, мест нигде нет практически. Желающих очень много посмотреть на наш праздник.
14: Это ежегодная история?
13: Нет, я скажу, что в этом году все-таки больше ажиотаж, чем был в том. Всегда у нас много народу, но в этом году прям очень много.
3: Для тех жителей Эстонии, которые не смогут попасть в Россию на концерт «Берега Победы» в Ивангороде, один из гидов организовал своеобразный тур. Они соберутся на празднование на другой стороне Нарвы, говорит корреспондент новостного портала 47news.ru Андрей Карлов.
15: Сам Ивангород на станцию сейчас попасть сложно, потому что пограничный режим осложнен. Скорее, они собираются в городе Нарва, который расположен через реку от самого Ивангорода. И чтобы посмотреть на концерт, им не нужно пересекать границу, а достаточно выйти на набережную в городе Нарва и увидеть все великолепие и торжество, которое развернется 9 мая на сцене в Ивангороде. Сцена устроена таким образом, уже не первый год, что она в прямом смысле повернута в сторону города Нарва. Поэтому можно сказать даже, что у зрителей в Нарве на набережной места для того, чтобы наблюдать и слышать то, что будет звучать со сцены, наилучшие. Насколько нам известно, в этом году, особенность этого сезона и этого года, и нынешнего Дня Победы в этом году в том, что жителям Эстонии предлагается оригинальный туристический продукт. Людям предлагается за 80-85 евро съездить в тур в город Нарва. То есть предполагается, что собираться они будут из разных городов Эстонии, запад, районов, северных, и ехать на восток, чтобы посмотреть на праздник 9 мая, который организуют в Ивангороде. Все это организует местный гид. Тоже в городе Нарва много русскоязычного населения, людей с двойным гражданством, с видом на жительство живут, поэтому связи остаются крепкими и с Россией, и в том числе, наверное, для них тоже праздник, безусловно, 9 мая.
3: Андрей Карлов, корреспондент новостного портала 47news.ru. Традиционное празднование 9 мая для жителей Эстонии и российского Ивангорода пройдет четвертый раз подряд. В прошлом году сцену и экран установили у моста дружбы, связывающего Россию и Эстонию. В сети было опубликовано много видео, где жители обеих стран машут флагами и подпевают песням военных лет. Баннер поздравления к 9 мая с изображением орангутана Бату убрали в Новосибирске. Креативом новосибирского зоопарка заинтересовалась областная прокуратура и начала проверку этой ситуации. После шумихи в социальных сетях по поводу изображения обезьяны на баннере ко Дню Победы зоопарк заявил, что просто хотел напомнить о животных, эвакуированных в Новосибирск во время Великой Отечественной войны. Он выпустил баннеры поздравления с несколькими животными, которые живут в зоопарке. Орангутан Бату там появился, потому что это местная знаменитость, как Манул, Тимофей и панда Катюша в Москве. Шумиха раздута в телеграм-каналах. В Новосибирске по этому поводу все было тихо, рассказывает ответственный редактор новосибирского телеканала ОТС Андрей Баев.
16: Шумиху поднял, я в Мэше увидел. У нас здесь по этому поводу тишина на самом деле. То есть я бы не сказал, как там пишут, что там какие-то возмущения большие. Не знаю, может есть. Ну, наверное, кому-то не понравился Батуль. Ну да, наверное, это где-то не очень вяжется, да, День Победы с обезьяной. Но так вот, чтобы у нас какие-то тут по поводу этого волнения были, мы вот не заметили в своей редакции. Мы это увидели на площадках федеральных и посмеялись, что Новосибирск, как всегда, отличился. Когда что-то возбуждает людей, то редакционный телефон, по нему и дозваниваются, в том числе и радиослушатели, и телезрители. жители. И что-то говорят. Мы с серии не согласны с этим, а это что такое и так далее. Вот нам за сегодня ни одного звонка по поводу этого баннера не поступало. За это я могу отвечать.
17: А вот этот вот орангутанг, он, ну, в городе, скажем так, он звезда зоопарка Бату?
16: Ну, один из очень общительный и, ну, умное животное по факту-то. Тут ситуация двоякая. Я вот, допустим, пиар-специалист по образованию. С точки зрения зоопарка, почему нет? Это известный представитель нашего новосибирского зоопарка. Животные поздравляют. А если это серия баннеров, разные животные поздравляют. Ничего в этом такого не вижу, но и могу предположить абсолютно верно, что есть наверняка люди, которые не очень хотят видеть на поздравлении с Днем Победы обезьяну. То есть это необычно точно, странно точно, но насколько это из серии там повестки сегодняшнего дня, не знаю.
17: Видели то, что прокуратура занялась этим делом?
16: Я не думаю, что там что-то возбудят. Задумка зоопарка, какой бы она ни была, она была благой. Это факт. Тут не идет речи о том, что кто-то что-то там хотел кого-то там обидеть, задеть. Просто это узнаваемые животные новосибирского зоопарка. Что у нас вот вышел фильм сейчас художественный. Прекрасный фильм про гиппопотама ленинградского зоопарка. Суперфильм. Ну там тоже давайте находить гиппопотам, герой войны и так далее. Тоже можно развить много всего. Потратили миллионы долларов на фильм и так далее. Судите, если по моему сегодняшнему рабочему дню, несмотря на повестку 9 мая, к нам обращений таких вот не было. Недовольных, так скажем. Ямами, да. Разрытиями, да. Обезьяны нет.
3: Андрей Баев, ответственный редактор новосибирского телеканала ОТС. В зоопарке отметили, что не предполагали такой негативной реакции на Бату и не хотели никого задеть. Работники зоопарка, которые ежедневно работают с животными, заботятся о них и воспринимают своих подопечных иначе. Новосибирский зоопарк приносит извинения за неуместный контекст, который сформировался из-за размещения баннера с орангутаном, говорится в сообщении в соцсетях зоопарка. Там подчеркнули, многие животные тоже стали жертвами войны, зоопарк хотел об этом напомнить. С Бату связана еще одна скандальная история. В 22-м году зоопарк выбирал символ новогодней столицы России. За это звание боролись местный манул Айша, орангутан Бату, амурский тигр Макс, снежный барс Саян и белый медведь. А новосибирцы, как заявлено, большинством голосов выбрали Бату. Это потом переросло в обвинение в фальсификации результатов, и итоги выборов пришлось отменить. Рубль продолжил рост, а индекс Мосбиржи на неделе обновил минимум года. В пятницу в вечернюю сессию индекс отскочил, но по итогам недели снова снижение. Китайский юань упал в пятницу до 10,92, а доллар опустился ниже 74 рублей 50 копеек. Нефть Брент завершает текущую неделю снижением примерно на 7%. Биржевые итоги подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
18: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, причем это уже девятая подряд падающая неделя, и сильно падающий индекс Московской биржи упал на 2,3%, закрытие недели по основным торговым сессиям 2597 пунктов, таким образом 2600 уровень пройден вниз, и даже неделя закрыта ниже этой, ну, относительно важной отметки. Для меня важнее уровень 2500, я не исключаю, что в ближайшем будущем мы придем к этим рубежам по индексу Московской биржи, а вот рубль рос и продолжает расти. Китайская валюта за неделю потеряла 6 копеек, закрытие недели 10 рублей 92 копейки, а доллар США опустился ниже 74,5 рублей как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Страшного для рубля не случилось. Все ждали, что объявит Минфин относительно объемов операций в рамках бюджетного правила. Но оказалось все не так страшно. С 8 мая по 4 июня планирует ведомство, конечно же, покупать иностранную валюту, но общая сумма около 110 миллиардов рублей. Хотя, если вспомнить прогнозы, они сводились к цифрам и 200 миллиардов, и 300 миллиардов, и даже выше 300 миллиардов были прогнозы. Так что цифра оказалась гораздо ниже среднерыночных прогнозов. Таким образом, ежедневный эквивалент покупок валюты составит 5 миллиардов 800 миллионов, а если учитывать операции Банка России, то получается, что Банк России будет покупать валюту, будет чистым покупателем, но лишь на 1 миллиард 180 миллионов рублей в день. То есть получается примерно всего лишь 1% от общего объема торгов на Московской бирже. Но еще были хорошие данные по инфляции, точнее сказать, даже по дефляции, учитывая, что за неделю с 28 апреля апреля по 4 мая потребительские цены снизились на 0,02%. И вообще по инфляции цифры хорошие. Недельная инфляция уже 4 недели подряд близка к нулевым значениям. Что касается годовых показателей, то на 4 мая инфляция составила 5,56. 5,62 была на 27 апреля. Но здесь важно то, что годовые показатели, если их, конечно, рассчитывать из недельных, приближаются уже к верхней границе прогноза Банка России, которая составляет 5,5%. По-прежнему интересно было на рынке нефти сильнейшие колебания, хотя в целом смесь Brent снизилась за неделю на 7%. В пятницу вечером стоит в районе $101 за баррель, но здесь, конечно, появились сигналы того, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта. Много было риторики, много было публикаций в прессе, но, тем не менее, вот в пятницу появилась некая новая эскалация напряженности, которая ставит все-таки под угрозу действующее перемирие. Были сообщения о том, что происходят периодические боестолкновения. В основном в пятницу вечером они появились, эти сообщения, и столкновения между иранскими военными и флотом США в районе Ормузского пролива. Также Центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что вывели они из строя 3 иранских нефтяных танкера. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сказал, что 3 американских эсминца были безуспешно атакованы Ираном в Ормузском проливе, но при этом Трамп подтвердил, что режим прекращения огня остается в силе.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
9: Business FM. Новости. Коротко.
19: У микрофона Сердар Авликулеев. Президент России Владимир Путин назвал атаку Киева на Ростовскую область еще одним актом терроризма. Работа 13 аэропортов Юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских беспилотников в административное здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Авиационное сообщение на юге России будет восстановлено в течение 2-3 дней. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании Совета Безопасности, проведенного президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости. По словам вице-премьера, по зданию регионального центра РВД в Ростове-на-Дону были нанесены 3 удара украинских беспилотников. В течение 15 часов инженеры проведут работу по оценке работоспособности систем центра. РЖД запустит дополнительные поезда в Москву из южных регионов страны в связи с ограничением авиасообщения, сообщает компания в своем канале в Максе. Назначим дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минвод, Астрахани, Волгограда через Саратов, говорится в сообщении. При наличии технических возможностей также планируется оперативно увеличивать количество вагонов в составах, отмечает РЖД. Иран, против портов которого Соединенные Штаты начали блокаду, активизирует транспортировку грузов из Китая железнодорожным путем, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники. Количество грузовых поездов, идущих из города Сиань в центральном Китае в Тегеран, возросло с 1 в неделю до начала конфликта до 1 в 3-4 дня с начала блокады штатами 13 апреля, рассказали источники. Транспортные расходы при обслуживании стандартных контейнеров возросли на 40%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пунчулеев. Здравствуйте. Россия согласилась на предложение Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая, заявил помощник президента Ушаков. Также он подтвердил, что Москва и Киев в этот период проведут обмен пленными в формате 1000 на 1000. Ранее сам Трамп заявил, что Москва и Киев пошли на перемирие по его просьбе. По его словам, переговоры продолжаются, стороны все ближе к урегулированию конфликта. Дефицит федерального бюджета в январе-апреле составил почти 6 триллионов рублей или 2,5% ВВП. При этом на весь текущий год установлен дефицит менее 4 триллионов. В Минфине ссылается на опережающее финансирование расходов и падение нефтегазовых доходов. Есть ли еще шанс уложиться в плановый дефицит в этом году? И новые модели и чреваты системным шоком для системы финансов, предупредил МВФ и призвал политиков готовиться к неизбежному. На этом фоне стратегия США в области искусственного интеллекта ставится на пересмотр. Подробности на Business FM. Россия продлевает перемирие с Украиной до 11 мая, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он сообщил, что Москва поддержала соответствующую инициативу Трампа. Договоренность о продлении перемирия была достигнута в ходе консультации с администрацией США. Украина, как заявил Зеленский, также согласилась на режим тишины с 9 по 11 мая. Ранее Дональд Трамп сообщил, что идею такого перемирия он предложил Владимиру Путину и Зеленскому. Оба, по его словам, ее поддержали. В рамках перемирия пройдет предложенный Трампом обмен пленными по формуле 1000 на 1000. Москва эту инициативу приветствует, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
20: По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными. Договоренность на этот счет достигнута в ходе наших телефонных контактов с администрацией президента США. Представители США, в свою очередь, находились на связи с Киевом. Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы. И важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине победы над нацизмом, нашему святому празднику.
3: Юрий Ушаков, помощник российского президента. Ранее Россия заявляла, что объявляет перемирие с полуночи 8 мая по 10 мая, однако оно было нарушено украинской стороной. В пятницу беспилотник атаковал филиал Центра аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Из него происходит управление воздушным пространством юга страны. Из-за этого была временно приостановлена работа 13 аэропортов. Президент Путин на заседании Совета Безопасности назвал эту атаку террористическим актом.
21: Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров.
3: Ранее Зеленский в одностороннем формате объявлял о перемирии 6 мая. В МИДе России тогда заявили, что Киев сам нарушил свой режим прекращения огня, а российские регионы были атакованы дронами и ракетами. Напомню, что Минобороны России неоднократно подчеркивали, что если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы в Москве, то российские вооруженные силы нанесут массированный удар по центру Киева. Перспективы перемирия оценивает политолог и американист Малек Дудаков.
22: Заявление Зеленского с прямыми угрозами устроить теракты, диверсии в День Победы 9 мая – это, наверное, одна из буквально тех красных линий, которая могла привести к очень неприятным последствиям для самой Украины, потому что ответ был бы с нашей стороны очень-очень жестким. Я думаю, что эта позиция была, конечно, донесена и до американской администрации. Не зря, как мы знаем, недавно состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио. Я думаю, что как раз американцам указали на то, что если Украина продолжит так себя вести, а Соединенные Штаты не смогут или не захотят влиять на позицию официального Киева, то, конечно, ни о каком переговорном процессе говорить в этой ситуации не придется. Здесь я думаю, что действительно администрация Трампа оказалась в ситуации, когда все их переговорные потуги, предложения могли бы быть просто-напросто обрушены, и поэтому им пришлось все-таки какое-то давление на Киев оказать. Вопрос, конечно, отдельный, будет ли Украина соблюдать это самое перемирие, потому что, как мы видим, украинцы неоднократно все предыдущие попытки объявить перемирие нарушали, и поэтому сейчас я бы тоже не исключая каких-то диверсий и провокаций, хоть, наверное, все-таки будут менее масштабными. Ну, Трамп все-таки показывает то, что у него определенные рычаги давления на Киев все еще пока имеются, поэтому заставляет их на вот это самое перемирие идти. Но в целом ситуация остается сложной, и учитывая радикальный настрой Европейской партии войны, которая продолжает провоцировать и эскалацию в Прибалтике, и в Балтийском море, и, на самом деле, на всех направлениях, где они сталкиваются с интересами России, я бы сказал, что нынешнее перемирие трехдневное может оказаться последним на какой-то период времени. времени, пока ситуация продолжает эскалироваться. Поэтому здесь, к сожалению, скорее всего, мы в ближайшее время все-таки вряд ли увидим какие-то серьезные подвижки в рамках переговорного процесса. Хотя, конечно, всегда хочется надеяться на то, что все-таки есть возможность каким-то мирным дипломатическим путем этот самый украинский кризис разрешить. Но, учитывая нереалистичную позицию Киева и неспособность или нежелание американцев зачастую влиять на то, что делает Украина, скажем так, все меньше и меньше шансов остается на то, что переговорный процесс с Трампом может привести к каким-то быстрым подвижкам на украинском направлении.
3: Малек Дудаков, политолог-американист, ранее госсекретарь США Марко Рубио, сообщил, что США сохраняют готовность к посредничеству в урегулировании конфликта, однако отметил, что усилия Вашингтона на этом треке, цитата, «застопорились» и допустил, что США могут выйти из переговоров. Дефицит бюджета в январе-апреле достиг 2,5% ВВП, сообщил Минфин. Превышение расходов над доходами составило почти 6 триллионов рублей, увеличившись вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. О причинах и возможных последствиях Михаил Задорожный.
0: Минфин объясняет результаты первых четырех месяцев 2026 года опережающим финансированием расходов. Они выросли на 15,7% год к году. Одновременно упали нефтегазовые доходы сразу на 38%, что связано с низкими ценами на сырье в январе-феврале. Поступления в бюджет, не связанные с нефтяной отраслью, увеличились на 10%, однако это не полностью компенсировало выпадающие доходы. По итогу в январе-апреле доходная часть просела на 4,5%. Вероятно, в оставшиеся месяцы года тратить придется меньше. Это поможет сбалансировать бюджет, продолжает главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
1: Регулятор комментирует, что высокие расходы начала года – это результат авансирования по госзакупкам. Мы пока верим регулятору, то есть ожидаем, что это не такие темпы, которые будут держаться весь год. Но все-таки еще раз тут ситуация требует внимания. Для Банка России, как он комментировал в последнем решении, важно, что будет происходить с расходами бюджета. Если они не окажутся под контролем, это плохая новость для дальнейших решений по снижению ставки. И что не очень приятно по цифрам, но ожидаемо, это что нефтегазовые доходы остались почти на 40% пока с января-апреля ниже прошлого года. Это результат низких котировок по нефти в начале года. Апрель уже немножечко почувствовал эффект повысившихся цен на сырье.
0: То есть дополнительные доходы от высоких мировых цен на нефть еще не в полной мере отразились на бюджете. Но дело не только в самих ценах, а еще и в объемах российского экспорта. Здесь ситуация пока выглядит не очень хорошо, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
2: Российская статистика давно закрыта, но вот, например, Международное энергоагентство дает нам данные по марту. И вот в марте 26 года примерно на 150 тысяч баррелей в сутки была меньше добыча, чем в 25 году. Поэтому вроде как цена на нефть была выше, но объем добычи был ниже. И это тоже несколько снижает нефтегазовые доходы. Еще один элемент – это то, что у нас увеличилась выплата по демпферу, то есть все эти субсидии, которые идут со стороны государства, потому что в 2025 году не было такого существенного разрыва между ценами на европейском рынке на нефтепродукты и внутренней такой индикативной ценой, которую устанавливает государство. Соответственно, объемы выплат по демпферу стали больше. Но эти выплаты являются залогом сдерживания роста цен на топливо на внутреннем рынке в рознице, что является социально важным фактором.
0: Законом о бюджете на текущий год установлен дефицит в 3,8 триллиона рублей или 1,6% ВВП. Удастся ли к концу года выйти на запланированные показатели? Мнение директора Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олега Буклемишева.
23: Расходы и доходы продолжают расходиться в разные стороны, что, естественно, наращивает дефицит, и это не может не вызывать озабоченность. В принципе, треть года уже позади. Очевидно, что в следующие месяцы цены на нефть на высоком уровне будут сохраняться, доходы так или иначе наверстаются в связи с более высоким уровнем цен на энергоносители, а вот с расходами беда. Если расходы будут выше, чем запланированы изначально в бюджетном законе, то это означает, что нужно будет так или иначе править бюджет, а об этом многие эксперты говорили, что где-то к моему месяцу возникнет понимание того, что бюджет так или иначе придется изменять.
0: Одной из причин сокращения поступлений в бюджет стал крепкий рубль. Минфин ранее объявил, что возобновит покупки валюты на рынке с 8 мая, что, по идее, должно было привести к некоторому ослаблению российской валюты. Но объявленные объемы ежедневных операций по бюджетному правилу оказались незначительными и на курс рубля практически не повлияли. Российская валюта продолжает укрепляться. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Стратегия США в области искусственного интеллекта под вопросом, пишет Wall Street Journal. Виновата новая модель Мифос от Anthropic, которая стала причиной хаоса в Белом доме. Там всерьез опасают, что Мифос, способный самостоятельно находить дыры на программном обеспечении, может вызвать волну хакерских атак. Одним из первых тревогу забил вице-президент Джеди Венс. В апреле он предупредил ведущих разработчиков, что новые ИИ модели могут парализовать работу банков, больниц и других критически важных объектов в небольших городах. И теперь в Белом доме сомневается в выбранном курсе на ускорение ИИ, отмечает издание. Есть много других причин, которые заставляют нынешнюю американскую администрацию пересматривать отношение к искусственному интеллекту. Их называет политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
4: Первое – это рынок труда. Мы уже видим, что дизайнеры, middle-менеджеры, помощники менеджеров уже теряют свою работу. Теряют работу люди, которые работают в креативных индустриях, сценаристы. Именно сценарные комнаты, то, что называется, когда у вас 4, 8, 12 человек работают над одной серией сериала. И сейчас берут то, что называется, мегамайндов одного крупного сценариста, который может пока еще потягаться с чатом GPT. Именно творческий процесс, они сегодня сильно подменяются. Мы видим это на примере крупной компании, которая комиксы Marvel издает, и, соответственно, их экранизирует, которые недавно уволили всех своих основных ведущих художников и заменили их на яишки. Мне кажется, что для любого американского президента вопрос о рабочем месте – это буквально вопрос того, как оценивают его деятельность и, собственно, его президентство. Второе – это вопрос этический, потому что администрация видит, что если ИИ настроить правильно, границы, которые должны быть у американского, например, президентства, очень сильно стираются. Здесь большой вопрос, насколько решения, которые будут основаны на мнении или генерации ИИ, будут соответствовать нормам и запросам избирателей. Мне пока кажется, что сама эти ограничения маловероятно, по крайней мере, в ближайший год-два. Плюс, если посмотреть, кто больше всего топит за это именно демократическая партия и такие политики, как Берни Сандерс. Он вообще изначально выступал против ИИ за максимальное регулирование. Пока предпосылок для жесткой регуляции не вижу, я думаю, что пока останется все так, потому что все-таки в технологическом соперничестве США и Китай находятся.
3: Павел Дубравский, политолог, руководитель Дубравский консалтинг. Как напоминает Wall Street Journal, еще недавно Белый дом выступал за максимально свободную разработку ИИ, чтобы выиграть гонку с Китаем, но история вокруг Мифос резко изменила настроение в Вашингтоне. Теперь администрация Трампа рассматривает возможность введения государственного надзора за передовыми AI-моделями.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Другим наука. Сергеем Корзуном.
6: Финское слово «сису» иногда называют секретом финского счастья. Используют без перевода в других языках как символ внутренней силы, стойкости и упорства. Сису, по словам исследовательницы Эмилии Лахти, начинается там, где, казалось бы, заканчивается терпение и сила. Это как будто второе дыхание, которое открывается, когда разум советует сдаться. Многозначность и неполная определенность понятия «сису» привели к тому, что наука оперирует им не слишком охотно и иногда считает просто культурно окрашенным финским идеалом действия в тяжелые моменты. Есть даже предположение, что это идеологическая установка. В истории финской культуры слово «сису» часто использовали для обозначения упертости. Лишь в 20 веке оно начало приобретать современный высокий статус выдержки и стойкости в спорте, в сражениях и в преодолении климатических и жизненных невзгод. Сису, как психологический потенциал силы, был впервые представлен на 3-м Всемирном конгрессе по позитивной психологии в 2013 году. А в исследовании с финскими менеджерами во время пандемии было показано, что сису помогает бороться с кризисом, хотя при чрезмерном использовании полезный его эффект ослабевает. Иногда в понятие сису включают и немногословие финнов. Автор большой книги про это явление Йоанна Ньюланд пишет: «Мы не чувствуем неловкости от паузы в разговоре и не стремимся ее заполнять этикетной фразой. А еще мы обычно говорим то, что думаем, и иногда это выглядит почти как грубость, но финнам так легче». Сису становится популярным в Финляндии мужским именем. В 2015 году его включили в финский календарь именин, а его носители насчитывают уже несколько тысяч.
5: Другим наука на Бизнес FM.
3: Послушайте Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Средняя зарплата мужчин в России выше, чем у женщин, почти на 34%. Это максимальный гендерный разрыв за последние 13 лет, пишет ТАСС со ссылкой на финэкспертизу. Аналитики посчитали оклады на крупных и средних предприятиях страны. Чем связан рост неравенства в зарплатах у мужчин и женщин, выясняла Диана Чубанова.
8: Гендерная разница в зарплатах составила в абсолютном выражении около 38 тысяч рублей, подсчитали в финэкспертизе. Это с учетом премии и после вычета НДФЛ. Минимального разрыва достигли только в 2013 году. Тогда это были 26%. С тех пор этот показатель ежегодно растет. Самые заметные гендерные различия в оплате труда наблюдаются в сфере культуры, спорта и развлечений. Тут представительницы слабого пола зарабатывают на 39% меньше, чем мужчины. Похожий разрыв в сферах информации и связи. Минимальный и в строительстве порядка 8,5%. Почему? Рассказала основатель компании Best Новострой и BNMap.pro Ирина Доброхотова.
10: На нашем рынке строительства, с одной стороны, у нас мужская такая сфера экономики. Это площадки, стройинженерии, подрядные все эти работы, управление, стройка. Ну и, конечно же, здесь зарплаты такие высокие, они привязаны к рынку. И сейчас больше диктует тут дефицит кадров, а не гендер. И если есть профессионалы, то люди по карьерной лестнице поднимаются, что мужчины, что женщины. Но внутри отрасли все-таки разница сохраняется, потому что женщины заметно представлены у нас в маркетинге, аналитика, административные, такие чарские продажи. Если посмотреть, вот, например, нашу компанию, то у нас вообще разница, наоборот, мне кажется, в другую сторону. У нас женщины зарабатывают больше, чем мужчины. Их, во-первых, больше в компании, потому что это бэк-офис в основном, стройки. И они очень компетентны и профессиональны.
8: В условиях дефицита кадров в России мужчины уходят в более высокооплачиваемые сферы. В результате их не хватает там, где больше задействовано женщин. Вот что рассказал о влиянии этой проблемы на свой бизнес гендиректор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» и сети кофеен «Take and Wake» Алексей Петропольский.
11: У меня работает 80% женщин в юридической и финансовой сфере в бизнесе. Их зарплаты фактически индексируются 10-15% в год. Мужчины практически вымылись из моего коллектива. Многие ушли на другие работы, совершенно не связанные с юриспруденцией или финансовой сферой. И там зарплаты сильно выше. Бывшие юристы и финансисты ушли в строительную и инженерную разнорабочую инфраструктуру, где зарплаты начинаются от 400 тысяч. Есть у меня кейс, когда великолепный юрист уехал на Урал работать на ВПК. Причем не по юридической специальности, и зарплата у него от 500 000. Ну и, конечно, есть люди, кто связал с военной службой свое будущее и тоже получает выше заработную плату, чем люди на гражданских специальностях. Это является, наверное, самым главным трендом, что мужская рабочая сила, мужские специальности на сегодняшний момент оплачиваются в 2-3 раза выше, чем 5 лет назад. Женская же половина осталась офисными сотрудниками, и их индексация зарплат совершенно не дотягивает до мужских. И спрос на женщин сильно ниже.
8: Разрыв в зарплатах усиливается еще и потому, что женщины сами часто соглашаются на более низкую оплату труда, чем мужчины. Из-за того, что хотят уделять больше времени семье, нуждаются в более гибком графике. Но есть и другие, практически вечные причины, говорит независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» Зулия Лойкова.
12: Самое важное – это отраслевая сегрегация. Женщины чаще у нас заняты в менее высокооплачиваемых сферах, например, образование, в сфере услуг, медицине, социальной сфере, розничной торговле. Мужчины доминируют в высокодоходных отраслях, добыче полезных ископаемых, строительство, транспорт, IT и финансы. Это исторически сложившееся распределение профессий по гендерным ролям. Я бы не исключала еще и заложенный в женской роли штраф за материнство, так называемое. Женщины сталкиваются с трудностями при продвижении по карьерной лестнице из-за страхов и рисков работодателей, что она снова может уйти в отпуск или будет брать часто больничные листы. Если же она уже более зрелого возраста, то у нее могут появиться внуки, либо ей нужно будет ухаживать за кем-то еще. Также я бы говорила о стеклянном потолке. Даже при сопоставимой продолжительности рабочего времени и квалификации, женщины реже получают у нас повышение до руководящих должностей, и на топ-уровнях разрыв особенно заметен. После 20 лет стажа зарплаты женщин и мужчин существенно различаются более чем в 2 раза. на одних и тех же позициях, в одних и тех же отраслях, с одним и тем же функционалом. Ну и есть такая предвзятость работодателей. Они занижают ставки женщинам, особенно молодым соискательницам.
8: Специалист по рынку труда тоже обратила внимание на то, что на гендерный разрыв в оплате труда влияет острый дефицит кадров на рынке труда. В прошлом году была беспрецедентная нехватка кадров, особенно в производстве, в строительстве и логистике. И чтобы привлечь специалистов, работодатели значительно повышали зарплаты в этих отраслях. В то же время в традиционно женских сферах, в образовании, медицине, услугах, рост зарплат был значительно медленнее, несмотря на тот же дефицит кадров. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: В Москве заработал цифровой контроль за курьерами. Теперь работники службы доставки проходят обязательный фотоконтроль, а скорость их перемещения регулирует автоматика. Как именно это работает и будет ли эффект, Маргарита Юдина подробнее.
7: Отныне смена московского курьера начинается не с заказов, а с фотосессии, рассказали в Дептрансе. Фотоконтроль обязательный. Курьера пробивает по базе, тут же он проходит верификацию документов. Но, пожалуй, самое главное, скорость передвижения курьеров по улицам на мопедах и электровелосипедах теперь контролирует автоматика. Не выше 25 км в час. Московский курьер Кирилл отмечает, никаких изменений на себе пока не почувствовал. Но уверен, что даже таких скоростных лимитов будет более чем достаточно для быстрой доставки. Другое дело, что контролировать это почти невозможно.
13: В тех компаниях, в которые я работаю, никакой информации по поводу ограничений не поступало. Никаких информационных объявлений сделано не было. Поэтому вряд ли курьеры вообще знают об этом. Ограничение скорости будет на шеринговых велосипедах и самокатах. Они так ограничивают скорость в пределах там определенных зон. У курьеров в своей массе 90% их байков в их собственности. Потому что аренда стоит дорого, и курьер зачастую просто покупает байк старый, батарейки к нему и едет на старом. А там этих модулей, скорее всего, нет. Надо проверять, что эта штука работает, как она работает, соответственно, байк должен курьер получать где-то в каком-то месте, какой-то сотрудник должен за этим следить и проверять. Ну, это нереально. Так же нереально, как и фотоконтроль и документы.
7: Зафиксировать курьерскую скорость в час, по данным Дептранса, удалось благодаря внедрению так называемого АОТ-модуля. Ведомство добавляет, проигнорировать медленную зону во дворах или на тротуарах станет технически невозможно. Подобной системой многие средства индивидуальной мобильности, не только курьерские, оснащены давно, и она вполне эффективна. Но передвижение курьеров надо регулировать не только с помощью нее, говорит директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
14: В Москве все идет в сторону того, чтобы оставить для курьерской доставки только тех курьеров и те электровелосипеды, которые оснащены IoT-модулями, так называемых колхозниках в столице все меньше и меньше. И вот те правила, которые уже, наверное, третий год вводит Москва по, давайте скажем, причесыванию, да, в кавычках, курьерской доставки, как раз направлены на то, чтобы вот эту дикую, опять же, в кавычках, часть курьеров, которые не подчиняются определенным правилам, не соблюдают определенные требования, просто с рынка убрать и оставить только тех, кто ездит с ограничением скорости, проходит идентификацию, проходит обучение, имеют определенный внешний вид, который соответствует московским требованиям и так далее. Из тех мер, которые, по моему мнению, необходимы, это запрет перемещения курьеров по пешеходным зонам и все-таки перемещение их либо на велоинфраструктуру, либо на проезжую часть, фото-видеофиксация нарушений со стороны курьеров и наказывать рублем.
7: По данным столичной мэрии, ежедневно курьеры в Москве доставляют более 700 тысяч заказов. При этом за два последних года уровень доверия москвичей к службам доставки вырос до 80%, рапортует заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Но означает ли это доверие, что теперь можно ходить по улицам столицы, не бояться выскакивающих из-за угла курьеров, по-прежнему большой вопрос. Маргарита Юдина, Сергей Гордеев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
9: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
15: Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Покупатели жилья в московских новостройках этот тост поддержали бы с великим удовольствием, поскольку часто ищут одно, а приобретают в итоге совсем другое. Как гласят результаты исследования ЦИАН, если ориентироваться на поисковые запросы, самые популярные столичные квартиры – двушки и трешки. На них приходится 35% и 25% покупательских. коммерческого интереса. Однушки занимают третье место, 22%, студиям достается 11%. Но в структуре продаж бронзовые однушки выходят в безоговорочные лидеры, обеспечивая 37% всех сделок в новостройках. Двушки, лидирующие по числу просмотров, покупают заметно меньше, только в 29% случаев. На третьем месте студии 20% сделок при, повторим, только 11% просмотров. А трешки, популярные при изучении объявлений, занимают четвертую позицию с показателем 12% сделок. Похожая история с метражом. Покупатели одинаково часто ищут квартиры по 40-45 и 65-70 квадратных метров. Чуть популярнее 35-40 метровые лоты. Много просмотров приходится на 100-метровое жилье, но сразу понятно, что тут много интереса ради интереса, без реальной готовности купить. Что же касается структуры сделок, то в ней четко выделяются 35-40 метровые квартиры, а также чуть более просторные или чуть более компактные лоты. Словом, различные варианты студий, однушек и скромных двушек, которые и обеспечивают большую часть сделок в новостройках Москвы. И если средняя площадь в просмотрах 67 квадратных метров, то в сделках 48. Сталкиваясь с реалиями рынка, при покупке люди отказываются в среднем от 19 квадратных метров, констатируют в ЦИАН. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
5: Недвижимость на Business FM.
16: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
5: Вначале был бизнес.
16: Как появлялись города?
17: Междуреченск, Кемеровская область, 96 тысяч жителей. Искать уголь в этих местах начали еще при Петре Первом. Но только в 1949-м в течении реки Ольжерас было найдено уникальное месторождение, названное Распадское. Тогда же между реками Томью и Усой началось строительство будущего города шахтеров.
5: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
16: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
18: У микрофона Сердар Авликулиев. Россия обсуждает с партнерами, что можно было сделать, чтобы День Победы имел серьезное международное значение и его истинные герои не были забыты. Об этом заявил президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза. Глава государства отметил, что это также необходимо, чтобы сохранить правду о жертвах, принесенных народами Советского Союза и России в достижении победы над нацизмом. Телефонные контакты России и Соединенных Штатов, а также взаимодействие Вашингтона с Киевом позволили достичь договоренности о перемирии 9-11 мая. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, инициатива перемирия с Киевом в дни празднования годовщины Великой Победы достигнута в развитии недавно прошедшего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что Ормузский пролив постепенно начнет открываться для судоходства лишь в июле. Это следует из доклада агентства. В связи с этим Fitch повысила прогнозы по ценам на нефть в мире в этом году. Так, цена одного барреля Brent ожидается в 2026 году на уровне $87 вместо ожидавшихся ранее 70. Американское WTI – $80, а не 65, как прогнозировалось ранее. Российские фильмы «Туман» режиссера Натальи Гугуевой и «Охотник» Заура Цагуева получили награды 15-го Делийского международного кинофестиваля. «Туман» удостоился награды в номинации «Лучшая режиссерская работа», «Охотник» как «Лучший приключенческий фильм». Всего в программе были представлены фильмы из более чем 50 стран. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: В студии Алексей Пончалеев. Здравствуйте. В Москве и Киеве подтвердили информацию о перемирии с 9 по 11 мая. Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина прекратят огонь на 3 дня по его просьбе. Также стороны обменяются пленными 1000 на 1000. Переговоры продолжаются. Стороны все ближе к урегулированию конфликта, утверждает президент США.
3: На этом фоне российский фондовый рынок вечером в пятницу перешел от снижения к росту. Европа отметила 8 мая годовщину победы во Второй мировой войне. Напротив штаб-квартиры ООН в Женеве прошла акция «Бессмертный полк». Венки и цветы возложили к монументу «Свеча памяти» в Иерусалиме. В то же время в странах Прибалтики введены ограничения на празднование Дня Победы. Как отмечают этот день в разных странах, мы спросили у наших слушателей. Проиграл, но не уйду. Британский премьер Стармер взял на себя ответственность за проигрыш правящих лейбористов на местных выборах. Победителем стала правопопулистская партия Reform UK, которая обошла и консерваторов. Сам Стармер отказался уходить в отставку. Что говорят жители Британии, сможет ли он удержаться в кресле? Подробности на Business FM.

0: годовщины Великой Победы проходит в Израиле с большим размахом, с участием многих граждан страны, представителей общественных организаций и официальных лиц. Венки и цветы по случаю 81-й годовщины Победы возложили к монументу «Свеча памяти» в Иерусалиме. О том, как отпраздновали или отпразднуют День Победы в разных странах, мы спросили у наших слушателей.
1: Гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
2: День Победы празднуется 8 числа, потому что в Берлине договор подписали после 23 часов, но это все-таки было 8 мая 45 года, а на территории Советского Союза уже было 9 число. 8 мая традиционно во Франции это праздник, это день нерабочий. Во всех городах, да и деревнях, собственно, отмечают, проходит обязательно утром церемония в присутствии мэра и приглашенных гостей. Но ветеранов уже не осталось, но там бывают пожарные, военные, то есть некие люди формы, а также ветераны армии, те, которые есть, при присутствии политиков соответствующего уровня. Также традиционно в Париже проходит общенациональное мероприятие. Это находится на Елисейских полях, именно в конце Елисейских полей, а именно вокруг Триумфальной арки. Там, значит, бывает военный оркестр, идут солдаты. Это небольшой парад, как 14 июля, а поменьше. И часто бывают приглашенные гости. И в этом году тоже, как обычно, этот день отмечается как праздник во Франции.
1: Молдавский политолог, депутат парламента Богдан Цирдя.
3: У нас по задаче нынешней партии власти 9 мая уже празднуется официально День Европы. В центре Кишинева, как и в прошлом году, да, они устроят карнавал, концерт, торговлю с европослами, с НПОшниками. Но большая часть общества, понятное дело, что празднует День Победы. И обычно 9 мая в центре Кишинева у памятника Штефана Чалмари собирается народ. Это десятки тысяч граждан. Некоторые приезжают даже из других городов. И вот это длинная колонна шагает, как правило, в марш бессмертного полка. Как правило, его проводят в разных городах, то есть не только в Кишиневе. В Кишиневе он самый большой, такой самый массовый. Марш проходит по всей стране. И это несмотря на то, что в Молдове ношение георгиевской ленты штрафуется $1000. Несмотря на то, что Конституционный суд как бы разрешил ношение георгиевской ленты. Полиция обычно штрафует пенсионеров, граждан, которые приходят на эти шествия. Тем не менее, в этом году они тоже будут массовыми. Вчера партия социалистов устроила, молодежная организация ПСРМ устроила у мемориала Вечности вальс Победы, когда молодежь, которая 10-12 классов, они танцуют красиво, да, под песню о победе. И вчера же молодежная организация организовала и свечу памяти, когда молодежь приносит свечи. Обычно это ровно столько свечей, сколько длилась война. Эти свечи обычно выкладывают рядом с мемориалом, чтят память героев, тех, кто сражался с нацизмом, кто спас мир от фашистской тьмы.
1: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
4: Было возложение цветов там в разных мемориалах. Присутствовала Россия, Казахстан, Беларусь, Туркмения и еще несколько восточных посольств. По сути, единственная маленькая проблема С-бан, это как вот в России метро. Они с сегодняшнего вечера начинают бастовать. И для многих жителей Берлина и те, которые гости приезжают, съезжаются со всей Германии, это в районе 20 тысяч людей приедет, которые должны возложить вот у мемориалов цветы. Для них будет проблематично, так как в это время начинается ремонт этих линий С-бана. И наша редакция тоже, мы писали и удивлялись, что именно вот 8 вечером. В основном сегодня немецкие партии, многие уже возложили венки, и в Германии считается День Европы, 9 мая. А вот наши соотечественники и те, которые выходцы из Советского Союза, те, безусловно, будут завтра отмечать. Сегодня многие приезжают, поселяются в отели, то есть около вот 20 тысяч человек будет в третьем парке отмечать. Ожидаются какие-то провокации, так как уже готовятся две стороны, то есть украинская часть, российская, и есть очередные ограничения. Это запрет георгиевских ленточек, униформы ношения, флаги Советского Союза, флаги России. Флаги Украины разрешены. Будет около Бранденбургских ворот в 11:30 шествие бессмертного полка. Уже слышна советская музыка, День Победы, Катюша. И, по сути, в Германии основные праздники, безусловно, считаются именно 9 мая. А немецкое правительство отмечает, безусловно, сегодня.
0: Дональд Трамп назвал День Победы во Второй мировой войне триумфом Америки, хотя и отметил вклад союзников в разгром нацистской Германии и милитаристской Японии. Еврокомиссар по обороне Андриас Кубилюс также не упомянул решающую роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германией, выступая на мероприятии в Варшаве. Оплакивали преждевременно, но и радоваться рано. Эксперты рассуждают о внезапном для многих развороте в истории с попыткой запретить один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов «Я плакал». Иван Медведев подробнее.
5: Мосгорсвязь

0: Суд отменил решение Чертановского районного суда Москвы в отношении сайта «Я плакал». Ранее Верховный суд не нашел экспертиз, на основании которых ресурс хотели запретить. И звучит как анекдот, но даже прокуратура города Москвы подала апелляцию на решение суда о запрете, хотя инициатором самого запрета была Чертановская межрайонная прокуратура столицы. А Роскомнадзор не стал включать портал в реестр запрещенной информации. Изначально Чертановский районный суд согласился с тем, что сайт нужно внести в список распространителей запрещенки на основании того, что прокуроры нашли на этом ресурсе некие текстовые юмористические материалы, содержащие высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности. Но юристы с самого начала обратили внимание на то, что в решении суда не было ни единого упоминания каких-то конкретных материалов. Там просто отмечалось, что такие публикации на сайте есть. Управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов» и партнеры Федор Трусов изначально считал, что в таких формулировках решение не могло устоять ни в одной из вышестоящих инстанций. Поэтому ничего удивительного, продолжает юрист.
1: Решение Чертановского суда, отмененное Мосгорсудом, оно было совсем орвеллским, действующим законодательством, никак не пересекающимся. Поэтому позиция в данном случае апелляция Роскомнадзора и первого зампрокурора города Москвы, но она предвосхитила очевидное решение, действительно, потому что нельзя вот таким образом запретить весь сайт, не указав конкретной информации, что же там содержится. Для меня до сих пор загадка, что же судья так выйдет с такой судебный акт, потому что, опять же, подчеркиваю, он идет в разрез, в принципе, и с нормой закона, и со всей правоприменительной практикой.
0: Другие юристы тоже говорят о решении Мосгорсуда и Роскомнадзора как о торжестве правосудия и здравого смысла. Вопрос только в том, что дальше будут делать прокуроры. По словам экспертов, сдаваться в этой системе не принято. И теперь остается ждать, когда появится следующая претензия, которую суд рассмотрит и оформит, но уже с соблюдением всех необходимых формальностей. Продолжает адвокат Александр Забейда.
2: Тот факт, что Мосгорсуд отменил решение районного суда, не является окончательной победой. Хотя решение, основанное на законе и здравом смысле, всегда приятно. Прокуратура может привести свои требования в соответствии с законом, обосновать доводы, подкрепить экспертизы и выйти с новым требованием. Какие это будут требования, насколько они видоизменятся и как на это в дальнейшем отреагирует суд, я думаю, покажет время. Но это, по крайней мере, то, что мы видим снаружи. Но не менее важны и скрытые от глаз внешнего наблюдателя сигналы. Например, Верховный суд после назначения нового председателя все более склоняется к тому, что все его решения абсолютно обязательны для нижестоящих инстанций.
0: Верховный суд, напомним, просто не нашел экспертиз, на основании которых ресурс хотели запретить. А если в будущем найдет? Другими словами, пока рано делать вывод, кто в истории с «Я плакал» будет смеяться последним. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
3: Лейбористы и консерваторы с треском проиграли местные выборы в Британии. Правящая партия теряет более 250 мест в городских советах. Кир Стармер взял ответственность за поражение, но заявил, что в отставку не собирается. Вперед выходит правопопулистская партия «Реформ UK». Местные жители говорят, что уход Стармера – вопрос времени. Евгений Перенчук подробнее.
4: У жителей острова, что называется, накопилось. Отказ от российских энергоносителей, инфляция, миграция – три кита, которые, вероятно, потопят Кира Стармера. Пока он в отставку не собирается, хотя формально ответственность за провал лейбористов взял. Трудные дни, подобные сегодняшнему, отметил Стармер, не убавят моей решимости добиться перемен, которые я обещал. Вот только избиратели перемен ждать устали, говорит житель Великобритании, глава группы компаний Carfax Education Александр Никитич.
5: Разгромные результаты для лейбористов. Они потеряли свои традиционные опоры на севере Англии, места, в которых рабочий класс из поколения в поколение голосовал за лейбористов. Основные причины этого, в первую очередь, миграция, проблемы, связанные с тем, что здесь стали называть стоимость жизни, почему-то перестали использовать слово инфляция, но стоимость жизни возрастающая, отчасти благодаря отказу от российских энергоносителей, других не вполне разумных экономических решений, задрастающих налоги, которые начинают сказываться на всех. Также нарушенные обещания предвыборные, целый ряд труднообъяснимых внешнеполитических решений, включая отказ от суверенной территории, Чаговские острова. Целый спектр проблем, которые лейбористы не только не решили, но ухудшили. Поэтому такое недовольство общества, оно очень глубокое.
4: Партия Reform UK Найджела Фаража – правые популисты, и программа их очень напоминает предвыборные лозунги Дональда Трампа. Фараж выступает за депортацию нелегальных мигрантов, снижение налогового бремени для простых работяг и бизнеса, сокращение госрасходов и бюрократии. Заодно Reform UK выступает за отмену зеленой повестки, и это примечательно, ведь вместе с ними на выборах местного уровня укрепили свои позиции как раз зеленые. Сам Фараж назвал результаты историческим сдвигом в британской политике и отметил, что Reform UK способна побеждать там, где всегда выбирали консервативную партию, а также там, где со времен окончания Первой мировой войны доминировали лейбористы. Сдвиг действительно исторический, соглашается адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
6: Поражение Стармера ожидаемо. Некогда двухпартийная система претерпевает серьезные изменения. Огромное поражение потерпели лейбористы, и также поражение достаточно серьезное потерпели консерваторы. Ну, консерваторов традиционно где-то с 80-х годов меньше мест в местных советах и законодательных собраниях. Их тоже очень сильно партия Фаража выбила. Многие традиционные политические комментаторы говорят, ну, это такая история временная, а выборов еще у нас 3 года общих выборов, может много измениться, все вернется на круги своя. Многие считают, что это не так. Речь идет, в принципе, о недовольстве британцев системой политической как таковой. Сейчас, если Стармер, он, скорее всего, уйдет, вопрос только времени, придет, скорее всего, более левый человек.
4: Нынешний премьер-министр может повторить судьбу своих предшественников. Борис Джонсон ушел после кризиса и отставок в правительстве на фоне памятной локдаун-вечеринки. Лиз Трасс продержалась на посту 50 дней, уйдя после провальной экономической реформы. Риши Сунак покинул кресло после громкого провала консерваторов. Результаты выборов для Кира Стармера пока не приговор, но очень серьезный сигнал. Загадывать, кто придет ему на замену и будет ли это Фараж, пока очень рано. Формально Стармер занимает свой пост до 2029 года. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
7: Узнал о войне. Олег Сысуев, председатель совета директоров Альфа-банка.
8: Я родился через 8 лет после окончания войны, и я жил в семье военного, который воевал. И очень хорошо почему-то помню первый день победы, который учредило наше государство, и как к нему приходил сослуживец, и как они тихо разговаривали, без всякой бравады, никаких демонстраций не было, была скорбь и печаль, воспоминания о погибших. И поэтому воспоминания о войне, война, ее дух, ее запах, выраженные в книгах, фильмах, в рассказах, была всегда.
7: Узнал о войне. Специальный проект «Бизнес FM». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес FM» русскими буквами или «BFM» любыми. Вы знаете, как это написать. «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
9: Обсудили с моим искусственным интеллектом состояние дел на рынке труда. Сошлись в оценках. Существует большая проблема, общая для всех развитых стран. Искусственный интеллект, которым пользуются и соискатели, и наниматели. Создаются новые вакансии, пишутся и рассылаются резюме, и эти резюме оцениваются. Все это с минимальным участием человека. Вероятность того, что два неискусственных разума обсудят позицию, снижается. Итогом мер и контрмер становится то, что на встречу, если она происходит, приходят не самые подходящие друг другу люди. Чуткие к качеству совпадения вакансия кандидат, позиции в области высоких технологий, возвращаются на доски объявлений, специализированные чаты и конференции. Проект HiRefineMe – агрегатор таких объявлений с поддерживающими функциями искусственного интеллекта для соискателей интересен и сам по себе, и как симптом. Маркер общей ситуации на рынке. Если верить маркетинговой легенде, опытный программист Игорь Алентьев, потеряв работу, вместо того, чтобы искать новую, в одно лицо написал сервис, который помогает в поиске таким же, как он. HiRefine агрегирует данные о вакансиях и, подключая искусственный интеллект, помогает соискателю выбрать наиболее подходящую. Нехитрый и в этом его сила. Дизайн одновременно напоминает доски объявлений и немного сайты знакомств. Показалось интересным, что сейчас сервис бесплатно оказывает услуги работодателям, которые могут разместить неограниченное число вакансий, но предлагают платную подписку с дополнительными функциями кандидатам. Для меня это сигнал о том, что баланс сил на рынке труда изменился. Теперь это рынок покупателя. Уроки из этой истории. Толковый программист с искусственным интеллектом может в одиночку создавать и запускать заметные проекты, а HR-менеджерам пора пересматривать стратегии поиска, пока за них это не сделали другие.
7: Сумма технологий на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В преддверии празднования Дня Победы на границе Эстонии и России образовались многочасовые очереди. Самое большое скопление людей на пункте пропуска Ивангород-Нарва на границе Ленобласти с Эстонией. По данным российской таможни, въезд серьезно затруднен именно с эстонской стороны из-за усиленных проверок. Люди стоят по несколько часов, у них тщательно досматривают автомобили и багаж, проверяют документы и уточняют цели поездки. Отмечают, что многие из въезжающих планируют отметить 9 мая в России, и некоторые рассчитывают попасть на традиционное празднование у стен Ивангородской крепости. Его будет видно и слышно сразу с двух берегов реки Нарвы, как с российской, так и с эстонской стороны. Гостей в городе очень много, мест в гостиницах не осталось, рассказала бизнес-фм администратор одной из гостиниц Ивангорода.
10: Ажиотаж есть, но в основном это люди приезжие из Ленинградской области, из Санкт-Петербурга, и в нашей гостинице проживают в основном рабочие, те, кто устанавливает сцену. У нас нет никого из иностранных граждан. Поток людей очень большой в нашем городе сейчас. Звонков очень много желающих заселиться в гостиницу за весь период. Все гостиницы переполнены, мест нигде нет. Практически. Желающих очень много посмотреть на наш праздник.
11: Это ежегодная история?
10: Нет, я скажу, что в этом году все-таки больше ажиотаж, чем был в том. Всегда у нас много народу, но в этом году прям очень много.
3: Для тех жителей Эстонии, которые не смогут попасть в Россию на концерт «Берега Победы» в Ивангороде, один из гидов организовал своеобразный тур. Они соберутся на празднование на другой стороне Нарвы, говорит корреспондент новостного портала 47news.ru Андрей Карлов.
12: Сам Ивангород на станцию сейчас попасть сложно, потому что пограничный режим ослаблен. Скорее, они собираются в городе Нарва, который расположен через реку от самого Ивангорода. И чтобы посмотреть на концерт, им не нужно пересекать границу, а достаточно выйти на набережную в городе Нарва и увидеть все великолепие и торжество, которое развернется 9 мая на сцене в Ивангороде. Сцена устроена таким образом уже не первый год, что она в прямом смысле повернута в сторону города Нарва, поэтому можно сказать даже, что у зрителей в Нарве на набережной места для того, чтобы наблюдать и слышать то, что будет звучать со сцены, наилучшие. Насколько нам известно, в этом году особенность этого сезона и этого года, и нынешнего Дня Победы в этом году в том, что жителям Эстонии предлагается оригинальный туристический продукт. Людям предлагается за 80-85 евро съездить в тур в город Нарва. То есть предполагается, что собираться они будут из разных городов Эстонии, из западных районов, северных, и ехать на восток, чтобы посмотреть на праздник 9 мая, который организуют в Ивангороде. Все это организует местный гид. Тоже в городе Нарва много русскоязычного населения, людей с двойным гражданством, с видами на жительство живут, поэтому связи остаются крепкими и с Россией, и в том числе, наверное, для них тоже праздник, безусловно, 9 мая.
3: Андрей Карлов, корреспондент новостного портала 47news.ru. Традиционное празднование 9 мая для жителей Эстонии и российского Ивангорода пройдет четвертый раз подряд. В прошлом году сцену и экран установили у моста дружбы, связывающего Россию и Эстонию. В сети было опубликовано много видео, где жители обеих стран машут флагами и подпевают песням военных лет. Рубль продолжил рост, а индекс Мосбиржи на неделе обновил минимум года. В пятницу в вечернюю сессию индекс отскочил, но по итогам недели снова снижение. Китайский юань упал в пятницу до 10,92, а доллар опустился ниже 74 рублей 50 копеек. Нефть Brent завершает текущую неделю снижением примерно на 7%. Биржевые итоги подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
13: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, причем это уже девятая подряд падающая неделя, и сильно падающий индекс Московской биржи упал на 2%. 2,3%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2597 пунктов. Таким образом, 2600 уровень пройден вниз, и даже неделя закрыта ниже этой, ну, относительно важной отметки. Для меня важнее уровень 2500. Я не исключаю, что в ближайшем будущем мы придем к этим рубежам по индексу Московской биржи, а вот рубль рос и продолжает расти. Китайская валюта за неделю потеряла 6 копеек, закрытие недели 10 рублей 92 копейки, а доллар США опустился ниже 74,5 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Страшного для рубля не случилось. Все ждали, что объявит Минфин относительно объемов операций в рамках бюджетного правила. Но оказалось все не так страшно. С 8 мая по 4 июня планирует ведомство, конечно же, покупать иностранную валюту, но общая сумма около 110 миллиардов рублей. Хотя, если вспомнить прогнозы, они сводились к цифрам и 200 миллиардов, и 300 миллиардов, и даже выше 300 миллиардов были прогнозы. Так что цифра оказалась гораздо ниже среднерыночных прогнозов. Таким образом, ежедневный эквивалент покупок валюты составит 5 миллиардов 800 миллионов, а если учитывать операции Банка России, то получается, что Банк России будет покупать валюту, будет чистым покупателем, но лишь на 1 миллиард 180 миллионов рублей в день. То есть получается примерно всего лишь 1% от общего объема торгов на Московской бирже. Но еще были хорошие данные по инфляции, точнее сказать, даже по дефляции, учитывая, что за неделю с 28 апреля по 4 мая потребительские цены снизились на 0,02%. И вообще по инфляции цифры хорошие. Недельная инфляция уже 4 недели подряд близка к нулевым значениям. Что касается годовых показателей, то на 4 мая инфляция составила 5,56. 5,62 была на 27 апреля. Но здесь важно то, что годовые показатели, если их, конечно, рассчитывать из недельных, приближаются уже к верхней границе прогноза Банка России, которая составляет 5,5%. По-прежнему интересно было на рынке нефти, сильнейшие колебания, хотя в целом смесь Brent снизилась за неделю на 7%. В пятницу вечером стоит в районе $101 за баррель, но здесь, конечно, появились сигналы того, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта. Много было риторики, много было публикаций в прессе, но, тем не менее, вот в пятницу появилась некая новая эскалация напряженности, которая ставит все-таки под угрозу действующее перемирие. Были сообщения о том, что происходят периодические боестолкновения. В основном в пятницу вечером они появились, эти сообщения, и столкновения между иранскими военными и флотом США в районе Армузского пролива. Также Центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что вывели они из строя 3 иранских нефтяных танкера. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сказал, что 3 американских эсминца были безуспешно атакованы Ираном в Армузском проливе, но при этом Трамп подтвердил, что режим прекращения огня остается в силе.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
7: Между делом с Кирой Альтман.
14: Предстоящий Новый год я мечтаю оказаться на краю земли и увидеть закаты длиной в 2 часа и жителей ледников. Говорим с Вадимом Мамонтовым, путешественником, основателем компании Russia Discovery. Он был там, и его рассказ дает мне такое вдохновение.
15: Но это не только, конечно же, Антарктида, это любые полярные широты. Действительно, солнце там не поднимается высоко над горизонтом. И когда мы шли в круизе на Северный полюс, когда пересекли 80-ю, где-то там в районе земли Франца Иосифа, оно вообще перестало опускаться за горизонт. И поскольку мы двигались в сторону полюса, то в 12 часов ночи, ровно в полночь, солнце висело точно по курсу нашего судна над горизонтом. Также и на Врангеле, и также в Антарктиде. А, естественно, солнце поднимается не очень высоко на длине горизонта, и он длится часами, закат, поэтому вот тот самый золотой час, так любимый фотографами, растягивается на несколько часов, поэтому фотографировать те самые айсберги, или есть такой там пролив, пролив Лемер, который даже когда-то называли проливом Кодека, но в те времена, когда еще любили снимать на пленку, при своей длине, по-моему, порядка 15 километров, говорили, что каждый год там снимается столько кадров, что длина пленки, она превышает длину этого пролива. Настолько он фотогеничный, вот это зависшее над одним из его концов солнца позволяет его очень красиво как бы снимать. Он такими с двух сторон ограничивается высокими скалистыми горами, по нему плывут айсберги, большие льдины, и это, конечно, очень-очень так выразительно выглядит.
14: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
7: Между делом на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
16: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Награждать за ратные подвиги жалованными золотыми монетами – старинный обычай. На Руси первый случай почетного княжеского пожалования такими монетами относится к началу XVI века, ко времени правления Ивана III. Для ношения на одежде необходимо было пробить в монете отверстие. В XVIII веке отличившихся в сражении солдат награждали серебряными рублями, которые пришивались к верхним петлям кафтанов. Эти монеты, носимые за ратные подвиги, и стали предтечей современных российских боевых медалей. Деньги к деньгам. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
17: У микрофона Сердар Авликулеев. Президент России Владимир Путин назвал атаку Киева на Ростовскую область еще одним актом терроризма. Работа 13 аэропортов Юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских беспилотников в административное здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Авиационное сообщение на юге России будет восстановлено в течение 2-3 дней. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании Совета Безопасности, проведенного президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости. По словам вице-премьера, по зданию регионального центра РВД в Ростове-на-Дону были нанесены 3 удара украинских беспилотников. В течение 15 часов инженеры проведут работу по оценке работоспособности систем центра. РЖД запустит дополнительные поезда в Москву из южных регионов страны в связи с ограничением авиасообщения, сообщает компания в своем канале в Максе. Назначим дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минвод, Астрахани, Волгограда через Саратов, говорится в сообщении. При наличии технических возможностей также планируется оперативно увеличивать количество вагонов в составах, отмечает РЖД. Иран, против портов которого Соединенные Штаты начали блокаду, активизирует транспортировку грузов из Китая железнодорожным путем, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники. Количество грузовых поездов, идущих из города Сиань в центральном Китае в Тегеран, возросло с одного в неделю до начала конфликта до одного в 3-4 дня с начала блокады штатами 13 апреля. Рассказали источники. Транспортные расходы при обслуживании стандартных контейнеров возросли на 40%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия согласилась на предложение Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая, заявил помощник президента Ушаков. Также он подтвердил, что Москва и Киев в этот период проведут обмен пленными в формате 1000 на 1000. Ранее сам Трамп заявил, что Москва и Киев пошли на перемирие по его просьбе. По его словам, переговоры продолжаются, стороны все ближе к урегулированию конфликта. Дефицит федерального бюджета в январе-апреле составил почти 6 триллионов рублей или 2,5% ВВП. При этом на весь текущий год установлен дефицит менее 4 триллионов. В Минфине ссылается на опережающее финансирование расходов и падение нефтегазовых доходов. Есть ли еще шанс уложиться в плановый дефицит в этом году? И новые модели ИИ чреваты системным шоком для системы финансов, предупредил МВФ и призвал политиков готовиться к неизбежному. На этом фоне стратегия США в области искусственного интеллекта ставится на пересмотр. Подробности на Business FM. Россия продлевает перемирие с Украиной до 11 мая, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он сообщил, что Москва поддержала соответствующую инициативу Трампа. Договоренность о продлении перемирия была достигнута в ходе консультации с администрацией США. Украина, как заявил Зеленский, также согласилась на режим тишины с 9 по 11 мая. Ранее Дональд Трамп сообщил, что идею такого перемирия он предложил Владимиру Путину и Зеленскому. Оба, по его словам, ее поддержали. В рамках перемирия пройдет предложенный Трампом обмен пленными по формуле 1000 на 1000. Москва эту инициативу приветствует, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
18: По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными. Договоренность на этот счет достигнута в ходе наших телефонных контактов с администрацией президента США. Представители США, в свою очередь, находились на связи с Киевом. Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы. И важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине победы над нацизмом, нашему святому празднику.
3: Юрий Ушаков, помощник российского президента. Ранее Россия заявляла, что объявляет перемирие с полуночи 8 мая по 10 мая, однако оно было нарушено украинской стороной. В пятницу беспилотник атаковал филиал Центра аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Из него происходит управление воздушным пространством юга страны. Из-за этого была временно приостановлена работа 13 аэропортов. Президент Путин на заседании Совета Безопасности назвал эту атаку террористическим актом.
19: Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров.
3: Ранее Зеленский в одностороннем формате объявлял о перемирии 6 мая. В МИДе России тогда заявили, что Киев сам нарушил свой режим прекращения огня. Российские регионы были атакованы дронами и ракетами. Напомню, что в Минобороны России неоднократно подчеркивали, что если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы в Москве, то российские вооруженные силы нанесут массированный удар по центру Киева. Перспективы перемирия оценивает политолог и американист Малек Дудаков.
20: Заявление Зеленского с прямыми угрозами устроить теракты, диверсии в День Победы 9 мая – это, наверное, одна из буквально тех красных линий, которая могла привести к очень неприятным последствиям для самой Украины, потому что ответ был бы с нашей стороны очень-очень жестким. Я думаю, что эта позиция была, конечно, донесена и до американской администрации. Не зря, как мы знаем, недавно состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио. Я думаю, что как раз американцам указали на то, что если Украина продолжит так себя вести, а Соединенные Штаты не смогут или не захотят влиять на позицию официального Киева, то, конечно, ни о каком переговорном процессе говорить в этой ситуации не придется. Здесь я думаю, что действительно администрация Трампа оказалась в ситуации, когда все их переговорные потуги, предложения могли бы быть просто-напросто обрушены, и поэтому им пришлось все-таки какое-то давление на Киев оказать. Вопрос, конечно, отдельный, будет ли Украина соблюдать это самое перемирие, потому что, как мы видим, украинцы неоднократно все предыдущие попытки объявить перемирие нарушали, и поэтому сейчас я бы тоже не исключая каких-то диверсий и провокаций, хоть, наверное, все-таки будут менее масштабными. Ну, Трамп все-таки показывает то, что у него определенные рычаги давления на Киев все еще пока имеются, поэтому заставляет их на вот это самое перемирие идти. Но в целом ситуация остается сложной, и учитывая радикальный настрой Европейской партии войны, которая продолжает провоцировать и эскалацию в Прибалтике, и в Балтийском море, и, на самом деле, на всех направлениях, где они сталкиваются с интересами России, я бы сказал, что нынешнее перемирие трехдневное может оказаться последним на какой-то период времени. Украине, пока ситуация продолжает эскалироваться. Поэтому здесь, к сожалению, скорее всего, мы в ближайшее время все-таки вряд ли увидим какие-то серьезные подвижки в рамках переговорного процесса. Хотя, конечно, всегда хочется надеяться на то, что все-таки есть возможность каким-то мирным дипломатическим путем этот самый украинский кризис разрешить. Но, учитывая нереалистичную позицию Киева и неспособность или нежелание американцев зачастую влиять на то, что делает Украина, скажем так, все меньше и меньше шансов остается на то, что переговорный процесс с Трампом может привести к каким-то быстрым подвижкам на украинском направлении.
3: Малек Дудаков, политолог-американист, ранее госсекретарь США Марко Рубио, сообщил, что США сохраняют готовность к посредничеству в урегулировании конфликта, однако отметил, что усилия Вашингтона на этом треке, цитата, «застопорились» и допустил, что США могут выйти из переговоров. Дефицит бюджета в январе-апреле достиг 2,5% ВВП, сообщил Минфин. Превышение расходов над доходами составило почти 6 триллионов рублей, увеличившись вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. О причинах и возможных последствиях Михаил Задорожный.
1: Минфин объясняет результаты первых четырех месяцев 2026 года опережающим финансированием расходов. Они выросли на 15,7% год к году. Одновременно упали нефтегазовые доходы сразу на 38%, что связано с низкими ценами на сырье в январе-феврале. Поступления в бюджет, не связанные с нефтяной отраслью, увеличились на 10%, однако это не полностью компенсировало выпадающие доходы. По итогу в январе-апреле доходная часть просела на 4,5%. Вероятно, в оставшиеся месяцы года тратить придется меньше. Это поможет сбалансировать бюджет, продолжает главный экономист этой инвестиции Софья Донец.
21: Регулятор комментирует, что высокие расходы начала года – это результат авансирования по госзакупкам. Мы пока верим регулятору, то есть ожидаем, что это не такие темпы, которые будут держаться весь год. Но все-таки, еще раз, тут ситуация требует внимания. Для Банка России, как он комментировал в последнем решении, важно, что будет происходить с расходами бюджета. Если они не окажутся под контролем, это плохая новость для дальнейших решений по снижению ставки. И что не очень приятно по цифрам, но ожидаемо, это что нефтегаз доходы остались почти на 40% пока с января-апреля ниже прошлого года. Это результат низких котировок по нефти в начале года. Апрель уже немножечко почувствовал эффект повысившихся цен на сырье.
1: То есть дополнительные доходы от высоких мировых цен на нефть еще не в полной мере отразились на бюджете. Но дело не только в самих ценах, а еще и в объемах российского экспорта. Здесь ситуация пока выглядит не очень хорошо, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
22: Российская статистика давно закрыта, но вот, например, Международное энергоагентство дает нам данные по марту. И вот в марте 26 года примерно на 150 тысяч баррелей в сутки была меньше добыча, чем в 25 году. Поэтому вроде как цена на нефть была выше, но объем добычи был ниже. И это тоже несколько снижает нефтегазовые доходы. Еще один элемент – это то, что у нас увеличилась выплата по демпферу, то есть все эти субсидии, которые идут со стороны государства, потому что в 2025 году не было такого существенного разрыва между ценами на европейском рынке на нефтепродукты и внутренней такой индикативной ценой, которую устанавливает государство. Соответственно, объемы выплат по демпферу стали больше. Но эти выплаты являются залогом сдерживания роста цен на топливо на внутреннем рынке в рознице, что является социально важным фактором.
1: Законом о бюджете на текущий год установлен дефицит в 3,8 триллиона рублей или 1,6% ВВП. Удастся ли к концу года выйти на запланированные показатели? Мнение директора Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олега Буклемишева.
23: Расходы и доходы продолжают расходиться в разные стороны, что, естественно, наращивает дефицит, и это не может не вызывать озабоченность. В принципе, треть года уже позади. Очевидно, что в следующие месяцы цены на нефть на высоком уровне будут сохраняться, доходы так или иначе наверстаются в связи с более высоким уровнем цен на энергоносители, а вот с расходами беда. Если расходы будут выше, чем запланированы изначально в бюджетном законе, то это означает, что нужно будет так или иначе править бюджет, а об этом многие эксперты говорили, что где-то к новому месяцу возникнет понимание того, что бюджет так или иначе придется изменять.
1: Одной из причин сокращения поступлений в бюджет стал крепкий рубль. Минфин ранее объявил, что возобновит покупки валюты на рынке с 8 мая, что, по идее, должно было привести к некоторому ослаблению российской валюты. Но объявленные объемы ежедневных операций по бюджетному правилу оказались незначительными и на курс рубля практически не повлияли. Российская валюта продолжает укрепляться. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Стратегия США в области искусственного интеллекта под вопросом, пишет Wall Street Journal. Виновата новая модель Мифос от Anthropic, которая стала причиной хаоса в Белом доме. Там всерьез опасают, что Мифос, способный самостоятельно находить дыры на программном обеспечении, может вызвать волну хакерских атак. Одним из первых тревогу забил вице-президент Джеди Венс. В апреле он предупредил ведущих разработчиков, что новые ИИ-модели могут парализовать работу банков, больниц и других критически важных объектов в небольших городах. И теперь в Белом доме сомневается в выбранном курсе на ускорение ИИ, отмечает издание. Есть много других причин, которые заставляют нынешнюю американскую администрацию пересматривать отношение к искусственному интеллекту. Их называет политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
0: Первое – это рынок труда. Мы уже видим, что дизайнеры, middle-менеджеры, помощники менеджеров уже теряют свою работу. Теряют работу люди, которые работают в креативных индустриях, сценаристы, именно сценарные комнаты, то, что называется, когда у вас 4, 8, 12 человек работают над одной серией сериала. И сейчас берут то, что называется, мегамайндов одного крупного сценариста, который может пока еще потягаться с чатом GPT. Именно творческий процесс, они сегодня сильно подменяются. Мы видим это на примере крупной компании, которая комиксы Marvel издает, и, соответственно, их экранизирует, которые недавно уволили всех своих основных ведущих художников и заменили их на ИИшки. Мне кажется, что для любого американского президента вопрос о рабочем месте – это буквально вопрос того, как оценивают его деятельность и, собственно, его президентство. Второе – это вопрос этический, потому что администрация видит, что если ИИ настроить правильно, границы, которые должны быть у американского, например, президентства, очень сильно стираются. Здесь большой вопрос, насколько решения, которые будут основаны на мнении или генерации ИИ, будут соответствовать нормам и запросам избирателей. Мне пока кажется, что сама эти ограничения маловероятно, по крайней мере, в ближайший год-два. Плюс, если посмотреть, кто больше всего топит за это, то это именно демократическая партия и такие политики, как Берни Сандерс. Он вообще изначально выступал против ИИ за максимальное регулирование. Пока предпосылок для жесткой регуляции не вижу. Я думаю, что пока останется все так, потому что все-таки в технологическом соперничестве США и Китай находятся.
3: Павел Дубравский, политолог, руководитель Дубравский консалтинг. Как напоминает Wall Street Journal, еще недавно Белый дом выступал за максимально свободную разработку ИИ, чтобы выиграть гонку с Китаем, но история вокруг Мифос резко изменила настроение в Вашингтоне. Теперь администрация Трампа рассматривает возможность введения государственного надзора за передовыми AI-моделями.
7: Узнал о войне. Алексей Рыбников. Композитор, народный артист России.
2: Я родился в июле 45-го, и в семье, конечно же, настолько было много связано с войной, что рассказывал было очень много. С самого раннего детства запомнил, что была дата 16 октября 41-го года, когда все убегали из Москвы. Моя семья, мама и бабушка, они остались в Москве. Больше того, мама была руководителем отряда, который гасил зажигательные бомбы. Я каждое лето ездил к своей двоюродной бабушке под Сталинград в Дубовку. Там было просто настолько все изрыто снарядами, пулями. Там мы вставали в 4 утра, и меня вели в очередь за хлебом. Но Волга была полна осетров. Осетрина и черная икра не были в дефиците, а все остальное было практически невозможно достать. Такие, в общем, воспоминания о послевоенном времени, но очень счастливые.
7: «Узнал о войне». Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
5: Комитет государственного строительного надзора города Москвы подвел итоги первого квартала года. По словам председателя Мосгостройнадзора Антона Слободчикова, с января комитет выдал 131 разрешение почти на 2,4 миллиона квадратных метров на строительство и реконструкцию объектов различного назначения. 81% проектов будут реализованы на внебюджетные средства. Девелоперы планируют построить 106 объектов общей площадью 2,2 миллиона квадратных метров. Среди вышеперечисленных объектов 8 образовательных учреждений, 2 детско-взрослых поликлиники, 14 деловых комплексов, 11 производственных объектов и 30 жилых домов, 15 из которых приходятся на программу реновации. Одновременно своей статистикой поделился аналитический центр компании «Инком недвижимость». И по его данным, по состоянию на апрель в границах Старой Москвы в годовом отношении квартир в продаже стало меньше на 25,5%. Автинау предложение сократилось на 42%. И какой округ не возьми, везде падение. И почти везде на двузначный показатель. Самый незначительный минус в ЦАО, где экспозиция уменьшилась всего на 1,3% до 3000 лотов. А вот Новомосковский округ почти минус 44%, Южный минус 40,5%, Северный минус 35% и так далее. Застройщикам приходится балансировать между дорогим кредитом, постоянными изменениями цены материалов, нехваткой рабочей силы, наполнением счетов эскроу, пока предпосылок для наращивания объемов строительства нет. И в 2026 году, по прогнозам аналитиков, экспозиция может убавиться еще на 10-15%. Нетрудно догадаться, что при таком раскладе цены как росли, так и продолжат расти. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на Business FM.
6: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Средняя зарплата мужчин в России выше, чем у женщин, почти на 34%. Это максимальный гендерный разрыв за последние 13 лет, пишет ТАСС со ссылкой на финэкспертизу. Аналитики подсчитали оклады на крупных и средних предприятиях страны. Чем связан рост неравенства в зарплатах у мужчин и женщин, выясняла Диана Чубанова.
8: Гендерная разница в зарплатах составила в абсолютном выражении около 38 тысяч рублей, подсчитали в финэкспертизе. Это с учетом премии и после вычета НДФЛ. Минимального разрыва достигли только в 2013 году. Тогда это были 26%. С тех пор этот показатель ежегодно растет. Самые заметные гендерные различия в оплате труда наблюдаются в сфере культуры, спорта и развлечений. Тут представительницы слабого пола зарабатывают на 39% меньше, чем мужчины. Похожий разрыв в сферах информации и связи. Минимальный в строительстве порядка 8,5%. Почему, рассказала основатель компании Best Новострой и bnmap.pro Ирина Доброхотова.
9: На нашем рынке строительства, с одной стороны, у нас мужская такая сфера экономики. Это площадки, инженерии, подрядные все эти работы, управление стройкой. Ну и, конечно же, здесь зарплаты такие высокие, они привязаны к рынку. И сейчас больше диктует тут дефицит кадров, а не гендера. И если есть профессионалы, то люди по карьерной лестнице поднимаются, что мужчины, что женщины. Но внутри отрасли все-таки разница сохраняется, потому что женщины заметно представлены у нас в маркетинге, аналитика, административные, такие чарские продажи. Если посмотреть, вот, например, нашу компанию, то у нас вообще разница, наоборот, мне кажется, в другую сторону. У нас женщины зарабатывают больше, чем мужчины. Их, во-первых, больше в компании, потому что это бэк-офис в основном, стройки. И они очень компетентны и профессиональны.
8: В условиях дефицита кадров в России мужчины уходят в более высокооплачиваемые сферы. В результате их не хватает там, где больше задействовано женщин. Вот что рассказал о влиянии этой проблемы на свой бизнес гендиректор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» и сети кофеен «Take and Wake» Алексей Петропольский.
24: У меня работает 80% женщин в юридической и финансовой сфере в бизнесе. Их зарплаты фактически индексируются, 10-15% в год. Мужчины практически вымылись из моего коллектива. Многие ушли на другие работы, совершенно не связанные с юриспруденцией или финансовой сферой. И там зарплаты сильно выше. Бывшие юристы и финансисты ушли в строительную и инженерную разнорабочую инфраструктуру, где зарплаты начинаются от 400 тысяч. Есть у меня кейс, когда великолепный юрист уехал на Урал работать на ВПК. Причем не по юридической специальности, и зарплата у него от 500 000. Ну и, конечно, есть люди, кто связал с военной службой свое будущее и тоже получает выше заработную плату, чем люди на гражданских специальностях. Это является, наверное, самым главным трендом, что мужская рабочая сила, мужские специальности на сегодняшний момент оплачиваются в 2-3 раза выше, чем 5 лет назад. Женская же половина осталась офисными сотрудниками, и их индексация зарплат совершенно не дотягивает до мужских. И спрос на женщин сильно ниже.
8: Разрыв в зарплатах усиливается еще и потому, что женщины сами часто соглашаются на более низкую оплату труда, чем мужчины. Из-за того, что хотят уделять больше времени семье, нуждаются в более гибком графике. Но есть и другие, практически вечные причины, говорит независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» Зулия Лойкова.
25: Самое важное – это отраслевая сегрегация. Женщины чаще у нас заняты в менее высокооплачиваемых сферах, например, образование, сфере сфере услуг, медицине, социальной сфере, розничной торговле. Мужчины доминируют в высокодоходных отраслях, добыче полезных ископаемых, строительство, транспорт, IT и финансы. Это исторически сложившееся распределение профессий по гендерным ролям. Я бы не исключала еще и заложенный в женской роли штраф за материнство, так называемое. Женщины сталкиваются с трудностями при продвижении по карьерной лестнице из-за страхов и рисков работодателей, что она снова может уйти в отпуск или будет брать часто больничные листы. Если же она уже более зрелого возраста, то у нее могут появиться внуки, либо ей нужно будет ухаживать за кем-то еще. Также я бы говорила о стеклянном потолке. Даже при сопоставимой продолжительности рабочего времени и квалификации, женщины реже получают у нас повышение до руководящих должностей, и на топ-уровнях разрыв особенно заметен. После 20 лет стажа зарплаты женщин и мужчин существенно различаются более чем в 2 раза. На одних и тех же позициях, в одних и тех же отраслях, с одним и тем же функционалом. Ну и есть такая предвзятость работодателей. Они занижают ставки женщинам, особенно молодым соискательницам.
8: Специалист по рынку труда тоже обратила внимание на то, что на гендерный разрыв в области труда влияет острый дефицит кадров на рынке труда. В прошлом году была беспрецедентная нехватка кадров, особенно в производстве, в строительстве и логистике. И чтобы привлечь специалистов, работодатели значительно повышали зарплаты в этих отраслях. В то же время в традиционно женских сферах, в образовании, медицине, услугах, рост зарплат был значительно медленнее, несмотря на тот же дефицит кадров. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: В Москве заработал цифровой контроль за курьерами. Теперь работники службы доставки проходят обязательный фотоконтроль, а скорость их перемещения регулирует автоматика. Как именно это работает и будет ли эффект, Маргарита Юдина подробнее.
10: Отныне смена московского курьера начинается не с заказов, а с фотосессии, рассказали в Дептрансе. Фотоконтроль обязательный. Курьера пробивает по базе, тут же он проходит верификацию документов. Но, пожалуй, самое главное, скорость передвижения курьеров по улицам на мопедах и электровелосипедах теперь контролирует автоматика. Не выше 25 км в час. Московский курьер Кирилл отмечает, никаких изменений на себе пока не почувствовал. Но уверен, что даже таких скоростных лимитов будет более чем достаточно для быстрой доставки. Другое дело, что контролировать это почти невозможно.
11: В тех компаниях, в которые я работаю, никакой информации по поводу ограничений не поступало. Никаких информационных объявлений сделано не было. Поэтому вряд ли курьеры вообще знают об этом. Ограничение скорости будет на шеринговых велосипедах и самокатах. Они так ограничивают скорость в пределах там определенных зон. У курьеров в своей массе 90% их байков в их собственности. Потому что аренда стоит дорого, и курьер зачастую просто покупает байк старый, батарейки к нему и едет на старом. А там этих модулей, скорее всего, нет. Надо проверять, что эта штука работает, как она работает, соответственно, байк должен курьер получать где-то в каком-то месте, какой-то сотрудник должен за этим следить и проверять. Ну, это нереально. Так же нереально, как и фотоконтроль и документы.
10: Зафиксировать курьерскую скорость в час, по данным Дептранса, удалось благодаря внедрению так называемого IoT-модуля. Ведомство добавляет, проигнорировать медленную зону во дворах или на тротуарах станет технически невозможно. Подобной системой многие средства индивидуальной мобильности, не только курьерские, оснащены давно, и она вполне эффективна. Но передвижение курьеров надо регулировать не только с помощью нее, говорит директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
12: В Москве все идет в сторону того, чтобы оставить для курьерской доставки только тех курьеров и те электровелосипеды, которые оснащены IoT-модулями, так называемых колхозниках в столице все меньше и меньше. И вот те правила, которые уже, наверное, третий год вводит Москва по, давайте скажем, причесыванию, да, в кавычках, курьерской доставки, как раз направлены на то, чтобы вот эту дикую, опять же, в кавычках, часть курьеров, которые не подчиняются определенным правилам, не соблюдают определенные требования, просто с рынка убрать и оставить только тех, кто ездит с ограничением скорости, проходит идентификацию, проходит обучение, имеют определенный внешний вид, который соответствует московским требованиям и так далее. Из тех мер, которые, по моему мнению, необходимы, это запрет перемещения курьеров по пешеходным зонам и все-таки перемещение их либо на велоинфраструктуру, либо на проезжую часть, фото-видеофиксация нарушений со стороны курьеров и наказывать рублем.
10: По данным столичной мэрии, ежедневно курьеры в Москве доставляют более 700 800 тысяч заказов. При этом за два последних года уровень доверия москвичей к службам доставки вырос до 80%, рапортует заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Но означает ли это доверие, что теперь можно ходить по улицам столицы, не бояться выскакивающих из-за угла курьеров, по-прежнему большой вопрос. Маргарита Юдина, Сергей Гордеев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
13: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
14: Пока сумма технологий брала небольшую паузу, в мире технологий случилось несколько краеугольных, хотя и не связанных между собой событий, которые обязательно надо суммировать, чем на этой неделе и займемся. Сегодня о бухгалтере, покидающем пост руководителя крупнейшей технологической компании мира. В сентябре Тим Кук передаст оперативное управление Apple Джону Тернусу, старшему вице-президенту по аппаратному обеспечению. За 15 лет правления Кука Apple показала фантастические финансовые результаты, озолотив акционеров. Если в чем-то и обвиняли главу компании, то в отсутствии ярких инноваций. Претензия, с которой я не согласен. Да, Тим Кук – классический пример бухгалтерского подхода к управлению, главное в котором – четкие приоритеты и отсутствие ошибок. Оброс слухами, но так и не был официально подтвержден проект телевизора. Списана в убытке дорогостоящая история умного автомобиля. Кук без страха и сомнения закрывал проекты, в качестве которых не был абсолютно уверен. Из выпущенного, но не взлетевшего, можно вспомнить разве что шлем дополненной реальности и собственную кредитную карту. Последнюю до сих пор действует в Штатах, но не так популярно. Зато при Куке компания выпускает умные часы и фактически монополизирует этот сегмент. Успешно переходит на собственные процессоры. Критически важные решения в современных условиях. Запускает платежную систему и активно развивает экосистему сервисов. Тим Кук уходит на стратегический пост главы совета директоров под фанфары и великолепные финансовые показатели. 15 лет он не делал того, в чем сомневался, и не жалел сил и ресурсов на то, что считал необходимым. На смену ему приходит инженер и, возможно, новые приоритеты. Быть правильным полезно, но скучно. Иногда бизнес требует толику безумства. Возможно, для Apple этот момент наступил.
13: Сумма технологий на Бизнес FM.
15: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
16: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM.
17: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: У микрофона Сердар Влекулеев. Россия обсуждает с партнерами, что можно было сделать, чтобы День Победы имел серьезное международное значение и его истинные герои не были забыты. Об этом заявил президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза. Глава государства отметил, что это также необходимо, чтобы сохранить правду о жертвах, принесенных народами Советского Союза и России в достижении победы над нацизмом. Телефонные контакты России и Соединенных Штатов, а также взаимодействие Вашингтона с Киевом позволили достичь договоренности о перемирии 9-11 мая. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, инициатива перемирия с Киевом в дни празднования годовщины Великой Победы достигнута в развитии недавно прошедшего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что Ормузский пролив постепенно начнет открываться для судоходства лишь в июле. Это следует из доклада агентства. В связи с этим Fitch повысила прогнозы по ценам на нефть в мире в этом году. Так, цена одного барреля Brent ожидается в 2026 году на уровне $87 вместо ожидавшихся ранее 70. Американское WTI $80, а не 65, как прогнозировалось ранее. Российские фильмы «Туман» режиссера Натальи Гугуевой и «Охотник» Заура Цагоева получили награды 15-го Делийского международного кинофестиваля. «Туман» удостоился награды в номинации «Лучшая режиссерская работа», «Охотник» как «Лучший приключенческий фильм». Всего в программе были представлены фильмы из более чем 50 стран. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. В Москве и Киеве подтвердили информацию о перемирии с 9 по 11 мая. Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина прекратят огонь на 3 дня по его просьбе. Также стороны обменяются пленными 1000 на 1000. Переговоры продолжают стороны все ближе к урегулированию конфликта, утверждает президент США. На этом фоне российский фондовый рынок вечером в пятницу перешел от снижения к росту. Европа отметила 8 мая годовщину победы во Второй мировой войне. Напротив штаб-квартиры ООН в Женеве прошла акция «Бессмертный полк». Венки и цветы возложили к монументу «Свеча памяти» в Иерусалиме. В то же время в странах Прибалтики введены ограничения на празднование Дня Победы. Как отмечают этот день в разных странах, мы спросили у наших слушателей. Проиграл, но не уйду. Британский премьер Стармер взял на себя ответственность за проигрыш правящих лейбористов на местных выборах. Победителем стала правопопулистская партия Reform UK, которая обошла и консерваторов. Сам Стармер отказался уходить в отставку. Что говорят жители Британии, сможет ли он удержаться в кресле? Подробности на Business FM. Европа отмечает годовщину победы во Второй мировой войне. Эту дату во многих странах празднуют именно 8 мая. Так, напротив штаб-квартиры ООН в швейцарской Женеве прошла акция «Бессмертный полк», куда была доставлена частичка вечного огня из Александровского сада в Москве. Власти Австрии не разрешили проведение акции «Сад памяти» 9 мая в память о замученных соотечественниках в бывшем концлагере Маутхаузен. Жителям стран Балтии в День Победы из-за запретов придется возлагать цветы на газонах, где раньше стояли снесенные властями памятники. Праздничные мероприятия по случаю годовщины Великой Победы проходят в Израиле с большим размахом, с участием многих граждан страны, представителей общественных организаций и официальных.

0: присутствии мэра и приглашенных гостей. Но ветеранов уже не осталось, но там бывают пожарные, военные, то есть некие люди формы, а также ветераны армии, те, которые есть, при присутствии политиков соответствующего уровня. Также традиционно в Париже проходит общенациональное мероприятие. Это находится на Елисейских полях, именно в конце Елисейских полей, а именно вокруг Триумфальной арки. Там, значит, бывает военный оркестр, идут солдаты. Это небольшой парад, как 14 июля, а поменьше. И часто бывают приглашенные гости. И в этом году тоже, как обычно, этот день отмечается как праздник во Франции.
1: Молдавский политолог, депутат парламента Богдан Цирдя.
2: У нас по даче нынешней партии власти 9 мая уже празднуется официально День Европы. В центре Кишинева, как и в прошлом году, да, они устроят карнавал, концерт, торговлю с европослами, с НПОшниками. Но большая часть общества, понятное дело, что празднует День Победы. И обычно 9 мая в центре Кишинева у памятника Штефана Чалмари собирается народ. Это десятки тысяч граждан, некоторые приезжают даже из других городов. И вот эта длинная колонна шагает, как правило, в марш бессмертного полка. Как правило, его проводят в разных городах, то есть не только в Кишиневе. В Кишиневе он самый большой такой, самый массовый. Марш проходит по всей стране. И это несмотря на то, что в Молдове ношение георгиевской ленты штрафуется $1000. Несмотря на то, что Конституционный суд как бы разрешил ношение георгиевской ленты. Полиция обычно штрафует пенсионеров, граждан, которые приходят на эти шествия. Тем не менее, в этом году они тоже будут массовыми. Вчера партия социалистов устроила, молодежная организация ПСРМ устроила у мемориала Вечности вальс Победы, когда молодежь, которая 10-12 классов, они танцуют красиво, да, под песню о победе. И вчера же молодежная организация организовала и свечу памяти, когда молодежь приносит свечи. Обычно это ровно столько свечей, сколько длилась война. Эти свечи обычно выкладывают рядом с мемориалом, чтят память героев, тех, кто сражался с нацизмом, кто спас мир от фашистской тьмы.
1: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
3: Было возложение цветов там в разных мемориалах. Присутствовала Россия, Казахстан, Беларусь, Туркмения и еще несколько восточных посольств. По сути, единственная маленькая проблема С-бан, это как вот в России метро. Они с сегодняшнего вечера начинают бастовать. И для многих жителей Берлина и те, которые гости приезжают, съезжаются со всей Германии, это в районе 20 тысяч людей приедет, которые должны возложить вот у мемориалов цветы. Для них будет проблематично, так как в это время начинается ремонт этих линий С-бана. И наша редакция тоже, мы писали и удивлялись, что именно вот 8 вечера. В основном сегодня немецкие партии, многие уже возложили венки, и в Германии считается День Европы, 9 мая. А вот наши соотечественники и те, которые выходцы из Советского Союза, те, безусловно, будут завтра отмечать. Сегодня многие приезжают, поселяются в отеле, то есть около вот 20 тысяч человек будет в 3-м парке отмечать. Ожидаются какие-то провокации, так как уже готовятся две стороны, то есть украинская часть, российская, и есть очередные ограничения. Это запрет георгиевских ленточек, униформы ношения, флаги Советского Союза, флаги России. Флаги Украины разрешены. Будет около Бранденбургских ворот в 11:30 шествие бессмертного полка. Уже слышна советская музыка, День Победы, Катюша. И, по сути, в Германии основные праздники, безусловно, считаются именно 9 мая. А немецкое правительство отмечает, безусловно, сегодня.
4: Дональд Трамп назвал День Победы во Второй мировой войне триумфом Америки, хотя и отметил вклад союзников в разгром нацистской Германии и милитаристской Японии. Еврокомиссар по обороне Андриас Кубилюс также не упомянул решающую роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германией, выступая на мероприятии в Варшаве. Оплакивали преждевременно, но и радоваться рано. Эксперты рассуждают о внезапном для многих развороте в истории с попыткой запретить один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов «Я плакал». Иван Медведев подробнее.
5: Мосгорсуд отменил решение Чертановского районного суда Москвы в отношении сайта «Я плакал». Ранее Верховный суд не нашел экспертиз, на основании которых ресурс хотели запретить. И звучит как анекдот, но даже прокуратура города Москвы подала апелляцию на решение суда о запрете, хотя инициатором самого запрета была Чертановская межрайонная прокуратура столицы. А Роскомнадзор не стал включать портал в реестр запрещенной информации. Изначально Чертановский районный суд согласился с тем, что сайт нужно внести в список распространителей запрещенки на основании того, что прокуроры нашли на этом ресурсе некие текстовые юмористические материалы, содержащие высказывания, которые можно квалифицировать.

0: идентифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности. Но юристы с самого начала обратили внимание на то, что в решении суда не было ни единого упоминания каких-то конкретных материалов. Там просто отмечалось, что такие публикации на сайте есть. Управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов изначально считал, что в таких формулировках решение не могло устоять ни в одной из вышестоящих инстанций. Поэтому ничего удивительного, продолжает юрист.
1: Решение Чертановского суда, отмененное Мосгорсудом, оно было совсем орвеллским, действующим законодательством, никак не пересекающимся. Поэтому позиция в данном случае апелляция Роскомнадзора и первого зампрокурора города Москвы, но она предвосхитила очевидное решение, действительно, потому что нельзя вот таким образом запретить весь сайт, не указав конкретной информации, что же там содержится. Для меня до сих пор загадка, что же судья так выйдет такой судебный акт, потому что, опять же, подчеркиваю, он идет вразрез, в принципе, и с нормой закона, и со всей правоприменительной практикой.
0: Другие юристы тоже говорят о решении Мосгорсуда и Роскомнадзора как о торжестве правосудия и здравого смысла. Вопрос только в том, что дальше будут делать прокуроры. По словам экспертов, сдаваться в этой системе не принято. И теперь остается ждать, когда появится следующая претензия, которую суд рассмотрит и оформит, но уже с соблюдением всех необходимых формальностей. Продолжает адвокат Александр Забейда.
2: Тот факт, что Мосгорсуд отменил решение районного суда, не является окончательной победой. Хотя решение, основанное на законе и здравом смысле, всегда приятно. Прокуратура может привести свои требования в соответствии с законом, обосновать доводы, подкрепить экспертизы и выйти с новым требованием. Какие это будут требования, насколько они видоизменятся и как на это в дальнейшем отреагирует суд, я думаю, покажет время. Но это, по крайней мере, то, что мы видим снаружи. Но не менее важны и скрытые от глаз внешнего наблюдателя сигналы. Например, Верховный суд после назначения нового председателя все более склоняется к тому, что все его решения абсолютно обязательны для нижестоящих инстанций.
0: Верховный суд, напомним, просто не нашел экспертиз, на основании которых ресурс хотели запретить. А если в будущем найдет? Другими словами, пока рано делать вывод, кто в истории с «Я плакал» будет смеяться последним. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
3: Лейбористы и консерваторы с треском проиграли местные выборы в Британии. Правящая партия теряет более 250 мест в городских советах. Кир Стармер взял ответственность за поражение, но заявил, что в отставку не собирается. Вперед выходит правопопулистская партия «Реформ UK». Местные жители говорят, что уход Стармера – вопрос времени. Евгений Перенчук подробнее.
4: У жителей острова, что называется, накопилось. Отказ от российских энергоносителей, инфляция, миграция – три кита, которые, вероятно, потопят Кира Стармера. Пока он в отставку не собирается, хотя формально ответственность за провал лейбористов взял. «Трудные дни, подобные сегодняшнему, — отметил Стармер, — не убавят моей решимости добиться перемен, которые я обещал. Вот только избиратели перемен ждать устали», — говорит житель Великобритании, глава группы компании Carfax Education Александр Никитич.
5: Разгромные результаты для лейбористов. Они потеряли свои традиционные опоры на севере Англии, места, в которых рабочий класс из поколения в поколение голосовал за лейбористов. Основные причины этого, в первую очередь, иммиграция, проблемы, связанные с тем, что здесь стали называть стоимость жизни, почему-то перестали использовать слово инфляция, но стоимость жизни возрастающая, отчасти благодаря отказу от российских энергоносителей, других не вполне разумных экономических решений, налоги, которые начинают сказываться на всех. Также нарушенные обещания предвыборные, целый ряд труднообъяснимых внешнеполитических решений, включая отказ от суверенной территории, Чагосские острова. Целый спектр проблем, которые либеристы не только не решили, но ухудшили. Поэтому такое недовольство общества, оно очень глубокое.
4: Партия «Реформ UK» Найджела Фаража – правые популисты, и программа их очень напоминает предвыборные лозунги Дональда Трампа. Фараж выступает за депортацию нелегальных мигрантов, снижение налогового бремени для простых работяг и бизнеса, сокращение госрасходов и бюрократии. Заодно «Реформ UK» выступает за отмену зеленой повестки, и это примечательно, ведь вместе с ними на выборах местного уровня укрепили свои позиции как раз зеленые. Сам Фараж назвал результаты историческим сдвигом в британской политике и отметил, что «Реформ UK» способна побеждать там, где всегда выбирали консервативную партию, а также там, где со времен окончания Первой мировой войны доминировали лейбористы. Сдвиг действительно исторический, соглашается адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
6: Поражение Стармера ожидаемо. Некогда двухпартийная система претерпевает серьезные изменения. Огромное поражение потерпели лейбористы, и также поражение достаточно серьезное потерпели консерваторы. Ну, консерваторов традиционно где-то с 80-х годов меньше мест в местных советах и законодательных собраниях. Их тоже очень сильно партия Фараджа выбила. Многие традиционные политические комментаторы говорят, ну, это такая история временная, до выборов еще у нас 3 года, общих выборов может много измениться, все вернется на круги своя. Многие считают, что это не так. Речь идет, в принципе, о недовольстве британцев системой политической как таковой. Сейчас, если Стармер, он, скорее всего, уйдет, вопрос только времени, придет, скорее всего, более левый человек.
4: Нынешний премьер-министр может повторить судьбу своих предшественников. Борис Джонсон ушел после кризиса и отставок в правительстве на фоне памятной локдаун-вечеринки. Ли Страсс продержалась на посту 50 дней, уйдя после провальной экономической реформы. Риши Сунак покинул кресло после громкого провала консерваторов. Результаты выборов для Кира Стармера пока не приговор, но очень серьезный сигнал. Загадывать, кто придет ему на замену и будет ли это Фараж, пока очень рано. Формально Стармер занимает свой пост до 2029 года. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
7: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Бизнес ФМ. Двоюродные деды Александра Сергеевича Пушкина, Сергей и Михаил Пушкины, в 1772 году были уличены в подделке 75-рублевых государственных ассигнаций. Правительствующий сенат осудил их на смерть, но Екатерина II смягчила приговор. Сергей Пушкин, доставивший из-за границы специальный инструмент для производства подделок, как главный преступник был лишен чинов и дворянства, заключен в крепость и клеймен на лбу буквой «В», то есть «вор». Михаил Пушкин, также лишенный чинов и дворянского звания, как соучастник, был сослан в Сибирь. Именовать их впредь было велено бывшими Пушкиными. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Между делом» с Кирой Альтман.
8: Вот вы везете из далеких путешествий камни. Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russian Discovery, делает это. И вот какую коллекцию он собрал на мысе Дежнёва.
9: Если говорить про мыс Дежнёва, ту самую восточную точку России, в последнем путешествии в прошлом году, я собрал там такую небольшую, как я ее называю, лимитированную коллекцию абсолютно драгоценных камней. Это обычная морская галька, собранная на берегу. 5 камушков, которые я сфотографировал рядом со своими часами, на которых координаты этого места, чтобы все сомневающиеся могли удостовериться, что этот камень именно оттуда. Привез эти 5 камушков в Москву и постепенно раздариваю своим друзьям с наказом, чтобы, когда они его получат, они почаще брали его в руки. Это точно поможет им попасть на этот мыс Дежнёва.
8: Я, возможно, покажусь вам и Вадиму странным собеседником, но брать камни, ну или рвать цветы могу только, когда попрошу разрешения у места, вот как шаман, хотя мне никто этому не учил. И поэтому я уточняю у Вадима, а ему требуется разрешение там земли, неба, вселенной, вот там, где он оказывается, вот чтобы камни забрать с собой?
9: Нет, я очень верю в это, в то, что мы связаны, все один большой мир. Ну и, конечно, да, внутренне ты благодаришь место и, наверное, не спрашиваешь его разрешения, а скорее говоришь что, о том, что ты хочешь, чтобы это место было доступно кому-то еще, и поэтому ты вот делаешь такой ритуал, рассчитываешь на взаимность, на понимание этого места, что оно как бы примет и других гостей.
8: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
7: «Между делом» на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. преддверии празднования Дня Победы на границе Эстонии и России образовались многочасовые очереди. Самое большое скопление людей на пункте пропуска Ивангород-Нарва на границе Ленобласти с Эстонией. По данным российской таможни, въезд серьезно затруднен именно с эстонской стороны из-за усиленных проверок. Люди стоят по несколько часов, у них тщательно досматривают автомобили и багаж, проверяют документы и уточняют цели поездки. Отмечают, что многие из въезжающих планируют отметить 9 мая в России, и некоторые рассчитывают попасть на традиционное празднование стен Ивангородской крепости. Его будет видно и слышно сразу с двух берегов реки Нарвы, как с российской, так и с эстонской стороны. Гостей в городе очень много, мест в гостиницах не осталось, рассказал бизнес-ФМ администратор одной из гостиниц Ивангорода.
10: Ажиотаж есть, но в основном это люди приезжие из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, и в нашей гостинице проживают в основном рабочие, те, кто устанавливает сцену. У нас нет никого из иностранных граждан. Поток людей очень большой в нашем городе сейчас. Звонков очень много желающих заселиться в гостиницу за весь период. Все гостиницы переполнены, мест нигде нет практически. Желающих очень много посмотреть на наш праздник.
11: Это ежегодная история?
10: Нет, я скажу, что в этом году все-таки больше ажиотаж, чем был в том. Всегда у нас много народу, но в этом году прям очень много.
3: Для тех жителей Эстонии, которые не смогут попасть в Россию на концерт «Берега Победы» в Ивангороде, один из гидов организовал своеобразный тур. Они соберутся на празднование на другой стороне Нарвы, говорит корреспондент новостного портала 47news.ru Андрей Карлов.
12: Сам Ивангород, иностранцам сейчас попасть сложно, потому что пограничный режим ослаблен. Скорее, они собираются в городе Нарва, который расположен через реку от самого Ивангорода. И чтобы посмотреть на концерт, им не нужно пересекать границу, а достаточно выйти на набережную в городе Нарва и увидеть все великолепие и торжество, которое развернется 9 мая на сцене в Ивангороде. Сцена устроена таким образом, уже не первый год, что она в прямом смысле повернута в сторону города Нарва. Поэтому можно сказать даже, что у зрителей в Нарве на набережной места для того, чтобы наблюдать и слышать то, что будет звучать со сцены, наилучшие. Насколько нам известно, в этом году, особенность этого сезона и этого года, и нынешнего Дня Победы в этом году в том, что жителям Эстонии предлагается оригинальный туристический продукт. Людям предлагается за 80-85 евро съездить в тур в город Нарва. То есть предполагается, что собираться они будут из разных городов Эстонии, с запада, районов, северных, и ехать на восток, чтобы посмотреть на праздник 9 мая, который организуют в Ивангороде. Все это организует местный гид. Тоже в городе Нарва много русскоязычного населения, людей с двойным гражданством, с видом на жительство живут, поэтому связи остаются крепкими и с Россией, и в том числе, наверное, для них тоже праздник, безусловно, 9 мая.
3: Андрей Карлов, корреспондент новостного портала 47news.ru. Традиционное празднование 9 мая для жителей Эстонии и российского Ивангорода пройдет четвертый раз подряд. В прошлом году сцену и экран установили у моста дружбы, связывающего Россию и Эстонию. В сети было опубликовано много видео, где жители обеих стран машут флагами и подпевают песням военных лет. Рубль продолжил рост, а индекс Мосбиржи на неделе обновил минимум года. В пятницу в вечернюю сессию индекс отскочил, но по итогам недели снова снижение. Китайский юань упал в пятницу до 10,92, а доллар опустился ниже 74 рублей 50 копеек. Нефть Brent завершает текущую неделю снижением примерно на 7%. Биржевые итоги подводит обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов.
13: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, причем это уже девятая подряд падающая неделя, и сильно падающий индекс Московской биржи упал на 2,3%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2597 пунктов. Таким образом, 2600 уровень пройден вниз, и даже неделя закрыта ниже этой, ну, относительно важной отметки. Для меня важнее уровень 2500. Я не исключаю, что в ближайшем будущем мы придем к этим рубежам по индексу Московской биржи, а вот рубль рос и продолжает расти. Китайская валюта за неделю потеряла 6 копеек, закрытие недели 10 рублей 92 копейки, а доллар США опустился ниже 74,5 рублей как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Страшного для рубля не случилось. Все ждали, что объявит Минфин относительно объемов операций, операции в рамках бюджетного правила. Но оказалось все не так страшно. С 8 мая по 4 июня планирует ведомство, конечно же, покупать иностранную валюту, но общая сумма около 110 миллиардов рублей. Хотя, если вспомнить прогнозы, они сводились к цифрам и 200 миллиардов, и 300 миллиардов, и даже выше 300 миллиардов были прогнозы. Так что цифра оказалась гораздо ниже среднерыночных прогнозов. Таким образом, ежедневный эквивалент покупок валюты составит 5 миллиардов 800 миллионов, а если учитывать операции Банка России, то получается, что Банк России будет покупать валюту, будет чистым покупателем, но лишь на 1 миллиард 180 миллионов рублей в день. То есть получается примерно всего лишь 1% от общего объема торгов на московской бирже. Но еще были хорошие данные по инфляции, точнее сказать, даже по дефляции, учитывая, что за неделю с 28 апреля по 4 мая потребительские цены снизились на 0,02%. И вообще по инфляции цифры хорошие. Недельная инфляция уже 4 недели подряд близка к нулевым значениям. Что касается годовых показателей, то на 4 мая инфляция составила 5,56. 5,62 была на 27 апреля. Но здесь важно то, что годовые показатели, если их, конечно, рассчитывать из недельных, приближаются уже к верхней границе прогноза Банка России, которая составляет 5,5%. По-прежнему интересно было на рынке нефти, сильнейшие колебания, хотя в целом смесь Brent снизилась за неделю на 7%. В пятницу вечером стоит в районе $101 за баррель, но здесь, конечно, появились сигналы того, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта. Много было риторики, много было публикаций в прессе, но, тем не менее, вот в пятницу появилась некая новая эскалация напряженности, которая ставит все-таки под угрозу действующее перемирие. Были сообщения о том, что происходят периодические боестолкновения. В основном в пятницу вечером они появились, эти сообщения, и столкновения между иранскими военными и флотом США в районе Ормузского пролива. Также Центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что вывели они из строя 3 иранских нефтяных танкера. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сказал, что 3 американских эсминца были безуспешно атакованы Ираном в Ормузском проливе, но при этом Трамп подтвердил, что режим прекращения огня остается в силе.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
7: Другим наука с Сергеем Корзуном.
14: Страх – это естественная реакция организма на опасность или угрозу. Классический ответ – пей или беги. С дополнительным вариантом – замри. Эта древняя стратегия помогает снизить заметность, обработать информацию и выиграть время для правильного решения. Эволюция выработала в организмах избыточную осторожность по модели «обжегшись на молоке, дуешь на воду». Это хорошо для выживания, но может привести к патологической тревоге и фобиям. Предрасположенность к ним может передаваться генетически, но в первую очередь наследуются не конкретные страхи, а степень чувствительности и порог включения всей системы реагирования на угрозу. А дальше работает уже обучение. Ребенок набивает шишки сам или же копирует поведение окружающих. У детей обнаруживают очень раннюю реактивность на змей, пауков, высоту, но это еще не готовая фобия. Страх – это не только реакция мозга на внешнюю опасность, но и взгляд внутрь себя. Мониторинг сердцебиения, дыхания, давления – практически всех внутренних сигналов тела через механизмы интероцепции. У многих животных сигналы хищника понижают аппетит, изменяют физиологию и метаболизм. Это способ временно перераспределить энергию от роста и кормления к выживанию. В дикой природе часто используют среду не по принципу «где больше еды», а по компромиссу «еда против риска». А животный страх формирует маршруты, часы активности, выбор укрытий и даже структуру сообщества. Полное отсутствие страха связывают с повреждением миндалины. Аналоги русскоязычного мема про отвагу и слабоумие есть и в других языках. Но связь смелости с низким интеллектом наукой не установлена. Скорее, мотивами безрассудства становятся гонка за острыми ощущениями и недооценка рисков.
7: Другим наука на Business FM.
15: Вначале был бизнес.
16: Как появлялись города?
7: Губкин, Белгородская область, 86 тысяч жителей. Еще в 18 веке белгородские купцы основывали в этих местах промыслы по добыче железа. В 1931 была заложена первая разведочная шахта. Возникший рядом поселок, а впоследствии город, назвали в честь нефтегеолога-академика Ивана Губкина.
15: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин назвал атаку Киева на Ростовскую область еще одним актом терроризма. Работа 13 аэропортов Юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских беспилотников в административное здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Авиационное сообщение на юге России будет восстановлено в течение 2-3 дней. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании Совета Безопасности, проведенного президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости. По словам вице-премьера, по зданию регионального центра РВД в Ростове-на-Дону были нанесены 3 удара украинских беспилотников. В течение 15 часов инженеры проведут работу по оценке работоспособности систем центра. РЖД запустит дополнительные поезда в Москву из южных регионов страны в связи с ограничением авиасообщения, сообщает компания в своем канале «Максим». Назначим дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минвод, Астрахани, Волгограда через Саратов, говорится в сообщении. При наличии технических возможностей также планируется оперативно увеличивать количество вагонов в составах, отмечает РЖД. Иран, против портов которого Соединенные Штаты начали блокаду, активизирует транспортировку грузов из Китая железнодорожным путем, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники. Количество грузовых поездов, идущих из города Сиань в центральном Китае в Тегеран, возросло с одного в неделю до начала конфликта до одного в 3-4 дня с начала блокады штатами 13 апреля, рассказали источники. Транспортные расходы при обслуживании стандартных контейнеров возросли на 40%. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пунчалиев. Здравствуйте. Россия согласилась на предложение Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая, заявил помощник президента Ушаков. Также он подтвердил, что Москва и Киев в этот период проведут обмен пленными в формате 1000 на 1000. Ранее сам Трамп заявил, что Москва и Киев пошли на перемирие по его просьбе. По его словам, переговоры продолжаются, стороны все ближе к урегулированию конфликта. Дефицит федерального бюджета в январе-апреле составил почти 6 триллионов рублей или 2,5% ВВП. При этом на весь текущий год установлен дефицит менее 4 триллионов. В Минфине ссылается на опережающее финансирование расходов и падение нефтегазовых доходов. Есть ли еще шанс уложиться в плановый дефицит в этом году? И новые модели и чреваты системным шоком для системы финансов, предупредил МВФ и призвал политиков готовиться к неизбежному. На этом фоне стратегия США в области искусственного интеллекта ставится на пересмотр. Подробности на Business FM. Россия продлевает перемирие с Украиной до 11 мая, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он сообщил, что Москва поддержала соответствующую инициативу Трампа. Договоренность о продлении перемирия была достигнута в ходе консультации с администрацией США. Украина, как заявил Зеленский, также согласилась на режим тишины с 9 по 11 мая. Ранее Дональд Трамп сообщил, что идею такого перемирия он предложил Владимиру Путину и Зеленскому. Оба, по его словам, ее поддержали. В рамках перемирия пройдет предложенный Трампом обмен пленными по формуле 1000 на 1000. Москва эту инициативу приветствует, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
17: По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными. Договоренность на этот счет достигнута в ходе наших телефонных контактов с администрацией президента США. Представители США, в свою очередь, находились на связи с Киевом. Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы. И важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине победы над нацизмом, нашему святому празднику.
3: Юрий Ушаков, помощник российского президента. Ранее Россия заявляла, что объявляет перемирие с полуночи 8 мая по 10 мая, однако оно было нарушено украинской стороной. В пятницу беспилотник атаковал филиал Центра аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Из него происходит управление воздушным пространством юга страны. Из-за этого была временно приостановлена работа 13 аэропортов. Президент Путин на заседании Совета Безопасности назвал эту атаку террористическим актом.
18: Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров.
3: Ранее Зеленский в одностороннем формате объявлял о перемирии 6 мая. В МИДе России тогда заявили, что Киев сам нарушил свой режим прекращения огня. Российские регионы были атакованы дронами и ракетами. Напомню, что Минобороны России неоднократно подчеркивали, что если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы в Москве, то российские вооруженные силы нанесут массированный удар по центру Киева. Перспективы перемирия оценивает политолог и американист Малек Дудаков.
19: Заявление Зеленского с прямыми угрозами устроить теракты, диверсии в День Победы 9 мая, это, наверное, одна из буквально тех красных линий, которая могла привести к очень неприятным последствиям для самой Украины, потому что ответ был бы с нашей стороны очень-очень жестким. Я думаю, что эта позиция была, конечно, донесена и до американской администрации. Не зря, как мы знаем, недавно состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио. Я думаю, что как раз американцам указали на то, что если Украина продолжит так себя вести, а Соединенные Штаты не смогут или не захотят влиять на позицию официального Киева, то, конечно, ни о каком переговорном процессе говорить в этой ситуации не придется. Здесь я думаю, что действительно администрация Трампа оказалась в ситуации, когда все их переговорные потуги, предложения могли бы быть просто-напросто обрушены, и поэтому им пришлось все-таки какое-то давление на Киев оказать. Вопрос, конечно, отдельный, будет ли Украина соблюдать это самое перемирие, потому что, как мы видим, украинцы неоднократно все предыдущие попытки объявить перемирие нарушали, и поэтому сейчас я бы тоже не исключая каких-то диверсий и провокаций, хоть, наверное, все-таки будут менее масштабными. Ну, Трамп все-таки показывает то, что у него определенные рычаги давления на Киев все еще пока имеются, поэтому заставляет их на вот это самое перемирие идти. Но в целом ситуация остается сложной, и учитывая радикальный настрой Европейской партии войны, которая продолжает провоцировать и эскалацию в Прибалтике, и в Балтийском море, и, на самом деле, на всех направлениях, где они сталкиваются с интересами России, я бы сказал, что нынешнее перемирие трехдневное может оказаться последним на какой-то период времени, пока ситуация продолжает эскалироваться. Поэтому здесь, к сожалению, скорее всего, мы в ближайшее время все-таки вряд ли увидим какие-то серьезные подвижки в рамках переговорного процесса. Хотя, конечно, всегда хочется надеяться на то, что все-таки есть возможность каким-то мирным дипломатическим путем этот самый украинский кризис разрешить. Но, учитывая нереалистичную позицию Киева и неспособность или нежелание американцев зачастую влиять на то, что делает Украина, скажем так, все меньше и меньше шансов остается на то, что переговорный процесс с Трампом может привести к каким-то быстрым подвижкам на украинском направлении.
3: Малек Дудаков, политолог-американист. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США сохраняют готовность к посредничеству в урегулировании конфликта, однако отметил, что усилия Вашингтона на этом треке, цитата, «застопорились» и допустил, что США могут выйти из переговоров. Дефицит бюджета в январе-апреле достиг 2,5% ВВП, сообщил Минфин. Превышение расходов над доходами составило почти 6 триллионов рублей, увеличившись вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. О причинах и возможных последствиях Михаил Задорожный.
20: Минфин объясняет результаты первых четырех месяцев 2026 года опережающим финансированием расходов. Они выросли на 15,7% год к году. Одновременно упали нефтегазовые доходы сразу на 38%, что связано с низкими ценами на сырье в январе-феврале. Поступления в бюджет, не связанные с нефтяной отраслью, увеличились на 10%, однако это не полностью компенсировало выпадающие доходы. По итогу в январе-апреле доходная часть просела на 4,5%. Вероятно, в оставшиеся месяцы года тратить придется меньше. Это поможет сбалансировать бюджет, продолжает главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
21: Регулятор комментирует, что высокие расходы начала года – это результат авансирования по госзакупкам. Мы пока верим регулятору, то есть ожидаем, что это не такие темпы, которые будут держаться весь год. Но все-таки еще раз тут ситуация требует внимания. Для Банка России, как он комментировал в последнем решении, важно, что будет происходить с расходами бюджета. Если они не окажутся под контролем, это плохая новость для дальнейших решений по снижению ставки. И что не очень приятно по цифрам, но ожидаемо, это что нефтегазовые доходы остались почти на 40% пока с января-апреля ниже прошлого года. Это результат низких котировок по нефти в начале года. Апрель уже немножечко почувствовал эффект повысившихся цен на сырье.
20: То есть дополнительные доходы от высоких мировых цен на нефть еще не в полной мере отразились на бюджете. Но дело не только в самих ценах, а еще и в объемах российского экспорта. Здесь ситуация пока выглядит не очень хорошо, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
22: Российская статистика давно закрыта, но вот, например, Международное энергоагентство дает нам данные по марту. И вот в марте 26 года примерно на 150 тысяч баррелей в сутки была меньше добыча, чем в 25 году. Поэтому вроде как цена на нефть была выше, но объем добычи был ниже. И это тоже несколько снижает нефтегазовые доходы. Еще один элемент – это то, что у нас увеличилась выплата по демпферу, то есть все эти субсидии, которые идут со стороны государства, потому что в 2025 году не было такого существенного разрыва между ценами на европейском рынке на нефтепродукты и внутренней такой индикативной ценой, которую устанавливает государство. Соответственно, объемы выплат по демпферу стали больше. Но эти выплаты являются залогом сдерживания роста цен на топливо на внутреннем рынке в рознице, что является социально важным фактором.
20: Законом о бюджете на текущий год установлен дефицит в 3,8 триллиона рублей или 1,6% ВВП. Удастся ли к концу года выйти на запланированные показатели? Мнение директора Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олега Буклемишева.
23: Расходы и доходы продолжают расходиться в разные стороны, что, естественно, наращивает дефицит, и это не может не вызывать озабоченность. В принципе, треть года уже позади. Очевидно, что в следующие месяцы цены на нефть на высоком уровне будут сохраняться, доходы так или иначе наверстаются в связи с более высоким уровнем цен на энергоносители, а вот с расходами беда. Если расходы будут выше, чем запланированы изначально в бюджетном законе, то это означает, что нужно будет так или иначе править бюджет, а об этом многие эксперты говорили, что где-то к моему месяцу возникнет понимание того, что бюджет так или иначе придется изменять.
20: Одной из причин сокращения поступлений в бюджет стал крепкий рубль. Минфин ранее объявил, что возобновит покупки валюты на рынке с 8 мая, что, по идее, должно было привести к некоторому ослаблению российской валюты. Но объявленные объемы ежедневных операций по бюджетному правилу оказались незначительными и на курс рубля практически не повлияли. Российская валюта продолжает укрепляться. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Стратегия США в области искусственного интеллекта под вопросом, пишет Wall Street Journal. Виновата новая модель Мифос от Anthropic, которая стала причиной хаоса в Белом доме. Там всерьез опасают, что Мифос, способный самостоятельно находить дыры на программном обеспечении, может вызвать волну хакерских атак. Одним из первых тревогу забил вице-президент Джей Ди Венс. В апреле он предупредил ведущих разработчиков, что новые ИИ-модели могут парализовать работу банков, больниц и других критически важных объектов в небольших городах. И теперь в Белом доме сомневается в выбранном курсе на ускорение и отмечает издание. Есть много других причин, которые заставляют нынешнюю американскую администрацию пересматривать отношение к искусственному интеллекту. Их называет политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
0: Первое – это рынок труда. Мы уже видим, что дизайнеры, middle-менеджеры, помощники менеджеров уже теряют свою работу. Теряют работу люди, которые работают в креативных индустриях, сценаристы. Именно сценарные комнаты, то, что называется, когда у нас 4, 8, 12 человек работают над одной серией сериала. И сейчас берут то, что называется, мегамайндов, одного крупного сценариста, который может пока еще потягаться с чатом GPT. Именно творческий процесс, они сегодня сильно подменяются. Мы видим это на примере крупной компании, которая комиксы Marvel издает, и, соответственно, их экранизирует, которые недавно уволили всех своих основных ведущих художников и заменили их на яишки. Мне кажется, что для любого американского президента вопрос о рабочем месте – это буквально вопрос того, как оценивает его деятельность и, собственно, его президентство. Второе – это вопрос этический, потому что администрация видит, что если и настроить правильно, границы, которые должны быть у американского, например, президентства, очень сильно стираются. Здесь большой вопрос, насколько решения, которые будут основаны на мнении или генерации И, будут соответствовать нормам и запросам избирателей. Мне пока кажется, что сама идея ограничения маловероятна, по крайней мере, в ближайший год-два. Плюс, если посмотреть, кто больше всего топит за это, то это именно демократическая партия и такие политики, как Берни Сандерс. Он вообще изначально выступал против ИИ за максимальное регулирование. Пока предпосылок для жесткой регуляции не вижу. Я думаю, что пока останется все так, потому что все-таки в технологическом соперничестве США и Китай находятся.
3: Павел Дубравский, политолог, руководитель Дубравский консалтинг. Как напоминает Wall Street Journal, еще недавно Белый дом выступал за максимально свободную разработку ИИ, чтобы выиграть гонку с Китаем, но история вокруг МИФОС резко изменила настроение в Вашингтоне. Теперь администрация Трампа рассматривает возможность введения государственного надзора за передовыми AI-моделями.
15: Узнал о войне. Борис Титов, специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
1: Ну, конечно, я узнал от своей бабушки, которая блокадница, прошла всю блокаду от первого до последнего дня, и мама вместе с ней там была, моя тетя, а маленькими детьми. Поэтому, конечно, у меня прежде всего вот этот ужас войны связан с воспоминаниями моей бабушки, когда умерла прабабушка, отказавшись от еды в пользу маленьких, родившихся только недавно сестер. Конечно, оттуда. И главное, что, в общем, они с моим дедом были 22 июня 41 года на границе, при Балтике. Он служил в советской армии, и он, будучи ответственным за эвакуацию семей российских военнослужащих, мог отправить их в любое место в России в эвакуацию. Но бабушка сказала, нет, только домой в Ленинград. И они прямо с границы попали домой к себе в Ленинград под полную блокаду на все время. Поэтому, конечно, для меня это прежде всего вот эти воспоминания.
15: Узнал о войне. Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Одно из апрельских предложений депутатов Госдумы от КПРФ – радикально увеличить сроки гарантии на новостройки. На отделку с 1 года до 5 лет, на инженерное оборудование с 3 до 10 лет, а на сами новостройки с 3 сразу до 20 лет. По мнению авторов инициативы, нынешние гарантийные сроки являются слишком короткими и не позволяют должным образом выявить недостатки, допущенные при строительстве. А ведь, как говорится в пояснительной записке, согласно данным открытых источников, в 2024 году около 90% возведенных жилых домов имели выявленные недостатки, а 5-7% жилья – критические нарушения. Бизнес FM попросила игроков рынка прокомментировать предложение депутатов. О том, что большинство новостроек сдаются с недоделками, говорят сегодня все. Но поможет ли здесь простое увеличение гарантийных сроков? Не породит ли оно новых проблем в дополнение к старым? Ничуть не поможет и 100% породит. Такой общий вывод можно сделать из полученных ответов. Собеседники Бизнес FM считают, что подобная инициатива – свидетельство недостаточной защищенности покупателей. Но взять и превратить, скажем, 3 года в 20, значит заставить девелоперов заложить будущие гарантийные риски в цену и поднять ее, сделав первичное жилье еще менее доступным. Сегодня в условиях все еще высокой ключевой, дефицита рабочей силы, не слишком высокой покупательской активности и без того серьезной конкуренции со вторичным рынком и так далее, навешивать на застройщиков еще рост гарантийных сроков, пожалуй, слишком. Более эффективным эксперты считают комплексный подход. Одновременное усиление строительного надзора и ответственности УК, цифровизация контроля качества и ужесточение требований к подрядчикам. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
15: Недвижимость на Business FM.
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Средняя зарплата мужчин в России выше, чем у женщин, почти на 34%. Это максимальный гендерный разрыв за последние 13 лет, пишет ТАСС со ссылкой на финэкспертизу. Аналитики подсчитали оклады на крупных и средних предприятиях страны. Чем связан рост неравенства в зарплатах у мужчин и женщин, выясняла Диана Чубанова.
5: Гендерная разница в зарплатах составила в абсолютном выражении около 38 тысяч рублей, подсчитали в финэкспертизе. Это с учетом премии и после вычета НДФЛ. Минимального разрыва достигли только в 2013 году. Тогда это были 26%. С тех пор этот показатель ежегодно растет. Самые заметные гендерные различия в оплате труда наблюдаются в сфере культуры, спорта и развлечений. Тут представительницы слабого пола зарабатывают на 39% меньше, чем мужчины. Похожий разрыв в сферах информации и связи. Минимальный в строительстве порядка 8,5%. Почему, рассказала основатель компании Best Новострой и bnmap.pro Ирина Доброхотова.
6: На нашем рынке строительства, с одной стороны, у нас мужская такая сфера экономики. Это площадки, стройинженерии, подрядные все эти работы, управление стройкой. Ну и, конечно же, здесь зарплаты такие высокие, они привязаны к рынку. И сейчас больше диктует тут дефицит кадров, а не гендера. И если есть профессионалы, то люди по карьерной лестнице поднимаются, что мужчины, что женщины. Но внутри отрасли все-таки разница сохраняется, потому что женщины заметно представлены у нас в маркетинге, аналитика, административные, такие чарские, продажи. Если посмотреть вот, например, нашу компанию, то у нас вообще разница, наоборот, мне кажется, в другую сторону. У нас женщины зарабатывают больше, чем мужчины. Их, во-первых, больше в компании, потому что это бэк-офис в основном, стройки. И они очень компетентные, профессиональные.
5: В условиях дефицита кадров в России мужчины уходят в более высокооплачиваемые сферы. В результате их не хватает там, где больше задействовано женщин. Вот что рассказал о влиянии этой проблемы на свой бизнес гендиректор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» и сети кофеен «Take and Wake» Алексей Петропольский.
9: У меня работает 80% женщин в юридической и финансовой сфере в бизнесе. Их зарплаты фактически индексируются, 10-15% в год. Мужчины практически вымылись из моего коллектива. Многие ушли на другие работы, совершенно не связанные с юриспруденцией или финансовой сферой. И там зарплаты сильно выше. Бывшие юристы и финансисты ушли в строительную и инженерную разнорабочую инфраструктуру, где зарплаты начинаются от 400 тысяч. Есть у меня кейс, когда великолепный юрист уехал на Урал работать на ВПК. Причем не по юридической специальности, и зарплата у него от 500 000. Ну и, конечно, есть люди, кто связал с военной службой свое будущее и тоже получает выше заработную плату, чем люди на гражданских специальностях. Это является, наверное, самым главным трендом, что мужская рабочая сила, мужские специальности на сегодняшний момент оплачиваются в 2-3 раза выше, чем 5 лет назад. Женская же половина осталась офисными сотрудниками, и их индексация зарплат совершенно не дотягивает до мужских. И спрос на женщин сильно ниже.
5: Разрыв в зарплатах усиливается еще и потому, что женщины сами часто соглашаются на более низкую оплату труда, чем мужчины. Из-за того, что хотят уделять больше времени семье, нуждаются в более гибком графике. Но есть и другие, практически вечные причины, говорит независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» Зулия Лоикова.
24: Самое важное – это отраслевая сегрегация. Женщины чаще у нас заняты в менее высокооплачиваемых сферах, например, образование, в сфере услуг, медицине, в социальной сфере, розничной торговле. Мужчины доминируют в высокодоходных отраслях, добыча полезных ископаемых, строительство, транспорт, IT и финансы. Это исторически сложившееся распределение профессий по гендерным ролям. Я бы не исключала еще и заложенный в женской роли штраф за материнство, так называемое. Женщины сталкиваются с трудностями при продвижении по карьерной лестнице из-за страхов и рисков работодателей, что она снова может уйти в отпуск. отпуск или будет брать часто больничные листы. Если же она уже более зрелого возраста, то у нее могут появиться внуки, либо ей нужно будет ухаживать за кем-то еще. Также я бы говорила о стеклянном потолке. Даже при сопоставимой продолжительности рабочего времени и квалификации, женщины реже получают у нас повышение до руководящих должностей, и на топ-уровнях разрыв особенно заметен. После 20 лет стажа зарплаты женщин и мужчин существенно различаются более чем в 2 раза. На одних и тех же позициях, в одних и тех же отраслях, с одним и тем же функционалом. Ну и есть такая предвзятость работодателей. Они занижают ставки женщинам, особенно молодым соискательницам.
5: Специалист по рынку труда тоже обратила внимание на то, что на гендерный разрыв в области труда влияет острый дефицит кадров на рынке труда. В прошлом году была беспрецедентная нехватка кадров, особенно в производстве, в строительстве и логистике. И чтобы привлечь специалистов, работодатели значительно повышали зарплаты в этих отраслях. В то же время в традиционно женских сферах, в образовании, медицине, услугах, рост зарплат был значительно медленнее, несмотря на тот же дефицит кадров. Диана Чебанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: В Москве заработал цифровой контроль за курьерами. Теперь работники службы доставки проходят обязательный фотоконтроль, а скорость их перемещения регулирует автоматика. Как именно это работает и будет ли эффект, Маргарита Юдина подробнее.
8: Отныне смена московского курьера начинается не с заказов, а с фотосессии, рассказали в Дептрансе. Фотоконтроль обязательный. Курьера пробивает по базе, тут же он проходит верификацию документов. Но, пожалуй, самое главное, скорость передвижения курьеров по улицам на мопедах и электровелосипедах теперь контролирует автоматика. Не выше 25 км в час. Московский курьер Кирилл отмечает, никаких изменений на себе пока не почувствовал. Но уверен, что даже таких скоростных лимитов будет более чем достаточно для быстрой доставки. Другое дело, что контролировать это почти невозможно.
10: В тех компаниях, в которые я работаю, никакой информации по поводу ограничений не поступало. Никаких информационных объявлений сделано не было. Поэтому вряд ли курьеры вообще знают об этом. Ограничение скорости будет на шеринговых велосипедах и самокатах. Они так ограничивают скорость в пределах там определенных зон. У курьеров в своей массе 90% их байков в их собственности. Потому что аренда стоит дорого, и курьер зачастую просто покупает байк старый, батарейки к нему и едет на старом. А там этих модулей, скорее всего, нет. Надо проверять, что эта штука работает, как она работает, соответственно, байк должен курьер получать где-то в каком-то месте, какой-то сотрудник должен за этим следить и проверять. Ну, это нереально. Так же нереально, как и фотоконтроль и документы.
8: Зафиксировать курьерскую скорость в час, по данным Дептранса, удалось благодаря внедрению так называемого AOT-модуля. Ведомство добавляет, проигнорировать медленную зону во дворах или на тротуарах станет технически невозможно. Подобной системой многие средства индивидуальной мобильности, не только курьерские, оснащены давно, и она вполне эффективна. Но передвижение курьеров надо регулировать не только с помощью нее, говорит директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
11: В Москве все идет в сторону того, чтобы оставить для курьерской доставки только тех курьеров и те электровелосипеды, которые оснащены IoT-модулями, так называемых колхозниках в столице все меньше и меньше. И вот те правила, которые уже, наверное, третий год вводит Москва по, давайте скажем, причесыванию, да, в кавычках, курьерской доставки, как раз направлены на то, чтобы вот эту дикую, опять же, в кавычках, часть курьеров, которые не подчиняются определенным правилам, не соблюдают определенные требования, просто с рынка убрать и оставить только тех, кто ездит с ограничением скорости, проходит идентификацию, проходит обучение, имеют определенный внешний вид, который соответствует московским требованиям и так далее. Из тех мер, которые, по моему мнению, необходимы, это запрет перемещения курьеров по пешеходным зонам и все-таки перемещение их либо на велоинфраструктуру, либо на проезжую часть, фото-видеофиксация нарушений со стороны курьеров и наказывать рублем.
8: По данным столичной мэрии, ежедневно курьеры в Москве доставляют более 700 тысяч заказов. При этом за 2 последних года уровень доверия москвичей к службам доставки вырос до 80%, рапортует заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Но означает ли это доверие, что теперь можно ходить по улицам столицы и не бояться выскакивающих из-за угла курьеров? По-прежнему большой вопрос. Маргарита Юдина, Сергей Гордеев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Центробанк не видит инфляционных рисков в том, что россияне стали гораздо чаще пользоваться наличкой. Такое перераспределение ведет лишь к изменению структуры денежной массы, считает регулятор. В апреле объем наличных средств в обращении граждан увеличился на 607 миллиардов рублей. Это рекорд с осени 2022 года. Как отметили в ЦБ, этот вопрос обсуждался на апрельском совете по ключевой ставке. А по мнению участников заседания, интерес к наличке может быть связан в том числе с адаптацией к налоговым изменениям, а также с временными перебоями с интернетом. Что в целом так и есть, говорит инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
7: В последние месяцы увеличилась доля наличных денег в денежном обороте. Главная причина – это налоговый фактор. Отменили льготы по страховым взносам для малого и среднего бизнеса с начала года. И для малого бизнеса, особенно для микробизнеса, стал в этой связи вопрос вообще выживания этого бизнеса. Поэтому микробизнес предпочитает наличный оборот в своих расчетах для того, чтобы частично оптимизировать налоговую нагрузку и просто для того, чтобы выжить. Поэтому для малого и среднего бизнеса доля налички в их финансовом обороте резко выросла. Второй фактор – это то, что блокируется мобильный интернет. Просто многие платежи безналичные невозможны, поэтому предпочитают в ряде случаев, даже в многих случаях, рассчитываться наличкой. Вот. А что касается влияния роста доли налички на инфляцию, то какого-то большого влияния нету, потому что доля налички выросла, но инфляция в последнее время замедлилась. Это значит, что происходит перераспределение структуры денежной массы, но каких-то дополнительных инфляционных рисков это не вызывает. Но негатив от всего этого процесса растет доля серой экономики. Это ведет к снижению налоговой базы и делает неактуальной задачу обеления экономики, которую ставит власть.
3: Сергей Суверов, УК «Рекапитал». По данным на 1 апреля, объем наличных средств обращения россиян составил без малого 20 триллионов рублей. Это более 15% всей денежной массы в стране.
4: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
12: У микрофона Сердар Влекулиев. Россия обсуждает с партнерами, что можно было сделать, чтобы День Победы имел серьезное международное значение и его истинные герои не были забыты. Об этом заявил президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза. Глава государства отметил, что это также необходимо, чтобы сохранить правду о жертвах, принесенных народами Советского Союза и России в достижении победы над нацизмом. Телефонные контакты России и Соединенных Штатов, а также взаимодействие Вашингтона с Киевом позволили достичь договоренности о перемирии 9-11 мая. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, инициатива перемирия с Киевом в дни празднования годовщины Великой Победы достигнута в развитии недавно прошедшего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что Ормузский пролив постепенно начнет открываться для судоходства лишь в июле. Это следует из доклада агентства. В связи с этим Fitch повысила прогнозы по ценам на нефть в мире в этом году. Так, цена одного барреля Brent ожидается в 2026 году на уровне $87 вместо ожидавшихся ранее 70. Американская WTI $80, а не 65, как прогнозировалось ранее. Российские фильмы «Туман» режиссера Натальи Гугуевой и «Охотник» Заура Цагоева получили награды 15-го Делийского международного кинофестиваля. «Туман» удостоился награды в номинации «Лучшая режиссерская работа», «Охотник» как лучший приключенческий фильм. Всего в программе были представлены фильмы из более чем 50 стран. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве и Киеве подтвердили информацию о перемирии с 9 по 11 мая. Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина прекратят огонь на 3 дня по его просьбе. Также стороны обменяются пленными 1000 на 1000. Переговоры продолжаются. Стороны все ближе к урегулированию конфликта, утверждает президент США. На этом фоне российский фондовый рынок вечером в пятницу перешел от снижения к росту. Европа отметила 8 мая годовщину победы во Второй мировой войне. Напротив штаб-квартиры ООН в Женеве прошла акция «Бессмертный полк». Венки и цветы возложили к монументу «Свеча памяти» в Иерусалиме. В то же время в странах Прибалтики введены ограничения на празднование Дня Победы. Как отмечают этот день в разных странах, мы спросили у наших слушателей. Проиграл, но не уйду. Британский премьер Стармер взял на себя ответственность за проигрыш правящих лейбористов на местных выборах. Победителем стала правопопулистская партия Reform UK, которая обошла и консерваторов. Сам Стармер отказался уходить в отставку. Что говорят жители Британии, сможет ли он удержаться в кресле? Подробности на Business FM. Европа отмечает годовщину победы во Второй мировой войне. Эту дату во многих странах празднуют именно 8 мая. Так, напротив штаб-квартиры ООН в швейцарской Женеве прошла акция «Бессмертный полк», куда была доставлена частичка вечного огня из Александровского сада в Москве. Власти Австрии не разрешили проведение акции «Сад памяти» 9 мая в память о замученных соотечественниках в бывшем концлагере Маутхаузен. Жителям стран Балтии в День Победы из-за запретов придется возлагать цветы на газонах, где раньше стояли снесенные властями памятники. Праздничные мероприятия по случаю годовщины Великой Победы проходят в Израиле с большим размахом, с участием многих граждан страны, представителей общественных организаций и официальных лиц. Венки и цветы по случаю 81-й годовщины Победы возложили к монументу «Свеча памяти» в Иерусалиме. О том, как отпраздновали или отпразднуют День Победы в разных странах, мы спросили у наших слушателей.
13: Гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
14: День Победы празднуется 8 числа, потому что в Берлине договор подписали после 23 часов, но это все-таки было 8 мая 45 года, а на территории Советского Союза уже было 9 число. 8 мая традиционно во Франции это праздник, в этот день нерабочий. Во всех городах, да и деревнях, собственно, отмечают, проходит обязательно утром церемония в присутствии мэра и приглашенных гостей. Но ветеранов уже не осталось, но там бывают пожарные, военные, то есть некие люди в форме, а также ветераны армии, те, которые есть, при присутствии политиков соответствующего уровня. Также традиционно

0: Роспотребнадзор не стал включать портал в реестр запрещенной информации. Изначально Чертановский районный суд согласился с тем, что сайт нужно внести в список распространителей запрещенки на основании того, что прокуроры нашли на этом ресурсе некие текстовые юмористические материалы, содержащие высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности. Но юристы с самого начала обратили внимание на то, что в решении суда не было ни единого упоминания каких-то конкретных материалов. Там просто отмечалось, что такие публикации на сайте есть. Управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов изначально считал, что в таких формулировках решение не могло устоять ни в одной из вышестоящих инстанций. Поэтому ничего удивительного, продолжает юрист.
1: Решение Чертановского суда, отмененное Мосгорсудом, оно было совсем оруэллским, действующим законодательством, никак не пересекающимся. Поэтому позиция в данном случае апелляция Роскомнадзора и первого зампрокурора города Москвы, но она предвосхитила очевидное решение, действительно, потому что нельзя вот таким образом запретить весь сайт, не указав конкретной информации, что же там содержится. Для меня до сих пор загадка, что же судья так выйдет такой судебный акт, потому что, опять же, подчеркиваю, он идет вразрез, в принципе, и с нормой закона, и со всей правоприменительной практикой.
0: Другие юристы тоже говорят о решении Мосгорсуда и Роскомнадзора как о торжестве правосудия и здравого смысла. Вопрос только в том, что дальше будут делать прокуроры. По словам экспертов, сдаваться в этой системе не принято. И теперь остается ждать, когда появится следующая претензия, которую суд рассмотрит и оформит, но уже с соблюдением всех необходимых формальностей. Продолжает адвокат Александр Забейда.
2: Тот факт, что Мосгорсуд отменил решение районного суда, не является окончательной победой, хотя решение, основанное на законе и здравом смысле, всегда приятно. Прокуратура может привести свои требования в соответствии с законом, обосновать доводы, подкрепить экспертизы и выйти с новым требованием. Какие это будут требования, насколько они видоизменятся и как на это в дальнейшем отреагирует суд, я думаю, покажет время. Но это, по крайней мере, то, что мы видим снаружи. Но не менее важны и скрытые от глаз внешние наблюдатели сигнал. Например, Верховный суд после назначения нового председателя все более склоняется к тому, что все его решения абсолютно обязательны для нижестоящих инстанций.
0: Верховный суд, напомним, просто не нашел экспертиз, на основании которых ресурс хотели запретить. А если в будущем найдет? Другими словами, пока рано делать вывод, кто в истории с «Я плакал» будет смеяться последним. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
3: Лейбористы и консерваторы с треском проиграли местные выборы в Британии. Правящая партия теряет более 250 мест в городских советах. Кир Стармер взял ответственность за поражение, но заявил, что в отставку не собирается. Вперед выходит правопопулистская партия «Реформ UK». Местные жители говорят, что уход Стармера – вопрос времени. Евгений Перечук подробнее.
4: У жителей острова, что называется, накопилось. Отказ от российских энергоносителей, инфляция, миграция – три кита, которые, вероятно, потопят Кира Стармера. Пока он в отставку не собирается, хотя формально ответственность за провал лейбористов взял. «Трудные дни, подобные сегодняшнему, — отметил Стармер, — не убавят моей решимости добиться перемен, которые я обещал. Вот только избиратели перемен ждать устали», — говорит житель Великобритании, глава группы компании Carfax Education Александр Никитич.
5: Разгромные результаты для лейбористов. Они потеряли свои традиционные опоры на севере Англии, места, в которых рабочий класс из поколения в поколение голосовал за лейбористов. Основные причины этого, в первую очередь, иммиграция, проблемы, связанные с тем, что здесь стали называть стоимость жизни, почему-то перестали использовать слово инфляция, но стоимость жизни возрастающая, отчасти благодаря отказу от российских энергоносителей, других не вполне разумных экономических решений, задранных налоги, которые начинают сказываться на всех. Также нарушенные обещания предвыборные, целый ряд труднообъяснимых внешнеполитических решений, включая отказ от суверенной территории, Чагосские острова. Целый спектр проблем, которые либеристы не только не решили, но ухудшили. Поэтому такое недовольство общества, оно очень глубокое.
4: Партия Reform UK Найджела Фаража – правые популисты, и программа их очень напоминает предвыборные лозунги Дональда Трампа. Фараж выступает за депортацию нелегальных мигрантов, снижение налогового бремени для простых работяг и бизнеса, сокращение госрасходов и бюрократии. Заодно Reform UK выступает за отмену зеленой повестки, и это примечательно, ведь вместе с ними на выборах местного уровня укрепили свои позиции как раз зеленые. Сам Фараж назвал результаты

0: историческим сдвигом в британской политике и отметил, что реформ UK способна побеждать там, где всегда выбирали консервативную партию, а также там, где со времен окончания Первой мировой войны доминировали лейбористы. Сдвиг действительно исторический, соглашается адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
1: Поражение Стармера ожидаемо. Некогда двухпартийная система претерпевает серьезные изменения. Огромное поражение потерпели лейбористы, и также поражение достаточно серьезное потерпели консерваторы. Ну, консерваторов традиционно где-то с 80-х годов меньше мест в местных советах и законодательных собраниях. Их тоже очень сильно партия Фараджа выбила. Многие традиционные политические комментаторы говорят, ну, это такая история временная, а выборов еще у нас 3 года общих выборов, может много измениться, все вернется на круги своя. Многие считают, что это не так. Речь идет, в принципе, о недовольстве британцев системой политической как таковой. Сейчас, если Стармер, он, скорее всего, уйдет, вопрос только времени, идет, скорее всего, более левый человек.
0: Нынешний премьер-министр может повторить судьбу своих предшественников. Борис Джонсон ушел после кризиса и отставок в правительстве на фоне памятной локдаун-вечеринки. Ли Страсс продержалась на посту 50 дней, уйдя после провальной экономической реформы. Риши Сунак покинул кресло после громкого провала консерваторов. Результаты выборов для Кира Стармера пока не приговор, но очень серьезный сигнал. Загадывать, кто придет ему на замену и будет ли это Фараж, пока очень рано. Формально Стармер занимает свой пост до 2029 года. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Между делом с Кирой Альтман.
3: Говорю с Вадимом Мамонтовым, путешественником, основателем компании Russia Discovery. И задаю ему вопрос в духе язычников или шаманов. Просит ли он у места, у земли, к которому едет и везет людей, разрешение их принять?
4: Мне кажется, что то, насколько место становится гостеприимным для путешественников, связано не с просьбами вот в моменте, а оно скорее связано с настроем тех людей. И вот в прошлом году, как раз когда мы шли к острову Врангеля, нам невероятно повезло с погодой. Мы видели просто огромнейшее северное сияние, и мы просто не могли спуститься вниз, потому что хотелось впитывать это. Потом было очень много солнечных дней. Нам повезло с китами невероятно. Нам повезло с большим оленьим стадом. И я считаю, что вот это, наверное, стало просто следствием общего настроя тех людей, их открытости, их готовности принимать плохую погоду как еще одно приключение, а не как какое-то обременение, которое нужно, несомненно, как-то там стремиться преодолевать.
3: А как настроиться на испытание погоды? Вот когда весь год ждешь этой далекой поездки, Вадим, а там такое.
4: Если вот человек исповедует внутри себя не то, что я заплатил деньги, поэтому вот подайте мне 1, 2, 3, 4, 5, а я отправляюсь в это путешествие, я понимаю, что погода, состояние моря, они могут нести любые коррективы в наше передвижение, но могут случиться неожиданности, и нужно быть просто к этому готовым. Если человек так настроен, то, как правило, это позволяет открыться в погоде, открыться месту в каком-то максимальном благополучии для его открытия, для его познания.
3: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM.
5: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
6: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В преддверии празднования Дня Победы на границе Эстонии и России образовались многочасовые очереди. Самое большое скопление людей на пункте пропуска Ивангород-Нарва на границе Ленобласти с Эстонией. По данным российской таможни, въезд серьезно затруднен именно с эстонской стороны из-за усиленных проверок. Люди стоят по несколько часов, у них тщательно досматривают автомобили и багаж, проверяют документы и уточняют цели поездки. Отмечают, что многие из въезжающих планируют отметить 9 мая в России, и некоторые рассчитывают попасть на традиционное празднование стен Ивангородской крепости. Его будет видно и слышно сразу с двух берегов реки Нарвы, как с российской, так и с эстонской стороны. Гостей в городе очень много, мест в гостиницах не осталось, рассказал Бизнес FM администратор одной из гостиниц Ивангорода.
7: Ажиотаж есть, но в основном это люди приезжие из Ленинградской области, из Санкт-Петербурга. И в нашей гостинице проживают в основном рабочие, те, кто устанавливает сцену. У нас нет никого из иностранных граждан. Поток людей очень большой в нашем городе сейчас. Звонков очень много желающих заселиться в гостиницу за весь период. Все гостиницы переполнены, мест нигде нет практически. Желающих очень много посмотреть на наш праздник.
8: Это ежегодная история?
7: Нет, я скажу, что в этом году все-таки больше ажиотаж, чем был в том. Всегда у нас много народу, но в этом году прям очень много.
6: Для тех жителей Эстонии, которые не смогут попасть в Россию на концерт «Берега Победы» в Ивангороде, один из гидов организовал своеобразный тур. Они соберутся на празднование на другой стороне Нарвы, говорит корреспондент новостного портала 47 News.ru Андрей Карлов.
9: Сам Ивангород, иностранцам сейчас попасть сложно, потому что пограничный режим освобожден. Скорее, они собираются в городе Нарва, который расположен через реку от самого Ивангорода. И чтобы посмотреть на концерт, им не нужно пересекать границу, а достаточно выйти на набережную в городе Нарва и увидеть все великолепие и торжество, которое развернется 9 мая на сцене в Ивангороде. Сцена устроена таким образом уже не первый год, что она в прямом смысле повернута в сторону города Нарва. Поэтому можно сказать даже, что у зрителей в Нарве на набережной места для того, чтобы наблюдать и слышать то, что будет звучать со сцены, наилучшие. Насколько нам известно, в этом году особенность этого сезона и этого года, и нынешнего Дня Победы в этом году в том, что жителям Эстонии предлагается оригинальный туристический продукт. Людям предлагается за 80-85 евро съездить в тур в город Нарва. То есть предполагается, что собираться они будут из разных городов Эстонии, в запад, районов, северных, и ехать на восток, чтобы посмотреть на праздник 9 мая, который организуют в Ивангороде. Все это организует местный гид. Тоже в городе Нарва много русскоязычного населения, людей с двойным гражданством, с видом на жительство живут, поэтому связи остаются крепкими и с Россией, и в том числе, наверное, для них тоже праздник, безусловно, 9 мая.
6: Андрей Карлов, корреспондент новостного портала 47news.ru. Традиционное празднование 9 мая для жителей Эстонии и российского Ивангорода пройдет четвертый раз подряд. В прошлом году сцену и экран установили у моста дружбы, связывающего Россию и Эстонию. В сети было опубликовано много видео, где жители обеих стран машут флагами и подпевают песням военных лет. Баннер поздравления к 9 мая с изображением орангутана Бату убрали в Новосибирске. Креативом новосибирского зоопарка заинтересовалась областная прокуратура и начала проверку этой ситуации. После шумихи в социальных сетях по поводу изображения обезьяны на баннере ко Дню Победы, зоопарк заявил, что просто хотел напомнить о животных, эвакуированных в Новосибирск во время Великой Отечественной войны. Он выпустил баннеры поздравления с несколькими животными, которые живут в зоопарке. Орангутан Бату там появился, потому что это местная знаменитость, как манул Тимофей и панда Катюша в Москве. Вообще шумиха раздута в телеграм-каналах. В Новосибирске по этому поводу все было тихо, рассказывает ответственный редактор новосибирского телеканала ОТС Андрей Баев.
10: Шумиху поднял, я в Мэше увидел. У нас здесь по этому поводу тишина на самом деле. То есть я бы не сказал, как там пишут, что там какие-то возмущения большие. Не знаю, может есть. Но, наверное, кому-то не понравился Батуль. Ну да, наверное, это где-то не очень вяжется, да, День Победы с обезьяной. Но так вот, чтобы у нас какие-то тут по поводу этого волнения были, мы вот не заметили в своей редакции. Мы это увидели на площадках федеральных и посмеялись, что Новосибирск, как всегда, отличился. Когда что-то возбуждает людей, то редакционный телефон, по нему и дозваниваются, в том числе и радиослушатели, и телезрители. И что-то говорят. Мы с серии не согласны с этим, а это что такое и так далее. Вот нам за сегодня ни одного звонка по поводу этого баннера не поступало. За это я могу отвечать.
11: А вот этот вот орангутанг, он, в городе, скажем так, он звезда зоопарка Бату?
10: Один из очень общительный и, умное же животное по факту-то. Тут ситуация двоякая. Я вот, допустим, пиар-специалист по образованию. С точки зрения зоопарка, почему нет? Это известный представитель нашего новосибирского зоопарка. Животные поздравляют. А если это серия баннеров, разные животные поздравляют. Ничего в этом такого не вижу, но и могу предположить абсолютно верно, что есть наверняка люди, которые не очень хотят видеть на поздравлении с Днем Победы обезьяну. То есть это необычно точно, странно точно, но насколько это из серии там повестки сегодняшнего дня, не знаю.
11: Видели то, что прокуратура занялась этим делом?
10: Я не думаю, что там что-то возбудят. Задумка зоопарка, какой бы она ни была, она была благой. Это факт. Тут не идет речи о том, что кто-то что-то там хотел кого-то там обидеть, задеть. Просто это узнаваемое животное новосибирского зоопарка. Что у нас сейчас вот вышел фильм сейчас художественный. Прекрасный фильм про гиппопотама Ленинградского зоопарка. Суперфильм. Ну там тоже давайте находить гиппопотам, герой войны и так далее. Тоже можно развить много всего. Потратили миллионы долларов на фильм и так далее. Судите, если по моему сегодняшнему рабочему дню, несмотря на повестку 9 мая, к нам обращений таких вот не было. Недовольных, так скажем. Ямами, да. Разрытиями, да. Обезьяны нет.
6: Андрей Баев, ответственный редактор новосибирского телеканала ОТС. В зоопарке отметили, что не предполагали такой негативной реакции на Бату и не хотели никого задеть. Работники зоопарка, которые ежедневно работают с животными, заботятся о них, не воспринимают своих подопечных иначе. Новосибирский зоопарк приносит извинения за неуместный контекст, который сформировался из-за размещения баннера с орангутаном, говорится в сообщении в соцсетях зоопарка. Там подчеркнули, многие животные тоже стали жертвами войны, зоопарк хотел об этом напомнить. С Бату связана еще одна скандальная история. В 22-м году зоопарк выбирал символ новогодней столицы России. За это звание боролись местный манул Айша, орангутан Бату, амурский тигр Макс, снежный барс Саян и белый медведь. А новосибирцы, как заявлено, большинством голосов выбрали Бату. Это потом переросло в обвинение в фальсификации результатов, и итоги выборов пришлось отменить. Рубль продолжил рост, а индекс Мосбиржи на неделе обновил минимум года. В пятницу в вечернюю сессию индекс отскочил, но по итогам недели снова снижение. Китайский юань упал в пятницу до 10,92, а доллар опустился ниже 74 рублей 50 копеек. Нефть Brent завершает текущую неделю снижением примерно на 7%. Биржевые итоги подводит обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов.
12: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, причем это уже девятая подряд падающая неделя, и сильно падающий индекс Московской биржи упал на 2,3%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2597 пунктов. Таким образом, 2600 уровень пройден вниз, и даже неделя закрыта ниже этой, ну, относительно важной отметки. Для меня важнее уровень 2500. Я не исключаю, что в ближайшем будущем мы придем к этим рубежам по индексу Московской биржи, а вот рубль рос и продолжает расти. Китайская валюта за неделю потеряла 6 копеек, закрытие недели 10 рублей 92 копейки, а доллар США опустился ниже 74,5 рублей как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Страшного для рубля не случилось. Все ждали, что объявит Минфин относительно объемов операций в рамках бюджетного правила. Но оказалось все не так страшно. С 8 мая по 4 июня планирует ведомство, конечно же, покупать иностранную валюту, но общая сумма около 110 миллиардов рублей. Хотя, если вспомнить прогнозы, они сводились к цифрам и 200 миллиардов, и 300 миллиардов, и даже выше 300 миллиардов были прогнозы. Так что цифра оказалась гораздо ниже среднерыночных прогнозов. Таким образом, ежедневный эквивалент покупок валюты составит 5 миллиардов 800 миллионов, а если учитывать операции Банка России, то получается, что Банк России будет покупать валюту, будет чистым покупателем, но лишь на 1 миллиард 180 миллионов рублей в день. То есть получается примерно всего лишь 1% от общего объема торгов на Московской бирже. Но еще были хорошие данные по инфляции, точнее сказать, даже по дефляции, учитывая, что за неделю с 28 апреля по 4 мая потребительские цены снизились на 0,02%. И вообще по инфляции цифры хорошие. Недельная инфляция уже 4 недели подряд близка к нулевым значениям. Что касается годовых показателей, то на 4 мая инфляция составила 5,56. 5,62 была на 27 апреля. Но здесь важно то, что годовые показатели, если их, конечно, рассчитывать из недельных, приближаются уже к верхней границе прогнозы Банка России, которая составляет 5,5%. По-прежнему интересно было на рынке нефти сильнейшие колебания, хотя в целом смесь Brent снизилась за неделю на 7%. В пятницу вечером стоит в районе 101 доллара за баррель, но здесь, конечно, появились сигналы того, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта. Много было риторики, много было публикаций в прессе, но, тем не менее, вот в пятницу появилась некая новая эскалация напряженности, которая ставит все-таки под угрозу действующее перемирие. Были сообщения о том, что происходят периодические боестолкновения. В основном в пятницу вечером они появились, эти сообщения, и столкновения между иранскими военными и флотом США в районе Армузского пролива. Также Центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что вывели они из строя 3 иранских нефтяных танкера. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сказал, что 3 американских эсминца были безуспешно атакованы Ираном в Армузском проливе, но при этом Трамп подтвердил, что режим прекращения огня остается в силе.
6: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин назвал атаку Киева на Ростовскую область еще одним актом терроризма. Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских беспилотников в административное здание филиала аэронавигации юга России в Ростове-на-Дону. Авиационное сообщение на юге России будет восстановлено в течение 2-3 дней. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании Совета Безопасности, проведенного президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости. По словам вице-премьера, по зданию регионального центра РВД в Ростове-на-Дону были нанесены 3 удара украинских беспилотников. В течение 15 часов инженеры проведут работу по оценке работоспособности систем центра. РЖД запустит дополнительные поезда в Москву из южных регионов страны в связи с ограничением авиасообщения, сообщает компания в своем канале в Максим. Назначим дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минвод, Астрахани, Волгограда через Саратов, говорится в сообщении. При наличии технических возможностей также планируется оперативно увеличивать количество вагонов в составах, отмечает РЖД. Иран против портов, которого Соединенные Штаты начали блокаду, активизирует транспортировку грузов из Китая железнодорожным путем, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники. Количество грузовых поездов, идущих из города Сиань в центральном Китае в Тегеран, возросло с 1 в неделю до начала конфликта до 1 в 3-4 дня с начала блокады штатами 13 апреля, рассказали источники. Транспортные расходы при обслуживании стандартных контейнеров возросли на 40%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия согласилась на предложение Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая, заявил помощник президента Ушаков. Также он подтвердил, что Москва и Киев в этот период проведут обмен пленными в формате 1000 на 1000. Ранее сам Трамп заявил, что Москва и Киев пошли на перемирие по его просьбе. По его словам, переговоры продолжаются, стороны все ближе к урегулированию конфликта. Дефицит федерального бюджета в январе-апреле составил почти 6 триллионов рублей или 2,5% ВВП. При этом на весь текущий год установлен дефицит менее 4 триллионов. В Минфине ссылается на опережающее финансирование расходов и падение нефтегазовых доходов. Есть ли еще шанс уложиться в плановый дефицит в этом году? И новые модели ИИ чреваты системным шоком для системы финансов, предупредил МВФ и призвал политиков готовиться к неизбежному. На этом фоне стратегия США в области искусственного интеллекта ставится на пересмотр. Подробности на Business FM. Россия продлевает перемирие с Украиной до 11 мая, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он сообщил, что Москва поддержала соответствующую инициативу Трампа. Договоренность о продлении перемирия была достигнута в ходе консультации с администрацией США. Украина, как заявил Зеленский, также согласилась на режим тишины с 9 по 11 мая. Ранее Дональд Трамп сообщил, что идею такого перемирия он предложил Владимиру Путину и Зеленскому. Оба, по его словам, ее поддержали. В рамках перемирия пройдет предложенный Трампом обмен обмен пленными по формуле 1000 на 1000. Москва эту инициативу приветствует, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
14: По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными. Договоренность на этот счет достигнута в ходе наших телефонных контактов с администрацией президента США. Представители США, в свою очередь, находились на связи с Киевом. Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы. И важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине победы над нацизмом, нашему святому празднику.
6: Юрий Ушаков, помощник российского президента. Ранее Россия заявляла, что объявляет перемирие с полуночи 8 мая по 10 мая, однако оно было нарушено украинской стороной. В пятницу беспилотник атаковал филиал Центра аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Из него происходит управление воздушным пространством юга страны. Из-за этого была временно приостановлена работа 13 аэропортов. Президент Путин на заседании Совета Безопасности назвал эту атаку террористическим актом.
15: Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров.
6: Ранее Зеленский в одностороннем формате объявлял о перемирии 6 мая. В МИДе России тогда заявили, что Киев сам нарушил свой режим прекращения огня. Российские регионы были атакованы дронами и ракетами. Напомню, что в Минобороны России неоднократно подчеркивали, что если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы в Москве, то российские вооруженные силы нанесут массированный удар по центру Киева. Перспективы перемирия оценивает политолог и американист Малек Дудаков.
16: Заявление Зеленского с прямыми угрозами устроить теракты, диверсии в День Победы 9 мая – это, наверное, одна из буквально тех красных линий, которая могла привести к очень неприятным последствиям для самой Украины, потому что ответ был бы с нашей стороны очень-очень жестким. Я думаю, что эта позиция была, конечно, донесена и до американской администрации. Не зря, как мы знаем, недавно состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио. Я думаю, что как раз американцам указали на то, что если Украина продолжит так себя вести, а Соединенные Штаты не смогут или не захотят влиять на позицию официального Киева, то, конечно, ни о каком переговорном процессе говорить в этой ситуации не придется. Здесь я думаю, что действительно администрация Трампа оказалась в ситуации, когда все их переговорные потуги, предложения могли бы быть просто-напросто обрушены, и поэтому им пришлось все-таки какое-то давление на Киев оказать. Вопрос, конечно, отдельный, будет ли Украина соблюдать это самое перемирие, потому что, как мы видим, украинцы неоднократно все предыдущие попытки объявить перемирие нарушали, и поэтому сейчас я бы тоже не исключая каких-то диверсий и провокаций, хоть, наверное, все-таки будут менее масштабными. Ну, Трамп все-таки показывает то, что у него определенные рычаги давления на Киев все еще пока имеются, поэтому заставляет их на вот это самое перемирие идти. Но в целом ситуация остается сложной, и учитывая радикальный настрой Европейской партии войны, которая продолжает провоцировать и эскалацию в Прибалтике, и в Балтийском море, и, на самом деле, на всех направлениях, где они сталкиваются с интересами России, я бы сказал, что нынешнее перемирие трехдневное может оказаться последним на какой-то период времени, пока ситуация продолжает эскалироваться. Поэтому здесь, к сожалению, скорее всего, мы в ближайшее время все-таки вряд ли увидим какие-то серьезные подвижки в рамках переговорного процесса. Хотя, конечно, всегда хочется надеяться на то, что все-таки есть возможность каким-то мирным дипломатическим путем этот самый украинский кризис разрешить. Но, учитывая нереалистичную позицию Киева и неспособность или нежелание американцев зачастую влиять на то, что делает Украина, скажем так, все меньше и меньше шансов остается на то, что переговорный процесс с Трампом может привести к каким-то быстрым подвижкам на украинском направлении.
6: Малек Дудаков, политолог-американист. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США сохраняют готовность к посредничеству в урегулировании конфликта, однако отметил, что усилия Вашингтона на этом треке, цитата, «застопорились» и допустил, что США могут выйти из переговоров. Дефицит бюджета в январе-апреле достиг 2,5% ВВП, сообщил Минфин. Превышение расходов над доходами составило почти 6 триллионов рублей, увеличившись вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. О причинах и возможных последствиях Михаил Задорожный.
17: Минфин объясняет результаты первых четырех месяцев 2026 года опережающим финансированием расходов. Они выросли на 15,7% год к году. Одновременно упали нефтегазовые доходы сразу на 38%, что связано с низкими ценами на сырье в январе-феврале. Поступления в бюджет, не связанные с нефтяной отраслью, увеличились на 10%, однако это не полностью компенсировало выпадающие доходы. По итогу в январе-апреле доходная часть просела на 4,5%. Вероятно, в оставшиеся месяцы года тратить придется меньше. Это поможет сбалансировать бюджет, продолжает главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
18: Регулятор комментирует, что высокие расходы начала года – это результат авансирования по госзакупкам. Мы пока верим регулятору, то есть ожидаем, что это не такие темпы, которые будут держаться весь год. Но все-таки еще раз тут ситуация требует внимания. Для Банка России, как он комментировал в последнем решении, важно, что будет происходить с расходами бюджета. Если они не окажутся под контролем, это плохая новость для дальнейших решений по снижению ставки. И что не очень приятно по цифрам, но ожидаемо, это что нефтегазовые доходы остались почти на 40% пока с января-апреля ниже прошлого года. Это результат низких котировок по нефти в начале года. Апрель уже немножечко почувствовал эффект повысившихся цен на сырье.
17: То есть дополнительные доходы от высоких мировых цен на нефть еще не в полной мере отразились на бюджете. Но дело не только в самих ценах, а еще и в объемах российского экспорта. Здесь ситуация пока выглядит не очень хорошо, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
19: Российская статистика давно закрыта, но вот, например, Международное энергоагентство дает нам данные по марту. И вот в марте 26 года примерно на 150 тысяч баррелей в сутки была меньше добыча, чем в 25 году. Поэтому вроде как цена на нефть была выше, но объем добычи был ниже. И это тоже несколько снижает нефтегазовые доходы. Еще один элемент – это то, что у нас увеличилась выплата по демпферу, то есть все эти субсидии, которые идут со стороны государства, потому что в 2025 году не было такого существенного разрыва между ценами на европейском рынке на нефтепродукты и внутренней такой индикативной ценой, которую устанавливает государство. Соответственно, объемы выплат по демпферу стали больше. Но эти выплаты являются залогом сдерживания роста цен на топливо на внутреннем рынке в рознице, что является социально важным фактором.
17: Законом о бюджете на текущий год установлен дефицит в 3,8 триллиона рублей или 1,6% ВВП. Удастся ли к концу года выйти на запланированные показатели? Мнение директора Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олега Буклемишева.
20: Расходы и доходы продолжают расходиться в разные стороны, что, естественно, наращивает дефицит, и это не может не вызывать озабоченность. В принципе, треть года уже позади. Очевидно, что в следующие месяцы цены на нефть на высоком уровне будут сохраняться, доходы так или иначе наверстаются в связи с более высоким уровнем цен на энергоносители, а вот с расходами беда. Если расходы будут выше, чем запланированы изначально в бюджетном законе, то это означает, что нужно будет так или иначе править бюджет, а об этом многие эксперты говорили, что где-то к моему месяцу возникнет понимание того, что бюджет так или иначе придется изменять.
17: Одной из причин сокращения поступлений в бюджет стал крепкий рубль. Минфин ранее объявил, что возобновит покупки валюты на рынке с 8 мая, что, по идее, должно было привести к некоторому ослаблению российской валюты. Но объявленные объемы ежедневных операций по бюджетному правилу оказались незначительными и на курс рубля практически не повлияли. Российская валюта продолжает укрепляться. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
6: Стратегия США в области искусственного интеллекта под вопросом, пишет Wall Street Journal. Виновата новая модель Мифос от Anthropic, которая стала причиной хаоса в Белом доме. Там всерьез опасают, что Мифос, способный самостоятельно находить дыры на программном обеспечении, может вызвать волну хакерских атак. Одним из первых тревогу забил вице-президент Джеди Венс. В апреле он предупредил ведущих разработчиков, что новые ИИ модели могут парализовать работу банков, больниц и других критически важных объектов в небольших городах. И теперь в Белом доме сомневается в выбранном курсе на ускорение ИИ, отмечает издание. Есть много других причин, которые заставляют нынешнюю американскую администрацию пересматривать отношение к искусственному интеллекту. Их называет политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
1: Первое – это рынок труда. Мы уже видим, что дизайнеры, middle-менеджеры, помощники менеджеров уже теряют свою работу. Теряют работу люди, которые работают в креативных индустриях, сценаристы. Именно сценарные комнаты, то, что называется, когда у вас 4, 8, 12 человек работают над одной серией сериала. И сейчас берут то, что называется, мегамайндов, одного крупного сценариста, который может пока еще потягаться с чатом GPT. Именно творческий процесс, они сегодня сильно подменяются. Мы видим это на примере крупной компании, которая комиксы Marvel издает, и, соответственно, их экранизирует, которые недавно уволили всех своих основных ведущих художников и заменили их на яишки. Мне кажется, что для любого американского президента вопрос о рабочих местах — это буквально вопрос того, как оценивают его деятельность и, собственно, его президентство. Второе — это вопрос этический, потому что администрация видит, что если и настроить правильно, границы, которые должны быть у американского, например, президентства, очень сильно стираются. Здесь большой вопрос, насколько решения, которые будут основаны на мнении или генерации И, будут соответствовать нормам и запросам избирателей. Мне пока кажется, что сама идея ограничения маловероятна, по крайней мере, в ближайший год-два. Плюс, если посмотреть, кто больше всего топит за это, то это именно демократическая партия и такие политики, как Берни Сандерс. Он вообще изначально выступал против ИИ за максимальное регулирование. Пока предпосылок для жесткой регуляции не вижу. Я думаю, что пока останется все так, потому что все-таки в технологическом соперничестве США и Китай находятся.
6: Павел Дубравский, политолог, руководитель Дубравский консалтинг. Как напоминает Wall Street Journal, еще недавно Белый дом выступал за максимально свободную разработку ИИ, чтобы выиграть гонку с Китаем, но история вокруг МИФОС резко изменила настроение в Вашингтоне. Теперь администрация Трампа рассматривает возможность введения государственного надзора за передовыми AI-моделями.
2: Узнал о войне. Михаил Ханов. Экономист, финансовый аналитик.
21: В отличие от многих семей, где День Победы и война ассоциируются с медалями, с парадными мундирами, орденами и встречами ветеранов, по моей семье война прокатилась совершенно другой стороной, потому что мои бабушка и дедушка, они познакомились в плену на каторжных работах, проведя там несколько лет, освобождали их американцы. Дед очень много рассказывал, а они шли пешком, кстати, это мало кто знает, что наши военнопленные бывшие шли пешком. И просто вот освобожденные, они пешком, они дошли до границы с Союзом только к сентябрю. Дед очень свято относился к этому празднику, потому что их даже освободили, по-моему, то ли 10 мая, то ли 9.
2: Узнал о войне. Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Карьера с Ольгой Дементьевой.
22: Чтобы понять, как сильно эволюционировала роль менеджера по талантам, достаточно вспомнить, что еще недавно мы говорили «кадровик», а сегодня мы говорим про HR, бизнес-партнера, как про стратега. Это не только кадры и найм. Мы подразумеваем под этой ролью и архитектора оргструктуры, и драйвера изменений. Давайте обсудим, какие изменения претерпевает HR-функция. Если раньше вы думали про HR больше как про психолога, эмпатичного и тонко чувствующего человека, то сегодня на первый план выходят аналитические способности. Ведь продвинутый профессионал обязательно прогнозирует увольнение, анализирует вовлеченность, считает затраты и думает, как их оптимизировать. Одним словом, перед вами еще и крутой аналитик, который работает в плотной связке с IT и каждый день думает, как избавить людей от рутины, с одной стороны, и как удерживать лучших сотрудников команды, с другой. Но на этом трансформация не заканчивается. В 2026 году HR – это уже не только аналитик, но и оператор сложной экосистемы, где данные, технологии и человек находятся в постоянном диалоге. В ежедневную практику вошло использование искусственного интеллекта. И если раньше автоматизация помогала экономить время, то сегодня она становится инструментом принятия решений. Отдельное внимание развитию навыков работы с данными. HR сегодня – это человек, который говорит на языке метрик. Но важно не только считать, а уметь переводить цифры в управленческие решения и объяснять их бизнесу. Именно здесь появляется новая компетенция – сторителлинг на основе данных. Важно то, что меняется сам профиль компетенции. Сегодняшний HR мыслит как продуктовый менеджер, проектируя HR-сервисы. Он умеет работать в условиях неопределенности и быстро тестировать гипотезы. Таким образом, роль менеджера по талантам эволюционировала из поддерживающей функции в одну из ключевых для бизнеса. Это уже не про кадры в узком смысле, а про создание среды, в которой технологии усиливают человека, а человек – бизнес. И, пожалуй, главный сдвиг – HR больше не догоняет изменения, он их сам инициирует.
2: Карьера на бизнес FM.
6: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Средняя зарплата мужчин в России выше, чем у женщин, почти на 34%. Это максимальный гендерный разрыв за последние 13 лет, пишет ТАСС со ссылкой на Финэкспертизу. Аналитики подсчитали оклады на крупных и средних предприятиях страны. Чем связан рост неравенства в зарплатах у мужчин и женщин, выясняла Диана Чубанова.
0: Гендерная разница в зарплатах составила в абсолютном выражении около 38 тысяч рублей, подсчитали в Финэкспертизе. Это с учетом премии и после вычета НДФЛ. Минимального разрыва достигли только в 2013 году. Тогда это были 26%. С тех пор этот показатель ежегодно растет. Самые заметные гендерные различия в оплате труда наблюдаются в сфере культуры, спорта и развлечений. Тут представительницы слабого пола зарабатывают на 39% меньше, чем мужчины. Похожий разрыв в сферах информации и связи. Минимальный в строительстве порядка 8,5%. Почему, рассказала основатель компании Best Новострой и bnmap.pro Ирина Доброхотова.
3: На нашем рынке строительства, с одной стороны, у нас мужская такая сфера экономики. Это площадки, стройинженерии, подрядные все эти работы, управление стройкой. Ну и, конечно же, здесь зарплаты такие высокие, они привязаны к рынку. И сейчас больше диктует тут дефицит кадров, а не гендера. И если есть профессионалы, то люди по карьерной лестнице поднимаются, что мужчины, что женщины. Но внутри отрасли все-таки разница сохраняется, потому что женщины заметно представлены у нас в маркетинге, аналитика, административные, такие чарские продажи. Если посмотреть, вот, например, нашу компанию, то у нас вообще разница, наоборот, мне кажется, в другую сторону. У нас женщины зарабатывают больше, чем мужчины. Их, во-первых, больше в компании, потому что это бэк-офис в основном, стройки. И они очень компетентны и профессиональны.
0: В условиях дефицита кадров в России мужчины уходят в более высокооплачиваемые сферы. В результате их не хватает там, где больше задействовано женщин. Вот что рассказал о влиянии этой проблемы на свой бизнес гендиректор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» и сети кофеен «Take and Wake» Алексей Петропольский.
4: У меня работает 80% женщин в юридической и финансовой сфере в бизнесе. Их зарплаты фактически индексируются, 10-15% в год. Мужчины практически вымылись из моего коллектива. Многие ушли на другие работы, совершенно не связанные с юриспруденцией или финансовой сферой. И там зарплаты сильно выше. Бывшие юристы и финансисты ушли в строительную и инженерную разнорабочую инфраструктуру, где зарплаты начинаются от 400 тысяч. Есть у меня кейс, когда великолепный юрист уехал на Урал работать на ВПК, причем не по юридической специальности, и зарплата у него от 500 000. Ну и, конечно, есть люди, кто связал с военной службой свое будущее и тоже получает выше заработную плату, чем люди на гражданских специальностях. Это является, наверное, самым главным трендом, что мужская рабочая сила, мужские специальности на сегодняшний момент оплачиваются в 2-3 раза выше, чем 5 лет назад. Женская же половина осталась офисными сотрудниками, и их индексация зарплат совершенно не дотягивает до мужских. И спрос на женщин сильно ниже.
0: Разрыв в зарплатах усиливается еще и потому, что женщины сами часто соглашаются на более низкую оплату труда, чем мужчины. Из-за того, что хотят уделять больше времени семье, нуждаются в более гибком графике. Но есть и другие, практически вечные причины, говорит независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» Зулия Лойкова.
23: Самое важное – это отраслевая сегрегация. Женщины чаще у нас заняты в менее высокооплачиваемых сферах, например, образовании, в сфере услуг, медицине, социальной сфере, розничной торговле. Мужчины доминируют в высокодоходных отраслях, добыче полезных ископаемых, строительство, транспорт, IT и финансы. Это исторически сложившееся распределение профессий по гендерным ролям. Я бы не исключала еще и заложенный в женской роли штраф за материнство, так называемое. Женщины сталкиваются с трудностями при продвижении по карьерной лестнице из-за страхов и рисков работодателей, что она снова может уйти в отпуск или будет брать часто больничные листы. Если же она уже более зрелого возраста, то у нее могут появиться внуки, либо ей нужно будет ухаживать за кем-то еще. Также я бы говорила о стеклянном потолке. Даже при сопоставимой продолжительности рабочего времени и квалификации, женщины реже получают у нас повышение до руководящих должностей, и на топ-уровнях разрыв особенно заметен. После 20 лет стажа зарплаты женщин и мужчин существенно различаются более чем в 2 раза. раза на одних и тех же позициях, в одних и тех же отраслях, с одним и тем же функционалом. Ну и есть такая предвзятость работодателей. Они занижают ставки женщинам, особенно молодым соискательницам.
0: Специалист по рынку труда тоже обратила внимание на то, что на гендерный разрыв в оплате труда влияет острый дефицит кадров на рынке труда. В прошлом году была беспрецедентная нехватка кадров, особенно в производстве, в строительстве и логистике. И чтобы привлечь специалистов, работодатели значительно повышали зарплаты в этих отраслях. В то же время в традиционно женских сферах, в образовании, медицине, услугах, рост зарплат был значительно медленнее, несмотря на тот же дефицит кадров. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
6: В Москве заработал цифровой контроль за курьерами. Теперь работники службы доставки проходят обязательный фотоконтроль, а скорость их перемещения регулирует автоматика. Как именно это работает и будет ли эффект, Маргарита Юдина подробнее.
7: Отныне смена московского курьера начинается не с заказов, а с фотосессии, рассказали в Дептрансе. Фотоконтроль обязательный. Курьера пробивает по базе, тут же он проходит верификацию документов. Но, пожалуй, самое главное, скорость передвижения курьеров по улицам на мопедах и электровелосипедах теперь контролирует автоматика. Не выше 25 км в час. Московский курьер Кирилл отмечает, никаких изменений на себе пока не почувствовал. Но уверен, что даже таких скоростных лимитов будет более чем достаточно для быстрой доставки. Другое дело, что контролировать это почти невозможно.
8: В тех компаниях, в которые я работаю, никакой информации по поводу ограничений не поступало. Никаких информационных объявлений сделано не было. Поэтому вряд ли курьеры вообще знают об этом. Ограничение скорости будет на шеринговых велосипедах и самокатах. Они так ограничивают скорость в пределах там определенных зон. У курьеров в своей массе 90% их байков в их собственности. Потому что аренда стоит дорого, и курьер зачастую просто покупает байк старый, батарейки к нему и едет на старом. А там этих модулей, скорее всего, нет. Надо проверять, что эта штука работает, как она работает, соответственно, байк должен курьер получать где-то в каком-то месте, какой-то сотрудник должен за этим следить и проверять. Ну, это нереально. Так же нереально, как и фотоконтроль и документы.
7: Зафиксировать курьерскую скорость в час, по данным Дептранса, удалось благодаря внедрению так называемого AOT-модуля. Ведомство добавляет, проигнорировать медленную зону во дворах или на тротуарах станет технически невозможно. Подобной системой многие средства индивидуальной мобильности, не только курьерские, оснащены давно, и она вполне эффективна. Но передвижение курьеров надо регулировать не только с помощью нее, говорит директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
9: В Москве все идет в сторону того, чтобы для курьерской доставки только тех курьеров и те электровелосипеды, которые оснащены IoT-модулями, так называемых колхозниках в столице все меньше и меньше. И вот те правила, которые уже, наверное, третий год вводит Москва по, давайте скажем, причесыванию, да, в кавычках, курьерской доставки, как раз направлены на то, чтобы вот эту дикую, опять же, в кавычках, часть курьеров, которые не подчиняются определенным правилам, не соблюдают определенные требования, просто с рынка убрать и оставить только тех, кто ездит с ограничением скорости, проходит идентификацию, проходит обучение, имеют определенный внешний вид, который соответствует московским требованиям и так далее. Из тех мер, которые, по моему мнению, необходимы, это запрет перемещения курьеров по пешеходным зонам и все-таки перемещение их либо на велоинфраструктуру, либо на проезжую часть, фото-видеофиксация нарушений со стороны курьеров и наказывать рублем.
7: По данным столичной мэрии, ежедневно курьеры в Москве доставляют более 700 тысяч заказов. При этом за два последних года уровень доверия москвичей к службам доставки вырос до 80%, рапортует заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Но означает ли это доверие, что теперь можно ходить по улицам столицы и не бояться выскакивающих из-за угла курьеров, по-прежнему большой вопрос. Маргарита Юдина, Сергей Гордеев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Функционирование сферы ЖКХ и работа УК в сегменте многоквартирных домов. Едва ли не самая активно обсуждаемая сегодня недвижимая тема. И предложения по донастройке того или иного ее аспекта сыпятся, как из рога изобилия. Речь идет и о цифровом взыскании долгов по коммуналке, при котором долги могут уходить в суд практически без участия жильца, а уведомления приходить только в госуслуги. И о снижении кворума для повторного собрания собственников квартир с нынешних 50 до 25% для решения, в частности, таких вопросов, как выбор управляющей организации, содержание дома и его текущий ремонт. Предложения о пересмотре ряда правил и норм звучали и на круглом столе «Чего мы ждем от ЖКХ, рынок или плановая экономика?» с состоявшемся в рамках российской строительной недели этого года. Инициатором его проведения стал Альянс сервисных УК, ставящий целью вместе с властью, экспертами и бизнесом найти работающие механизмы, которые позволят ЖКХ превратиться в современную, прозрачную и эффективную сферу рыночной экономики. Ключевых предложений у Альянса два. Во-первых, на законодательном уровне сделать выборы управляющей компании альтернативными. Каждая УК представляет свою программу с тарифами, стандартами, содержанием работ, а жители голосуют за ту, чья программа им ближе. Победитель определяется простым большинством при кворуме. Второе важное предложение – ввести единую методику расчета тарифов УК, которая учитывает конструктивные и инженерные особенности здания, то есть определить для каждого дома индивидуальный экономически обоснованный тариф. И тогда конкуренция будет идти не за голоса владельцев квартир, не за самую низкую цену, а за лучшее качество в рамках утвержденного ценового коридора. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM.
5: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сердар Влекулеев. Россия обсуждает с партнерами, что можно было сделать, чтобы День Победы имел серьезное международное значение и его истинные герои не были забыты. Об этом заявил президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза. Глава государства отметил, что это также необходимо, чтобы сохранить правду о жертвах, принесенных народами Советского Союза и России в достижении победы над нацизмом. Телефонные контакты России и Соединенных Штатов, а также взаимодействие Вашингтона с Киевом позволили достичь договоренности о перемирии 9-11 мая. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, инициатива перемирия с Киевом в дни празднования годовщины Великой Победы достигнута в развитии недавно прошедшего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что Ормузский пролив постепенно начнет открываться для судоходства лишь в июле. Это следует из доклада агентства. В связи с этим Fitch повысила прогнозы по ценам на нефть в мире в этом году. Так, цена одного барреля Brent ожидается в 2026 году на уровне $87 вместо ожидавшихся ранее 70. Американское WTI – $80, а не 65, как прогнозировалось ранее. Российские фильмы «Туман» режиссера Натальи Гугуевой и «Охотник» Заура Цагуева получили награды 15-го Делийского международного кинофестиваля. «Туман» удостоился награды в номинации «Лучшая режиссерская работа», «Охотник» как лучший приключенческий фильм. Всего в программе были представлены фильмы из более чем 50 стран. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве и Киеве подтвердили информацию о перемирии с 9 по 11 мая. Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина прекратят огонь на 3 дня по его просьбе. Также стороны обменяются пленными 1000 на 1000. Переговоры продолжаются. Стороны все ближе к урегулированию конфликта, утверждает президент США. На этом фоне российский фондовый рынок вечером в пятницу перешел от снижения к росту. Европа отметила 8 мая годовщину победы во Второй мировой войне. Напротив штаб-квартиры ООН в Женеве прошла акция «Бессмертный полк». Венки и цветы возложили к монументу «Свеча памяти» в Иерусалиме. В то же время в странах Прибалтики введены ограничения на празднование Дня Победы. Как отмечают этот день в разных странах, мы спросили у наших слушателей. Проиграл, но не уйду. Британский премьер Стармер взял на себя ответственность за проигрыш правящих лейбористов на местных выборах. Победителем стала правопопулистская партия Reform UK, которая обошла и консерваторов. Сам Стармер отказался уходить в отставку. Что говорят жители Британии, сможет ли он удержаться в кресле? Подробности на Business FM. Европа отмечает годовщину победы во Второй мировой войне. Эту дату во многих странах празднуют именно 8 мая. Так, напротив штаб-квартиры ООН в швейцарской Женеве прошла акция «Бессмертный полк», куда была доставлена частичка вечного огня из Александровского сада в Москве. Власти Австрии не разрешили проведение акции «Сад памяти» 9 мая в память о замученных соотечественниках в бывшем концлагере Маутхаузен. Жителям стран Балтии в День Победы из-за запретов придется возлагать цветы на газонах, где раньше стояли снесенные властями памятники. Праздничное мероприятие по случаю годовщины Великой Победы проходит в Израиле с большим размахом, с участием многих граждан страны, представителей общественных организаций и официальных лиц. Венки и цветы по случаю 81-й годовщины Победы возложили к монументу «Свеча памяти» в Иерусалиме. О том, как отпраздновали или отпразднуют День Победы в разных странах, мы спросили у наших слушателей.
12: Гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
13: День Победы празднуется 8 числа, потому что в Берлине договор подписали после 23 часов, но это все-таки было 8 мая 45 года, а на территории Советского Союза уже было 9 число. 8 мая традиционно во Франции это праздник, в этот день нерабочий. Во всех городах, да и деревнях, собственно, отмечают, проходит обязательно утром церемония в присутствии мэра и приглашенных гостей. Но ветеранов уже не осталось, но там бывают пожарные, военные, то есть некие люди в форме, а также ветераны армии, те, которые есть, при присутствии политиков соответствующего уровня. Также традиционно в Париже проходит общенациональное мероприятие. Это находится на Елисейских полях, именно в конце Елисейских полей, а именно вокруг Триумфальной арки. Там, значит, будет военный оркестр, идут солдаты. Это небольшой парад, как 14 июля, а поменьше. И часто бывают приглашенные гости. И в этом году тоже, как обычно, этот день отмечается как праздник во Франции.
12: Молдавский политолог, депутат парламента Богдан Цирдя.
14: У нас под дачей нынешней партии власти 9 мая уже празднуется официально День Европы. В центре Кишинева, как и в прошлом году, да, они устроят карнавал, концерт, торговлю с европослами, с НПОшниками. Но большая часть общества, понятное дело, что празднует День Победы. И обычно 9 мая в центре Кишинева у памятника Штефана Чалмари собирается народ, это десятки тысяч граждан, некоторые приезжают даже из других городов. И вот эта длинная колонна шагает, как правило, в марш Бессмертного полка. Как правило, его проводят в разных городах, то есть не только в Кишиневе. В Кишиневе он самый большой, такой самый массовый. Марш проходит по всей стране. И это несмотря на то, что в Молдове ношение георгиевской ленты штрафуется $1000. Несмотря на то, что Конституционный суд как бы разрешил ношение георгиевской ленты. Полиция обычно штрафует пенсионеров, граждан, которые приходят на эти шествия. Тем не менее, в этом году они тоже будут массовыми. Вчера партия социалистов устроила, молодежная организация ПСРМ устроила у мемориала Вечности вальс Победы, когда молодежь, которая 10-12 классов, они танцуют красиво, да, под песню о победе. И вчера же молодежная организация организовала и свечу памяти, когда молодежь приносит свечи. Обычно это ровно столько свечей, сколько длилась война. Эти свечи обычно выкладывают рядом с мемориалом, чтят память героев, тех, кто сражался с нацизмом, кто спас мир от фашистской тьмы.
12: Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
15: Было возложение цветов там в разных мемориалах. Присутствовала Россия, Казахстан, Беларусь, Туркмения и еще несколько восточных посольств. По сути, единственная маленькая проблема S-Bahn, это как вот в России метро. Они с сегодняшнего вечера начинают бастовать. И для многих жителей Берлина и те, которые гости приезжают, съезжаются со всей Германии, это в районе 20 тысяч людей приедет, которые должны возложить вот у мемориалов цветы. Для них будет проблематично, так как в это время начинается ремонт этих линий S-Bahn. И наша редакция тоже, мы писали и удивлялись, что именно вот 8 вечером. В основном сегодня немецкие партии, многие уже возложили венки, и в Германии считается День Европы, 9 мая, а вот наши соотечественники и те, которые выходцы из Советского Союза, те, безусловно, будут завтра отмечать. Сегодня многие приезжают, поселяются в отели, то есть около вот 20 тысяч человек будет в Третьем парке отмечать. Ожидаются какие-то провокации, так как уже готовятся две стороны, то есть украинская часть, российская, и есть очередные ограничения. Это запрет георгиевских ленточек, униформы ношения, флаги Советского Союза, флаги России. Флаги Украины разрешены. Будет около Бранденбургских ворот в 11:30 шествие Бессмертного полка. Уже слышна советская музыка, День Победы, Катюша. И, по сути, в Германии основные праздники, безусловно, считаются именно 9 мая. А немецкое правительство отмечает, безусловно, сегодня.
16: сегодня.
6: Дональд Трамп назвал День Победы во Второй мировой войне триумфом Америки, хотя и отметил вклад союзников в разгром нацистской Германии и милитаристской Японии. Еврокомиссар по обороне Андриас Кубилюс также не упомянул решающую роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германией, выступая на мероприятии в Варшаве. Оплакивали преждевременно, но и радоваться рано. Эксперты рассуждают о внезапном для многих развороте в истории с попыткой запретить один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов «Я плакал». Иван Медведев подробнее.
18: Мосгорсуд отменил решение Чертановского районного суда Москвы в отношении сайта «Я плакал». Ранее Верховный суд не нашел экспертиз, на основании которых ресурс хотели запретить. И звучит как анекдот, но даже прокуратура города Москвы подала апелляцию на решение суда о запрете, хотя инициатором самого запрета была Чертановская межрайонная прокуратура столицы. А Роскомнадзор не стал включать портал в реестр запрещенной информации. Изначально Чертановский районный суд согласился с тем, что сайт нужно внести в список

0: изначально считал, что в таких формулировках решение не могло устоять ни в одной из вышестоящих инстанций. Поэтому ничего удивительного, продолжает юрист.
1: Решение Чертановского суда, отмененное Мосгорсудом, оно было, ну, совсем орвеллским, действующим законодательством, никак не пересекающимся. Поэтому позиция в данном случае апелляция Роскомнадзора и первого зампрокурора города Москвы, но она предвосхитила очевидное решение, действительно, потому что нельзя вот таким образом запретить весь сайт, не указав конкретную информацию, что же там содержится. Для меня до сих пор загадка, что же судья так выйдет с такой судебный акт, потому что, опять же, подчеркиваю, он идет в разрез, в принципе, и с нормой закона, и со всей правоприменительной практикой.
0: Другие юристы тоже говорят о решении Мосгорсуда и Роскомнадзора как о торжестве правосудия и здравого смысла. Вопрос только в том, что дальше будут делать прокуроры. По словам экспертов, сдаваться в этой системе не принято. И теперь остается ждать, когда появится следующая претензия, которую суд рассмотрит и оформит, но уже с соблюдением всех необходимых формальностей. Продолжает адвокат Александр Забейда.
2: Тот факт, что Мосгорсуд отменил решение районного суда, не является окончательной победой, хотя решение, основанное на законе и здравом смысле, всегда приятно. Прокуратура может привести свои требования в соответствии с законом, обосновать доводы, подкрепить экспертизы и выйти с новым требованием. Какие это будут требования, насколько они видоизменятся и как на это в дальнейшем отреагирует суд, я думаю, покажет время. Но это, по крайней мере, то, что мы видим снаружи. Но не менее важны и скрытые от глаз внешние наблюдателя сигнал. Например, Верховный суд после назначения нового председателя все более склоняется к тому, что все его решения абсолютно обязательны для нижестоящих инстанций.
0: Верховный суд, напомним, просто не нашел экспертиз, на основании которых ресурс хотели запретить. А если в будущем найдет? Другими словами, пока рано делать вывод, кто в истории с «Я плакал» будет смеяться последним. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
3: Лейбористы и консерваторы с треском проиграли местные выборы в Британии. Правящая партия теряет более 250 мест в городских советах. Кир Стармер взял ответственность за поражение, но заявил, что в отставку не собирается. Вперед выходит правопопулистская партия «Реформ UK». Местные жители говорят, что уход Стармера – вопрос времени. Евгений Перельчук подробнее.
4: У жителей острова, что называется, накопилось. Отказ от российских энергоносителей, инфляция, миграция – три кита, которые, вероятно, потопят Кира Стармера. Пока он в отставку не собирается, хотя формально ответственность за провал лейбористов взял. «Трудные дни, подобные сегодняшнему, – отметил Стармер, – не убавят моей решимости добиться перемен, которые я обещал. Вот только избиратели перемен ждать устали», – говорит житель Великобритании, глава группы компании Carfax Education Александр Никитич.
5: Разгромные результаты для лейбористов. Они потеряли свои традиционные топоры на севере Англии, места, в которых рабочий класс из поколения в поколение голосовал за лейбористов. Основные причины этого, в первую очередь, иммиграция, проблемы, связанные с тем, что здесь стали называть стоимость жизни, почему-то перестали использовать слово инфляция, но стоимость жизни возрастающая, отчасти благодаря отказу от российских энергоносителей, других не вполне разумных экономических решений, задранных налоги, которые начинают сказываться на всех. Также нарушенные обещания предвыборные, целый ряд труднообъяснимых внешнеполитических решений, включая отказ от суверенной территории, Чагасские острова. Целый спектр проблем, которые лейбористы не только не решили, но ухудшили. Поэтому такое недовольство общества, оно очень глубокое.
4: Партия «Реформ UK» Найджела Фаража – правые популисты, и программа их очень напоминает предвыборные лозунги Дональда Трампа. Фараж выступает за депортацию нелегальных мигрантов, снижение налогового бремени для простых работяг и бизнеса, сокращение госрасходов и бюрократии. Заодно «Реформ UK» выступает за отмену зеленой повестки, и это примечательно, ведь вместе с ними на выборах местного уровня укрепили свои позиции как раз зеленые. Сам Фараж назвал результаты историческим сдвигом в британской политике и отметил, что «Реформ UK» способна побеждать там, где всегда выбирали консервативную партию, а также там, где со времен окончания Первой мировой войны доминировали лейбористы. Сдвиг действительно исторический, соглашается адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
6: Поражение Стармера ожидаемо. Некогда двухпартийная система претерпевает серьезные изменения. Огромное поражение потерпели лейбористы, и также поражение достаточно серьезное потерпели консерваторы. Ну, консерваторов традиционно где-то с 80-х годов меньше мест в местных советах и законодательных собраниях. Их тоже очень сильно партия Фараджа выбила. Многие традиционные политические комментаторы говорят, ну, это такая история временная, а выборов

0: Еще у нас 3 года общих выборов, может много измениться, все вернется на круги своя. Многие считают, что это не так. Речь идет, в принципе, о недовольстве британцев системой политической как таковой. Сейчас, если Стармер, он, скорее всего, уйдет, вопрос только времени, придет, скорее всего, более левый человек.
1: Нынешний премьер-министр может повторить судьбу своих предшественников. Борис Джонсон ушел после кризиса и отставок в правительстве на фоне памятной локдаун-вечеринки. Ли Страсс продержалась на посту 50 дней, уйдя после провальной экономической реформы. Риши Сунак покинул кресло после громкого провала консерваторов. Результаты выборов для Кира Стармера пока не приговор, но очень серьезный сигнал. Загадывать, кто придет ему на замену и будет ли это фараж, пока очень рано. Формально Стармер занимает свой пост до 2029 года. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Бизнес ФМ. История свидетельствует, что гослотерея – довольно действенный способ привлечения государством денег населения, не уступающий по эффективности займам, ренте и кредитам. Обычно инициаторами государственных лотерей становились официальные лица – короли, министры, военачальники. А вот идейным вдохновителем лотереи, которая была организована во Франции в середине 18 века для покрытия расходов военного училища, стал сам Казанова. К сожалению, галантные подвиги и авантюры Джакомо совершенно заслонили в памяти потомков его незаурядные способности финансиста, литератора и дипломата. Деньги к деньгам на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
3: У ChatGPT вышла новая версия 5.5. По некоторым данным, сразу уточню, не по всем. Есть исследователи и тесты, которые так не считают. В мире новый лидер среди искусственных разумов. Пока мы наблюдаем быстрый рост технологий, каждая новая версия у любой из ведущих компаний – это действительно шаг наверх, а не небольшое улучшение текущих уровней. Для того, чтобы заметить перемены, не нужны тонкие тесты. Когда у Claude вышла свежая версия, вопрос лидерства был тут же решен. Большинство моих знакомых, профессиональные, использующих чат-боты, перенесли свою активность туда. Социологии по поводу новой версии чата GPT у меня пока нет, но уже есть цифры. По данным исследовательской группы Artificial Analysis, GPT 5.5 на 3 очка оторвался от ближайших преследователей 60 против 57 баллов в общем рейтинге. Победа в общем не означает лидерство в частных, иногда очень важных категориях. Новый сервис только третий по точности ответов и склонности к галлюцинациям. Любопытную картину дает чистый рейтинг галлюцинации, оценивающий, как часто модель дает ошибочные ответы в ситуации недостаточного объема информации, когда по-честному сервис должен признаться в своей неспособности исполнить запрос пользователя. Все лидеры общего зачета тут замыкают двадцатку. Видимо, это не ошибка разработчиков, а сознательный выбор стратегии обучения. В области искусственного интеллекта лидерство не бывает долгим. Конкуренты подтянутся быстро, включая и отечественных разработчиков. Стоит говорить не о новом чемпионе, а о новой ступени развития для всех. Сегодня доступными становятся сложные рассуждения, анализ, создание готовых документов, включая бухгалтерские и юридические. И не так важно, на какой платформе мы будем всем этим пользоваться.
2: Сумма технологий на Бизнес ФМ. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. В преддверии празднования Дня Победы на границе Эстонии и России образовались многочасовые очереди. Самое большое скопление людей на пункте пропуска Ивангород Нарва на границе Ленобласти с Эстонией. По данным российской таможни, въезд серьезно затруднен именно с эстонской стороны из-за усиленных проверок. Люди стоят по несколько часов, у них тщательно досматривают автомобили и багаж, проверяют документы и уточняют цели поездки. Отмечают, что многие из въезжающих планируют отметить 9 мая в России, и некоторые рассчитывают попасть на традиционное празднование у стен Ивангородской крепости. Его будет видно и слышно сразу с двух берегов реки Нарвы, как с российской, так и с эстонской стороны. Гостей в городе очень много, мест в гостиницах не осталось, рассказала Бизнес ФМ администратор одной из гостиниц Ивангорода.
5: Ажиотаж есть, но в основном это люди приезжие из Ленинградской области, из Санкт-Петербурга, и в нашей гостинице проживают в основном рабочие, те, кто устанавливает сцену. У нас нет никого из иностранных граждан. Поток людей очень большой в нашем городе сейчас. Звонков очень много желающих заселиться в гостиницу за весь период. Все гостиницы переполнены, мест нигде нет практически. Желающих очень много посмотреть на наш праздник.
6: Это ежегодная история?
5: Нет, я скажу, что в этом году все-таки больше ажиотаж, чем был в том. Всегда у нас много народу, но в этом году прям очень много.
4: Для тех жителей Эстонии, которые не смогут попасть в Россию на концерт «Берега Победы» в Ивангороде, один из гидов организовал своеобразный тур. Они соберутся на празднование на другой стороне Нарвы, говорит корреспондент новостного портала 47 News.ru Андрей Карлов.
7: Сам Ивангород, на станцию сейчас попасть сложно, потому что пограничный режим освобожден. Скорее, они собираются в городе Нарва, который расположен через реку от самого Ивангорода. И чтобы посмотреть на концерт, им не нужно пересекать границу, а достаточно выйти на набережную в городе Нарва и увидеть все великолепие и торжество, которое развернется 9 мая на сцене в Ивангороде. Сцена устроена таким образом, и уже не первый год, что она в прямом смысле повернута в сторону города Нарва. Поэтому можно сказать даже, что у зрителей в Нарве на набережной места для того, чтобы наблюдать и слышать то, что будет звучать со сцены, наилучшие. Насколько нам известно, в этом году, особенность этого сезона и этого года, и нынешнего Дня Победы в этом году в том, что жителям Эстонии предлагается оригинальный туристический продукт. Людям предлагается за 80-85 евро съездить в тур в город Нарва. То есть предполагается, что собираться они будут из разных городов Эстонии, с запада, районов, северных, и ехать на восток, чтобы посмотреть на праздник 9 мая, который организуют в Ивангороде. Все это организует местный гид. Тоже в городе Нарва много русскоязычного населения, людей с двойным гражданством, с видом на жительство живут, поэтому связи остаются крепкими и с Россией, и в том числе, наверное, для них тоже праздник, безусловно, 9 мая.
4: Андрей Карлов, корреспондент новостного портала 47news.ru. Традиционное празднование 9 мая для жителей Эстонии и российского Ивангорода пройдет четвертый раз подряд. В прошлом году сцену и экран установили у моста дружбы, связывающего Россию и Эстонию. В сети было опубликовано много видео, где жители обеих стран машут флагами и подпевают песням военных лет. Рубль продолжил рост, а индекс Мосбиржи на неделе обновил минимум года. В пятницу в вечернюю сессию индекс отскочил, но по итогам недели снова снижение. Китайский юань упал в пятницу до 10,92, а доллар опустился ниже 74 рублей 50 копеек. Нефть Brent завершает текущую неделю снижением примерно на 7%. Биржевые итоги подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
8: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, причем это уже девятая подряд падающая неделя, и сильно падающая. Индекс Московской биржи упал на 2,3%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2597 пунктов. Таким образом, 2600 уровень пройден вниз, и даже неделя закрыта ниже этой, ну, относительно важной отметки. Для меня важнее уровень 2500. Я не исключаю, что в ближайшем будущем мы придем к этим рубежам по индексу Московской биржи, а вот рубль рос и продолжает расти. Китайская валюта за неделю потеряла 6 копеек, закрытие недели 10 рублей 92 копейки, а доллар США опустился ниже 74,5 рублей как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Страшного для рубля не случилось. Все ждали, что объявит Минфин относительно объемов операций, декларации в рамках бюджетного правила. Но оказалось все не так страшно. С 8 мая по 4 июня планирует ведомство, конечно же, покупать иностранную валюту, но общая сумма около 110 миллиардов рублей. Хотя, если вспомнить прогнозы, они сводились к цифрам и 200 миллиардов, и 300 миллиардов, и даже выше 300 миллиардов были прогнозы. Так что цифра оказалась гораздо ниже среднерыночных прогнозов. Таким образом, ежедневный эквивалент покупок валюты составит 5 миллиардов 800 миллионов, а если учитывать операции Банка России, то получается, что Банк России будет покупать валюту, будет чистым покупателем, но лишь на 1 миллиард 180 миллионов рублей в день. То есть получается примерно всего лишь 1% от общего объема торгов на московской бирже. Но еще были хорошие данные по инфляции, точнее сказать, даже по дефляции, учитывая, что за неделю с 28 апреля по 4 мая потребительские цены снизились на 0,02%. И вообще по инфляции цифры хорошие. Недельная инфляция уже 4 недели подряд близка к нулевым значениям. Что касается годовых показателей, то на 4 мая инфляция составила 5,56. 5,62 была на 27 апреля. Но здесь важно то, что годовые показатели, если их, конечно, рассчитывать из недельных, приближаются уже к верхней границе прогноза Банка России, который составляет 5,5%. По-прежнему интересно было на рынке нефти, сильнейшие колебания, хотя в целом смесь Brent снизилась за неделю на 7%. В пятницу вечером стоит в районе $101 за баррель, но здесь, конечно, появились сигналы того, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта. Много было риторики, много было публикаций в прессе, но, тем не менее, вот в пятницу появилась некая новая эскалация напряженности, которая ставит все-таки под угрозу действующее перемирие. Были сообщения о том, что происходят периодические боестолкновения. В основном в пятницу вечером они появились, эти сообщения, и столкновения между иранскими военными и флотом США в районе Ормузского пролива. Также Центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что вывели они из строя 3 иранских нефтяных танкера. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сказал, что 3 американских эсминца были безуспешно атакованы Ираном в Ормузском проливе, но при этом Трамп подтвердил, что режим прекращения огня остается в силе.
4: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
9: Между делом с Кирой Альтман.
10: Вот прикипаешь к одному месту и возвращаешься именно туда. Называешь его местом восстановления, местом своей силы, а потом приезжаешь, вдруг и ничего не чувствуешь. Было ли в твоей жизни такое? Об этом спрашиваю Вадима Мамонтова, путешественника, основателя компании Russia Discovery.
11: Наверное, к этому может привести слишком большое повторение. И хоть я бывал уже на Чукотке, я думаю, что больше 10 раз, каждый раз это место умеет удивлять. И даже, казалось бы, одни и те же наблюдения за китами, они точно не приедаются. Каждый раз это невероятный восторг, это эмоции, это энергия вот этих животных.
10: Я никогда не видела китов в жизни, продолжаю я. И Вадим включает кинопроектор.
11: Вот один из последних разов мы, когда пришли вот в эту большую бухту, где наблюдали китов, потом несколько часов, эти 2 или 3 кита, они просто спали на поверхности. Горбачи просто лежали, вот такие большие черные спины. Мы подошли, деликатно, чтобы не потревожить их своими моторами. Они постепенно начали просыпаться, и потом это просто была невероятная феерия. Вначале это были просто хвосты, которые мы наблюдали после нашей лодки. Потом мы передвинули вслед за ними дальше уже глубже в бухту. Там этих китов уже таких, наверное, небольших семей было несколько. Кто-то из них нам демонстрировал так называемую пузырьковую охоту. Это тоже было здорово. Потом мы видели выпрыгивающих китов, как просто невероятная форма радости. В эти моменты ты понимаешь, что кажется, что этим животным открылось что-то, что точно неведомо нам, людям. Вот это то, что можно наблюдать часами. К этому невозможно привыкнуть.
10: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
9: Между делом на Business FM.
12: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
9: Культ наличности. Лица на банкнотах.
2: 1983 году в Маниле был застрелен сенатор Бенигно Акино, который возглавлял оппозицию филиппинскому диктатору Фердинанду Маркосу. После убийства сенатора на политическую арену Филиппин вышла его жена Корасон Акино. Ее кандидатуру на пост президента поддержали сотни тысяч людей. В результате Маркос был вынужден бежать из страны. Так, в 1986 году Акино заняла пост главы государства и стала первой женщиной-президентом в Азии. Отменила диктаторские законы и занялась экономическими и социальными преобразованиями. С 2010 года супруги Акино радостно наблюдают за происходящим в родной стране с банкноты номиналом в 500 филиппинских песо.
9: Культ наличности на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулеев. Президент России Владимир Путин назвал атаку Киева на Ростовскую область еще одним актом терроризма. Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских беспилотников в административное здание филиала аэронавигации юга России в Ростове-на-Дону. Авиационное сообщение на юге России будет восстановлено в течение 2-3 дней. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании Совета Безопасности, проведенного президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости. По словам вице-премьера, по зданию регионального центра РВД в Ростове-на-Дону были нанесены 3 удара украинских беспилотников. В течение 15 часов инженеры проведут работу по оценке работоспособности систем центра. РЖД запустит дополнительные поезда в Москву из южных регионов страны в связи с ограничением авиасообщения, сообщает компания в своем канале в Максе. Назначим дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минвод, Астрахани, Волгограда через Саратов, говорится в сообщении. При наличии технических возможностей также планируется оперативно увеличивать количество вагонов в составах, отмечает РЖД. Иран, против портов которого Соединенные Штаты начали блокаду, активизирует транспортировку грузов из Китая железнодорожным путем, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники. Количество грузовых поездов, идущих из города Сиань в центральном Китае в Тегеран, возросло с 1 в неделю до начала конфликта до 1 в 3-4 дня с начала блокады штатами 13 апреля, рассказали источники. Транспортные расходы при обслуживании стандартных контейнеров возросли на 40%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия согласилась на предложение Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая, заявил помощник президента Ушаков. Также он подтвердил, что Москва и Киев в этот период проведут обмен пленными в формате 1000 на 1000. Ранее сам Трамп заявил, что Москва и Киев пошли на перемирие по его просьбе. По его словам, переговоры продолжают, стороны все ближе к урегулированию конфликта. Дефицит федерального бюджета в январе-апреле составил почти 6 триллионов рублей или 2,5% ВВП. При этом на весь текущий год установлен дефицит менее 4 триллионов. В Минфине ссылается на опережающее финансирование расходов и падение нефтегазовых доходов. Есть ли еще шанс уложиться в плановый дефицит в этом году? И новые модели и чреваты системным шоком для системы финансов, предупредил МВФ и призвал политиков готовиться к неизбежному. На этом фоне стратегия США в области искусственного интеллекта ставится на пересмотр. Подробности на Business FM. Россия продлевает перемирие с Украиной до 11 мая, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он сообщил, что Москва поддержала соответствующую инициативу Трампа. Договоренность о продлении перемирия была достигнута в ходе консультации с администрацией США. Украина, как заявил Зеленский, также согласилась на режим тишины с 9 по 11 мая. Ранее Дональд Трамп сообщил, что идею такого перемирия он предложил Владимиру Путину и Зеленскому. Оба, по его словам, ее поддержали. В рамках перемирия пройдет предложенный Трампом обмен пленными по формуле 1000 на 1000. Москва эту инициативу приветствует, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
14: По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными. Договоренность на этот счет достигнута в ходе наших телефонных контактов Вице администрации президента США. Представители США, в свою очередь, находились на связи с Киевом. Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы. И важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине победы над нацизмом, нашему святому празднику.
4: Юрий Ушаков, помощник российского президента.